0: сообщил глава региона Леонид Пасечник. Всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Между тем, налет украинских БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя. Возникло возгорание на территории промзоны. По оперативной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров. ЦИК завершил прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий. В порядке самовыдвижения по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов. Среди непарламентских партий представлены 6. Напомню, президент назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Иран простился с убитым в результате американо-израильского ракетного удара верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Десятки миллионов людей провожали духовного лидера Исламской Республики из Ирана. Спецкор Вестей Григорий Вдовин.
1: На входе в тегеранское метро молодой певец, впрочем, вполне прилично одетый, поет о нелегкой доле сироты в этом суровом мире. Тегеран возвращается в привычный ритм жизни. Первые рабочие дни после череды выходных, связанных с длинными похоронами. Пекарни выпекают хлеб. Открываются рынки.
2: Настоящий персидский базар. Здесь, казалось бы, живет и витает сам дух торговли. Купить можно все, что угодно. Продать тоже все, что угодно. С кем угодно можно договориться о чем угодно. Единственное правило своего рода спорт. Надо обязательно и ожесточенно торговаться.
1: И в этом международном виде спорта такого понятия, как языковой барьер, конечно, не существует. Все абсолютно интуитивно.
2: 23, 24, 25. 25. 25 for 2. 26, окей. Thank you very much. How do you do?
1: Магазин орехов и сладостей. С продавцом неожиданно складывается разговор на прекрасном литературном русском.
3: Я учился в Киеве, Киевском политехническом институте в Украине, город Киев, на механиком машиностроении.
1: Тогда можно было себе представить, что, то, что будет происходить сейчас?
3: Никогда.
1: Дворец Гулистан входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И повреждения он получил от американских ракет, прилетевших по всему кварталу этой зимой.
2: Дворец сейчас закрыт строительной тканью. Ведется подготовка к началу восстановительных работ. Если заглянуть внутрь, можно увидеть, что интерьеры действительно очень сильно пострадали. Огромное количество зеркальных и стеклянных деталей утрачено. Все это предстоит восстанавливать, и это очень кропотливая и сложная, долгая работа.
1: 16 век – дата начала строительства, но наибольший лоск был достигнут в 18 столетии при династии Каджаров.
2: Конечно, главный объект этого зала – это мраморный трон. Здесь верховный правитель вел прием в особо торжественных случаях. Огромное количество мелких резных деталей. В целом все в очень хорошей сохранности. Накрыт он строительными лесами для того, чтобы сверху зеркального потолка огромное количество вот этих фрагментов зеркала, которые сейчас держатся буквально на честном слове, не упали сюда вниз и не повредили вот этот уникальный объект.
1: И все это на фоне настоящего людского моря, которое в эти дни разлилось по главным шиитским городам Ирана и Ирака. Итоговые подсчеты, наверное, еще предстоят, но уже сейчас многие склонны называть эти похороны самыми масштабными по количеству тех, кто пришел проститься с верховным духовным лидером Ирана.
2: Вот двигаемся мы в направлении от центра города Тегерана. Толпа людей, ощущение создается, что она бесконечная, потому что они идут, идут и идут. Самого гроба еще не видно.
1: Смерть США и смерть Израилю скандирует и скандирует толпа.
4: Нужно отомстить Трампу.
5: Мы не только потеряли свой духовный лидер, потеряли своего отца. Я вижу здесь журналисты, которые из российских семей. Я вижу, как она плачет. И это показывает. И здесь не надо быть мусульманами или православными. И здесь должна быть совесть и душа.
1: В Тегеране основные траурные торжества развернулись вокруг и в самой мечети Масала. Это самый масштабный иранский религиозный архитектурный проект. Вместе со всем Ираном в эти дни скорбит и американское посольство в Тегеране. Все оно в траурных баннерах. Конечно, посольство бывшее. Посла здесь нет с 1979 года.
6: Многие верят, что Израиль – это американские прокси в регионе. Нет, все наоборот. Это Америка-израильский прокси. Война между злом и добром не имеет конца. Или мы перестанем существовать, или они – Израиль и США.

0: Как вы считаете, возможно ли открытие этого посольства снова?
1: Самого. Никогда. Этого не будет никогда.
2: С флагштока спущен звездно-полосатый флаг, чтобы можно было его как следует потоптать. А господин посол как будто свой кабинет покинул совсем недавно. Все осталось на месте. И осмотреть действительно есть что. Современный Иран представляет собой цельную и прочную политическую систему, выстоявшую и внешнему давлению противостоящую, выстроенную и оставленную после себя верховным духовным лидером Али Хамини, с которым страна простилась. Масштабные похороны завершились в его родном городе Мешхеде. Страна уверенно отстаивает свое право не поддаваться силовому давлению, как будто показывая, попытки навязать диалог с позицией силы обречены, и Ормузский пролив остается действенным и невероятно эффективным рычагом противостояния ракетным ударам США и бесконечным противоречивым заявлениям американского президента. Так что вполне уверенно можно утверждать, что дело Али Хамини живет.
3: Знал ли он, что на него ведется охота? Безусловно. Боялся ли он смерти? Конечно же, нет. Наследие имама Хамини еще предстоит изучать, но главное, с чем он вошел в историю, своего рода духовный завет, который он оставил иранцам, состоит всего-навсего из одного слова. Это поднятая и сжатая в кулак рука и призыв «боритесь». Григорий Вдовин, «Вести недели» из Тегерана, Иран.
4: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Екатерина Брезина, здравствуйте. Петербургский «Зенит» возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного «Ботафога» Данила, сообщает журналист Валентин Фурлан. По данным источника, интерес к Данила также проявляют итальянская «Рома», турецкий «Галатасарай» и английский «Ньюкасл», которые запрашивали информацию о возможном трансфере. Приоритетным вариантом для игрока является переход в один из ведущих европейских клубов. В составе сборной Бразилии Данило принимал участие в чемпионате мира по футболу 2020 года. Шинник дома сыграл в ничью с Сочи в матче первого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-2. У хозяев забили Илья Порохов и Вадим Карпов. У гостей отличились Александр Осипов и Роман Ежов. Еще в одном матче Нижний Новгород победил Ротор 4-2. Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен продвинуть проект масштабного расширения чемпионата мира по футболу до 64 участвующих сборных, начиная с турнира 2030 года. Об этом сообщает журналист Роман Малина в социальных сетях. Этот шаг является ключевым элементом предвыборной кампании функционера перед голосованием на Конгрессе в 2027 году. Для реализации этого плана Инфантино задействует поддержку дружественных ему футбольных руководителей из Африки. Россиянка Арина Ковшова стала серебряным призером этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Милане в упражнениях с лентой. Мария Борисова, также представляющая Россию, показала в данном виде программы 8-й результат. Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова обыграла соотечественницу Марию Козыреву в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Яссах. Она отдала сопернице только 2 гейма и победила со счетом 6-2, 6-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Погода. В прогнозе на 13 июля в Челябинске и Сатке будет плюс 25 градусов, пройдут дожди с грозами, в Екатеринбурге плюс 23 без существенных осадков. В Южно-Сахалинске плюс 22, пройдут дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 17 без существенных осадков. В Казани около 23 градусов, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в понедельник без осадков, днем будет плюс 27 градусов. В Москве сегодня временами пройдут сильные дожди, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов, давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Сервятники.
1: В студии Андрей Афанасьев, Роман Антоновский. И к нам присоединился доктор философских наук, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева, ректор МГУТУ Арсений Станиславович Миронов. Приветствую.
2: Добрый вечер.
1: Невероятно рады мы этой встрече, потому что есть возможность с действительно знающим человеком поговорить про такое тайное, и я бы даже сказал, в чем-то запретное по-прежнему знание, как эпос русского народа. Почему вы столько времени, сил посвятили этой теме? Потому что если посмотреть библиографию Арсения Станиславовича, то там значительная часть посвящена именно этой теме.
2: Началось все с того, что мне надо было что-то рассказывать своим детям, когда они были еще маленькие. И я почувствовал, что почему-то вот былины – это то, что мгновенно заставляет перестать играть, отвлекаться, сосредоточиться, настроиться на определенную волну. И, знаете, потом я узнал, что граф Лев Толстой, когда подбирал тексты для крестьянских детей в своей школе, он даже в дневнике своем написал, что лучше, чем любые сказки, лучше, чем какие-то выдуманные рассказы и истории, воспринимают крестьянские дети именно русские былины. Они сразу притихли, сразу настроились, внимательно слушают и чувствуют, что это очень важная информация. Неудивительно, на протяжении веков русский народ сохранял свою идентичность, воспитывал ценности нашей русской российской цивилизации в новых поколениях людей. Именно благодаря былинам. Потому что, знаете, вот у фольклора, у разных жанров фольклора разные функции. Колыбельную вы поете ребенку, чтобы он заснул. Трудовая песня – это ритмичные движения, которые сплачивают трудовой коллектив. Да? Воинская песня имеет свою функцию. Например, погребальный плач, он призван мобилизовать людей, чтобы они помолились об умершем. Да? А былина – это именно ценностно корректирующий жанр. Это именно самый мощный и эффективный инструмент народной педагогики, опробованный русским народом. Но, к сожалению, вот уже где-то лет 100 эта функция не реализуется.
1: Чем былина отличается от сказки, от сказания, от небылицы?
2: Абсолютно всем. Это две разные планеты. На планете сказок водятся домовые, русалки и бабы-яга, и всякие есть волшебные предметы, ковры-самолеты. А на планете, это на планете сказок, а на планете былин все подчеркнуто реалистично. Там даже змеи не трехглавые, как в сказках, а такие, которые умеют приобретать вид человека. Они притворяются людьми и выглядят как люди. А на планете былин, в общем-то, есть, конечно, магия, волшебство, колдовство, но оно всегда на стороне врага, на стороне противника. А в сказочном мире герой часто пользуется магией, колдовством. И если мы посмотрим награду героя в сказочном мире, это, как правило, царевну, королевну получил, трон, воцарился. Вот. А в былинах нет. Там люди служат, они несут вот эту свою миссию богатырского служения и редко-редко получают награды за это.
1: Правильно я понимаю, вот из детства у меня где-то осталось в голове, что былина, это, что называется, основана на реальных событиях. Поэтому это быль.
2: Именно так. Крестьяне, когда исполняли былины своим детям, они это подчеркивали всегда. Вот есть цитата, записанная от одного из крестьян русских северных. «Сказка, складка, детская, все, выдумка. А былины на самом деле были». И здесь, на самом деле, в былинах есть, помимо вот этой магии, о которой я сказал, колдовства, о котором я сказал, есть еще только гипертрофированная сила героя. Да, когда он там поднимает палец, 40 пуд и так далее. Но на самом деле, мне кажется, этот образ, который передает вот состояние человека, сердце которого воспламеняется или праведным гневом, или деятельным состраданием к страдающим людям. И вот эта сила свыше, небесная сила, которая придается русскому герою, она в былинах вот получает такое образное оформление, что вот огромные палец и большой силы удар, который проделывает в противника, в толпе противника дорогу, там улицу, переулочек и так далее. Все остальное очень реалистично. То есть герои вовсе не так идеальны, как мы, может быть, думаем на основании тех нескольких былин, которые мы проходили в школе. Герои совершают ошибки. Даже наши любимые такие богатыри, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, они абсолютно живые люди в былинах. Алеша Попович пытался жену отбить у Добрыни Никитича.
1: Действительно.
2: Ну вот. И на самом деле нет такой идеализации, как в сказках. И есть история человека, у которого есть слабости, как тот же Добрыня Никитич, который вообще, он тяготится своей силой богатырской. Он вот получил ее от Бога, но он только что женился. Вот у него молодая жена, кстати, дочка Микулы Селениновича, а ему нужно идти на войну. Его князь Владимир отправляет куда-то в дальние края. И вот Добрыня приходит к своей матушке и плачет у нее на груди. И говорит: матушка, породила бы ты меня лучше камушком, бросил бы в речку, лежал бы я без движимости. А так мне надо вот эту свою богатырскую силу идти проявлять, там, змей каких-то убивать. В общем...
1: Все очень все жизненно такая, да, действительно, в этом что-то есть. А вообще в целом, вот сам по себе эпос, какое правильное определение? Потому что, ну вот иногда мне кажется, что это действительно такая загадка для нас самих.
2: Ну, эпос, если мы говорим именно о фольклоре, да, героический эпос – это песни, именно песни, да, то есть не прозаические какая-то форма, а песенная. Песни, которые слагались о людях, наделенных, как мы бы сейчас сказали, суперспособностью, наделенных силой. И эпос показывает молодому поколению, ради чего жить и ради чего умирать. Потому что эпическое сознание, оно под ценностями подразумевает не то, что мы сегодня. У нас сегодня ценности, знаете, защита природы, толерантность, там, не знаю, права человека. А в эпическом мире и для эпического сознания ценность – это только то, что ты считаешь более ценным, чем твоя собственная жизнь. И вот то, за что ты готов умереть, за вдов-сирот, за честные церкви и монастыри, как это поется в былинах. Вот только это является ценностью. И знаете, это вот действительно драматично, жизнь обычного человека, да, а в эпосе жизнь героя. Он всегда наделен какой-то способностью. Не обязательно физической силой. Это может быть красноречие, хитроумие, богатство, умение играть на гуслях. В былинах есть, например, гениальные шахматисты, которые обыгрывают царей и получают за это трон, например. Да? То есть есть вот такие таланты. Так вот, ради чего жить? И чему, ну, как бы, чему посвятить свой талант? Вот на этот вопрос отвечает героический эпос.
0: А можно ли сказать, что вот через эпосы былины где-то вот, скажем, народная мудрость кодифицирует вообще вот то, как бы, правильное поведение, то есть когда там ребенок слушает эпосы былины, он впитывает действительно какие-то правильные ценности, то, как ему жить, вот ценности, основанные, скажем так, на многовековом опыте народа.
2: Именно так, причем былина погружает ребенка в ситуацию ценностного выбора. Когда, ну, например, классическая вот такая сцена: герой победил змея, освободил красавицу и выходит с этой красавицы на руках из пещеры. Красавица, ну, говорит ему: давай поженимся, я люблю тебя. Как поступает почти любой герой от, не знаю, там, шумерского эпоса до голливудского кинематографа? Ну, закат, поцелуй, на фоне заката все счастливы. И только русский герой Добрыня Никитич говорит: дело в том, что я обручен уже, у меня, да,
1: Анастасия Микулич. Очень жизненно, кстати, тоже.
2: Вот, и поэтому... Да, извини. Вот, то есть, таким образом, вот через эту ситуацию, в которую погрузился ребенок, он и впитывает не просто абстрактные ценности, а модели поведения. То есть, как повести себя в этой ситуации.
0: А вот, допустим, если сравнивать там... язычество и христианство, то, допустим, все-таки с полихристианства в мир пришло как раз милосердие, а язычество, то, в том числе язычество славянское, наших предков, оно было так там, типа, пожестче. Вот вообще там, допустим, насколько видоизменялись народные былины под, как бы, влиянием христианства и насколько, соответственно, женилось вот это вот наследие языческое дохристианское с появлением, собственно, православия, которое тоже стало частью ДНК русского народа.
2: Ну, абсолютно замечательный вопрос. Дело в том, что героический эпос любого нехристианского народа и внехристианского, и язычников, в эпосе такого рода всегда главная цель героя – это слава, личная слава, попытка прорыва в бессмертие. Да, ну, люди не знают Христа, не знают этого пути. Поэтому Гильгамеш собирался убить монстра Хумбабу, чтобы прославиться, да, а не для того, чтобы отомстить ему за что-то. Монстр ему ничего не сделал. Так вот, этот прорыв к личной славе, молве, которая, может быть, заставит богов взять тебя после смерти к ним в их божественное сообщество. Слава и добыча. Вот две ценности языческого эпоса. Если мы посмотрим на русский эпос, это совершенно не языческий, антиязыческий эпос. И все герои, которые ведут себя так, вот по этой языческой модели, Дунай Иванович, Василий Буслаев, Михайло Потык, они все или погибают, или наказываются очень жестоко. Ну, не жестоко, а сурово, да? А правильная модель поведения в русском эпосе – это слава Божия. Когда человек совершает поступок, подвиг абсолютно бескорыстный, во славу Божию. Он какую-нибудь там вдову, сиротину увидел, каких-то осажденных черниговцев, которые там плачут, Богу молятся. Он просто мимо ехал или амуромец. Но нет, ему нужно обязательно лезть их спасать. Потому что это русский человек, как вы сказали, милосердие, сострадание. Его сердце разгорается, он не может с собой ничего поделать. Как у языческого героя есть гнев, героический, языческий, да, жажда славы или
1: гнев воспоила богиня.
2: Да, Ахиллеса Пелеева сына. Да. Совершенно верно. Это главная тема. Вот. А здесь это начинается Илиада Гомера. Знаете, вот в русском эпосе другой гнев это как бы такое праведное ревнование, да, о поруганных святынях, о чести другого человека. Поэтому, если смотреть на былины, не вижу я там никакого язычества вообще. И мне кажется, что это в 70-х годах наши ученые, когда у них был заказ отыскать в былине побольше всего языческого, они там за уши просто притягивали всех. И это дошло до совершенно чудовищных каких-то размеров уже в нулевых годах, когда совершенно серьезно в диссертациях писали о том, что Илья Муромец – это змей, а потому он и лежит без рук, без ног и не движется на печи, потому что это змей на самом деле. Это там первопредок, упырь какой-то. И вот приходят и люди, инициируют его, жрецы какие-то, и у него отрастают руки и ноги, но на самом деле он так змеем остается. Вот эта ересь, это чудовищное как бы вот, ну, искажение смыслов русского эпоса. А, мне кажется, мы поэтому и думаем, что там дремлют какие-то там хтонические языческие смыслы, но на самом деле наш эпос гораздо моложе, чем, может быть, хотелось ученым.
1: А что было до него? То есть до него вот то, что кто к чему апеллируют вот эти странные люди, которые сами себя называют там родноверами или еще кем-то, а я считаю, что это просто субкультурщики.
2: Да нет там ничего. В том-то и дело, что такое чувство, что эпос вот в том виде, в котором он нам дан, как некие связанные сюжеты, он уже порождался как христианский текст, как явление христианской культуры. И он, возможно, корнями, вот ее корни прослеживаются куда-то скорее в сторону Византии, может быть, Балкан, болгарского эпоса. Потому что,
1: благо, это славяне тоже.
2: Ну да, ну и Византии, вот сюжет о Велесарии, например, которого клеветали византийские вельможи, значит, и император его засадил в темницу, а потом, когда пришла беда, его попросили встать на защиту Константинополя.
1: Очень русская история.
2: Да, абсолютно та же история, стопроцентное совпадение с Ильей Муромцем. Также оклеветали бояре, его засадили в темницу, и даже женский образ есть, родственница императора или родственница князя, которая втайне от всех ходит и приносит ему Евангелие, свечи, и еду, и одеяльце пуховое, чтобы, значит, вот герой не мерз и не худел.
1: Такой бродячий сюжет.
2: Знаете, бродячие сюжеты как раз это всегда некий суповой набор, из которого все равно разный суп готовится. Вот смотрите, например, бродячий сюжет муж на свадьбе своей жены. Как Одиссей, который возвращается домой и видит там женихов, которые пытаются, значит, его Пенелопу себе присвоить. И очень многие народы мира имеют этот сюжет, но как по-разному они решают вопрос. Одиссей, как мы знаем, убивает всех до одного.
1: Ну, вполне себе в духе древнегреческой языческой традиции.
2: Также делает герой тюркского эпоса Алпамыш, который 40 дней пытает этого горя жениха. Значит, Карл Великий, который всем предъявляет монету своим изображением, говорит, это я вернулся, это жена моя, вот половинка кольца, разрубленная мечом, видите, половинки сходятся. То есть по-западному доказывает свои права на женщину. Вот. А что делает Добрынь Никитич, когда он возвращается? Ну, он просто слегка похлопал гусельками Алёшу Поповича по голове, потому что это Алёша Попович пытался отбить у него жену. И Илья Муромец говорит: ну, подожди, мне же оставь его на богатырские семена. Нужны нам богатырские семена. Вот. И Добрыня Никитич прощает Алёшу. Вот. То есть сюжет бродячий, но каждый народ по-своему именно в ценностном плане этот сюжет использует.
1: Класс, я даже никогда об этом вот так не думал.
0: Слушай, да, у меня даже, знаешь, вспоминаю про эпос забавную историю, как оказался в букинистическом отделе Дома книги, открываю книжку, в советское время, изданная там году 65-м, значит, сказка и эпос «Папуа Новой Гвинеи». И, видимо, не особо вдумывались советские издатели, значит, и переводчики, что издают. Я открываю там буквально посередине, значит, фрагмент текста, где некого, значит, маленького мальчика, там, люди из враждующего племени взяли в плен, и прямо написано по тексту. Ему, и воин этого племени сделали его своим мальчиком для удовольствия. Я думаю, по нынешним-то временам пропаганда...
3: Это ж бача бази.
0: Запрещенная. У всех эпосы разные получаются, да?
2: Да, да, да.
1: Ну, может, настолько были неиспорченные люди, что подумали, что
0: он пятки
2: щекотал. Нет, в былинах много секса, но это всегда традиционная семья.
0: Да, потому что мы не Папуа Новой Гвинеи.
1: Это клад, о котором мы не знаем. Это клад, который от нас спрятали, который у нас украли. Вот я думаю, сейчас люди возвращаются со своих дач в московском регионе, так точно слушают внимательно, затаив свое дыхание, уставшее после дачных выходных, и думают, что же я об этом ничего не знаю. Знаете, как так вышло-то, что мы ничего не знаем из своего эпоса?
2: Как будто специально, вот как будто какой-то злой дух предпринимал шаг за шагом усилия, чтобы разлучить нас с нашим эпосом. И ведь другие народы, как они уважают свой эпос, сколько памятников у них стоит. Да? А у нас, может быть, есть хоть один фильм или один сериал о героях нашего эпоса. Может быть, у нас есть музей былины, может быть, у нас есть институт изучения русского эпоса. Нет. Был центр русского фольклора, который в 15-м году зачем-то закрыли. Но на самом деле этот процесс искажения, он начался очень-очень давно. Я хотел бы привести несколько примеров того, как это вот все последовательно искажалось. Например, большинство людей думают, что Садко крутил роман с дочерью морского царя. Есть такое распространенное мнение. А потому что опера есть, в которой Садко действительно женится на дне морском на, значит, царевне в Волхове. Вот. А это как бы придумано в 19 веке. В настоящей былине действительно морской царь, будучи дьяволом водяным, пытается навсегда оставить Садка у себя на дне морском и показывает ему 300 красавиц и предлагает выбрать любую из них, ну, чтобы соблазнить его таким образом. А у Садка есть законная жена, которая ждет его в Новгороде на берегу. И тут в эту трудную минуту для героя появляется Никола. Святитель Николай былинный. Он очень часто в былины заходит и многим богатырям помогает. И он говорит ему: ты не вздумай в брачную ночь ничего с ней сотворить, и тогда освободишься. И действительно, Садков выбирает самую некрасивую, единственную там девку-чернавку, ее даже иногда называют шелудивкой. Вот. Но мы понимаем, что это не живые существа, а обманки некие, да, голограммы. Вот. И он ночью случайно только вот руку на нее забросил. Утром просыпается, он лежит на берегу реки, одна рука у него в воде, а все тело на суше. И он поднимается, это родной Новгород, он возвращается к жене, к детям. То есть вот такой удивительный смысл, совершенно другая ценностная нагрузка, если сравнивать с образом Садка двоеженца, который есть в опере. Опера божественно прекрасна, но просто в то время, когда она писалась, ну, нужно было вот это... романтическая интрига, значит, ария влюбленной царевны.
1: Ну, это под влиянием уже западного романтизма как раз.
2: Да, совершенно верно. И вот это последовательное искажение, ну, как бы многие, пласт за пластом, многие годы, десятилетия накапливалось. Но здесь были и политические мотивы. Например, вот в 19 веке, когда отменили крепостное право, профессура в университетах, она очень пыталась, ну, как бы понравиться студентам, студенты были революционно настроены, и тогда, значит, вот профессор Миллер, в частности, выступал и говорил о том, что Илья Муромец — это такой народный мститель, который явился в Киев, что это борьба классов на самом деле. Это уже 60-е годы
0: 19-го века. Сословие богатырей восстало против эксплуататоров
3: князей. Да.
2: Но какие пертурбации? Когда пришли к власти большевики, они, наоборот, объявили всех богатырей классовыми врагами.
3: Контра.
2: Да. Ну, Алеша Попович, понятно, клерикал церковный. Да. Добрынин Никитич.
0: Это, кстати, даже поэтому писал...
3: Аристократ.
0: Писал большой пост на канале. Это, кстати, была книга Демьяна Бедного, известного приспособленца, который в книге обосновывал то, что, значит, русские богатыри — это сволочи-эксплуататоры, и нанес там такого, значит, бреда, что даже товарищ Сталин выпал в осадок и написал резолюцию, что, типа... Сталин написал на книгу Демьяна Бедного, значит, что Демьян Бедный таким образом через кличку богатырей разжигает ненависть к великорусскому народу. Настолько это была книга такая.
2: Ну вот, и был еще в 36-м году постановка тоже в одном московском театре, где Соловей, Разбойник и богатыри были хорошими, положительными персонажами, а вечно пьяные такие отвратительного вида Илья Муромец, Добрынин Никитич. А почему Илья Муромец? Он, оказывается, кулак. Он из богатой крестьянской семьи, поэтому его тоже не... Но потом выяснилось, что 36-й год, в общем-то, Отечеству нужны защитники Отечества. Поэтому в «Правде» пропечатали, что богатыри — это наши люди, брать с них пример. Но пошло искажение немного в другую сторону, очень тонкое. Вот давайте попробуем вместе разобраться. В советское время, конечно, богатыри идеализировали, на них опирались, да, при работе с детьми, молодежью, гораздо больше, чем сейчас, кстати. Вспомним и фильмы, да, «Птушко», значит, и много всяких предметов декоративно-прикладного искусства про богатырей. Вот, и пластмассовые богатыри у нас, помните, солдатики были в детстве, кто застал? Но, тем не менее, было вот такое искажение. Богатыри были объявлены защитниками родной земли. То есть вот в рамках границы, как бы, они все защищают. Да? То есть они вот защитники именно территориальной вот этой вот границы. В былинах совершенно не так. Богатыри защищают любого, абсолютно любого страдающего человека, который нуждается в защите. И Илья Муромец идет в Царьград, чтобы вызволить его от идолища поганого. Что ему не сиделось в родной Руси? Нет, переоделся нищим, пошел с посохом. А правда идолище запретил просить Христа ради и запретил молиться там и церкви разорил. И, значит, посохом этому идолищу в лоб, и на этом все закончилось.
3: Ну, то есть, вполне себе наши «их там нет», сотрудники разных военных компаний, могут быть богатыри.
2: Абсолютно. А если копать глубже, то вот наши, например, в 19 веке, то, что Российская империя поддержала балканских славян, да, то есть, это же не защита Отечества, но пришли на помощь, потому что действительно зверства там творились. Целыми деревнями болгар вырезали. Да? И вот пришли на помощь, отозвалось сердце русского человека. Да? И сейчас тоже. Вот СВО – это абсолютно в духе русского героического эпоса. Потому что что такое граница, если за той границей что происходит, какие ужасы? И сейчас мы знаем, что в Лавре, да, вот это происходит в Киевской.
3: Ну, там же мощь Ильи Муромца.
2: Вот там-то он и лежит. Вот не потерпел бы Илья Муромец. Пришел бы в Лавру и врезал бы посохом точно кому-то в лоб там, в Киеве.
3: Да, хочется понять точку. Есть ли эта точка, знают ли ученые точку на временной нашей линии прямой, где началась осознанная, умышленная работа по перепрограммированию русского эпоса. Вот сейчас мы видим эту рекламу, постановки всякие, там какие-то мюзиклы, там русские богатыри, кто угодно, кто-то там с каким-то луком тюркским, кто-то там с какими-то еще черкесскими такими символами, отсылками. Там они все борются за одну царевну, чисто русскую этнически, а единственный русский там богатырь, это единственный, кто без бороды. Вот. Я понимаю, что это уже какое-то, ну, как терминальная стадия болезни. А вот где она началась, когда? То есть вы обозначили 19 век, а до этого занимались люди тем же самым?
2: Смотрите, здесь, да, занимались. Здесь две причины. Нужно разделять чисто коммерческую заинтересованность, вот взять сюжет о богатырях и приноровить его к каким-то запросам сиюминутным, да, чтобы продать какой-то продукт про богатырей. И второе – это политическая задача. Вот я бы назвал начальные точки и на первом треке, и на втором. Самая начальная точка искажения русских былин – это Лубок. Лубки – это такой, ну, бумажный телевизор, как бы, да, то есть это клейма с картинками популярными, которые, вот, ну, клейма печатались, потом раскрашивались простовики краской простенькой, и там были какие-то подписи. Так вот, лубок пришел в нашу страну из Германии. Это в основном Нюрнберг, Кёльн, там печатался лубок. И функции лубка было, собственно, три. Первое – это душеспасительные всякие из Евангелия, да, значит, сюжеты, притчи, как правило. Второе – это порнография. И третье – это местные немецкие всякие богатырские сказки, которых у немцев тоже было очень много. И вот когда германские клейма завозили на Русь, порнографию как-то невозможно было печатать, потому что очень быстро бы закончилось это все. А вот христианские сюжеты печатали, и готовые немецкие клейма русифицировались. То есть есть, например, изображение лубочного Алёши Поповича, который абсолютно выглядит как прусский драгун. И, да, то есть вот просто подпись «Алёша Попович, смелый богатырь». При этом он выглядит вот как немец такой, с усами, без бороды. Значит, ну, это вот начальная точка. И когда...
3: Это какой век?
2: Ну, это екатерининские времена.
3: 18.
2: Ну, да, да. Вот. И, конечно, когда образованные люди брали в руки этот лубок, не зная настоящих своих былин, они думали: боже, какая пошлость, что это такое? Как это вообще? Ну, вот у древних эллинов какой эпос, да, а у скандинавов какой, тогда еще, по-моему, не было открыто, да. Вот, значит, а у нас вот
3: непотребство,
2: да, какое-то. А потом появились замечательные сказочники: Чулков, Попов и Левшин, троица, которые, значит, у них там про Добрыню Никитича, про Илью Муромца такой замес: там и каббалисты, там и джинны, там и арабские красавицы, и какие-то еврейские торговцы ядами. И все это намешано. Классическая авторская сказка. При этом герой, якобы вот Илья Муромец, ну, как они думали, кому интересно в современном обществе это богатырские сказания? Дай-ка я их сейчас модернизирую, актуализирую. И в итоге там получается, что Алёша Попович там вечно кого-нибудь соблазняет. Да?
3: Такой Арамис.
2: Ну, да, такой трикстер, но при этом, ну, странное поведение. То есть, например, он сдается в плен там какому-то чужому богатырю. Ну, то есть, совершенно характер не выдержан. И дальше пошли оперы из Зингшпили, да, где брались, ну, такой брался образ немецкого рыцаря, и говорили: это Добрыня Никитич. Да? Вот. И пошло-поехало. А теперь я бы хотел рассказать о начальной точке, так скажем, вот такого политического заказа на искажение русских былин. Это, если не ошибаюсь, 36-й или 38-й год.
3: Какого века?
2: 1800. Это поздно. Но это у нас, в России. Потому что на Западе это началось раньше. Там вообще объявляли все наши предания кровавыми, варварскими. Как бы не вникали особо. А именно у нас это вот Катков выпускает статью, в которой пишет, что былина об Илье Муромце, который 30 лет лежал на печи, показывает характер русского народа. Что это ленивое такое существо, которое вот лежит лениво на печи 30 лет. Ну, я сейчас своими словами, но смысл такой.
3: Не хочет добавочный продукт производить.
2: Да, но когда вот что-то происходит, когда его заденут за живое, тут он как медведь разъярится, как дубина народной войны Наполеона смела. Да? То есть у русского человека якобы есть два модуса. Это тупое состояние спячки. Да? И второе состояние, по мнению Каткова, это вот такой буйный, бешеный, жесткий совершенно, ну, как бы, погром всего на свете. Да? Это абсолютная ложь. Да? То есть Илья Муромец не то, что не спал на былине. Он, вот Даль Владимир Иванович рассказывал, что он слышал в детстве былину, где пелось о том, как Илья Муромец молился на печи и даже яму под собой протер, потому что поклоны пытался класть, хотя ему трудно было. А молился он о пленниках соловья-разбойника. И там удивительное совпадение, что 30 лет Илья Муромец на печи, вот, без движения, больной лежит, и 30 лет бесчинствует и хозяйничает на прибоежей дороге жуткий соловей-разбойник. Так вот, Илья Муромец никогда не ленился и не спал. А после этой статьи Каткова, как по волшебству, появились стихи от Никитина. «Что ты спишь, мужичок, и весь день без просыпу лежишь, кем ты был и кем стал?» Вот это «кем ты был» — это отсылка была к такому сконструированному языческому раю Новгорода. Вот был Новгород республиканский, там и язычество, и все. Вот. А потом про плохое самодержавие московское, значит, кем ты стал? Вот
3: очень оно... мощный нарратив это, да.
2: Да, мощный. Оно как бы вот это самодержавие подавило силы русского богатыря. Почему он лежит на печи? Да потому что не может он себя проявить. Он подавлен, споили его, обленили, да, отупел он как бы из-за этого. Вот. Ну и вот этот совершенно лживый такой дуализм был навязан абсолютно образованному обществу. Все так и воспринимали богатырей, что это туповатые ребятишки, которые ну, пьют в основном у князя на перу, если что, бьют всех направо и налево, не разбирая. Вот. Но удивительно, что насколько это неправда, что Илья Муромец, вот он ленивый, да? Илья Муромец постоянно в движении. Он там описывается, как он рано утром просыпается раньше всех, водой умывается белым полотенчиком, вытирается, смотрит в подзорную трубочку на все, значит, стороны. Потом приходит, там его братаны, значит, лежат, а он атаман. Илья Муромец, Былинах, атаман. У него под атамане Добрынь Никитич, Исаул Алеша Попович и там много-много других богатырей. И он так, ребята, время нам пробуждайтесь от Великой Хмелинушки, просыпайтесь, это после пира. Да, то есть, и он все время в движении, у него даже нет дома, у него только шатер походный с собой. И вот этот образ удивительного такого мобильного богатыря, он был искажен, да, вот превращен в такого ленивого, спящего, а в некоторых стихах еще и писали пьяного мужика. И эти стихи, уж что там были за чиновники в министерствах, попали во все детские хрестоматии. Их начали потом иллюстрировать и так далее. И следующий этап такой вот политической подмены, это как исцеляется Илья Муромец, это уже позже. Когда была мода на язычество пошла, да, на мифологию, во всех былинах от всех лучших певцов записано. Пришел к Илье Муромцу Иисус Христос с апостолом. Иногда пишут три ангела Божьих, иногда святитель Николай. Но в большинстве вариантов Иисус Христос приходит, лежит больной Илья, и Спаситель в образе нищего странника. И говорит, подай мне ради Христа. А Илья ему отвечает, да я не то, чтобы подать, я бы и сам готов принять. Вот, тот говорит, ну раз ты готов принять, сейчас я тебе подам. И наградили его талантом, вот этой силой богатырской. Вот, и все. И в конце поется, что посидел Илья уже, едет на коне тяжко от силушки, как от тяжкого бремени. Это удивительно не соответствует образу героя других эпосов, который чем больше силы, тем лучше. Да, вот, дайте мне силы, я хочу прославиться, я хочу как можно больше добычи. А здесь русский человек, он этой силой, ну, не то что тяготится, но это для него... миссия, понимаете, он, Илья Муромец, за свою жизнь ни разу никакого там, ну, не знаю, добычи, никаких подачек, ни почести не принимал, да, то есть абсолютно бескорыстное служение.
3: Невозможно, конечно, представить, сколько сил было положено на то, чтобы мы это потеряли.
2: Да, и это продолжается до сих пор, знаете, алгоритм сейчас такой. Сначала ребенку в детском саду и в начальной школе смешивают былину со сказкой. И все это высмеивается, как бы. То есть все равно богатырьки такие, ну, как бы пузатенькие, с Бабой-Ягой дружат. Настоящий Илья Муромец никогда в жизни не встречается с Бабой-Ягой, он не знает, кто это. Не знает, кто такой Леший, Водяной. Это, я повторюсь, две разные планеты, параллельные вселенные. А здесь сначала смешивают вот это и такое все смешное. Потом в школе мы даем три былины. Как правило, исцеление Лемуромца, Вольга и Микула, вот, и про Добрыню, бой Добрыни со змеем. Ну и Славе Разбойник, конечно. Самые детские, самые такие простые, базовые вещи. И на этом все. Вот англичане своего Беовульфа, героический эпос, изучают в университетах, там, да, в
3: Оксфорде. Обязательно.
2: Абсолютно, каждое слово. Нет более изученного произведения средневекового, чем Беовульф. А мы рассказали в четвертом классе про былины.
3: И все.
2: И все. И в сознании людей это что-то детское. Это герон такие сказки, фигня там дубинами.
3: Слово да. Полку Игореву, это пятый класс, по-моему,
2: да?
3: Проходили.
2: Абсолютно.
3: Пятый, шестой класс.
2: Вот, то есть, и все. И мы к былинам на взрослом уровне не возвращаемся. А вместе с тем, там очень много именно взрослой фактуры. Там отношения дружбы и предательства. Там отношения любви, верности. Там, да? Там взаимоотношения с властью. Да, то есть, как князь Владимир ну, будучи, как бы, идя на поводу бояр хитрых, да, подмутчивых, подмолчивых, бояр-косопузых, значит, очень часто репрессируют своих богатырей. И как богатыри на это реагируют? Тоже такая, на самом
3: смирением.
2: Деле, да, тоже, на самом деле, история, которая повторяется вот на протяжении нашей российской истории постоянно. Вспомнить того же Суворова, да, который попал в опалу, потом был возвращен и ничего, начал служить. А давайте посмотрим в эпосах других народов. Например, Рустам, да, это Шахнаме. Да если там хан ему что-то поперек скажет, там гнев такой, да я вообще лучше увижу твою корону на хвосте дракона, снесу тебе голову, покидаю я твой дворец навсегда, понимаете? Ну, то есть совершенно другая реакция. Или, например, возьмем французов, Гийом Короткий Нос, Гийом Оранский, приходит к королю своему и говорит: ты мне не дал ни разу ни клочка земли за мою службу. Перечисляет других, которые получили наделы, угодья, и говорит: я убью тебя лично, мой государь, и твоих 9 пэров Франции тоже, потому что я ничего от тебя не получил. Абсолютно другое взаимоотношение. Это вот лояльность, но это лояльность в обмен на дары. Это, кстати, классическое взаимоотношение властителя и героя в нехристианском эпосе. Ты мне должен давать почести и дары, а я тебе служу своей силой. И если я не получаю ничего, то я обесчещен. Я должен наказать своего властителя, своего короля. Вот так. И, конечно, совершенно не так в русском эпосе. Это именно служение, потому что князь Владимир, ну, это христианский государь, он защищает веру, он защищает, как бы, там, честные монастыри и так далее. Ну, вот подмутили его бояре. Ну, что делать? Ну, посижу в темнице немного.
3: Вот такой князь-то подход. Одумается.
2: Да.
3: Счастье, товарищ, да. Сталин-то не знает про репрессии.
0: Ну, кстати, это тоже, я в детстве заметил, то, что наш, как бы, эпос, вообще наши сказки, они намного более добрые, потому что, в принципе, читал много, то есть не только, там, допустим, сказки западноевропейские, там, но и Калевалу, естественно, у меня была там книжка советская, вот эти сказки народов Советского Союза, там, про батыров, там,
3: о, и прочее. Да. И тоже, наш любимый.
0: И тоже я про себя, как, еще в детстве там отметил, что, как бы, вот такой, как бы, жести, кровищи, летящих голов во все стороны, как вот в сказках, допустим, при всем к нему уважении, народов восточных или западноевропейских, в наших сказках нет. Это, наверное, именно как раз влияние православного христианства, можно отметить, или какой-то национальный характер такой.
2: Ну, а характер неотделим от христианства. Разве, да, мы помним русских людей, какими они были до принятия христианства? Какими они были? Были ли они русскими вообще? Они русские, поскольку они христиане. Два примера только, абсолютно верно вы заметили. А вот в языческих эпосах, не христианских, не только уничтожить врага, но изнасиловать его жену, желательно и мать.
0: После тоже. Убийства.
2: Да. Детей уничтожить. Всех до последнего. Да. Детей обязательно. В одном эпосе есть такое, что последний ребенок остался. И говорят: нет, вот ты его одного оставь. Пусть он нищий среди нас ходит, грязный. И мы будем, как бы, на бросать ему кости. Все-таки одного последнего вот оставили. Вот. А что мы находим в русских былинах? Соловья-разбойника казнили, а у него 29 сыновей. Огромная семья. И вот эта вся толпа, значит, детей приходит в Киев вместе с женой соловья выкупать его у князя. Они еще не знают, что его казнили. Они прикатили 3 огромные телеги ордынские с золотом. И у князя Владимира глазки загорелись тогда. Он такой: о, хорошо.
3: Бюджет.
2: Да, бюджет, да. На что Илья говорит ему: князь, а дети-то что, по миру пойдут скитаться? Он говорит: ну, решай, ты соловья-разбойника победил. Он говорит: золото это детям надо оставить. Вот чтобы детям врага оставить золото, добычу, которую можно себе забрать, такого нет вообще ни в одном нехристианском эпосе. Более того, для героя нехристианского типа это позор, это безумие. Значит, ты недостоин этого золота, раз ты от него отказываешься. Значит, ты вообще никто, позорище, а тебе будут рассказывать, какой ты глупый, что ты отказался. Это вот первый пример. Действительно, вот эта доброта, и нет такой вот четкой грани свой-чужой. Вот русский народ умеет, на самом деле, переходить по мосту на ту сторону и находить там своих, и находить там тоже тех, кого можно защитить. И второй пример – это заповедь, которую Илье Муромцу дает его отец, крестьянин муромский. Когда Илья Муромец отпрашивается в Киев служить князю, его отец говорит: – не убей в чистом поле христианина, не помысли зла на татарина. очень много раз Илья Муромец будет сражаться с татарами и побеждать их, но он никогда не нападает первым, пока он не увидит, что у татарина действительно злое намерение. То есть вот эта удивительная черта русской цивилизации – приходить с миром. И презумпция дружбы, презумпция мирного сосуществования – это то, на чем, возможно, была построена империя. Да? Потому что мы видим, что освоение Сибири там, да, происходило мирно, не так, как освоение Америки.
3: Где всех, там всех сохранили, конечно.
2: Да, абсолютно. Так вот, вот это не по мысли злом на татарина, это обеспечило потом то, что в дружине у Ильи Муромца и Сухман, Сухментьев богатырь, и полкан богатырь, явно, или Дэшт Кипчак, или как бы вот тюркские это такие имена. То есть вот это истоки русского мира, и империи, и народов. Потому что русский человек давал возможность разным народам общее вот это пространство для диалога, для мира, что они не резали друг друга, а как бы выстраивали какие-то уже цивилизованные отношения.
3: Но то это может сделать только человек и народ, обладающий богатырской силой.
2: Абсолютно так. Ну и такое у него призвание, служение. Вот ему заповедь дали, не по мысли зла. Вот он и не мыслит зла.
0: А вот часто заметно, что и на Западе, даже, к сожалению, бывает, что и у нас, наоборот, вот когда какие-то снимаются фильмы по мотивам там, сказок, эпосов и мифологии, зло и добро меняются местами. То есть, допустим, там какой-нибудь фильм «Сумерки», где вот вампиры положительные герои, которые будут чувствовать, а негативными героями могут быть люди, там, охотники за вампирами, там, какие-нибудь христиане. Вот насколько вы думаете, что это какая-то целенаправленная работа и такая идеологическая диверсия, когда тебе могут там с детства рассказать то, что там богатырь, там, Илья Муромец, это, собственно, человек, которому Иисус Христос дал силу бороться со злом, а какой-то смешной, пузатенький человек, а вот Баба-Яга, это такая там положительная, собственно, положительный персонаж, а не, собственно, хтонический демон, как изначально это в нормальной мифологии у нас и было зашито.
2: Ну, я сначала думал, что это просто бездарные сценаристы, у них не хватает таланта придумать что-то, кроме как поменять местами, да, антагониста и протагониста. Но все больше я потом сталкивался с, действительно с каким-то странным, таким прям навязчивым, целенаправленным подходом. То есть, начиная с фильма «Последний богатырь», где, помните, Добрыня Никитич, по-моему, плохой, и все богатыри плохие, да? Вот, первая серия. А я тут со своим племянником недавно общался и рассказывал ему про богатырей и говорю, вот, Добрый Никитич, он даже сильнее, чем Человек-паук. Он говорит, нет, Человек-паук сильнее. Я говорю, да почему же ты так решил? Так это вот мультик. И он мне ставит, тогда еще YouTube был, значит, ставит мультик, значит, как Спайдермен, этот Человек-паук, Капитан Америка и Бэтмен. Значит, ну просто, извините за выражение, натирают задницу нашим богатырям. Просто там побеждают их всячески, унижают. И там миллионные просмотры у этого ролика.
3: Нет, что за ролик такой?
2: Ну, какой-то вот мусорный, очень плохо нарисованный, да. Но при этом кто-то его запустил, и как-то этот мой 8-летний племянник о нем узнал. И он мне говорит, вот смотри, у меня пруф есть, доказательство, что богатыри твои мне неинтересны, потому что они слабее. Я потратил кучу времени, чтобы сломать уже вот эту установку, которая у него сформирована кем-то, каким-то неведомым создателем такого странного, любительского по виду даже ролика. Вот. Но на самом деле вы правы, что поменять местами зло и добро, это очень часто пытались сделать.
3: Что нужно делать людям, вот у которых отозвался наш сегодняшний разговор? То, что отозвалось, абсолютно точно могу сказать, мы знаем нашу аудиторию. Вот с чего начать? Куда бежать? Куда воюем? Что спасаем? Есть что спасать?
2: Опять же, как будто специально затруднен доступ к былинам. То есть для того, чтобы прочитать, например, всю историю Добрыни Никитича от того момента, когда, извините, его зачали, да, его отец богатырь и матушка, да, и до того момента, когда он сражается уже в последней своей битве, это нужно взять, значит, Рыбникова отдельно, потом собрание этого Киреевского, потом, значит, Гильфердинга отдельная книга, потом еще Астахова, потом Маркова, Григорьева, то есть 5, 6, 7, 8, 9 разных, еще там по 2-3 тома в каждом этом издании.
3: Еще поди найди их.
2: Да, полистать, выбрать Добрыню Никитича, отфильтровать, значит, варианты от забывчивых певцов, которые уже там его, не знаю, там, ну, путают. То есть, на самом деле, несмотря на вариативность фольклора, все-таки народ всегда четко выдерживал, что Добрыня Никитич был женат, Илья Муромец никогда не женился, а потом со временем появлялись варианты, что уже Илью Муромца женили, там, ну, в общем, и так называемые испорченные, дефектные варианты, их тоже все нужно понять, что их читать не надо, да, потому что они поздние, уже советского времени. Вот. И вот я предлагаю, например, книгу, вышла в Институте наследия имени Лихачева, «Былины про старого казака Илью Муромца», и вторая книга «Былины про Добрыню Никитича». Это сводный текст, где от детства и до конца эпической биографии путь богатырей прослеживается.
3: Вначале было слово, вот на основе этих слов и будем двигать подлинную, настоящую русскую культуру, наш русский эпос. Благодарим Арсения Станиславовича Миронова за этот глубочайший, интересный разговор. Я так жалею, что он заканчивается. Я думаю, вы, дорогие слушатели, тоже. Поэтому мы продолжим.
2: Спасибо, что пригласили. Всегда готов.

0: Серватники. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области. И аномальные дожди продолжат лить в Москве еще два дня. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженными силами России нанесены групповые удары по используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры Украины. Удары дронами «Герань-4» по украинским

0: репортаж военкора вестей Дмитрия Ермакова.
1: Мобильные огневые группы – это только один из элементов, одно звено эшелонированной обороны республики от беспилотников. Работы вместе с парнями, получили информацию от купола Донбасса, едем в свой квадрат.
2: Сотрудники ФСБ России по ДНР постоянно на самых опасных дорогах республики. Водитель машины – тот, на ком лежит ответственность не меньше, чем на остальных членах группы. Вовремя набрать скорость, сменить точку в случае опасности или наоборот, идти ровно, чтобы товарищи по оружию вовремя заметили угрозу.
3: Надо где-то и резко войти в поворот, если летят дроны. Детектор, если работает, надо быть уже побыстрее.
2: Слаженность группы – один из ключевых факторов эффективной борьбы за чистое небо. Патрулирование приносит свои результаты. На высоте кружит беспилотник. Время на реакцию – секунды. Медлить нельзя. Пока один бьет короткими очередями, второй готовит зенитный беспилотник. Еще один аргумент в борьбе с винтокрылыми.
4: Дрон перехватчик. Вот у нас получилось сбить укроповский «Хорнет». То есть не долетел до точки назначения. В день бывает и два собьем, и три.
2: Только за прошедшие сутки на ДНР удалось сбить несколько десятков камикадзе. А если наглядно...
1: Вся эта гора беспилотников различных типов и видов была уничтожена мобильными огневыми группами всего за несколько недель. И это только малая часть того, что противник запускает в наше небо. Они здесь не как коллекция, а с другой целью, как предмет исследования, анализа и поиска уязвимостей.
2: Сотрудники Федеральной службы безопасности каждый день адаптируются к новым вызовам, меняют тактику противодействия и опережают оппонента. Особого внимания требует к себе и главный калибр. Режим стрельбы с колес по быстрым целям задает свои требования и к маневренности, и к скорости наведения.
5: Это очень удобный вариант, потому что утес очень тяжелый, он стоит на станине, никакого усилия мы не применяем. Очень все легко, удобно.
2: Каждый день сотрудники ведомства рискуют своей жизнью, чтобы сохранить чужие. Без колебаний отправляются туда, где гарантированно ждет опасность и успешно ей противостоят, оберегая мирные кварталы городов региона. Дмитрий Ермаков, Антон Хоботов, Вести, Донецк.
0: Корпус стражи Исламской революции уничтожил пусковые установки ракет «Хаймарс» и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США в Кувейте. Об этом сообщило агентство «Фарс». По его информации, удары были нанесены с использованием беспилотников. Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные атаковали в ночь на 12 июля порядка 140 целей на территории Ирана, якобы в ответ на удар по коммерческому судну в Ормузском проливе. Исламская Республика, в свою очередь, выпустила ракеты по объектам США на Ближнем Востоке. ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма, внесенного в перечень террористов и экстремистов России. Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм скончался вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни. При этом телеканал CNN сообщает, что у следователей нет указаний на то, что причина смерти не была естественной или наступила в результате злого умысла. Грэм был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который неоднократно призывал к жестокому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. Президент США Трамп распорядился приспустить американские флаги на госучреждениях в связи со смертью сенатора-республиканца. Аномальные дожди продолжат лить в Москве еще два дня, заявил специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха понизится, днем будет не выше 22 градусов.
6: Аномальные дожди продолжат лить еще двое суток, а солнечное и теплое лето вернется к середине следующей недели. Но столица нашей родины вчера буквально за час-полтора в сопровождении мозаичного града в несколько сантиметров местами выпало до 14 литров дождевой воды на метр квадратный. На юге Подмосковья воды было по колено, по 3,5 ведра на метр площади или чуть более 40% нормы месяца. Ну а в целом за сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 миллиметров, на Балчике 15, Бутово 20 или 23% от нормы месяца. Ну а на юге Подмосковья здесь самые переувлажненные места было в Коломне 23 миллиметра, в Кашире 38, в Михнево 41, это 52% от всей июльской нормы. При этом порывы ветра достигали штормовых 16,21 метра в секунду, что по шкале Бофорта соответствует 8-бальному шторму из 12 возможных. В течение воскресенья и понедельника Центральная Россия будет оставаться во власти вот этого аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части.

0: части, ну а значит ливневые дожди продолжатся. За двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля. Дневная температура воздуха понизится до 19-22, поэтому, повторюсь, камней с неба больше не будет. Вероятно, сильных гроз, града, шквалов, смерчи уменьшится до минимума. Ну а за окном в основном такие проливные дожди, хотя со слабой грозовой деятельностью эта история сохраняется.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболист Монако и сборной России Александр Головин летом может сменить клуб, сообщает «Спортэкспресс». Наиболее серьезный интерес проявляют команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить 30-летнему полузащитнику солидный контракт. Также в гонку за россиянином может включиться «Зенит». Предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро. Нижний Новгород на своем поле победил «Ротор» в матче первого тура первой лиги со счетом 4-2. У нижегородцев забили Артем Соколов, Глеб Пополитов, Вячеслав Грулев и Станислав Лапинский. Оба гола волгоградцев на счету Эмерсона. Нижний Новгород занимает второе место в таблице первой лиги с 3 очками, уступая по дополнительным показателям Уфе. В другом матче «Шинник» и «Сочи» разошлись миром 2-2. Российские велогонщицы Ангелина Новолоцкая и Ольга Костина одержали победу в Мэдисоне на первенстве Европы среди юниоров по велоспорту на треке. Турнир проходит в Германии. Также в воскресенье победителем соревнований в спринте стал Михаил Демиш. Сборная России по дзюдо стала лучшей в медальном зачете Кубка Европы среди спортсменов не старше 21 года. Отечественные дзюдоисты завоевали на турнире 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Мужская и женская сборные России по баскетболу 3-3 среди спортсменов до 21 года выиграли конференции «Азия-1» юниорской лиги наций в Китае и получили право выступить в Кубке мира. Турнир состоится также в Китае в сентябре. При этом Международная федерация баскетбола еще не приняла решение об участии россиян в этом турнире. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: О прогнозе на 13 июля. В Челябинске и Сатке будет плюс 25 градусов, пройдут дожди с грозами, в Магадане плюс 16 без осадков. В Хабаровске плюс 27, временами дожди с грозами, в Петропавловске-Камчатском плюс 17 без существенных осадков. В Кирове плюс 23 градуса, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в понедельник без осадков, днем будет плюс 27 градусов. В Москве сегодня временами пройдут сильные дожди, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 738 миллиметров ртутного столба.
3: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
4: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
5: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
10: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
11: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
12: Ходить на спектакль.
11: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
3: Радио России. Главное радио страны. Консерватники.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Второй час программы «Консерватники». В студии Роман Антоновский, Андрей Афанасьев, телеграм-каналы «Сыны монархии» и «Афанасьев Z». И во второй части программы мы поговорим с вами о, наверное, ключевом, самом важном деле сохранения народа. Это не экономика и даже не военное дело, это культура. И поговорим мы с человеком, знакомством и дружбой, с которым я искренне горжусь, это Иван Ильич Глазунов, ректор Академии имени Ильи Сергеевича Глазунова, замечательный художник и человек, который феноменально чувствует русскую эстетику, русскую душу, русскую красоту. Добрый вечер.
14: Здравствуйте.
15: Добрый вечер.
13: Я побывал на мероприятии в Академии живописи, ваяния из отчества, да, я правильно перечислил, имени Ильи Сергеевича Глазунова. Был, конечно же, в очередной раз удивлен и очень рад и красоте, которая там в целом живет. Я очень рекомендую хотя бы посмотреть видео какие-то или фотографии, что это за место удивительно. А во-вторых, я был очень рад тому, что начинается там учебный год с молебна, что туда идут студенты. И мне хочется верить, что они проносят это желание через весь период обучения делать красоту, учиться чувствовать, понимать и делать красоту. Потому что при слове «современное искусство» рука сама тянется к пистолету очень у многих. Вот. А не все же современное искусство – это уродство, вырождение и нечто страшное. И вот, наверное, первый вопрос, который хочется вам задать. Что такое современное искусство в России сегодня?
14: Современное искусство – это термин такой широкий, и он узурпирован, к сожалению, вот уже на слуху, когда говорят «современное искусство», это значит какой-то музей современного искусства, это концептуальные какие-то такие вещи, которые, ну… Кто-то интересуется этим, кто-то нет. Но вообще-то современное искусство – это все искусство, которое нашего времени, которым занимаются наше поколение, наши люди, живущие сейчас. Поэтому отказывать художникам, которые работают в иных жанрах и занимаются, кстати, очень важными сейчас для продолжения традиций вещами, наверное, не стоит. Современное искусство, я думаю, в России сейчас потерпело вот то современное искусство, которое самопровозгласилось как современное. Я думаю, что скоро отпадет желание у многих смотреть эти и, значит, созерцать эти концепции, какие-то такие, сказать, условные вещи, которые, ну, иногда бывают, может быть, остроумные, иногда, но это не моя, как бы, стезя, как Александр Бенуа, выходя вот с первых еще выставок современного искусства в Париже в начале 20 века, его спросили, что он думает про это, он сказал, так сказать, одним словом, что скучно. Ну, в этом много выражено, в слове «скучно», правда. Современное искусство в России, к сожалению, вот, так сказать, ассоциируется с этим. Но и во всем, наверное, везде так. Но, тем не менее, есть художники настоящего такого профессионального класса, которые работают в других жанрах. Это монументальная живопись, то, что сейчас замечательно воссоздаются росписи в церквях, делаются новые произведения. Конечно, сейчас нашу эпоху трудно назвать взлетом церковного искусства, но, тем не менее, есть выдающиеся мастера, и не надо им отказывать в современности. И мне кажется, что тут буквальное вот цитирование и повторение старого даже – это уже подвиг. А если что-то новое можно в этой, так сказать, русле сказать, это уже, так сказать, удел какой-то гениальности. к сожалению, конечно, бывают и произведения не очень высокого свойства, но это все зависит от того, кто кого пригласил, кто кому нравится, и, наверное, кто сколько стоит тоже. Вот. Но есть художники, пишущие портреты, исторические картины, такие художники в большом смысле, которые могут, личности, которые могут заниматься и то, что называется дизайном, и интерьером, и вот, так сказать, конечно, живописью, скульптурой. Такие тоже сейчас есть замечательные люди, кто, в общем, свою жизнь посвятил такому искусству. И тут вопрос школы. Важнее всего школа. Вот у нас она осталась, и в советское время, вопреки, кстати, авангардистам, которые мечтали все развалить, значит, и навсегда завязать с классикой, все-таки в 30-е годы была восстановлена академия в Петербурге, уже не императорская, а институт имени Репина, и туда приглашались, значит, недобитки, старые кадры, которые даже из-за границы, в общем-то...
13: А ее закрыли после революции сразу, что ли?
14: Она не была закрыта, нет, там просто было течение вот этого вот нового пролетарского искусства, как они себя назвали, или передового искусства, коммунистический авангард, которая разрушала традицию. То есть были отменены, отменена программа старая императорской академии, были разбиты гипсовый класс, потому что без рисования гипсов молодой художник совершенно не, дальше не может двигаться. Но как бы это ни прошло. Но единственное, что родился из возрождения Академии Императорской в советское время, родился соцреализм, который такой вот мы часто вспоминаем, и картины, значит, муссируются вот эти «Сталин в гостях у Ворошилова» там и прочее. Но, тем не менее, этим художникам нельзя отказать в профессионализме. То есть вот это все социальное подчас вранье, там, которое изображалось, это ну, как бы ушло в прошлое. Но сохранилась школа рисунка, живописи, композиции, работы с формой скульпторов и архитектура, кстати, тоже. Поэтому благодаря вот тому периоду мы как-то в новую историю вошли уже в современную, все-таки с тем, что у нас есть... основа этой вот вековой, многовековой школы, которая, конечно, была от Европы заимствована в XVIII веке, но сейчас русские художники умеют рисовать, писать, потому что рисунок, он бывает профессиональный, бывает дилетантский, и тут как бы отличить довольно легко. Вот где есть этот профессионализм, там человек владеет... мастерством, и он может выразить любую эмоцию, любую какую-то мысль тонкую.
12: А вот скажите такой вопрос, да. Как к таким дилетантам от искусства. Вот у меня была претензия к искусству современному такая, что, вот, допустим, какой-нибудь тебя приходит в центр «Гараж», и там у них на полу сложно что-то с пустых бутылок. Я думаю, ну это я и так и сам могу тоже дома сделать такое. Прихожу потом подлечить глаза уже в нормальный музей типа Третьяковки. Вот, допустим, для наших слушателей, есть ли, допустим, какие-то критерии, позволяющие, может быть, непрофессионалу понять, что же является настоящим искусством живописи?
13: Что перед ним, искусство или нечто, притворяющееся искусством?
14: Ну, есть какие-то безусловные такие вот вековечные жанры. Это историческая картина, это портрет, это пейзаж, это живопись на холсте в раме. По ней люди уже соскучились за этими концепциями, потому что, ну, конечно, можно что-то изобретать, новые какие-то формы, но я даже соглашусь, что они нужны, может быть, но я не вижу как бы результатов этих вот текстовых концепций, в которых так все описано прекрасно обычно, вот. А смотришь на эти бутылки разложенные, да, думаешь, то ли был ремонт и забрали, что-то забыли убрать, или это оказывается, когда... но это не работает. То есть теоретически, конечно, можно что-то делать по-другому совсем и другими способами, но я не знаю такого, что сейчас имеет действительно такой... отношение к искусству в этом жанре. А картина, где написаны по профессиональным критериям хорошо написанная картина, которая может по уровню так сказать, как-то продолжить линию вот тех художников, которые там же в Третьяковской галерее или где-то, это замечательно, это никогда не устареет. Это то, что соединяет времена, и то, что вперед дает молодым художникам, а их у нас каждый год выпускается несколько десятков, то, что им дает опору в жизни. Просто небо не изменилось со времен потопа, вот, а может быть и раньше. Не изменились человеческие отношения, не изменились страсти, не изменилась любовь, не изменилось... ничего не изменилось. То есть вот отобразить, это найти образ для сегодняшнего дня, вот это нужно быть талантливым человеком. Но если человек просто выходит хорошим ремесленником, допустим, и просто может изобразить тонко как-то пейзаж, ну... Не хочу художника назвать ремесленником, но ремесло важно. Вот. Но как бы это более скромные задачи, это тоже очень хорошо. Но для таких особо одаренных, конечно, выразить сегодняшний день, его какой-то драматизм, его вот накал, так сказать, это способами традиционного искусства, изобразительного, это вполне как бы... Это стремление заслуживает уже уважения, потому что это, во-первых, это понятно, не надо писать длинных концепций. Ну вот нам говорят, ну вот это, да, конечно, для быдла там, а это для каких-то особенно ученых, вот эти бутылки для тонких, это тоже такое как бы фуфло для меня. Вот. Человек приходит, человек в принципе реагирует на искусство, ну большинство людей, есть, конечно, кто отморожен полностью, такие тоже, к сожалению, есть люди уже, это плод нашего времени. Вот. Но те, кто хочет образ какой-то, те, кто хочет сопережить какому-то образу, я думаю, что вот это направление, оно очень живо и всегда будет именно актуальным искусством.
13: Я тоже сейчас буду выражаться как дилетант. Когда вот смотрел и так поверхностно изучал историю русского искусства 20 века, то у меня сложилось ощущение, что красоту то изгоняли, то брали на государственный паёк на какое-то время. Даже можно там, да, посмотреть на наши здания разных эпох. Для меня здания эпохи конструктивизма, они интересные, но они некрасивые. Это мой личный вкус, хотя, возможно, там есть какая-то красота, геометрические формы, еще что-то. Но вот лично мой глаз, искусство же это всегда про личное отражение. И каждый человек имеет личный диалог с художником, с мастером, с произведением. А сталинский ампир, хотя к нему очень много вопросов, там есть попытка подчинить красоту и поставить ее вот на услужение государству. А потом происходит коллективная хрущевка, в которой мы все до сих пор живем, и вот в этом мире мы существуем.
14: Ну да.
13: Это так? Или
14: ну, наверное, так. Но вот я не знаю, в текстах того же Малевича там слова «красота» нету. Там начинается его одна из книг тем, что Давид Микеланджело, все мы согласны, что это уродство. Вот, ну, не знаю, кто мы там, и все согласны. Он себя то объявлял председателем космоса, там, то еще кем-то. Но как бы эта эпоха конструктивизма, она же эпоха военного коммунизма, она же, в общем, эпоха таких довольно жестких репрессий, она должна была заменить некий старый образ, образ, как бы, который вообще предполагалось стереть как ненужный атавизм. Вот наследие, допустим, и того же 19 века. Сейчас замечательная выставка Щусева, можно посмотреть проекты, какие были. Допустим, на рубеже веков, вот конструктивисты это все как бы отрицали, хотя многие архитекторы конструктивизма вышли из классической среды, ну, просто на потребу, так сказать, новых задач каких-то делали вот эти, на мой взгляд, совершенно антихудожественные вещи, и они по концепции антихудожественные, потому что в них предполагалась жизнь в каком-то новом укладе такого общежития, да, регламентированного, где там каждому по комнате, комната там для свиданий, общая кухня, там еще что-то. Вот в таком духе...
12: Общий мужчина и женщина.
13: Сейчас да. Это называется коливинг.
14: Да. Ну вот, да. Они такие дома стоят, они, как правило, очень плохо построены, поэтому все время трубят о необходимости их реставрировать, потому что они просто плохо сделаны, и наспех все это... И как бы считается в мире, так сказать, современного понимания искусства, что это наследие тоже эпохи. Я, честно говоря, если бы они вот перестали бы в кавычках украшать наши улицы, сильно бы не расстроился. А вот,
13: вот и я.
14: Сталинский ампир, да, или Буденовский, да, ну, это наследие вообще-то еще императорской России, Российской империи, что архитекторы все вышли оттуда, а не той школы. И в целом народ, в общем-то, больше ратовал, были же конкурсы тоже все-таки проводилось, не то, что продавливалось все сверху. И победило, в конце концов, вот такое помпезное, пафосное строительство, но все-таки с элементами классики. Какие-то, может быть, мысли были о таком вот итальянском ренессансе там и третьем или уже четвертом Риме, я не знаю. Но, тем не менее, эти дома, они немножко схожи с эпохой Муссолини, может быть, в Италии. Они, быть может, схожи, ну, в то время много в Европе такого строили, и у нас не исключение, но у нас это как бы грандиозно, пафосно, и они все-таки, эти дома, в каком-то вот русле классической культуры сделаны, поэтому они не жалко, что они иногда стоят на месте монастырей, древних церквей, палат 17 века и того, что, чем, того чуда, которым была Москва, но уже это мы не можем поменять сейчас. Поэтому сталинские дома, наверное, уже стали каким-то атрибутом таким этой новой Москвы.
13: Традиции при этом, да. Они на фоне остального выглядят достаточно традиционно.
14: Да, да, они монументальные. Ну, уже все привыкли к ним. Но все-таки вот у людей есть тяга к красоте именно, которую конструктивисты хотели вообще как понятие
13: изжить
14: полностью. Поэтому всем нравилась вот эта новая тенденция в то время. И голосовали за такие проекты.
13: Ваш отец, Илья Сергеевич Глазунов, в очень непростое время, конечно, был художником, потому что... Если смотреть на его работы, знать его судьбу, он как раз красоту-то любил, ценил и понимал. И как он смог вот в те времена, а как я понимаю, все-таки основной как бы этап жизни пришелся уже даже на постсталинское время, да, там, ну, Хрущев, да. Как он смог в те времена вот это сохранить? Каково это быть художником, любящим красоту? Когда красота-то, в принципе, подавляющему большинству не нужна. Нужны там цифры, метры, погонные метры, шпалы, рельсы, догнать и перегнать, кукуруза, вот это все.
14: Ну, в те годы школа у него все-таки в те годы была очень сильна еще петербургская школа. Он, кстати, свой эту альма-матер очень уважал всегда, Академию художеств, где он учился. И он был мальчик блокадный, он потерял родителей, он потерял многих родственников, он такой был одинокий, юноша, значит, изучавший и страстно горящий искусством. И у него всегда было, кстати, такое очень сильное чувство вот, критического взгляда на себя. Он себя там проклинал, он мне и рассказывал, и в воспоминаниях у него это есть, когда он рисовал череп просто в трех ракурсах, такое классическое задание. Вот. Не получался этот череп, и вот во что бы то ни стало, до ночи надо добиться, чтобы форма отчеканилась на рисунке. Он, конечно, страстно любил Эрмитаж и Русский музей. И, в общем, тогда это было такой, в те годы, такой, в общем, пропагандизма достаточно, и разрухи, и голода. В Эрмитаж они ходили как за глотком какой-то вот, не знаю, духовной пищи. И восторгались этим Тициановским складком там или... В общем, залы сами тоже много могли рассказать. И он всегда был как-то... У него вот в такое глубокое советское время всегда было осознание какой-то вот ценности, что ли, неприходящей вот той культуры Российской империи. То, что создано было, как он говорил всегда, до залпа «Авроры», он очень любил. Но школа в Петербурге была сильная, там учили, там, кстати, так сказать, искусством жили все-таки студенты, не хотели быть менеджерами от искусства или заниматься
12: комиссарами от искусства. Да, да. Я даже помню, что в Академии художеств преподавал как раз художник великий русский Иван Билибин во время блокады. Как раз
14: Билибин, погиб. Да, в 1942 году умер Билибин. Он был вот из эмиграции приглашен, да, кстати. И вот эти наши любимые мультики, значит, советские, там «Сказка о мертвой царевне», это, в общем-то, наследие билибинского такого стиля и школы.
13: Он там прослеживается однозначно.
12: Да. Кроме Билибина, кто-то еще в этот период, как раз когда там обучался ваш отец, это был с художником такого калибра до революционной школы?
14: Ну, конечно, тех уже не было, но ученики преподавали еще ученики Чистякова, которые еще помнили великих мастеров, там ученики Репина. Этот дух витал, как в Петербурге говорят, тут стены учат. И тогда стены учили. И, в общем, они бились действительно, чтобы найти свой образ, чтобы стать большими художниками, свой образ в искусстве, я имею в виду. Без всякого эпатажа, там, без всяких побочных каких-то. Но у них возможностей не было, как у современных студентов. У них был, в общем, голодные годы и холодные мастерские, в общем, неотапливаемые иногда до поздней уже зимы. И, в общем, люди жили искусством, питались им и создавали какие-то вещи. Вот я смотрю эти рисунки там и живопись из фондов, но они замечательно сделаны. Сейчас просто, так сказать, критично надо современным студентам на себя взглянуть, чтобы такому же уровню соответствовать. Но Илья Сергеевич всегда стремился именно найти свой путь. У него очень рано состоялась первая персональная выставка, из-за которой, кстати, у него был некоторый конфликт даже с академией. Ему тройку за диплом поставили, потому что написали статью, но у него уже появилась вот эта русская тема. И в ЦИДРИ была очередь на его выставку огромная. Он уже со многими познакомился, он стал такой, как про него западная пресса написала, удар в спину соцреализма. То есть, как бы, язык-то тот же, ведь вот этот навык, я имею в виду, академический, другие, да? Но другой совсем образ. Где-то на выставках радовались, значит, колхозницы от роскошного урожая, там горы пшеницы, а он искал какой-то драматизм какой-то времени, он искал исторический образ. У него какая-то сложная была очень работа вот над собой. Даже мне сейчас трудно нам, наверное, понять в то время, какого дорогого какого-то стоило это именно не быть не в русле. Конечно, если бы он писал там, у них темы такие были, сейчас бы студенты, вот все возмущаются, студенты сейчас темами, там что-то это, не, и то им не так. А тогда было, допустим, даже я когда учился еще, я застал это, молодежь в сельскохозяйственном производстве, тема там на четвертом курсе, и будь здоров, иди.
13: Но это тоже может быть очень красиво.
14: Да, да, может, найди способ это как-то показать красиво, найди способ это сделать не казенно, и не так просто на потребу, что ли, да? Нужны работы с натурой. Ты должен поехать там в деревню, сделать какие-то зарисовки, найти что-то. То есть, кто был талантлив и умен, в то время так и делали. Они искали в этом свою тему. Вот. А кто был так прямолинеен и просто для отчета какого-то? Ну, были такие, да, темы, к сожалению. Сейчас, кстати, галеристы многие торгуют такими картинами. Вот. И чем казеннее, тем, наверное, интереснее они, как документ того времени. Но были очень тонкие, хорошие художники. Но Илья Сергеевич сразу отличался, мне кажется, от многих, потому что он искал тему исторической России. И этим он и привлекал людей, потому что он давал образ, которого не было больше негде было у современного художника тех лет посмотреть. И это было событие для... И вспоминают многие эти выставки его, значит, знаменитые «Два князя», вот эта его серия, с... где аппликация использована, кстати, от окладов сельских икон, такая экспериментальная, что ли, манера вот с жемчугами и тканями. Но замечательно, это его такое новое слово было. И никто этим не занимался. И люди шли и смотрели на былинные образы. Кстати, он и современную жизнь выразил, особенно в графике. Замечательно, какими-то вот этой знаменитой его лестницы с маленькой фигуркой, поднимающейся. Это такой образ на все времена. Многие нашли какой-то, видимо, отзвук в своих душах, вот, тому, что показал им молодой тогда еще художник.
13: Рядом с галереей Ильи Глазунова на Волхонке есть музей сословий. Я лично его очень люблю. Кто живет в Москве или кто в Москву приезжает или приедет, обязательно посетите. Потратьте там час-полтора времени, получите огромное удовольствие. Это музей, который описывает быт нашего народа, трех наших сословий, основных — крестьянства, дворянства, священства, в первую очередь на конкретных артефактах. И эти артефакты в массе своей из личной коллекции Ильи Сергеевича Глазунова. Почему он чувствовал вот эту такую тягу, необходимость? Это видно просто по тем вещам, которые там собраны. Вот сохранить это каким-то образом, не дать этому уйти, исчезнуть. Он с вами говорил на эту тему, как-то объяснял?
14: Да он, конечно, и не только говорил, он мне и привил эту страсть, значит, к не коллекционированию. Он никогда не называл себя коллекционером. К окружению себя вещами, которые вдохновляют и дают, опять-таки, какой-то импульс для поиска вот образа, образа той России, которую он любил. Он еще в 60-е, 70-е годы на себе выносил иконы, в общем-то, приготовленные для растопки бань, причем не где-то из каких-то очень дальних мест, это буквально вот Ростов-Великий, Ярославль, вот. Можно было поехать и увидеть, как в сельском храме все выломано, приготовлено, допустим, для сожжения или просто утилизации какой-то. И какой-нибудь сторож ему говорил: «Сергеич», как он любил цитировать тогда, «Сергеич, дай на бутылку, вот, и возьми, сколько унесешь». И он какую-нибудь икону одну брал, вот, которая его чем-то пронзала, там, не обязательно какой-то древности. Он, кстати, не сильно разделял вот так на какую-то ценности такие вот древние или 19-й пусть век. Просто, опять-таки, красота его пронзала. И он что мог действительно унести, моя хрупкая такая мама, которая с ним всегда ездила, есть замечательные фотографии, они такие вот в каком-то он пальто, в таком, значит, еще убогом, вот шапка, зимой стоят на фоне Ростова, вот одна из таких поездок, вот, и она явно мерзнет, стоит зимой, вот... Поехали, что-то нашли, что привезли как сокровище в мастерскую, еще в маленькую мастерскую, где у него не было еще жилплощади, так называемой, никакой. В мастерской чудо происходило. И я вот с детства к этому уже был чуду, значит, прикосновен. Значит, когда темная доска, черная олифа, не видно даже, что там за иконой. Вдруг такой компресс маленький с растворителем открывает... Какое-то как появляется окно туда, вот в мир каких-то красок, какое-то волшебное вот впечатление. Я это унаследовал тоже, я тоже собираю. Я помню, что когда уже кончились вот эти вот поездки, уже не стало мамы, но Илья Сергеевич был себе верен, он, значит, на Измайловский парк, на вернисаж. Мы с ним на первом поезде метро ездили вместе уже, я уже, так сказать, подрос. Мне тоже этот был интерес уже заронен так сильно. И вот там было в 5 утра, такое вот можно было что-то купить недорого, ощущение вот это, такой охоты за чем-то любимым, И он привозил, он как ребенок радовался просто вот какому-то оттуда привезенной какой-нибудь вдруг иконе. И опять реставратор, опять вот это окно. Вот, и это было такое не увлечение, а это была такая благородная, наверное, страсть, которая помогала ему и продлевала, может быть, даже и лета как-то, не давала впасть... иногда в какие-то грусть и тоску. Он очень любил вот это все, любил себя этим окружать и любил это показывать. И вот, конечно, в музее уже выглядит это вся как коллекция. Но эта коллекция не создавалась вот так в поиске за какими-то дорогими шедеврами. Это коллекция плод любви просто к той России, опять-таки, которую он любил. И вот эти артефакты старой России, они многих у него в мастерской приводили в священный трепет, даже партийные руководители, которые вдруг открывали это для себя, может быть, которые даже готовы были и подписать что-то на дрова, вот, придя в мастерскую, пообщавшись с ним, он умел заразить вот этим своим подлинным, неподдельным чувством. И многие люди вспоминают встречу с Глазуновым, его мастерской, среди вот этих икон, среди каких-то предметов русской старины, вспоминают как некий акт какого-то перерождения. Вот. И я помню просто эти встречи и помню этих людей, которые сначала приходили, значит, равнодушно, потом в каком-то удивлении, потом уже размягчались от воздействия красоты. И потом до сих пор, кто жив, вот рассказывают об этой, может быть, одной, может, нескольких встречах, может быть, друзьями становились. Но это все работало опять на его вот это такое миссионерство его о России.
12: А как получалось вот такое миссионерство России в советскую эпоху, скажем так, протянуть в массы, потому что многие сталкивались с какой-то цензурой, как я помню, читал про некоторых наших вот первых рокеров советских, они, скажем, писали текст про там, советская репрессия, но чтобы он прошел, они писали: мы эту песню посвящаем жертвам там, террора Аугусто Пиночета там, для редактора, то есть какие-то, может быть, были тоже ухищрения, чтобы в массы тоже вот эти сюжеты православные на тему исторической России до советской, с чем приходилось сталкиваться?
14: Не, ну, конечно, его знаменитейшая картина «Мистерия 20 века», она была снята с выставки, и вообще даже был разговор о высылке из СССР. То есть он сталкивался в жизни очень часто с железобетонной стеной всех наших контролирующих органов, которые воспринимали его как человека, живущего вопреки. Вот. Но он, кстати, всегда говорил: лучше на нарах своей стране, чем значит, в своем особняке где-нибудь на берегу Средиземного моря. И был этим словам верен, и на деле их доказал. Ему оставаться предлагали там десятки раз в разных странах, где он писал портреты. Он же такой был в этом смысле не советский человек. Он был, его принимали в круг, допустим, какой-то аристократии, как своего. Он умел из носка сделать галстук себе такой какой-то, вот как у Врубеля на автопортрете. Он любил красивые пиджаки. Сразу первая поездка в Италии, это приехал уже человек, одетый так немножко по-другому, не как все. И вот этот его лоск у некоторых вызывал даже ненависть, у некоторых вызывал зависть, а у некоторых восторг, что вот он такой живет и работает здесь, служит своей стране, огромные очереди на выставке, а выглядит это красная Мальборо, которую он всегда, значит, одну от другой прикуривал, бросил поздно, к сожалению. Вот. Но это был лоск человека такого, живущего вопреки системе, что ли. И не знаю, насколько он это не делал искусственно тоже. Вот Илья Сергеевич, кстати, никаких на себя ролевых игр не вступал ни в какие ролевые игры. Он был сам собой всегда. И всегда был искренен, всегда был, если даже обижал кого-то, то он говорил то, что думает. Вот. Его воспринимали все по-разному. Вот. Но большинство, конечно, любило и уважало его вот за его мировоззрение, за его отстаивание, его позиции. Он все-таки картина «Два князя», где сидит юный и князь, взрослый князь, и смотрят на пожарище, это Городец. Вот. Это такая программная вещь. Я ее видел в репродукциях, в маленьких, где угодно. Вот на судоремонтном заводе Великого Устюга, который закрывался, я как-то зашел, что-то мне там нужно было, я уже не помню. Но зашел в цех и увидел там у старшего мастера вот это «Два князя». Мне так каким-то теплом повеяло родительской мастерской и дома. Но просто его любили действительно вот за это. Вот. И он соответствовал этому образу, потому что назваться-то легко, а вот соответствовать трудно.
13: И вот Академия, которую вы возглавляете, это, безусловно, наверное, одно из больших, там, да, одна из больших частей наследия Ильи Сергеевича. А вот какие они, студенты Академии живописи, вояния и изучества, сегодня? К вам же поступают люди, если на бакалавриат, родившиеся, ужас, в 2006 году. Да, 17 лет, это человек, родившийся в 2006 году. Какие они, что они, любят ли они красоту, могут ли они ее воспроизводить, созидать?
14: У нас, к сожалению, все вот эти начала 2000-х были посвящены бесконечным дебатам о современном искусстве, о ненужности старой школы, ну, старой так условно, как дело подавалось, о каких-то новых путях, бесконечные эти личности, значит, в каких-то странных там одеты, вещали по всем каналам, и это на самом деле дало свой результат. Все-таки то, что сейчас называется какой-то либеральной интеллигенцией, вот это все, это круг был, уже был, потому что сейчас прекратились эти вещания, к счастью.
12: Вот, проблемы с теми Марат Гельман, который все это проталкивал активно.
14: Проталкивал, много деятелей, да. И все это, значит, активно очень. И вот молодой человек просто с детства, ну, когда уже задумывался, может быть, о какой-то художке там или куда поступить, вот видел, допустим, это каждый день. А в училищах тоже, ведь училища бюджетные, многие педагоги умерли, некоторые ушли оттуда, чтобы просто где-то зарабатывать. Не во всех училищах остались те, что ли, кадры, которые могут научить рисовать. Начались вот эти брожения в разные стороны. И очень сложно вот из этих абитуриентов, у них в программе не было рисунка, например, обнаженной фигуры в рост. Они не знают, как ставятся слитки на плоскость. Вот. Ну, по какой-то причине там в их лице или училище отменили это. И, ну что же, они на первый курс приходят с тем, что они как бы должны были уже пройти давно, им приходится, вот мы называем иногда реанимацией первый курс, потому что там надо проходить то, что они должны бы были пройти раньше в своих вот училищах. Иногда поступают просто после школы. Но я скажу, что талантливые люди есть всегда. И каждый набор – это стариковские разговоры, что раньше было все лучше, и все были умнее там. Я не согласен, потому что люди замечательные, студенты у нас. И, кстати, таланты такой, который, ну, вот окрыляет человека, он хочет постичь и школу, и хочет искусство мировое знать, и свое в первую очередь. Такие люди есть. Но, к сожалению, вдогонку надо доучивать и доучивать. Ведь искусство, оно глубоко национально, поэтому мы пытаемся вернуть вот этот национальный русский колорит в обучение. Потому что все культуры мировые, вот это как букет цветов, да? И если ты национально мыслящий человек, ты чужую культуру соседнюю или дальнюю какую-то, малознакомую даже, будешь воспринимать с большим интересом и жаждой узнать. И никакого такого вот общепринятого искусства для всех, что ли, его нет и быть не может. В советское время говорили интернациональное, нет никакого интернационального искусства, сейчас какое-то универсальное там было, звучала, значит, такая мысль, его нет и не может быть. Искусство национально, даже вот эти вот бутылки, про которые мы начали разговор, они тоже достаточно национальны. Вот, поэтому тут чем... какой духовной пищей себя наполнить? А студент сам должен себя наполнять. Конечно, ему расскажут, покажут, но надо, но можно научиться, научить нельзя. Вот. Поэтому мы можем только помочь. Мы ориентируем на русскую национальную школу, которая во многом европейская школа. Ну, я не беру сейчас иконы там или наша допетровская, хотя мы этому тоже учим. Это два отдельных таких направления, они где-то вот смыкаются, где-то нет. И искусствоведам также мы даем углубленно знания по-русски. У нас сейчас факультет открылась на факультете искусствоведения, главная кафедра будет русско-византийского искусства. То есть мы будем изучать наследие православной Византии, именно с ее, так сказать, корнями греко-римскими, и как это спроецировалось на нашу великую русскую цивилизацию. Вот. Студентам надо вот давать это. Готовы они принять, не готовы, они вырастут. Если есть талант, есть какая-то тяга действительно вот, к познанию и к прекрасному, то никто не собьет уже потом с пути.
13: А вот кого из выпускников Академии вы бы рекомендовали посмотреть? Люди вот сейчас едут по всей стране, нас слышат от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Вот зайти просто даже в телефоне, вбить какое-нибудь имя или несколько, чтобы...
14: Нет, сначала надо сбить Академию.
13: Конечно.
14: Вбить. Да, в Академии все, значит, у нас представлены, кстати, картины. У нас замечательный был выпуск вот в том году, в позапрошлом году. У нас авторы, как бы авторы дипломных работ, а дипломная работа – это первая такая вот творческая, но все-таки еще последняя учебная. То есть автор уже участвует и в выставках, и мы устраиваем массу выставок. И, ну, может быть, сейчас так стало немного сложнее что-то по разным там, в основном бюджетным проблемам, но вообще-то мы возим. Возим выставки и по России, раньше и заграничные были. И вот удивительно, что... Удивительно, что, например, в Италию, когда мы ездили еще до вот событий, я не знал, как нас примут, потому что там очень сильны тоже вот эти позиции такого бутылок этих вот и все. Но приняли, просто сказали, у нас самая посещаемая выставка в Туринской академии, мы выставлялись, например. Туринская академия сказала, у вас за 20 последних лет самая посещаемая выставка. Потому что люди соскучились по картине в раме, люди соскучились по адекватной какой-то живописи, где есть опять на что смотреть, где есть образ, где есть человек в какой-то, так сказать, коллизии.
12: Ну, как вот, на Серова, на наших классиков стоят постоянно очереди даже в России, а за современным искусством как-то вход свободный.
14: У них пустые залы, это, кстати, да, по всей Европе это... Насколько я видел эти музеи, там, конечно, кто-то ходит, маргиналы какие-то, но очереди стоят на, вот привозят, допустим, со всей Европы там Вермеера или Рембрандта, и очередь выстраивается из немцев, которые не любят вообще очереди очень, но с 5 утра занимают, или там в Уфице надо записываться, да. То какой музей современного искусства может... так сказать, столько собрать людей. Вот. Классику хотят, потому что это будьте как дети, еще Господь сказал, это в этом есть живое стремление человеческой души. Вот. Образован ты в искусстве, или не образован, или может ты вообще первый раз в музей, ну, или ты просто глупый турист с 3 фотоаппаратами и первый раз приехал, ну куда ты, в Уфице, конечно, пойдешь, с Боттичелли смотреть, потому что это какая-то великая красота. А у нас сколько такого создано. Это великая красота. Эта красота действует прямо на душу. Вот наша задача студентов как за 6 лет, которые очень быстро проходят, на самом деле, дать им побольше возможностей прикоснуться и к великому наследию, и как-то самореализоваться, и создать что-то новое, как результат этого всего, откликнуться на современность как-то, надо именно языком вот традиционного искусства, пластики, там, цвета, формы, откликнуться на современную жизнь, потому что это тоже важно. Но все разные, все студенты. У нас, кстати, при всей вот этой консервативности нашей школы дипломы все разные. И темы всех мучают разные. У каждого свой какой-то есть, вот, так сказать, своя ниша какая-то. И это видно уже по нашим молодым замечательным выпускникам. Вот если поименно их посмотреть, просто на нашем сайте есть молодые педагоги, которые... за ассистентуру закончили, допустим, после уже 6-го курса. Вот они замечательные художники, мы пытаемся их как-то, чтобы в нашем кругу оставались те, кто, ну, из хорошей картины и закончил, чтобы они нелегкую эту лямку тянули преподавание, конечно, это тоже, может быть, не для всех. Но я всегда как-то пытаюсь сделать так, чтобы студент, вот, мой студент понимал, что если он останется потом работать в академии, что все-таки будет время для творчества.
13: Ну, в общем, за красотой на сайт Академии живописи, военной изотчества.
14: Да. Ну, это звучит на имени сайт. Приходите Ильи. В гости.
13: Конечно, да. Приходите в гости, приходите в музей Глазунова и, конечно же, в саму Академию тоже. Там действительно красиво и здорово. Мы, консерватники, рекомендуем. У нас в студии был Иван Ильич Глазунов. Меня зовут Андрей Афанасьев. И
12: Роман Антоновский. Спасибо, до новых встреч.
13: Берегите себя, любите Россию.

0: Сервантники. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
2: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. ЦИК завершил прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. И количество пытавшихся атаковать Москву украинских дронов увеличилось до 24, заявляет мэр столицы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус Стаханов-Москва в Луганской Народной Республике. Предварительно пострадали две женщины, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 5 уничтоженных на подлете к столице беспилотниках. Их общее количество увеличилось до 24. В своем мессенджере Макс московский мэр написал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. ЦИК завершил прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Напомню, президент назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Иран простился с убитым в результате американо-израильского ракетного удара верховным лидером аятоллы Али Хаменеи. Десятки миллионов людей провожали духовного лидера Исламской Республики.

0: 25. 25. 25 for 2. 26, okay. Thank you very much.
1: Thank you.
0: How do you do?
1: Fine time. You're welcome.
2: Магазин орехов и сладостей. С продавцом неожиданно складывается разговор на прекрасном литературном русском.
3: Я учился в Киеве, Киевском политехническом институте в Украине, город Киев, на механиком машиностроении.
4: Тогда можно было себе представить то, что будет происходить сейчас?
3: Никогда.
2: Дворец Гулистан входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И повреждения он получил от американских ракет, прилетевших по всему кварталу этой зимой.
5: Дворец сейчас закрыт строительной тканью. Ведется подготовка к началу восстановительных работ. Если заглянуть внутрь, можно увидеть, что интерьеры действительно очень сильно пострадали. Огромное количество зеркальных и стеклянных деталей утрачено. Все это предстоит восстанавливать, и это очень кропотливая и сложная, долгая работа.
2: 16 век – дата начала строительства, но наибольший лоск был достигнут в 18 столетии при династии Каджаров.
5: Конечно, главный объект этого зала – это мраморный трон. Здесь верховный правитель вел прием в особо торжественных случаях. Огромное количество мелких резных деталей. В целом все в очень хорошей сохранности. Накрыт он строительными лесами для того, чтобы сверху зеркального потолка огромное количество вот этих фрагментов зеркала, которые сейчас держатся буквально на честном слове, не упали сюда вниз и не повредили вот этот уникальный объект.
2: И все это на фоне настоящего людского моря, которое в эти дни разлилось по главным шиитским городам Ирана и Ирака. Итоговые подсчеты, наверное, еще предстоят, но уже сейчас многие склонны называть эти похороны самыми масштабными по количеству тех, кто пришел проститься с верховным духовным лидером Ирана.
5: Вот двигаемся мы в направлении от центра города Тегерана. Толпа людей, ощущение создается, что она бесконечная, потому что они идут, идут и идут. Самого гроба еще не видно.
2: Смерть США и смерть Израилю скандирует и скандирует толпа.
6: Нужно отомстить Трампу.
7: Мы не только потеряли свой духовный лидер, потеряли своего отца. Я вижу здесь журналисты, которые из российских семей. Я вижу, как она плачет. И это показывает. И здесь не надо быть мусульманами или православными. И здесь должна быть совесть и душа.
2: В Тегеране основные траурные торжества развернулись вокруг и в самой мечети Масала. Это самый масштабный иранский религиозный архитектурный проект. Вместе со всем Ираном в эти дни скорбит и американское посольство в Тегеране. Все оно в траурных баннерах. Конечно, посольство бывшее. Посла здесь нет с 1979 года.
8: Многие верят, что Израиль – это американские прокси в регионе. Нет, все наоборот. Это Америка-израильский прокси. Война между злом и добром не имеет конца. Или мы перестанем существовать, или они – Израиль и США.
2: Как вы считаете, возможно ли открытие этого посольства снова?
8: Никогда. Этого не будет никогда.
2: С флагштока спущен звездно-полосатый флаг, чтобы можно было его как следует потоптать. А господин посол как будто свой кабинет покинул совсем недавно. Все осталось на месте. И осмотреть действительно есть что. Современный Иран представляет собой цельную и прочную политическую систему, выстоявшую и внешнему давлению противостоящую, выстроенную и оставленную после себя верховным духовным лидером Али Хаменеи, с которым страна простилась. Масштабные похороны завершились в его родном городе Мешхеде. Страна уверенно отстаивает свое право не поддаваться силовому давлению, как будто показывая, попытки навязать диалог с позицией силы обречены, и Ормузский пролив остается действенным и невероятно эффективным рычагом противостояния ракетным ударам США и бесконечным противоречивым заявлениям американского президента. Так что вполне уверенно можно утверждать, что дело Али Хаменеи живет.
5: Знал ли он, что на него ведется охота? Безусловно. Боялся ли он смерти? Конечно же, нет. Наследие имама Хамени еще предстоит изучать, но главное, с чем он вошел в историю, своего рода духовный завет, который он оставил иранцам, состоит всего-навсего из одного слова. Это поднятая и сжатая в кулак рука и призыв «боритесь». Григорий Вдовин, Вести недели, из Тегерана, Иран.
9: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного «Ботафога».

0: Фуга Данила, сообщает журналист Валентин Фурлан. По данным источника, интерес к Данила также проявляют итальянская Рома, турецкий Галатасарай и английский Ньюкасл, которые запрашивали информацию о возможном трансфере. Приоритетным вариантом для игрока является переход в один из ведущих европейских клубов. В составе сборной Бразилии Данило принимал участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Шинник дома сыграл в ничью с Сочи в матче первого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-2. У хозяев забили Илья Порохов и Вадим Карпов. У гостей отличились Александр Осипов и Роман Ежов. Еще в одном матче Нижний Новгород победил Ротор 4-2. Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен продвинуть проект масштабного расширения чемпионата мира по футболу до 64 участвующих сборных, начиная с турнира 2030 года. Об этом сообщает журналист Роман Малина в социальных сетях. Этот шаг является ключевым элементом предвыборной кампании функционера перед голосованием на Конгрессе в 2027 году. Для реализации этого плана Инфантино задействует поддержку дружественных ему футбольных руководителей из Африки. Россиянка Арина Ковшова стала серебряным призером этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Милане в упражнениях с лентой. Мария Борисова, также представляющая Россию, показала в данном виде программы 8-й результат. Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова обыграла соотечественницу Марию Козыреву в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Яссах. Она отдала сопернице только 2 гейма и победила со счетом 6-2, 6-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Прогнозе на 13 июля в Челябинске и Сатке будет плюс 25 градусов, пройдут дожди с грозами, в Екатеринбурге плюс 23 без существенных осадков. В Южно-Сахалинске плюс 22, пройдут дожди, в Петропавловске и Камчатском без существенных осадков, днем плюс 17 градусов. В Петербурге в понедельник без осадков, днем будет плюс 27 градусов. В Москве сегодня временами пройдут сильные дожди, днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 738 миллиметров.

0: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
1: Музыка лета. Это песни полевых трав на волшебную купальскую ночь, когда огонь костров сплетается с тайной древних хороводов. Июль – это своеобразный лепесток ромашки в букете, собранном ко дню семьи, любви и верности. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Сегодня нить традиции в нашей программе свяжет несколько праздников. Давайте слушать, как звучит душа народа. Открывает нашу программу группа «Странники» с песней «Купала на Ивана».

0: откладывай на потом, отправимся в странствие за народной музыкой вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Мы снова с вами оказались на Алтае. Чистый воздух, прекрасное озеро, лес окружает нас, замечательная погода, вокруг поющие коллективы. Ну, а мы встречаемся с новым для меня коллективом, который я раньше и не слышал, и не видел. Чему я очень радуюсь, а я радуюсь тому, что я с ними познакомился. Это коллектив под названием «Простора». Именно через А. Почему через А? Я хочу задать этот вопрос руководителю коллектива Виктории Чековой. Во-первых, сколько лет коллектива? Я так понимаю, что он молодой. И, во-вторых, почему это название и откуда оно?
3: Наш ансамбль получил и название, и сформировался в таком виде, в каком он сейчас есть. В конце 2025 года с легкой руки Александра Яшина, который руководил ансамблем в течение 10 лет предыдущих, и назывался он «Равень». Ансамбль занимался самыми разными традициями. В итоге получилось так, что мы сконцентрировались на песенном материале брянщины и изменили название. Опять же, Александр Сергеевич нам помог в этом. «Простор» — это диалектное слово, которое означает, собственно, то, что и слово «простор», только имеет свою диалектную окраску.
2: Понятно. Ну, что ближе к музыке, брянщина и брянская музыка, в принципе, достаточно хорошо известны. Это популярный регион, куда многие ездили, и песни эти звучат. И на слуху у многих специалистов, даже, может быть, не специалистов, названия замечательные, такие как «Верещаки», как «Дорожова». Эти все певческие села, ну, буквально заповедные русские песенные села на границе с Белоруссией, где-то с Украиной. И это не мое даже мнение, это как бы общеизвестная истина, да, что брянщина – это одно из древнейших мест по заселению, и, соответственно, там, по идее, должны сохраняться самые древние какие-то напевы и обряды, да, и вот хочется погрузиться в эту древность. Сегодня, благодаря вам, поскольку вы становитесь преемниками этой древней брянской традиции и базируетесь именно на заповедных селах, на этом материале, давайте и начнем. Что-то живое осталось на брянщине? Вы же только вернулись, наверное, да, с обряда стрелы?
4: В этом году нашему коллективу посчастливилось побывать на двух обрядах. Сначала девочки съездили на обряд откапывания стрелы прошлогодней, а уже потом на праздник Вознесения мы съездили на обряд похорон или закапывания стрелы. И вот вместе с аутентичным ансамблем «Карагод», которому в этом году исполнилось 85 будет, да, ему, этому ансамблю. И есть даже исполнительница, которая из первого состава. Мы вместе с ними попели, и вот как раз провели этот очень древний обряд, попели эти «Карагоды».
2: Ну, может быть, что-то подобное мы споем?
4: Да.
2: Прозвучит так называемая стрельная песня.
4: На травце,
5: на травце.

0: Прекрасно. Вот подобное пение – это, наверное, самый прямой путь общения с каким-то пространством, да, с природой, с миром.
1: Я могу сказать про себя, потому что музыкальный мой путь начался с джазовой музыки. А там очень много интеллектуальной работы, вот этого всего. И когда я столкнулась вот с этим песенным материалом, меня это просто изумило. Потому что это совершенно другое ощущение времени. Оно живое, пластичное.
0: Другой мир, другая природа, да. Другой язык художественный, да.
1: И вот этот обрядовый звук, это какое-то просто волшебство настоящее. Какая-то машина для телепортации в высшие сферы, вот не меньше.
2: Ну, вообще, это как фантастика. Будто ты правда коммуницируешь с каким-то иным измерением, потому что по своей профессии я этнограф, и ты, когда читаешь описание обряда, ты какие-то сухие строчки. Водился карагод, вот исполнялся для того-то, того-то. Но совершенно ни одна научная статья не передаст те ощущения, которые ты испытываешь во время вот этого обряда. Потому что мы когда вели карагод на Вознесение, мне казалось, что он пролетел как мгновение, вот когда мы шли из центра села за пределы в поля, а потом возвращались обратно, и я говорю: девочки, а путь-то такой долгий, оказывается, а ты даже не заметил, то есть ты в какое-то состояние совершенно иное, такое небытовое вошел, и потом из него вышел, и это тоже очень важный опыт, мне кажется, для любого исследователя, ну и для человека, который живет традиционной культурой.
0: Ну да, наведение гармоничных связей с окружающим миром — это одна из задач человека, по идее, должна быть, да, то, что мы не нарушать должны это пространство, а должны войти с ним в какое-то дружественное состояние и научиться разговаривать. Да? Недаром считается, что на стрелу, особенно когда мы упоминаем стрелы, да, которые с неба на землю посылаются, мы же на самом деле стрелу эту пытаемся отвести от жилья человеческого и вывести ее туда, где необходим дождь, где необходимо участие небесных сил. Туда, где жито, то есть где посеян будущий наш урожай. И вот такого не бывало, по крайней мере, на моей памяти, чтобы не было дождя. Вам в этом году не повезло?
1: Ну, тучки собрались. Дождь пролился уже в Москве, они догнали нас. Но, тем не менее, они появились все-таки. Сначала ничего не предвещало, но...
2: Стояла жара, ни одной тучки вообще на небе не было. Мы там просто думали, жаримся. А потом мы уже выезжали из Новозыбково, и вот смотрим в сторону Верещак, что-то идет. Мы такие: ну, девочки, следующий год еще подготовимся посильнее, и тогда грянет точно.
0: Да-да-да, надо войти еще в этот контакт, да, чтобы вас поверили... Небесные силы сказали: ну, они по-настоящему это делают, надо им ответить.
2: Ну, мы шибко старались.
0: Ну, а что еще?
1: Мы можем спеть жнивную песню.
0: Давайте.
1: Как раз таки.
2: А уже с другого села.
1: Жнивная песня из села Лопазна, Суражского района, Брянской области.

0: Напою деда старого. Это на кого намек?
1: На мужа.
2: На мужа, вероятно.
0: Вероятно, на мужа, да. Хорошо. Так, теперь у нас какая тема?
3: К мужчинам на Брянщине отношения суровые. Там явно можно предположить, что матриархальный строй главенствует, потому что довольно часто с мужчинами в песнях приключаются самые драматические события.
1: Продают. Ну, вот,
3: да, продают.
2: Но это шуточная песня, все-таки не будем ее брать в расчет.
3: Притаптывают коромыслом. И прочие вещи с ними происходят. Но есть песни, в которых мужчинам благоговейные отношения.
0: Например?
3: Ну, давайте споем песню шуточную.
1: Споем песню из села Верещаки. Слава богу, что мой муж хороший. Где мужчина, вот редкий случай, когда в песнях мужчина вот хороший.
2: Редкий случай. Макака в моей семье, поэтому запеваю ее я.
1: Да. Женщина из счастливых отношений.
4: Слава богу, что мой муж хороший. Слава.

Пасо!

0: Представлю участниц коллектива. Это Анастасия Рублева, Анастасия Иванова, Дарья Карелова. И еще у нас есть одна участница — Дарина Сибурина. Сегодня, к сожалению, ее с нами нет, но вообще нас пятеро.
1: Спасибо огромное фольклорному ансамблю «Простора». Желаю вам на этом пути удачи всяческой, освоения этого богатейшего материала. Дальше он делает что-то невероятное с вашими голосами. Это звучит очень мощно и убедительно. Я думаю, что наши радиослушатели это оценят.
2: Восьмого июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В нашем деле семья не только сокровище, данное свыше, но и крепкий семейный фольклорный ансамбль. Вообще все начинается с семьи. Первые музыкальные звуки ребенок, родившийся в любви, слышит от матери, когда она поет ему колыбельную. Затем отец учит играть сына на гармонии или балалайке. Собираясь всей семьей за праздничным столом, дружно поем народные песни. Фольклорный ансамбль семьи Шестопаловых сначала назывался «Креницей», и был он организован на базе Суджанского техникума искусств. Но после известных трагических событий в Курской области все участники коллектива оказались в разных городах. Ансамбль стал семейным. Семья Шестопаловых с самого начала боевых действий на их родной земле помогала нашим военным. Ирина и Евгений привозили на передовую вещи, еду. Своей основной задачей они считают сохранение традиционной инструментальной и вокальной культуры Курской области и воспроизведение образцов этой культуры в исконном виде на сцене. Послушаем в исполнении семьи Шестопаловых самую известную народную пляску села Плехово Курской области «Тимоня».

0: Еленой Шестопаловой и Евгением Шестопаловым. В студии «Радио России Курск» беседовал Алексей Русанов.
1: Мы встречаемся в нашей студии с семьей Шестопаловых из Суджанского района. Это уникальный и единственный в регионе творческий коллектив, в котором поют и играют несколько поколений одной семьи. Это хранители традиций. Детей к музыке приобщали с пеленок. Когда те повзрослели, вместе отправлялись в экспедиции, собирали народные курские костюмы, записывали фольклор, а в родном доме, в мастерской создавали музыкальные инструменты из тростника, что растет на болоте. Ну давайте знакомиться с вашей семьей. Сколько артистов в вашем семейном ансамбле, кто и за что отвечает?
2: Каждый человек в нашей семье уникален. В музыкальном смысле у нас каждый отвечает в нашем ансамбле, как и в жизни, так и в музыке, за определенные вещи. Женя, например, у нас в основном играет на ударных инструментах, хотя умеет играть и на укулеле, и на гуслях, и на балалайке. Ритм жизни дает нам Женя, можем так сказать. Вот. Ирина Анатольевна у нас главная игрица, которая заигрывает или играет придувальные на куиклах, а это довольно сложно, поэтому ей даем самую трудную роль, как маме. Я отвечаю, что все слушались в ансамбле. Ариша, она тоже у нас играет и фифкает, естественно, поет. И наш дедушка музыкант, и с Ириной семьи все были предки музыканты. И вся наша семья с мала до велика поет и сохраняет традиции Юго-Курской области.
3: Руководитель у нас все-таки папа больше, а мама уже там корректирует, где пританцевать.
2: У нас тандем.
3: Ну да.
1: Интересно, конечно же, инструментальная часть. Музыкальные инструменты вы сами создаете?
2: Сами. Ну, есть такие, которые заказываем, которые не можем сделать.
3: Традиционные музыкальные инструменты.
2: Да. Например, вот кугиклы, на которых играют девочки. Мы зимой ездили на реку нашу, на Суджанскую, заготавливали камыш, его сушили. И потом всей семьей вместе с Женей и детьми садились и делали инструменты. Представим такой момент, что у нас Ариша может уронить куиклы и сразу на них наступить на все. Вот необходимость возникает.
3: Это сейчас, знаете, есть такая необходимость, очень сейчас смешной будет момент. Евгений Евгеньевич, если заказывают куиклы, а у него нет времени их сделать,
2: их
3: он забирает у меня
2: детей.
3: И у Ариши. И говорит, а я вам сделаю потом. Ну и ждем у моря погоды. Пока не грянет какой-нибудь концерт, тогда садится он и делает.
1: На кугиклах играли преимущественно девушки. Над парнями, мягко говоря, народ подсмеивался, поэтому они играли на рожках. Но традиция передается с молоком матери, как говорится, она же является и фундаментом вашей семьи. Отчего он начал выстраиваться? Пели и сохраняли традиции бабушек и дедушек?
3: С молоком матери, да, вот начнем с этого. Замечательные голоса, замечательный музыкальный слух от папы и мамы. Им легко дается это.
2: У них выхода просто нет, понимаете?
3: Они в этом живут, да, с утра до ночи. Когда я была маленькой, отучилась я на фортепиано. Говорят, так, будешь поступать в музыкальное училище? Я говорю, ну, конечно, буду. Только там фортепиано нет, есть аккордеон, баян, давай переучивайся. Я еще отучилась на аккордеоне. Ну и таким образом владела уже двумя инструментами. Закончив музыкальное училище, я поняла, что я хочу петь. Петь народную песню. В этот же период мы встретились с Евгением Евгеньевичем в музыкальный колледж, это уже был, да, или техникум. И вот как-то у нас завязалось такое общее дело, и мы пошли именно в направлении сохранения традиционной народной культуры.
1: Замечательно, что вы продолжаете это важное дело. Участники вашего ансамбля сохраняют традиционную народную культуру, играют на традиционных народных инструментах, кугиклах, рожках, скрипке, балалайке, гармонии, исполняют традиционные наигрыши Курской области – тимоня, подмельничка, батюшка, чеботуха. И прямо сейчас я предлагаю послушать традиционный инструментальный наигрыш юга Курской области «Бессередняя».

0: В нашей программе мы представляли лауреатов всероссийского конкурса «Вся страна». Прошло уже два конкурса. Это замечательное творческое состязание. Оно не закончилось после объявления победителей. Самые яркие артисты обоих конкурсов были приглашены в Бурятию для выступления в гала-концерте. Передаю слово нашей замечательной коллеге в Улан-Удэ Галине Михайловой.
1: В дни Международного бурятского фестиваля «Алтаргана 2026» у жителей и гостей столицы Бурятии была замечательная возможность окунуться в мир этнической музыки самых разных народов нашей большой страны. В рамках фестивальной программы в Улан-Удэ приехали финалисты двух сезонов всероссийского конкурса «Вся страна». И это не случайно, ведь победителями конкурса дважды становились именно представители Бурятии. Важно подчеркнуть, что по условиям конкурса участники должны были исполнить одну песню своего региона, а вторую по заданию жюри, отражающую культуру народов другого федерального округа. В 2023 году республику на молодом конкурсе представил певец Чингис Ратнаев, а в прошлом году гран-при завоевал молодежный ансамбль маринхуристов республики. Республиканского колледжа искусств. Маринхур – старинный бурятский двухструнный смычковый музыкальный инструмент. Его отличительная черта – гриф, изготовленный в форме головы лошади, а струны сделаны из конского волоса. Руководитель ансамбля маринхуристов Эрдем Дембрылов рассказал, что участие в этом проекте для музыкантов стало новой ступенью к развитию.
2: Это очень интересный проект, так как участвует много наших республик, регионов России. Наш молодежный ансамбль маринхуристов состоит преимущественно из студентов колледжа Чайковского. Поэтому мы готовили эту программу буквально за 1.5-2 месяца. И вот выиграли тогда гран-при, чему мы очень рады.
1: Именно выступление этого коллектива открыло гала-концерт всероссийского конкурса «Вся страна лучшая» на главной площади столицы республики. Маринхуристы сыграли для земляков интерпретацию русской народной песни «Ой, не темный лес», которая принесла им победу во всероссийском конкурсе.

0: такой получилась обновленная с бурятским колоритом версия русской народной песни, которую исполняет фольклорный ансамбль «Росичи» из Калининграда. И сразу отмечу, что все последующие выступления на гала-концерте «Вся страна лучшая» были в стиле этно-фьюжн. По словам самих участников, этот жанр сегодня близок не только современной молодежи, но и слушателям постарше. И главное, такая подача фольклора и этнической музыки помогает сохранять культурное наследие народов, как, например, делает ансамбль «Лествица» из Ставропольского края. Коллектив уже выпустил 5 альбомов в стиле этно-джаз, а его руководитель продолжает активные исследовательские работы. Основная задача, по словам фольклориста и музыканта Владимира Гуськова, передать мысль предков через современное искусство.
1: И об этом тоже этот проект. Мы начало сборки, мы точка сборки, если хотите, русского этноса вокруг его языка и мультикультурности направлений, локальных традиций. Обращение к народной памяти всегда дело неблагодарное. Почему-то так складывается. Заработать на этом нельзя, но для спасения души очень полезное дело. Вот кто что ценит, да? Наш ансамбль – это этно-джазовый коллектив. Мы поем и, соответственно, играем различные культуры вообще. От Африки до России. Инструментальный состав разный у нас. И у нас есть этнические флейты, этническая перкуссия, гитара, гусли. Основная идея наша – это постараться передать мысли поколений, которые были до нас, современному слушателю, не отходя от аутентичного мелодического восприятия, но погружая его в гармонию джазовую.

0: Еще один гость фестиваля – алтайский певец Урсул, который через песенное искусство сохраняет и развивает традиции своего народа. Особое место в его творчестве занимает благопожелание – традиционные алтайские песнопения. Бурятский зритель тепло принял его выступление, ведь Урсул не только пел, но и рассказывал гостям вечера о значении тех или иных традиций своего народа. Предлагаю послушать, какую роль играют в жизни алтайцев тяняры.
1: Вообще благопожелание – это когда мы не поем, а когда мы проговариваем. Это алхыш сёстер. Ну, как бы благословление, благопожелание, вот, алхыш сёстер. А когда мы их поем, это уже называется тяңары, тяңар хожон. Вот в стилях алтайских, да, традиционного песнопения тяңары. Мы их исполняем по всем важным праздникам, на свадьбах, на рождение ребенка, когда им исполняется один год. У нас даже есть огромные большие сборники тяңаров на все случаи жизни, на все праздники. Это тоже передается вот так вот и исполняется.

уважаемые слушатели, представляю вам выступление заслуженного коллектива народного творчества России Нерехтского рожечного хора из Костромской области. Когда музыканты вышли на сцену, на мгновение вся площадь Совета в столице Бурятии замерла. И многих удивил состав коллектива, среди которого оказались музыканты серебряного возраста, простые дедушки, которых можно встретить в каждой деревне. А вот музыка, которую они исполняют, уже редкость, как и сами рожки. И зрителям, пришедшим на концерт, посчастливилось услышать выступление этого уникального коллектива и вместе с ним звучание пастушьего рожка.

За короткое эфирное время нам не удалось передать всю музыкальную палитру гала-концерта «Вся страна лучшие». Но поскольку Бурятия заслужила право принимать лучших участников всероссийского конкурса «Вся страна», разрешите завершить наш рассказ выступлением обладателя гран-при бурятского певца Чингиса Ратнаева, который стал финальным аккордом этого праздника этнической музыки. Ведущая службы радиовещания ГТРК «Бурятия» Галина Михайловна.

Спасибо Галине Михайловой за прекрасный материал. И хочу пригласить к радиоприемникам и цифровым гаджетам всех слушателей фолк-альбома «Радио России» в следующую субботу. Мы вновь окажемся в атмосфере конкурса «Вся страна 2025». Будет радиоконцерт. Вторая часть. Что хорошо получается у наших северных соседей финнов, так это танцевать и сочинять польки. Марк Кулеписта занимается этим уже 57 лет. Сейчас ему 62. Впервые он сыграл полечку на аккордеоне в 5 лет. И сегодня он один из главных композиторов своей страны, работающих в стиле неофолк-полька. Но мы послушаем его вальс. Кстати, везде пишут, что он играет на аккордеоне, но на фотографиях в интернете вы сможете увидеть в его руках кнопочный мини-баян. Поясним, в Европе баян – аккордеон. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Бегущих из Константиновки боевиков встречают огнем в Алексеево-Дружковке в ДНР. Угрозу нейросетей для человека обсудили сенаторы. Азиатский тайфун Бави движется в сторону Приморья. Подробности далее. 93 тяжелых квадрокоптера и 45 БПЛА противника сбили за сутки военнослужащие группировки войск «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме этого, расчеты ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 2 управляемых авиационных припаса, а также 2 полевых склада боеприпасов и 2 станции спутниковой связи «Старлинг». А в окрестностях Алексеева-Дружковки мотострелки уничтожили отряд боевиков, который отступал из Константиновки. Российские силы ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб, 585 беспилотных летательных аппаратов. О работе мобильных огневых групп в ДНР репортаж военкора «Вестей» Дмитрия Ермакова.
2: Сотрудники ФСБ России по ДНР постоянно на самых опасных дорогах республики. Водитель машины тот, на ком лежит ответственность не меньше, чем на остальных членах группы. Вовремя набрать скорость, сменить точку в случае опасности или наоборот, идти ровно, чтобы товарищи по оружию вовремя заметили угрозу.
3: Надо где-то и резко войти в поворот, если летят дроны. Детектор, если работает, надо быть уже побыстрее.
2: Слаженность группы – один из ключевых факторов эффективной борьбы за чистое небо. Патрулирование приносит свои результаты. На высоте кружит беспилотник. Время на реакцию – секунды. Медлить нельзя. Пока один бьет короткими очередями, второй готовит зенитный беспилотник. Еще один аргумент в борьбе с винтокрылыми. Сотрудники Федеральной службы безопасности каждый день адаптируются к новым вызовам, меняют тактику противодействия и опережают оппонента. Особого внимания требует к себе и главный калибр. Режим стрельбы с колес по быстрым целям задает свои требования и к маневренности, и к скорости наведения.
4: Это очень удобный вариант, потому что утес очень тяжелый, он стоит на станине, никакого усилия мы не применяем. Очень все легко, удобно.
2: Каждый день сотрудники ведомства рискуют своей жизнью, чтобы сохранить чужие. Без колебаний отправляются

0: задача нейросети, ключевых задач, лишает человека развития как личности и ведет к деградации. Однако запрещать использование нейросети – большая ошибка, полагают политики. Закон нужен для предотвращения вседозволенности и злоупотреблений. Власти хотят повысить школьный возраст для льготных авиаперевозок. Всем учащимся в период летних каникул предлагается предоставить 50% скидку на авиабилеты. С таким предложением выступили единороссы. В Госдуме напомнили, что с января прошлого года такую возможность получили дети от 2 до 12 лет. И вот теперь парламентарии хотят снять возрастные ограничения и включить в эту категорию всех учащихся. На Ближнем Востоке не прекращаются военные действия. Центральное командование США объявило о начале новой волны ударов по Ирану. Взрывы прогремели в районе 6 городов – Хантаб, Ахваз, Бехбехан, Дисфуль, Амидие и Бендер-Махшер. Об этом сообщает агентство МЕР. В то же время иранская гостелерадиокомпания сообщила о повреждении в результате обстрела вышки связи в окрестностях города Сирик на юге Ирана. На фоне эскалации конфликта и закрытия Армуза цена на нефть снова пошла вверх. Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже росла на 3% и составила около $78.5 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI повысилась более чем на 3% и достигла отметки в $73.64 за баррель. Бави движется на Приморье. Тайфун уже наделал много бед на Тайване, в Японии и Китае и теперь направляется к российским берегам. По оценке синоптиков, стихия накроет Приморский край в ночь на среду. В регионе прогнозируются ливни и шквалистый ветер. Об этом сообщили в Примгидромете. На приморскую столицу может вылиться до 80% месячной нормы осадков. Ветер на побережье усилится до 15-20 метров в секунду. Уровень воды в реках может подняться до 2 метров. Почти 4500 погибших – таково на сегодняшний день количество жертв жуткого землетрясения в Венесуэле. Цифра растет с каждым днем. Об этом рассказали в Национальной ассамблее Боливарианской республики. Ранения получили более 16500 человек. Почти 18000 остались без крова. Накануне в Венесуэлу из России прибыли два борта с гуманитарной помощью. Самолеты доставили в зону бедствия десятки тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Руководство Венесуэлы горячо поблагодарило российскую сторону за оказанную латиноамериканскому народу помощь. Российские медики помогли жителям почти 30 населенных пунктов Республики Сербской. Помощь оказывается в рамках проекта русской гуманитарной миссии «Мобильная клиника». Об этом российской газете рассказали в представительстве Россотрудничества в Боснии и Герцеговине. Команда медиков работала в муниципалитете Шековичи, одном из самых труднодоступных горных районов. За 10 дней они побывали в 28 населенных пунктах и приняли 240 человек с различными жалобами, в основном пенсионеров. Прежде здесь работало несколько заводов, но в 90-е годы предприятия закрылись, и молодежь стала уезжать в крупные города. Население резко сократилось. Около 30 человек стали жертвами пожара в Бангкоке. Трагедия случилась в одном из ночных баров на севере тайской столицы. Во время вечеринки в здании начался пожар, помещения быстро заполнились дымом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек, 63 пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Причины возгорания пока не установлены. По версии очевидцев, возгорание началось в одном из электрощитов. Танк Т-70 времен Второй мировой войны разыскивают в Харьковской области. Боевая машина пропала с братской могилы в селе Оскол Изюмского района. Пропажу утром обнаружили сельчане и сразу же сообщили об этом местным властям. При осмотре места происшествия полиция обнаружила также 12 поврежденных надгробий. Об этом сообщили в местной администрации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по нему составляет до 7 лет лишения свободы. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболист Монако и сборной России Александр Головин летом может сменить клуб, сообщает Спорт-Экспресс. Наиболее серьезный интерес проявляют команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить 30-летнему полузащитнику солидный контракт. Также в гонку за россиянина может включиться «Зенит». Предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро. Нижний Новгород на своем поле победил «Ротор» в матче первого тура первой лиги со счетом 4-2. У нижегородцев забили Артем Соколов, Глеб Пополитов, Вячеслав Грулев и Станислав Лапинский. Оба гола волгоградцев на счету Эмерсона. Нижний Новгород занимает второе место в таблице первой лиги с 3 очками, уступая по дополнительным показателям Уфе. В другом матче «Шинник» и «Сочи» разошлись миром

0: 2-2. Российские велогонщицы Ангелина Новолоцкая и Ольга Костина одержали победу в Мэдисоне на первенстве Европы среди юниоров по велоспорту на треке. Турнир проходит в Германии. Также в воскресенье победителем соревнований в спринте стал Михаил Демиш. Сборная России по дзюдо стала лучшей в медальном зачете Кубка Европы среди спортсменов не старше 21 года. Отечественные дзюдоисты завоевали на турнире 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Мужская и женская сборные России по баскетболу 3-3 среди спортсменов до 21 года выиграли конференции «Азия-1» юниорской лиги наций в Китае и получили право выступить в Кубке мира. Турнир состоится также в Китае в сентябре. При этом Международная федерация баскетбола еще не приняла решение об участии россиян в этом турнире. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: В Петропавловске-Камчатском сегодня 15-17 градусов. В Южно-Сахалинске 21-23, облачно, пройдут кратковременные осадки. Во Владивостоке, Челябинске и Тюмени 23-25, кратковременные дожди с грозами. В Красноярске и Архангельске 21-23. В Кирове, Казани и Воронеже 22-24, временами пройдут дожди. В Ярославле и Владимире 19-21, синоптики пророчат ливневые дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 25-27 градусов. В Москве дожди, местами сильные, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 16 градусов, ветер северный, атмосферное давление пониженное.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть восьмая.
1: Дед, зачем это крест стоит?
2: Крест-то? Никола, это бывает не то место, где косари купцов убили.
3: Оно самое.
2: Убили купцов-то. Вот как, значит.
3: Да. Убили. Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече, в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы известны, народ хвастливый, не дай бог. Не утерпит, чтобы не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.
2: Господи, владычица!
3: На другой день чуть свет купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. Пойдем, ваше степенство, вместе, говорят. Веселее, да и опаски меньше, потому здесь место глухое. Купцы, чтобы образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку.
2: Да.
3: Все ничего было. А как только купцы доехали до этого места, косари давай чистить их. Косами. Сын молодец был. Выхватил у одного косу и тоже. Давай чистить. Ну, конечно, те одолели, потому их человек 8 было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось. Кончили свое дело и стащили с дороги обоих. Отца в одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть. Цел ли, не знаю. Отсюда не видать. Сказывают, денег потом нашли мало.
2: Мало. Рублей 100 всего.
3: Да. А трое из них потом померли. Потому купец их тоже больно косой порезал. Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты 4 без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колень положил, словно задумавшись, а поглядели, в нем души нет.
2: Помер. По кровяному следу его нашли.
4: Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно, из балочки донесся грустный крик птицы. Сплю, сплю. Сплю.
2: Злых людей много на свете. Много. Ох, много. Да.
4: Пантелей придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко.
2: Перевидал я их на своем веку, видимо-невидимо. Злых людей. Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть. Спаси и помилуй, Царица Небесная. Помню, раз годов 30 назад, а может и больше, вез я купца из Маршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах. Купец-то. Хорош человек, ничего. Вот, стал быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крыты на манер базов и, скажем, как клоуни в хороших экономиях. Только клоуни повыше будут. Ну, остановились мы и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я Богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, сгинь, видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я эдак немножко, вот как до вазов примерно. И вижу, огонь режется. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились. И, а кроме меня, с купцом других постояльцев не было. Откуда огню быть? Пошел я поближе к огню. Господи помилуй, спаси, Царица Небесная. Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой.
5: Ишь ты.
2: В доме-то. Лег я на землю и поглядел. Как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз.
4: Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал.
2: Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный. На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек 10 народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат. Ну, значит, мы в шайку попали. К разбойникам что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю, ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо. Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали. Он сменил.

0: 5 пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить Бога, вижу, стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить. Побудил всех. Собрались мужики, пошли со мной. Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами. Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал. А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть. Перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях 300 пожертвовал. А мне 5 лобанчиков дал и имя мое в поминание к себе записал. Сказывает, потом в подвале костей человечьих нашли, видимо-невидимо. Костей-то. Они, значит, грабили народ, а потом взрывали, чтоб следов не было. Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.
1: Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.
2: Сало-то готово. Погоди маленько. Сейчас.
1: Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к вазам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.
0: Ехал я в другой раз тоже с купцом. Звали его, как теперь помню, Петр Григорьевич. Хороший был человек. Купец-то. Остановились мы таким же манером на постоялом дворе. Он в комнатке, я при лошадях. Хозяева муж и жена. Народ как будто хороший, ласковый. Работники тоже. Словно бы ничего. А только, братцы, не могу спать. Чует мое сердце. Чуть, да и шабан. И ворота отперты, и народу кругом много, а все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкай, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу, кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову. Гляжу, стоит баба в одной рубахе. Босая. Что тебе, говорю, бабочка? А она вся трясется. Это самое. Лица на ней нет. Вставай, говорит, добрый человек. Беда. Хозяева лихо задумали. Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались. Но не даром сердце болел.
2: Да.
0: Кто ж ты? Сама спрашиваю. А я, говорит, ихняя стрепуха. Ладно. Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю. Так и так, говорю, Петр Григорьевич. Дело не совсем чисто. Успеешь, ваше степенство, выспаться. А теперь, пока есть время, одевайся, говорю. Да по-добру, по-здорову, подальше от греха. Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте. Гляжу, мать-царица. Входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и 3 работника. Значит, и работников подговорили. Денег у купца много, так вот, мол, поделим. У всех, у 5 в руках по ножику длинному. По ножику-то. Запер хозяин на замок двери и говорит, молитесь, проезжие, Богу. А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью. Где уж тут кричать? У нас от страху и глотки завалило. Не до крик тут. Купец заплакал и говорит: православные, вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть. Не я первый, не я последний. Много уж нашего брат-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что, говорит, брат православный, мы его извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать? И так это жалостно говорит. А хозяин ему, ежели говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ. Молитесь Богу, вот и все тут. А разговаривать нечего. Стали мы с купцом рядышком, на коленки заплакали и давай Богу молить. Он деток своих вспоминает. Я в ту пору еще молодой был, жить хотел. Глядим на образа, молимся, да так жалостны, что и теперь слеза бьет. А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: вы ж, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите Бога на нашу голову. К тому мы это от нужды. Молились мы, молились, плакали, плакали. А Бог-то нас и услышал. Жалился, значит. В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтобы, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то как стукнет со двора по окошку. Все мы так и присели. А у хозяина руки опустились. Постучал кто-то по окошку. Ты как, закричить? Петр Григорьевич кричит. Ты здесь? Собирайся, поедем. Видит хозяева, что за купцом приехали. Испужались и давай Бог ноги. А мы скорее на двор запрягли и... Только нас и видели.
3: Кто же это в окошке?

0: Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль длинные ножики, и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом, и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого. Все может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову. Впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было. За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна. А потому, какой страшный рассказ не расскажи на Руси, как не украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью. И разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, просторы, судьба людей, собравшихся у костра. Все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Все ели из котла. Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике.
1: Зачем этот дед особо сидит?
2: Он того.
1: Ну,
3: старой веры.
2: Вот-вот.
0: Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.
4: Что такое?
5: Человек какой-то идет.
4: Где ты его видишь?
5: Вон. Чуть-чуть белеется.
2: Да ничего там не видать. Темень одна. И шагов не слышно.
4: Да. Не слыхать. По шляху он идет?
5: Не, полем. Сюда идет.
4: А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен?
6: Пошли и помилуй, царица небесная.
0: Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись. Стало стыдно за свой страх.
7: Зачем ему гулять? Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего. Купцы мученический венец приняли.
2: Ну, теперь слышите?
4: А, точно. Идет кто-то.
2: Что-то несет.
4: Ну,
2: точно говорю.
0: Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян. Но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи. Мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека. Огонь ли так мелькнул, или от того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка. Одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий. Вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги, и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и, на первый взгляд, странное. А из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное. Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка». Потом он шагнул к костру и улыбнулся еще светлее.

Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка Егор Белозарович, Пантелей Юльен Балмусов, Степка Прохор Чеховской, Дымов Александр Груздев, Кирюха Дмитрий Филимонов, Вася Александр Вдовин, Емельян Владимир Левашов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов. Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Прямо сейчас утренняя гимнастика. Сегодня будем тренироваться на степ-платформе. У кого ее нет, можно использовать обычную ступеньку или пару увесистых книжных томов. Степ-аэробика поможет вам увеличить выносливость и адаптироваться к переходу в осень. Автор комплекса – специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Он проведет с вами утреннюю гимнастику. Привет, Влад!
2: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились! Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим первые 6 упражнений. Первое упражнение начинаем с обычных шагов на платформу. Повторим 2-3 раза. Раз. Ставим правую ногу на ступеньку. Два. Ставим и левую ногу на платформу, поднимаясь на нее. Три. Опускаем правую ногу на пол. Четыре. Опускаем на пол левую ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре.

Следующее упражнение. Стоим лицом к степу, разводим руки в стороны до уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Стоим лицом к степу. Поднимаем руки вперед, чуть выше уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь поднимите руки. Согните их в локтях, касаясь пальцами плечей. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Следующее упражнение. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая правую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая левую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Вы отлично позанимались. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Передаю микрофон Лене.
1: Доктор Мозг.
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией. Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Первый шаг – отличить анализ от круга. Если мысли не ведут к конкретным действиям, а только накапливается напряжение, это, скорее всего, руминация. Второй шаг – переключить внимание на конкретные действия – движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать, но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
6: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
7: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
8: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
9: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
10: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
10: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
11: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
4: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
10: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
4: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
10: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
4: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры Причина запоров.
10: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флорой кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
4: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
10: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
4: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
10: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
4: И как же это средство изобрели?
10: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
4: И как же работает пилорис?
10: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
4: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
10: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
4: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
10: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
9: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
10: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
12: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121 770 009 31 59.
1: Радио России. Театр Радио России представляет.
13: Трогай!
14: Но пошли!
1: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
15: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
1: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
15: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
16: Понял.
1: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
17: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
1: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска.
18: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
18: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы «Востока» за сутки оставили противника без гаубицы, а также 7 станций спутниковой связи «Старлинк». Тревожные кнопки могут появиться на детских площадках. Россиян предупредили о появлении клонированных маркетплейсов. Подробности далее. Вооруженным силам России удалось подавить украинскую артиллерию у Красного Лимана в ДНР. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Расчеты российских самоходных орудий группировки «Запад» ежедневно поддерживают штурмовые подразделения и уничтожают цели на расстоянии свыше 25 километров. По данным источника, противнику ничего не остается, как отвечать на атаки с помощью дронов. Один из пунктов управления БПЛА наша артиллерия уничтожила накануне в ходе выполнения боевого задания. Всего за сутки военнослужащие «Запада» сбили 93 тяжелых квадрокоптера и 45 БПЛА противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Малеевки, Песков-Радьковских, Красного Лимана и Щурова. Всего за сутки общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожено свыше 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Расчеты противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 2 управляемых авиационных боеприпаса, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 93 тяжелых квадрокоптера и баражирующий боеприпас противника. Кроме того, скрыты и уничтожены 2 полевых склада боеприпасов, 45 пунктов управления БПЛА и для станции спутниковой связи «Старлинк».
1: В свою очередь, восточная группировка за сутки оставила противника без гаубицы, а также 7 станций спутниковой связи «Старлинк». Бойцы уничтожили 60 БПЛА самолетного типа, а также 37 пунктов управления дронами. Об этом сообщили в пресс-центре группировки. Детские площадки могут оснастить экстренными кнопками 112. Такую инициативу прорабатывают сейчас в правительстве. С данной идеей выступили, в частности, в Минпросвещении. Ведомство полагает, что появление тревожной кнопки на детских площадках позволит сократить время реагирования в случае угрозы жизни и здоровью детей. Идею уже поддержали в МЧС и МВД. Более того, обсуждается возможность распространить практику на парки и прибрежные зоны. Продукты немного подорожали. Потребительская корзина в июне повысилась в стоимости на 0,69% по сравнению с маем. Об этом сообщает Росстат. С начала года цены на продукты питания выросли более чем на 2%. Заметнее всего в первый месяц подорожали

0: брендов. А вот китайцев стали брать реже. Рост продаж составил всего 9% за год. Еще реже стали ездить на корейских авто, а вот американские бренды и вовсе оказались в отрицательной динамике продаж. Россиян предупредили о появлении двойников маркетплейсов. Мошенники начали подделывать официальные сайты для выманивания средств покупателей. С таким предупреждением выступили в пресс-центре МВД России. На онлайн-площадках аферисты размещают несуществующие товары, которые, естественно, до покупателей не доходят. Для распознавания мошенников полиция рекомендует обращать внимание на способы оплаты. Если покупатели просят перевести деньги в обход встроенных платежных инструментов, на карту физического лица или по присланной ссылке, это явно обман. Камчатка тем временем стала объектом повышенного внимания телефонных мошенников. За год аферисты выманили у жителей региона свыше 210 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края. От действий злоумышленников пострадали в том числе 64 пенсионера. Преступники используют различные сценарии обмана, но общая схема, как правило, сводится к склонению жертвы перевести сбережения на сторонний счет. Отмечу, что Камчатка входит в число регионов с самыми высокими зарплатами. По итогам прошлого года средний доход местных жителей превысил 200 тысяч рублей. Как минимум 13 иранских городов подверглись ударам США. Среди них Хабадан, Бендер-Аббас, Бушер, Кешма и Сирик. Об этом сообщило агентство «Ньюс». Информация о пострадавших в результате воздушных ударов пока не поступала. Напомню, накануне Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале очередной волны ударов по объектам в Иране. Тегеран, в свою очередь, атакует американские базы в государствах Ближнего Востока. Поставки одежды из США в Россию увеличились более чем в два раза. Об этом свидетельствуют цифры американской статслужбы, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. С января по май объем из Штатов экспортировали одежды на 22 миллиона долларов. Сильнее всего увеличились поставки повседневной женской одежды в три раза до 9 с лишним миллиона долларов. При этом жилетов и кардиганов на российский рынок стало поставляться меньше. Их экспорт снизился на 8% до 1 200 000 долларов. Бави движется на Приморье. Тайфун уже наделал много бед на Тайване, в Японии и Китае и теперь направляется к российским берегам. По оценкам синоптиков, стихия накроет Приморский край в ночь на среду. В регионе прогнозируются ливни и шквалистый ветер. Об этом сообщили в Примгидромете. На приморскую столицу может вылиться до 80% месячной нормы осадков. Ветер на побережье усилится до 15-22 метров в секунду. Уровень воды в реках может подняться до 2 метров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев поднялся с 9 на 8 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев впустился на 16-ю позицию, Карен Хачанов на 25-ю. Роман Сфиулин вернулся в первую сотню и занимает 96-ю строчку. Лидирует в рейтинге итальянец Яник Синер. Костромской «Спартак» обыграл «КамАЗ» из Набережных Челнов со счетом 3-1 в матче стартового тура первой лиги по футболу. У победителей хет-трика оформил Амур Калмыков, у проигравших отличился Роман Мануилов. В других поединках дня Ярославский «Шинник» и Сочи разошлись миром 2-2, а Нижний Новгород взял верх над волгоградским «Ротором» 4-2. Петербургский «Зенит» возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного клуба «Ботафого» Данила. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что петербуржцы направили предложение о трансфере 24-летнего игрока. Российский клуб готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность «Ботафого» перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой прошлого года. Московский «Локомотив» взял верх над петербургским «Кристаллом» со счетом 7-6 в матче 11-го тура чемпионата России по пляжному футболу и лидирует в первенстве с 23 очками на 3 меньше идущего вторым «Кристалла». На третьей позиции с 19 баллами «Саратов» после победы над столичным ЦСКА 4-1. В еще одной встрече в воскресенье «Самарский спутник» был сильнее сборной Санкт-Петербурга 8-4. Российские борцы вольного стиля Усман Индербаев, Исмаил Ханиев и Артур Тагоев завоевали золотые медали в заключительный день чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Саслан Габуев стал серебряным призером, а Инал Чильдиев завоевал бронзу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа.

0: и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Реклама на Радио России.
2: Погода.
3: В Петропавловске-Камчатском сегодня 15-17 градусов, без существенных осадков. В Магадане 14-16, в Екатеринбурге 21-23, в Омске 25-27, временами дожди с грозами. В Великом Новгороде 26-28 градусов, в Перми 22-24, синоптики обещают ливневые дожди с грозами. В Уфе 25-27 градусов, в Волгограде сегодня жарко 28-30, в Нальчике 23-25, местами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 25-27, в Москве дожди, местами сильные. Воздух прогреется до 22 градусов, сейчас в столице 17 градусов, ветер северный 2 метра в секунду.

0: Говорит Вологда. 7:10. В студии Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. Спасибо, что начинаете новое утро и новую трудовую неделю с областным радио. Сегодня 13 июля, понедельник. Восход солнца в 3:26, закат в 21:26, долгота дня ровно 18. Луна завершает четвертую четверть и вступает в фазу новолуния сегодня. Выходит из созвездия Близнецов. Тепло и солнечно в большинстве районов по прогнозу. Ветер восточный, северо-восточный, температура воздуха в диапазоне 23-25 днем, ночью 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, около нормы. В Вожеге и восточных районах чуть ниже нормы 740-744 миллиметра ртутного столба. В Вытегре чуть выше нормы 755 миллиметров. Итак, с новой трудовой неделей, с новым понедельником переходим к главному, о событиях в жизни области, в выпуске новостей с Никитой Ершовым.
1: Доброе утро! Число погибших в ДТП на дорогах области снизилось на 20%. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, явные результаты приносят регулярные профилактические рейды сотрудников госавтоинспекции с передвижными пунктами медосвидетельствования. Всего в этом году задержали 1703 водителя в состоянии опьянения. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что сообщить о правонарушениях и нетрезвых водителях волокжане могут по номеру 112 или анонимно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Эксперты предупреждают о новой схеме мошенников с переводом денег. Как сообщают РИА Новости, преступник подходит к прохожему и просит перевести деньги на карту, а взамен отдает наличные, объясняя это, например, необходимостью оплатить такси. На деле человек становится подставным лицом. Через его счет прогоняют украденные деньги, чтобы замести следы. Особенно уязвимы перед такими предложениями подростки и молодежь, которых мошенники часто поджидают возле школ и торговых центров, предлагая небольшой процент за простые операции с картами. Соглашаясь на такое, человек рискует не просто деньгами, а своей свободой. Даже если он не знал, что становится частью преступной схемы, это не освобождает его от ответственности, в том числе до 7 лет лишения свободы, отмечают эксперты. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Вологде с 16 по 18 июля. Мероприятие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений регионов, соберет на одной площадке представителей науки, бизнеса, культуры и социальной сферы. Деловая программа начнется с Дня науки и высшего образования, где встретятся ректоры и преподаватели 7 университетов. Параллельно пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству. Как рассказал заместитель губернатора Виталий Кобыльников, в прошлом году в Петропавловской крепости прошли Дни Вологодской области. Предстоящее мероприятие станет своеобразным ответом от партнеров. В рамках культурной программы запланировано выступление петербургской капеллы. Кроме того, для жителей организуют фестиваль петербургской культуры с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами. Краткометражные фильмы фестиваля «Арт-кино» покажут в Череповце. 5 картин молодых режиссеров представят в уличном кинотеатре в Милютинском парке. Миссия фестиваля – возрождение авторского кино, поддержка экспериментов в киноязыке и продвижение работ молодых и независимых авторов. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные фильмы. Показы состоятся 17 июля в 18:00. После этого пройдет зрительское голосование. Вход на все показы свободный. Более 2000 человек перевезли новые речные трамвайчики в Вологде. 2 электрических судна с именами «Вологодские зори» и «Вологжанин» запустили в день города. Каждый корабль вмещает 38 пассажиров. Во время прогулки работает аудиогид, который рассказывает историю города. Суда отправляются от причала на Соборной горке. Новая выставка открылась в аэропорту Вологды. Экспозиция рассказывает о храмовом зодчестве Русского Севера. Чертежи, рисунки и фотографии позволяют увидеть, как выглядели православные храмы и другие постройки в разные годы. Выставку можно увидеть в аэропорту Вологды до 1 сентября. Более 2500 гостей посетили музей традиционной культуры Китая в Вологде. Пространство в областной картинной галерее открылось месяц назад. В залах представлено 200 экспонатов. Это копии различных фресок, свитки, образцы каллиграфии. Отдельный зал посвящен синьской чайной керамике. На выставке можно увидеть и фигуры терракотовых воинов, и предметы из Шаолиньского храма. 23-й международный фестиваль «Блюз на веранде» пройдет в Вологде. Концерты состоятся с 14 по 16 июля. В первый день на площади Дрыгина выступят музыканты из Архангельска и Москвы. Вход на концерт свободный. На следующий день фестиваль развернется на площадке кинотеатра «Линком». В программе авторский сплав русского фольклора, джаза, блюза и фанка. Подробную программу можно узнать на официальных ресурсах фестиваля. Гала-матч между «Динамо» и «ЦСКА» пройдет в Вологде. Игра будет посвящена столетию вологодского клуба. На поле выйдут ветераны спорта, а также звездные болельщики. Событие состоится 19 июля в 19:00 на стадионе «Динамо». Также в день матча организуют развлекательную программу, гастрофестиваль и другие активности. Любители бега приглашают на фестиваль «Белозерский вал». Он впервые пройдет по кольцу земляного вала 16 века. Для спортсменов подготовлены дистанции 2, 5 и 10 километров. Забег состоится 26 июля в Белозерске. Арина Шапорова присоединилась к вологодской «Чувакате». 20-летняя баскетболистка два предыдущих сезона провела в высшей лиге в составе «Надежды-2». В минувшем сезоне спортсменка выходила на паркет в 43 матчах, набирая в среднем по 3 очка и 5 подборов за 20 минут игрового времени. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по поставке консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Продолжаем программу. Памятные даты Великой Отечественной. Постоянно в наших программах звучит историческая тема о Великой Отечественной войне.
7: На волне памяти.
0: Месяц июль особо отмечен такими событиями. В 1944 году. В этот день, 13 июля 1944 года, войска 3-го Белорусского фронта освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков. И в этот же день, 13 июля 1944 года, Львовско-Сандомировская операция под командованием маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. Занят обширный Сандомирский плацдарм уже на западном берегу Вислы. Таков итог операции. Вообще, 1944 год – это особый год в ходе войны, наполненный решающими битвами. Предпобедный год. О победоносных сражениях 44-го в этой рубрике доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой политики Государственного университета, заместитель председателя Вологодского отделения Российского исторического общества Василий Анатольевич Саблин.
8: Грандиозные победы 1944 года. Победы, которые вошли в историю в свое время в советской историографии как 10 сталинских ударов. Это операции с января 44 по декабрь 44 года. Я бы обозначил эти масштабные операции, многие связанные с нашей историей, я имею в виду с историей нашего края, но их просто назову с маленьким комментарием, поскольку вот 44 год, эти битвы, обеспечили выход наших войск к границам оккупированных немцем государств, освободить свою территорию и выйти в Европу для ее освобождения от фашизма. Такие это битвы, прежде всего, снятие блокады Ленинграда в январе 44 года, освобождение Ленинграда, Ленинградской области силами Ленинградского, Волховского и Второго Прибалтийского фронта. Это Корсунь-Шевченковская операция. Здесь тоже участвовали в феврале-марте 44 года 1-й, 2-й, 3-й и 4-й украинские фронты. За этим последовало освобождение правобережья Украины и Белоруссии, Крыма, Одессы и так далее. А, собственно, сама Одесская и Крымская операция, она была, следствием во многом запиралась на результаты предыдущей военной операции. Здесь был освобожден Крым, Симферополь, Севастополь силами 2-го, 3-го и 4-го украинского фронтов она была сделана и Черноморского флота нашего. Выборгско-Петрозаводская операция, здесь мы воевали против финнов прежде всего и разгромили финскую армию. Если мы знаем, что Вологодскую область опалила война, фронт проходил по Вытегорскому, Оштинскому там рубежу, так вот это как раз мы воевали с финнами в основном. В результате этой операции были освобождены Выборг, Петрозаводск и большая часть Карело-Финской Советской Социалистической Республики. Белорусская операция была проведена силами 1-го Прибалтийского и 3-х белорусских фронтов, в результате чего мы освободили большую часть Беларуси. Львовско-Сандомирская операция, уникальность ее в том была, что она была проведена силами 1-го украинского фронта под командованием Ивана Степановича Конева. Мы освободили тогда Западную Украину, вышли на Вислу и западнее Сандомира создали мощный плацдарм для последующего наступления. Я бы отметил, что в этой операции многие дивизии отдельные отличились и получили почетные именования. Положим, знаменитая во всех смыслах 100-я Львовская дивизия, которая в марте 42 года формировалась под Вологдой в Кущеве. Вот эта дивизия получила название, почетное название Львовской после завершения этой операции. И в свое время памятник героям дивизии был поставлен в городе Стрый, недалеко от Львова. Но в 2014 году украинские националисты снесли этот памятник, надругались над ним. И вот сегодня забавно и печально выглядит президент Украины, который говорил о том, что Освенцим освобождал украинский фронт, имея в виду, что он был сформирован сплошь из украинцев. И 100-я Львовская дивизия, состоящая сплошь из львовских хлопцев. Такое незнание истории, наверное, непростительно президенту страны, но, во всяком случае, нам, сегодня слушающим радио, об этом знать как раз следует. И, во всяком случае, украинскому президенту, уж если он говорил о возрождении памяти к этой 100-й дивизии, впору восстановить и памятник ее героям в том же городе Стрый. Но я продолжу. Яско-Кишиневская и румынская операции были проведены с целью освободить Молдавию. И мы здесь в 1944 году первую восточноевропейскую страну освободили. Румынию, со временем Болгарию. Это были союзницы Германии. Они тут же объявили войну фашистскому государству и выступили на нашей стороне, на стороне союзников. Прибалтийская операция завершилась в октябре 1944 года. Здесь действовали прибалтийские фронты, Ленинградский фронт. Завершила операция освобождения Прибалтики. Ну и, по сути дела, заставила капитулировать союзницу Германии Финляндию, которая объявит войну Германии. Восточно-Карпатская и Белгородская операции, они важны тем, что уже на излете года, в декабре 44 года, закончились, и за ним последовало освобождение большей части Венгрии, Закарпатской Украины, ну, начало освобождения Чехословакии, Югославии, ну и так далее. И особо я бы остановился на Петсамо-Киркинесской операции. Это у нас на севере, фактически в Заполярье действовал Карельский фронт. Мы держали на этом участке линию фронта по границе Советского Союза. Это вот единственный участок советской границы, который неприятель перейти не смог. Вот здесь, собственно, и началось наступление. Был освобожден район Печенги, устранена угроза Мурманску и возможности продвижения вот этих морских конвоев по ленд-лизу, которые привозили грузы, северные морские конвои, в нашу страну. Войска наши с Красной армией вступили на территорию Норвегии, и мы, собственно, освободили эту страну. И сегодня в Норвегии, ну, как и тогда, в обращении короля Норвегии, и сегодня, собственно, одна мысль звучит мощным таким рефреном. Искренняя благодарность Советскому Союзу, Советской армии за освобождение их страны. Ну и в итоге, к 44-му году, я уже сказал, мы вышли на границы нашей страны фактически повсеместно. Даже начали освободительную миссию в Европе, уничтожив при этом 136 немецких дивизий. И вот такой, может быть, психологический момент. В июле 44-го года москвичам продемонстрировали немецких солдат, которых порядка 60 тысяч было собрано и проведено по улицам Москвы для того, чтобы мы посмотрели на тех, которые хотели завоевать весь мир.
9: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины.

Хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли.

0: Продолжит историческую страничку памяти моя коллега Ирина Цветкова.
1: Валентина Константиновна Язонова сегодня пришла со своей семейной реликвией, о которой пойдет у нас сегодня речь. Это дневник отца, который прошел всю войну. Интересная и удивительная история. Давайте мы погрузимся вместе с Валентиной Константиновной вот в эти воспоминания.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Хочу поделиться с вами рассказом о семейной реликвии, которая мне досталась от отца фронтовика. Отец мой, Фарафонтов Константин Иванович, 1918 года рождения, всю войну служил в войсках на Дальнем Востоке на границе с Японией. Участвовал в войне с Японией. В армию он был призван в 1938 году. Война началась в 1941. Ну и так прослужил до 1946 года. У него была очень интересная воинская профессия. У меня осталась его красноармейская книжка. Раньше не было военных билетов, были красноармейские книжки. И в этой книжке написано «Начальник станции радиоподслушивания и радиоперехвата». И когда-то маленькой, помню, он говорил мне, что я ведь передавал и ловил шифровки Рихарда Зорге. Для меня это имя ничего абсолютно не говорило, но вполне возможно, что так и было. А Рихард Зорге, как известно, был советский разведчик, который был нелегально на территории Японии, передавал сведения советскому командованию. Всю войну отец собирал вырезки из газет военного времени, которые доставлялись им в часть. Как правило, это газеты «Красная звезда», «Комсомольская правда», «Тихоокеанская звезда», «Правда» газета. И поскольку он был романтически настроенный и любознательный человек, он интересующие его газетные статьи вырезал и подклеивал в журнал. В результате получилась большая и толстая книга вырезок из газет военного времени. Эту книгу я помню с детства, еще маленькая. Я очень любила читать, книг у нас было мало. Может быть, сначала мне не все было в ней понятно, но тем не менее, и в другие года уже постарше тоже ее листала и читала. И, конечно, все это было очень любопытно. Тематика статей, которые вырезал и подклеивал отец, это были вести с передовой, рассказы о солдатских подвигах, партизанские вылазки против фашистов, сведения о зверствах фашистов против населения, о солдатах, которые проявили находчивость и смелость в войне и многое другое. И еще хочу сказать, ценность этой книги в том, что статьи писались военными корреспондентами по живому следу событий, порой даже на передовой, где и сами военные корреспонденты, как и сейчас, рисковали жизнью. Хочу остановиться из этой книги на некоторых статьях, посвященных девушкам на фронте. Особенно вот задела статья, которая называется «Наша Валя». И статья сопровождается фотографией этой девушки. Лицо очень привлекательное, очень милое, с двумя толстыми косами, перекинутыми через плечо. Лицо, на которое хочется смотреть и смотреть, очень привлекательное. Статья рассказывается о ее работе медсестры на передовой, ее работе с хирургами. Это лицо остановило внимание моего отца. И хочу сказать, по-видимому, он и назвал меня в честь этой девушки. Фамилия ее там в статье Валя Клопкова. И мне так захотелось узнать ее жизненный путь. Я попросила свою подругу зайти в интернет и хоть какие-то поначалу следы отыскать этой Вале. И она нашла. Оказывается, эта Валя прожила до 2020 года в Москве. В Москве живут у нее дети и внуки. Потом еще большая статья о партизанке-разведчице, называется «Девушка из Кашина». Это статья о разведчице Ине Константиновой. Она была разведчицей у партизан и часто совершала вылазки на территорию, занятую немцами. Там в конце описывается, как они попали в засаду вместе с партизанами. И Инна велела всем партизанам уходить, сама осталась отстреливаться. Партизаны ушли, и когда потом вернулись на это место, они нашли Инну мертвой. Потом еще статья тоже о девушке-партизанке Ольге Ржевской. Тоже фотография Ольги Ржевской. Понимаете, девушки, у них настолько типичные русские лица, ну просто слов нет. Статья называется «Косынка Ольги Ржевской». Ольга Ржевская, партизанка, попала в гестапо. в гестапо, на косынке написала предсмертное письмо матери, что вот она находится в гестапо, неизвестно, что со мной будет, и фотографии Ольги Ржевской. Дальше корреспондент пишет, что ее отправили в немецкие лагеря. Много времени она пробыла в них. И в конце концов она чудом выжила и вернулась к матери. А косынка осталась где-то в музее. И вот, завершая этот разговор о девушках, фронтовичках, отец, кстати, вырезал и стихи из газет. Стихи русских поэтов. И у него там есть стихотворение Некрасова, которое все, конечно, знают. Есть женщины в русских селениях, спокойную важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем одарит. Или вот у него там цитаты русских писателей и поэтов о родине и о русском народе, о русском характере. И вот зачитаю еще одно. Денис Давыдов пишет. Огромна наша мать Россия, изобилие средств ее дорого уже стоит многим народам, посягавшим на ее честь и существование. Еще Россия не подывалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется. Статья у него вырезана, статья Сергея Вценского «Мужественные образы наших великих предков». О Кутузове, Суворове, Александре Невском. Заключается эта статья словами корреспондента, который делает обзор. А не так давно в одной из официальных немецких газет по поводу наших красноармейцев было сказано, что они могут вести войну в таких условиях, которые считали бы себя невозможными солдаты всех других армий. Это невольная дань признания со стороны заклятых врагов, вырвавшейся у них, как объяснение провала молниеносной войны. И еще в этом отцовском дневнике статья о приказе гитлеровцев об уничтожении культурных исторических памятников России, о разорении могил Пушкина, Чехова, о нахождении фашистов в музее Ясная Поляна, в музее Льва Толстого. Это же, в общем-то, мировая художественная ценность музея Льва Толстого. Там говорится, что даже своих погибших немецких солдат они захоронили рядом с могилой Льва Толстого. Вот такое кощунство. Так вот, это все как-то сопрягается с настоящим нашим временем, с тем, как ведут себя, я прямо говорю, фашисты на Курской земле и в других местах. Это потомки той фашистской рати, которая подняла голову и снова пытаются нас унизить и растоптать. И еще в одной из статей гитлеровского командования было обещание колонизации земель России и раздачи земель немецкому населению. Еще хочу, значит, сказать, что в наследство от отца мне достались маленькие брошюрки, книжки, которые выпускало политуправление Советской армии. Их несколько. Одна брошюрка «Дорогами побед», другая «Девушка с Тамани», «Фашистские зверства над пленными». Это все вот такие вот книжечки. «Измена родине. Тягчайшие преступления. Исторические традиции русского военного героизма». Вот брошюрка, которую написал Леонид Соболев «Дорогами побед». В Бухаресте. Это тоже по следам наших боев. Здесь Леонид Соболев пишет о впечатлении наших солдат, которые пришли с победой в Румынию. И вот в Бухаресте наблюдают благополучную и богатую жизнь. Вот здесь я зачитаю. Если вспомнить, что все 3 года разбоя румыны безостановочно выкачивали из Одещины и Крыма несметные богатства, тогда поймешь, почему Бухарест до сих пор не чувствует лишений войны. Когда на улицах Ленинграда замертво падали голодные женщины и дети, жители Бухареста поедали нашу муку, наши фрукты, наш скот, курили наш табак и пили наше вино. Сколько навезли сюда из Советского Союза, что и теперь еще завалены склады, и метр отель ресторана «Лидо» смущается, нечаянно поставив нам на стол знакомую узкую темную бутылку крымского коллекционного вина, розового муската или старого рислинга. И кусок становится в горле колом, когда подумаешь, в какую страшную цену русского горя, ленинградского голода, украинского разорения обошелся он. Еще есть большая статья в его книге о падении Берлина, о последних днях. Ну, конечно, она тоже очень большая, но тут есть одна такая бытовая деталь, о которой я бы хотела заметить. Как капитуляция проходила в Берлине, как проходили пленные немцы по Берлину, которые сдались в плен, и как толпы женщин собирались вокруг этих колонн и выкрикивали имена немцев. Вот так. Отец мой жив остался. И вот хочу сказать, что вот они не любили рассказывать о войне. Не любили. А мы были нелюбопытны. Мы были дети. Ну, как, ну, была война и была война. И, собственно, и я эту книгу-то, конечно, всю прочитала не раз, но как-то это не очень-то засело. А вот сейчас, со временем, понимание исторического события порой приходит с годами, согласно жизненному опыту и накопленным знаниям. И, конечно, надо трудиться душой, чтобы осознанно оценивать происходящее. Особенно это касается молодежи. И вот, конечно, меня сейчас волнует вот эта вот атака на умы и душу нашей молодежи, наших юных еще детей, внуков. Вот обращаясь ко всем, хочу сказать, что мы должны хранить и собирать вот эти вот крупицы памяти, что у нас остались от наших дедов и отцов, беречь и передавать как семейную реликвию и передавать последующему поколению. Внук спрашивает деда: «Дедушка, скажи, что такое добро и что такое зло?» «Внучек, а ты знаешь, в каждом человеке живут два волка. Один волк добро, а другой волк зло», — внучек спрашивает. «Ну и кто же побеждает?» «А побеждает, внучек, тот, кого ты кормишь в своей душе». Так и есть. Война не только идет на земле, а идет война за наши души. И вот кого мы кормим в своей душе, добро или зло, то и побеждает. И хочу сказать о наших воинах-фронтовиках. Они не любили красивых слов, не любили рассказывать и говорить о войне. Но все они несли это чувство Родины в себе, поскольку в основном они были крестьянские дети. И вся тематика вот подбора вот этих вот статей говорит о духовном ориентире, о направленности развития духовного моего отца.
1: Валентина Константиновна, большое вам спасибо за вот такой искренний, интересный рассказ.
0: И сейчас в утренней информационной программе понедельника на очереди традиционная рубрика, подготовленная совместно с областным государственным архивом.
3: В эфире передача «История в документах».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Александр Сергеевич Красильников. Я научный сотрудник Вологодского государственного музея-заповедника и аспирант Вологодского государственного университета. И сегодня в рамках передачи «История в документах» я расскажу об одной интереснейшей странице литературной жизни нашего края. На литературной карте России Волга часто отмечается именами Константина Батюшкова, Владимира Гиляровского, Варлама Шаламова, Василия Белова, Николая Рубцова, Александра Яшина. Но сегодня я поделюсь с вами историями наших земляков, писателей, поэтов, которые не так известны, но также оставили важный след в литературе русского севера. Эти люди, творившие в тяжелейший период нашей истории, 1920-е годы. Это была тяжелая эпоха, время экспериментов НЭП, восстановления после опустошительной гражданской войны и также время зарождения новой советской культуры. В архивных материалах государственных архивов и Вологодского музея-заповедника сохранилось немало важных сведений, отражающих появление этой новой литературы. Известный в те годы московский поэт Иосиф Уткин отмечал особую роль Вологды в литературной жизни всей страны. Он говорил: «Мы считаем Вологду литературным центром Северного края». Рассказ о новой странице литературной жизни стоит начать с имени Анатолия Александровича Субботина. Это был известный в городе поэт, выходец из крестьян. Он участвовал в Первой мировой войне и в Гражданской войне. В начале 20-х годов он становится главным редактором газеты «Красный Север», крупнейшей газеты города. Субботин занимал высокое положение в среде литературной интеллигенции, писал плодотворно и с любовью к городу. В своем стихотворении «На сон» он описывает Вологду. «Белеют камни церковок старинных, на улицах зеленый сад. Я знаю, буду вспоминать еще не раз мой город милый, столицу северных лесов, где память Грозного доселе жива в сказаниях отцов, как песня голубой рассея». Благодаря стараниям Субботина в Вологде появилась литературная группа «Борьба», ключевое литературное объединение города. Она была организована осенью 1924 года. В «Красном Севере» молодые писатели и поэты с гордостью сообщали горожанам: «Собрание пролетарских поэтов и писателей «Борьба» ставит перед собой целью вовлечения в литературную работу всех пишущих товарищей от плуга до станка». Борьба была частью более крупного объединения писателей – Российской ассоциации пролетарских писателей, влиятельного литературного объединения страны. Борьба проводила свои собрания в гостинице «Золотой якорь» и городской библиотеке. Молодые литераторы читали друг другу лекции, проводили занятия, обменивались творчеством. На встречах с читателями и литературных вечерах звучали доклады о советской литературе, теории и практике литературного мастерства. Члены борьбы приложили много усилий для вовлечения волокжан к литературному творчеству. Группа серьезно занималась обучением начинающих писателей и поэтов. Борьба открыла литературную студию и писала отзывы на художественное творчество всех желающих. Но, стоит признать, члены борьбы были безжалостны к начинающим писателям. В 1926 году борьба объявила о большом конкурсе рассказов и несколько выпусков агитировала волокжан к участию, сулила большую премию. На своей литературной страничке борьбисты в результате сделали невеселое заключение. Они писали: «Большинство рассказов очень слабы. Кому же тут присудить премию? Да, очевидно, никому. Даже удачный материал не выдерживает требований конкурса». Приведу пример. Комментируя рассказы заключенных, борьба пишет: «Он плох, потому что автор никогда заключенным не был и в этой жизни вообще не знает». А о другом авторе говорят: «Рассказы могли бы быть интересными, если бы автор не слишком пристрастно относился к своим героям, переменил некоторую слащавость языка и не загромождал бы рассказами, страхами и ужасами, от которых даже и не страшно». Да, группа осталась недовольна. И мы точно не знаем, был ли в конце концов в конкурсе свой победитель. Члены борьбы печатались не только в вологодских изданиях, но и во многих газетах и журналах Москвы и Ленинграда. Творчество борьбы – яркий пример пролетарской литературы, воспевающий Октябрьскую революцию, труд на фабриках и на полях, преображение жизни в деревне, партию большевиков и ее героев. Борьба в своем творчестве не забывала бить, как тогда говорили, классового врага. Молодые литераторы писали сатиру на нэпманов, кулаков, представителей церкви. Борьба следовала четкому партийному методу и не смела отойти от непримиримых творческих позиций и методов. Однако несложно догадаться, что и внутри группы находились и противники такого подхода к творчеству. В 1926 году группа «Борьба» распадается. Тем, кому не нравилось строгое следование идеалам классовой борьбы, организовали группу «Спайка». Они выступили против чисто практической стороны литературы и ставили во главу не классовую борьбу, а творческие порывы, искренность творчества. «Спайку» возглавил поэт Анатолий Пестюхин, а во главе «Борьбы» остался поэт Борис Непеин. Новая группа практически копировала методы и направления литературной работы старшей группы. Однако совместных мероприятий они не проводили, зато обменивались колкостями и критикой на литературных страницах. Очень интересен лирический диалог двух лидеров группы – Непеина и Пестюхина. Они писали друг другу небольшие стихи о перипетиях писательских судеб. Анатолий Пестюхин так выражал свой разрыв с борьбой: «Знаю, мне суждено другое. Не торчать одиноким пеньком на гнилой прошлогодней хвое». А Борис Непеин в ответ предостерегает его об опасностях самостоятельного пути. Он пишет: «Много-много таких дорог по трущобам глухих лесов, и не каждый из них сберег неполоманным колесо». Последняя литературная страничка «Спайки» вышла в «Красном Севере» в сентябре 1927 года. Анатолий Пестюхин уехал строить карьеру в Москве. Без своего ведущего поэта группа уже не могла существовать, и часть ее состава вернулась в группу Непеина. Ну а сама борьба существует до 1932 года. Ее ликвидация связана с реорганизацией всей литературной жизни в связи с созданием Союза писателей. Вообще-то, после Анатолия Субботина Борис Непеин и Пестюхин остались самыми яркими вологодскими литераторами. Остановимся на их судьбах чуть подробнее. Наиболее активный период творчества Бориса Непеина относится к 1925 и 1930 годам. В это время его стихотворения и небольшие поэмы печатались не только в местных газетах, но и в «Комсомольской правде». Большое влияние на него оказала служба в армии. Многие его стихи были посвящены военной тематике. В 1937 году Борис Непеин был репрессирован. В числе прочих офицеров 10-й дивизии он был арестован за знакомство с Тухачевским, у которого он брал интервью. И, также вероятно, ему не простили его непролетарское происхождение. Он был сыном священнослужителя. Поэт был приговорен к 10 годам лагерей. Он вернулся в Вологду только после войны и к литературной деятельности не возвращался, но занимался краеведением. Анатолий Пестюхин активно участвовал в литературной жизни Москвы, но в 30-е годы также был арестован за антисоветскую агитацию и был выслан в Иркутск. С Сибирью он связал всю свою жизнь. и даже взял псевдоним Ольхон в честь острова на озере Байкал. Под этим именем он прославился как певец Сибири, особенно ее природы, как переводчик якутских и бурятских поэтов. Отдельно хочу рассказать истории Евгении Студенецкой, самой заветной поэтессе Вологды, члене борьбы. Она родилась в семье ссыльных революционеров-меньшевиков Николая Казьмина и Эсфирь Студенецкой. В 1912 году ее отца перевели на Дальний Восток, а Евгения осталась с матерью в Вологде. Вероятно, тяжелые и интересные судьбы ссыльных родителей вдохновили ее на довольно противоречивый для того времени стих о белых. «Что и сердце выронил небрежно, в шуме битвы не поднять. В те года потерянную нежность мне сейчас в душе не отыскать. Было сердце жалостью богато, но в него влилась иная кровь. Как я мог, расстреливая брата, не забыть про братскую любовь?» В конце 20-х годов Евгения Студенецкая переехала в Ленинград учиться на отделении этнографии Ленинградского государственного университета. Она участвовала во множестве этнографических экспедиций, позже устроилась работать в музее и связала свою жизнь с наукой. В самом начале блокады Ленинграда она вошла в число ответственных за организацию эвакуации и помогла вывести более 22 тысяч наиболее ценных экспонатов в Горький. Евгения Студенецкая оставила свои воспоминания о блокадных днях. Подводя итог. За 10 с небольшим лет Вологда пережила целую литературную эпоху, которая была местом и спором о судьбах литературы, и личным конфликтом, и драматическим поворотом судеб. И хотя многие имена той поры сегодня забыты, сам факт остается. В 20-е годы Вологда была не просто губернским городом, а действительно настоящим литературным центром русского севера. С литературными страницами Вологды 20-х годов 20 века вас познакомил Александр Красильников, научный сотрудник Вологодского государственного музея-заповедника и аспирант Вологодского университета.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по доступу консультантов, категория 0+.
6: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
7: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Бегут-бегут песчинки в угоду бытию. Сколько любопытного оставляют нам виражи времени. Вот, например, 100-й год до нашей эры, а день 13 июля отмечен. В этот день родился знаменитый римский государственный деятель, полководец, диктатор и писатель Гай Юлий Цезарь. Его записки о Гальской войне и записки о Гражданской войне по праву считаются образцом латинской прозы. 3 июля 1790 года книга Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» была объявлена зловредной и изъята по приказу императрицы Екатерины II. Из печати изъята и из продажи под угрозой наказания преступлению всему соразмерного. За 2 недели до этого был арестован и сам автор, и приговорен к смертной казни, в ожидании которой он провел месяц в Петропавловской крепости. Казнь в итоге была отменена, а высшую меру наказания заменили на 10-летнее заключение в Сибири, в Илимском остроге, откуда писатель вышел досрочно, после того, как царем стал в 1796 году Павел I. Ну а полную свободу писателю даровал воцарившийся в 1801 году Александр I. 13 июля 1952 года в Минске родился Александр Тихонович, советский и белорусский эстрадный певец, народный артист Беларуси. Их дуэт с Яной Поплавской и ансамблем «Веросы» оставил много светлых и добрых песен. «Завируха», «Метель», «Я у бабушки живу», «Я у дедушки живу», «Малиновки», «Заслышав голосок». Голоса творческие были едины и в едином пространстве, и в свое время, и до сих пор, и в наше время. Каждый воспринимается как свой родной голос. Ну а белорусский, особенно, пожалуй, единственная республика, сохранившая верность этому пространству дружбы и любви. Завершим на лирической волне с Александром Тихоновичем. Только несколько слов о погоде. По прогнозу сегодня ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха в диапазоне 23-25 днем. Ночью будет 13-15 тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, около нормы. В Ожеге в восточных районах чуть ниже нормы 740-744. В Вытегре чуть выше нормы 755 миллиметров ртутного столба. Татьяна Ляпина и звукорежиссер Наталья Лобанова. Спасибо, что вы с нами на канале Радио России.

0: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.
1: Вы слушали радио России «Вологодская область».

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки войск «Южная» сорвали ротацию и доставку боеприпасов ВСУ в Дружковке. В правительстве проконтролировали обеспеченность аграриев топливом. Ирано-американское противостояние вошло в острую фазу. Подробности далее. И в начале выпуска срочное сообщение по линии Минобороны. Вооруженные силы ночью нанесли удары по портам Украины. В результате групповых ударов поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, Одесской области, которые использовались для хранения грузов военного назначения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве. И в продолжение темы войска группировки «Южная» сорвали попытку ВСУ перебросить дополнительные силы, технику и боеприпасы в Дружковку, ДНР. Об этом рассказали в Минобороны. Противника с воздуха заметили операторы-дроноводы. Координаты целей были переданы расчетом ударных БПЛА. В результате точных попаданий уничтожены пикап, квадроцикл и наземный робототехнический комплекс с грузом. О суточных потерях противника на данном направлении рассказал начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Ореховатки, Николаевки, Дружковки, Часово Яра, Кондратовки и Николайполья. За сутки противник потерял до 155 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 6 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбито 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 85 октокоптеров.
1: На ключевых направлениях войска Юга уничтожили за сутки 17 антенн связи, 7 наземных робототехнических комплексов, 14 пунктов управления беспилотниками, а также 11 БПЛА самолетного типа. У аграриев достаточно топлива. Объемы дизеля в стране покрывают нужды агропромышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания. Сейчас основное внимание уделяется своевременной доставке ресурсов до предприятий. Напомню, вопрос о снабжении сельского хозяйства топливом особо остро встал на фоне перебоев с поставками ресурсов на АЗС. Ситуацию взял под личный контроль Владимир Путин. В начале июля президент распорядился приостановить экспорт дизеля, не затягивать с ремонтом НПЗ и нарастить закупки импортного сырья. В правительстве встревожены воздействием соцсетей на подростков. Их наполнение, гиперактивное вовлечение детей и даже цветовая гамма вызывают тревогу у Минпросвещения. В связи с этим ведомство направило регионам рекомендации с установками, на которые следует обратить внимание. В частности, чиновники полагают, что социальное сравнение через лайки и число подписчиков усиливает стресс и зависимость от одобрения среди детей. В связи с этим рекомендуется обучать подростков распознавать манипуляции в соцсетях, разъяснять связь между цифровой активностью и самооценкой, а также ограничить время нахождения в информационных пузырях. Кроме того, полезно будет ограничение использования телефона за пару часов до сна, поскольку синий цвет экрана подавляет выработку мелатонина. 4 улицы подтопило в поселке Пышма Свердловской области. Движение транспорта по ним перекрыто. Объезд организован по соседним улицам, сообщили в госавтоинспекции региона. На месте работают сотрудники ГАИ, установлены временные дорожные знаки. Напомню, накануне из-за подтопления перекрыли 2 участка федеральной дороги.

0: Анна Калинская 20-я, лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Соболенко из Белоруссии. Дубль Эммерсона не спас волгоградский «Ротор» от поражения в матче стартового тура первой лиги по футболу от Нижнего Новгорода со счетом 2-4. У победителей отличились Артем Соколов, Глеб Пополитов, Вячеслав Грулев с пенальти и Станислав Лапинский. В других встречах дня ярославский «Шинник» и «Сочи» разошлись миром 2-2, а костромской «Спартак» сломил сопротивление «КамАЗа» из Набережных Челнов 3-1. Испанская «Альмерия» отклонила предложение футбольного «Краснодара» по вингеру Брайану Сипенге. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что российский клуб предложил за 20-летнего конголезца 12 миллионов евро, однако испанская сторона намерена получить за игрока порядка 40 миллионов евро. Московская хоккейная «Динамо» объявила о подписании контракта с нападающим Никитой Тертышным. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне он выступал за Владивостокский «Адмирал». Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете юниорского и молодежного чемпионата Европы по велотреку в Германии. На счету россиян 6 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Их опередили только итальянцы и немцы. В заключительный день российские спортсмены победили в трех дисциплинах. У юниоров золото в спринте завоевал россиянин Михаил Демиш. В Мэдисоне среди юниорок первое место заняли Ольга Костина и Ангелина Новолоцкая. А среди молодежи золото в Кирине завоевал Никит Кирильцев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. В Магадане сегодня 14-16 градусов, облачно. В Хабаровске 25-27, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Сургуте 18-20, в Новосибирске 26-28, вечером пройдет дождь. В Вологде 25-27 градусов, вечером ожидаются дожди. В Оренбурге 29-31, а в Севастополе 24-26. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 25-27 градусов. В Москве дожди, местами сильные. Воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице около 18 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
3: Там по синим цветам бродят кони и дети.
2: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
4: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
5: Нам очень нравится ваша работа.
2: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
6: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
8: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
9: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
8: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
12: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
13: Передаем сигналы.
2: Сигналы точного времени.
14: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Понедельник, 13 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем. Здравствуйте.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Напишите нам 8-925-222-99-92. В каком состоянии у вас детские площадки? Все ли там гармонично? Все ли работает? Ничего ли не отваливается? И, может быть, есть какой-то сигнал и симптом, о чем мы могли бы поговорить? Как в случае с Тюменью?
0: Как раз там, собственно, наверное, эта ситуация позволяет задать вопрос. Когда благотворительность становится причиной конфликта. Жители одного из районов Тюмени жалуются на неприятный запах, мусор, шум и компанию людей без определенного места жительства. По их словам, детей страшно отпускать гулять, двор перестал быть комфортным. Причину они видят в соседстве с организацией, которая помогает бездомным. Ну, а у этой организации совсем другой взгляд. Руководитель центра утверждает, что нельзя бороться с бездомностью, просто выталкивая людей из города. Более того, закон не запрещает человеку жить так, как он считает нужным, а чиновники, по его словам, годами не предлагают системных решений проблемы. Эта история ставит перед обществом непростой вопрос. Где проходит граница между милосердием и комфортом жителей? Можно ли помогать людям, не создавая проблем окружающим? И кто вообще должен решать проблему бездомности? Благотворительные организации, местные власти или все же общество? Ведь если просто закрыть центр помощи, исчезнут ли сами люди, оказавшиеся на улице? Или проблема лишь переместится в соседний двор? Как у вас обстоят дела с данной проблемой? Также можете нам написать по номеру, который чуть раньше вновь напоминали.
1: Ну и опять же, да, в России ведь у нас нет закона, который бы прямо называл бездомных тунеядцами. То есть с юридической точки зрения такой категории не существует. С другой стороны, мы понимаем, что эти люди, мягко говоря, ничем не заняты. Да? Они спокойно возлежат со всеми своими одежками дурно пахнущими на детских площадках. И очень удивительная, да, отбивка со стороны человека, который занимается проблемами этих людей. Да, вроде как профессионально там, да, целый центр психолога, чуть не сказал, педагогической помощи бездомным, да, но тем не менее. Ситуация сложная, мы попросили в ней разобраться нашу коллегу Валерию Рудневу. Валерия, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Дополните.
2: Я бы хотела сразу внести важное, принципиальное уточнение. Проблема ведь не в том, что это люди бездомные, а в том, что это люди пьющие, это люди, страдающие алкоголизмом. То есть это не то, чтобы... Более того, среди этих людей есть люди, у которых вполне себе есть дом. Вот прям настоящий дом, квартира, иногда даже в собственности. Но они страдают алкоголизмом. И в этом, собственно говоря, проблема. То есть все их проблемы и проблемы, которые они создают людям, которые вынуждены с ними взаимодействовать в те моменты, когда хотелось бы этого избежать, они в том, что это люди, злоупотребляющие, больные алкоголизмом. Вот в чем самая главная беда. И руководитель центра Андрей Якимов, собственно говоря, о том и говорит, суть претензий к нему как к руководителю центра милосердия, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, он не имеет никакого права удерживать людей в своем центре против их желания. Это запрещено законодательством. Такая коллизия.
0: То есть в этой истории мы разделяем две вещи, которые часто объединяют в одну проблему. Помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, это одно, а регулярное распитие алкоголя, мусор, шум, драки и превращение детской площадки в место для пьянок – это совсем другое. Понятное дело, что любой родитель хочет, чтобы ребенок мог спокойно выйти во двор, чтобы детская площадка была местом для игры, а не территорией, которую заняли взрослые с бутылками. И когда жители говорят, что боятся отпускать детей гулять, это уже вопрос не комфорта, а безопасности. Ну, собственно, как они пытаются решить эту проблему, куда обращались и какие ответы получили?
2: Сами жители? Ну, да. Они обратились, прежде всего, в соцсетях они обратились к тем, кто эту, ну, в первую очередь, правоохранительные органы, конечно, во вторую очередь это администрация, то есть управляющие компании, администрация административного округа, которые должны наводить порядок на детских площадках. То есть если на площадке есть мусор, если там не прибрано, если там, ну, в общем, беспорядок, они должны привести это, что называется, в нормативное состояние. они обращаются в правоохранительные органы, которые, ну, то есть распитие алкогольных напитков в любом месте, особенно на детской площадке, это административное правонарушение. Вот. Собственно говоря, я предлагаю послушать руководителя Центра милосердия Андрея Якимова, что он свой вариант решения этой проблемы породил, так сказать, в связи с вот этими обращениями жителей, прилегающей к их центру территории. Можно послушать?
3: К нам частенько привозят под видом бездомных людей, которые потом, как выясняется, не бездомные, мы их отправляем домой куда-нибудь. Вот на днях такая была ситуация. Но чтобы нарекания в наш адрес были только положительные, я решил выйти вот с такой инициативой после таких вот публикаций. Мы запускаем проект «Санитарный патруль». И все жители города, если где-то видят такую ситуацию, что мусор, пьяные и так далее и тому подобное, будут обращаться к нам, мы будем выезжать, будем наводить порядок, я имею в виду, убирать мусор и разговаривать с этими зависимыми людьми на предмет, чтобы как-то решать эту проблему, их проблему. Вот. Поэтому вот с таким проектом я сегодня выхожу, санитарный патруль. Я думаю, что наш город и в этом плане будет на первом месте, как по решению проблем бездомности.
1: Ну, интересная точка зрения. Казалось бы, вроде есть проблема, а с другой стороны, есть даже хорошее предложение. Посмотрим, да, что в местной думе, в местном заксобрании предпримут. Продолжайте, Валерия.
2: И тут тоже вот момент, который хотелось бы в контексте этой темы, так сказать, заострить. Проблема ведь не столько в бездомных. Я не думаю, что у кого бы то ни было из наших слушателей нет соседей, которые выпивают, которые вечером выходят, особенно когда погоды хорошие стоят, вышли на лавочку, употребляют алкоголь. Где чаще всего стоят лавочки? Ну, как минимум подъезда, как максимум на детской площадке. То есть эта проблема с бездомностью связана опосредованно. То есть, конечно, люди в немалой степени бездомными становятся ровно потому, что злоупотребляют алкоголем. Алкоголизм, как мы знаем, болезнь неизлечимая. То есть она может войти в ремиссию, но как бы единственное ее лечение, единственный способ лечения – это не употреблять алкоголь. И в этом смысле у Андрея Якимова, руководителя центра, Тюменского центра милосердия, есть свой взгляд на решение, точнее, на то, как можно было бы решать эту проблему. Я предлагаю его послушать.
3: Если говорить о корне проблемы, то корень проблемы заключается в том, что в России отсутствует система психосоциальной реабилитации зависимых людей и людей с ментальными нарушениями. Именно эти целевые группы попадают в зону риска, оказываются в ситуации бездомности. 442-й федеральный закон о социальном обслуживании населения, он не предусматривает организацию помощи зависимым людям и людям с ментальными нарушениями. И они выпадают из системы оказания помощи бездомным и, как правило, зависают на улице. И эту проблему необходимо решать. И это федеральный уровень решения проблемы. На региональном уровне это не решается.
0: Валерия, спасибо вам большое. Валерия Руднева, наш коллега, корреспондент, предоставила и комментарии, и обсудили мы ситуацию с небезопасной детской площадкой. И ведь здесь речь идет не столько о том, нравится кому-то, да, соседство с вот этим центром или нет. Ведь речь идет о безопасности, о том, что ребенок может увидеть агрессивное поведение, нецензурную брань, разбитое стекло, о котором может пораниться, или просто оказаться рядом с человеком в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тем более лето, сезон, каникул, не у всех есть возможность увести своих детей за город, и для многих семей это становится достаточной причиной отказаться от прогулок возле собственного дома, но при этом возникает закономерный вопрос. Кто вообще отвечает за то, что детские площадки оставались территорией детей? Управляющая компания, муниципальные власти, полиция? Или ответственность настолько размыта, что каждый считает, что это проблема кого-то другого?
1: Действительно, я сразу подумалось, а что насчет участковых, да, потому что если то, что происходит в Тюмени на этой детской площадке, несколько месяцев, а это улица Ямская, 77, то, в общем, ну, мягко говоря, это не очень хорошо характеризует местных правоохранителей, потому что у каждого правоохранителя, в общем, все под контролем, он знает, кто в какой квартире живет и чем занимается. А здесь вот, пожалуйста, товар лицом. Все понятные, так сказать, все явки показаны, кто чем и что занимается публично на детской площадке.
0: Продолжим разговор с главным экспертом Народного фронта в сфере ЖКХ Светлана Калинина. С нами на связи. Светлана Викторовна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не только Тюмень, а у нас вообще по всем городам практически такая история есть, и она на виду, и очень много жалоб, обращений, и действительно очень размыто в муниципалитетах, в регионах вот эта зона ответственности. Но самое страшное другое, вот мы говорим участковые. А вы знаете, что по многим субъектам еще до сих пор нет вытрезвителя, куда человека можно, ну, по крайней мере, проводить. Или их мало мест, куда их можно проводить, и не хватает этих мест. И на сегодняшний день участковые просто, ну, к себе в отделение они их завести тоже всех не могут. И поэтому на детских площадках, на спортивных площадках, в парковых зонах, в лесных массивах у нас же преступлений не становится меньше только потому, что люди действительно в алкогольном опьянении, они, ну, неадекватное поведение это одно, но очень агрессивное поведение в большей своей степени. И вот здесь в правилах благоустройства прописана зона ответственности собственника площадки, который вообще за любым местом, за которое должен отвечать либо муниципалитет, если это парковые зоны, общественные пространства, либо управляющие компании, которые должны работать и с ППС, и с участковыми, и с, в любом случае с медицинскими центрами. Я недавно была сама свидетелем, когда на остановке, вот так же, когда дети ехали в секцию спортивную, ну, человек очень неадекватно вел себя на остановочном комплексе, и он упал. Я вызвала скорую помощь, и вы знаете, они очень неохотно, только с большим таким претензиями моими, забрали человека, и я им сказала, он не собака, он человек. Вы должны его взять. И вот с такой брезгливостью они погрузили его в машину. И с моей настойчивой очень такой историей они его повезли вот в отрезвитель и в полицию сами. А так бросили бы на улице и прошли бы мимо. Хотя раньше такого себе позволить не могли ни медицинские службы, ни участковые. Вообще пройти мимо человека это не очень хорошо. И мой аргумент, который для них послужил, я говорю, а вы не можете гарантировать, что у него нет гепатита, что у него нет туберкулеза, что он в общественном месте сейчас вот ведет себя таким вот образом. И вот эти дети, которые здесь хватаются за поручни, за остановки, не приобретут каких-то заболеваний. Это еще и опасность. И вот такая вот история, она у нас с продолжением. Мне кажется, что я согласна, что это надо прописать в обязательном порядке на федеральном уровне и заканчивать это безобразие. Вот это вот бомж, он тоже человек, и он тоже может иметь место находиться на общественных местах. Вот это оправдание, оно, знаете, это общественное место. Из-за одного-двух людей не могут страдать огромное количество людей и подвергаться опасности. Но не должно это быть. По крайней мере, уже за это пора давным-давно взяться и прописать все вот эти вот требования, которые должны быть.
0: Наши слушатели пишут: Нина, у нас была детская площадка, сделали ремонт, сейчас на ней никто не играет, только ночью алкаши там гуляют, днем вообще никого. А Татьяна рассказывает историю своего дома, когда они играли на площадке вместе с детьми, устраивали концерты, бабушки и мамы отдыхали во дворе. А, собственно, также поделилась историей, как вызывала полицию некоторое время назад, и оказалось себе дороже. Пьяницы разогнали, час писала объяснительную, пропала всякое желание просить от управляющей компании детскую площадку, потому что следить за ней обязывают собственников. И полицию больше не вызываю. И вот сегодня появилось на новостных лентах сообщение, что Минстрой призвал оборудовать парки и детские площадки камерами и кнопками 112. В МЧС и МВД эту инициативу поддержали. Собственно, речь о том, чтобы это нововведение смогло сократить время реагирования в случаях, когда существует угроза жизни и здоровью детей, а также она должна стать дополнительным элементом безопасности городской среды. Как вы к этому относитесь? Действительно ли это нужно сделать повсеместно?
2: Вот давайте очень согласна вот с Татьяной, которая писала. И каждый раз, когда сталкиваюсь со службой 112, приходят участковые, все обходится. Вот когда кони, когда коровы гуляют у нас, козы по территориям. И только объяснительные пишешь, тратишь свое время. И у меня соседи мои, допустим, вот в садовом обществе, когда по общественным вот этим местам и дорогам гуляют эти животные, просто было невозможно, потому что они приезжают, пишем объяснительную, и время час-два на их тратим, а результата никакого. И вот только благодаря тому, что мы общими силами взялись в законодательство вносить изменения, и только тогда, вот когда прописали все требования, начались какие-то, нашлась организация, куда там это все надо провожать этих животных. А это люди. Здесь у нас в любом случае стоит вопрос о том, что очень много хамов, очень много грубых людей, а под алкогольные наркозависимые, под какими-то наркотиками, они все ведут себя неадекватно и агрессивно. И вот пока ты дождешься эту кнопку, ну, нажал ты кнопку 112, он мне тут же прилетел, он мне тут же отреагировал. 112, они берут телефон, они тут же берут, когда ты набираешь, но участковый к тебе едет и полдня, и 3 часа, и 5. Ты должен следить его ждать, потому что ты его вызвал. И та же самая история будет здесь. Пока вы не напишете объяснительное, не будет. Что это приведет? Просто затраты финансов. Мне кажется, что пока сейчас требования не будут в дисциплине, и не будет увеличен штат сотрудников ППС, которые будут курировать, физически сами приходить курировать и сами отвечать за то, чтобы был порядок, сколько бы ты кнопок туда ни сделал, каких бы ты кнопок везде должны быть...
1: И каких бы ты веб-камер там не поставил, ничего особенно не произойдет.
2: Ничего не приведет.
1: Все в людском факторе заложено. Человек в погонах, человек при исполнении, и сразу же другая реакция абсолютно. Спасибо. Благодарим главного эксперта Народного фронта в сфере ЖКХ Светлану Калинину. А вот я тут покопался и посмотрел, что, оказывается, все веб-камеры, о которых в том числе звучит предложение одного из депутатов, в Минстрой, соответственно, пришло письмо с инициативой. Так вот, я к тому, что эта инициатива, она дублируется с тем, что уже прописано в программе «Безопасный город», а именно в рамках этой программы камеры видеонаблюдения на детских площадках. Так что же мы тогда, получается, одно не исполняем, мы пытаемся новое что-то придумать. В любом случае, детские площадки – это общественное пространство, и это зона ответственности, конечно же, правоохранителей. Если там люди выпивают, пьют, ведут асоциально, то соответствующая реакция должна быть от людей в погонах.
4: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
4: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
0: 8:31:10 показывают часы эфирной московской студии. Понедельник, 13 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Идем дальше. Мы привыкли читать инструкции к лекарствам, но далеко не всегда обращаем внимание на то, что лежит у нас в тарелке. Вот так витиевато начинаю я подводить к теме. Между тем, некоторые продукты способны усиливать действие препаратов, другие, наоборот, снижают их эффективность или даже могут вызывать опасные побочные эффекты, и в нашей стране планируют сделать эту информацию более доступной. Создадут цифровой реестр совместимости лекарств и продуктов питания. Он объединит данные о влиянии генетических особенностей человека на действие лекарств и пищи. Ну, кроме того, с 1 сентября, кроме того, что это начнется новый учебный год, официально появится новая медицинская специальность – нутрициолог, а также врачи здорового долголетия. Идея выделить нутрициолога социологию в отдельное направление, уже поддержали в Роспотребнадзоре. И вообще медицина все больше уходит от принципа «одно лечение подходит всем», то, что помогает одному человеку, другому может вызвать побочные эффекты или вовсе не подействовать. И причина не только в возрасте или хронических заболеваниях, но и в особенностях обмена веществ, генетики, даже привычном рационе. Многие даже не подозревают, что, например, обычный грейпфрут может изменить действие некоторых лекарств. Зеленый чай, молочные продукты или какие-то биологически активные добавки тоже способны влиять на эффективность терапии. И получается, что успех лечения зависит не только от правильно подобранного препарата, но и от того, что человек ест каждый день. Вот такое, наверное, для многих открытие. С другой стороны, возникает вопрос, насколько готова система здравоохранения к такому персонализированному подходу? Ведь создать цифровой реестр – это только первый шаг. Важно, чтобы врачи могли быстро пользоваться этой информацией, а пациенты понимали, зачем она нужна и как применять ее в жизни.
1: В общем, как будет выглядеть этот реестр совместимости лекарств и продуктов питания? Новое уравнение, получается, нам теперь предстоит всем решать, как быть и вообще как-то скажется на наших повседневных привычках и здоровье. Об этом поговорим с членом Центрального штаба Народного фронта, профессор Сеченовского университета, педиатр, аллерголог, иммунолог, пульмонолог Павел Бережанский у нас на связи. Павел, доброе утро.
0: Здравствуйте.
9: Доброе утро, Валентин, Кирилл. Доброе утро.
0: Задаемся вопросом по поводу целесообразности этого реестра и как это будет на практике выглядеть. Что лично вы думаете?
9: Ну, если говорить про целесообразность, действительно, нутрициологию, ну, наверное, уже пора, да, вводить в официальную медицинскую специальность, потому что у нас в настоящее время нутрициологи кто? Те, кто не имеет медицинского образования, большое количество специалистов, обучившихся на различных курсах, мероприятиях и так далее. Поэтому очень важно, да, что это была медицинская специальность, потому что не зря говорят, да, ты тот, что ты ешь. И это важное направление. Понимать про фармакогенетику, вообще про генетический реестр, это очень важно. Потому что, посмотрите, у нас очень большая страна. И один вот из примеров, что, например, в европейской части страны, когда мы лечим определенные заболевания, в том числе там, эпилепсию, да, назначаем препараты, фармакогенетика в европейской части страны русского человека отличается от фармакогенетики, например, в Владивостоке, в Сибири и дальше. То есть нам здесь, например, надо эти препараты назначать дозировки меньше, чтобы они подействовали так же, а там надо назначать дозировки больше. Это вот такой генетический код. И таких взаимосвязей очень много. И правильно вот сказали действительно про продукты, потому что продукты позволяют усваивать больше витаминов, полезных веществ, взаимосвязи с лекарствами, с обменом веществ, со сном и так далее.
1: То есть мы можем максимизировать эффект, и тогда у нас не будет ни полных, ни страдающих ожирением. И вообще будет замечательно,
9: ну,
1: все.
9: Конечно, но здесь, конечно...
1: И экономика еще выгоду получит, правда?
9: Здесь очень важный момент, что еще все в руках конкретного человека. Большинство, например, заболеваний у нас, которые вот социально значимые, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, метаболический синдром, инсульты и так далее, это же здоровье-зависимые заболевания. И большое количество факторов риска, они связаны как раз с питанием, с образом жизни человека. Если будет возможность, да, как-то вот персонифицированно создать реестр, чтобы человек у себя в госуслугах видел, что да, вот эти продукты мне подходят, а вот это вот постараться бы исключить, да, там углеводы и так далее. Вроде все про это знают, но когда это будет напоминаться, это будет реестр, не знаю, в своей карте, может быть, это поможет. А так 30-40% ишемических болезней сердца, летальных исходов можно с помощью здорового образа жизни сократить. И это колоссальная цифра вообще для государства.
0: А готова ли сама система к вот этому внедрению и переходу к вот этой вот такому, да, персональному подходу? Потому что зачастую, обращаясь там к терапевту или к другому специалисту, выписываются лекарства без учета вообще какой-то индивидуальной особенности человека.
9: Ну, здесь, наверное, важный момент сказать, что у нас, наверное, страна единственная в мире, где был такой участковый принцип медицины, да, где был участковый врач-педиатр, участковый врач-терапевт, знал своих пациентов. К сожалению, в последнее время, да, вот меняется немножко этот подход, но таких подходов больше нигде не было. Я считаю, наверное, что вот участковость – это одно из гениальных изобретений, потому что конкретно врач знает своих конкретных пациентов. И вот это надо, конечно, стараться сохранять. Сейчас немножко это все в разбросе находится. Если говорить конкретно к нутрициологии, к питанию, в настоящее время, конечно, система такая не на 100% готова. Есть готовность, есть, да, реестр, у нас есть электронные карты, но не готовы в том, что даже специальность будет внедрена с 1 сентября. Но под это надо пройти лицензирование, под это надо создать определенные условия, чтобы этот специалист мог работать. И это тоже такой длинный путь на несколько лет, минимум. И это несколько лет в больших, хороших учреждениях.
1: Правильно ли я понимаю, что сейчас вот с 1 сентября те самые нутрициологи, которые не имеют документов, о которых вы чуть ранее сказали, не имеют должных документов, должного образования, не смогут презентовать свои услуги в этом качестве? То есть они будут что? Вне закона, да? Правильно я понимаю?
9: Ну, здесь нам надо понять, что у нас есть медицинская нутрициология, да? То есть у нас есть, смотрите, врач-диетолог. Это специалист, который занимается с пациентами с заболеваниями. То есть это клиническая медицина. Да, это диетолог-врач. Врач-нутрициолог – это, это формирование правильной привычки, профилактика. Это условно врач, который занимается условно здоровыми пациентами, то есть воздействует на факторы риска. Это все медицинские специальности. Есть у нас, понятно, что не медицинские специальности, кто был нутрициологами, они могут быть консультантами. Мы же понимаем, что да, вот они могут оказывать консультативные услуги. Это, но это не будет считаться медицинской вообще услугой. Это раз, да. Ну, если мы нормализуем, да, юридически правильно дело, что нутрициология – это медицинская теперь уже наука, медицинская специальность, то, конечно, правильнее обращаться вообще к специалистам с медицинским образованием, которые на это очень долго учились. И это важно, потому что врач-нутрициолог будет видеть все вот эти взаимосвязи, так сказать, с лекарством, с питанием, с образом жизни, как человек спит. Потому что даже те продукты, которые мы едим на ужин, они могут повлиять на наш сон. Чем больше продуктов, например, с триптофаном, тем лучше человек будет спать. Потому что из триптофана образуется мелатонин, гормон, из-за которого мы спим. Таких взаимосвязей
0: очень много. А где он содержится?
9: В продуктах? Да. Ну, основные продукты – это сыры, это икра, это рыба, это бобовые.
0: Это надо есть на ночь, правильно?
9: Ну, тут вопрос стоит на ночь, это очень так условно. Да, вечером за 1.5-2 часа до сна. Вечером. И получается, чем больше триптофана, тем больше серотонина, а из него образуется вечером мелатонин. Из гормона, за которого человек засыпает. Да, и таких вот моментов много. Ну и правильно подобраны биологически активные добавки. К сожалению, у нас 80% населения живут в дефицитных состояниях по тем или иным витаминам. Витамины D, железодефицитное состояние, это 30-40% населения, понимаете, йододефицитное состояние. С этим действительно надо заниматься и работать. Но это профилактика, основа здоровья.
0: Безусловно. А вот мы еще читаем в этой новости, что врачи и пациенты смогут подбирать лечение и диету индивидуально с учетом генетического профиля человека. И вот эта формулировка, честно говоря, меня смущает. Потребуется ли пациентам проходить генетические какие-то исследования, чтобы пользоваться такими рекомендациями? Как вы считаете? Потому что, насколько я знаю, генетические исследования сейчас возможны только в рамках ОМС, если речь касается подготовки, да, к деторождению, или когда женщина беременна, или когда онкология. Как это вот должно выглядеть на практике, чтобы это действительно заработало и не ударило по кошельку?
9: Ну, действительно, это уникальное такое направление, но хочу сказать, что генетика становится более доступной для людей. Например, полное секвенирование экзома, когда посмотреть можно весь генетический код человека, это, конечно, полгода делается и стоит там, ну, около 100 тысяч рублей, если мы скажем. Но если мы говорим про питание, мы можем смотреть отдельные полиморфизмы, и генетика сдается очень легко. Мазок, например, щеки. Да, или когда сдают анализ крови, можно взять и генетический анализ. И отдельные вот эти полиморфизмы, они действительно стоят недорого. Это возможность даже включения в систему ОМС, потому что отдельно посмотреть гены, как что переваривается. Да, у нас, например, вот я начал с того, что в разных регионах России по-разному препараты метаболизируются у человека. А то же самое, например, возьмем омегу. У нас, между прочим, люди очень мало едят омеги-3, это вот у нас рыба, да, потому что надо есть минимум 2-3 порции рыбы в неделю, где содержится омега, еще и правильно ее хранить, там свои подходы есть. А в принципе у нас генетически, если мы дадим некоторые полиморфизмы, гены посмотрим, у каждого человека омега переваривается по-разному. Кому-то нужно, может быть, одна порция рыбы в неделю, ему хватит, потому что у него будет усвояемость выше, а кому-то нужно, например, две. Кому-то надо сократить другие продукты, например, определенный там витамин, например, цинк сократить омегу-6, но зато будет омеги больше. Поэтому фармакогенетика – это направление, которое развивается, оно становится уже доступно, и по стоимости это дешевле, чем анализы на некоторые витамины в настоящий момент. Это вот такая стоимость. Поэтому интересно.
0: Интересно, а мне вот еще что важно, вот вы говорите там, что не хватает там цинка, йода дефицит, витамина D дефицит, омега, а вот, собственно, как разобраться, что этого всего не хватает, кто должен заниматься профилактической такой медициной, как это выглядит сейчас, потому что почему, собственно, эти всякие блогеры, фитнес-тренеры и вот эти псевдоконсультанты в интернете популярны, потому что они, собственно, как раз... кажется, как будто бы доступным языком рассказывают какие-то вещи. На ваш взгляд, поможет ли появление официальной специальности навести в порядок в этой сфере и действительно сделать медицину такой более профилактической?
9: Ну, действительно, мы видим проблему, да. Основная проблема, опять же, в людях нехватки специалистов. Если говорить о перспективе, да, это поможет, но поможет кому? Те, кто обратился к этому специалисту. Если мы говорим о доступности, конечно, вот блогеры, все, кто рассказывает, они более доступны, находятся в социальных сетях, все это рассказывают, люди их листают. А врачи, к сожалению, и вообще медицина такая консервативная отрасль, где если рассказывают, то только врачи учат врачей, да, и очень таким сухим консервативным языком. Единицы врачей сейчас переходят на такой популяционный, да, можно сказать, уровень, а это действительно надо. Но, в принципе, если правильно будет организована структура, если врачи будут доступны, и диетологи, и нутрициологи, то действительно это поможет. Но мы здесь говорим еще о регистрах, реестрах, то есть это все будет в официальных картах. ЕМИАСе, это будет все на госуслугах, и даже индивидуально подобраны какие-то моменты по терапии, по рекомендациям человек сможет просмотреть в официальных картах. Поэтому поможет, да, но до этого нужно время.
1: Хватит ли врачей здорового долголетия по всей стране, как вы думаете?
9: В настоящее время дефицит врачей у нас, да, высокий, более 40%, если по среднему медицинскому персоналу более 60%. И на ближайшую перспективу вообще врачей не хватает и медицинских сестер. Поэтому по здоровому долголетию в настоящий момент тоже не хватит, да, но на перспективу до 30-го года по развитию, да, должны где-то скорректировать эти моменты, потому что открывается очень много и вузов, и филиалов, ну и делают определенные шаги в эту сторону.
1: Посмотрим, как изменится ситуация. Спасибо, Павел, член Центрального штаба Народного фронта, профессор Сеченовского университета. Павел Бережанский был у нас в эфире.
0: Сегодня медицина постепенно меняет свою философию. Все чаще речь идет не о том, как эффективно лечить болезни, а о том, как сделать так, чтобы человек вообще не заболел. Главное, чтобы кадры были.
4: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
12: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
14: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
13: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
16: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информации о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
15: И каковы последствия?
16: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
15: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
16: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
15: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
16: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
15: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
16: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
15: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
16: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойные явления в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
15: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
16: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
15: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
16: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
15: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
16: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, ним, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
15: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
18: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
19: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
20: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
17: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
4: «Радио России» – главное радио страны. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России продолжают громить портовую инфраструктуру Украины. Больше 30 призывников отправились из московского региона на службу в армии. Не успел. Русофобский политик Линдси Грэм перед смертью грозился ужесточить санкции против России. Подробности далее. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по портам Украины, сообщили в Минобороны. Для этого использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники. Как отметили в военном ведомстве, в результате групповых ударов поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске и Одесской области, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Тем временем экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и месту запуска беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южное». Об этом сообщили в Минобороны. Удар наносился по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Ореховатки, Николаевки, Дружковки, Часово Яра, Кондратовки и Николайполье. За сутки противник потерял до 155 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 6 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбито 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 85 октокоптеров.
1: На ключевых направлениях войска Юга уничтожили за сутки 17 антенн связи, 7 наземных робототехнических комплексов, 14 пунктов управления беспилотниками, а также 11 БПЛА самолетного типа. 342 украинских беспилотника сбили за минувшую ночь средства ПВО над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны сбивали над 15 регионами, включая московский. По другим темам. Сенаторы обсудили угрозу нейросетей для человека. По этому поводу состоялось отдельное совещание, на котором парламентарии призвали найти баланс между развитием ИИ и сохранением человеческой сущности. По словам Алексея Пушкова, в ближайшей перспективе должен быть принят пакет законодательных мер, который установит процесс, когда человек делегирует машине ключевые задачи – учиться, думать и творить. По убеждению сенаторов, передача нейросети ключевых задач лишает человека развития как личности и ведет к деградации. Однако полностью запрещать использование нейросетей. Большая ошибка, считают политики. Закон нужен для предотвращения вседозволенности и злоупотреблений. Отдать долг Родине отправились призывники столичного региона. В весенний призыв на службу призвали свыше 35 тысяч юношей. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа. Призыв является непрерывным процессом, в то время как отправки проводятся строго в установленные законом сроки, пояснили военные чиновники. Из этого количества призывников 200 отправятся служить в президентский полк Московского Кремля Федеральной службы охраны. Еще более 140 человек стали частью научных подразделений. Кроме того, свыше 150 действующих атлетов стали кандидатами в сборные команды России по олимпийским и военно-прикладным видам, отметили в Московском военном округе. В Бахрейне уничтожен американский командный центр управления БПЛА. Об этом сообщили в корпусе стражи Исламской революции Ирана. Военные отчитались об очередном ударе по американской военной инфраструктуре. Помимо пункта управления дронами, на воздух взлетели ремонтная база для вертолетов и ангары для самолетов радиоэлектронной борьбы. В свою очередь, командование вооруженными силами США заявило о завершении очередного раунда атак по Ирану. Американские военные впервые применили против республики ударные морские дроны. По данным ряда СМИ, взрывы раздавались накануне в 13 иранских городах, где могут находиться радары, пункты запуска ракет и БПЛА. Дождевой паводок продолжает затапливать Свердловскую область. Подтопленными остаются 169 частных жилых домов, более 1000 приусадебных участков, а также 10 мостов и 3 участка автодороги. Как сообщили в региональном управлении МЧС, за минувшие сутки от паводка освободились 32 дома и 136 участков. Напомню, накануне из-за потоплений перекрыли 2 участка федеральной дороги Екатеринбург-Тюмень. В Свердловской области с июня идут проливные дожди, повышается уровень рек. Последняя предсмертная шутка американского сенатора-республиканца Линдси Грэма был едкий комментарий о санкциях против России и Ирана. Политик, скончавшийся накануне на 72-м году жизни, известен своей русофобской позицией. Как сообщил источник новостного портала Axios, последние две недели Грэм активно продвигал идею ужесточения американских санкций против Москвы и Тегерана. Когда сенатор почувствовал, что ему становится хуже, в разговоре со своим собеседником он решил пошутить. «Я не могу сейчас умереть, мне еще нужно разобраться с санкциями против России и Ирана», — сказал Грэм. Через несколько часов он скончался у себя дома, предположительно от сердечного приступа. Добавлю, ранее Росфинмониторинг включил Линдси Грэма в перечень террористов и экстремистов. Дожди с грозами вновь не обойдут стороной московский регион. Дневная температура не поднимется выше плюс 23, что немного прохладнее климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Сегодня столичный регион Центральной России окажется в тыловой части циклона, поэтому в Москве будет облачно. С прояснениями пройдут кратковременные дожди, грозовое положение. Ветер преимущественно северных румбов по силе 4-9 метров в секунду порывистый. Ну и температура воздуха после полудня составит плюс 19-22, по области 18-23. Это пока что на несколько градусов прохладнее, чем положено по климатической норме «Могушки лета».
1: По словам Тишковца, летнее тепло и солнце вернутся в столицу в среду. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Данил Медведев поднялся на 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев опустился на 16-ю позицию. Женщин первой ракетки России остается Мира Андреева, которая занимает 5-ю строчку. Диана Шнайдер опустилась на 18-ю позицию. Екатерина Александрова 19-я, Анна Калинская 20-я. Лидируют в рейтинге итальянец Яник Синер и Арина Сабаленко из Белоруссии. Петербургский «Зенит» дома победил чемпиона Сербии по футболу «Цервену Звезду» со счетом 3-1 в товарищеском матче. В составе российской команды мячи забили Александр Соболев с пенальти, Роман Вега и Филиппе Аугусто. Россиянка Арина Ковшова стала серебряным призером этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Милане в упражнениях с лентой. Другая представительница России Мария Борисова показала 8-й результат. В упражнениях с мячом Борисова осталась 5-й, а в упражнениях с булавами Ковшова заняла 6-й.

0: по 100 метров комплексным плаванием. 2 очка, 1 подбор и 1 результативная передача российского центрового Виктора Лахина не спасли Сакраменто Кингс от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Вашингтон Уизардс со счетом 85-104. Россиянин провел на паркете чуть более 1 минуты. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода.
5: В Петропавловске-Камчатском сегодня 15-17 градусов, в Магадане всего 14-16, во Владивостоке, Челябинске и Тюмени 23-25, кратковременные дожди с грозами, в Красноярске и Архангельске 21-23 градуса, в Петрозаводске и Сыктывкаре 23-25 без существенных осадков, в Кирове, Казани и Воронеже 21-23 временами дожди с грозами. В Симферополе сегодня 25-27, ожидается кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 25-27 тепла. В Москве дожди, местами сильные, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице около 18 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.
6: Кавказские экспедиции Анны Закс.
7: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
6: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.
8: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
9: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
10: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
8: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
9: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
10: Да не может быть, Маша.
8: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
9: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
10: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
8: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
14: Передаем сигналы.
6: Сигналы точного времени.
15: 9 часов 12 минут 17 секунд. Точное московское время. Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин в эфирной студии. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Следим мы за новостными лентами, за оперативной обстановкой. И читаем мы сводку. ФСБ сорвала масштабные теракты с использованием дронов на военных аэродромах. Серия террористических актов с использованием беспилотников предотвращена на территории Амурской и Челябинской областей, сообщили в спецслужбе. Объектами готовящихся атак должны были стать военные аэродромы. Планировались диверсии на одном из ведущих российских оборонных предприятий. По имеющейся информации за организацией данного нападения стоят Украина и ее западные кураторы. Сотрудники ФСБ задержали непосредственных исполнителей и пособников, которые участвовали в подготовке ударов.

0: Также есть информация, что жителей Омска привлекли к административной ответственности за публикацию кадров атаки беспилотников на омский НПЗ. Управлениями ФСБ и МВД по Омской области установлены и привлечены к ответственности люди, причастные к публикации кадров атаки дронов на омский НПЗ. Несмотря на запрет антитеррористической комиссии Омской области, некоторые граждане выложили в соцсети видеоатаки. Дословно, что говорится в сообщении ведомства. Опубликованные видеокадры могли быть использованы украинскими террористическими организациями для нагнетания паники в российском обществе, а также наведения и корректировки следующих ударов беспилотников. И вот эти сообщения вновь поднимают вопрос, насколько современная безопасность зависит не только от работы спецслужб, но и от того, насколько легко сегодня человека можно найти, убедить и вовлечь через цифровую среду. И здесь возникает связь с другой дискуссией о безопасности детей, подростков в интернете и предложениях ограничить использование социальных сетей несовершеннолетними. Потому что сегодня цифровое пространство стало не просто местом общения и развлечения. Это среда, где распространяется информация, формируются взгляды, появляются новые риски, угрозы. И, конечно, вопрос запрета соцсетей для детей, он очень сложный. С одной стороны, родители и специалисты все чаще говорят о негативном влиянии цифровой среды, зависимости от гаджетов, кибербуллинге, мошенничестве, контактах с незнакомыми людьми, распространении опасного контента. А с другой стороны, полный запрет может оказаться не решением, ведь дети, подростки, все равно будут искать способы обходить ограничения. Гораздо важнее, на мой взгляд, научить их безопасному поведению в интернете.
1: Потому что интернет это все-таки, давайте честно скажем, библиотека. Библиотека, в которой
0: существует... Ты библиотеку сейчас оскорбил.
1: Ну, современная библиотека, ладно? Библиотека 2.0, 3.0, как угодно. Скорее библиотека, да, чем просто развлечение. Развлечение — это не только просмотр маленьких видео, да, коротеньких и так далее. Палитра развлечений за периметром интернета куда более обширна, да, ламповые развлечения, пойти поиграть в футбол и так далее, и так далее. Все это тоже где-то рядышком в этой истории. Ну что ж, время представлять эксперта. Михаил Богданов, автор телеграм-канала «Богданов» о школе и не только, учитель информатики школы номер 564 Санкт-Петербурга. С нами на связи Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ага.
0: Михаил. Пытаемся мы наладить связь с нашим экспертом. Сегодня ребенок получает доступ к огромному объему информации раньше, чем успевает сформировать критическое мышление. И, наверное, многим родителям это удобно, потому что ребенок не отвлекает родителя от, возможно, работы, от каких-то других дел. Поэтому вопрос стоит не только в том, сколько времени ребенок проводит в интернете, но и в том, с кем и с чем он сталкивается, кто может на него влиять и умеет ли он распознавать манипуляции. Нам коллеги подсказывают, что вроде как связь наладилась. Михаил?
2: Да, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Не первый раз возникает дискуссия на тему, стоит ли ограничивать детей в интернете, стоит ли запрещать. Как вы к этим всем мерам относитесь?
2: Ну, понимаете, тут у нас двоякая ситуация. С одной стороны, есть определенная логика в, значит, в словах тех, кто стоит за тем, чтобы детей как-то ограничивать в использовании гаджетов и интернета. Вот. Но есть другая сторона медали, что вообще-то у нас, ну, во-первых, запретами это все-таки не отрегулировать, ну, потому что это век современный. Наверное, довольно сложно сделать, даже просто практически, да. А с другой стороны, ну, хорошо, вот мы сейчас говорим о запрете, а в то же время одновременно с этим все время говорим об использовании интернета, об использовании там соцсети и всего остального в той же самой учебной деятельности, всех тех же самых, так сказать, ну, в быту и так далее. То есть вот здесь надо как-то определиться, как мы вот от электричества предлагаете, что называется, дорогие товарищи, отказаться, к лучи не вернуться. Ну, то есть странная такая история. Ну, даже предположим, гипотезу такую выскажем, что отказались, да, ну а чем заменили? Где у нас позитивный контент, где у нас, соответственно, у нас все это уже давно отсутствует. Где у нас кино, не знаю, правильное для детей, где у нас книжки для детей, значит, которые зачитываются дети. То есть нам нужно, мне кажется, все-таки к этому вопросу подходить немножко иначе. То есть нужно ставить вопрос о том, а почему у нас использование негативного, негативной стороны интернета, оно там превалирует вместо того, чтобы работала позитивная сторона этой технологии. Вот. Поэтому, для меня любые запреты — это всегда такая, что называется, дорога с двухсторонним движением. То есть, запретив, мы сразу огребаем кучу других проблем. Вот поэтому, не знаю, у меня очень большие сомнения относительно того, что, во-первых, это реализуемо, а во-вторых, это правильная тактика.
1: Давайте еще раз просто обозначим, что в официальном аккаунте Совета по правам человека эта идея начала обсуждаться. Идея о запрете социальных сетей для детей.
0: И удивительно, что проводился опрос, и больше половины участников высказались за ограничения для подростков до 15 лет. Примерно треть за более мягкий вариант, когда нужно согласие родителей. Только 12% инициативу не поддержали. Но ведь что тут удивительно, да? Ведь половина участников наверняка это родители, которые зачастую сами дают ребенку смартфон в ранний возраст, чтобы занять его. И тут, конечно, возникает такой вопрос дискуссионный. Где проходит граница между удобством для семьи и риском для ребенка? И, в принципе, кто должен нести основную ответственность за безопасность детей в сети? Родители, школа, государство или сами интернет-платформы? Как вы считаете?
2: Вот опять, да, мы все время говорим социальные сети. Ну, хорошо, социальные сети мы ограничили, да. Ну, кто, во-первых, это будет, действительно, вы правильно говорите, контролировать? Да? Опять на учителей это повесим или на кого? А родители действительно сейчас очень рано дают в руки гаджеты, и это вот проблема, да. То есть, скорее, здесь нужно говорить о пропаганде, да, воспитании там и взрослых, и детей в плане грамотного использования, да, этих всех технологий. Соцсети сами по себе это просто, как нож, да, на кухне. Его можно и масло порезать, и человека убить. Поэтому, я не очень понимаю, попытки нормативно регулировать сложные социальные процессы. Да?
1: То есть, а что детям предложить взамен? Детям и их родителям.
2: Я о чем и говорил. Давайте сначала поговорим о том, чего предложить взамен, да, и как правильно организовать их жизнь, чтобы у нас наконец-таки появилось, например, то же самое детское кино. Где оно? Мы говорим об этом. А где? Сейчас довольно модная тема, сериалы, да, многие их смотрят. Вы мне можете назвать хоть один подростковый или детский сериал, которым все засматриваются? Нету такого. А почему нет?
1: Молодежка почему-то вспоминается, но со мной могут поспорить.
2: Тут 7-летней давности какая-то история, правда?
0: Причем
2: воспитывающие,
0: это же
2: что
0: ведь
2: самое важное.
0: Ты не можешь на весь день посадить ребенка, смотреть, классику,
2: понятно,
0: советского кино или современное какое-то качественное. Тут же вопрос именно коммуникации. И зачастую же в интернете дети в различных соцсетях общаются и выкладывают какие-то видео именно для того, чтобы была реакция. Вопрос именно в этом.
2: Как раз у детей, у подростков, у подростков, да, у них как раз ведущая деятельность действительно коммуникационная. А где альтернатива? Да, здоровой, правильной, воспитывающей среды коммуникации. Где наши движперы, которые не пойми чем заняты, да? То есть, тут масса вопросов не к интернету, а к нам в другом смысле, да? А чем мы можем предложить, какую альтернативу для детей, для подростков, для того, чтобы они эту свою естественную потребность, да, реализовывали в здоровом пространстве, в подконтрольном пространстве, в воспитывающем пространстве. Это пространство надо создавать. Это сложно, это тяжело, это проще дать ребенку телефон в руки.
1: Угу.
2: Это та самая проблема, с которой все и начинается, когда родитель, да, в детстве, там еще до школы, отдает ему этот смартфон для того, чтобы с ним не надо было возиться. А потом мы огребаем все эти самые...
1: Все эти проблемы, все эти расстройства, потому что контроль здесь самое важное. И вопрос дозирования, да, этих гаджетов. Спасибо, Михаил Богданов, автор телеграм-канала «Богданов» о школе и не только, учитель информатики школы номер 564 Санкт-Петербурга, был у нас в эфире.
0: Продолжаем разговор с психологом. Екатерина Галяева с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Задаемся вопросом, как правильно разговаривать с подростком об опасностях интернета, чтобы это не воспринималось как тотальный контроль, недоверие.
1: Нравоучение.
0: Важнее сегодня ограничивать доступ детей к цифровому миру или учить их безопасно в нем жить?
3: Ну, безусловно, я за второй вариант, потому что цифровая среда – это наше настоящее и наше будущее. Поэтому я абсолютно согласна с Михаилом, с которым вы вот только что закончили обсуждение. Вопрос состоит не в том, как нам запретить и как нам контролировать, а в том, как нам создать смыслы, создать пространство принятия, создать пространство, в котором взрослые действительно видят ребенка, по-настоящему видят его. Мне кажется, что основная задача в этом.
1: Хорошо, а вот объясните, пожалуйста, нам, да и, собственно, тем, кто слушает, безусловно, в первую очередь, потому что нас слушают, ну, как правило, родители, да, детей чаще всего, да. Вот мы чего не знаем об опасностях интернета и проникновения этого контента в бесконтрольном режиме? Меняются привычки, меняется психика, не развиваются другие важные навыки. Это я так понимаю, верно?
3: Я бы немножко по-другому поставила вопрос. Психика меняется всегда. Психика – это то, что всю нашу жизнь отвечает на несколько условий. Конечно, биологический субстрат у всех он разный, да, кому с чем повезло. Конечно, это средовые условия. И вот эта бесконтрольность в интернете – это те самые средовые условия. Мы с вами можем провести аналогию в нецифровой среде. Если ребенок брошен родителями на произвол судьбы, в общем-то, да, иди погуляй. Да, скажем, 50 лет назад такие дети тоже легко могли попасть в плохую компанию, да, когда не было близости, когда не было настоящего такого внимания к ребенку, к его внутреннему миру, когда ребенок как будто бы выносился за рамки семейной системы, прежде всего, тут я говорю, конечно, о семье, но и о школе. Вы знаете, что сейчас функции воспитания школа не занимается, как раньше. Да, на школе лежит функция
0: образования. А родители сегодня функции воспитания занимаются? Почему-то мы вот этот фокус меняем
3: очень
0: на школу.
3: Мы его не подменяем. Мы говорим о том, что очень важно, чтобы и там ребенок воспринимался как личность. Чтобы ребенок был не функциональной единицей, которая должна быть тихой, не мешать, приносить хорошие отметки, соответствовать каким-то критериям. А когда мы видим действительно в ребенке человека, а ребенок это человек, у которого просто меньше опыта и больше уязвимость, то всегда находятся те, кто будут бороться за вот этого гипотетического нашего ребенка, да, чтобы перехватить управление. И за счет чего они это делают? За счет интереса, за счет внимания. Да, мы знаем, сколько киберпреступлений, и они все основаны на том, что ребенком, ну, псевдо, конечно, в кавычках, интересуется, но он это принимает за чистую монету. То есть свято место пусто не бывает. Если не мы, не родители, не взрослые, которые так или иначе находятся рядом с ребенком, не школа, не какие-то другие институции, то вполне, не просто вполне вероятно, а именно это мы и наблюдаем, что ребенка поглощает среда нежелательная.
0: И это, конечно же, опасно. Вот наша слушательница Зоя пишет: родители сами поощряют использование соцсетей детьми даже в самом нежном возрасте. Дети 5-6 лет с одобрением мам и пап говорят о лайках, блогерах, друзьях в сетях, видосиках и прочем. Подытоживая наш разговор, может ли полный запрет соцсетей быть эффективной мерой, или он только усилит интерес ребенка к запрещенному?
3: Я отвечу так. Для части детей он будет эффективным, но это очень жесткий контроль, а жесткий контроль не очень хорош для развития личности. Такой тотальный, да, контроль, в котором нет собственного «я». И для другой части детей они просто будут более изворотливы и будут находить лазейки. Это не будет эффективным. Поэтому тут мне кажется, что нужно сместить фокус, или важно сместить, да, не нужно, а важно, с суперконтроля на диалог, на вот, я согласна с Михаилом, учителем информатики, который говорил о том, что детям необходимо другое пространство, более интересное.
1: Будем искать его и формировать сами, в том числе с вашей помощью. Спасибо. Екатерина Галяева, психолог, детский нейропсихолог, был у нас на связи. А вот Минпросвещение тем временем устанавливает нормы просмотра телевизора для детей, а еще рекомендует не выключать детям мультик за 5 минут до конца. То есть, условно, с 11 до 14 лет можно смотреть до 2 часов, в категории с 8 до 10 лет 1 час в день. Кстати, а выполняется ли это на местах, что называется? Я очень сильно сомневаюсь в этом во всем.
0: Будем следить за новостями, в том числе, которые касаются наших детей. Наш номер 8-925-222-9992. Кирилл Гришин, Валентин Веретенников. После короткой паузы продолжаем.
4: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
5: Шереметьев.
4: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
6: Виктор Васильев. Илья Носков.
7: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
6: Ольга Ломоносова.
8: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
6: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
9: Неужто ты гордость семьи?
10: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
6: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
11: Мороженое, чипсы.
12: Таких дедушек не бывает.
13: Отец твоего отца.
14: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
15: Нам надо их помирить.
14: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
16: Сигналы точного времени.
0: 9:31:10 показывают часы эфирной московской студии, понедельник, 13 июля. На протяжении всего сегодняшнего эфира мы поднимаем вопрос безопасности наших детей, да, говорили мы и о детских площадках, и о цифровой среде, и читаем мы новостные ленты. Мост рухнул на купающихся детей в Приморье. Мальчику оторвало палец, девочку едва спасли, обрушение произошло на отдыхающих в одной из бухт под конструкцией, на ней находились дети, которые прыгали с сооружения в воду. Одной из девочек потребовалась экстренная реанимация на берегу. А другому ребенку оторвало палец. Свидетели происшествия оказали ему первую помощь на месте, наложив жгут на ногу для остановки кровотечения. Дозвониться до экстренных служб из зоны отдыха, как пишут местные жители, удалось с большим трудом. Пока оперативные службы находятся в пути, на пляже организована поисковая операция. Мужчины ныряют в воду рядом с обрушившейся конструкцией, чтобы проверить дно и убедиться, что под обломками моста не осталось людей. Прокуратура организовала проверку. Конечно, мы ждем всех подробностей, но самое страшное в этой ситуации даже не только сам факт обрушения конструкции, а то, что аварийный объект продолжал использоваться людьми. Дети находились на мосту, прыгали, рядом отдыхали семьи. И возникает вопрос, кто должен был заметить, что это место представляет угрозу? Кто отвечал за то, чтобы опасные конструкции не становились частью детского отдыха? И очень надеемся, что на эти вопросы будут найдены ответы, но, к сожалению, как всегда, после очередного ЧП.
1: Коллеги наши сообщают Вести Приморья об этом, действительно уточняя, что мост старый, аварийный, и ты абсолютно права, указывая, что, в общем, кто-то должен был нести ответственность за детский отдых, потому что если это место общественного отдыха, то тогда организатор отдыха, как то администрация местного пляжа, как он там называется, должна была взять на себя ответственность и как-то оградить все это дело. На пляже Большая Тавайза в бухте Муравьиная, Приморский край.
0: Не часто мы привыкли думать о безопасности как о чем-то формальном. Есть ли ограждение, стоит ли табличка, опасная зона, да, например, работает ли спасательный пост. Но настоящая безопасность начинается раньше, с контроля состояния объектов, своевременного ремонта и ответственности тех, кто управляет территориями. Ну и, конечно, отдельный вопрос – это готовность экстренных служб, и если верить той информации, которая на данный момент есть, когда происходит несчастье, каждая минута может быть решающей, если жители действительно сталкиваются с трудностями при вызове помощи, становится уже не просто трагическим совпадением, а системной проблемой, которую необходимо разбирать. Но мы будем следить за этой историей. Если будут подробности, возможно, коллеги из других программ «Радио России» эту тему возьмут в развитие и будут держать руку на пульсе. Но продолжая тему отдыхом, перемещаемся мы в Крым. В выходные появилась, наверное, для многих радостная новость. Правительство выделило 4,5 миллиарда рублей по страдавшие от атак ВСУ туротрасли Крыма. В заявлении Кабмина указано, что деньги должны быть направлены туристическим компаниям, которые оказались в непростой ситуации. И, собственно, также в середине прошлой недели глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о разработке мер поддержки местных предпринимателей, которые также оказались в сложной ситуации. Бизнесу пообещали снижение арендной платы, льготные кредиты и обучение.
1: Кроме того, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили сегодня утром после 11-часового перекрытия, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. Продолжают работать центры содействия в муниципалитетах Крыма, которые, причем, распределяют людям воду, помогают зарядить телефоны, купить лекарства и продукты. Вот такая работа на местах. Обсудим ситуацию с экспертом, практикующий юрист, аналитик, автор канала «Юрист на югах» Павел Селигзянов у нас на связи. Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Дополните нас, пожалуйста, как сейчас обстановка в Крыму.
5: Обстановка продолжает оставаться тяжелой. К сожалению, до стабилизации ситуации еще далеко. Действительно, появились пункты, которые организованы местными властями для поддержки населения. Единственный минус заключается в том, что информации именно в офлайне очень немного о них. Именно получить информацию сейчас в интернете достаточно тяжело, потому что если нет света, то чаще всего нет связи никакой. Поэтому необходимо, конечно, распространять эту информацию не только, знаете, на официальных сайтах ведомств, которые мало кто смотрит, или на официальных новостных каналах, да, в интернете, но и хотя бы на улице. То есть, опять же, есть билборды, да, на билбордах это размещать, к сожалению, такого пока нет. Также были введены меры поддержки, да, которые и для бизнеса, и для частных лиц, для жителей, но тоже есть нюансы. Вот, например, для жителей ввели поддержку, единовременную выплату в 15 тысяч рублей на человека в случае, если в его жилье не было света 48 часов подряд, и он находился именно в этом жилье. Тут возникает вопрос, да, а если света не было 47 часов? Чаще всего все-таки люди сидят без света не прям двое суток подряд, а могут сидеть сутки, там чуть больше суток, потом свет может дать, могут дать на полчаса, на час, на два, потом опять света нет. То есть, да, в таком случае, понятное дело, люди выплаты не получат. Также формулировка, если были, находились в этом помещении, то есть все 48 часов в этом помещении должны были находиться или как? Ну, то есть такие формулировки, да, с такими нюансами, которые показывают, что вроде как помощь оказывают, но чтобы ее получить, нужно соблюсти условия, которые как бы соблюсти, мягко говоря, практически невозможно. Потому что, опять же, вот чтобы двое суток подряд света не было, такого, ну, собственно, я, честно говоря, по крайней мере, по Западному Крыму такого не было. Все равно свет дают, то есть периодически, да, то есть. И, к сожалению, вот в этом есть определенный недостаток работы власти, именно в плане того, что меры вроде принимаются, но они иногда такие, кажется, знаете, для галочки, для того, чтобы Москву отчитаться, что мы вот меры приняли, а как на самом деле, это большой-большой вопрос.
1: Это очень печально, но дело в том, что у нас федеральный эфир, и ваше мнение очень важно, потому что его услышат те, кто принимает решения на самом высоком федеральном уровне. Павел, не могу не спросить о ситуации с топливом. Приходят новости о том, что разрешена продажа практически на 100 АЗС в Крыму. Свободная продажа топлива, сообщили в республиканском Минтопэнерго. Как на самом деле выглядит ситуация?
5: Ситуация с топливом остается также достаточно тяжелой. Вопрос в том, что бесперебойная подача топлива пока до сих пор не налажена. То есть топливо действительно подвозится, оно подвозится раз в несколько дней, то есть примерно два, иногда три раза в неделю на заправках есть топливо в населенных пунктах. Опять же, например, в Евпатории это было два раза в неделю на прошлой неделе. И опять же, люди заранее от, скажем так, сотрудников, да, заправочных станций получают информацию о том, что вот у них будет топливо, выстраивается очередь, да, приезжает один там бензовоз, и за пару часов топливо заканчивается. И, собственно, можно ждать дальше несколько дней. Цены на топливо достаточно высокие, то есть, чтобы вы понимали, цены не такие, как в московском, например, да, регионе. То есть в Севастополе, например, несколько дней назад, да, также видел чеки, да, цены на топливо в районе почти 300 рублей за литр. Это именно на заправках через QR-код, то есть это не какие-то там перекупщики или еще что-то. То есть помимо того, что топливо, собственно, дефицит, ну и, собственно, цены также, да, не далеко-далеко не рыночные. И именно с учетом того, что даже на заправках цены за 200 рублей, да, почти 300, то цены на черном рынке, если так можно выразиться, они уже далеко также ушли за 400 рублей. Это минимум.
0: Павел, спасибо вам за подробности. Практикующий юрист, аналитик, автор канала «Юрист на югах» Павел Селегзянов. Обсуждали ситуацию в Крыму. Вот дополнение: в Севастополе 13 июля временно остановили движение морского пассажирского транспорта из-за закрытия рейда. На площадях Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Ну а вечером 12 июля власти Севастополя сообщили о серьезной аварии на магистральных сетях за пределами города. Из-за технологического нарушения был значительно снижен доступный объем мощности.
1: 7 поездов Таврии тем временем опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста. Правда, движение по Крымскому мосту сейчас восстановлено.
16: Андрей Светенко, хранитель времени.
11: В этот день в 1917 году были обнародованы статистические данные об уровне безработицы в России. Неожиданно выяснилось, что в одном только Петрограде безработных уже более 80 тысяч человек. Казалось бы, ситуация однозначно складывается в пользу радикально настроенных революционеров, однако в заочной газетной полемике тех дней обнаруживаются неожиданные обстоятельства. Статья в «Московских ведомостях» под заголовком «У разбитого корыта». Цитирую. «В большевистской «Правде» еще недавно печатался какой-то дикий бред на тему, что трудящийся люд должен хватать работодателей за горло и сжать покрепче, требуя хотя бы увеличения расценок труда. Но теперь, оказывается, все обстоит не так просто. Если нет работы, то, понятно, нет и работодателей. И вместо того, чтобы хватать за горло, рабочие сами попали в цепкие лапы нужды». Конец цитаты. Безработные в те дни буквально осаждали заводских старост просьбами просьбами обеспечить их работой. Кстати, это любопытная деталь. В профсоюзных организациях существовала должность старост, занимавшихся именно трудоустройством. Не лучше обстояло дело и в Москве. Там в начале июля закрылся крупный машиностроительный завод «Семенова», работавший на нужды обороны. То, что кризис, понятно, но важно понять и внутреннюю логику процесса, конкретные причины. Продолжим цитату. Семенов, владелец завода, особым письмом министру торговли объяснил, что вынужден прекратить производство вследствие сильного падения производительности труда и непрерывного роста заработной платы, а также полного финансового истощения предприятия. Да, дело было в том, что с 1 июля 2017 года в России начали действовать новые законы о налогах предприятий, согласно которым вводилась прогрессивная шкала налогообложения до 30% и дополнительный налог на прибыль от 40 до 80% в зависимости от формы собственности. Кроме того, заводчики и фабриканты должны были повторно уплатить подоходный налог за предыдущий 1916 год. Вот отсюда-то и финансовое истощение. Еще одна любопытная деталь. В Донецком угольном бассейне местные промышленники, идя навстречу требованиям шахтеров, вообще отказались в их пользу от всех прибылей, но в ответ получили лишь новые требования о прибавках к жалованию. Рабочих, конечно, можно было понять, они ссылались на дороговизну. Однако, по расчетам министра труда Скобелева, если молоко, мясо, хлеб и масло вздорожали за годы войны на 400%, то почасовая стоимость рабочей силы выросла с 98 копеек до 9 рублей. Разве это нормально? Не на 900% вздорожала русская жизнь, сетовали московские ведомости и делали вывод. Рабочие ведут себя как победители в завоеванной стране. Нельзя резать курицу, несущую хотя бы и простые яйца. С вами был Андрей Светенко.
16: Радио России. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
15: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
17: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
18: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
16: Радио России. Главное радио страны.
19: На правах рекламы.
20: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
21: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. И Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
20: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
21: Да, именно это я и хочу сказать.
20: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
21: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777 60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60-60. Наши реквизиты. ООО Prodex, ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
20: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
21: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
20: И что же происходит во время этой процедуры?
21: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
20: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
21: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
20: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
21: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060.
20: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
21: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
20: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
3: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь

взглядов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через два года

0: Но не всюду нужно лезть.
1: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
2: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинские спецслужбы пытались добраться до военных целей на Дальнем Востоке. Власти хотят повысить школьный возраст для льготных авиаперевозок. Десант российских медиков высадился в горных районах Сербии. Подробности далее. Теракты на военных аэродромах Амурской и Челябинской областей предотвратили российские спецслужбы. Диверсии на объектах «Украинка» и «Шагол» планировали совершить украинские спецслужбы с помощью агентурной сети. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ. В планах Киева было не только взорвать вышеуказанные цели, но и совершить серию терактов на предприятиях ВПК, а также в отношении военнослужащих Минобороны. Силовикам поступила информация о том, что украинские спецслужбы забросили в Брянскую область больше двух десятков начиненных взрывчаткой FPV-дронов. До пунктов назначения их должны были доставить на легковых машинах с прицепом и двойным дном. Для маскировки в кузов погрузили бытовую технику. В ходе оперативно-боевых мероприятий силовики задержали исполнителей и пособников терактов. Точное количество агентов не сообщается. При обыске у них изъято 24 начиненных взрывчаткой FPV-дрона с модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства. Для беспрепятственного пролета беспилотники оснастили устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы оборудованием. Также у задержанных изъяты рации для обмена информацией с кураторами. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Следствие по данному делу продолжается. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по портам Украины, сообщили в Минобороны. Для этого использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники. Как отметили в военном ведомстве, в результате групповых ударов поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Власти хотят повысить школьный возраст для льготных авиаперевозок. Всем учащимся в период летних каникул предлагается предоставлять 50% скидку на авиабилеты. С таким предложением выступили единороссы. В Госдуме напомнили, что с января прошлого года такую возможность получили дети от 2 до 12 лет. И вот теперь парламентарии хотят снять возрастные ограничения и включить в эту категорию всех учащихся. Средства противовоздушной обороны Кувейта в эти минуты отражают воздушную атаку Ирана, сообщили в Генштабе кувейтских вооруженных сил. Там заявляют, что в воздушное пространство страны проникли враждебные воздушные цели. Ранее утром корпус стражи Исламской революции сообщил, что в Кувейте уничтожены зенитные ракетные комплексы «Патриот» на авиабазе Али-Аль-Салем и стратегическая радиолокационная система на авиабазе Ахмед-Аль-Джабир. О новом витке эскалации расскажет корреспондент ВГТРК Елизавета Морская.
5: Этой ночью мощные взрывы звучали по всему побережью Армузского пролива к западу от порта Бендер-Аббас, вблизи города Сирик и на острове Кешм, а также в городе Джаск на побережье Оманского залива. Агентство Мехр сообщает и о взрывах на побережье Персидского залива в Бушере, а также на юго-востоке страны в иранских провинциях Систан и Белуджистан и на юго-западе в окрестностях городов Ахваз, Мехшахр и Хандаб. Информацию о взрывах один за другим подтверждают местные власти, называя их следствием ударов противника. О ситуации в Армузском проливе поступает противоречивая информация. Днем ранее КСИР объявил о его закрытии до тех пор, пока Вашингтон не прекратит агрессию в регионе. Эту информацию в интервью NBC опроверг Дональд Трамп. То, что судоходство продолжается, также настаивают журналисты Axios. В руководстве Исламской Республики возобновление атак посчитали грубым нарушением прежних договоренностей. Меморандума взаимопонимания стороны подписали 18 июня, но в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. И Тегеран уже начал наносить ответные удары. По заявлениям КСИР, атакованы базы в Бахрейне и Иордании. В результате повреждены склады боеприпасов и резервуары с топливом, сообщают местные СМИ. Елизавета Морская, Вести.
4: Цены на нефть уверенно повышаются после очередного обмена ударами между США и Ираном. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже после 8 утра по Москве торгуются по $79.30 за баррель. Это на 4,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на

0: август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись в цене к этому времени на 4,3% до $74,5 за бочку. Почти 4,5 тысячи погибших – таково на сегодняшний день количество жертв жуткого землетрясения в Венесуэле. Цифра растет с каждым днем. Об этом рассказали в Национальной ассамблее Боливарианской республики. Ранения получили более 16,5 тысяч человек. Почти 18 тысяч остались без крова. Накануне в Венесуэлу из России прибыли два борта с гуманитарной помощью. Самолеты доставили в зону бедствия десятки тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Руководство Венесуэлы горячо поблагодарило российскую сторону за оказанную латиноамериканскому народу помощь. Российские медики помогают жителям почти 30 населенных пунктов Республики Сербской. Помощь оказывается в рамках проекта русской гуманитарной миссии «Мобильная клиника». Об этом российской газете рассказали в представительстве Россотрудничества в Боснии и Герцеговине. Команда медиков работала в муниципалитете Шековиче, одном из самых труднодоступных горных регионов. За 10 дней они побывали в 28 населенных пунктах и приняли 240 человек с различными жалобами, в основном пенсионеров. Прежде здесь работало несколько заводов, но в 90-е предприятия закрылись, и молодежь стала уезжать в крупные города. Население сократилось в несколько раз. В Москве пообещали комариную бурю. Резкому всплеску армии комаров способствует установившаяся погода в столичном регионе. Такое объяснение дал представитель Института экологии РУДН Ярослав Лебедев. Череда солнечных, теплых и влажных дней с ливнями является благоприятной средой для откладывания яиц и быстрого размножения кровососущих. Подобные всплески численности комаров фиксировались в регионе и в прошлые теплые сезоны после затяжных ливней. Угроза исчезнет только после установления стабильно сухой погоды или резкого похолодания. Едва успокоил эколог. Ну а на столичный регион за последние сутки обрушилась половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В осадкомеры Москвы попало от 10 до 16 литров дождевой воды на метр квадратный. Ну а в Подмосковье самым дождливым местом был Можайск, где зафиксировали почти 5 ведер воды на метр площади. Синоптик отметил, что в Центральной России самые обильные дожди прошли в Рязани 62 миллиметра, что составляет 82% от всей месячной нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Данил Медведев поднялся на 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 16-й. У женщин первой ракеткой России остается Мира Андреева, которая занимает 5-ю строчку. Также в топ-20 входят Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская. Лидируют в рейтингах итальянец Яник Синер и Арина Сабаленко из Белоруссии. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе из-за травмы колена. Об этом заявил ТАСС главный тренер национальной команды Хаджимурат Гацалов. Садулаев получил травму в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире Лиги Real American Freestyle. Чемпионат России пройдет с 29 июля по 2 августа в Москве. Ярославский «Шинник» и Сочи разошлись миром со счетом 2-2 в стартовом туре первой лиги по футболу. На голы Ильи Порохова и Вадима Карпова сочинцы ответили точными ударами Александра Осипова и Романа Ежова. В других поединках

0: 24-летний россиянин провел на паркете чуть более 1 минуты. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, временами пройдут дожди. В Магадане 14-16, в Хабаровске 25-27, временами дожди с грозами. В Омске 25-27, ожидаются дожди. В Мурманске 17-19, в Вологде 25-27, вечером ожидается дождь. В Калининграде 20-22 градуса, в Самаре 26-28, синоптики пророчат кратковременные дожди с грозами. Во Владикавказе 21-23, временами дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 25-27. В Москве дожди, местами сильные, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северный, атмосферное давление пониженное.
2: Настоящее историческое. Presents Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Сегодня мне представляется наша беседа интересной. Она еще не началась, но я уверена, что будет интересной. Мы сегодня будем говорить о московском метрополитене. Я рада представить вам Дарью Радченко, старшего научного сотрудника Российской академии народного хозяйства. Здравствуйте, Дарья, добрый день.
4: Добрый день.
3: Вот начало 30-х годов, Москва, переполненная народом, приехавшим из голодных деревень на заработки в большой город. И вдруг вот этот вот проект, ну, собственно говоря, он существовал давно, еще до революции, потому что метрополитен в Англии, например, был давно, и в Чикаго вот такое надземное метро тоже уже было построено. И вот теперь метро в Москве. На ваш взгляд, что это было для людей, которые оказались вдруг вот в этих подземных дворцах? И нужны ли они были, эти подземные дворцы?
4: Ну, давайте, на самом деле, разделим этот вопрос на две части, потому что один связан с тем, какую трансформацию метро принесло в Москву и потом в другие города, сначала Советского Союза, потом России. И второй вопрос связан с дворцами. Так вот, если вернемся к первому вопросу, к тому, что нам дало метро. Первое и самое главное – это модернизационный проект. Это проект по пересозданию города из такого достаточно традиционного, достаточно медленного в каком-то смысле города в столичный конгломерат, мегаполис. Ну, собственно, не случайно метрополитен, да, по-французски метрополитен, это и обозначает, вообще-то говоря, мегаполис. Да, крупный город, который выходит за пределы, собственно, городского поселения, вовлекает в себя много прилегающих территорий и является центром. Мегаполис – это всегда центр какой-то достаточно крупной территории. Да, все остальное относительно метрополии, да, – это провинция, по сути дела. То есть метро, прежде всего, это, во-первых, столичный статус. Город, в котором есть метро – это не просто какой-то город с системой скоростного транспорта, это город с определенным статусом. Именно поэтому во всех городах метро обсуждается довольно бурно. Многие города хотели бы иметь такой вид транспорта не только потому, что он им действительно необходим, как такая транспортная система, а именно как некоторый знак высокого статуса мегаполиса. Это первое. Второе – это на тот момент, ну, в общем-то, отчасти и до сих пор, самый наукоемкий, самый прогрессивный, самый сложный в исполнении вид транспорта. То есть, что происходит в Москве? Москва получает объект, который демонстрирует потенциал прогресса, который демонстрирует этот прогресс в буквальном смысле. Да, это скоростной транспорт, это про скорость, это про движение, это про эффективность транспортных потоков. То есть у нас возникает Москва как город прогресса, как город высоких на тот момент технологий, сложных технологий. И то, что первые тоннели метрополитена проходятся буквально вручную, ситуация совершенно не изменяет. Это все равно потрясающая технология. Так, столичность, прогресс и еще один важный момент – это связанность. Да, мы помним, что Москва, вообще-то говоря, довольно сложно устроена.

0: понятно, что у нас есть концентрическая структура города, которая отсылает нас к средневековой еще истории, к системе концентрических крепостей. Но, тем не менее, она связана с системой улично-дорожной сети. И, как мы помним, тоже по такому знаменитому выражению, Москва стоит на семи холмах, рельеф у нас довольно сложный. Вот, и в результате оказывается, что Москва так размывается, разделяется на какие-то отдельные районы. И вот метро преодолевает этот разрыв. Метро делает город связанным. Метро превращает город в понятную, обозримую систему. Да? Ну, когда мы смотрим на схему метрополитена московского, сейчас она уже достаточно сложная, в 30-х годах все-таки была относительно небольшой, да, всего несколько линий метрополитена, мы можем понять, как этот город устроен, как добраться из точки А в точку Б легко, быстро и понятно. Еще один момент важный – это связанность. Вот это то, что городом сделало метро в 30-х годах и продолжает делать до сих пор.
1: Теперь второй момент – вот эта вот самая красота. Люди, которые жили весьма скудно и скученно и в бараках, и в коммунальных квартирах, из этого вот мира довольно неприглядного, но вот человек попадает в подземное царство. Это поднимало его... Не то чтобы социальный статус, он об этом, наверное, не думал, но его мироощущение, наверное, менялось, да, вот может быть и такое.
0: Ну, безусловно, это изменение мироощущений. Давайте вспомним, что буквально за несколько десятков лет до открытия метро было доступно из подобных объектов, ну, среднему горожанину и тем более жителю села. Это храм, где он сталкивался с большим архитектурным объектом, с большими объемами, с тем, что называется на таком церковном языке благоукрашением, да, с скульптурой, с живописью и так далее. Ближайшим аналогом в атеистическом государстве, конечно, стали дома культуры. Но только метрополитен стал вот таким дворцом, отличающимся от повседневного пространством, которое не имело такой буквальной идеологической составляющей. Прежде всего, это утилитарный объект, да? Прежде всего, это транспортный объект. И у нас возникает довольно любопытная история, когда, по сути дела, пропагандистский инструмент врастает в повседневную реальность. Когда мы проходим мимо каких-то изобразительных объектов, мимо мозаик, мимо витражей, мимо рельефов метро, которые изображают панно прекрасных, которые изображают какие-то важные для этого времени объекты, реалии и так далее, которые буквально пропагандируют советскую власть и ее достижения ежедневно. И мы буквально пропитываемся этими изображениями, этими визуальными нарративами. Поэтому вот это богатство метро, его какая-то избыточность, на самом деле имело очень прикладное значение. Кроме того, что это некоторое предъявление мощи советского государства на мировой арене, да, смотрите, какое у нас прекрасное метро, это еще и внедрение пропагандистских моделей, идеологических моделей в повседневную реальность горожан. Поэтому это очень такая важная история. Именно поэтому метрополитен украшался, доверялся ведущим художникам, архитекторам, скульпторам. Это была большая честь работать со станциями метро. И действительно мы видим, как объекты, которые находятся в метро, стали центрами городской жизни. Ну, если так немножко спуститься с идеологических высот на нашу бренную землю, вспомним какие-нибудь важные скульптуры в метро. Ну, например, памятник Нагину, станция Китай-город, бывшая площадь Нагина. Что с ней произошло, с этой скульптурой? Она стала важным городским ориентиром. Было такое московское выражение, когда еще Китай-город был площадью Нагина. «Встретимся у головы на ноге».
1: На ноге, да.
0: Что происходит, когда вы произносите это словосочетание? Очень странное, да? «Встретимся у головы на ноге». Сразу понятно, что вы москвич. Вот это место встречи, да, понятная точка, которая обозначена, где не промахнешься друг мимо друга. И не просто коммеморативный объект, напоминающий Нагине. Господи, поймайте сейчас любого, наверное, человека, который там встречается, спросите, а кто это такой? Ну, я думаю, что ответит хорошо, если каждый десятый.
1: Ну, не всякий ответит.
0: Не всякий ответит. Но кроме этого, это еще и маркер статуса жителя Москвы. Что отличает вообще горожанина от приезжего? Умение ориентироваться в пространстве города. Ну вот, например, не знаю, найти путь через сквозные дворы из точки А в точку Б, идти не по карте, а вот я знаю короткий маршрут. Угу. Да, вот это маркер статуса. Я здесь все знаю, я освоил это пространство, оно мне принадлежит. Вот такие фразочки, они относятся тоже к этой модели присвоения пространства города, присвоения ему каких-то смыслов. Или, ну, тоже такой классический пример из жизни метрополитена и связанных с ним смыслов, это знаменитая собака, да, на скульптуре пограничника на площади Революции, которую все трогают, потому что это такая хорошая примета. То же самое, на самом деле, это тот случай, когда объект сугубо коммеморативный, идеологический, созданный с очень понятными пропагандистскими целями, был присвоен горожанами для реализации каких-то их собственных целей. И знание того, что делать с этим объектом, это тоже маркер горожанина. То есть, иными словами, что у нас произошло? Вот эта прекрасная архитектура, скульптура, какие-то другие объекты метрополитена оказались не только какими-то объектами, которые служат идеологическим задачам государства, но и задачам создания культуры города. Создание того, что мы называем локальной идентичностью, того, что отличает москвича от жителя любого другого города, российского или нет.
1: Это, конечно, да. Но теперь есть еще один момент. Метро – это такой, значит, демократичный, прекрасный всеобщий вид транспорта, наслаждение глазу, но как бы вот проходит время, меняется общественно-политические устройства, появляются люди побогаче, люди победнее, развиваются автомобильные сети, и автомобиль становится, так сказать, не роскошью, а средством передвижения, а где-то и роскошью. И вроде как в метро спускаются только, ну так, небогатые граждане, рабочий класс и офисный планктон. Есть ли в этом какой-то социокультурный феномен? Или это тоже меняется?
0: Ну, безусловно, это результат развития транспортной системы города прежде всего. И развития, ну, наверное, транспортной системы городов России вообще на протяжении некоторого времени, когда ориентация на автомобильный транспорт оказалась достаточно сильной, и были построены, в частности, новые районы, кварталы, жилые комплексы и так далее, которые не располагаются рядом с метро, никак с ним не связаны. Что происходит, когда сейчас строятся новые жилые комплексы, даже довольно высокого класса? Если мы посмотрим на рекламу этих жилых комплексов, мы обязательно увидим там упоминание того, что этот дорогой жилой комплекс находится рядом со станцией метро или там предполагается строительство станции метро. И это нам подсказывает, что ситуация, похоже, изменяется, потому что в течение последних там, примерно полутора десятков лет в Москве все-таки происходит переориентация на общественный транспорт. Стало понятно, что развивать автомобильную инфраструктуру до бесконечности невозможно. Невозможно без улицы с четырьмя полосами сделать
1: 8,
0: еще 6 туда-сюда, 8 уже никак. И в результате развития вот этой транспортной автомобильной системы перегрузка все равно происходит такая, что там, где была пробка, она там и остается просто за счет того, что там увеличивается количество автомобилей. Да, это экстенсивный путь, который ни к чему хорошему не приводит. Это доказано многолетним урбанистическим опытом. Что происходит дальше? В течение, вот, как я сказала, примерно 10-15 лет происходит радикальная трансформация транспортной системы. Когда, во-первых, развиваются территории, адаптированные для пешеходов, то есть ситуация, когда у нас где-то вообще нет тротуара или он непроходим, уходит все-таки постепенно в Москве в прошлое. Активно это происходило в процессе реализации программы «Моя улица в Москве» в 2014-2018 годах. И кроме этого развивается общественный транспорт. Ну, если мы сравним, да, то, что мы видели в 90-х, начале 2000-х, и сегодня, конечно, это совершенно разные истории. Развивается связанность города, и в результате оказывается, что метро как транспорт, по крайней мере, для центра города, вполне рабочая история для самых разных категорий населения, уже совсем не только для рабочего класса, как вы сказали, офисного планктона. Да, безусловно, престижность автомобиля никуда не делась, и одним из важных факторов, почему люди выбирают автомобиль при выборе между общественным транспортом и личным, это еще и ориентация на социальные взаимодействия или, вернее, их отсутствие. О чем говорят люди, которые выбирают автомобиль очень часто. В метро я сталкиваюсь с какими-то другими людьми и вынужден с ними взаимодействовать, тереться локтями, да, как мы говорим. Что происходит в метро? Мы вступаем в коммуникацию вынужденно, может быть, даже молчаливую коммуникацию с огромным количеством незнакомцев. Это довольно тесный контакт, иногда прямо телесный контакт, когда мы оказываемся зажаты в толпе. И это, естественно, некомфортно, особенно вот в современных условиях нашей индивидуализации, где мы все-таки предпочитаем с незнакомцами в эту тесную связь не вступать по возможности. Да? Здесь мы вынуждены коммуницировать, мы вынуждены идти в потоке, и для многих это продолжает быть некомфортно. Это тоже некоторый вызов. Хочется
1: коробочку,
0: забиться,
1: да,
0: в свою коробочку, да, и в ней уже благополучно и комфортно, да, в этой коробочке доехать.
1: Долго-долго ехать,
0: которое нам хочется. Ну, когда у нас возникают возможности для реализации какого-то климатического комфорта, в том числе, тут же повышается интерес к общественному транспорту. Да? Сделали комфортные остановки общественного транспорта наземного, люди стали активнее им пользоваться. То же самое происходит и с метро. И вот по мере того, как станции метро становятся больше, как сеть становится плотнее, как она проникает в удаленные районы Москвы, даже за пределы, собственно, Москвы, как муниципального образования, метро становится более и более популярным. Да? И мы можем это видеть каждый день.
1: Дарья Радченко, старший научный сотрудник РАНХИКС, о московском метрополитене. Такой известный пример, когда хотят сказать о демократизации метрополитена, то вспоминают лондонское метро, что, ну, оно такое не чета московскому, конечно, там есть такие более-менее красивые станции, есть вполне такие практичные, что ли, что там можно, значит, наряду там с бомжем встретить и клерка из Сити при всем параде в дорогом костюме, джентльмен такой. Вот это вот, значит, признак такой, что вот, да, иначе не доберешься, застрянешь и не успеешь на встречу, опоздаешь и так далее. Теперь вот вопрос по поводу новых станций. Вот мы увлекались дворцами пышными и красотой, потом, значит, все превратилось в плитку облицовочную и буквы, значит, на этой плитке название станции, теперь все-таки опять как-то возвращаются к некоторой такой, не то чтобы вот пышной красоте, но все-таки к тому, чтобы было комфортно не просто там провести время иногда на очень забитой платформе, но чтобы все-таки глазу тоже было приятно. Эта тенденция будет продолжена или все-таки будет все минимализировано при строительстве новых станций метро, тем более, что они уходят уже, бог знает, как далеко?
0: Здесь тоже есть два измерения. Все-таки первые несколько десятков, скажем, станций метро, как минимум, строились как индивидуальные проекты. После хрущевского постановления о борьбе с излишествами, которое, как мы знаем, закрыло все лазейки для остатков сталинской архитектуры, колонн, портиков, рельефов и так далее, для наземной архитектуры, то же самое происходит и под землей. Борьба с излишествами, создание огромного количества, ну, достаточно типовых объектов, в том числе станции метро и наземных павильонов метро, задача экономить ресурсы, да, в пользу количества новых объектов строящихся, она как раз и привела к тому, что у нас появилось большое количество станций неглубокого залегания и минимально оформленных, ну вот буквально облицованных плиткой без каких-то украшений. На самом деле уже в середине 70-х годов маятник начинает потихонечку отлетать в другую сторону, и появляются какие-то украшения. Нетиповые светильники, небольшие рельефы или мозаичное панно, которые включаются в станции. И уже в 80-е, 90-е годы украшения станции достаточно активны. И дальше происходит следующее. С одной стороны, у города есть ресурсы для того, чтобы создавать нетиповые проекты и приглашать достаточно известные, интересные архитектурные бюро, художников и так далее. То есть это просто, во-первых, вопрос экономический, вопрос наполнения городского бюджета. А второй вопрос связан с тем, что метро, как мы уже говорили, это не только транспорт. Метро еще и инструмент пропаганды. Пропаганды того, что нужно на текущий момент государству. В данный момент новые станции метро, оказываются инструментом для создания локальной идентичности. Почему это вообще важно? Когда человек ассоциирует себя с местом, где он живет, ну, в меньшей степени местом, где он работает, главным образом, где вот он живет, он гораздо лояльнее к нему, он меньше нацелен на какие-то миграционные истории, да, он не очень хочет оттуда переезжать, он это место знает, любит. Для того, чтобы знать и любить место, нужно, ну, какую-то информацию иметь. Что происходит в новых районах? Они часто строятся, ну, буквально в чистом поле, иногда на месте деревень, или, если это речь идет о Москве в пределах МКАДа, то часто на местах, где раньше были какие-то индустриальные пространства. Ну, вот, например, ЗИЛ. В урбанистике называется Грейфилд, серое поле. Ассоциации у жителей с этим местом нет, потому что, ну, там не было раньше никаких жителей, не сложилась никакая история этого места. Поэтому ее приходится создавать, в том числе художественными средствами и в том числе при помощи размещения этих художественных объектов на станции метрополитена, для того, чтобы горожанам, во-первых, было, конечно, визуально комфортно, всегда приятнее смотреть на какую-то разнообразную среду, чем на монотонную, это тоже довольно давно доказано. А с другой стороны, еще и выработать какие-то устойчивые ассоциации с этим местом, чтобы, приехав на станцию ЗИЛ, люди видели логотип ЗИЛа. Метро здесь связывается с историей этой территории. История, на самом деле, очень богатая и, к сожалению, не очень хорошо известная многим людям. У этой станции есть свой цветовой код. Она такая в красно-серых тонах оформлена. С ней будут вырабатываться устойчивые ассоциации, да, и будет вырабатываться та самая локальная идентичность, или, как еще иногда в документах пишут, локальный патриотизм. То есть связь с этой территорией, любовь к ней. Да, когда мы что-то любим, мы относимся к этому по-другому, более бережно, более деликатно. На самом деле, вот это художественное оформление метро, мы об этом не сказали, но это довольно любопытная вещь. Имеет еще одно важное свойство. Оно поддерживает теплые чувства по отношению к этому объекту. Понятно, что вандализм все равно возникает даже в самых прекрасных местах, и чисто, конечно, не там, где не пачкают, а там, где убирают, но тем не менее. Нетиповые проекты и художественная среда, конечно, создают атмосферу, которую хочется поддерживать. Поэтому московское метро выглядит совершенно иначе, чем, например, парижское метро, которое, в общем, достаточно типовое и в известной степени вандализированное.
1: Да, не могу возразить. Грязновато, так же, как в Нью-Йорке, зато очень чисто в городе Пхеньяне. Там народу очень мало, жители Пхеньяна предпочитают троллейбусы. Ну, вот, собственно говоря, мы попробовали рассмотреть московский метрополитен. Попробовали мы с разных сторон на него посмотреть. В общем, будем ждать, как будет развиваться дальше этот прекрасный вид транспорта. Спасибо нашей гости за очень интересный и подробный рассказ. Еще раз напоминаю, что Дарья Радченко, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства, была сегодня нашей гостьей. Благодарю за внимание наших слушателей. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: На исходе X века великий князь Владимир Святославович, Владимир Равноапостольный, приняв крещение, присоединил земли Руси к христианскому миру. Хотя все мы хорошо помним, что еще его бабушка, равноапостольная княгиня Ольга, стала первой русской правительницей, которая приняла христианство. Но вот что интересно, с момента своего крещения русские земли дали христианскому миру множество удивительных святых жен, преподобных, благоверных княгинь. Однако только в XIX веке у нас появляется первая русская женщина-богослов. Хотя в Византии и на средневековом Западе они были известны на протяжении многих веков. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня я хотел бы поговорить о первой русской женщине-богослове, о княгине Елизавете Волконской. Родилась Елизавета Григорьевна 31 октября 1838 года в Риме. Ее отцом был светлейший князь Григорий Петрович Волконский, а матерью Мария Александровна Бенкендорф, дочь знаменитого героя наполеоновских войн и главы российских жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа. Детство и отрочество нашей героини прошли в Риме, где ее отец служил в российской миссии при папском дворе. Римское детство, несомненно, повлияло на последующий жизненный и религиозный выбор юной княжны. Будучи крещенной в православии, она хорошо знала мир католичества, и католической церкви прониклась самой искренней любовью. В мае 1859 года в Женеве княжна Елизавета Волконская выходит замуж за своего родственника, князя Михаила Сергеевича Волконского, рожденного в Забайкалье, сына декабриста Сергея Волконского и Марии Раевской. За 3 года до брака император Александр II вернул Михаилу Волконскому княжеский титул и произвел его в камер-юнкер. Позднее князь Михаил Волконский сделал блестящую карьеру, став тайным советником, обергофмейстером, сенатором. Он запечатлен Ильей Репиным на этюдах картине «Торжественное заседание Государственного совета». Брак Елизаветы и Михаила Волконских был счастливым. Елизавета родила супругу 6 детей. Примечательно, что дети Михаила и Елизаветы Волконских приходились одновременно внуками декабристу Сергею Волконскому и правнуками Бенкендорфу. Вернувшись из Женевы в Петербург, Елизавета Григорьевна открыла в столице империи один из самых видных салонов, где очень часто бывали прельщенные умом хозяйки и Тютчев, и Тургенев, и Майков, и граф Алексей Константинович Толстой. Несмотря на обилие семейных и светских обязанностей, Елизавета Волконская с головой погружается в мир, который ее привлекал с детства, в мир науки, в мир богословия и истории церкви. Чтобы читать святых отцов в подлинниках, она изучает греческий язык и латынь, и этими языками она впоследствии владела совершенно блестяще. Волконскую искренне тревожили неточности и тенденциозные полемические трактовки, которыми на тот момент изобиловала российская синодальная православная литература. Результаты многолетних исследований Волконской легли в основу 2 книг, первой из которых стала книга «О церкви», вышедшая в свет в Берлине в 1887 году. В силу конфессиональных законов и цензуры в Российской империи, публикация книги, автор которой позволяла себе полемизировать с правительствующим синодом и церковью, была бы невозможна. Доставленная в Россию книга моментально разошлась, вызвав волну и смятения, и возмущения со стороны властей и православной общественности. Говорили, что книгу писали 15 иезуитов, а Волконская ее лишь подписала. Эту точку зрения, в частности, отстаивал вступивший в публичную полемику с Волконской протоиерей Казанского собора Александр Лебедев. Примечательно, что всесильный оберпрокурор Священного Синода Константин Победоносцев по достоинству, пусть и крайне своеобразно, оценил книгу Волконской. Победоносцев назвал княгиню Елизавету Волконскую самой опасной женщиной в России. Он же санкционировал полный запрет на ввоз и распространение ее книги в России и поручил трем видным профессорам богословия – Беляеву, Катанскому и вышеупомянутому протоиерею Лебедеву – написать официальное опровержение на тезисы, выдвигаемые Волконской. В этом отношении крайне интересно отметить отношение Победоносцева с двумя удивительными русскими женщинами-богословами. С Елизаветой Волконской, которую он подверг публичной травле, и с будущей матерью Марией Скопцовой, воспитание которой Победоносцев сыграл очень светлую роль. В истории христианства в России 19-20 веков и Волконская, и мать Мария Скопцова играют совершенно особую, уникальную, во многом интеллектуально-провокативную и уж точно совершенно незаменимую роль. Так или иначе, заказанный Победоносцевым коллективный труд Беляева, Катанского и Лебедева вышел в печать. Его разбор представляет собой достаточно противоречивое явление. Начав с полноценной богословской полемики, уважаемые авторы достаточно быстро скатываются до уровня элементарного доноса. Они обвиняли Волконскую в отсутствии должного патриотизма и в польских симпатиях. Тем не менее, эта полемика легла в основу следующей книги княгини Елизаветы Волконской «Церковное предание и русская богословская литература. Критическое сопоставление». Книга эта увидела свет в 1898 году. Кстати, в год выхода своей первой книги, в 1887, Волконская официально переходит в католичество, что было в буквальном смысле слова уголовно наказуемым преступлением в Российской империи. Единственная причина, по которой княгиня и ее семья избежали лишения имущества и высылки, стало покровительство Александра III, который на вопросы о том, как можно терпеть подобное вероотступничество, сказал: «Для меня она остается православной». И нужно сказать, что Волконская, вероятно, с ним согласилась бы. Княгиня Елизавета, как и ее дети, в том числе первенец, князь Александр, кавалергард и русский военный разведчик, ставший после революции греко-католическим священником, до конца жизни оставались глубоко верующими и преданными отечеству русскими людьми. Они никогда не противопоставляли католичество родной русской православной традиции. Как позднее писал сын Волконской, отец Александр: «Мы не отрицаем в православии ничего, кроме отрицания католичества». То есть для них католическое исповедание не было способом насаждения латинства или некой насильственной унии, а поиском единства для христианского мира, отказом от подчас крайне недобросовестной полемики и выдуманных аргументов. Именно этот поиск христианского единства сблизил княгиню Елизавету Волконскую с Пушкиным русской философии Владимиром Сергеевичем Соловьевым, которому она всячески помогала и который оставил о ней очень теплые строки. Не просто как о патронессе, но как о равном себе мыслителе. Княгиня Елизавета также являлась одной из самых активных благотворительниц в столице, создательницей и учредительницей Петербургского благотворительного общества. И что важнее, в том числе и в силу собственного выбора и своего столкновения с репрессивным законодательством империи, Волконская была одной из самых значимых и ярких поборниц за провозглашение свободы совести в России. До манифеста Николая II об укреплении начал веротерпимости, манифеста, который во многом прекратило репрессивное давление на старообрядцев, на католиков, на иудеев в России, Волконская не дожила. Она скончалась от воспаления легких 15 февраля 1897 года, за несколько месяцев до выхода своей второй книги. Но имя Волконской продолжает жить в русской истории, как благотворительница, как поборница веры терпимости, как первая в истории России женщина-богослова.
0: Россия. Обстоятельства времени.
2: Кто это? этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
3: Шереметьев.
4: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
5: Виктор Васильев. Илья Носков.
6: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
5: Ольга Ломоносова.
7: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
5: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
8: Неужто ты гордость семьи?
9: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
5: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе мы по традиции будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее традиционном и современном прочтении. В 1763 году король и королева Англии в присутствии важных особ не могли оторваться от захватывающего зрелища. 30-летний сын Иоганна Себастьяна Баха, играющий на рояле, усадил к себе на колени маленького мальчика, который повторял за ним музыкальные фразы. Мало того, он сочинял на ходу еще более красивые витиеватые мелодии, и мальчик буквально поразил всех своим глубоким пониманием музыки и феноменальными способностями. Вдобавок, после 2 часов представления он еще и забрался на четвереньках наверх рояля и поклонился, вызвав бурю оваций. Это был Вольфганг Амадей Моцарт. Когда в Вене в 1756 году в семье Леопольда Моцарта родился маленький гений, родители дали ему длинное имя Иоганнес Хризостомус Вольфгангус Теофилус и потом так далее, так далее. Но чтобы долго не звать сына к обеду, сократили потом, и получился Вольфганг Амадей Моцарт. С ранних лет предприимчивый отец уже зарабатывал большие деньги на таланте Вольфганга. И уже в 5-летнем возрасте, в течение 3 лет, Моцарт с его старшей сестрой ездили с концертами по городам Европы, приводя публику в невероятный восторг. Представления эти длились несколько часов. Вольфганг играл вслепую на органе и клавесине с клавиатурой, закрытой сверху платком. Отгадывал звуки, которые звучали в часах, в стаканах, в колокольчиках. И, наконец, долго импровизировал. Маленькому мальчику приходилось выдерживать нагрузку, посильную не всякому взрослому артисту. Вдобавок, долгие и изнурительные переезды по плохим дорогам, естественно, подорвали здоровье мальчика. И это стало одной из причин недолгой жизни гения.

Рост у Моцарта был 160 сантиметров. Он обладал мягким нравом, очень живым и веселым характером, правильными, нежными чертами лица. Ему нужно было чувствовать любовь окружающих. Он буквально излучал из себя любовь и требовал ее. И сам он без конца влюблялся в прекрасных дам. Он носил очень изящную одежду, красиво танцевал. Часто всю ночь напролет до самого утра мог подтягиваться. Моцарт очень любил бильярд, был заядлым и умелым игроком, хотя часто проигрывал немалые суммы.

Сейчас вы слышите фрагмент произведения, которое было засекречено в Ватикане. Это «Мизерере Аллегри». Именно это произведение исполнялось в Сикстинской капелле на Страстную неделю. Ноты держались в секрете, строго охранялись, а за их копирование грозило отлучение от церкви. А маленький Моцарт по памяти записал девятиголосное пятиминутное произведение, услышав его всего лишь один раз. Второй раз он тайком пронес в шляпе ноты и сверил. Все. А потом хористы подтвердили феномен гения и полное соответствие произведения. Новость эта дошла до папы Климента XIV, но он даже наградил Моцарта за выдающиеся заслуги орденом Золотой Шпоры, который красуется на одном из портретов композитора.

О Моцарте можно говорить часами, но мы вспомним еще несколько интересных фактов из его жизни. Когда юный Моцарт ездил со своими концертами, на его концерте побывал один из графов. Но он не знал, как обращаться с мальчиком, на «вы» или на «ты». И после долгой заминки граф спросил: «А мы удачно совершили поездку?» На что Моцарт с его прямотой ответил: «Мы-то удачно, но вас я там не видел».

связывает большое количество предположений. Так, в начале 20 века врачи предписывали Моцарту синдром Туретта, но они же позже отвергли его, объяснив обилие неожиданных резких слов и сравнений в речи и письмах Моцарта лишь его детскостью и подвижнейшим и неспокойным умом, а вовсе не психическим заболеванием, при котором пациенты неожиданно для себя и других выкрикивают бранные слова.

Со смертью Моцарта связано много предположений. Первое, что Сальери был отравителем Моцарта. Но в 20-м столетии группа криминалистов из нескольких стран провела расследование, и вывод был однозначен. Сальери не был отравителем Моцарта. Антонио Сальери был учеником Глюка и был учителем Бетховена, Шуберта и Листа. Он сочинил 39 опер, огромное количество ораторий, месс и кантат. Он в сравнении с Моцартом занимал очень высокую и прекрасно оплачиваемую должность. В конце концов отказался от должности придворного капельмейстера, освободив ее для Вольфганга. Но того туда так и не взяли. По совокупности всех этих причин, скорее, у Моцарта был мотив убить Сальери, а не наоборот. Но гений и злодейство – две вещи несовместные. Вдобавок, композиторы часто дружески общались, и Моцарт, шутя, даже несколько раз выиграл музыкальные споры. Однажды он сыграл пьесу, для которой Сальери не хватило пальцев. А вот Моцарт использовал, кроме своих пальцев, еще и свой нос. Прошел слух, что Сальери на смертном одре признался в убийстве Моцарта. Но у этой сплетни не нашлось ни единого свидетеля и ни одного письменного доказательства. Еще один слух говорил, что Моцарта убили масоны Венской ложи, членом которой он являлся, за либретто оперы «Волшебная флейта». Но эта ложь легко опровержима, а к либретто Моцарт не имел абсолютно никакого отношения, ведь либреттист оперы Шиканедер умер в преклонном возрасте, на четверть века позже Моцарта, и никто никогда не посягал на его жизнь. Еще одна версия скорой кончины Моцарта – это заболевание, которое лечили ртутью, и его хроническая почечная недостаточность. Но врачи того времени умели безошибочно определять эту болезнь, и ничего подобного не находили у композитора. Отсутствовали сильные судороги, как обязательный синдром отравления ртутью. Но вот прогрессирующая сильнейшая депрессия в последний месяц – это факт. Сила этого состояния на грани истерики и галлюцинации, видимо, изгубила Моцарта. Ведь он был категорически убежден, что по окончании реквиема его час пробьет. И последние его слова были таковы. «Я говорил, что пишу этот реквием для себя». Но Моцарт бессмертен в музыке. Это

А я предлагаю вашему вниманию фрагмент турецкого ронда в моей обработке. И, как всегда, информацию о наших концертах вы найдете на нашем официальном сайте и на моей страничке ВКонтакте. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. С вами был Виктор Зинчук.

0: Радио России. Театр Радио России представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Кавказские экспедиции Анны Закс.
6: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
0: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Подготовка терактов Киева в глубине нашей страны находилась под постоянным контролем российских спецслужб. Стратегию развития здравоохранения обсудили в правительстве. Евросоюзу не удалось согласовать очередной пакет санкций против России. Слишком много противников. Подробности далее. Российские спецслужбы вели агентов Киева до Амурской области, где планировалось совершить теракт на военном аэродроме. Спецслужбы показали кадры со складом в дальневосточном регионе, на котором хранились начиненные взрывчаткой FPV-дроны. Технику забросили по указанию кураторов из Украины в Брянскую область. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
2: Средства террора перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, вооруженными бытовой техникой вглубь территории Российской Федерации. Каждое преступное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось.
1: Напомню, как мы ранее рассказывали, спецслужбы предотвратили теракты на военных аэродромах Амурской и Челябинской областей. Диверсии на объектах Украинка и Шагул планировали совершить украинские спецслужбы с помощью агентурной сети. В планах Киева было не только взорвать вышеуказанные цели, но и совершить серию терактов на предприятиях ВПК, а также в отношении военнослужащих Минобороны. До пунктов назначения беспилотники должны были доставить на легковых машинах с прицепом и двойным дном. Для маскировки в кузов погрузили бытовую технику. В ходе оперативно-боевых мероприятий силовики задержали исполнителей и пособников терактов. Точное количество агентов не сообщается. При обыске у них изъято 24 начиненных взрывчаткой FPV-дрона с модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства. Для беспрепятственного пролета беспилотники оснастили устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы оборудованием. В Красном Лимане ДНР идет зачистка кварталов. Противник отрезан от путей снабжения и лишен продовольствия. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
3: За последнюю неделю российские подразделения продолжили освобождение территории Донецкой Народной Республики, продвигались почти на всей линии боевого соприкосновения. Краснолиманский участок фронта, здесь подразделения группировки войск «Запад» продолжили освобождение самого непосредственно Красного Лимана, причем в городских кварталах уже проводится и разминирование, и с учетом того, что противник находится в крайне затруднительном положении, исходя из того, что были перерезаны логистические маршруты противника, поэтому противник там без БК, без продовольствия, без новых поставок имеется в виду. Конечно, они прячутся там и по подвалам. Идет зачистка, также проходит работа и в окрестностях по Светогорскому, или, скажем, в районе Светогорска, там тоже есть улучшение позиций наших подразделений.
1: В освобожденной Константиновке, по словам Пушилина, наши войска заканчивают зачистку северной и северо-западной частей города. Параллельно продолжается эвакуация мирного населения. Стратегию развития здравоохранения обсудили в правительстве. Утвержденный план предусматривает, в частности, создание передовых лекарств, а также внедрение во врачебную практику современных подходов. Об этом на оперативном совещании сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В список приоритетных задач в данной области власти включили также расширение применения высокотехнологичной медицинской помощи, борьбу с социально значимыми заболеваниями, а также развитие медицины здорового долголетия. Между тем, почти треть жителей России за первое полугодие смогли обследоваться на предмет здоровья. Диспансеризацию с начала года прошли порядка 52 миллионов наших соотечественников. Такие цифры привела на совещание вице-премьер Татьяна Голикова. Плановое обследование позволяет своевременно выявлять болезни и оказывать необходимую помощь, заключила Голикова. Послы Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России ко встрече министров иностранных дел. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Напомню, проект ограничений был значительно ослаблен по сравнению с первоначальным предложением. Из него исключили ключевые меры, включая запрет на въезд в Евросоюз российским военным и ограничения на поставки сжиженного природного газа. Против ужесточения санкций выступали Франция, Италия и Греция, для экономик которых важна прибыль от российских туристов. Добавлю, наши власти считают западные санкции неэффективными. МИД Ирана на фоне последних атак США призвал генсека и совбез ООН привлечь агрессоров к ответственности за преступления против иранского народа. Заявление внешнеполитического ведомства страны приводит агентство МЕХР. Напомню, на Ближнем Востоке наблюдается эскалация военного конфликта. Иран и США усилили удары по военным объектам. Корпус стражи исламской революции сообщил об атаке на несколько крупных складов ракет и резервуары с топливом на американской авиабазе «Принц Хасан» в Иордании. Удары по противнику в Тегеране объясняют ответственность ответ именно атаки американцев по побережью Ирана якобы за то, что исламская армия пресекла попытки ряда судов пройти по запрещенному маршруту в Ормузском проливе. В свою очередь, командование вооруженными силами США заявило о завершении очередного раунда атак по Ирану. Американские военные впервые применили против республики ударные морские дроны. По данным ряда СМИ, взрывы раздавались накануне в 13 иранских городах, где могут находиться радары, пункты запуска ракеты и БПЛА. И вернемся в Россию. 4 человека пострадали при обрушении пирса в городе Артем в Приморье. Среди них 3 детей. Об этом сообщили РИА Новости в Краевом следственном управлении Следственного комитета России. Возбуждено дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщение о разрушении моста, с которого дети ныряли в воду, поступило утром. Очевидцы в соцсетях писали, что под мостом в момент происшествия находились люди. Всех вытащили из-под завалов на берег. Нырять и обследовать дно помогали сами отдыхавшие на пляже. Свет вернулся в дома большинства жителей северной части Подмосковья. Электричество пропало накануне из-за мощного циклона, который принес в регион ливни и шквалистый ветер. Устранением аварии занимались сотрудники компании «Россети». Всего в работах задействовали 54 бригады энергетиков и 65 единиц спецтехники. В институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений. Им оказался глагол «идти». Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией лексикографии института Пушкина Александра Ольховская. У него довольно много значений. Слово описывает движение человека, перемещение транспорта, например, поезд идет на Москву, природное явление «идет дождь», распространение запахов, звуков, света, из кухни идет запах пирогов. Ольховская приводит в пример также употребление глагола в передаче течения времени, годы идут и ход событий, дела идут хорошо. Кроме того, он используется для выражения идеи соответствия. Это платье тебе идет или развитие идти к цели.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Международная федерация настольного тенниса начнет полноценно допускать россиян к соревнованиям под своей эгидой с 28 июля. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Полузащитник московского футбольного «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение команды. 27-летний португалец уже приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает портал «Метарейтингс». Кроме того, отмечается, что защитник испанского «Алавеса» Виктор Парада прилетел в Москву и проходит медосмотр для «Спартака». Ранее стало известно, что красно-белые рассчитывают завершить сделку по переходу 24-летнего испанца в ближайшее время. Тем временем Оренбург близок к завершению сделки по подписанию 24-летнего колумбийского правого крайнего нападающего Херсона Гонсалеса, который выступает за Санта-Фе. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что сделка будет оформлена в ближайшее время, а сам футболист прибудет в расположение российской команды для прохождения медицинского осмотра и подписания личного соглашения. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит гимн России перед матчем за Суперкубок страны по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Поединок пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. Об этом 39-летний спортсмен заявил ТАСС. Уайлд завершил карьеру в

а в Ялте 26-28, временами дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 25-27. В Москве дожди, местами сильные. Воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Удачи, удачи на даче. На даче. В помощь садоводам и огородникам. Рубрику ведет кандидат наук Елена Куликова.
2: Да, погода опять преподносит сюрпризы. Дожди, прохлада, а это опять стресс для теплолюбивых культур. Для лука и чеснока это возможность гнили луковиц. Да и для ягод необходимо солнце и тепло. Земляника уже отходит, и последний урожай очень сильно повреждается серой гнилью. Но лето продолжается, надеемся на хорошую погоду. Июль – это месяц активного плодоношения, первых больших урожаев. Ну и, конечно же, заботу о растениях в самый разгар лета. Сейчас важно не только собирать плоды своего труда, но и поддерживать растения, поливать по мере необходимости. Если дожди, поливы полностью исключаем, подкармливать, защищать от болезней, готовить новые посадки. Сейчас время сеять репу, редьку, ну и редис позднего срока созревания. Можно посеять укроп, чтобы у нас была зелень к осени, и для засолки огурцов можно посеять шпинат. Витамины никто не отменял. Начинается плодоношение огурца. Как мы радуемся первому урожаю. Но бывает такое, что вот сорвали первый огурец в теплице, порезали салатик, а он горчит. Обидно, конечно. Растение росло, завязи были, урожай есть. Свежим такой огурец уже кушать не очень хочется. А горечь у огурцов – это не болезнь. Чаще всего это реакция растения на стресс. За вот такой горький вкус отвечают кукурбитоцины. Это природные горькие вещества. В небольшом количестве они могут быть в растении всегда. Но как только условия плохие, их становится больше, кукурбитоцины накапливаются, и вкус у огурца портится. Горечь легче предупредить, чем убрать уже из сорванного огурца. То есть мы ее не сможем убрать. Если быстро найти причину, то новые плоды уже будут нормальными, не горькими. У огурцов сильно горечь обычно проявляется, так сказать, не от хорошей жизни, а от стресса. Чаще всего горечь заметна у плодоножки, в кожуре, верхней части плода. Переросшие огурцы могут горчить. Но есть сорта, которые склонны к горечи. Поэтому вот один конец огурца может быть горьким, а середина – нормальной. Но первая причина – огурцам слишком жарко или слишком холодно. Днем бывает там в теплице температура свыше 32-33 градусов, ночью холоднее 16, утром влажно, прохладно, вот как сейчас, днем жарко, душно, тоже такое бывает. Это все стрессовые ситуации. Огурцу нужно ровно тепло. Необходимо проветривать теплицу каждый день. Если есть у вас верхние, там, боковые форточки, открываем. В жару используем притеняющую сетку. Не закрывая теплицу на ухо в солнечный день. Оптимально, когда днем в теплице около там 24 плюс 28, а ночью где-то 18-20 градусов. Небольшие отклонения 29-17-21, они не страшны. Пасмурно, такие вот качели резкие. Вторая причина – это неровный полив. Самая частая причина горьких огурцов. Огурец не любит режим то пусто, то густо. Сегодня у вас огурцы пересохли, а завтра вы приехали, ее залили. А потом снова на неделю забываем поливать или нет возможности. А для растений это постоянный стресс. У огурца корни расположены неглубоко, листья большие, плоды растут быстро. Вода ему нужна регулярно. Полива могут быть либо холодная вода, либо поливаем резко и маленькими порциями. Пересушиваем грядку. Резко заливаем после пересушки. Еще одна ошибка – лить воду по листьям в жару. Выбираем либо

0: вечер, либо утро, пока еще нет такого сильной жары. Ну и держать корни в сырой тяжелой почве. Правильный полив осуществляем водой теплой, поливаем под корень. Почва влажна, не до грязи. Жару полив чаще, опять же, но под корень. Можно грядку замульчировать, чтобы земля не пересыхала. Это тоже вот хороший вариант. Проверить можно просто на глубине 5-7 сантиметров. Почва должна быть влажной. Она не должна быть там сухой пылью, не должна быть таким болотцем. Третья причина – это питание. Огурец питание любит, но не любит вот сильного перекорма. Обычно дачник видит, что огурцы хорошо растут после травяного настоя, навоза, азотной подкормки, и начинает кормить так постоянно. Куст становится мощный, листья крупные, плети густые, ну, а вкус плодов может ухудшаться. Избыток азота – это не единственная причина горечи, но он легко усугубляет проблему. Растения зарастают, теплица хуже проветривается, плоды становятся более водянистыми, влажность внутри посадок повышается. Признаки перекорма азота – это очень темные крупные листья, плети жрут, зелени много, завязи меньше, плоды водянистые, теплица может превратиться в джунгли. Но во время плодоношения огурцу нужно не просто вот больше еды, а ровненькое питание. Особенно важен калий. Он помогает плодам нормально наливаться и также влияет на плотность зеленца, на вкус. Но калий тоже не волшебное средство от горечи. Он не уберет кукурбитоцину из уже горького огурца, но помогает растению лучше работать. И если вот мы уберем главное стресс, жару, пересушку, перепады температур, то калий нам в помощь. Следующая причина. Сорт склонен к горечи. Иногда уход нормальный, все мы соблюдаем, а огурцы все равно горчат каждый год. Тогда смотрим на сорт. Старые семена, случайные какие-то семена, случайные сорта или семена, полученные из своих растений, они чаще всего могут давать горечь при стрессе. Особенно если огурцы выращиваются в теплице, где им приходится терпеть вот жару, перепады температуры. Для теплицы лучше выбираем партенокарпические гибриды. Гибриды для защищенного грунта. Они более устойчивы к горечи, к накоплению кукурбитоцинов. Или же берем огурцы с пометкой без горечи, сорта и гибриды устойчивы к стрессу. Такая надпись на пакете, если вы увидели, защитит нас от горечи. Но ухода не отменяет. Уход нужно все равно соблюдать. Если горечь у вас повторяется из года в год, не начинайте с удобрений, начинайте именно с семян. Ну и еще одна причина. Огурцы редко собирают. Огурец нужно снимать часто. Чем дольше плод висит на кусте, тем выше риск грубой кожицы, крупных семян, пустоты, горечи. Огурцы быстро очень перерастают в жару. Сегодня маленький, завтра нормальный, послезавтра он уже большой и грубый. Лучше собирать каждый день или через день, утром или вечером, когда плоды не перегреты, молодыми, пока кожура нежная, и не дожидаясь больших переростков. Многие говорят, вот там переросшие плоды, пусть еще повисят, сегодня мне некогда с ними заниматься. И вот такие плоды забирают силы и тормозят новые завязи. Ну, что делать, если огурцы уже горькие? Полностью исправить вкус такого огурца нельзя, но можно уменьшить горечь, если она слабая. Срезать часть у плодоножки, очистить кожуру, нарезать огурцы, слегка присолить, затем слить выделившийся сок, ну или пустить слабогорькие плоды в переработку. Правило, если огурец горчит сильно и весь целиком, лучше его не есть и готовки не отправляйте. Вреда не будет, но зачем себя напрягать? Всем хороших урожаев, меньше вредителей и болезней, ну и, конечно, теплого солнца. До свидания.
1: Удачи, удачи на даче. На даче.
2: Радио России Вологда в эфире.
3: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
4: Приветствую всех радиослушателей. С вами филолог Эльвира Трикос. Июль – месяц небесного рождения нашего земляка, поэта Александра Яшина. 11 июля 1968 года он ушел из жизни, прожив 55 лет. В память о Яшине мне хотелось бы в передаче «Отблески искусства» немного рассказать о нем. И начну я ее цитатой из статьи критика и поэта Андрея Петровича Смолина «Оборванная строка». «Яшин – один из немногих, кого широко вспоминают с очевидным отблеском высокой трагедийности литературной и земной судьбы». Я не знаю, вспоминаете ли вы, когда думаете о поэте, что это человек, знавший Михаила Пришвина, Корнея Чуковского, Константина Симонова, Владимира Тендрякова, Бориса Можаева, Константина Коничева, Александра Фадеева и известного Константина Паустовского, Александра Солженицына и Владимира Солоухина. Да, Александр Фадеев в писательском Переделкино выверял яшинскую поэму «Алена Фомина», за которую позже Александр Яковлевич получил государственную премию. Яшин посвятил Фадееву поэму и воспоминания, назвав их с большой буквы. И с самого начала. В орбиту фадеевского доброжелательного внимания я попал, будучи еще студентом литературного института. С той поры мы время от времени общались. Я бывал у него на Переделкинской даче. Он, случалось, заходил ко мне в бывшую баню, в Переделкине же, перестроенную в студенческое общежитие, в котором у меня имелась тогда отдельная комнатка с кухней и верандой. Вероятно, наше общение могло бы стать более частым и глубоким, особенно после войны, если бы я с годами смог преодолеть свое первоначальное ощущение, что перед ним я всего-навсего студент и всегда мальчишка. Думаю, что Александру Александровичу меньше всего нужно было такое к нему отношение, но изменить его я так и не смог. И очень об этом жалею. А Корней Чуковский встречался с детьми Яшина, разглядел писательский талант в его дочери, стихи которой сам читал в микрофон Всесоюзного радио. С Константином Паустовским Яшин часто ездил поправлять здоровье в Ялту, отмечал с ним юбилей. Об одном ялтинском мероприятии сохранилась память, благодаря записанным воспоминаниям Константина Коничева. Цитата. «Вспоминается один юбилейный вечер, устроенный Александром Яшиным. В Ялтинском доме творчества в Яшинский день рождения приурочили к ужину банкет. Было на вечере много писателей, москвичей и ленинградцев. Были ялтинские газетчики и артисты. Юбиляр восседал в центре обширного застолья, рядом с Паустовским. Было весело, торжественно, тосты, шутки. Я зачитал прерываемый смехом зарифмованный акафист, хвалебное пение святому, но тут Яшину. Когда начались танцы, Константин Георгиевич подошел ко мне и сказал: «А здорово вы сочинили акафист, это из вас прет аввакумовский дух». И стиль ваших предков тоже, которые не иначе были скоморохами. Ну-ка, повторите то место со слов «Радуйся, воспевший свою вотчину». И я повторил. «Радуйся, воспевший свою вотчину, нашу славную Вологодчину, не скорби от критиков потерпевший, но паки радуйся, воспевший, изрекший словеса вольные и невольные, про посевы многопольные, радуйся, болящий за урожай скудные, радуйся, хвалящий дела многотрудные, пахарей, доярок и свинарок, возлюбя и хлеб, и приварок, воспой же сторицей дворы скотские, восхити похвалою телят и коров, вознеси все прелести вологодские, и будь счастлив и здоров на многие-многие лета, пока песня твоя не допета, покрый нас честным амофором, мы же воскликнем хором, преклонши колено почета ради, восхвалим тебя спереди и сзади». «Одесную и Ашую воздадим тебе славу большую». «Добро», — сказал Паустовский, — «вам бы жить не только в наше время. Яшина, я вижу, ваш акафист не обидел. Он остался доволен». Знаете ли вы, что в самом расцвете писательской карьеры Яшина не просто не публиковали в центральных издательствах, и родная Вологодская земля помогала Александру Яковлевичу не оставлять перо, продолжать издаваться и зарабатывать этим трудом? Если вы заглянете в список изданных при жизни Яшина произведений, то увидите, что многие публиковались в вологодских газетах и на севере, особенно в 60-е. Задумывались ли вы, что во многом благодаря Яшину, который большинству вологодских писателей помог получить столичное литературное образование, возник тот самый вологодский пантеон писателей звезд? В 1966 году никольским газетчикам Александр Яковлевич, только приехавший на родину, сказал: «Гостил у нашего талантливого прозаика Василия Белова. Приятно, что я в свое время находился у истоков его творческого пути, помогал ему. Когда вышла в свет первая книжка стихов Белова, я внимательно прочел ее и посоветовал заняться прозой. К моей радости он внял моему совету. И посмотрите, как он пошел, как пошагал. Не всякий за ним теперь угонится. По моему мнению, Василий Белов может стать гордостью советской литературы. Почитайте-ка его повесть «Привычное дело», она в «Севере» опубликована». А позже Василий Иванович вспоминал в 1967 году о поездке на родину к Яшину. «Я бывал у него на родине, написал рассказ «Бобришный Угур», читал его всей семье. Некоторым не понравился, но Яшин одобрил. Но вот чего не было в рассказе. Пошли на юг, он остановился у трех берез. В основании этого треугольника топнул ногой. «Вася, здесь!» «Что здесь?» «Похороните меня здесь!» Известно, что прощание с Яшиным было сначала в Москве. И тогда пришло очень много народу. Однако похоронен писатель был на вологодской земле. По воспоминаниям современников Яшина, цитата, «решительные действия Белова и представителя вологодского обкома партии Невзорова способствовали исполнению воли поэта очутиться на родине. Понадобилось вмешательство заместителя министра, ведавшего аэрофлотом. Властным решением он сделал самолетный рейс в вологодскую глубинку осуществимым». Если полистать фотографии из архивов, которые есть в открытых источниках, то вы увидите огромную толпу в июле 1968 года писателей, родни Яшина, земляков, чиновников, которая прощалась с ним тогда. Что тогда писал наш поэт-земляк Романов? «Мы впервые дрогнули от ледяного холода и почувствовали, что уже на наши плечи время перекладывает свой груз. Отныне все добрые заветы Александра Яковлевича Яшина оставались навсегда в нас самих, а его тревожной поэзии и острой прозе суждено было все глубже и все шире уходить в читающий народ». Виктор Астафьев, который учился в Литинституте у Яшина, писал: «Все вологодские ребята гордятся тем, что был у них Яшин, и скорбят, что не стало его». Отблеск высокой трагедийности литературной земной судьбы поэта в том, что никто до сих пор не написал подробной биографии о Яшине, не растолковал широкому читателю, каким писателем и организатором, преподавателем и отцом он был, а был он настоящим русским человеком и поэтом. Вот об этом и будем помнить, а еще напоминать, как много следует сделать в будущем во славу его имени.

0: отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
1: Областное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98-107,7 МГц. Все для вас и о вас. Эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM областное радио. Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
1: Шереметьев.
0: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
2: Виктор Васильев, Илья Носков.
3: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
2: Ольга Ломоносова.
4: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
2: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
5: Неужто ты гордость семьи?
6: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
2: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
7: Юрий Стоянов.
8: Дед, это я.
7: Федор Добронравов.
9: И я, дед Владик, тоже.
7: Впервые вместе на большом экране.
10: Таких дедушек не бывает.
7: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
7: Слушаем.
12: В Госдуме могут внести сенсационные поправки в Семейный кодекс. Авторы инициативы предлагают разрешить супругам заранее определять наказание за измену и домашнее насилие. Идея, говорят, уже получила поддержку в Совете Федерации. Напомню, что сегодня вообще-то такого понятия, как супружеская измена, нет ни в одном законе. Но кто думает, что санкции за поход супруга налево можно прописать в брачном договоре, тоже ошибаются, как выясняется, потому что такой документ регулирует исключительно имущественные отношения, кто и что получит при разводе, как делить доходы, расходы и так далее. И вот новый законопроект, автором которого выступила юрист Валерия Рытвина, предлагает пойти дальше. По замыслу разработчиков в договоре можно будет прописать, например, что считается изменой. От случайного поцелуя до длительной связи на стороне или что? И какие вообще нюансы вообще могли бы регулировать это самое понятие? Такая норма нужна или нет? Вы что думаете? Друзья, напишите 8-925-222-99-92. С нами на прямой связи психолог Андрей Сберовский. Андрей Викторович, приветствую вас.
13: Доброе утро, здравствуйте.
12: Вы как считаете, нужна ли такая норма? А если да, то зачем и почему?
13: Я такой нормы смысла особого не вижу, потому что, во-первых, как будет делиться имущество супругов в случае развода, вне зависимости от того, какая причина, измена или неизмена, все это прописано в Семейном кодексе. Кроме того, есть возможность подписания обычного брачного договора, где люди, собственно говоря, все это описывают. То есть сейчас уже действующие нормы вполне достаточно эту историю регулируют. А что касается темы измены, то доказать измену – это крайне сложное занятие. Чтобы там люди не написали, какие там формы интимных контактов или общения они будут считать изменой, это же необходимо еще доказать. То есть мы входим в историю доказательной базы, там что, необходимо, чтобы работали детективы, снимали фото, видео, аудио, которые потом еще будут оспаривать. Мы сами знаем, как сейчас яичные фейки делаются легко. Я как семейный психолог практикующий могу сказать, что я уже вообще постоянно, каждую неделю имею дело с разными доказательствами измены, фальсифицированными теми или иными супругами по разным там совершенно причинам. Поэтому, мне кажется, это будет эскалация действий совершенно...
12: Фальсифицированными доказательствами измены? Это как?
13: Да, да. Ну, потому что люди, ну, допустим, муж, собственно говоря, изменяет жене, хочет с ней развестись для того, чтобы остаться белым и пушистым. Он пытается создать фейковый профиль жены на сайте знакомства, показать, что она якобы с кем-то переписывается. И потом с гордо поднятой головой идет по родственникам и детям, говоря, что мама плохая, открывая при этом факт своей там многолетней измены. Вот, допустим, эта картина, она у меня каждую неделю сейчас.
12: Очень некрасивое поведение. Да. Так.
13: И поэтому, повторю, такие истории, они в изобилии у каждого семейного психолога, поэтому усложнять эту историю еще и юридически прописывая, мне кажется, странно. Ну и тема насилия, то для меня вообще как бы это звучит очень... Так скажем, неприятно, да, потому что я считаю, что насилие недопустимо, а легализация, там, что за удар жены, там, или, соответственно, за перелом ей там ребра я плачу такие-то деньги, мне кажется, мы скатываемся в какое-то средневековье, в какое-то варварство, когда просто будем, когда будем прописывать, да, это мы фактически легализуем семейное насилие, мы его просто позволяем состоятельным людям просто покупать возможность, как бы, этого действия. Я считаю, что это плохо вяжется с образом такой, ну, культурной реальности, в которой мы живем в 21 веке. Поэтому, на мой взгляд, это должно быть точно исключено в рамках как бы, семьи. Они договариваются о том, сколько это будет стоить. Потому что договариваясь о том, сколько это будет стоить, получается, мы признаем факт этого широкого распространения и считаем это нормальным. Я, например, с этим, как семейный психолог, согласиться не могу.
12: Андрей Викторович, а что вы скажете относительно того, что автором последних инициатив, в том числе и по домашнему насилию, и по вот этим вот идеям наказывать за измену, у нас выступают зачастую женщины. У нас такой феминизм с матриархальным лицом сейчас пытается прорваться, так сказать, пожестче наказать мужиков. Пожестче их привязать, так сказать, законами вот различными за всяческие
13: проявления. Ну, знаете, здесь я там же думаю, что в этих инициативах там же не прописывается наверняка, что только там мужчина. Я думаю, что это и в адрес женщин будет также распространяться.
12: Но намек понятен.
13: Ну, знаете, я не хотел бы там предполагать, что мы имеем дело с каким-то оголтелым феминизмом, и идет борьба там полов. Я надеюсь, что этого нет в нашей Госдуме. Я надеюсь, что все-таки взвешенные там решения применяются. Но сам факт того, что именно в общественном пространстве и в соцсетях там идет обостренная сейчас битва там гендерная мужчин и женщин, меня, конечно, это беспокоит, потому что я вижу, что действительно там, как бы люди, которые активно пишут, часто непрофессионально всякие свои там посты и тексты в соцсетях, они действительно создают у женщин ощущение, что все мужчины враги, у мужчин создают ощущение, что женщины хотят только их обобрать, соответственно, детей забрать. Конечно, это вот форма натравливания взаимно мужчин на женщин, женщин на мужчин, она меня беспокоит, потому что я вижу последствия негативные, потому что я вижу все более напряженное ожидание от людей, которые входят в брак, они как бы сразу настраиваются, что будет плохо, и это, конечно, часто и приводит к тому, что в итоге все не очень хорошо в семье получается, растут разводы, уменьшается рождаемость, поэтому, конечно, я считаю, что надо создавать законы, которые будут улучшать взаимное восприятие мужчин и женщин друг друга, а не легализовывать там домашнее насилие там, или измены. Вот это я точно считаю неправильно. Поэтому я считаю, что имеющиеся законы вполне себе достойно работают. И наоборот, надо было бы, чтобы они работали. Потому что декриминализация там, семейного домашнего насилия мне, например, не нравится, потому что я все больше слышу информации от мужчин и женщин о том, что приезжают там сотрудники на вызов и говорят, что ну, это ваше семейное дело, разбирайтесь, как бы, и в итоге не защищают ни мужчин от женщин, ни женщин от мужчин. Меня это беспокоит. Я считаю, что в 21 веке в цивилизованном обществе не должно быть в принципе домашнего насилия, и поэтому договариваться о том, сколько стоит, какой удар, как бы, мне кажется, немножко странно.
12: Спасибо вам огромное за комментарий. Андрей Сбировский, психолог, был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, что есть идея и сенсационные вот эти поправки, которые предлагают в Госдуме, разрешить супругам заранее определять наказание за измену и домашнее насилие. Как это можно заранее определить? Тоже большой еще вопросик. Но в одной из программ «Мужские грезы» моей авторской мы обязательно разберем этим летом предлагаемые инициативы. И очень хочется копнуть поглубже, вот с какой целью, граждане, вы предлагаете эти самые идеи, которые вызывают больше вопросов, нежели чем какого-то одобрения, по крайней мере, у мужчин. В России обсуждается возможность введения дресс-кода на школьных выпускных. Накануне в Таганроге школа отказалась отдавать аттестат выпускнице из-за ее откровенного наряда. Девушка пришла на церемонию вот здесь пишут, в очень коротком платье. Я видел фотографию, там, в принципе, нельзя сказать, что короткое. Его там, в принципе, не регулируется такими понятиями размер длины этого самого платья. В общем, из-за этого ее хотели отстранить. Правда, позже, после обращения матери, документ школьницы все-таки вручили. Стоит ли ввести дресс-код на школьных выпускных, чтобы те дети одевались в одном стиле? Выглядели празднично, а не вызывающе. Такой вопрос задают сегодня многие газеты, издания, журналисты. А я хочу представить нашего эксперта, замечательного очередного президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, преподавателя президентской академии МГИМО Альбину Холгову. Альбина Вячеславовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Вообще всегда, конечно, вопрос у меня. Вот девчонки на выпускные одеваются так, как будто бы их держали в каких-то ежовых рукавицах 11 лет. А здесь, значит, сказали, а теперь давайте во взрослую жизнь. И вдруг так щелк, у них что-то происходит, и они бросаются, значит, раздеваться на общественное обозрение. Что это такое? Объясните мне, пожалуйста.
8: Ну, я думаю, что это элементарное отсутствие культуры, это недостаток знаний, в том числе о том, как следует выглядеть. Вот не просто так мы всегда говорим, специалисты по этикету, что этикет нужно вводить в школах как урок. Пусть хотя бы один год дети изучают, чтобы они понимали, что такое дресс-код. Я категорический противник того, чтобы, например, была какая-то единая форма на выпускном. Ну, это нелепо. Но дресс-код, он должен быть, конечно. В данном случае, да, вот если посмотреть на фотографию этой девушки, ну, конечно, это совершенно неподобающий внешний вид. И...
12: Да. Но... Возможно, они думают просто, что впереди, так сказать, веселая вечеринка, и поэтому заранее стоит на себя надеть поменьше одежды. В хорошем смысле. Ничего здесь я не подразумеваю плохого и дурного.
8: Но это да. Никакая не праздничная одежда. В данном случае девушка в очень вульгарном одеянии. Но, понимаете, здесь нужно с двух сторон смотреть. Вот у меня, как у специалиста по этикету, сразу вопрос. Я думаю, что я знаю на него ответ. А был ли заявлен дресс-код? Вообще в этикете все очень просто. На любое мероприятие, на которое мы идем, нас пригласили, заявляется дресс-код. Следовательно, люди знают, это black tie, платье в пол, или это коктейль, это могут быть коктейльные платья, короткие, но, естественно, не то, что мы видим на этой фотографии. Я думаю, что никакой дресс-код не заявлялся, никто детям не объяснил, как выглядеть правильно,
12: но
8: и как выглядеть отвратительно.
12: А родители-то на что?
8: А родители, а разве они сами учились этикету? Я думаю, что нет. Большая часть людей в нашей стране не изучали этот предмет.
12: И представления не имеют о том, что такое короткое и что такое отсутствие, да?
8: Они понимают, что такое. Я сомневаюсь, что ее мама не знает, что такое короткое или отсутствие платья. Ну, вот, ну, такая семья, да. Ну, маму тоже никто этому не учил, никто не воспитывал. Поэтому дресс-код совершенно точно должен быть в школах, и на выпускных в школах, и на любых других мероприятиях. Но надо детям объяснить, да, как они могут выглядеть, как они должны. А на месте школы девочку надо было отправить сразу же домой, попросить переодеться.
12: Не всегда у нас отличаются, знаете, да, вот этой вот деликатностью наши педагоги в этом смысле. Потому что отправить домой переодеться, это же можно сделать аккуратно, это надо просто не только намекнуть, но и объяснить. А здесь, наверное, я так понимаю, да даже не наверное, просто я был свидетелем таких разговоров, когда учителя бросаются к таким вот девчонкам, которые ничего не понимают, что происходит. И начинаю сразу их оскорблять, обижать, пошла быстро переоделась, вот в таком вот, в таком ключе строится разговор. Хорошо, значит, дресс-код школьный, несмотря на то, что 76 опрошенных россиян выступили за введение такого дресс-кода для школьных выпускных, это как, в каком качестве может быть? Он как по уставу школьному прописан? У нас где-то он в законе фигурирует? Или это вообще какая-то норма, которую следует где-то прописать?
8: Дело в том, что этикет, дресс-кода – это часть этикета, носит рекомендательный характер, да, мы не можем, то есть это не зафиксировано в законе, но есть дресс-коды, они давно сформулированы, как выглядит у женщин или у мальчиков, у девочек дресс-код коктейльный, или как выглядит блэк-та и прочее, прочее. Соответственно, просто, да, школа должна заявить о требовании, значит, на выпускном дресс-код такой-то, дорогие выпускники. Все, дети уже понимают,
12: абсолютно
8: как они
12: правильно
8: должны выглядеть. А если они пришли неподобающие, их деликатно отправляют домой переодеться, да, ссылаясь на то, что дресс-код был заявлен.
12: Деликатно здесь ключевое слово. Да. Спасибо вам большое. Альбина Холгова,
8: спасибо.
12: Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, преподаватель президентской академии МГИМО. Екатерина пишет нам, слушательница. У меня в институте одногруппник пришел на вручение диплома в шортах и сланцах. Ему не разрешили выходить на сцену. Ой, я вас умоляю, я знаю, в колледже сейчас вот учатся, значит, дети-подростки, да, 17-18 лет этим молодым людям, они приходят на экзамены в шортах, когда им говорят педагоги на входе, мол, у нас так не принято, у нас есть дресс-код в заведении, они начинают сердиться, качать права, что называется. Более того, родители начинают, прибегают и кричат, почему это вы моего сына на экзамен в шортах не пускаете, на улицу жара. То есть тут родителям тоже надо с родителями каким-то специалистом поработать. Я бы, наверное, даже бы сказал бы специалистам, возможно, сурового такого кулака и жесткого удара по определенным органам. Через минуту продолжим.
11: больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
14: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
11: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
16: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
15: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
11: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
17: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
18: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
17: Но цифры действительно пугают.
18: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
17: Но почему это происходит?
18: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
17: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
18: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
17: А разве это не так?
18: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
19: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
17: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
20: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
17: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
20: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
19: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
17: А вот что насчет технологии производства?
20: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
17: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
20: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
19: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
20: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
19: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
17: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
19: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
11: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
0: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
21: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов категории 0+.
22: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
23: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
24: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не в чудо нужно лезть.
25: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
2: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска продолжают наступление на Славянском направлении. Детский лагерь закрыли в селе Красноярска Омской области после массового заболевания детей. И подземные бомбоубежища с саунами появились в Финляндии. Подробности далее. ФСБ показала кадры со склада в Амурской области, в котором хранились начиненные взрывчаткой FPV-дроны. С помощью них киевские спецслужбы планировали совершить теракты на двух военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
5: Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устройствами и средствами электронной борьбы, нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества от 1 килограмма, две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатого вещества, средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами.
4: Напомню, как мы ранее рассказывали, диверсии на объектах «Украинка» и «Шагул» планировали совершить украинские спецслужбы с помощью агентурной сети. В планах Киева было не только взорвать вышеуказанные цели, но и совершить серию терактов на предприятиях ВПК, а также в отношении военнослужащих Минобороны. До пунктов назначения беспилотники должны были доставить на легковых машинах с прицепом и двойным дном. Для маскировки в кузов погрузили бытовую технику. В ходе оперативно-боевых мероприятий силовики задержали исполнителей и пособников терактов. Российские войска продолжают наступление на Славянском направлении. Бойцы уверенно продвигаются в районе Райалександровки и отражают контратаку противника. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
6: Далее Славянское направление. Здесь мы видим улучшение наших позиций в районе высот Райалександровки. Здесь продвигаются наши подразделения. Также мы видим, что противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается. Есть продвижение наших подразделений в районе Ореховатки, это тоже славянское направление.
4: В Красном Лимане, по словам Пушилина, идет зачистка кварталов. Противник отрезан от путей снабжения и лишен продовольствия. Тем временем жителям пострадавших от войны приграничных регионов окажут материальную помощь. На выделенные государством деньги люди смогут снять жилье или приобрести новое взамен разрушенного. Об этом на оперативном совещании заявил премьер Михаил Мишустин.
25: Продолжаем также и адресную помощь. Направим еще 3 миллиарда рублей Курской и Белгородской областям. Средства эти пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, ну а также для содействия им в приобретении новой квартиры либо постройки дома.
4: Мишустин напомнил о реализуемой по указу президента программе комплексного восстановления Курской, Белгородской и Брянской областей. Она касается дорог, коммунальной и социальной инфраструктуры, включая строительство больниц и школ. Корабли ВМФ России и Народно-освободительной армии Китая провели совместные стрельбы в рамках учения «Морское взаимодействие-26». Об этом сообщили в Минобороны. Несколько дней экипажи отбивали массированные атаки дронов и безэкипажных катеров условного противника. Для уничтожения беспилотников использовали не только артиллерийские установки, но и комплексы радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, моряки двух стран отработали противолодочные задачи и совместное маневрирование. Продажи машин резко подскочили. В июне расходы на приобретение легковушек выросли на 37,5% в годовом выражении и составили почти 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертные аналитические данные. Согласно результатам исследования, чаще всего россияне покупали японцев. В июне продажи подскочили более чем в два раза по сравнению с прошлогодним показателем. Востребованными на дорогах остаются также отечественные легковушки и машины европейских брендов. А вот китайцев стали брать реже. Рост продаж составил всего 9% за год. Еще реже стали ездить на корейских авто. Между тем, американские бренды и вовсе оказались в отрицательной динамике продаж. Детский спортивно-оздоровительный лагерь закрыли в селе Красноярка Омской области после массового заболевания детей. Накануне с недомоганием к врачам обратились 9 отдыхавших подростков, а также 10 сотрудников учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. По факту оказания неотвечающих безопасности здоровья услуг возбуждено уголовное дело. Следователи и специалисты Роспотребнадзора взяли в местной столовой пробы для лабораторных анализов. Причины произошедшего устанавливаются. Варварством назвали в российском МИДе кражу танка с братской могилы в Харьковской области. И это стало частью европейских ценностей, остро сиронизировала в своем ТГ-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова. Напомню, о пропаже Т-70 времен Второй мировой войны в селе Оскол утром сообщили властям местные жители. Боевая машина пропала с братской могилы. При осмотре места происшествия полиция обнаружила также 12 поврежденных надгробий. По данному факту возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет до 7 лет лишения свободы. Подземные бомбоубежища с саунами и детскими площадками появились в Финляндии. Так финны готовятся к возможному конфликту или ядерной угрозе. Об этом пишет газета «Таймс» со ссылкой на местные власти. Подземный город насчитывает 5500 укрытий, которые способны вместить до 1 000 000 человек. Угрозу финнам предлагают переждать с комфортом. В бомбоубежищах есть бассейны, сауны и даже церкви. Напомню, Финляндия не так давно вступила в НАТО и законодательно закрепила возможность разместить на своей территории ядерное оружие. Зацеперов будут снимать с поездов. Московская железная дорога объявила о намерении усилить борьбу с хулиганством и пообещала ловить за руку молодежь, которая цепляется за вагоны поездов. Для этого уже определены 93 платформы, где нарушители чаще всего проникают на инфраструктуру. Подростков будут выявляются дополнительные наряды сотрудников транспортной безопасности, пообещали в МВЖД. С начала года на Московской железной дороге в результате зацепинга пострадали свыше 40 человек. Средний возраст зацеперов от 14 до 17 лет. На столичный регион за последние сутки обрушилась половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОВОС Евгений Тишковец. В осадкомеры Москвы попало от 10 до 16 литров дождевой воды на метр квадратный. А вот в Подмосковье самым дождливым местом был Можайск, где зафиксировали почти 5 ведер воды на метр площади. В погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
1: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация настольного тенниса начнет допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном с 28 июля. Сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Сейчас мы еще будем уточнять детали и нюансы, но основное решение уже есть, сообщили в пресс-службе. Российские борцы завоевали рекордное количество наград на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходил в Скопье. Россияне завоевали на турнире 27 медалей из 29 возможных, 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых. Они стали победителями общекомандного зачета. Российских спортсменов на турнире не было лишь в одной категории. В греко-римской борьбе среди спортсменов до 55 килограммов Илья Кандалин не смог выехать на турнир в Скопье из-за ошибки в паспорте, обнаруженной при прохождении таможенного контроля. Ну и кроме того, российские спортсмены с 15 золотыми наградами стали победителями медального зачета юниорского чемпионата Европы по плаванию, который прошел в Мюнхене. Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 30-го года. Об этом он рассказал ТАСС. Уайлду 39 лет. На играх в Сочи, напомню, он завоевал золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде 22-го года сноубордист выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе. Уайлд завершил карьеру в 2022 году. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
7: Погода.
4: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, облачно, временами кратковременные дожди. В Хабаровске 25-27, осадки. Во Владивостоке, Челябинске и Тюмени 23-25, кратковременные дожди с грозами. В Мурманске 17-19 градусов, в Вологде до 27, вечером ожидается дождь. В Великом Новгороде 26-28 градусов. В Оренбурге 29-31, а в Самаре 26-28, дожди и грозы. В Сочи сегодня 26.

0: кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
1: Сухни соли на нас, получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
2: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
3: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
4: Военные ведомства должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должны решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Слушаем.
7: Ну и по-прежнему, друзья, это канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я говорю здравствуйте всем, кто только что к нам присоединился. Как ваши дела? Как ваши выходные дни? Как что вообще устроено в там, где вы живете? Напишите 8-925-222-99-92. Мы, друзья, в прошлом часе я анонсировал следующий наш часовой, так сказать, эфир, в котором вот мы сейчас оказались с вами уже, да? Сказал о том, что будем говорить мы про Почту России. Как много сообщений сразу пришло, и как много сразу наших слушателей встрепенулись. Ага, про Почту России будем говорить. Ну, давайте-ка напишем все, что мы думаем об этом. Да нет же, мы будем не ругать и хаять сегодня, а будем, наоборот, как-то искать, наверное, какие-то пути нормализации, что ли, работы почтовых отделений. Все же понятно. Понятно же, что без почты никуда. Почта была, есть и будет, как бы то не обсуждалось, так сказать, молодыми людьми, которые говорят, что зачем нам почтовое отделение, что это такое. Поговорим об этом чуть позже. А сейчас давайте, наверное, про важную историю, про мероприятие, которое проходит и стартует сегодня в Национальном центре России в Москве. Там стартует форум Народного фронта «Все для победы». 4 года назад, летом 22-го, Народный фронт начал под девизом «Все для победы» работу по объединению усилий жителей России по помощи бойцам СВО и мирным жителям исторических и приграничных регионов. Всенародная поддержка помогает бойцам участвовать, за ними вся участвовать. Чувствовать, конечно же, за ними вся страна. Именно это чувствуют наши бойцы. Ну а поддержка 20 миллионов россиян, журналистов, блогеров и известных людей, предприятий, организаций, трудовых коллективов позволили Народному фронту, вот только сейчас зачитаю лишь часть из того, что сделали участники Народного фронта, это открыть свыше 150 сборов, это направить более чем 500 подразделениям технику и амуницию. То есть и квадрокоптеры, и прицелы, и генераторы, и тепловизоры, и так далее, и так далее. Принять в региональных отделениях более 13 миллионов вещей для военных. Организовать более 10 тысяч выездов, чтобы доставить их на передовую. А кто станет участниками форума? Что вообще происходит? Спросим мы сейчас у Павла Бережанского, доктора медицинских наук, врача-педиатра, пульмонолога, профессора кафедры детских болезней Сеченовского университета и члена Центрального штаба Народного фронта, участника форума. Павел Вячеславович, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Стартовал форум. Что, расскажите, побудьте нашим корреспондентом, что происходит там сейчас на месте, в Национальном центре России?
8: Ну, вообще, да, форум «Все для победы» Народного фронта – это такая крупная всероссийская площадка и Народного фронта, и объединяет всех людей. Это волонтеры, это специалисты, которые делают гуманитарные проекты, медики, большое количество военкоров сегодня приехало, общественники, изобретатели, потому

0: что есть отдельное направление Кулибина. Это вот люди, действительно, которые живут у нас Кулибина, которые изобретают своими руками вещи, которые помогают вот нашим бойцам, и они не имеют аналогов. Отдельное большое направление, именно Кулибин-клуб такой есть. И здесь можно посмотреть как раз вот выставку. Ну и, конечно, это люди неравнодушные. Здесь мы видим и семьи, которые, да, все семьями помогают фронту, да, приходит, получается, мама, папа, дети. Поэтому это вот такое вот большое мероприятие. Ну и действительно, Народный фронт такое вот же общественное движение. И вот в рамках проекта вы говорили о цифрах. Но вот люди нашей страны настолько неравнодушны, что 23 миллиарда рублей было собрано, вот на этих сборах отправлено вот во все подразделения, части, это конкретно дошло до каждого человека, потому что вручную вот это вот все ведется, отслеживается и доносится.
1: Какую основную задачу форум ставит сегодня? Какую цель? Что в итоге будет подписано? Какая-то декларация? Я не знаю, да, вот чем форум должен зафиналиться?
0: Но важная задача форума, да, это у нас ежегодное мероприятие Народного фронта, участвуют как раз вот все активисты регионов. Ну и важная, наверное, такая задача, это такая форум приурочен, во-первых, годовщине такой вот работы, да, направления девиза «Все для победы». Это площадка для подведения итогов, что было сделано. Будут презентованы успешные проекты, будут презентованы как раз успешные проекты «Кулибин-клуб», будут выстроены новые форматы как раз помощи. И сегодня в форуме ожидается участие нашего лидера, да, президента Российской Федерации Владимира Владимировича. И как раз сначала он посетит выставку, посмотрит выставку, что делается на фронте и для фронта. И дальше со своими мнениями, предложениями он, конечно, выступит для всех вот неравнодушных людей. Поэтому ожидаются вот новые такие вот направления. И новые практики, и новые направления, как дальше будем действовать.
1: Спасибо большое. Павел Бережанский, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог. Наш постоянный эксперт канала «Слушаем». И член Центрального штаба Народного фронта, участник форума Народного фронта «Все для победы», который стартует в Национальном центре «Россия» в Москве сегодня. 13 июля. Алексей Гвоздев продолжит, друзья. Далее у нас финансовый аспект, а затем мы как раз начнем говорить о Почте России, о том, как она работает и как должна работать, и что сделать нужно для того, чтобы она работала в самом лучшем своем виде.
2: Здравствуйте. Недельная инфляция России 0,31%. Это больше, чем недели раньше, но, несмотря на рост цен, годовая инфляция в России не ускорилась, а замедлилась. 6% до 5,6%. Это за счет того, что годовая считается за полный прошедший год, и многое зависит от высоких или низких показаний прошлогоднего лета. К сожалению, пока темпы роста цен на топливо не замедляются. Бензин подорожал на 2% с лишним, а дизельное топливо почти на 3,5%. В чем опасность? Буквально в каждом продукте или товаре заложена логистика, то есть доставка от производителя в магазин или напрямую к потребителю-покупателю. И это около 10% от цены. Эксперты уже фиксируют переток роста цен топлива в рост цен продуктов и товаров. На этой неделе продукты подорожали на 0,1%. Непродовольственные товары на 0,5%, а услуги на 0,25%. Выросли цены на свеклу, капусту, картофель, лук, морковь, яблоки. При этом снизили цены на огурцы, помидоры, бананы и яйца. Дороже стали смартфоны и электропылесосы, а джинсы, кроссовки, футболки подешевели. В июне этого года наблюдалось заметное подорожание овощей борщевого набора. Причем больше всего выросли в цене репчатый лук, картофель и белокочанная капуста, следует из данных Росстата. Хотя до этого, с января по май, те же овощи из борщевого набора были дешевле, чем год назад на 30%. У топлива такой уравнивающей статистики нет. По данным Росстата, потребительские цены на бензин в июне подскочили относительно мая на 6,88%. А по сравнению с июнем прошлого года, потребительские цены на бензин выросли почти на 20%. Зато по статистике московской биржи россияне не теряют времени и пользуются тем, что пока отечественный фондовый рынок на нижних показателях, значит, верят в рост. В июне частные инвесторы вложили в акции 30 с лишним миллиардов рублей, а это в полтора раза больше, чем в мае. В паевые инвестиционные фонды вложения сократились с 29 миллиардов до 3, то есть уменьшились в 10 раз. Самыми популярными бумагами среди частных инвесторов в том месяце стали обыкновенные и привилегированные акции банков, технологичных, нефтяных, газовых, золотодобывающих компаний и продавцов еды. Еще один рекорд июня в кредитах. Впервые в этом месяце россияне заняли у банков больше триллиона рублей. И больше 40% от этих денег – это ипотека. Понятно, почему до самого конца месяца все были уверены, что условия выдачи льготной ипотеки ужесточатся. А льготе и льготникам дали еще несколько месяцев до 1 октября. Продавцы автомобилей говорят, что дефицит топлива повлиял и на покупателей, которые распробовали электромобили. Эксперты считают, что это может отразиться и на автокредитах в этом месяце. Средний чек потребительских кредитов вырос до 205 тысяч рублей. Коллекторы тоже купили у микрофинансовых организаций рекордное количество просроченных долгов. Их количество тоже растет. Так что будьте осторожны с кредитами и особенно микрокредитами. Проценты высокие. Перед тем, как брать в долг деньги, посчитайте, а вы сможете вовремя вернуть их с процентами до того, как начнутся неприятности.
1: Ну что ж, 12 июля отмечался День Российской Почты, друзья. И важно, объединив возможности, делать все необходимое для сохранения и модернизации почтовых отделений, улучшения условий труда, внедрения современных, удобных для людей сервисов и услуг. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя работников Почты России с профессиональным праздником. А важно понимать, что 8 июля Госдума приняла закон, направленный на поддержку Почты России, который предусматривает, что организация сможет за отдельную плату принимать у граждан заявления на оказание государственных услуг, доставлять их адресатам, а затем отправлять заявителям результаты предоставленных услуг. Что это значит? Означает ли это, что Почта России вот таким вот образом у нас все более коммерческие рельсы переходит? И, наверное, уже да, в этой связи мы должны ожидать каких-то реформации в этой связи, в том числе и работы, не только отделения, где они красивее и красивее, как в Москве становятся, но и какого-то внимания, может быть, гражданам, еще чего-то, да? Давайте спросим Владимира Климанова, директора Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, доктор экономических наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вообще любопытная вот фраза в этом самом законе, что закон предусматривает, что организация Почта России сможет за отдельную плату принимать у граждан заявление на оказание государственных услуг. Ну, мне казалось, что у нас Почта России всегда что-то за деньги делает, да, а во-вторых, как-то за государственные услуги тоже за какие-то там добавочные, так сказать, рубли. Что происходит? Поясните.
3: Мы, очевидно, находимся на этапе трансформации задач, которые выполняет такой единый для страны оператор, причем оператор с самым большим числом отделений, расположенных во всех уголках нашей страны. И поиск его нового функционала в таких меняющихся условиях, мне кажется, еще будет продолжаться. То есть мы знаем, что сама почта трансформировалась даже на моей памяти как-то не два раза, потому что в начале нулевых годов это была такая централизация разрозненных почтовых служб, которые были на территории нашей страны. В 2019 году произошло акционирование, и вот целый ряд новых и задач и идей для Почты России тоже появился. Почта стала таким полумагазином, местом предоставления каких-то дополнительных услуг. А сейчас мы видим трансформацию ее с такого цифрового агента, в том числе, поскольку многие услуги, они переходят в какое-то виртуальное пространство. Ну и очевидно, что при такой сети расположенных отделений, ну это интересно для того, чтобы донести до гражданина какую-то частичку информации или услуги, или даже товар тот же самый. Поэтому Почта России, очевидно, будет проводником и государственных услуг, и выполнять функции для наших основных маркетплейсов по доставке каких-то товаров. Ну, то есть, я не вижу здесь ничего такого вот удивительного. Но в деталях надо, конечно, разбираться, почему это так. Хотя, если говорить про, допустим, даже донесение пенсии до гражданина, как, который функции выполняла почта, всегда вот ну, такие административные издержки на выполнение этой функции для Почты России определялись со стороны пенсионного фонда. Они там составляли не очень большие значения, объемы, собственно, вот, средств для оказания этих услуг, но, тем не менее, это всегда было.
1: Вот нам слушатели неравнодушные, да, те, кто пользуются, видимо, и услугами, и работает, может быть, там на Почте России в разных регионах, пишут, что разогнали коллективы, что женщины поставлены перед дилеммой, в деревнях работы нет, да, о том, что или хоть что-то получать, но выкладываться на 150%, либо вас никто не держит. И ничего не меняется годами, несмотря на все вот эти вот декламации о том, что реформы Почта России производит там и так далее. И так далее. Люди в маленьких населенных пунктах, где вот эти существуют, да, годами, а может быть и веками уже отделения Почты России, они как там вот работали за копейки, так и продолжают работать. Вот действительно возникает вопрос, да, может быть сначала начать, так сказать, с вливания какой-то, аккуратно буду выбирать слова, не сливания, а с определения того, кто и как контролирует расходы на зарплату для этих наших уважаемых совершенно почтальонов, работников отделений, сортировщиков и так далее, и так далее. Потому что чем больше мы об этом говорим, тем больше я вижу замечаний о том, что никто не контролирует расходы зарплатные. Вот здесь удивительная какая-то история. Что скажете?
3: Могу сказать только, что ну, здесь действительно проблема есть, но давайте посмотрим на это с такой вот чисто аналитической что ли, точки зрения. Да, на Почте России работает более 200 тысяч сотрудников, это очень большой коллектив, очевидно, он громадный. Работает ну, совершенно в разных, да, в разных условиях, потому что ну, вот, количество отделений почты у нас, последняя статистика была там 38 тысяч по стране, но при этом всегда подчеркивалось, что там то ли 3/4, то ли даже больше этих отделений расположены в сельской местности, и поэтому они не могут быть, условно говоря, там прибыльными, да, и даже те доп. Услуги, которые Почта России оказывает, они не могут компенсировать все издержки на содержание просто этих отделений, включая в том числе и выплаты, пусть небольшие выплаты заработной платы тем сотрудникам, которые там работают. И это тоже нужно признать и понять, и как в этой ситуации ну, выстроить правильную стратегию. Но каким-то образом для Почты России нужно дифференцировать задачи, которые возникают перед отделениями там, почты в Москве или в отдаленной сельской местности. Очевидно, что какие-то показатели их деятельности должны быть совершенно разные. Ну и какой-то учет, в том числе заработной платы и работы с тем коллективом, который ну, да. Почта России представляет, он, наверное, должен быть. Это уже внутренние процессы самого акционерного общества Почты России.
1: Владимир Викторович, но полминутки у нас остается. Вот все-таки уже сколько лет говорим мы о том, что Почта России как-то оживляют всю эту мумию. Ну, никак не получается. Но есть хотя бы надежда на то, что мы как-то заработает она у нас в стране, как-то все быстро будет происходить. По примеру, вот этих самых операторов быстрых сервисов доставки, например, да, или еще как-то. Но что-то с ней же надо делать.
3: Я считаю, что главное, что Почта России работает и сохраняет свою жизнеспособность, выполняя во многих случаях важные государственные задачи. Это действительно стратегическое предприятие, системообразующее, как принято просто лексике говорить. И в этой связи вот те социальные функции и государственные функции, которые эта организация выполняет, это уже хорошо. А то, как она будет трансформироваться с учетом быстро меняющегося внешнего мира, это действительно особая задача, которую нужно реализовывать. Я думаю, что она будет реализована.
1: И мы с вами будем это наблюдать. Спасибо. Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. А, друзья, у нас через минуту буквально будем говорить мы о тоннах, даже сотнях тонн продуктов, которые мы просто выбрасываем. Как быть с этим? Вот тоже вопросик.
4: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
1: 8-925-222-99-92. Коротенечко. Посмотрю я, друзья, и прочитаю то, что успею. Из ваших сообщений Наталья Лазарева пишет: послала как-то заказное письмо с уведомлением, почта доставила до адресата, не застала в рабочее время адресата и вернула отправление мне за мои же деньги. Сейчас подразумевается, что за деньги на возврат почта все-таки доставит письмо, хотя в вечернее время, когда адресат придет с работы. Наталья, я не знаю, что вам на это ответить. Я тоже столкнулся с удивительной истории, связанные с почтой, когда мне, значит, на какую-то мою старую электронную почту Почта России с упрямством, достойным описания Пером Великого, так сказать, направляла уведомление. А я никак не реагировал, потому что мне эта почтовая вот эта вот электронная история, она у меня давным-давно забыта. И нет бы, чтобы смс-кой прислать мне о том, что зайдите на почту, получите. Вот они шлют и шлют упрямо на какие-то электронные адреса. Ну, то есть не задумываются люди о том, что есть, да, возможности иные. А ведь что самое главное связывает нас? За что мы Почту России раньше любили? За то, что было внимание к человеку. А сейчас-то внимания нет. И можно сколько угодно говорить о том, что это все лирика и так далее, и так далее. Но на этой лирике строятся большие, гигантские, вековые, успешные финансовые компании, например. Мне кажется, это надо взять на вооружение просто. Вот это вот мое замечательное выступление только что. Итак, у нас теперь про еду пойдет речь. Почти 42 миллиона тонн продуктов. 42, повторю, миллиона тонн продуктов на общую сумму 1,5 триллиона рублей выбрасывают в России ежегодно. При этом, по опросу 2025 года, 31% россиян признались социологам, что им не хватает денег даже на полноценный обед, не то что на трехразовое питание. А ведь продуктами, которые отправляют на свалку, можно было бы с лихвой накормить всех нуждающихся. Для этого, в общем-то, достаточно и миллиона тонн продовольствия, а не 42 миллионов тонн, которые выбрасываются. И вот еще немного цифр от издания «Мир новостей». Но зато каких цифр, вдумайтесь. Они на многие открывают глаза. 71% от всех выбрасываемых продуктов приходится на домохозяйство. И только 29% на продуктовые магазины и общепит. Причины банальны. Внимание, мы покупаем больше, чем нужно, продукты храним неправильно и используем не до конца. В среднем каждый житель страны выбрасывает до 80 килограммов пищи в год, хотя прекрасно знает, что выбрасывать еду, в общем-то, неправильно. И это, к тому же, еще и пустая трата денег наших с вами. Давайте об этом немного поговорим, да, и о воспитании собственной, так сказать, продуктовой дисциплины, и о том, куда продукты деваются у нас в магазинах, кафе, ресторанах, которые не уходят в полной, так сказать, объеме на прямые свои необходимые нужды. Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии, с нами на прямой связи. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Ну, цифры гигантские. Как прокомментируете? Может быть, как-то поправите? Потому что мне что-то ужасает. 42 миллиона тонн – это как-то прям невероятное количество еды.
5: Ну, вы знаете, это
6: мы в этом плане не уникальны. Мы часть глобального такого абсурда, и вот те цифры, что вы говорите, они как раз отражают и как раз вот глобальные проблемы. Потому что это не только у нас, это и на, во всем мире такие вещи. В принципе, в мире, если говорить про цифрам, я вам еще скажу, больше скажу, что глобальные потери еды вообще в мире составляют 1,3 миллиарда тонн в год. Это данные FAO. Это почти 30% производства. Ущерб составляет больше около триллиона долларов в год. Вот. И этим ущербом, если мы говорим про мировые такие масштабы, можно накормить где-то больше 1 миллиарда человек в год. Понимаете? А у нас сейчас остро испытывает, по данным, опять же, ООН, остро голодающие 320 миллионов человек, а недоедающих это примерно 700, больше 700 миллионов человек.
1: Да. Понимаете, что делать? Но я, вот знаете, здесь возникает вопрос, да, вот смотрите, 71% выбрасываемых продуктов приходится на домохозяйство. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди, тратя свои деньги на еду и не задумываясь о том, что они ее неправильно хранят, и она у них тухнет, и они ее выбрасывают, они могут сказать, да я за свои деньги могу и свежие продукты покупать в магазине и тут же их в помойку выбрасывать. Вот это вот как бы вопросы вызывает, да, больше к культуре или к чему-то другому? К культуре потребления, я имею в виду.
6: Ну, это, понимаете, это безусловно, вы правы, это культура потребления. Но здесь надо иметь в виду, что все-таки у нас три как бы составляющих потери. И это вот 71% это продукт на, не на магазинный ресторан, как вы говорите, на домашние холодильники, а еще где-то 15-20% идет на потери в производстве, и где-то примерно 15-20% идет на потери в ресторанах и в точках общественного питания, и в магазинах, ритейл. Поэтому все, что касается вот домохозяйства, это понятно, это культура, это жесткая, может быть, практика, как делается в мире, там, в той же Франции или в Японии, когда жестко относятся к тому, что домохозяйство покупает больше и расходует меньше, это же еще идет большая нагрузка на экологическую систему. Чтобы произвести эти продукты, нужно затратить очень колоссальные ресурсы. И вода, и земля, и энергия, и все остальное. И утилизация тоже требует достаточно больших расходов. Поэтому в Японии, допустим, если ты выбрасываешь продукты питания в корзину, тебя штрафуют за это дело. И очень сильно штрафуют. Вот. Это, конечно, воспитание культуры разными способами. И пропагандой, и примерами, и какими-то воздействиями налоговыми. А что касается ритейла или производства, тут другой вопрос. Понимаете, в чем дело? У нас много же в магазине просрочки. И вот до недавнего времени это было экономически невыгодно, эту просрочку передавать благотворительности в так называемый фудшеринг. Почему? Потому что экономически это было невыгодно ритейлу или общепиту. Потому что когда ты передаешь благотворительный фонд в банке еды, то вся эта передача оформляется как облагалась налогом. Сейчас, слава богу, правительство поддержало законы о фудшеринге, и когда можно передавать благотворительно вот просрочку или продукты с близким сроком истечения без налогов, чтобы
1: то есть сейчас проще. Магазинам сейчас не обязательно все это на помойку везти, можно как-то это все там нуждающимся.
6: Ну, не совсем проще, потому что вот, скажем так, чтобы отвезти в тот же благотворительный фонд эту просрочку, нужно потратить деньги на транспорт, на оформление документов, потому что те же самые документы нужно оформлять на машину. Это достаточно сложно для них, поэтому экономически ритейлу выгодно просто ее утилизировать. Никаких вопросов, никаких затрат. Вот в чем дело. Поэтому здесь нужно использовать опыт других стран, например, французский кейс, он самый такой жесткий, известный. Там, если ритейл выбрасывает на помойку продукт питания, там высокие налоги идут. Вот есть итальянский, там, допустим, он более интересный, как пример налоговых стимулов, да? То есть там стимулируют налоговыми стимулами, освобождают от налогов те предприятия, которые используют
1: Понятно. Анатолий Анатольевич, простой вопрос. Вот торговая сеть, огромное количество еды. Выбрасывается, значит, там все, что по сроку годности не проходит, везется на помойку и ни в коем случае не раздается по дороге нуждающимся там, я не знаю, бабушкам условным, да, которые стоят. Да, вот в чем здесь затык-то основной, я не пойму. Почему нельзя просто раздать? Мы каждый раз это спрашиваем. У нас полминутки.
6: Во-первых, это проблема с налоговым законодательством, раз. Хотя правительство в этом плане уже действует какие-то шаги и правильные меры. Второе, у нас нет инфраструктуры для того, чтобы помочь ритейлу снизить нагрузку. Допустим, вот я стал говорить про бельгийские или ирландские варианты, где есть социальные сети такие, цифровизация.
1: Да.
6: Когда в реальном времени можно сказать, что видно, что есть нуждающиеся, есть магазин, который есть просрочка, и цифровая платформа все это автоматически соединяет. Это работает. Ну и третьих, конечно... Ну да, и третье, конечно, это культурное изменение. Потому что если каждый начнет себя планировать меню, не покупать лишнего, правильно хранить продукты, это, конечно, пойдет только на пользу.
1: Спасибо. Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии. Напомню, что 42 миллиона тонн продуктов ежегодно в России пропадает, а для закрытия потребностей нуждающихся, голодающих, в прямом смысле этого слова, наших граждан, требуется всего 1 миллион тонн продовольствия. Начинаем с себя, начинаем каждый раз думать о том, что не лишнего ли мы купили, потому что в основном все выбрасывается в помойку. Михаил Притеченский далее. Песня по случаю, затем «Московский блок».
4: Песня по случаю.
7: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. А случай у нас сегодня такой. Ее называли душой и хрустальным голосом советской эстрады. Накануне исполнилось 90 со дня рождения Валентины Васильевны Толкуновой. Родилась она в городе Армавире, что в Краснодарском крае. Родители работали на железной дороге. Кстати, именно детский хор Центрального дома железнодорожников стал ее первой вокальной школой. Отца к тому времени перевели в Москву. Руководил коллективом, кстати, брат Исаака Дунаевского, Семен Осипов. Потом училась на дирижерско-хоровом отделении Московского института культуры. Окончила Гнесинку. Впрочем, по признанию Толкуновой, певицу из нее сделал композитор Юрий Саульский. В оркестр ВИО-66, которым он руководил, молодая певица поступила по конкурсу. Вскоре они поженились. ВИО-66 Толкунова исполняла главным образом джазовую музыку. После того, как и оркестр, и их брак распались, от джаза перешла к эстраде. Популярность ей принесла песня «Стою на полустаночки», написанной для телеспектакля «День за днем». Ну а потом молодой композитор Владимир Мигуля принес ей песню «Поговори со мною, мама». И с тех пор более 20 лет она была одной из самых любимых певиц в Советском Союзе. Поскольку пела она всегда о людях и для людей. Для Валентины Толкуновой каждая песня была чьей-то судьбой, чьей-то жизненной историей. И публика это ценила.
8: На речке качаются ялики, а к речке спускается сад. Там падают в августе яблоки, а крышу ночами стучат. Там полон великого таинства, хранит прошлых снов забытье. Тот домик на самой окраине, где детство.

0: необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
9: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитров. Град, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777-12-13. 13. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
8: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
9: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
8: А какие еще возможности лечения существуют?
9: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
8: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
9: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
8: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
9: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
8: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
9: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
8: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
9: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотую золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
8: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
9: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
8: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
9: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
2: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
8: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
10: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Ойлани, Сундалой хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы продолжают громить портовую инфраструктуру Украины. Власти рассказали о поддержке малых городов. Двойники маркетплейсов появились в интернете. Подробности далее. Российские военные продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины. Основным ударом подверглись порты Одесской области. На этот раз целями стали объекты порта Черноморск, а также два морских парома для перевозки колесной техники и три судна. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее вооруженные силы России сообщили об ударах по портам Одессы, Черноморска и Южного, где находились склады и резервуары с горюче-смазочными материалами. В Измаиле наши военные уничтожили инфраструктуру для перекачки горючего, а также пункты управления портовыми объектами. За минувшие сутки российское ПВО сбило 926 беспилотников и 12 управляемых авиабомб. Черноморский флот уничтожил один безэкипажный катер ВСУ. Потери Киева за сутки составили 1415 человек. ПСУ безуспешно пытаются задействовать авиацию, чтобы сдержать наступление российских сил у поселка Алексеево-Дружковка по направлению к городу Дружковке. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин. На соседнем Красноармейско-Добропольском направлении после взятия Васильевки российские бойцы улучшили позиции и продвигаются в районе Белецкого и поселка Шевченко.
2: Наши подразделения уже продвигаются в районе Алексеево-Дружковки. Там мы видим, что противник применяет в том числе или пытается применять в том числе и даже авиацию для того, чтобы сдержать продвижение наших подразделений по трассе уже непосредственно к самой Дружковке. Но наши бойцы понимают, что с этим делать. Эта работа продолжается.
1: Напомню, накануне российские военные взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки и не позволяют ВСУ снабжать оставшиеся группы личного состава в Константиновке. Свыше четверти миллиарда рублей направило государство на субсидии застройщикам в малых городах с населением до 100 тысяч человек. Благодаря поддержке будет построено свыше полумиллиона квадратных метров многоквартирных домов в двух десятках российских регионов. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании. Глава Кабмина пообещал развивать программу и в нынешнем году.
3: Сегодня мы начнем оперативное совещание с вопроса о поддержке жилищного строительства, особенно в малых городах. Отрасль постоянно находится в центре внимания правительства, поскольку является ключевой для пространственного развития страны, для формирования комфортной среды для жизни. Ну, от нее, кстати, и зависят многие смежные предприятия. В прошлом году поддержали возведение более полумиллиона квадратных метров многоквартирных домов, которые находятся в населенных пунктах до 100 тысяч человек и в сельской местности в двух десятках российских регионах. По поручению главы государства направили им свыше четверти миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным строительным организациям. Продолжаем реализацию этой программы. Сегодня выделим дополнительно еще около 300 миллионов рублей. Благодаря такому льготному финансированию справить новоселье смогут тысячи семей по всей стране.
1: По словам Мишустина, власти продолжат оказывать адресную помощь жителям пострадавших приграничных регионов. 3 миллиарда дополнительных средств направят в Курскую, Белгородскую и Брянскую области для обеспечения населения жильем. Уголовное дело возбуждено по факту массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Московской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
4: По данным следствия, беспилотными летательными аппаратами самолетного типа украинские националисты атаковали несколько районов Московской области. В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате их преступных действий разрушены 5 домов, повреждены 5 автомобилей, 3 человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами. Еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь. В Солнечногорске вследствие попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе. Число пострадавших уточняется.
1: Добавлю, с минувшего вечера средства ПВО сбили над Россией 342 украинских беспилотника. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны уничтожили над 15 регионами, включая московский. Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Роскосмоса Кириллу Пескову звания Героя России и почетного летчика-космонавта. Высокие награды присуждаются за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета в составе экипажа МКС. Кирилл Песков родился в 90-м году в Туве, закончил Ульяновское высшее училище гражданской авиации. Он шестой в истории МКС россиянин, совершивший полет в составе экипажа американского корабля «Крю Дрэгон». Вернулся на Землю 9 августа прошлого года. Продолжительность его полета составила 147 суток. Россиян предупредили о появлении двойников маркетплейсов. Мошенники начали подделывать официальные сайты для выманивания средств покупателей. С таким предупреждением выступили в пресс-центре МВД. На онлайн-площадках аферисты размещают несуществующие товары, которые, естественно, до покупателей не доходят. Для распознавания мошенников полиция рекомендует обращать внимание на способы оплаты. Если покупателей просят перевести деньги в обход встроенных платежных инструментов на карту физлица или по присланной ссылке, это явно обман. Сведений о пострадавших россиянах при пожаре в Бангкоке нет. Наши граждане за помощью в посольство в Таиланде не обращались. Об этом РИА Новости сообщили в консульском отделе диппредставительства. Тем временем появились подробности ночного пожара в пивном ресторане на севере тайской столицы. В момент трагедии там находились около 100 посетителей и 20 человек из числа персонала. Очаг возгорания находился неподалеку от сцены. С первых секунд пламя было очень интенсивным. Одноэтажное здание ресторана полностью выгорело. После пожара внутри помещения нашли 25 погибших, 63 пострадали, из них треть находится в критическом и тяжелом состоянии. Причины пожара станут известны после тщательного расследования. И кота вытаскивали сегодня из Москвы-реки. Животное перебегало дорогу на Большом Краснохолмском мосту в Таганском районе. Его задел автомобиль. Кот попытался от него убежать и спрыгнул в реку. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Бедолагу нашел проходивший мимо спасательный катер. Кота передали очевидцу, который позвонил в экстренные службы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Виктория Колосова, здравствуйте. Международная федерация настольного тенниса начнет допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном с 28 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Сейчас мы еще будем уточнять детали и нюансы, но основное решение уже есть, сказали в пресс-службе. Одна из лучших российских гольфисток Нина Пегова поделилась своими ожиданиями от предстоящего фестиваля «Сильные фигуры». Напомню, что 18 июля состоится матчевая встреча сборных России и мира. Гольф-сезон в самом разгаре. Матчевая встреча сборных России и мира является важным этапом российского календаря. Приятно, что состав сборной мира становится с каждым годом только сильнее. Значит, борьба будет еще более бескомпромиссной. Но мы отдадим все силы, чтобы кубок остался в России. В прошлом году у меня был очень интересный и сложный матч, который удалось выиграть. И в субботу я постараюсь сделать то же самое, рассказала Пегова. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе Владимира Хубулова. Соглашение с футболистом рассчитано на 2 года. И еще о футболе. В сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира. По данным создателей сайта, ее уже подписали более 3 миллионов человек. Авторы обращения утверждают, что Международная федерация футбола и судьи якобы предвзято относятся к сборной Аргентины и ее капитану Лионелю Месси. Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Месси и сборной Аргентины. Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определен? Исключите Аргентину с чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс, говорится в тексте петиции. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колусова.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 14 июля. В Петропавловске-Камчатском 21-23, облачно, пройдут небольшие дожди. В Ханты-Мансийске и Сургуте 23-25. Во Владимире и Туле 24-26, кратковременные осадки. А в Сочи, Нальчике, Владикавказе и Севастополе завтра 26-28, Кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге завтра днем максимальная температура составит 23-25 градусов. В Москве временами ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 21 градус, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио.

0: останавливать до следующих кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, и все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся в Русь изначальную, накануне Орды, накануне этого нашествия, которое крайне негативно повлияло на нас, но и, возможно, создало в нас те особенности нашего и характера, и нашего самого существования, которое определяет нынешнюю современную Россию. Это наш специальный проект «Русь изначальная», и мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры истории Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, члена Императорского православного палестинского общества Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте, Сергей Викторович.
8: Здравствуйте.
7: Сергей Викторович, мы говорим очень подробно о Руси изначальной, о ее развитии, о культурном, о культуре Руси изначальной, о технологиях, о сравнении с Западной Европой. Но когда упираемся в вот эту катастрофу прихода Орды, как-то вот этот момент школьник прежних времен ответит без запинки. Феодальная раздробленность привела к поражению, ну и так далее. С точки зрения современной науки, то, что мы знаем о той державе Рюриковичей, а какой она была, эта Русь изначально накануне Орды, и вообще она вот готовилась к этой погибели земли русской, понимали ли люди тогдашние, что их ожидает?
8: Ну, во-первых, и сегодняшний школьник будет совершенно прав, без употребления там терминов, модных только в одном из направлений науки, но если он скажет, что удельная раздробленность была одной из ключевых причин поражения Руси, краха домо-монгольской Руси, то, в общем, он будет совершенно прав. И это понималось и тогда, в общем-то, и... Если мы возьмем тот памятник, название которого вы процитировали, слово «Погибель русской земли», там автор его не упрекает князей грозных за междоусобицы, потому что, ну, в общем, писал тогда, когда их впору было уже и пожалеть, и сколько их полегло во время нашествия этих князей и так далее. Вот, но он начинает все-таки истоки погибели земли русской, он ведет от смерти Ярослава. От смерти Ярослава Мудрого. То есть с начала эпохи удельной раздробленности. Вот. Это косвенное, но очень четкое указание на то, где люди того времени, по крайней мере, люди образованные, думающие, откликающиеся на народное самосознание, потому что слово «погибель земли русской», ну, это эпический памятник или, во всяком случае, элегический с элементами эпического стиля памятник. То есть его слагал человек, явно тесно общавшийся вот именно с иго-устной культурой. Такие люди понимали, что, конечно, если не сама по себе удельная система, которую они могли считать неизбежной, ну, рожденный от князя должен быть князем, мы с вами уже говорили, то усобицы между князьями, то, на что, в общем, указывали как на постоянное зло еще летописцы XII века, и, конечно, автор слова «Полку Игорь», усобицы между князьями, несогласие между князьями, в том числе в противостоянии степи, в том числе прямо на поле брани, как вся Русь видела в 1223 году в первом бою с монголами на Калке, когда

0: князья, не договорившись о тактике, разделили свои войска. Вот, конечно, это было причиной поражения. Другое дело, что не единственное, и, в общем, ну, тогдашнее средневековое сознание, ну, мы должны понимать, оно сознание религиозное, да? Вот. Людей не учили, как в современной школе, искать во всем материалистические причины. Наоборот, их учили искать в первую очередь причины духовные. Поэтому, конечно, и в умственном, духовном, духовном разделении общества искали причину люди того времени, и недаром после монгольского нашествия мы видим, ну, фактически конец двоеверия на Руси. Вот. Оно, конечно, там преобразуется, уходит куда-то в народную культуру, сохраняется в виде пережитков, но как система, когда там одновременно молились Богу и Перун, оно исчезло. Человек, он, конечно, видел разные причины, в том числе те, которые там современное материалистическое сознание, возможно, не отслеживает. То, что нашествие было наказанием Божьим, но это, в общем, было общее мнение.
1: Сергей Викторович, как бы ни было тяжело говорить о вот этих годах накануне катастрофы, все-таки вот это уход двоеверия, ведь он какой-то с точки зрения опять того материалистического сознания, в котором мы сейчас живем, он довольно-таки странный. Но если такое сильное язычество было, оно, по идее, вот эту искусственную христианскую веру, ну, должно было заменить, сдуть, вот ушло, вот насадили князья, вот что-то такое заморское, насадили вот это все оттуда, еврейскую веру, и все. А мы возвращаемся назад к нашим перунам и дашбогам. Сколько сейчас по просторам интернета бегает людей, которые говорят, вот наша вера-то, древняя славянская вера, вот туда, к Мокоше, вот ко всем этим богам, сколько таких людей ходит и говорит о том, что вот, вот где путь. А тут получается, что наши предки в православии почему-то видели опору именно вот в эти годы, накануне и во время катастроф.
0: Ну, именно во время и после.
1: Во время, да.
0: Да. Во время и после. Да, потому что, в общем, это то, что объединяло всю Русь. Это то, что действительно все-таки было верой тех, кто правил обществом. Это было, что, наверное, самое важное, это то, что давало чувство превосходства над завоевателями, даже несчастье. Вот. И да, сплотились именно вокруг православия после нашествия. И в тех самых городах, в которых там прежде жители ходили к волхвам, ну, вы знаете, уже там в 70-х годах 13 века Серапиону Владимирскому приходилось удерживать своих прихожан от слишком ретивой и, честно говоря, преступной даже охоты на ведьм, когда языческие суеверия вот, обращались против самих язычников.
1: И вот вы упомянули очень такое интересное слово, чувство превосходства даже над завоевателями. Но прежде чем завоеватели проявили свою силу, все вот эти накопленные на Востоке знания, навыки и умения, которые в том числе из покоренных держав монголы творчески преобразовали вот в эту военную машину похода, а было ли вот это чувство превосходства не только среди верующих, но и, так скажем, в военных кругах тогдашней Руси? Ну, уж у нас-то сила.
0: К сожалению, вот как раз, да, чувство материального, заведомого материального превосходства над любой угрозой из степи, оно было. В немалой степени оно, конечно, было навеяно тем, что крупных половецких нашествий на Русь после 80-х годов XII века не случалось. Те, кто помнил половцев как действительно грозную силу, которая самостоятельно может прийти и выжигать целые русские города, ну, в общем, тех уже живых к этому времени или не оставалось, или оставалось очень мало. Память о поражении князя Игоря на Каяле в 1185 году, когда беспрецедентно тяжелым для Руси поражение, когда там несколько князей попало в плен к врагу, и, видимо, не все пленники потом вернулись на родину. в общем, память о нем уже потускнела. Хотя она, конечно, была для нас, она запечатлена в слове о полку Игоря. Половецкие ханы, там, к этому времени сильнейшие ханы, уже покрестились и, в общем, приходили на Русь в основном, ну, опять же, разорять, но как союзники князей в их усобицах. Да, надо понимать, что на момент нашествия весь юг Руси был уже несколько десятилетий, ну, то есть, собственно, вот с рубежа 13 века был охвачен междоусобицей непрерывно. Сначала за Киев, потом еще и за Галич. И князья воевали постоянно. То есть это, ну, период такой вполне сопоставимый там, с тем временем, когда вот непосредственно разодралась вся русская земля, с тем периодом 12 века. Собственно, даже когда нашествие началось, оно не остановило борьбу за Киев. Так вот, оно, и более того, даже разорение Киева еще там несколько лет за его развалины конкурировало между собой. Вот. То есть, в общем, и когда в 1223 году монголы появляются в первый раз, ну, известно, что один из русских воевод пренебрежительно заметил: простые это люди, хуже половцев. Что в немалой степени, ну, вот, повлияло на действия князей тогда на Калке, поражение, которое стало уже, вот, превзошло, во много раз превзошло поражение на Каяле по своим последствиям.
1: А скажите, пожалуйста, Сергей Викторович, насколько русские князья, они чувствовали, и насколько они понимали, кто перед ним, насколько они изучали приближающуюся вот эту силу? Было ли понимание? Ну, вообще, да. В Европе тогдашние понимали, что на них движется?
0: В Европе вообще, в Западной Европе вообще не понимали. Как известно, когда так называемый старец горы, глава исмаилитов, чье государство располагалось на юге от Каспийского моря, тех, которые вошли, собственно, в историю как ассасины, лютые враги крестоносцы, вот когда глава исмаилитов послал к императору Священной Римской империи в начале 30-х годов посольство с предложением объединиться против монголов, как пишет французский один, ну, англо-французский, правильнее сказать, хронист, ему очень остроумно ответил один из присутствующих, это он остроумно так ответил: пусть эти собаки воюют друг с другом и истребят друг друга, а мы потом придем и завоюем их всех. Была, понятно, очень ограничена, в принципе. Ну, что-то слышали, что вот какой-то народ там что-то делает. Но, в общем, пока они не появились в Половецкой степи, не считали, что это нас как-то касается. А потом они ушли. После Калки, собственно, разорив буквально 1-2 приграничных города, они ушли, просто поняв, что впереди большая городская страна, и что одним авангардом, вот этим Субеде и Джебе, к тому же уже потрепанным, все-таки они повоевали и в Иране, и на Кавказе, и с половцами, Русь не завоевать. И, да, Субедей поворачивает степь, дальше у него Волжская Болгария на пути, которую он довольно легко сносит, но, опять же, не завоевывает еще. Ну, а потом, собственно, когда Субедей повел, получив первое подкрепление, повел систематическую кампанию в Поволжье и Приуралье против Волжской Болгарии, собирали на Руси, по крайней мере, во Владимире, собирали сведения об этом, это заметно. Его там захват Саксина в устье Волги, бои его с волжскими болгарами еще до 1236 года, когда подошла вот эта основная рать из 10 царевичей с 10 туменами, во главе которой стоял Бату. Вот еще до этого, по крайней мере, Владимирский летописец фиксирует успехи монголов, ну и понятно, что безрадостно фиксирует. Хотя, в общем, к Волжской Болгарии он тоже особых теплых чувств не испытывает, и там у него, конечно, особенно по монтажу известий между собой сквозит идея, что вот там волжским болгарам есть за что нести эту карту. Вот, от монголов. Но в целом, конечно, да, к нашествию в принципе готовились, масштабов его не могли представить. Цели его не могли представить. То есть, в общем, все-таки опыт 1223 года указывал, что монголы будут чем-то вроде половцев. Пришли-ушли. То, что они попытаются и более того преуспеют в завоевании именно Руси, судя по всему, этого не предполагали. То, что придет рать во много десятков тысяч воинов, ну, строго говоря, там, по формальной статистике, 100-тысячная. Она, конечно, уже сократилась, наверное, при подходе к границам Руси. Все-таки они в степи воевали, и с Волжской Болгарией воевали основательно. Но, в общем, изначально 10 тумен. И, в принципе, конечно, вот не представляли ни масштабов, ни целей. Между тем, ну, да, завоевательная программа, сформулированная еще Чингисханом, была действительно, как там все знают, благодаря советскому историческому романисту Яну, до последнего моря. То есть это собственно, буквальная цитата, да, дойти до ограничивающего землю по представлениям монголов океана. Вот всего этого на Руси не представляли. Если в первый момент и подумали, что это, ну, почти что Гог и Магог уже пришли, то потом это где-то потускнело, решили опять же, что, наверное, так прямую не относится. Ну и я говорю, там, если на северо-востоке, ну, действительно была сильная и достаточно консолидированная, хотя и в лице там нескольких братьев, княжеская власть, но остальную Русь Юрий Всеволодович контролировать не мог. Южная Русь лежала в хаосе. За нее там постоянно воевали. В Западной Руси были свои проблемы, немцы и литовцы. Ну, а Рязани, как известно, Юрий Всеволодович, ввиду внезапности возникшей ситуации, помочь не успел. Ну, собственно, на самом деле при Коломне Владимирская подмога потерпела поражение. Поэтому, когда говорят, что не пришел на помощь Рязани, но это не так. Попытался. Вот. Но не успел и не сумел.
1: А если мы будем говорить, прежде чем вот эти боевые действия, это уже отдельная беседа,
0: да,
1: о монголах, об их тактике и стратегии все-таки. А монголы, они понимали, кто перед ними? Или так, всех снесем, потому что у нас суперсила?
0: Ну, они хорошо, конечно, знали ситуацию в Центральной Азии, когда начинали завоевания. Субедей за время своего пребывания в, ну, собственно, там, в Поволжье и Приуралье, видимо, где он в основном вел военные действия, судя по перечислению народов, на помощи от которых, помощи завоевания которых он просил в Каракоруме, достаточно изучил географию не только восточной, но и отчасти даже Центральной Европы. То есть он знал, что там дальше где-то венгры, и так далее, поляки, немцы. Ну вот дальше немцев были уже смутные представления. Вот, то есть, в общем, но они узнавали. Конечно, когда они только перешли Кавказский хребет с юга, то они смутно представляли, что там лежит перед ними, но вот кипчаки. Кипчаки – дело знакомое. Половцы. Вот. Старые враги, собственно, там с того момента, как они вошли в земли нынешнего Казахстана. То, что лежало за ними, ну, в общем, они смутно представляли. Ну, вот на Калке они провели успешную разведку боем. И дальше уже, ну, соответственно, и в войне, и в разведке изучали, что вокруг них такое лежит. То есть, в общем, конечно, к моменту, когда Бату вторгся в Рязанское княжество, ну, во-первых, у него наверняка были подневольные консультанты, так сказать, из Волжской Болгарии, той же, из соседних народов, завоеванных уже. Вот, во-вторых, ну, в общем, к этому времени монголы уже, видимо, представляли географию Руси общую. Они знали там, что вот столичные города Владимир и Киев и так далее.
1: Если мы говорим о вот этих планах до последнего моря, завоевание, подчинение, изничтожение, вообще что такое было в планах, в стратегии?
0: Чингисхан изначально, как известно, просто хотел объединить монгольские племена, объединил, столкнулся с тем, что масса внешних угроз, и что у него достаточно силы, чтобы эти внешние угрозы аннигилировать. Чем он, собственно, в первую очередь и занялся. Потом пошла уже логическая цепочка событий, которая превратила его в покорителя мира. Целью и Чингисхана, и чингизидов было создание мировой империи, включение в ее состав непосредственно тех народов и областей, которые ну, для этого подходят, прежде всего, с точки зрения, что монголы могут жить и частично селиться на данных территориях. Скажем, Центральная Азия и равнинные области Закавказья и равнинные области Северного Кавказа вполне подходят. Вот, Русь с ее лесами, или, скажем, горные области Кавказа, ну вот они подходят хуже. Поэтому там эти территории нужно облагать данью с монгольской точки зрения. Ну и, собственно, да, дань – это то, чего они требовали. Иногда завышенные требования предъявлялись, возможно, с целью показать свою силу в войне. Кстати, в Рязани, по-видимому, именно это, с Рязанью именно это и произошло, как и ранее с Хорезмом. Вот. Где-то они предъявляли, когда особый, там, когда они видели, что совсем слабое государство, и, в общем, завоевывать его, конечно, можно, но они и так сдадутся, то они предъявляли требования вполне прагматически. Вот. И, соответственно, нашествие как такового не требовалось. Но Русь была большой землей с их точки зрения. Поэтому должна была быть с их точки зрения, конечно, завоевана. И именно поэтому вот, там, отразившиеся, может быть, несколько в преувеличенном виде в повести о разорении Рязани древнерусской, требования монголов были завышенные и оскорбительные для русских князей.
1: Прежде чем монголы появятся на горизонте, все-таки, вот говоря о вот этой непрерывной сваре, какова роль была тогдашней православной церкви? Пыталась ли она эту свару остановить? Пыталась ли вообще?
0: Конечно, пыталась. Конечно, пыталась. И, в общем, тогдашняя православная церковь на Руси, как правило, возглавлялась митрополитами греческого происхождения. Это надо помнить. Что, ну, с одной стороны, имело свои минусы, поэтому, в общем, и русские князья, и русское общество уже к началу 13 века, в 10-13 века предпочитали русских политиков по происхождению. Но, с другой стороны, это имело несомненный плюс в том смысле, что они были независимыми последними. Ну и в целом, конечно, да, церковь считала, что если обнажать против кого-то оружие, то против врагов Христа или против врагов православия, что... Кстати, угроза со стороны католического Запада, она стала реально актуальной в начале 13 века, когда с одной стороны крестоносцы появились в Прибалтике, а с другой стороны взяли Константинополь, и это Русь отлично знает. То есть, в общем, было достаточно причин, и крестоносцы, и Литва, и Овцы, те же самые, идущие следом монголы, для того, чтобы русским князьям объединиться и действовать сообща. Там, где церковь могла князей помирить, там она мирила. Но чаще всего не могла, потому что, ну, в общем, князья привыкли вежливо выслушивать миротворческие усилия, даже целовать крест друг другу. Ну, а потом возникал какой-то повод обвинить другого в нарушении крестоцелования, нарушить самому и снова все по новому. Ну, вот... Владимиро-Суздальская Русь в начале 13 века представлялась, ну, не, да, в начале 13 века представлялась Большое гнездо, и позднее, после единственной за 13 век, там крупной, за начало 13 века, там крупной междоусобицы Липецкой битвы, ну, вот после этого Северо-Восточная Русь представляла собой такой островок стабильности, ну, довольно большой даже остров стабильности. Но сил для того, чтобы исправить ситуацию в остальной Руси, не было. Вот, а остальная Русь, ну да, либо уже вынуждена была отбиваться от угроз Запада, как там Полоцкое, Смоленское княжество, либо погрязла в том, кто на каком столе сидит, как, собственно, там, вся Южная Русь.
1: В вашем сериале Русь изначально, вы все время подчеркиваете, что Русь – это коллективная вотчина Рюриковичей. И да. Вот если мы чуть-чуть займемся нашим любимым таким сравнением с Западом, а вообще вот эти процессы для наших слушателей, они были естественные, они были каким-то, ну как бы сказать, естественным образом предопределены самим ходом развития истории, развития материальных сил, вот этого всего, которое, ну, как развивалась цивилизация?
0: Они предопределены были скорее логикой и тенденциями. Uh-huh. Вот. И тенденции эти, конечно, были общие. В Западной Европе, ну там действительно феодализм мы видим. То есть, когда власть и собственность делегируется вассалам государя, короля. В Польше мы видим ту же ситуацию, что и у нас вровень, одно и то же. Вот. В Венгрии, ну, только малочисленность династии Арпадов вела к тому, что там не сложилось вот именно такой ситуации, как у нас и в Польше, но при этом все равно в Венгрии была раздробленность, там, вплоть до пережитков какой-то племенной раздробленности еще в 13 веке. То есть, в общем, там были в общем те же проблемы. Как и, в принципе, ну, на большей части пространств тогдашнего цивилизованного мира. В общем, ну, мы знаем, скажем там, кто интересуется, знает историю Японии этого периода. Все эти войны между там отдельными, да, самурайскими кланами и так далее. Хотя, ну, конечно, тут вспоминается, что Япония выстояла все-таки против монголов, но это особые условия, прежде всего, географии, конечно. И то обстоятельство, что на том этапе, когда монголы пытались ее завоевать, Япония действительно была централизована все-таки под властью военных диктаторов Сикэн, не Сигунов, а Сикэн. Вот. Вообще, кто выстоял против монголов, ну вот просто так полезно оценить. Китай, как мы знаем, не выстоял. Вот. И, в общем, вслед за Северным Китаем, который, где власть находилась так называемая варварская династия, собственно, и Южно-Китайская, собственно, Китайская империя была за несколько десятилетий монголами завоевана. Не без труда, да, но завоевана. Современные китайские историки, ну, собственно, даже традиция, скорее, китайской науки, указывают на то, что одной из главных причин была крайняя степень коррумпированности и морального разложения тогдашней чиновно-аристократической элиты. С другой стороны, против монголов выстояли, ну, вот из стран, которые непосредственно с ними сталкивались, а там не становились жертвой каких-то дальних экспедиций, небольших отрядов. Против монголов выстояли Вьетнам, против монголов выстояла Япония. В обоих случаях на конкретный момент вторжения, да, централизованное государство, при этом в очень выгодном географическом и климатическом состоянии, где, ну, для монголов была совершенно непривычная для них ситуация. Опыта вот, в войне ни там, в заболоченных джунглях, ни на море монголы, ну, в общем, не имели. Египет выстоял, точнее, держава мамлюков, которая, в общем, такие обширные территории Ближнего Востока занимала. Тоже на момент прихода монголов крайне милитаризованная с вот этой мамлюкской элитой централизованная монархия, к тому же во главе которой самый известный из победителей монголов половец по происхождению Бейбарс. Но уже его происхождение указывает на то, что к моменту своей победы над монголами в 1010 году он готовился к этому лет 30. Ну, собственно, там, с детских лет, наверное, вот как он там оказался в Египте. Вот, и влился вот в эту очень странную элиту, где рабы-гвардейцы фактически правили страну. Ну, в общем, он был готов, да, к приходу монголов и в каком-то смысле отомстил им за свой народ. То есть это все особые ситуации. Это все особые ситуации, уникальные ситуации. Западная Европа, понятно, почему не была завоевана монголами, потому что Русь и отчасти балканские государства послужили буфером, ослабившим монгольский натиск. Вот, в этом смысле те, кто об этом писал, даже там из западных историков и мыслителей, явных неблагожелателей России, что вот, там, Русь так или иначе заслонила Западную Европу с собой, но в общем они правы. В общем, правы. Другое дело, что Русь таких целей для себя не ставила, вот, но и что, в общем, это не помешало монголам вторгнуться в Западную Европу через территорию Руси. Но Русь ослабила, конечно, монгольские силы, растратила монгольские силы, а позднее, ну, в общем, монголы могли воевать с Западом только через посредство Руси. Так что нельзя сказать, что Запад вот там оказался в такой же ситуации, как Русь, и выстрелил. Нет.
1: Если мы говорим о вот Руси изначально накануне монгольского нашествия, все-таки вот знают или выделяют ли современные историки портрет этой земли? Да, мы говорим о раздробленности, да, мы говорим о постоянной грызне между князьями. Но вот когда мы говорим «погибли русской земли», понимали ли русские себя единой землей? Или это было такой... Ну, вот как, если можно, такой портрет развернуть, что это... Какая цивилизация была накануне вот этого вторжения?
0: Первое, безусловно, они понимали себя единой землей, и, ну, собственно, и летописи, и особенно памятники вот этой дружинной поэзии, слово полку Игореве, слово погибели земли русской, однозначно свидетельствует нам, что Русь воспринималась как единая земля. В сознании ее жителей, объединенная и общим языком, и общим происхождением, вот это самое слово «русичи», да, которое встречает слово «полку Игореве» и подчеркивает общность происхождения. И, разумеется, для образованных людей, вообще для городского населения, в первую очередь общей верой, ну и да, общей властью династии княжеского рода. Как бы они между собой не боролись, они братья, они родня. И как раз именно поэтому особенно трагично то, что они борются между собой. То есть вот понимание единства Руси и стремление к единению Руси перед внешними угрозами, оно, безусловно, было. Просто не воплощалось в жизнь. Русь, безусловно, цивилизованная страна. Ну, собственно, более тысячи, там, по-моему, сейчас уже к 1500 приближается количество укрепленных поселений, среди которых, ну, как минимум, там, несколько десятков вполне полноценных городов, даже если там оставить вот основные княжеские столицы, которых было около 150-200. Развивается каменное зодчество, развивается литература, то есть, ну, в общем, вот мы можем видеть, скажем, рост грамотности по увеличению количества сохранившихся, конечно, до нас без стены грамоты и надписей. Поступательно возрастает с каждым столетием, при том, что раскопки археологов позволяют, в принципе, адекватно представить распространенность подобного рода фактов. Вот, в разные периоды. Ну, собственно, да, про литературу мы уже несколько раз упоминали, отдельные памятники, но надо понимать, что это то, что вот мы лучше всего знаем, это вершина. Так, в принципе, мы имеем, при том, что, конечно, очень многое не сохранилось, конечно, ну, гибли города, гибли столицы, горели храмы, и, в общем, очень многое было утрачено, несомненно, но даже то, что сохранилось до нас, ну, в общем, это многие десятки памятников и многие имена известны.
1: А давайте, Сергей Викторович, мы об этом, так скажем, портрете или образе той Руси изначальной домонгольской эпохи продолжим рассказ через несколько секунд. Я нашим радиослушателям напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Русь изначальная» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы будем говорить о Руси изначальной, Руси накануне монгольского нашествия, что это была за цивилизация, через несколько секунд. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Вы слушаете новости. 33 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области в минувшие выходные. Еще 69 человек сели за руль без прав. Итоги работы подвели в госавтоинспекции региона. Кроме того, в период с 10 по 12 июля зарегистрированы 86 ДТП с материальным ущербом и 15 аварий, в которых 15 человек получили травмы. Специалисты напоминают, сообщить о грубых нарушениях правил можно по телефону 112 или через чат-бот «За безопасность 35». Синоптики рассказали о погоде на этой неделе. Сейчас область находится под влиянием циклона, который принес дожди и похолодание. Во вторник интенсивность осадков начнет снижаться. Ночью ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. Температура днем составит от плюс 21 до 26. В среду регион окажется под влиянием антициклона с запада, что приведет к улучшению метеообстановки. К выходным ожидается солнечная погода и плюс 27 градусов. Назначен новый главный врач Вологодской станции скорой помощи. Должность занял Алексей Шаталов. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения. Алексей Шаталов окончил Северный государственный медицинский университет в 2019 году по специальности «Лечебное дело». В 2021 завершил ординатуру по специальности «Терапия» в том же вузе. В 2023 прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Работал врачом-терапевтом приемного отделения, заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, главным врачом Вологодской областной клинической больницы. Последнее время был руководителем Вологодского областного онкологического диспансера. Два человека утонули в области на выходных. 12 июля во время купания в Кубинском озере погиб мужчина. Трагедия произошла вечером. Специалисты устанавливают обстоятельства ЧП. Второй случай произошел в Вологде вблизи Спасо-Прилуцкого монастыря. По предварительным данным, 40-летний мужчина утонул во время купания. Спасатели призывают вологжан купаться только в разрешенных местах, не оставлять детей у воды без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Пожар в многоквартирном доме произошел сегодня ночью в Вологде. По данным пресс-службы областного управления МЧС, огонь вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Поселковой. Загорелась квартира, расположенная на третьем этаже. На тушение выехали 7 единиц техники. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 20 человек. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Огонь уничтожил натяжной потолок в коридоре и в одной из комнат квартиры, повредил внутреннюю отделку и мебель. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. К другим темам. Капитальный ремонт проходит в нескольких школах Вологды. В 10-й школе специалисты подрядной организации приступили к очистке фасада от старого покрытия. Они устранят все выявленные дефекты, смонтируют новую водосточную систему и отремонтируют входную группу. Все работы будут завершены к началу учебного года. Также в этом году комплексный капитальный ремонт проходит в школе номер 36. Рабочие заменят все инженерные коммуникации, обновят внутренние помещения. Ремонт школ номер 5 и 24 начнется в конце года и завершится в 2027. Третий семейный МФЦ открылся в области. Новая площадка работает на базе комплексного центра социального обслуживания населения в Вытегорском округе. Семьи с детьми и будущие родители смогут в одном месте получить консультации по социальным услугам и выплатам, юридическую и психологическую помощь. В центре работают семейная онлайн-диспетчерская, служба семейной медиации, клубы для родителей, будущих мам, детей и подростков, пункт проката вещей первой необходимости и служба социальных нянь. Помощь окажут и семьям, которые приезжают в область. Специалисты расскажут, как устроить ребенка в детский сад, прикрепиться к поликлинике и оформить положенные меры поддержки. Четыре пляжа работают в Череповце. Это Большой и Малый Первомайские пляжи, Ломоносовский и пляж у лыжной базы. На каждом ежедневно с 10 до 20 часов дежурят спасатели. Все объекты прошли пробу воды и песка и получили необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, сообщил глава города Андрей Некрашаев. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Вологде с 16 по 18 июля. Мероприятие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений регионов, соберет на одной площадке представителей науки, бизнеса, культуры и социальной сферы. Деловая программа начнется с Дня науки и высшего образования, где встретятся ректоры и преподаватели 7 университетов. Параллельно пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках культурной программы запланировано выступление Петербургской капеллы. Кроме того, для жителей организуют фестиваль культуры с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами. Лучший токарь области работает в Вологде. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства приняли участие 8 специалистов. Им предстояло решить тест и изготовить деталь по заданному чертежу. В итоге первое место занял токарь 6-го разряда Вячеслав Самарин. Победитель представит область на федеральном этапе и поборется за главный приз в 1 миллион рублей. Вологжанки могут выиграть титул «Краса Динамо». Конкурс пройдет для жительниц области в возрасте от 18 до 40 лет. Девушек ждут 3 этапа состязаний – заочный, очный и финальный. Подать заявку на участие можно до 19 июля на официальном сайте конкурса, сообщает спортивный медиа-офис области. 23-й международный фестиваль «Блюз на веранде» пройдет в Вологде на этой неделе. Концерты состоятся с 14 по 16 июля. В первый день на площади Дрыгина выступят музыканты из Архангельска, Вологды и Москвы. Концерт будет бесплатным. На следующий день фестиваль развернется на площадке кинотеатра «Линком». В программе авторский сплав русского фольклора, джаза, блюза и фанка. Подробную программу можно узнать на официальных ресурсах фестиваля. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Гостей ждут десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный. Короткометражные фильмы фестиваля «Арт-кино» покажут в Череповце. 5 картин молодых режиссеров представят в уличном кинотеатре в Милютинском парке. Миссия фестиваля – возрождение авторского кино, поддержка экспериментов в киноязыке и продвижение работ молодых и независимых авторов. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные ленты. Показы состоятся 17 июля в 18:00. После просмотра состоится зрительское голосование. Вход на все показы свободный. Телефон здоровья работает на этой неделе в области. В среду с 15 до 16:00 специалисты областного кожно-венерологического диспансера расскажут о профилактике и лечении заболеваний, передающихся половым путем. Также они дадут рекомендации по лечению заболеваний кожи, ногтей и волос. Звонки принимают по телефону 72-00-60. В четверг темой для консультации станет вирус папилломы человека, в чем опасность и как избежать негативных последствий. Задать вопросы специалиста можно по телефону в Череповце 55 18 47. Фестиваль «С верой в сердце» пройдет в Чагодощинском округе. Гостей ждут в поселке Первомайский 18 июля. В программе показ народных костюмов, выставка, дегустация национальных блюд и творческие номера. Театрализованное открытие состоится в полдень. После на дефиле свои работы представят участники конкурсов «Русский образ», «Косоворотка», «Традиции и современность» и «Венок традиций». Также будут работать интерактивная площадка «Русские забавы», фотоателье, аллея мастеров и фотозона. Первый трейловый забег прошел в Череповце. Более 200 человек вышли на гонку по пересеченной местности. Дистанции от 1 до 10 километров проходили по лесным тропинкам, крутым спускам и подъемам. Каждый финишер получил памятную медаль и приз. Спортсменка из Череповца завоевала бронзу на Всероссийской летней универсиаде по дзюдо. Соревнования проходят в Саранске. Как сообщили в группе Центра боевых искусств Череповца, турнир собрал сильнейших спортсменов из 9 регионов России, а также представителей Москвы и Санкт-Петербурга. Воспитанница центра Ксения Дворникова выиграла бронзовую медаль соревнований. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
0: Реклама.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
3: Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
4: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и будет расти. В Великомустюге ночью плюс 16, днем плюс 21 градус. В Никольске ночью 16, днем 22 градуса тепла. В Тотьме ночью плюс 16, днем плюс 21. В Кириллове 16 градусов ночью и плюс 25 днем. В Итигре ночью плюс 14, днем плюс 22. В Бабаеве плюс 14 ночью и плюс 26 днем. В Череповце ночью 16 градусов, днем плюс 21. В Вологде ночью плюс 16, днем плюс 24 градуса. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО уничтожили 926 беспилотников ВСУ. В Кремле оценили попытки Запада перечеркнуть российскую культуру. Россия ответит Великобритании на расширение санкционного списка, заявили в МИДе. И теперь подробнее. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Также средства ПВО за ночь ликвидировали 342 украинских беспилотника над территорией России. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотников дальнего действия, складом горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Припасов, говорится в сводке. Под удары также попали пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили не менее 1415 человек. В Кремле назвали печальным явлением попытки Запада задавить и перечеркнуть культуру России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также выразил признательность организаторам Венецианского биеннале за открытость к сотрудничеству России с Россией.
2: Разумеется, попытки задавить российскую культуру и любые проявления российской культуры на Западе, они имеют место повсеместно, к сожалению. Это печальное явление. Перечеркнуть российскую культуру, одну из богатейших цивилизационных культур на Земле. Собственно, российская культура всегда была источником взаимного обогащения и для самой России, и для тех стран, где она присутствовала. Да, все равно какие-то проявления нашей культуры за рубежом остаются, но они находятся под страшным давлением. Насчет Венецианского биеннале, можно только выразить сожаление. Во-первых, выразить признательность тем организаторам, которые были и остаются в сотрудничестве с нашими представителями, и поздравить их в связи с тем, что они свободны от вот этой зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе. И выразить сожаление, что в других странах продолжаются попытки аннулирования.
1: Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Виркунен сообщила в одной из социальных сетей, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере 2 миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона. В Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для выполнения множества полетов на орбиту, чтобы быть частью космической гонки, передает агентство Bloomberg. Как отмечает агентство, Европа серьезно отстает в космосе от России, США и Китая, которые за последние 5 лет вложили в это направление более 200 миллиардов долларов. Bloomberg отмечает, что европейские стартапы стремятся стать альтернативными возможностями США. Но на данный момент им удалось осуществить всего несколько запусков. При этом в центре их внимания были скорость, возможность повторного использования и отечественное производство, а не возможная полезная нагрузка, что ограничивает использование таких стартапов в военных целях. Ранее Москва неоднократно указывала на то, что Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД отмечали, что страны НАТО предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях. Они не прекращают попыток позиционировать космос как новую арену соперничества и конфликтов между государствами, а в качестве основных оппонентов называют Россию и Китай. Россия ответит Великобритании на расширение санкционного списка. Об этом агентство ТАСС сообщили в МИДе России. Как сообщалось, Лондон расширил антироссийский санкционный лист на 10 позиций. Он ввел санкции против Яндекс.Банка, Валберисбанка, Росгосстраха и компании «Баланс страхования». Также внес 14 новых имен в список, относящихся к вопросам кибербезопасности. Евросоюз же расширил санкционные списки, включив в них компанию ВК и юрлицо мессенджера Макс. В общей сложности под новые ограничения попали 11 физлиц и 5 компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Также глава евродипломатии Кая Каллас сегодня сообщила, что страны-члены Евросоюза пока не согласовали 21-й пакет санкций против России. Она добавила, что вместо согласования нового пакета антироссийских санкций, министры иностранных дел стран ЕС могут расширить санкционный список и добавить в него 250 физических и юридических лиц. Президент России Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M бельгийцу Пьеру Леклерку, следует из документа, с которым ознакомилась РИА Новости. Леклерк, согласно открытым источникам, 13 лет работал в BMW. Под 2013 год он отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого дизайнер продолжил карьеру в китайском автоконцерне Great Wall Motor и в корейской компании Kia. Комфортное лето окончательно вернется в Москву в пятницу и продлится все выходные, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, уже завтра столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Небольшие дожди пройдут лишь местами.
3: Во вторник осадки приобретут скоротечный характер, станет на градус другой выше, ну а в среду лишь местами брызнет небольшой дождь и потеплеет до положенных в середине лета плюс 25 градусов. В четверг днем прошумит ливень с прохождением холодного фронта, чуть собьет дневную температуру до плюс 20-23. Ну а с пятницы погода наладится и далее до выходных включительно. Москвичей ждет идеально комфортное лето, и в дневные часы воздух начнет прогреваться до 24-27 градусов.
1: Как отметил Тишковец, в выходные ожидается, что вернется настоящее лето, будет сухо и комфортно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Основатель фирмы экипировщика сборной России по футболу Артур Мовсисян сообщил РИА Новости, что национальная команда в сентябре должна провести товарищеские матчи в новой форме. «Мы совместно с коллегами из РФС планируем презентацию формы в сентябре перед матчами, которые пройдут международную паузу. Надеюсь, новый цикл, начиная с сентября, сборная начнет в новой экипировке», — сказал Мовсисян. «Не буду раскрывать секретов по поводу цветовой гаммы формы, но скажу, что все достаточно традиционно для нашей команды. При этом будет добавлена интересная креативная деталь», добавил собеседник агентства. Российский разыгрывающий Дмитрий Хвостов продолжит карьеру в московском баскетбольном клубе Единой лиги ВТБ МБА МАИ, сообщается в соцсетях команды. Детали контракта не разглашаются. Хвостову 36 лет. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ за Нижний Новгород. И еще о баскетболе. Разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Эребу подписал контракт с петербургским баскетбольным клубом «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на один год. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова к 2 годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров, передают РИА Новости. Также ему запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на 3 года. Бывший чемпион мира по боксу филиппинец Мэнни Пакьяо готов провести поединок в России. Об этом он рассказал ТАСС. Ранее стало известно, что Пакьяо возобновил карьеру и планирует провести бой против Флойда Мэйвезера-младшего. Бой в Москве, конечно, почему бы и нет. Это может быть большим событием. «Здесь очень много людей, которые любят бокс», — сказал Пакьяо. Напомню, что ему 47 лет. На его счету 62 победы, 39 из которых нокаутом. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Погода.
1: Во вторник, 14 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается 21-23 градуса, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске без осадков, от 21 до 23 тепла. В Магадане 12-14 градусов выше нуля, временами дожди. В Хабаровске плюс 29, плюс 31, без существенных осадков. Во Владивостоке 22-24 градуса, временами дожди. В Санкт-Петербурге 23-25 градусов без осадков. В Москве кратковременные дожди 24-26.
5: Театр «Радио России». Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть первая.
6: Эпиграф. Если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Итак, сеньоры, начинается книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней 7 дамами и 3 молодыми людьми. Мы поведаем вам 10 из них.

0: Итак, скажу, что со времени благотворного во человечении Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смертоносная чума. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека.
1: За какие грехи!
2: Эта чума всех погубит.
0: В то время, как наш город при таких обстоятельствах почти опустел, случилось однажды, что во вторник утром в досточтимом храме Санта-Мария-Новелла

0: Семь молодых дам, одетых, как было прилично по времени, в печальные одежды, сошлись вместе. Первую и старшую из них по летам назовем...
1: Первую старшую назовем Помпинеей.
2: Вторую Фиометтой.
3: Третью Филоменой.
1: Четвертую Эмилией.
4: Затем Лауреттой пятую.
5: Шестую Нейфилой.
1: Последнюю Элизой.
6: Господи, помилуй нас.
7: Господи,
6: Господи, помилуй нас.
7: Господи, Господи, Флоренция обречена на гибель.
1: Флоренция обречена.
6: Утраты за утраты.
1: Доминует нас чаша судьба.
5: Нынче все в руках Божьих.
1: Боже, Господи, помилуй. Послушайте, милые мои дамы, каждый из нас боится за себя. Так почему же при нашей женской впечатлительности мы не ищем никакого противодействия тому, чего каждый из нас страшится по праву?
2: Помпинея права.
5: Мы только и видим, как носят покойников или больных.
1: Ничего другого мы не слышим, как только такие-то умерли, те умирают.
2: Мой дом опустел, из большой семьи никого.
5: Я чувствую, как у меня на голове поднимаются волосы.
1: А мне, куда бы я ни пошла, представляются тени усопших.
2: Тени усопших.
4: А если так, то что же мы здесь делаем? Чего дожидаемся? О чем грезим? Нужно бежать от этой проклятой чумы. Мы можем покинуть город, отправиться в загородные поместья и там предаться тем развлечениям, утехе и веселью, какие можем себе доставить.
5: Верно!
2: За городом слышно пение птичек, виднеются холмы и долины.
1: Там и воздух прохладнее.
2: Едем, сейчас час!
5: Едем, едем!
4: Одну минуточку, дамы. Все мы женщины, и нет между нами такой юной, которая не знала бы, каково одним женщинам жить своим умом.
2: И снова Помпинея права.
5: Женщины подвижны, сварливы.
4: Подозрительны, малодушны и страшливы.
8: Без мужского руководства женские начинания редко приходят к похвальному концу.
5: Но где же нам достать мужчин?
0: Пока дамы пребывали в беседах, в церковь как раз вошли трое молодых людей. Из них одного звали...
9: Памфило, к вашим услугам.
10: Филострато, к вашим услугам.
11: Дионео, к вашим услугам.
0: Все они были веселые и образованные люди, а теперь искали как высшего утешения в общей смуте повидать своих дам, которые случайно нашлись в числе упомянутых семи. Тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей.
1: Судьба благоприятствует нашим начинаниям.
10: Бежать!
5: Бежать от этой проклятой чумы!
11: Бежать!
5: Бежать!
10: Бежать
5: от этой проклятой чумы!
11: Как можно дальше?
0: На следующее утро, на рассвете, дамы и трое молодых людей пустились в путь и прибыли к поместью, в котором решено было расположиться. На вершине возвышался палаццо с открытыми галереями, залами и покоями, прекрасными как в отдельности, так и в общем. Кругом полянки и прелестные сады, колодцы свежей воды и погреба, полные дорогих вин.
1: Будем жить здесь весело. Не по другой же причине мы убежали от скорбей.
9: Станем веселиться так, что чума сюда от страха и носа не сунет.
1: Но так как все незнающие меры длится недолго, полагаю необходимым, чтобы между нами был кто-нибудь главным.
11: Мудро!
2: Помпинея наша королева.
10: О, избираем Помпинею единодушно.
1: Тогда у вашей королевы первое распоряжение. Предлагаю провести жаркую часть дня в рассказах.
9: И снова вы мудро.
2: Здорово придумано.
10: Ой, мы покорны королеве.
1: Жизнь и смерть, верность и предательство, высокие страсти или забавные нелепицы. Вы можете рассказывать о чем угодно, господа, лишь бы страх и уныние ни на секунду не овладели нами. Лучше же всего о любви. Эмилия, может быть, ты начнешь первой?
2: Я? Может быть...
10: Эмилия.
9: Попросим, попросим, попросим, попросим.
11: О любви.
2: О любви? Что мне о ней известно? Ну, пожалуй, я начну с короткой истории о том, как маркиза Монферратская обедом, приготовленным из кур,
8: и несколькими милыми словами подавляет безумную к ней страсть французского короля. Ежели в мужчине большим благоразумием является всегда искать любви женщины более родовитой, чем он, то в женщине величайшей осмотрительностью уметь уберечься от любви к мужчине выше ее по положению. И мне пришло в голову, прекрасные мои дамы и господа, поведать вам, как одна благородная дама и сама сумела от одного уберечься, и другое устранить. Случилось так, что маркиз Монферратский, человек высокой доблести и гонфолоньер церкви, отправился за море в общем вооруженном хождении христиан.
12: Прощай! Прощай, любимый! Прощай!
8: Слава о его храбрости достигла ушей самого короля Филиппа Кривого. Но не только о храбрости. Под звездным сводом не найти другой такой пары, как маркиз и его супруга.
13: Уж насколько между рыцарями маркиз славен всякою доблестью, настолько его жена красивейшая и достойнейшая между женщинами всего света.
11: Красивейшая и достойнейшая? А маркиз, вы говорите, в крестовом походе, я верно понял?
14: Истинно так, ваше величество.
11: Аль я не король? Снаряжайте корабль.
8: Никогда не видав маркиза Монферратской, Филипп Кривой внезапно воспылал к ней любовью и решил сесть на корабли для похода. И как задумал, так и сделал. Он с небольшой свитой дворян выступил в путь и, приблизившись ко владениям маркиза, за день послал сказать его жене, чтобы она ждала его на следующее утро к обеду.
15: Король прибудет к обеду.
16: Сам король будет у нас обедать.

0: Сам король будет у нас обедать.
1: О, Боже!
2: Маркиза, умная и догадливая, велела любезно ответить.
3: Так, значит, сам король. Что же, скажите, что это милость для меня выше всех других, и что его величество будет желанным гостем.
0: Сам король!
4: Сам король!
5: Сам король!
4: Сам король!
5: Сам,
4: сам король! Король!
3: Я наверняка не ошибусь, если предположу, что его привела сюда молва о моей красоте. Филипп Кривой. Господи помилуй. Тем не менее, я приму его с честью. Эй, слуги!
0: Да-да.
3: Приготовьте все нужное.
0: Все нужное. Ага.
2: Но относительно обеда и припасов она пожелала озаботиться сама.
3: Слуги!
0: Ага.
3: Тотчас же соберите всех кур, какие только найдутся в окрестности, и из них одних, я повторяю, из них одних, велите поварам приготовить кушанье для королевского стола.
0: Из одних только кур?
6: Да у нас дичи полным-полно, хозяйка.
3: Не смейте ослушаться. Из одних только кур.
2: И вот король явился в назначенный день и был принят дамой с большим торжеством и почетом. Когда он увидел ее, она показалась ему даже гораздо более красивой, достойной и учтивой, чем он представлял ее себе со слов придворных.
7: О, ça charmant, c'est magnifique, какая маркиза. Я бы так хотел опробовать искусство вашего повара, отведать ваших превосходных, ну, кушаний. Может быть, пообедаем?
3: Как будет угодно вашему величеству.
2: Многочисленные блюда, поочередно подносимые, превосходные драгоценные вина приносили великую утеху королю, с удовольствием поглядывавшему порой на прелестную маркизу.
7: А может быть, моя дорогая, пора отведать что-нибудь еще?
3: Конечно, мой сеньор. Эй, там! Подайте фаршированные куриные желудочки.
7: Ну что ж, отменные желудочки. Но, душа моя, не пора ли нам теперь попробовать что-нибудь иное?
3: Я вся к вашим услугам. Куриные котлеты Филиппу Кривому.
7: О, котлеты.
2: Когда одно блюдо стало являться за другим, король пришел в некое изумление, распознав, что хотя кушанья были и разные, но все изготовлены ни из чего другого, как из кур.
3: Куриное филе под можжевеловым соусом, куриный паштет, куриные биточки, куриные почки.
7: А ничего другого нет?
3: Нет. Это все.
7: А как же десерт?
3: Гоголь-моголь из свежих куриных яиц.
7: Безобразие. По моим королевским сведениям, эта местность должна изобиловать разной дичью. Немного разнообразия, всего лишь чуточку разнообразия. Вот чего я искал. И заметьте, я наперед объявил о своем прибытии, тем самым дав вам время и срок для охоты. Куры. О-ля-ля, разве в этой стране выводятся одни куры без петуха?
2: Маркиза отлично уразумела вопрос. И так как ей показалось, что сам Господь Бог послал ей удобный случай выразить свои помышления, она отвечала.
3: Нет, государь мой, но здешние женщины, хотя и несколько отличны от других одеждой и почетом, созданы так же, как и в других местах. Вы не найдете здесь разнообразия.
7: А, вот так, значит. Ну, давайте хоть паштет.
2: Король хорошо понял повод к обеду из кур и тайный смысл речей. и убедился, что с такой женщиной нечего тратить слов и нет места для насилия. И что, как сам он опрометчиво воспылал к ней, так поступит мудро и к своей чести, потушив не к добру разгоревшееся пламя.
7: Пшик!
2: Дабы поспешным отъездом прикрыть нечестную цель своего посещения, король поблагодарил ее за оказанные ему почести и, поручив ее Божию покровительству, отправился в Геную.
3: Прощайте, Филипп! Кривой!
1: Лихо, лихо.
5: Маркиза прелестно провела короля, а Эмилия нас.
8: Помилуйте, разве это история о любви?
3: Кто следующий,
5: кто еще расскажет историю?
3: А, вот я знаю одну презабавную.
9: Уже солнце склонялось к вечеру, и жар значительно спал, когда рассказы юных дам и трех юношей пришли к концу.

0: Весело погуляв, когда солнце пошло на закат, наши герои поужинали на холодке, а там, после нескольких песенок и других развлечений, отправились почивать. Так был окончен первый день Декамерона.
1: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Этот человек мог бы сделать несравненно больше для нашего российского государства. Но, увы, не был понят и поддержан власть имущими. Хотя, может быть, и был, но помешали политические интриги при дворе. Сам государь-император Александр III при всем благосклонном к нему отношении просто не понял масштабов замысла и не оказал поддержки. Хотя она не требовала каких-то особых затрат в государственных масштабах. Да и потом уж больно далеко планировалось все это реализовывать. Тропическая Юго-Восточная Азия, острова Полинезии, Новая Гвинея. А там уже вовсю орудовали британцы, немцы, французы. В энциклопедиях и словарях он числится как путешественник, исследователь, географ, ботаник, зоолог, этнограф, антрополог. При этом он никогда не относился к кабинетным ученым. Вся его короткая и яркая жизнь прошла в рискованных экспедициях по самым опасным для европейца местам. Его отличала какая-то аномальная отвага и яркий многогранный талант ученого. При этом он не боялся браться за воплощение совершенно грандиозных планов, масштаб которых явно тянул на эпохальные и исторические проекты. Имя. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Время. Родился 5 июля 1846 года в Новгородской губернии. Умер в Москве 2 апреля 1888 года. Широкая публика знает об этом человеке благодаря старому фильму, популярной некогда книжке «Человек с Луны», и по многочисленным современным публикациям, в которых далеко не все строго соответствует действительности. Да, он пытался создать целую Папуасскую республику на земле, которую назвал берег Маклая, где местное население поклонялось ему как божеству. Не мудрено, ведь он их учил и лечил от разных болезней. Этот участок побережья расположен на острове Новая Гвинея между заливом Астролябия и полуостровом Хуон. Его протяженность составляет ни много ни мало 300 километров. Россия не предприняла никаких усилий для того, чтобы оставить за собой эти территории, где вполне можно было бы обустроить, военную базу для своих кораблей. А потом, со временем, землю Маклая довольно вероломно присвоили себе немцы. Мы еще расскажем об этом в следующий раз. Сам Маклай большей частью находился не на родине, не в России, а именно в этом регионе Тихого океана, в том числе и в Австралии, где женился на дочери очень богатого и преуспевающего местного чиновника. В некоторых источниках пишут, будто отец невесты требовал, чтобы жених непременно перешел в протестантскую веру, но оказалось все гораздо интереснее. Подробности у прямого потомка нашего выдающегося соотечественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая-младшего.
2: Во-первых, он был дипломатом. Единственное условие женитьбы было поставлено отцом Маргарет Робертсон Кларк, следующее: согласие императора и венчание по протестантскому обычаю. Точка. Отец Маргарет являлся на тот момент премьер-министром Южного Уэльса. А Южный Уэльс – это самый большой, как мы понимаем, штат в Австралии. Давайте будем понимать так, фактически Австралия. Он не хотел, несмотря на действительно искреннюю любовь молодых, чтобы она оказалась без средств к существованию, без поддержки, без того, чтобы он мог знать, что она выходит замуж за человека, который не просто путешественник, не просто известен, а действительно еще и признан. И вот это условие он поставил. Миклухо-Маклай решил эти вопросы. Святейший Синод разрешил ему венчаться по протестантскому обычаю, и император поручился, и дал разрешение. И я вам должен сказать, что они повенчались, а потом во время своего путешествия они повенчались по православному обычаю, уже приехав в Россию, действительно, как православные. Николай Николаевич изучал культуры, традиции, верования многих народов. И в Папуа Новой Гвинее это ярко проявлялось. Конечно же, нету, по моему мнению, сомнения, что он был православным. Русским, значит, православным.
1: Представляете себе регион Тихоокеанских тропиков в середине 19 века. Ведущие европейские страны грабят и порабощают местное население. Вывозят оттуда все, под корень, ресурсы, сокровища, все, что представляет хоть какую-то ценность. Англия, Франция, Германия наперегонки столбят себе колонии. Миклухо Маклай страстно боролся против работорговли и экспансии. В Европе в то время пытались оправдать колониализм. Распространяли модные научные теории, будто бы аборигены. Но это же люди неполноценные. Это и есть вот по Дарвину переходные виды от обезьяны к человеку. Колониализм несет им напротив свет цивилизации, науку, просвещение. Николай Николаевич Миклухо-Маклай не просто боролся. Как ученый он доказал, что мозг темнокожих аборигенов ничем не отличается от мозга белого человека. И удивительно, знаете, вот удивительно, что сейчас, в эпоху вот этой лицемерной толерантности западной культуры, вспомните Black Lives Matter, там совершенно не вспоминают нашего ученого, который первым доказал все это своими научными работами.
2: Мы, каждый, живя в свое время, да, там, в 19 веке, 20-м, сейчас уже в 21 веке, все равно живем в свое время. И смотрим, исходя из того времени, в котором мы живем. Так вот, я вам должен сказать, в 19 веке колониализм был благо, которое европейцы несли людям, которые еще стоят на другом этапе развития. То есть давая им возможность развиваться быстрее, получать знания и образование, потому что приходила церковь, давала возможность непосредственно получать больше не только веры, но и знаний, потому что они проводили обучение, точно так же, как и технологии. И это был тот подход. Но в том, что вы говорите, есть абсолютная правда, что при всем вот этом вот красивом желании оно не всегда использовалось во благо этих народов. И Миклухо-Маклай это подчеркивал. Безусловно, да, если мы на тот момент могли говорить о том, что колониализм несет благо, знаете, как вот сейчас в некоторых случаях демократию, да? Mm-hmm. Так а действительно ли он несет эту демократию или благо? Не всегда.
1: Все это так, но уж согласитесь, работорговлю никак нельзя назвать благом. Она в тех краях процветала, и Миклухо-Маклай с ней боролся.
2: Абсолютно вы правы, и именно записку о воровстве людей, о работорговле он направлял первым лицам в Австралии и информировал об этом и англичан. И в этом регионе первый абсолютно подготовил непосредственно программу о защите диких народов. И вот, кстати говоря, слово «диких». Вот кажется нам сейчас, что мы скажем слово «дикий», это как-то унижает. Да, но это абсолютно нормально. Для 19 века это говорил бы каждый, да, русский, о том, что «дикий» не унижает этих людей. Просто некоторые значения слов немножко меняются, да, так же, как и колониализм. Да. Поэтому в защиту именно туземцев, аборигенов, папуасов Миклухо-Маклай выступал, и то, что сейчас мы говорим о защите прав, да, в Организации Объединенных Наций, он уже тогда начал осуществлять. И, конечно же, Миклухо-Маклай яркий пример того, как можно было, да, не просто заниматься научной деятельностью, получая абсолютно точные данные о том, что папуасы относятся к Homo sapiens, как то, чтобы, продолжая эту линию, бороться за их права как равных, а не просто констатировать это в статьях.
1: А вот это очень важный момент. Потому что можно что угодно кричать о правах местного населения, но при этом ресурсы и все другие богатства страны будут по-прежнему принадлежать горстке белых чужаков, и доходы будут по-прежнему обогащать их, а не местный бюджет. Богатейшая нефтяными запасами страна Нигерия. Надо ли рассказывать вам, как живет местное население? Совсем не так, как арабские шейхи. Кот-д'Ивуар. Богатейшие алмазные россыпи и снова нищее население. И этот список можно продолжать и продолжать. Да, Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю удалось доказать всему миру, что папуасы точно такие же люди, как европейцы, и физиологически, и по коэффициенту интеллекта. Но другие его проекты, о которых мы расскажем в следующих выпусках нашей передачи, к сожалению, реализованы не были.
0: Имя и время. Театр «Радио России» представляет.
3: Трогай!
4: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
5: Не хочешь ехать, так оставайся.
3: никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
5: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
6: 15 лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
8: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
8: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло таволги.
10: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
9: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
9: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
9: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
5: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
11: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
5: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
12: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
5: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
14: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
15: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
16: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО уничтожили 926 беспилотников ВСУ. В Кремле пообещали внимательно следить за саммитом коалиции желающих. Россия ответит Великобритании на расширение санкционного списка, заявили в МИДе. Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для участия в космической гонке. И теперь подробнее. Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, местам хранения и цехам сборки беспилотников, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированию двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Юрковка и Григоровка Запорожской области. В результате группового удара по порту Черноморск российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры и наливные эстакады, используемые для украинских военных грузов. Кроме того, уничтожены два морских парома и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Российские военные и спецслужбы отслеживают, откуда прилетают украинские беспилотники на территорию России. Россия не собирается здесь никому ничего доказывать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставлять доказательства того, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство украинским беспилотникам.
2: Наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
1: Также Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за встречей коалиции желающих, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Песков. По его словам, эта коалиция заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение.
2: Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
1: Напомню, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники так называемой коалиции желающих 13 июля соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева. Правительство утвердило план развития здравоохранения до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, главной целью стратегии является сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Одним из основных нововведений станет преобразование действующих центров здоровья в центры медицины долголетия.
3: В этом году мы приступили к формированию новой модели здравоохранения. Мы преобразуем существующие центры здоровья в центры медицины здорового долголетия. И в программе государственных гарантий на 2026 год и плановый период этот переход предусмотрен. 2026 год обозначен как переходный период. Поскольку сфера охраны здоровья выходит за рамки оказания только медицинской помощи, то, безусловно, наши усилия направлены и на такие важные мероприятия, как внедрение здорового и индивидуализированного питания, включая введение в маркировку продуктов информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот, развитие спортивной инфраструктуры, интеграция системы здравоохранения, культуры и искусства в целях поддержания когнитивного здоровья и другие мероприятия, охватывающие иные сферы.
1: Среди других направлений – стратегии обеспечения технологической независимости российского здравоохранения, разработка новых лекарственных препаратов в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», цифровизация отрасли с использованием искусственного интеллекта, развитие медицинской помощи в новых регионах, совершенствование охраны репродуктивного здоровья и организация производства препаратов крови. Погода в Москве наладится к выходным. В субботу воздух в столице прогреется до 27 градусов, а в воскресенье до 30, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в столице вновь пройдут дожди с грозами. Температура немного ниже климатической нормы – 23 градуса.
4: Полагаю, что к среде распогодится, ну а превосходные летние метеоусловия с высоким температурным режимом, с обилием солнца ждут жителей Центральной России, да и большей части русской равнины, предстоящие выходные. Ну а все в результате вот этого сработавшего эффекта Фудзивара, а именно слияние циклонов Бернадетта и Касписа в один суперциклон, из-за чего атмосфера буквально забурлила от энергии, и на русской равнине уже который день продолжается серия вот этих смерчеопасных погодных явлений, что для летнего сезона крайне редкое событие, в лучшем случае это один раз в 10 лет. Сегодня столичный регион Центральной России окажется в тыловой части циклона, поэтому в Москве будет облачно, с прояснениями пройдут кратковременные дожди, грозовое положение, ветер преимущественно северных румбов по силе 4-9 метров в секунду порывистый, ну и температура воздуха после полудня составит плюс 19-22. По области 18-23, это пока что на несколько градусов прохладнее, чем положено по климатической норме «Макушки лета».
1: Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация баскетбола оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года. На текущий момент к участию в соревнованиях допускаются только юношеские команды по баскетболу 3x3, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИБА. Напомню, что в июле женская и мужская сборная России стали победителями Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года. Россияне проводили первый турнир после отстранения в 2022 году. Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Об этом сообщил руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Благодарю Министерство спорта России за огромный вклад и системную работу по возвращению наших атлетов на международную арену и коллег из Международного союза за совместную работу, которая дает видимый результат, написала Шойгу в соцсетях. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и движение к полному восстановлению статуса наших спортсменов под флагом и с гимном. Впереди еще много стартов, и мы готовы бороться за победы, добавила она. Бронзовый призер Олимпиады баскетболист Дмитрий Хвостов стал игроком МБА МАИ. До этого разыгрывающий с 21 года выступал за Пари Нижний Новгород. Вместе с нижегородской командой в сезоне 25-26 годов он дошел до финала Кубка России. В свою очередь, разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Эребу подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на один год. И двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Вайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. И на этом о спорте пока все.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во вторник, 14 июля, в Екатеринбурге ожидается 20-22 градуса, небольшие дожди. В Челябинске 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Тюмени плюс 24, плюс 26 без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте от 23 до 25 тепла. Дождя не ожидается. В Омске также сухо, 25-27 градусов выше нуля. В Новосибирске плюс 26, плюс 28. В Санкт-Петербурге без осадков 23-28. 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди 24-26. Ночью 16-18 градусов. Сейчас в столице 22 градуса. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
0: Радио России. Просвещение.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории, об исследовании и исследовательстве Кавказа и о многом другом интересном. Я с огромным удовольствием хочу представить нашу гостью, кандидата исторических наук, заместителя заведующего отделом письменных источников Государственного исторического музея, очаровательную и обаятельную Наталью Демирову. Наталья Ильинична, спасибо большое, что нашли время и заглянули в нашу студию.
2: Здравствуйте, Николай, спасибо за ваше приглашение.
1: Сегодня мы поговорим об экспедициях сотрудников ГИМА на Кавказ и, прежде всего, на Кавказ Северный. Вы знаете, готовясь к сегодняшней встрече, просмотрев кое-какие материалы, я узнал, что в 30-х годах века прошлого Государственным историческим музеем были организованы и проведены несколько историко-бытовых экспедиций на Северный Кавказ. Экспедиции

0: где, в общем-то, еще и в дореволюционное время. И один из наших отцов-основателей, граф Уваров, а также его супруга Прасковья Сергеевна Уварова, они неоднократно выезжали на Кавказ, тоже собирали древности кавказские, более того, проводили раскопки. И предметы из этих раскопок, они частично, то, что копалось еще до, допустим, открытия музея, попадало в их личную коллекцию, впоследствии пополняло фонды исторического музея. Собственно, коллекция Уваровых личная, она также влилась в материалы ГИМА. И, кроме того, существовало так называемое Московское археологическое общество, которое организовывало, как раз Прасковья Сергеевна после смерти графа Уварова была его председателем, и оно организовывало археологическое изучение различных регионов Российской империи, в том числе и Кавказа. И поэтому первые материалы исторического музея были археологические материалы Кабанского могильника, храма Хабаярбы в долине реки Асы. В целом, готовясь к нашей с вами встрече, я немножечко покопалась в фондах нашего ведомственного архива, и мне попался очень интересный доклад, сделанный в 1938 году Евгением Игнатьевичем Крупновым, как раз тем человеком, который археологическим изучением Кавказа в этот период занимался. Занимался от исторического музея. И он говорил о том, что материалы есть, но очень часто мы эти материалы не можем до конца объяснить, и поэтому не можем использовать в экспозиционной работе. Почему? Потому что то, что в ходе раскопок добывалось, оно сопровождалось какой-то документацией, например. А многое покупали. Покупали у местных кладоискателей. Были такие свои, скажем так, представители на Кавказе, которые и самих Уваровых, и Московское археологическое общество снабжали предметами. И эти предметы, как правило, поступали без контекста. То есть они были не вполне понятны.
1: Извините, перебиваю, да. А что значит не вполне понятны?
0: То есть могли знать селение, в окрестностях которого его нашли, но нету чертежей, непонятно, какая глубина залегания, что в культурном слое находилось.
1: А это важно, да?
0: А это важно, чтобы датировать предмет, чтобы отнести его к той или иной культуре. И да, вот жаловались как раз при обсуждении доклада Крупного коллеги, что материал есть, но не весь мы можем использовать в экспозиции. И поэтому даже некоторые экспедиции вот археологического плана, ну, я сильно в это углубляться не буду, тут с нашими коллегами-археологами вам, конечно, лучше общаться, но вот в этом докладе упоминается, что, например, были проведены раскопки одного из могильников, который уже был ранее перекопан, а они проводились для того, чтобы посмотреть по тому, что осталось в этом перекопанном слое, действительно ли коллекция наша гимовская, которая с этим могильником связана, она оттуда происходит. То есть такие проверочные работы даже имели место. Ну и к тому же все-таки археологический материал позволяет освещать вопросы древнейшей истории, да, это и формирование народов, населяющих Кавказ в первом тысячелетии нашей эры, и, конечно, хазарские вопросы, и этническая принадлежность жителей южных окраин хазарского каганата, и другие вопросы. Все-таки 18-19 век, конечно, с помощью археологии мы никак не осветим. То есть тут нужна другая форма работы, и такая форма работы в историческом музее велась примерно с середины 20-х годов, но регионально историко-бытовые экспедиции первые, они затрагивали Урал, Русский Север и национальные, скажем так, да, какие-то окраины вот, государства, они не привлекали внимания вплоть до 1934 года, когда вышло всем известное постановление Совнаркома СССР, да, о преподавании гражданской истории в школах. То есть, во-первых, возвращается преподавание гражданской истории в школы и в вузы, восстанавливаются кафедры изучения истории, пишется краткий курс истории в ВКПБ, к нему делаются замечания. И в этих замечаниях было указано, что не следует ограничиваться изучением истории России в буквальном смысле этого слова, а надо дать историю всех народов, ныне населяющих Советский Союз. И вот это становится отправной точкой. То есть и в докладе Крупного, и в воспоминаниях Анны Борисовны Закс они прямо указывают, что вот именно это постановление, конечно же, стало толчком для того, чтобы музеи обратили свое внимание на свои коллекции. И анализ коллекции показывает, что кое-какие, конечно, предметы из дореволюционных частных собраний по Кавказу поступали, ну, например, какое-то дорогое оружие, был иллюстративный материал, то есть живопись, акварели. А вот бытовых предметов, которые могут охарактеризовать жизнь горцев, уклад жизни, экономические основания, социальное устройство этого общества, такого рода предметов в фондах нет. И нужно было организовывать экспедиции. У нас традиционно в музее есть экспозиционные отделы, они разделяются по периодам и по номерам 1, 2, 3, 4. И вот Анна Борисовна совместно с сотрудниками тогда еще 4 отдела, они разделили, скажем так, шефство над регионами, и ей как раз достался Кавказ.

0: Почему Кавказ? Она пишет в своих воспоминаниях о том, что впервые она оказалась там в середине 20-х годов. И, во-первых, ее поразил регион. Она в него влюбилась. Вот это дивное сочетание гор, долин, субтропиков, горных рек, свежесть. Вот все это ее очень так сначала чисто эмоционально привлекло. Потом она стала немножечко погружаться в литературу и поняла, что это, конечно, сложнейший конгломерат народов с очень непростыми и интересными и традициями, и взаимоотношениям, и с яркой историей. И это подстегнуло ее интерес. И плюс литература. То есть русская классика, да,
1: Да,
0: наши...
1: Лермонтов, Толстой, Пушкин, да.
0: Конечно, конечно. И Хаджимурат, и все вот это. Ее просто тогда еще молодую женщину, интеллектуалку, это все ее покорило. И она этим всем увлеклась и пишет, что я не помню как и кто, но мне предложили составить карту для Большой советской энциклопедии. И первая ее работа, еще не музейная, это составление вот такого рода политической карты, которая иллюстрировала как раз Кавказские войны. И естественно, что когда добавилось вот это вот постановление, которое предписывает музеям собирать материалы, Анне Борисовне поручают взять под шефство Кавказ как регион. Она обратилась к замдиректору по научной работе музея, им тогда был Леонид Ипполитович Пономарев. И, ну, как она рассчитывала, что все будет обстоятельно, ей скажут, да, хорошо, приготовьтесь, когда-нибудь через годик мы вас отправим. А к ее удивлению, ей говорят, да, отлично, этим летом вы едете. И тут она пугается, боже мой, я не могу, я не готова, мне надо посидеть в архивах. Но ей говорят, сейчас у музея есть, во-первых, задание на это, во-вторых, есть деньги, поэтому либо вы едете в этом году, либо вы не едете никогда. Мы вам дадим сейчас командировочку, вы съездите в Ленинград, посетите архивы, посетите этнографические музей, посмотрите и летом отправитесь. Ну, ничего не оставалось. Анна Борисовна стала готовиться. И летом 1936 года она отправилась. Первая экспедиция была по чеченским землям, Чечено-Ингушская республика. И вместе с Анной Борисовной от музея туда отправился археолог Евгений Игнатьевич Крупнов, которого я уже упоминала. Также дали им в помощь аспиранта исторического музея. У нас тогда действовала действительно аспирантура, готовили кандидатские диссертации. Аспирант по фамилии Изгачев, к сожалению, история не сохранила его имени, отчество, только инициалы. Но он особо и не отличался ничем, кроме того, что очень много кушал и очень много страдал. Да, у Анны Борисовны есть запись, что когда они поднялись на гору Гунип, они с Крупновым пошли осматривать, значит, местность, а наш аспирант съел 10 крутых яиц и совсем затосковал и лег спать. Вот такие были молодые кадры советской науки.
1: Интересно.
2: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Я, может, забегаю вперед. Я читал, что вроде бы Анне Закс очень сильно помогали местные жители вот в процессе вот этой экспедиции. Даже она платила, значит, выплачивались какие-то, я не знаю, командировочные или какое-то поощрение вот этим людям, которые помогали.
0: Да, совершенно верно, это было. Но мне кажется, что если говорить в плане местных жителей, то тут даже вторая экспедиция будет более яркая, чем первая. И в первой экспедиции, да, были на месте, ну, не знаю, насколько вот финансировался, об этом она не упоминает, в Грозном в 36-м году ей дали переводчика, студента местного пединститута по фамилии Магомедов. Ну, тут тоже сложно сказать, поскольку он студент, могло быть как практика защитная или что-то такое. И уже в самом Ведено, когда они приехали, там с ними в качестве проводника выступал секретарь Веденского райисполкома Омар Али Залимханов. Тоже интересное у него происхождение, он потомок участника восстания 1877 года, но поскольку он был, опять-таки, представителем вот местной партийной ячейки, я думаю, что, скорее всего, тут была безвозмездная помощь,
1: да, конечно,
0: вот именно
1: конечно.
0: Как шефская такая. Но они, особенно вот Омар Али Залимханов, он очень помог, потому что он и уточнил маршрут, которым стоит экспедиции пройти, какие аулы стоит посетить, Он помог, собрал адреса стариков, потому что, естественно, важно было не просто идти там, да, как-то не пойми к кому, а надо было начинать с местных авторитетных жителей, старших членов общин. И вот здесь он очень хорошо организовал вот этот маршрут следования, как стоит экспедиции идти. И первая точка, которую они посетили, это резиденция Шамиля, Новая Дарга, которая после того, как русские захватили собственно Дарга, да, Шамиль сказал, что ничего, пусть не радуются, я построю новое. Это близ селения Дышневедено на берегу реки Хульхулау. И, как, опять-таки, Омар Али объяснял Анне Борисовне, это место было священным для местных жителей. Они со времен Шамиля там не пахали, не сеяли, только косили траву. И благодаря этому там сохранились следы вот этой прежней топографии середины XIX века. Это было очень интересно.
1: И важно, да.
0: И важно, да. Собственно, Крупнов, как археолог, который умеет с этим работать, и вот Омар Али, они вместе составили топографический план этой резиденции. Ну, там прослеживалось явно два вала. Такая система, похожая где-то на средневековые русские крепости, когда между валами есть проход, то есть человек заходит в первые внешние ворота, потом он идет между двух стен до вторых ворот. Между, кстати, стенами был прудик, как Анне Борисовне объяснили вот местные жители, для того, чтобы приходящие в крепость могли обмыть коней, обмыться сами. Ну, я не могу сказать вам, это религиозный или гигиенический, как бы, да, мотив, но вот это как бы интересный, мне кажется, момент. Собственно, в виде остатков фундаментов и груд камней был представлен дом Шамиля и его гарем. И по свидетельству местных жителей, ранее там был яблоневый сад. Как бы, как пишут историографы Шамиля, ему приписывается такая фраза, что чтобы день был хорошим, после сладкого сна нужно вкусить яблоко и посмотреть на текущую воду. И, в принципе, расположение в лагере, если действительно правда, что он был окружен этот дом яблоневым садом, там как раз ручеёк неподалеку протекал. То есть, в принципе, да, можно было себе представить, как вождь горцев с утра выходит, срывает яблоко, кушает его, смотрит на эту воду, и потом вот как раз начинается жизнь в его ставке, и все это происходит. Кроме того, через небольшой ров там была кузница. Они нашли действительно остатки на поверхности металлических шлаков, отходы производства такого металлического. Предположительно, в этой кузнице работали русские мастера, которые от вот этой тяжелой воинской повинности, да, практически бесконечно, они, если захватывали их в плен, они предпочитали не возвращаться в русское войско, а вот становиться кузнецами, мастерами. Есть свидетельства арабских авторов, что они женились на чеченских девушках как раз. То есть они становились, ну, условно говоря, полноценными, да, членами общины. И даже есть такая арабская карта вот этого лагеря, где указано место, где играют русские, то есть, видимо, на своих музыкальных каких-то инструментах. Да, и есть свидетельство, как Шамиль назло русским генералам вывел в поле действительно вот такой музыкальный батальон, в котором играли бывшие русские солдаты. То есть это все прослеживалось, и это было зафиксировано на вот этом топографическом плане. Это очень хорошо, потому что, скорее всего, конечно, уже некоторое время спустя проследить что-либо из этого было невозможно.
2: Кавказский акцент.
1: Что-то сохранилось, скажем, до наших дней? Какие-то фундаменты, вот остатки этой кузницы, ну, что-нибудь или нет?
0: Я не знаю, происходили ли впоследствии какие-то, да, обследования точные, но по логике уже, наверное, ну, уже стираются, конечно, эти следы. А вообще, Анна Борисовна, у нее есть в ее воспоминаниях такая фраза, но это не касается данного конкретного случая, это вообще касается подхода к отбору вещей. У них был такой хронологический критерий, они брали вещи, которые местные называли «шамильзам», это значит «времени Шамиля». И она потом об этом пожалела. Она говорит о том, что мне очень жаль. Это же 39-й год, в 44-м депортация массовая, да, чеченцев, да, ингушей. Она говорит о том, что мы еще наблюдали остатки, вот эти пережитки старой родовой общины и отношений, которые были вот между членами общины, связанные с этим. И надо было это тоже зафиксировать, вот эту современную этнографию. Она этого не сделала, она потом об этом пожалела. Но на самом деле кое-что осталось. И вот, во-первых, в ее воспоминаниях. И я вам сегодня принесла в студию ксерокопию такого интересного документа, который Анна Борисовна сама составила. ну, я называю это альбом воспоминаний. То есть она собирала свидетельства своей музейной жизни и фотографии, отдельные документы и вырезки из газеты, вклеивала в этот альбом, и несколько вырезок посвящены как раз экспедициям, да, в Дагестан и в Чечню. Там можно увидеть фотографии.
1: Давайте посмотрим. Так, интересно.
0: Это вот как раз, кстати, карта, которую она делала для Большой советской энциклопедии.
1: Так, да.
0: Вырезка. Газетные статьи местных газет о экспедиции, о ее работе. И самой Анны Борисовны, написанной для корреспондентов, и местными корреспондентами.
1: Можно я посмотреть?
0: Да. Фотографии участников экспедиции.
1: Это было опубликовано в местных газетах или вот эти вырезки? Это из местных газет или... Сюда я вот пытаюсь понять, но...
0: Вот это непонятно. Начинаю. Вот это подписано, что это «Дагестанская правда».
1: Угу. Да, да, местные газеты, да.
0: Я думаю, что да, в основном, угу, конечно...
1: Ну, естественно, такое событие, экспедиция, да, из Москвы, да, говорится, да, как, да, раньше, да, говорили, да, вы из Москвы, да, из самой Москвы, да, да, это было круто, и тем более, когда целая экспедиция, да, ученые изучают регион, естественно, вся местная пресса об этом трубила.
0: Вот «Дагестанская правда» тоже, да, да, да, август 37-го года, то есть, да, их работу, угу, освещали, и это было большой помощью, потому что это повышало уровень доверия местного населения.
1: Да, конечно.
0: Так, и вот я хотела вам вот эти фотографии, давайте, показать. Это как раз первая экспедиция, то, о чем она пишет и в своих воспоминаниях. То есть вот это праздник, например, да, существовала традиция, что новый дом строился, приглашались все мужчины общины для того, чтобы помогать. А потом устраивался праздник новоселья, куда их всех уже приглашали как гостей, как бы, ну, хозяева благодарили таким образом.
1: Это танцующий человек, я так понимаю, да?
0: Да, или, да, да, да, они танцуют, у них есть угощение, и вот общественная помощь в строительстве сакли, да, подпись. И мне нравится очень вот, вот эта фотография базара в селе Ведено, потому что вот здесь в левом нижнем углу это большая мялка для кожи, и Анна Борисовна описывает такую традицию. Старики, которые уже сами не могут выделать свои кожи, для них построена вот эта общественная, условно говоря, мялка. Они с утра приходят с невыделанной кожей, кладут ее в мялку, и каждый проходящий мимо мужчина обязан остановиться и несколько раз поднять, опустить рычаг этой мялки, и к вечеру они уходят с выделанной кожей. Кожа, то, да, есть это вот эта традиция помощи, поддержки уже
1: пожилых людей,
0: да, в общине. Да. Вот она очень, она жалела, что она лучше, как-то более широко это не зафиксировала, сосредоточившись, да, на времени Шамильзам, да, что она называла, точнее, что местные жители называли на время, да, да, да, да, на время, да, да, Шамиля. Но все-таки вот фотографии сохранились, и сам этот альбом, я считаю, что это, конечно, интересный сегодня музейный объект, который тоже отражает то, что им удалось увидеть на Кавказе в ходе своих поездок.
2: Кавказский акцент.
0: Ну и, конечно, вот эти предметы тоже, они изображены в альбоме, и о них она вспоминает. Это была особая цель первой поездки. Вот две круглые бляшки, но вообще это не бляшки, это медали. Это медали, которые Шамиль жаловал своим отличившимся соратникам. Анна Борисовна знала о таких медалях, и это была большая мечта вот этой экспедиции найти.
1: Заполучить, да,
0: заполучить, да, да, да. И очень интересная история, как она получает первую, потому что уже прошло больше половины экспедиции, уже было много бытовых предметов собрано, а медаль все никак не давалась в руки, нигде не получалось найти. И вдруг, совершенно неожиданно, они приходят в какую-то саклю, и хозяин, среди прочего скарба, достает вот такую круглую бляху. И, как вспоминает как раз Евгений Игнатьевич Крупнов, он ей сказал: у тебя искры из глаз посыпались, когда ты ее увидела. Но Анна Борисовна проявила тактическую хитрость. Она не подала вида, что предмет ее как-то заинтересовал, и спросила хозяина: а что это такое? А он не знал, что это такое, и ответил: ну, наверное, это там часть украшения для лошади. Потому что действительно металлическими какими-то вот такими бляшками могла украшаться конская сбруя. Наверное, Борисовна купила ее за бесценок, как такой вот бытовой предмет. Если бы хозяин знал, что это, возможно, он бы напрочь отказался.
1: Это вина от предков осталась, там,
0: да,
1: где
0: если завалялось, бы он, называется. Да, да, да, но он не знал. Если что бы он знал, не факт, что он вообще бы согласился отдать это. Но я вот преподаю студентам-музеологам, готовлю их как бы, да, в вузе одном, и мы очень любим с ними обсуждать этот вопрос, потому что это сложный момент. Конечно, это не очень этично с точки зрения вот, правил комплектования и того, как музейный работник должен работать. Мы не должны вводить в заблуждение относительно.
1: Так вы сами, а Анна Зак сама не знала, что это такое.
0: Нет, она поняла. Нет, она поняла. Она скрыла, понимаете. То есть тут сложный момент. Хотя я не знаю, окажись я на ее месте, смогла ли я удержаться бы и сказать, ну нет, да. Это же это медаль Шамиля. Не отдавайте ее, нам это слишком
1: она
0: ценно.
1: Она у музея есть сейчас.
0: Да, это да. Все было приведено.
1: Она большая примерно по размерам.
0: Нет, ну это вот как наградные. Как да, да,
1: вот
0: да.
1: Тут арабской вязью написано, я так понимаю, что здесь есть перевод.
0: Да, да,
1: значит,
0: мы можем с вами...
1: Сейчас здесь плохо, сложно разобрать. Медаль, данная Шамилем Наибу... здесь даже конкретно кому
0: да,
1: это...
0: Да, Идрису Эфенди.
1: Да. И надпись. Это герой совершенен на войне, натиск... А, это герой, совершенен на войне, натиск его, а в бою он бросается вперед. Вот такая надпись на...
0: Да.
1: Да, слушайте, как интересно.
0: И вторая медаль, она уже чуть позже была обнаружена. Медаль, данная Наибу Хаджи Мухаммеду. Надпись «Храбрость всего мужа усовершенствовалась в войне и в сражениях, поражает противника, как лев». Причем медали разные по своей стилистике. Они да. изготовлены в разных местах. И это ну, действительно хорошо по ним видно. Да? Здесь вот такой растительный орнамент на вот кубачинский как раз традиции похож. А здесь более геометричный и более такая крупная арабская вязь. Это, конечно, были одни из наиболее ценных предметов, хотя вообще много было собрано вещей совершенно невероятных, и ведь все-таки Кавказский регион, да, знатные представители местной знати, они не только местное производство, да, предметы местного производства использовали, была торговля. И вы видите, что эти две медали сильно разнятся по своему да. оформлению. Первую медаль они обнаружили в Ведено, а вторая медаль была куплена в Дагестане, и, судя по узору, она была изготовлена в Хунзахе. Вот этот вот характерный растительный узор, он, в общем-то, на этот регион изготовления указывает.
1: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. 25 минут пролетели мгновенно. Мне остается лишь поблагодарить нашу очаровательную гостью, заместителя заведующего отделом письменных источников Государственного исторического музея Наталью Ильиничну Демиру. Наталья Ильинична, спасибо вам огромное. И я надеюсь, что этот разговор мы продолжим в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить.
0: Спасибо, Николай. Я тоже надеюсь, что мы не в последний раз с вами беседуем.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про страны народной демократии. Венгрия, Румыния. Что они себя представляли и как они себя вели в те годы, когда все дружно, большой семьей Совета экономической взаимопомощи строили светлое социалистическое, а местами даже коммунистическое будущее. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: Мы с вами первую часть закончили на том, что 48-49 год, Ракоши становится, ну, условно, диктатором сталинского
2: да,
1: типа.
2: Так.
1: Что происходит в Венгрии?
2: Венгрия именно по советскому пути, используя советскую модель сталинского социализма, пыталась продвигаться, так сказать, к тому, что называлось светлым будущим. И то, что у нас происходило в 30-е годы, коллективизация, между прочим, индустриализация. По команде из Москвы шла индустриализация. Требовали, чтобы, когда начал формироваться военно-политический блок под эгидой Советского Союза, он уже в конце 40-х годов стал формироваться. И в 51-м году от Венгрии потребовали увеличения расходов на армию и на оборону, и на оборонную индустрию.
1: Это при том, что Венгрия страна, проигравшая войну,
2: да.
1: Это при том, что она выплачивает репарации.
2: Да, она выплачивает репарации. Ну, там ослабляли репарации, конечно, потом, когда уже стала страна союзницей, как бы сателлитом СССР. Но в любом случае, сильное давление из Москвы, от них требовали вносить какой-то свой вклад в расходы и на армию, и на военную промышленность. Вот в 51-м году требования еще и расширения, как бы, численности армии, расходы возрастают. Это ударило по экономике. А ведь страна-то в каком положении? Можно представить себе, какая разруха была в Будапеште, вообще в целом в стране в 45-м году. И все-таки какой-то начался экономический подъем, и вдруг вот начало 50-х снова сложное экономическое положение. И коллективизация, недовольство крестьян тем, как все это осуществлялось, репрессии.
1: У нас в стране после марта 53-го, как-никак, реформы и изменения начинаются.
2: Начинаются медленно, спокойно.
1: Начинаются. Прежде всего, политические реформы. А у Венгрии, где Ракоши, верный союзник Сталина?
2: Ракоши был раскритикован очень жестко. У него два поста было. Премьер-министр и генеральный секретарь венгерской партии трудящихся. От него потребовали, чтобы он оставил должность премьер-министра, который реально занимается экономикой. Был поставлен
1: Имре Надь.
2: Имре Надь с репутацией правоуклониста. Но в Москве считали его своим, потому что он тоже коминтерновец. Он экономист-аграрник. Очень важно было поднять именно аграрную сферу. Но разочарование пришло очень быстро, потому что он слишком далеко зашел в том, что касалось реформ. Реформы распространились на политическую сферу. Этого не ждали. И сразу в Москве забеспокоились. Вроде как реформы в Венгрии выходят из-под контроля. Не совсем то, как это надо. Не говоря о вражде с Ракоши.
1: Это при том, что Ракоши все еще генсек.
2: Да, но его позиции были ослаблены. Это до 55 года продолжалось. Ракоши все-таки переиграл, и в Москве испугались, что как бы реформа слишком далеко заходит, и Венгрия не выполняет своих обязательств, там еще ФРГ вступает в НАТО. Об этом объявлено было в конце 54 года, в 55 году вступили. Сразу у нас забеспокоились. Нужно снова консолидироваться. Угроза германская возрастает. Вот. И на этой волне вот не хотели, чтобы во главе стран народной демократии стояли реформаторы, условно говоря. Испугались.
1: То есть Ракоши удерживается у власти к этому времени уж почти десяток лет.
2: И он сидел до 56 года.
1: В Москве 20-й съезд.
2: В Москве 20-й съезд. 20-й съезд, конечно, ударил. По Ракоши сильнейшим образом ударил. Причем главным врагом Ракоши еще в межвоенной компартии был Белокун. А мы знаем, чем Белокун кончил. В 37-м году репрессию, в 38-м году расстреляли. Бела Кун фактически лидер Венгерской Советской Республики. Бела Кун репрессирован. Во времена Ракоши вся венгерская пропаганда работала на то, что товарищ Ракоши, герой Венгерской Советской Республики, а так про Бела Куна не вспоминали. И вдруг во время 20-го съезда Ракоши в Москве публикуется в «Правде» статья к 70-летию со дня рождения Бела Куна, где сказано о его реабилитации. Автор статьи – академик Варга, венгр, академик-экономист, который работал в СССР, был директором института, который теперь называется «Мировой экономики международных отношений».
1: Авторитетный человек. В Москве он улица академика Варги.
2: Ну, авторитетнейший экономист. Руководил 20 лет, тогда это назывался Институт мирового хозяйства и мировой политики. Он был одним из наркомов Венгерской Советской Республики. Статья о Варге, где было сказано, это в «Правде», не где-то, где было сказано, что вот клад Бела Куна,
1: товарища Бела Куна
2: выдающийся коммунист, да,
1: а товарища Ракоши,
2: он Ракоши не коснулся, но можно себе представить реакцию Ракоши, который в кулуарах 20-го съезда читает «Правду» и что, видит, что Бела Куна реабилитирован.
1: Что сработало триггером на события 56-го года?
2: Во-первых, я бы даже истоки возвел к 20-му году, потому что Трианонский мирный договор сколько страна потеряла. Вот давайте мы представим степень национального ущемления венгров. Они 2/3 территории своей потеряли. 47-й год, хотя надеялись, что удастся им все-таки часть территории получить обратно, ну, не получилось. Значит, насколько было сильно вот это настроение национальных утрат, национального унижения. Ни в одной стране, скажем, поляки что-то потеряли, но им возместили. Я имею в виду, территориально они потеряли территории, которые как бы и после войны были переданы Советскому Союзу. Но, извините, они получили большие территории, которые принадлежали Германии. И все-таки как-то это было, ну, у вас некоторая компенсация. Венгрия ничего не получила. Это одно. Вот это национальное унижение было посильнее. Второе. Начались реформы, и потом вдруг вдарили. У них все-таки вызвали, ну, какой-то энтузиазм, оптимизм, что реформы 53-го года. Потом вмазали, и вот ничего не получилось.
1: Потом это когда?
2: Ну, 55-й сворачивается.
1: 55-й сворачивается.
2: Конечно. Начинает снова закручивать гайки, убирают им Ренадя. Уже были, ну, интеллигенция уже настроена на реформы и прочее, прочее. Вот. То есть столько было и разочарований в обществе, и что это вполне понятно. И причем ведь когда у нас же часто говорят, вот, вмешательство извне, да? Ну, давайте мы посмотрим. Когда обсуждался венгерский вопрос в октябре 56 года, Хрущев, команда. А о вмешательстве извне ничего не говорилось. Говорилось, наоборот, о том, что большой войны не будет. Потому что американцы позволят нам в своей сфере влияния делать, условно говоря, что хотим. Говорили не о каком-то внешнем вмешательстве откуда-то. Говорили о том, что народ недоволен, вот рвануло, надо что-то делать.
1: Имре Надя нет, это 55-й.
2: А Имре Надь в 56-м году в октябре, когда начались бурные события 23 октября, Ракоши был в это время уже отодвинут, и в это время уже Москва возвращает Имре Надя к власти. Он становится 24 октября 56-го года, вновь становится премьер-министром с разрешения Москвы, которая поняла, что это единственный коммунист, который еще хоть какой-то, ну, не до конца утратил, как бы, доверие снизу.
1: Сначала реформы Нади свернуты и Нади убирают. Автоматом получают определенного рода точки социальной напряженности, как сейчас модно говорить. Товарищ Ракоши не оправдал доверия.
2: Товарищ Ракоши не оправдал доверия, ездил товарищ Микоян его снимать.
1: А народ-то требует продолжения реформ.
2: А народ требует продолжения
1: реформ. А это тот случай, когда к народу прислушались.
2: Вот, народу должны были прислушаться, а потом рвануло. 23 октября что было? За два дня потом страна развалилась. А я вот, имею в виду, вот органы власти.
1: А вот как к народу прислушивались и что хотел народ? А вот про это в следующий раз.
2: Хорошо.
1: Мы сегодня продолжили разговор про страны народной демократии, про то, а как они себя вели в годы организации Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Так же своевольно, как сегодня ведут себя Венгрия или, например, Словакия. Или были какие-то отличия? Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, спасибо.
2: Спасибо и вам.
1: На сегодня это все. В следующий раз продолжим. Тоже будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
6: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
7: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
6: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
8: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
9: Дмитрий Таиров, студия Радио России. Здравствуйте, друзья. Михаил Юрьевич Лебедев, студия Радио России. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Директор учебного авиационного центра S7 Aero. Друзья, третий финальный выпуск из цикла программ, посвященных авиации, посвященных возможности получить свидетельство, увы, частного пилота, но хотите летать, можете летать. Мы остановились на пилотаж. Это уже вам не знаете, вы со своим свидетельством еще, может быть, даже и не очень хорошо себе представляете, что такое пилотаж. Поэтому давайте вернемся. Научили летать человека. Что ж там с такими совсем сложными уже авиационными навыками происходит у человека со свидетельством? Как ему еще лучше летать? Как ему выше, дальше и сильнее?
10: Как обычно, практика, еще раз практика. Чтобы научиться летать, надо летать. Но говоря о пилотаже и других применениях, которые возможны для обладателя частного пилотского, для чего люди его получают? Да, как мы уже с вами говорили, кто-то летает по работе, кто-то летает путешествуя с семьей, а кто-то идет в спорт. Есть разные виды авиационного спорта, например, авиаралли. Звучит очень динамично, но с точки зрения зрителя это не столь динамично. Они улетели, через час прилетели, как бы все. У них адреналин, да, по самой верхушке, а зрителям как бы ничего не видно. Очень интересный спорт, он в основном про навигацию, про самолетовождение, то, что называется.
9: Да, самолетовождение, конечно же, отдельный предмет. Самый главный — самолетовождение.
10: Вот. Есть более зрелищный вид спорта, такой как пилотаж. Это уже, соответственно, немножко другие самолеты, чем те, на которых мы учим, но тем не менее, это очень зрелищно. Вы все видели там, не
9: знаю, бучки, элероны, и мельмоны, там и.
10: Да, мертвые петли, штопора и тому подобное. Да. Вот, это тоже опция, доступная для тех, кто получил свидетельство частного пилота. Если человек это нравится, хочется, интересно, он может идти в пилотаж и развиваться там. Есть...
9: Это спорт. Это все-таки спортивная уже линия, да?
10: Это прям спорт, да. Не обязательно спорт высоких достижений. Есть всякие лиги,
9: да, конечно,
10: в которых
9: конечно.
10: Участвуют именно частники для своего удовольствия.
9: То есть там, значит, вот уже можно уже научиться и воздушному хулиганству, да, виртуозности,
10: да,
9: такой.
10: Да.
9: Очень интересно, то есть спортивная линия, да.
10: Угу.
9: А особо талантливых пилотов, выпускников вы не берете в инструкторы? Не предлагаете им такое? Хватает? Ваш педагогический состав, ваши педагоги, это кто?
10: Наши педагоги и инструкторы – это профессионалы своего дела. Если говорить об инструкторах, это большей частью ребята из училищ гражданской авиации.
9: Угу.
10: Вот. А говоря о преподавателях, они профильные специалисты. То есть есть такой предмет в рамках подготовки частного пилота, как человеческий фактор, его ведет авиационный психолог. Есть навигация, ее ведет штурман. Есть конструкция самолета, ее ведет человек, который сам эти самолеты конструировал, ну, там, и тому подобное. То есть мы подбираем людей, которые очень хорошо знают область, которую преподают.
9: А на ваш взгляд, почему у вас военных летчиков нет? Почему больше гражданская спецификация такая?
10: У нас есть среди инструкторов, так
9: есть,
10: скажем,
9: бывшие военные пилоты.
10: Да. Даже более того, бывшие военные вертолетчики.
9: А истребители, перехватчики, а вот такие ребята, которые на 3М летают там.
10: Пока к нам пока не приходили, да.
9: Скорости не сняли.
10: Наверное, немножко скучновато.
9: Меня всегда забавляло, как часто очень, ну, по крайней мере, много лет назад, летчики, летающие на сверхскоростях, страшно боятся автомобилей. На такой маленькой скорости разбиться можно.

0: На ваш взгляд, кому не стоит пробовать себя в авиационном деле, в пилотном деле?
1: Я думаю, что не стоит пробовать, если вы сорванец, то альпинизм не для вас, да?
0: Вот. Вы это видите, когда принимаете человека, или это выясняется в процессе?
1: Я имею
0: вы отчисляли кого-нибудь?
1: Люди уходили сами, поняв, что это не то, на что они рассчитывали. То есть, если человек надеется, что это... А, вот я вот машины научился управлять, я сейчас также самолетом научу. Вот, когда он сталкивается с тем, что это все-таки более серьезный процесс, требующий большего вовлечения, большего внимания, большего объема знаний, так с кондачка это дело не освоить. Были люди, которые уходили, и молодцы, потому что ну, они отдавали отчет в том, что делать.
0: Очень важно, да, понимаешь.
1: И вот это, пожалуй, основное требование к человеку, который идет учиться летать, иметь здравый ум.
0: Здравый.
1: Да, потому что на авось тут не надо.
0: Валерии Чкаловы не нужны.
1: Валерии Чкаловы нужны в своей области, безусловно. Но и опять же, человек был высокопрофессиональный.
0: Конечно, даровитый летчик был в первую очередь, конечно.
1: А если просто, да, я сейчас покажу, как могу, да, вот этого не надо.
0: Понятно, то есть лихачество сразу отметаем. Какой налет часов в среднем происходит за период базовый у вас? Сколько человек в воздухе находится?
1: Отличный вопрос. Часто приходится говорить на эту тему, потому что утвердилось такое мнение, что вот 40 часов, ну, потому что так было в ДСАФе, да, что вот 40 часов и все. Но, учитывая, что у ДСАФа была немножко другая задача, да, они брали кучу желающих, ну, как комсомолец на самолет, вот эти все вещи, и за государственный счет из них выбирали тех, кто потом шел в гражданскую авиацию.
0: Гражданскую, военную.
1: Да-да-да, военную тоже. То есть выбирали лучших, кто проходит определенный ценз.
0: Угу.
1: Понятная задача, угу. Понятные условия. Сейчас задача другая. Приходит конкретный человек и говорит, научите меня летать. А как мы с вами, опять же, тоже выясняли, все люди разные, и поэтому вот этих 40 часов многим не хватает. Поэтому у нас сейчас средний налет по выпускникам где-то 57-60 часов. Ну, что коррелируется, так скажем, с данными FAA, которые говорит, что для получения свидетельства частного пилота надо от 60 до 80 часов, чтобы уверенно летать.
0: Когда он перестает с инструктором летать у вас?
1: Где-то в районе 15-17 часов. В среднем, опять же, это индивидуально.
0: Один вылет сколько времени занимает? Сколько в воздухе находится?
1: В зависимости от задачи. То есть, если вначале человек приходит...
0: Среднюю задачу ставим, да, вот такую обыкновенную, стандартная образовательная задача, там, дойти, развернуться, попасть назад.
1: Вначале один полет, это где-то 30-40 минут, потому что потом, с учетом степени новизны, мозг перестает воспринимать информацию, слишком много вводных. Вот. А к концу обучения, когда там уже идут маршрутные полеты и прочее, это может быть и 2, и 2,5, и даже 3 часа, в общем...
0: Скажите, пожалуйста, а как вы вот эти эшелоны свои выстраиваете? До какой степени у вас происходит соотношение между тем, кто летает в этом районе? Как все это выстроено? Прямая связь с гражданской авиацией?
1: Нет, мы пользуемся тем же воздушным пространством, что и все
0: общее,
1: остальные,
0: да, его просто пользуются. Оно заявлено и зафиксировано, да?
1: Да, у нас есть общие правила выполнения полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, ну и мировой, соответственно, тоже. И наша задача научить их летать безопасно для себя и для остальных, выполнять требования законодательства, опять-таки, что обеспечивает безопасность, и в целом понимать, что ты делаешь.
0: А сами вы летаете?
1: Сам я летаю на планерах.
0: Есть, да. У вас в учебном авиационном центре, да, есть и планера?
1: Ну, так скажем, планера у нас есть, но на них мы
0: не входит, да,
1: не учим.
0: По-прежнему летаете на планерах. Вам, да, это необходимо для поддержания квалификации?
1: Нет, это...
0: По-прежнему летаете...
1: Это тяга, это потребность.
0: Планера.
1: Небо не отпускает.
0: Да, друзья, слушайте внимательно летчика Михаил Юрьевич Лебедев у нас сегодня в гостях. Директор учебного авиационного центра. Друзья, выяснилось, что сколько ни плати, без государственного ценза, без получения государственного образования, не прорваться в большую авиацию. И, тем не менее, еще вопрос, случаи бывали, что ваши выпускники уходили в большую авиацию? Такое было?
1: Да, есть. Причем даже девушка есть.
0: Ну, я не сомневался. Я хотел предложить эту идею. Не женщина ли стала?
1: Нет, это просто один из примеров. Люди, бывает, что учатся у нас, потом идут в училище, понимая, что они готовы профессионально связать свою жизнь с небом.
0: Раз о девушках заговорили, много девушек, слушательниц?
1: Не очень много, но они есть, они радуют нас своим присутствием, поэтому, ну, давайте так, 10%.
0: 10%. Это отлично, потому что если женщины нас начнут вытеснять из воздушного пространства, что нам останется делать?
1: Только, вы же помните,
0: только в подводнике.
1: Первым делом самолет.
0: Да.

0: Ну, увы, время нашего с вами общения истекло. Я бы мог говорить, и могу, не то что мог, я могу говорить об авиации бесконечно долго. Главное, чтобы не надоели наша аудитория. Но мне кажется, что вы все очень и очень точно, правильно, лапидарно, лаконично описали, так что всем все стало ясно. Что происходит у нас в стране с сферой, с пространством частного обучения летного? Дерзайте, вы все слышали. Большое спасибо вместе со мной, Дмитрием Таировым, говорите нашему эксперту, нашему гостю Михаилу Юрьевичу Лебедеву, директору учебно-авиационного центра.
1: И спасибо, Дмитрий.
0: Последние, ну не последние, разумеется, а так сказать, вот какие-то вот ваши напутствия людям, которые мечтают, но никак не решатся.
1: Так вот, решайтесь. Это здорово, красиво. Да, это здорово, красиво, это захватывает, это дарит эмоции, которых вы на земле не найдете. Поэтому, если вас к этому тянет, приходите. Если вы еще не знаете, попробуйте, а потом приходите.
0: Отличная мысль. Последний самый коварный вопрос экономической линии. Во сколько раз машины дороже самолета? Небольшой.
1: Очень сложный вопрос, потому что как машины бывают очень разными, так и самолеты бывают
0: очень.
1: Ну, как
0: вы говорили, что
1: давайте средний, так, да, средний самолет, ну, можно купить самолет за стоимость хорошего, дорогого автомобиля, и этот самолет вас не разочарует. Но не обязательно его покупать, как мы с вами говорили, возможно, арендовать.
0: Да.
1: Вот, поэтому варианты есть, и не обязательно откладывать эту идею только из-за того, что нет денег на покупку своего самолета.
0: Отличные слова. Свобода, небо, воздух. Чистый воздух, кстати, друзья. Все это мы с моим гостем Михаилом Юрьевичем Лебедевым предлагаем вам и желаем. Оставайтесь с нами, друзья, слушайте Радио России, а мы говорим вам спасибо и до свидания.
1: Спасибо вам, всего доброго, Дмитрий.

0: Наши сильные стороны.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
3: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантов категории 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин встретился с активистами ОНФ в 15-летний юбилей организации. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер противника. Введение санкций со стороны ЕС не повлияют на работу ВК и национального мессенджера МАКС. И теперь подробнее. Владимир Путин встретился с активистами ОНФ на форуме «Все для победы». Он заявил, что сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. И добавил, что сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей, которые занимаются ОНФ.
10: 15 лет оказать помощь конкретным людям. А это значит в конечном итоге всей стране, всему российскому государству. Вот эта обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Вот, насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. И это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения президента? Они же берутся после прямой линии с гражданами. Эти линии готовятся, ясно, что работают целые команды, но все равно... Как бы там ни было, это живая связь с людьми. И вот эти поручения, они же возникают не с потолка, не с неба. Они возникают от людей, от их проблем, от того, с чем они сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни. Вот эти поручения возникают отсюда. И вы, собственно говоря, над чем работаете? Вы работаете над тем, чтобы людям помочь напрямую. Потому что даже облекаемые их, так скажем, наказы, облекаемые в поручения главы государства, не так просто исполняются в рамках огромной административной машины. И здесь, вы знаете, это не беда России. Это просто проблемы любой государственной структуры на планете Земля. Везде одно и то же. Но нигде нет такой структуры, как ваша, как общая. Российский народный фронт.
9: Владимир Путин на сцене зала пленарных заседаний Национального центра России вручил победителям специальной номинации «Все для победы» Кубки Общероссийского народного фронта. Среди награжденных Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, охранники Старобельского педагогического колледжа, которые спасали студентов после атаки ВСУ на общежитие учебного заведения. Васильченко и Тараскин до последнего не покидали обстреливаемую территорию, под непрекращающимся огнем открывали все выходы и ворота, чтобы помочь студентам выбраться на улицу. А двух девушек с ранеными ногами охранники на руках перенесли в безопасное место. Всего их усилиями удалось спасти 30 человек. ВКС России поразили управляемые авиабомбой ФАБ-3000, пункт временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурова в ДНР, сообщили в Минобороны. Военное ведомство показало кадры поражения пункта средствами ПВО. В течение суток сбиты 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер противника. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1415 военнослужащих, говорится в сводке. Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю. Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Николаевка, Николайполье, Краматорск, Кондратовка, Дружковка, Ижевка, Ореховатка в ДНР. Число сотрудников МЧС, получивших ранения при ликвидации пожара, возникшего в результате атак БПЛА ВСУ в Грайвороне Белгородской области, возросло до 2, об этом сообщает оперштаб региона. Ранее поступала информация о том, что ВСУ несколько раз атаковали FPV-дронами гаражный кооператив в Грайвороне. При ликвидации пожара был ранен сотрудник МЧС. Правительство утвердило план развития здравоохранения до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. В документ включены меры по совершенствованию помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями, развитию паллиативной помощи, охраны здоровья детей и пожилых людей. В России также продолжится создание передовых лекарств.
11: Предусмотрено дальнейшее обновление инфраструктуры здравоохранения, создание передовых лекарств. Продолжается также внедрение современных методик, подходов во врачебную практику и расширение применения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Особое внимание при подготовке дорожной карты уделили и вопросам борьбы с социально значимыми заболеваниями, формирования системы медицины здорового долголетия.
9: Напомню, 9 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав приступил к тестированию доставки лекарственных препаратов с использованием беспилотников. Введение санкций со стороны ЕС не влияют на работу ВК и национального мессенджера Макс. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме, сказали Интерфаксу в ВК. В понедельник Евросоюз расширил санкционные списки против России, добавив в них холдинг ВК и компанию «Коммуникационная платформа», оператор мессенджера Макс, сообщается в официальном журнале ЕС. В ЕС предъявляют Максу ряд обвинений, аргументируя его внесение в списки. Всего новым решением в санкционный список внесены более 10 физлиц и организаций. Лондон также расширил антироссийский санкционный лист на 10 позиций. Он ввел санкции против Яндекс.Банка, ВБ-банка, Росгосстраха, национального мессенджера Макс и компании Баланс страхования. Он также внес 14 новых имен в список, относящийся к вопросам кибербезопасности. В МИД России заявили, что будет ответ на расширение санкций. Более 15 тысяч россиян с инвалидностью получили компенсацию по ОСАГО. Это на 22% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом сообщает соцфонд. Указывается, что выплата составляет 50% стоимости полиса ОСАГО. На нее имеют право граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
12: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация баскетбола оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года. На текущий момент к участию в соревнованиях допускаются только юношеские команды по баскетболу 3 на 3. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИБА. Напомню, что в июле женская и мужская сборная России стали победителями Лиги наций по баскетболу 3 на 3 среди команд до 21 года. Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Об этом сообщила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Международная федерация настольного тенниса начнет допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном с 28 июля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Бронзовый призер Олимпиады баскетболист Дмитрий Хвостов стал игроком МБА «Маи». До этого разыгрывающий с 21 года выступал за «Пари» и «Нижний Новгород». Вместе с нижегородской командой в сезоне 25-26 годов он дошел до финала Кубка России. В свою очередь разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Эребо подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на один год. Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов сообщил РИА Новости, что может стать новым спортивным директором воронежского «Факела». «Пока мы в переговорном процессе, их завершение от клуба зависит. Я прошел собеседование и, как говорится, вышел в финал. Если бы проект не был амбициозным, я бы даже не собеседовался», – сказал Пименов. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
4: Погода.
13: Во вторник, 14 июля, в Новосибирске ожидается 26-28 градусов без осадков. В Иркутске 23-25, дождя не ожидается. В Красноярске кратковременные дожди от 21 до 23 тепла. В Мурманске 16-18 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 19, плюс 21 без осадков. В Петрозаводске дождя не ожидается 20-22 градуса. В Вологде 22-24, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков, температура воздуха днем 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, температура ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 22 градуса, относительная влажность 60%.
7: Почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.
14: Сигналы точного времени.
7: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
15: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
7: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» 102.7.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
17: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
18: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
19: Из древней столицы Руси, города Владимира,

0: традиции, мы остались в Телеграме и на платформе ВКонтакте. И, конечно же, не забывайте про портал вести.ру, где мы и наши коллеги публикуем самые последние новости.
1: Начинаем мы с атаки БПЛА на Подмосковье. Губернатор Воробьев заявил, что в Московской области сбили 81 БПЛА. При этом погибло 3 человека, пострадали 5. По его словам, трагедия случилась в поселке Пионерском городского округа Искра. Помимо погибших, еще 3 получили ранения. После падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также он заявил, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку, как я сказал, на территории Подмосковья, сбит и подавлен 81 БПЛА. А губернатор уточнил, что беспилотники были уничтожены Одинцовским, Нарфоминским, Русским, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховским, Озерским, Истринским, Подольским, Ступинским, Домодедовским и Солнечногорских округах, а также над Коломной. Кроме того, в Солнечногорске после падения беспилотника в многоквартирный дом пострадали 2 человека. В здании повреждена стена и остекление. Пострадавшим оказывается помощь. Разрушения зафиксированы и в деревне Бабкино городского округа Искра, где повреждены 2 частных дома. В Можайске повреждены карниз и остекление 2 окон многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших там нет. Губернатор отметил, что на местах продолжают работать экстренные и оперативные службы, а силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Эта новость была из Подмосковья, а теперь мы перемещаемся в Белгород. Дело в том, что целенаправленная охота на гражданских, ВСУ массово атаковали жилые кварталы и соцобъекты. У нас на связи Александр Сердюк, корреспондент из тамошних мест. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Борис Иванович. Все действительно так. Удары и террор мирных жителей Белгородской области со стороны боевиков ВСУ продолжаются. Бьют действительно по жилым кварталам, гражданской инфраструктуре. Применяют как артиллерию. Угу. Но самая основная угроза и опасность – это действительно беспилотники различных типов. Они и сбрасывают взрывоопасные предметы на жилые дома. Вот в Березовке Борисовского округа беспилотник сделал брос на жилой дом. Женщина, мирная жительница, получила травму. Также вот в селе Репиховка, это уже Красная Руга, автомобиль подорвался на непонятном, неизвестном взрывном устройстве. Тоже был взрыв от полученных травм. Мужчина скончался на месте. Вот только за минувшие сутки, согласно данных оперштаба, у нас 2 человека погибли. 7 получили ранения различной тяжести. У нас эти 3 дня были выходные, 11, 12, 13, потому что у нас 12 июля – это день Прохоровского танкового сражения, да, день воинской славы. У нас и сегодня выходной, противник. Ну, возможно, из-за погоды чуть-чуть интенсивность атак снизилась, непогода, дожди, облака. Но очень активно противник стал применять вот тяжелые гексокоптеры и дроны на оптоволокне. Для понимания вот ситуации, мониторинговые каналы, которые приближают об опасности БПЛА, они раскалены. И вот продолжают мне до сих пор приходить сообщения из Белгородского округа, это по направлению к областному центру, замечены беспилотники. Давайте послушаем. Давайте операторов. И мирного жителя города Белгород об ударе по многоквартирному дому в областном центре.
3: Внимание! Октябрьский, Отрадная. Большая активность дронов на оптоволокне. Также гексокоптеров Баба-Яга. Быть предельно всем внимательны.
4: Внимание! Трасса М2 от КПП Октябрьского до Новой деревни. Всем стоп движения. В небе ударный БПЛА.
5: Еле убежали. Я думал, что бомба какая-то тяжелая. Дым, все это, потом загорелся 5-й этаж, потом 6-й этаж загорелся. Очень громко было. От той трубы, вот от трубы станет, и прямо целенаправленно. Мы еле успели убежать.
1: Ну да, Александр.
2: Коллеги, у нас, Борис, за последние вот эти 3 дня, я посчитал вот сводки оперштаба, у нас 5 погибших, около 3 десятков пострадавших. В Грайворне дрон целенаправленно ударил по 13-летнему мальчику, который ехал на велосипеде, Мальчика привезли до больницы, но вот 12 июля, к сожалению, он скончался от полученных травм. Но приятная новость, мы разговаривали с вами в прошлый раз о 17-летней девушке, которую доставили в Москву. Сегодня стали известны подробности помощи медицинской, которую ей оказали.

0: Москве. Давайте послушаем.
1: Пациентка 17 лет, пострадавшая в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, поступила в Российскую детскую клиническую больницу в отделение реанимации интенсивной терапии в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в сопровождении бригады врачей-анестезиологов-реаниматологов. Тяжесть состояния обусловлена минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. При поступлении пациентки выполнено полное инструментальное и лабораторное обследование, в том числе компьютерная томография всего тела. Пациентка осмотрена профильными специалистами, врачами-отоларингологами, хирургами, офтальмологами, челюстно-лицевыми хирургами. После проведения дополнительного обследования будет определена дальнейшая тактика терапии, в том числе сроки и объем хирургического вмешательства.
2: Александр, спасибо большое. Очередной раз говорим белгородцам, держитесь, мы с вами. Александр Сердюк был у нас на связи, рассказал о последних новостях из Белгородской области.
3: Большая страна, разное время.
4: Мы пока ожидаем нашего корреспондента из Санкт-Петербурга. Вот хочется дополнить по прошедшим двум новостям, что, к сожалению, враг не дремлет и намеренно бьет по гражданским целям. И, к сожалению, наверное, это пока какое-то время не будет продолжаться. Но мы хотим, чтобы все наши граждане нашей страны оставались сильными и понимали, что работа ведется, очень много работы ведется, что очень много беспилотников сбивается, не долетает до своих целей. И вот враг продолжает.
2: Да, работа идет, просто интенсивность увеличивается, да, с каждым днем. И, к сожалению, отдельные аппараты долетают. А сейчас мы отправляемся в Петербург, Ленинградская область. Там прошел такой шторм, шквалистый ветер, и ливни и грозы обернулись катастрофическими последствиями для региона. Алексей Русанов у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Расскажите, как идет ликвидация и вообще что происходило?
5: Борис Иван, здравствуйте, приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, Петербург, Ленобласть до сих пор приходит в себя после мощного шторма, который прошел в минувшие выходные. Шквалистый ветер ломал деревья, сильный дождь затапливал тротуары, улицы. Система водоотведения города приняла больше 4 миллионов кубометров сточных вод, это вдвое выше нормы. Сильнее всего пострадали Пушкинские и Красносельские районы. Спасательные операции были развернуты и в Финском заливе, в бухте Батарейная. Две женщины без спасательных жилетов катались на сапе, к сожалению, не вернулись, их тела уже обнаружены. В районе поселка Лебяжье в акваторию унесло мужчину на лодке, его спасли, доставили на берег. Также хочу отметить, что из Невы достали упавший во время субботней грозы автомобиль. Вот на кадрах было видно, что подъем из Невы этого легкового автомобиля, женщина-водитель съехала со спуска в воду, это случилось напротив Академии художеств. Пострадавшая еще до приезда спасателей самостоятельно смогла покинуть автомобиль. Также хочу отметить, что энергетики возвращают, сейчас продолжают возвращать свет в несколько районов региона после шторма. Круглосуточно устраняют, сразу приступили к устранению последствий. О ходе восстановительных работ рассказал Сергей Корнилов, мастер Пятидворцового района электрических сетей, филиала Южной электрической сети. Давайте послушаем.
6: Находимся в Ломоносовский район, деревня Князево. Восстанавливаем электроснабжение потребителям, сеть 0,4 киловольта, перетягиваем провода, а также непосредственно меняем вода.
2: Алексей, а сколько приблизительно человек осталось без света?
5: Без света сразу хочу отметить, что остались более 42,5 тысяч жителей региона. Мощный грозовой фронт, действительно, с ураганным ветром. На дежурство сразу вышли более 300 специалистов, 120 единиц техники. Как я отметил, бригады работали в круглосуточном режиме. Это 388 населенных пунктов в среднем. Это Илужский, Кингисеппский, Ломоносовский, Гатчинский у нас районы. По последней информации сейчас завершается восстановление. Вот буквально только что поступила информация в регионе, но, возможно, еще перебои с подачей электричества.
2: Кое-где неизбежно, да, наверняка.
5: Да. Конечно, хочется сказать, что больше 200 деревьев Павловского парка загубил циклон Бернадетт, который обрушился на Петербург. Продолжать будут восстановление на протяжении 2 недель, отметили в парке. Также хочу отметить, что в Кудрово, в городе Кудрово, парк Кервиль, он полностью затоплен. Превратился в одно большое озеро, и тоже сейчас ждут восстановления, оценивать последствия подтопления парка в Кудрово можно будет после уже полного схода воды, ущерб растениям быть не должно, но там и различные конструкции, и спортивные сооружения в том числе. Да, и как отметил, что не меньше 2 недель понадобится музею, чтобы полностью устранить последствия урагана в Александровском парке. Угу. Сейчас действует только один вход для посетителей. Хочу отметить, что сотрудники приступили к работам сразу же вечером 11 июля, после того, как прекратился шторм, продолжалась всю ночь, вот повалено более 50 деревьев, в Александровском саду 98 деревьев. МЧС также сразу вышли на службу, усиленно работали все эти ночи, до сих пор, в принципе, продолжают устранять и последствия этого урагана. Об этом нам сообщила Анна Изам, замначальника управления отдела по работе со СМИ, Главного управления МЧС России по Петербургу. Давайте послушаем.
0: В минувшие выходные дни, а точнее в субботу, пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили 89 выездов для устранения последствий прохождения грозового фронта. Абсолютное большинство из них связано с падением деревьев и веток деревьев. При этом повреждения получили 19 автомобилей. По нашим данным, максимальные порывы ветра при этом наблюдались в Кировском и Кронштадтском районах.
2: Понятно, Сергей, ага. Говорить,
5: Алексей. Да, также хочу буквально отметить, что, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, причина разгула стихии мог стать локальный циклон, он формировался над Ленобластью, и скорость ветра в Петербурге достигала от 17 до 25 метров в секунду. Хочу отметить, что старожилы, вот и в Павловске, и в Александровском саду, не помнят давно более 30 лет такого урагана.
2: Спасибо большое. Алексей Русанов был на связи, рассказал о последствиях урагана, который пронесся над Петербургом и Ленинградской областью, наделав дел, соответственно, люди остались без света, повалены деревья.
4: К сожалению, есть погибшие.
2: Да, к сожалению, есть погибшие по собственной глупости, прямо скажем, да. Но, тем не менее, сейчас погода наладилась, и уже завтра в Питере 28 градусов будет, так что идем дальше.
3: Большая страна, разное время.
4: И отправляемся в Республику Башкортостан. Вновь будем говорить о помощи бойцов СВО. Этот регион можно отдельно выделить. Да. Он не устает помогать и поддерживать ветеранов и бойцов на передовой. Вот сейчас нам все подробности расскажет Сергей Трифонов из Уфы. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
7: Приветствую вас, коллеги. Да, сегодня речь у нас пойдет про очень важное направление
2: помощи.
7: Вот,
2: я только хотел сказать, да.
7: Да, Борис. О психологической, даже психотерапевтической помощи, да, потому что мы, ну, не раз с разных регионов тоже говорили о том, что физическая реабилитация, это, конечно, очень важно, да, но без этого никуда. Но порой бывает намного важнее именно психологическое здоровье, психологическая реабилитация, да. И в Башкирии как раз такую помощь оказывают это Республиканский психотерапевтический центр и Республиканский госпиталь ветеранов войн. Причем последний в прошлом году даже был признан лучшим среди всех госпиталей подобного типа в России. И там, ну понятно, что в первом психотерапевтический, то есть там он специализируется на этом, но и в госпитале ветеранов войн тоже работают медицинские психологи. И только вот уже сколько там получили помощь бойцов, и что важно, тоже их семей, уже идет на несколько сотен человек, да, и особое внимание, конечно, уделяют семьям погибших и пропавших без вести, конечно, потому что им тяжелее всего, да, и, как говорят сами врачи, бойцы длительное время, ну, находятся в такой агрессивной обстановке, да, и идет постоянно борьба за выживание, и когда бойцы возвращаются, они не могут сразу, ну, это понятно, особенно...
2: Да, перестроиться, конечно.
7: Да, перестроиться. И им нужно время, чтобы войти вот в это мирное русло. И поэтому понятно, что и сами люди страдают, их родственники страдают, те, кто рядом, да. Поэтому работа вот именно медицинских психологов здесь крайне важна, да. Здесь, конечно, речь идет, но это вот, говоря терминами врачей, специальный термин, посттравматический синдром.
2: Да.
7: Этот синдром. Да, когда человек, ну, то есть, вот только то, что я выше описал, да, многие перестают спокойно спать.
2: Да, реагировать на жизнь вообще,
7: да,
2: очень серьезно.
7: Да, то есть, такой, как это, даже не без воли, а, ну, абсолютно,
2: ну,
7: много,
2: да,
7: симптомов,
2: да,
7: панические,
2: да,
7: атаки и так далее, да. И вот как раз именно для таких пациентов и рассчитано, ну, то есть, вот эти два учреждения, да. В первую очередь, вот, конечно, я обратился к главному врачу Республиканского психотерапевтического центра Наталье Тулбаевой с вопросом, что ждет вот пациентов, именно участников СВО, когда они к вам обращаются.
2: Слушаем.
7: Давайте Наталью послушаем.
8: Прежде всего, это диагностика, которую проводит медицинский психолог. Затем это уже занятия врача-психотерапевта, которые могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Также помимо психотерапии проводится физиотерапевтическое лечение, светотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, водные процедуры, терапия средой. И если возникает необходимость, то присоединяются лекарственные препараты. В среднем длится от 21 до 30 дней.
2: Да, это серьезно.
7: Да, и вот как уже сказала Наталья, то есть это различные терапии, то есть арт-терапия, терапия, музыка, терапия. Многие там рисуют, слушают музыку, но в том плане, чтобы от всего от этого оздоравливаться, да. И вот как раз мы сейчас послушаем медпсихолога уже Республиканского госпиталя ветеранов войн и пациентов, участников СВО. И все это будет проходить на фоне как раз вот такой музыки, которая, по мнению врачей, оздоравливает их пациентов.
9: Они очень долго были в опасности, в напряжении, поэтому здесь мы помогаем телу восстановиться. Процедура проходит в таких креслах массажных, но самое основное у нас здесь аппаратная методика в наушниках. Там звуки природы, птички поют и специальное бинауральное биение. За счет изменения частот программирует мозг на более спокойное состояние. Они начинают лучше спать, перестают просыпаться по ночам, и это им помогает адаптироваться.
10: Я уже здесь, в этом госпитале, второй раз. Просто отлично. Отношения, физическая подготовка, все процедуры. Дуры делаются.
11: Замечательно. Вот, честно, я был в 6 госпиталях по России, это самое лучшее.
2: Приятно слышать. Слушайте, действительно, мы желаем всем бойцам скорейшего выздоровления, восстановления и членам семьи, конечно, которым тоже тяжело и, может быть, даже тяжелее, чем на фронте. И таким образом огромное спасибо и врачам, и Сергею Трифонову, да, из Башкирии, он был у нас на связи. Напоминаем, вы можете поучаствовать в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать вопросы. И по всем вопросам самые интересные сообщения мы обязательно зачитаем.
3: Те самые пластинки, те самые сказки.
12: Кто это?
13: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
14: Какой такой колобок?
3: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
15: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
16: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
3: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
18: Это волшебство технологий.
19: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Большая страна. Разное время.
4: Продолжаем программу «Разное время». Сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов. И сейчас отправляемся на юг, в Краснодарский край. Вновь поговорим о ситуации с топливом. На этот раз мы обратили внимание на Новороссийск. Там будут вводить электронную очередь на АЗС. И сейчас скоро узнаем у нашего корреспондента Ольги Тимохина. Ольга Тимохина уже у нас на связи. Как это будет работать? Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
20: Здравствуйте. Ну, действительно, в Новороссийске у нас сейчас одна из самых сложных ситуаций. Вот сегодня утром бензин отпускали на 19 АЗС, и больше всего наличие дизельного топлива, гораздо меньше бензина 92-95. Ну вот в связи с таким дефицитом в городе, конечно, разработаны меры по эффективной работе, чтобы как-то снизить напряжение. И в первую очередь, я уже рассказывала, это волонтеры и казаки, которые помогают, конечно, водителям сориентироваться на заправках и не выстраиваться в ненужной очереди. Ну а во второй случай, это вот эксперимент, который завтра, точнее уже этой ночью, на одной из АЗС вводят, это электронные талоны. Это такой первый опыт, его будут изучать, наблюдать, и, может быть, потом применят ко всем заправкам. То есть в чем он заключается? Приехать в любое время и заправиться уже нельзя. Самая крупная АЗС в городе на Ленина 143 теперь будет работать по предварительной записи. Значит, открывается предварительная запись ежедневно в 12 часов дня. талон оформляется через чат-бот в мессенджере Макс или по QR-коду уже на месте. А затем он привязывается к номеру телефона и госномеру авто. И получить такой талон можно только один раз в сутки. Если опоздаешь к назначенному времени, на которое у тебя назначено, то, в общем, бронь сгорает, и придется на следующий день 12 часов записываться заново. А, кроме того, всех водителей особо предупреждают, что при атаках беспилотников заправка может остановить свою работу. Соответственно, сдвинется и время талона. Это тоже стоит учитывать. И, в общем, вообще... Ситуация сейчас в Новороссийске неспокойная, и на всех ИЗС вот, в связи со скоплением людей введено такое правило, что когда срабатывают сирены в городе, отпуск бензина у нас прекращается, и водители должны пройти в укрытие.
2: Закономерно, конечно.
20: Ну да, вот об этом нам как раз рассказал начальник отдела гражданской защиты Новороссийска Игорь Васильев.
1: Жители и гости города, которые находились в очереди, если укрытие находится рядом, оставляют свои автомобили и в пешем порядке убывают в укрытие. Если укрытие находится далеко, более 500 метров, убывают в ближайшее укрытие на личных автомобилях.
2: Ну да, действительно, это тоже надо учитывать, потому что город постоянно находится под обстрелами, и прилеты этих самых беспилотников, конечно же, да. Но, тем не менее, в общем и целом-то город двигается каким-то образом.
20: Да, конечно. Все в городе, в общем и целом, нормально. Я даже была удивлена, что если еще в первую неделю какие-то были возмущения, то сейчас в целом люди поняли, что гораздо эффективнее сейчас просто по новым правилам заправляться, узнавать. Вот открыта горячая линия, по которой можно позвонить и уточнить, где конкретно есть бензин. Есть разработана онлайн-карта АЗС, где тоже можно посмотреть. То есть проще позаботиться заранее о том, где ты будешь заправляться и узнать. Mm-hmm. чем вот бессмысленно возмущаться, потому что особого смысла в этом нет. Ну, как бы все в такой ситуации. Угу. И также в городе сделали упор на общественный транспорт, потому что очень многие действительно пересаживаются на автобусы. Город такой растяженный, и пересаживаются на автобусы. Люди едут из центра в станицы и обратно. И, в общем, на работающих АЗС сейчас резервируют топливо под общественный транспорт. Так что сбоев точно не будет. Если есть какие-то сомнения, сможете ли заправиться, можно просто на автобусе доехать.
4: А сколько
20: сейчас? Правда, есть минус.
2: Да-да.
20: Вот, я хочу сказать про проезд, да, вы хотели спросить. Вот, есть, правда, в этом во всем минус, что с 15 июля немножко поднимется проезд для пригородных маршрутов, которые как раз в станице ближайшие Новороссийска ходят. Вот,
2: и, скорее например, всего, давно он не поднимался, да, вот, достаточно.
20: Ну, наверное, да. Ну, плюс с этой всей ситуацией бензин подорожал достаточно серьезно.
2: Конечно.
20: Ну, и до станицы Натухайская, это дальняя точка Новороссийска, теперь стоит доехать 120 рублей. Ну, не теперь, с 15 июля.
2: Понятно. Ну, что ж, приходится мириться с этим, действительно, потому что ситуация по всей стране, в общем, достаточно тяжелая. Больше того, я сегодня прочитал такой ужас, что одна блогерша берет на прокат ребенка-инвалида, и ее пропускают без очереди. Вы представляете, до какого цинизма доходит вот ситуация, что действительно просто ужас, ужас. Спасибо большое, Ольга. Ольга Тимохина из Краснодарского края была у нас на связи, рассказала, что электронную очередь на АЗС вводят в Новороссийске. Это действительно тенденция в последнее время. Каждый регион ищет для себя новые меры, где-то по номерам,
4: свои пути решения.
2: Да, по номерам заправляются, где-то по, так скажем...
4: Вот сейчас как новороссийские, по талонам.
2: По талонам, да. И эта ситуация, с одной стороны, понятно, что хорошего в этом мало, но, тем не менее, она вот как-то формализует всю эту работу, и тут уже все зависит от вас.
4: Ну да, здесь, конечно, нужны новые априори пути.
2: Да.
4: Пути решения, пути реализации этой проблемы. Нужно на время перестроиться, чтобы это переждать, и после уже вернуться к обыденному потреблению бензина. Вот. Благодарим еще раз Ольгу
2: Тимохину.
4: Спасибо
2: большое. Да. Движемся дальше.
4: Да.
21: Большая страна. Разное время.
2: И перемещаемся мы практически через всю страну.
4: Да.
2: Дело в том, что глава Хабаровского края Дмитрий Демешин проинформировал о процессе восстановления на поврежденной дождями дороги в Хабаровском районе. Но вы все знаете, что на Приморье тоже обрушился и циклон, и ветер, и обильные осадки, и уровень воды в реке Правая значительно увеличился, что привело к разрушению. Елена Баркова у нас на связи, расскажет все подробности. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте, коллеги. Да, выходные дни в Хабаровском крае выдались напряженными. Вот 11 июля из-за сильных дождей и резкого подъема в небольших реках размыло временную объездную дорогу. За полтора дня в верховьях Хехцира наших выпала полумесячная норма осадков. А в результате без транспортного сообщения стали жители четырех сел. Это Казакевичево, Бычиха, Осинова речка, Восхота и Корсакова-2. Ну, это практически пригород Хабаровска. Эти села достаточно населенные. Ну, и помимо этого, там же находятся и дачи, и даже лагеря. Движение удалось восстановить буквально за 10 часов. Вместо трех водопропускных труб, которые там были уложены, уже положили 5, чтобы пропуск паводковых вод больше шел. Соответственно, дорожное полотно освободилось. Дополнительно было срочно доставлен буквально 1000 кубометров скального грунта для укрепления насыпи. Ну и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин побывал на месте разрыва лично, вот на 15 километре трассы Красная речка-Казакевичи, чтобы проверить, как выполнены работы по восстановлению проезда. Вот давайте послушаем.
2: Давайте,
0: его.
2: Конечно.
6: Угрозы подтопления жилых домов нету. Организован подвоз людей с обоих сторон размыва для переправы. Мы контролируем ситуацию. Дорожные службы работают. На участок уже заводятся необходимые материалы для восстановления проезда. Специалисты расширяют русло для ускорения сброса воды.
2: Ну да, как мы поняли, что этот вопрос на личном контроле губернатора.
0: На личном, да. То есть вот пока шли работы по восстановлению, спасатели молодцы, конечно, они организовали переправу людей через разлив на лодке, то есть кому срочно надо было, кто не мог ждать. За сутки перевезли более 300 человек, а также они доставили продовольствие в загородный детский лагерь. Был наложен, налажен подвоз питьевой воды тех, кто ждал на машинах и не мог проехать куда-то туда либо обратно. Надо сказать, что всего из-за интенсивных дождей в Хабаровском крае вот накануне размыло 4 участка региональных трасс. У нас первые сообщения о происшествии поступили еще утром 10 июля. Это 50-й километр автодороги Биробиджан-Кукан. Там размыло мост через реку Инбира. Были введены временные ограничения движения для всех видов транспорта. Позже поступила информация о размыве моста на 45-м километре той же трассы через реку Быдыр. Для проезда уже грузового транспорта устроили объездную дорогу. В ночь 10 на 11 в Хабаровском районе размыло насыпь на 17-м километре подъезда к поселку Дагордон. Объезд через мост на реке Быдыр и Инбыр специалисты восстановили 12 июля, а к селу Дагордон уже отсыпали утром 13-го, то есть практически вот сегодня. Не так давно. Да. Ну и вот в субботу вот этот был большой разлив, который снес практически объездную дорогу через реку Правая на 12-м километре. Но это, мы говорим о том, что это временная все-таки конструкция, к сентябрю должна быть восстановлена нормальная дорога, но тем не менее это укрепили. Сейчас транспорт, на данный момент транспортная доступность на федеральных и региональных трассах полностью восстановлена, проезд обеспечен по всем участкам. Конечно же, там продолжается наблюдение, задействовано 44 единицы техники, как вот нам сообщают в правительстве края, будет вестись постоянное наблюдение за засыпанными участками, буквально даже не дни, а недели. Но все мы, да, ждем, что к дальнему востоку со стороны Китая сейчас движется супертайфун этот Бави.
2: Вот. Я хотел как раз спросить, какие погодные перспективы.
4: Какая сейчас вообще погода?
0: Пока мы, конечно, смотрим. Сейчас вот Хабаровске хорошо, в принципе, в пригороде. То есть идут такие небольшие дождики. И по прогнозу на ближайшее время вроде как дожди небольшие. Вместе с тем, вот в Приморье объявило, да, на среду штормовое предупреждение. Все-таки это рядом. И наш Хабаровский МЧС тоже на среду объявил предупреждение, что вот днем 15-го, ночью 16-го в южных и на востоке центральных районов края у нас уже ожидаются сильные дожди. Осадки пройдут у нас на территории Бекинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Ванинского районов имени Лозо.
20: Ульский, Николаевский, Тугро-Чумиканский, Яномайск, ну, практически захватит весь край. Ожидаются сильные дожди, и если это так прогноз вот будет, то на реках возможны подъемы уровня воды на 1-1.5 метра. Но мы говорим о небольших реках. Все-таки на Амуре больших таких изменений не ждут наши гидрологи. Говорят, что сейчас даже водность немножко понижена. И вот этот вот тайфун, если придет, он, в принципе, просто пока по Амуру войдет все в норму. Но не исключено, да, что вот эти сильные ливни и маленькие речки будут выходить из берегов, соответственно, будут какие-то потопления и, возможно, будут еще какие-то разливы, размывы.
2: Но тем не менее, МЧС уже, да, на контроле, да? Что называется,
20: да, но сила, у нас сила, еще сила. Немножко как бы держит в тонусе то, что буквально на прошлой неделе главы МЧС и Минприроды собирались и вообще предварительно оговаривали паводкоопасный период в бассейне реки именно Амур. Это у нас 5 регионов. Это Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, Амурская область и Еврейская автономия. Росгидромет говорит, что наступает сезон циклонической активности и прохождения тайфунов. По их оценке, они будут более мощные, чем обычно, больше воды, соответственно, льется. Связывают они это даже с тем, что повышается температура в океане.
2: Ага.
20: Вот это вот все по их прогнозу.
4: Целых все взаимосвязано.
20: На то, что было... Факторы похожи, которые привели нас тогда к крупномасштабным наводнениям, ну, 2013-2019 год, это, конечно, уже опасно, особенно 2013 год, когда у нас тут Хабаровский Амур поднялся до 8 метров и затопило всю набережную, всю прибрежную зону.
2: Да, да.
20: Мы говорим о том, что плавали все острова.
2: Хотя он высоко, да, относительно набережной находился.
20: Да, за это время, конечно, мы как раз вот новую набережную сделали, укрепление. Вот наши все-таки Хабаровский гидромет говорит, что, ну, ситуация 13-го года не будет. Ну и основные риски все-таки примет на себя Забайкалье.
4: Ну да, будем надеяться, что подобного не повторится.
2: Спасибо.
4: Елена, спасибо
2: Елена
4: большое.
2: Елена Баркова была у нас на связи, рассказала, что сохраняется угроза в Хабаровском крае подтопления в связи с погодными условиями. Ну, будем надеяться на все только хорошее.
21: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
21: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
22: Радость или грусть нас ждут. Потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
21: Радио России. Главное радио страны.
23: На правах рекламы.
24: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
25: Здравствуйте.
24: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
25: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
24: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
25: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
24: И какие цилиндры перестают работать первыми?
25: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
24: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
25: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
24: Получается, это еще и потеря уверенности?
25: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
24: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
25: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
24: Пожалуй, нет.
25: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
24: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
25: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
24: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
25: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
24: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
25: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
24: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
25: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
24: Три, а не один?
25: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
24: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
25: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
24: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» Три компонента, и все?
25: Нет. Производители «Секрет императора» «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав «Секрета» были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
24: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
25: А еще в состав «Секрет императора» «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
24: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
25: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
24: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
25: В состав «Секрета» были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
24: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» – это не средство на раз, а целая система?
25: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
24: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
25: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
24: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
25: Помните, возраст – не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
24: Спасибо за такой важный разговор. успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: Радио России. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
7: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
9: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
7: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
10: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
11: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
12: Все встали вовремя, выспались.
21: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
26: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
21: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил Владимир Путин. Российская авиация нанесла удары авиабомбой ФАБ-3000 по украинским позициям. Варшава передала Киеву ракеты для американских комплексов «Патриот». И теперь подробнее. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом, заявил Владимир Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, сказал президент, отметив, что у России очень мощная базовая энергетическая инфраструктура. Глава государства ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО. А ранее сегодня Путин, выступая перед активистами ОНФ в Национальном центре России, заявил, что сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. Россияне через ОНФ направили на цели спецопераций почти 70 миллиардов рублей, сообщил глава государства. По его словам, обратная связь с гражданами чрезвычайно важна для любого уровня власти в стране.
2: Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну, что может быть важнее этого? Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Путин подчеркнул, что Россия совершенствует свои вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют вооруженные силы Украины, складом горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Ударам также подверглись пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах, заявили в Минобороны. Российская авиация нанесла также удары авиабомбой ФАБ-3000. В результате поражен пункт временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Щурова в ДНР. В Харьковской области поражен пункт управления БПЛА ВСУ в районе Устиновки, а также пункт временной дислокации украинской бригады в районе Благодатовки, сообщили в Минобороны. Коалиция желающих хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также обратил внимание, что эта группа стран тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России.
3: Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
1: Напомню, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники так называемой коалиции желающих 13 июля соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева. Варшава передала Киеву от 3 до 9 ракет для американских зенитных ракетных комплексов «Патриот», сообщил замглавы Минобороны Польши Цезарь Томчик. По его словам, об этом попросил генсекретарь НАТО. Замглавы Минобороны Польши также заявил, что Варшава получила от Вашингтона заверение, что в случае угрозы Польша получит в несколько раз большее количество. Томчик также рассказал, что расходы Польши на закупку вооружения у США и строительство различной сервисной инфраструктуры составляют около 65 миллиардов долларов. Польша планирует в ближайшие годы потратить не менее 150 миллиардов долларов на закупку американских вооружений и военной техники, сообщили в Минобороны страны. Судебные приставы конфисковали и передали на нужды СВО автомобиль BMW M5, на котором житель Ярославля устраивал дрифт в центре города, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. В октябре 2025 года 26-летний мужчина, игнорируя красный сигнал светофора, выписывал круги на встречной полосе движения, подвергая опасности остальных участников движения. Подобное поведение носило систематический характер. За прошлый год в отношении него было зафиксировано 166 нарушений ПДД, говорится в сообщении. По данным приставов, за опасные маневры в отношении гонщика было возбуждено уголовное дело с лишением прав управления авто на 2 года, а также с конфискацией машины в пользу государства. Отмечается, что за первое полугодие этого года ярославские приставы передали в Минобороны уже 16 автомобилей, принадлежащих осужденным по уголовным статьям, пишет РИА Новости. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация баскетбола оставила в силе отстранение сборных России до сентября 2026 года. Центральный совет ФИБА утвердил сохранение текущего статуса российских и белорусских команд для участия во всех остальных соревнованиях, включая юношеские чемпионаты Европы по баскетболу 2026 года до следующего заседания исполкома, запланированного на сентябрь, цитирует пресс-службу ФИБА РИА Новости. Напомню, что в апреле ФИБА по рекомендации Международного олимпийского комитета сняла ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3-3, но оставила ограничения для всех остальных команд. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит гимн России перед матчем за суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза. Встреча пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. «Зенит» сыграет за суперкубок как победитель РПЛ, «Спартак» как обладатель Кубка России. В прошлом году обладателем трофея стал ЦСКА, обыгравший Краснодар со счетом 1-0. Бронзовый призер Олимпиады баскетболист Дмитрий Хвостов стал игроком МБА МАИ, до этого разыгрывающий с 2021 года выступал за Пари Нижний Новгород. Вместе с нижегородской командой в сезоне 25-26 годов он дошел до финала Кубка России. В свою очередь, разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Эребо подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на 1 год. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: Во вторник, 14 июля, в Великом Новгороде ожидается 25-27 градусов без осадков. В Калининграде от 21 до 23 тепла. В Перми кратковременные дожди, 21-23 градуса. В Кирове 23-25 выше нуля, кратковременные дожди. В Уфе плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди и гроза. В Оренбурге без осадков, 30-32 градуса. В Казани 22-24, кратковременные дожди и гроза. гроза. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди 24-26. Ночью 16-18 градусов. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
1: Дионелло!
3: Дионелло!
1: Спой нам канцону!
4: Подолива и травка!
1: Спой другую!
0: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
5: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
7: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нашему эфиру, к нашей программе. Это «Разное время». Сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов.
10: Да, действительно, так оно и есть. У нас еще целый час вещания, много интересных материалов. Вы же можете поучаствовать в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Отправить ваши вопросы, обсудить тему, которой мы посвящаем много внимания. И, соответственно, лучшее сообщение зачитаем, потому что пока нам приходится читать сообщения

0: протокол очень важен. Мы практически каждые там несколько месяцев рассказываем о каких-то трагических случаях, когда вооруженные школьники приходят или еще кто-то. И не всегда охрана школы, которая, собственно, там и должна пресекать этого рода вещи, справляется с этим. Во-первых, в силу, так сказать, преклонного возраста этих самых охранников, а во-вторых, ну, тоже несоблюдение целого ряда мер. Так вот, в Сыктывкаре под руководством временно исполняющего обязанности начальника управления Росгвардии по республике Коми, полковника полиции Артема Махмутова, состоялось заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. За всеми подробностями мы обращаемся к Виктории Казаковой. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория.
2: Добрый день, коллеги. Да, в Коми перед новым учебным годом проверили работу частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений. Итог неутешительный. 170 выявленных нарушений в 272, как вы сказали, образовательных учреждениях. В случае, вот, ну, их, получается, должны устранить до начала нового учебного года, а в случае игнорирования требований последует приостановка действия лицензии. О самых распространенных нарушениях расскажет старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми Владимир Ложкин.
3: На территории республики под охраной частных охранных организаций находится 272 объекта образования. Во втором квартале 2026 года проверено 602 охранника из 19 частных охранных организаций. Установлено, что 46 охранников нарушают требования закона. Всего выявлено 170 нарушений законодательства в сфере частной охранной деятельности. Наиболее частым нарушением явилось оказание охранных услуг частными охранниками, не прошедшими медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие заболевания, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника. Всего выявлено 100 таких фактов, или 58%. Также выявлены факты оказания охранных услуг частными охранниками, не прошедшими ежегодную периодическую проверку, не имеющими личных карточек охранника, то есть не трудоустроенных в охранной организации, а также лицами, не имеющими правового статуса частного охранника, которые, согласно закону, не имеют необходимых полномочий для оказания охранных услуг.
0: То есть вот что выяснилось, да?
1: Да,
0: то
1: ну
0: есть,
1: как будут бороться с этим?
0: Школы охраняют совершенно посторонние, по большому счету, люди.
2: Но есть и плюсы в этой истории, потому что наблюдается снижение нарушений в сравнении, например, с аналогичным периодом прошлого года. Вот в прошлом году выявлено 590 таких нарушений. В августе будут также проводиться антитеррористические учения. Ну, они особенно необходимы в образовательных учреждениях, чтобы в случае как бы опасности каждый знал, что делать, и не поддавался панике. Профилактическая работа продолжится и в сентябре. Сотрудники Росгвардии посетят образовательные организации, проверят паспорта безопасности, датчики охраны, сигнализации, систему оповещения и видеонаблюдения. На каждом объекте обязательно должна быть установлена кнопка экстренного вызова. С 23-го года, вот, кстати, кнопки тревожной сигнализации стали появляться и на автотранспорте образовательных учреждений. Проект поэтапный, и он продолжается.
0: Да, действительно, это очень важно, когда, я думаю, что выявлены тоже были случаи, когда в ряде школ вообще не было установлено этих кнопок, или они не работали, вот тоже такая ситуация бывает. А главное, что вот отношение к исполнителям очень, я так понимаю, повышенный интерес, потому что действительно люди, не прошедшие ни медицинский контроль, ни, тем более не прошедшие сертификацию для этой работы, они просто выполняют роль, ну, так сказать, таких каких-то формальных, вроде бы как существующих, но тем не менее совершенно не способных ничего сделать.
2: Их, по идее, самих там надо защищать, а они выходят на защиту образовательных объектов, да, но иногда и такое бывает, да.
0: Ну, тем не менее, в республике идет работа по этому, да, и сертификация проходит, и всякие учения тоже предстоят и проходят.
2: Да, это работа ежегодная, поэтапная, и все то же самое, в принципе, вот каждый год, и хорошо, что вот это все проводится, да, и требования устраняются.
0: Да, в каникулярное так, время.
2: Да, человека принимают на работу, а потом говорят, ну ты потом вот это пройдешь, да, медицинский медосмотр и все остальное. Ну и, соответственно, и это тоже в ходе вот этих рейдов.
0: Ну да, насчет рейдов по школам, действительно,

0: потому что, с одной стороны, чисто формально, если смотреть, то да, в каждой школе есть охранник, в каждой школе есть какой-то пост,
1: да, да.
0: Но насколько он эффективно сработает? Дело даже не в нападениях, а в элементарных пожарах каких-то.
1: Ну да, в реакции действий.
0: В реакции действий, как, опять же, эти выходы все черные, насколько они работают.
2: Ну, там, да, много нюансов. Даже вот на подходе к школе, да, можно оценить уже, насколько все, ну, например, если ограждение, да, если элементарно там противотаранное устройство, да, уже подходя к школе, ты видишь, а все ли по уму
0: сделано, да. Да, действительно, тем более это не очень сложно в результате, когда выясняется, вот доделать что-то, это минимальные затраты потребует, скорее тут больше вопросов именно к персоналу, подготовке его и годности для выполнения такого рода работ, но, как мы видим, в Карелии, в Коми действительно этому уделяется большое внимание. Виктория Казакова была у нас на связи, поговорили мы о том, как осуществляется защита школ в Республике Коми, где под охраной ЧОПов находится 272 объекта, но более чем наполовину выявлены нарушения.
3: Большая страна, разное время.
1: Мы сейчас обращаемся, скажем так, к нашей достаточно постоянной важной теме. Это Народный фронт, он очень часто, люди, эксперты из Народного фронта бывают у нас в гостях и помогают нам бороться со всякими рода нарушениями и нечистотами, скажем так, нашей страны.
0: Во всех смыслах.
1: Да, в том числе. И вот сегодня в Москве прошел форум Народного фронта «Все для победы». У нас даже есть отдельный джингл, и в том числе при обращении к Народному фронту мы используем. Так вот, 4 года назад, летом 2022 года, Народный фронт начал работу под девизом «Все для победы». Все это произошло для усилий жителей России по помощи бойцам СВО и мирным жителям исторически и приграничных регионов. И мы по этому поводу решили пригласить одного из наших постоянных экспертов, да, Павла Вячеславовича Бережанского, члена Центрального штаба Народного фронта, профессора Сеченовского университета, доктора медицинских наук, педиатра. Павел Вячеславович, здравствуйте и поздравляем вас, конечно.
0: Здравствуйте, Павел Вячеславович. Да, конечно.
4: Здравствуйте.
0: Да, событие большое, и действительно в присутствии президента все проходило, насколько мы смогли даже вот увидеть в трансляции. Ну, расскажите вкратце об итогах этой работы за 4 года.
4: Ну, если говорить об итогах, конечно, итоги, они выражаются и в цифрах, но и за каждой цифрой стоят, конечно, люди.
0: Угу.
4: По итогам работы было доказано, наверное, что у нас самое неравнодушное население, сопереживающее. И за 4 года по различным акциям было собрано более 70 миллиардов рублей.
0: Угу.
4: То есть это люди, которые переводили. По итогам года более 10 тысяч тонн грузов было доставлено мирному населению. Было доставлено конкретно боевые части конкретным людям.
0: Угу.
4: Конечно, если разделить работу, она делится на две части. Это работа с мирным населением и работа с нашими защитниками, солдатами, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Важно, конечно, это работа по мне, тогда мы всегда оцениваем, всегда выезжаем сами, работу наших медиков. Поэтому
0: это очень важная составляющая.
4: Да, направление, потому что сейчас большое количество медиков участвует, специалистов тактической медицины, большое количество стоматологов сейчас. Мы тоже, когда общаемся, и сразу можно делать протезы. Делают, если надо, делают даже прямо в зоне боевых действий. То есть максимально быстро оказывается помощь. Важное, очень важное направление, конечно, вот гуманитарная помощь, которая оказывается. Но если говорить еще о помощи, очень важное направление Кулибин клуб. Народный фронт. Под собой, наверное, видели в трансляции.
0: Хорошо известные нам. Мы общались много раз.
1: С очень со многими людьми.
0: Да.
4: Да. И вот сегодня как раз на выставке Владимир Владимирович тоже показывали работу Кулибин-клуба. И более там нескольких сотен вещей, которые изобрели люди своими руками. Кто-то в гараже, кто-то на производстве, уже встало на закупку Министерства обороны и поступает напрямую как раз в зону специальной военной операции. Ну и, наверное, важный самый момент еще – это восстановление солдат, потому что сейчас
0: Реабилитация, да.
4: Реабилитация, и реабилитация как медицинская, так и психологическая. Потому что в настоящий момент, конечно, все, кто возвращается с фронта, примерно только 10% обращаются за помощью.
0: Не принято у нас это, да?
4: И очень важно, чтобы эти люди не были потеряны. Их важно полностью выходить, полностью помогать. И психологически, социально реабилитироваться, дается новые работы, новые направления. Но самое важное, это те люди, которые могут помочь своим же сослуживцам.
0: Личным примером, да, так
4: сказать? Личным примером. Это вот направление, наверное, важно. Ну и, конечно, в рамках форума были награждены по различным номинациям люди, которые, наверное, по мнению экспертов, да, были самые неактивные люди, которые не забывают про свое время, забывают про свою семью, они помогали сейчас на фронте. Это награждение в рамках фронт-форума тоже было.
1: Люди неравнодушные. А кто вообще сегодня принимал участие? Вот что самое яркое, интересное,
0: да,
1: можете отметить за прошедший форум?
4: Ну, в разных номинациях награждения проходили награждения как раз представителями органов власти. И, конечно, Владимир Владимирович принимал, Татьяна Алексеевна Голик, Сергей Владимирович Кириенко был. Были представители правительства и министерств. Поэтому большой такой большой форум. Ну и важно, конечно, что мы можем отметить, да, вот когда проходят такие форумы, люди, они делают все от чистого сердца, но они понимают, что они делают тоже не просто так, что они нужны, что их работу замечают. И вот эти десятки тысяч людей, которые сегодня были, вот этот форум действительно для них, потому что приехали представители всех 89 регионов нашей страны.
0: Да, действительно, у нас в каждом регионе есть свои тоже выдающиеся герои, которые оказывают помощь и прочим. Но, тем не менее, мы хотим отметить, что вся страна как вот в едином порыве этим занимается. Мы общаемся с детьми, мы общаемся с серебряными волонтерами. Ни возраст, и старый, и млад, они все нацелены на одно. И каждый делает то, что может. И это действительно очень важно. А уж деятельность Народного фронта, который лично все собирает практически, а потом еще доставляет, это тоже достаточно опасная работа.
1: Иногда, да.
0: И они рискуют.
4: К сожалению, мы теряли наших коллег,
0: да.
4: Но для меня, знаете, действительно очень сначала, до начала форума проходили и опрашивали, а если президент прошел около вас, какой бы вы ему вопрос задали? И вот был такой большой вопрос, и, наверное, вот у себя в голове я вот тоже сразу сформулировал, что большое количество волонтеров, наших коллег, они, к сожалению, погибли, оказывая гуманитарную помощь.
0: Или ранены.
4: Да, действительно, для них хочется или учредить какой-то день памяти. И, мне кажется, таким людям надо ставить памятник.
0: Конечно.
4: Я считаю, что памятники должны быть не просто маленькие, они должны быть большие. Чтобы, понимаете, я прошел со своими детьми, они меня спросили, а кто это? Почему это? Вот что сделал человек, почему ему поставили такой, не знаю, огромный памятник? А я скажу, да, это вот люди, которые вот объяснили. То есть настоящим героям должны быть большие памятники, чтобы дети, все вот проходили мимо, интересовались и спрашивали, а кто это?
0: На центральных площадях, да, у нас
4: такой вопрос.
0: Такое количество мусорных памятников до сих пор сохранилось.
1: Павел Вячеславович, а вот какие сейчас еще планируются
0: задачи?
1: Да, в ближайшее время проекты, задачи вот в рамках отделение «Все для победы».
4: Ну, отделение формируется у нас в каждом регионе, не одно отделение. Важно, конечно, это точечная помощь там, где она нужна, максимально быстро. Раз, дальше максимально быстро создавать проекты в рамках вот Кулибин-клуба и вот эти проекты реализовывать.
0: Доносить, чтобы они быстрее доходили до внедрения.
4: Очень важное направление – это работа с утилизацией, что раньше уничтожали. Большое количество конфискованного товара, утилизированного товара, его же забирали и просто уничтожали. А сейчас вот Народный фронт как раз добился того, что этот товар не уничтожается, а точечно привозится как раз тоже там, где этот товар нужен. И это более 190 тысяч тонн уже было передано туда, а не просто так уничтожили. Вот это вот основное.
0: Тем более сборы продолжаются, да, ведь постоянно на то на сё объявляются сборы, и уж о количестве техники, которое было доставлено благодаря Народному фронту,
4: это более 7000 автомобилей было новых закуплено, а еще количество машин, которые были переданы со спецслужб, которые были восстановлены, это огромное, десятками тысяч.
0: Да, действительно, они передаются, и тут же, опять же, мотоциклы тоже показали себя, да, совершенно с неожиданной стороны, и пригодились, а электромотоциклы, которые даже и не слышно, и они еще и следа не оставляют за собой, то тут тоже очень важно, потому что, как мне кажется, в этой деятельности ничего неважного нет.
1: Да, действительно.
0: Тут от каждой баночки варенья, да, заканчивая квадрокоптером, вот эта помощь существует, и я думаю, что она будет увеличиваться по мере, так сказать, развития, придут новые люди в Народный фронт, и вот конкретно на «Все для победы», и им мы будем тоже гордиться и ставить им памятники. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное.
0: Павел Вячеславович Бережанский, член Центрального штаба Народного фронта, профессор Сеченского университета, доктор медицинских наук, педиатр. Человек вообще профессии очень замечательный.
1: Да, выдающийся.
0: Да, да, был у нас на связи, рассказал он о том, как прошел форум Народного фронта «Все для победы», которому исполнилось 4 года, и мы вкратце подвели результаты и деятельности Народного фронта.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
0: Мы продолжаем наш эфир, и по традиции из Москвы мы отправляемся через всю страну практически, окажемся в Бурятии.
1: Да.
0: И вот по какому вопросу. В Бурятии с виновников лесных пожаров пытаются взыскать почти 9 миллионов рублей. И здесь именно идет речь не о природных пожарах, там, сухих грозах и прочих, а о сознательной деятельности человека.
1: Антропоморфных.
0: Да. Алла Мальцева уже готова рассказать нам подробности. Алла, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алла.
10: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну вот мы много раз говорили о том, что потери от лесных пожаров исчисляются миллионами, а то и миллиардами рублей. Вот что особенно всегда обидно и печально, что уничтожаются природные богатства часто из-за небрежности и халатности людей. И это тоже не раз говорилось в эфире Радио России. Вот, к сожалению, таким ярким примером стал у нас Баунтовский район Бурятии. В прошлом году там была сложнейшая ситуация с лесными пожарами. Несколько раз вводился режим ЧС, и тогда огонь прошел по более 500 тысячам гектаров тайги. Наше богатство. А вот в нынешнем сезоне там уже было 20 таежных пожаров на общей площади свыше 1200 гектаров. И вот вдумайтесь в такую цифру. В 19 из 20 случаев причиной возгорания стали люди, которые проигнорировали правила пожарной безопасности. А между тем, это отдаленная, малонаселенная территория, на большей ее части глухая тайга, где практически нет дорог, и лес идет по склонам гор. И вот тем, кому довелось тушить пожары в тех местах, говорят, что это невероятно сложно. Лесников туда доставляют вертолетами, а потом им приходится часами пешком идти по бурелому и горным склонам к местам возгорания. Вот каждый такой пожар – это всегда большие расходы.
0: Конечно.
10: Рассказывает. И вот нам сегодня рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Барашнев. Давайте его послушаем.
0: Давайте послушаем.
11: с учетом того, что отдаленность района, отсутствие транспортной инфраструктуры, там пришлось увеличивать группировку, поднимать борта Ми-8 вертолеты, то есть перебрасывать группировку Ми-8 самолетами Ан-2. Час работы Ми-8 – 350 тысяч рублей. Если виновник будет установлен, то, соответственно, нами будут предъявлены затраты на тушение пожара к этому виновнику.
0: Алла, а что с поиском виновных?
10: Ну вот часто, конечно, достаточно, к сожалению, часто найти таких людей сложно, но тем не менее находят и к виновникам ужесточают меры, то есть это и крупные штрафы, и заводят уголовные дела, но вот теперь все активнее идет взыскание с таких людей, именно взыскание затрат на тушение пожаров. Вот сейчас прокуратура добивается возмещения причиненного ущерба природе и бюджету. Ведь на ликвидацию возгорания привлекаются значительные силы и средства лесоохраны, расходуются существенные бюджетные средства. И вот прокурор Баунтовского района Бурятии Максим Шабоев рассказал только о нескольких случаях халатности людей, по которым сейчас готовятся иски в суды. Предлагаю его послушать.
12: Слушаем. Водитель вездехода с неисправным двигателем передвигался по лесной дороге. В результате выброса раскаленных масляных частиц из выхлопной системы возник лесной пожар на площади 2,5 гектара, на тушение которого затрачено 952 тысячи рублей. В другом случае, в результате пала сухой травы на животноводческой стоянке, возник лесной пожар на площади 8 гектаров. На тушение затрачено 1 миллион 800 тысяч рублей. Каждого лесного пожара можно было бы избежать при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в лесах.
1: Алла, ну вот, какие меры? Вот наверняка же все-таки, помимо того, что уже после совершения преступления ищут преступников, какие меры предосторожности профилактики местные власти совершать?
10: Ну вот в данном случае, конечно, тут и сельские сходы, тут фактически вот как только начинается противопожарный режим, то есть все службы активизируются, да и в течение года все время напоминают, что лесной пожар – это страшное бедствие, что у нас очень много сел, которые находятся возле леса.
0: Вот что
10: это всегда чревато угрозы, да, перехода огня на населенные пункты. Но все-таки это не только вот случай халатности, вот иногда и есть вот такие агрессии в воспитании детей. Вот та же прокуратура Баунтовского района недавно добилась выплаты возмещения затрат на тушение пожара 7-14-летнего подростка. Ну, видимо, по недомыслию. Школьник в начале мая поджег сухую траву, по которой огонь моментально убежал в лес. И вскоре образовался пожар площадью, если мне не изменяет память, свыше 1000 гектаров. И пришлось точно так же вертолетом в тайгу перебрасывать лесников. То есть большой ущерб. Там речь шла о почти миллионах, 5 миллионах рублей. Именно столько было затрачено на тушение пожара. И вот суд, правда, учел имущественное положение семьи, снизил эту сумму наполовину, но, тем не менее, семье вот придется выплатить 2,5 миллиона рублей.
0: А главное, что вот этим пожарным приходится выезжать на рукотворные пожары, а они бы могли действительно заняться в это время тушением природных пожаров, которые возникают.
1: Да, помимо этого.
0: Помимо этого, а тут разбрасывание сил происходит такое, тратятся огромные деньги, и сколько мы уж раз говорили про пал травы, ну, просто я уже даже не помню. Регулярно мы рассказываем о бессмысленности этого мероприятия. То есть никакого улучшения земли не произойдет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Выгорает все вместе, опять же, с насекомыми, птицами даже мелкими и прочими-прочими. Что здесь вот как раз в этот период, когда поджигают, ну, когда дети, это еще понятно, юношеский пироманизм, это, да, проблема.
1: Неизбежно,
0: да,
1: к сожалению.
0: Психиатром скорее. А вот когда взрослые люди этим занимаются, да еще сознательно.
1: Ну, сколько мы и об этом тоже говорили. Вот Алла приводит такую просто плачевную, ужасную статистику, что у нас 19 из 20 пожаров в регионе это
0: рукотворные.
1: Рукотворные, да. И что там до 1000 гектар у нас в итоге происходит возгорание. Ну, дорогие люди, ну, пожалуйста, ну, неужели так сложно понять? Вот Борис правильно сказал, сколько раз мы об этом говорим, что из одного вот просто глупейшего поступка страдает...
0: Неаккуратности даже там какой-то кто-то,
10: ну, и
0: бросил.
10: Добавлю, возможно, да, именно такое наказание крупным рублем,
1: да,
10: послужит,
1: да,
10: другим поучительным,
1: да,
10: урокам.
1: Определенно.
10: Может быть, даже так.
0: Именно так. Спасибо,
1: спасибо,
0: Алла. Алла Мальцева была у нас на связи из Бурятии и рассказала, что с виновников лесных пожаров пытаются взыскать почти 9 миллионов рублей. И это еще не предел. Они будут заниматься этим и дальше. А мы отправляемся опять через всю страну в Калининградскую область.
1: На запад.
3: Большая страна. Разное время.
0: И в Калининградской области открылась региональная площадка, медиа-центр Росмолодежи.
1: Ну, коллеги практически.
0: То есть мы можем говорить об этом, что этот вопрос тоже поднимается, и он на федеральном уровне существует.
1: Так.
0: И действительно сейчас на примере, так сказать, Калининграда мы узнаем, что же, для чего же она создана, эта площадка, как она работает. А расскажет нам Алексей Анкудинов обо всем об этом. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
13: Здравствуйте, коллеги. Ну, форум «Шум», который проходит в Калининградской области, он имеет уже у нас федеральный статус самого своего основания уже несколько лет, по-моему, уже на протяжении 5 лет ежегодно проходит здесь вот этот форум, проходят различные смены, приезжают ребята, молодые ребята, будущие и действующие медийщики, вот, да, если говорить так общим словом, потому что это не только журналисты,
0: наши с вами коллеги,
13: видеооператоры, да, радио, журналисты, корреспонденты, репортеры, в общем, все те, кто сейчас делают контент, да, вот, конечно, я не люблю вот эти заимствования использовать в языке, но
0: делают
13: различную продукцию, да, что бы то ни было, делают новости, а новости уже в совершенно разных форматах, и дело в том, что проходят разные смены, приезжают сюда эксперты. Сам форум проходит в очень живописном месте. Наверное, это место благоволит творчеству, потому что это Финская бухта, туда за Светлогорск, если проехать, там раньше проходил Балтийский Артек, потом уже вот переформатировали, ну, не сказать, что переформатировали, создали новое такое пространство, новую смену, да, направление. Это форум «Шум». Различные эксперты приезжают. Вот недавно приезжал туда, собственно говоря, один из, ну, на мой взгляд, идеологов этого проекта из администрации президента, это Сергей Кириенко. Да, поэтому внимание, конечно, к этому проекту самое, что ни на есть, высокое. Ну и, как говорят, вот, собственно говоря, представители Росмолодежи, что Калининградскую область можно по праву называть теперь уже молодежной медиа-столицей. И, конечно, ждали открытия этого медиа-центра. И теперь здесь можно как раз-таки собирать вот эти все компетенции. Причем этот опыт распространяется на другие регионы. Ну, Калининград, ну, получается,
0: понятно, что Калининград такой... это тот точка притяжения для молодых специалистов со всей России, да?
13: И... Да, если говорить о том, что изучают ребята, там не только, да, понятно, что какие-то такие пресловутые курсы по журналистике или там по съемке или обработке звука, то есть еще, конечно, такие политические технологии, когда ребята учат вкладывать смыслы, бороться с фейками, да, проверять факты. Вот недавно была смена с, ну, такое тоже модное сейчас слово, это социальные архитекторы, грубо говоря, там эксперты в политологии, в какой-то степени это политтехнологии. Я предлагаю послушать как раз вот куратора вот этой смены, эксперта экспертного института, вот такая тавтология забавная, это Виктория Карпова. Давайте послушаем.
14: Очень важно, чтобы те ребята, которые прошли обучение, они были сформированы в профессиональное ядро, чтобы в дальнейшем они продолжили свою деятельность не только в рамках образовательной программы. Для этого мы прорабатываем разного рода сценарии их вовлечения.
0: Ну да, действительно, это очень важно, когда, во-первых...
1: Такая еще профориентационная история.
0: Да, ребята собираются и общаются со специалистами, с лучшими, так скажем, представителями этих профессий, узнают что-то новое, узнают что-то для себя тоже, открывают какие-то возможности, способности, и тем более здесь еще наставники, да, есть.
13: Конечно, наставники различные, и это эксперты из самых разных сфер, ну, понятно, что связано это все с медиа, с средой, журналистикой, СМИ, но это очень высокого уровня эксперты, и, собственно говоря, оно и понятно, потому что сейчас мы понимаем, что информация, как помните, еще Ротшильд, да, говорит, кто владеет информацией, тот владеет миром, сейчас важно не только владеть информацией, но и уметь ее правильно доносить,
0: да, потому и борьба за...
13: мы живем в эпоху информационных войн, гибридных войн, когда нам нужны свои, вот, да, можно сказать, солдаты информационного фронта, ведь это действительно так.
0: Так или иначе, но они еще и душ спасают молодого поколения, потому что действительно молодым сейчас непросто при таком объеме информации, которую они получают, листая всякие рилсы.
1: Но нужен факт-чекинг, да, всегда, всегда проверять, кружочки, что вы читаете и смотрите.
0: Да, и поэтому надо объяснять не только, что это неправда, а почему это неправда.
1: Да, и где находится
0: сама правда. Для чего она делается.
1: Да, да, действительно.
0: Именно так.
1: Алексей, а много ли, точнее, не много ли, а как вообще стать участником этого форума и на
13: там
1: будущее?
13: Там подается заявка заранее, да. Можно подать заявку на сайте Росмолодежи, и вашу анкету проверят и пригласят уже для участия в форуме. Там понятно, что есть ограничения по возрасту, потому что это все-таки молодежный форум.
0: Угу.
13: Вот. Но лично я не участвовал, только в качестве репортера туда приезжал еще в начале, когда форум только начинался, но принимал участие в сторонних мероприятиях, например, на базе вот медиа-центра «Шума», и здесь вот «Центр молодежи», у нас был такой журналистский квиз, когда местные команды устроили викторину, и это были команды-участники из представителей местного журналистского сообщества. Вот наша команда, выходцев, собственно говоря, с местного филиала БГТК, заняла тогда первое место, между прочим, в этом году.
1: Ну, кто бы сомневался.
0: Да, да, да, при такой подготовке, при таких людях. Действительно, спасибо, Алексей.
1: Спасибо.
0: Алексей Анкудинов был у нас на связи, а мы желаем успеха всем ребятам, которые участвуют в этой программе и будут участвовать. Наверняка и в следующем году пройдет подобный форум.
1: Призываем всех, не стесняйтесь, работы. Все
0: так
1: в ваших
0: что,
1: руках.
0: Да, вы на передовой, так сказать, идеологического фронта.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Вы слушаете новости. 33 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области в минувшие выходные. Еще 69 человек сели за руль без прав. Итоги работы подвели в госавтоинспекции региона. Кроме того, в период с 10 по 12 июля зарегистрированы 86 ДТП с материальным ущербом и 15 аварий, в которых 15 человек получили травмы. Специалисты напоминают, сообщить о грубых нарушениях правил можно по телефону 112 или через чат-бот «За безопасность 35». Синоптики рассказали о погоде на этой неделе. Сейчас область находится под влиянием циклона, который принес дожди и похолодание. Во вторник интенсивность осадков начнет снижаться. Ночью ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. Температура днем составит от плюс 21 до 26. В среду регион окажется под влиянием антициклона с запада, что приведет к улучшению метеообстановки. К выходным ожидается солнечная погода и плюс 27 градусов. Назначен новый главный врач Вологодской станции скорой помощи. Должность занял Алексей Шаталов. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения. Алексей Шаталов окончил Северный государственный медицинский университет в 2019 году по специальности «Лечебное дело». В 2021 завершил ординатуру по специальности терапия в том же вузе. В 2023 прошел профессиональную переподготовку по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье. Работал врачом-терапевтом приемного отделения, заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, главным врачом Вологодской областной клинической больницы. Последнее время был руководителем Вологодского областного онкологического диспансера. Два человека утонули в области на выходных. 12 июля во время купания в Кубинском озере погиб мужчина. Трагедия произошла вечером. Специалисты устанавливают обстоятельства ЧП. Второй случай произошел в Вологде вблизи Спасо-Прилуцкого монастыря. По предварительным данным, 40-летний мужчина утонул во время купания. Спасатели призывают вологжан купаться только в разрешенных местах, не оставлять детей у воды без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Пожар в многоквартирном доме произошел сегодня ночью в Вологде. По данным пресс-службы областного управления МЧС, огонь вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Поселковой. Загорелась квартира, расположенная на третьем этаже. На тушение выехали 7 единиц техники. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 20 человек. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Огонь уничтожил натяжной потолок в коридоре и в одной из комнат квартиры, повредил внутреннюю отделку и мебель. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. К другим темам. Капитальный ремонт проходит в нескольких школах Вологды. В 10-й школе специалисты подрядной организации приступили к очистке фасада от старого покрытия. Они устранят все выявленные дефекты, смонтируют новую водосточную систему и отремонтируют входную группу. Все работы будут завершены к началу учебного года. Также в этом году комплексный капитальный ремонт проходит в школе номер 36. Рабочие заменят все инженерные коммуникации, обновят внутренние помещения. Ремонт школ номер 5 и 24 начнется в конце года и завершится в 2027. Третий семейный МФЦ открылся в области. Новая площадка работает на базе комплексного центра социального обслуживания населения в Вытегорском округе. Семьи с детьми и будущие родители смогут в одном месте получить консультации по социальным услугам и выплатам, юридическую и психологическую помощь. В центре работают семейная онлайн-диспетчерская, служба семейной медиации, клубы для родителей, будущих мам, детей и подростков, пункт прокатывающей первой необходимости и служба социальных нянь. Помощь окажут и семьям, которые переезжают в область. Специалисты расскажут, как устроить ребенка в детский сад, прикрепиться к поликлинике и оформить положенные меры поддержки. Четыре пляжа работают в Череповце. Это Большой и Малый Первомайские пляжи, Ломоносовский и пляж у лыжной базы. На каждом ежедневно с 10 до 20 часов дежурят спасатели. Все объекты прошли пробы воды и песка и получили необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, сообщил глава города Андрей Некрашаев. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Вологде с 16 по 18 июля. Мероприятие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений регионов, соберет на одной площадке представителей науки, бизнеса, культуры и социальной сферы. Деловая программа начнется с Дня науки и высшего образования, где встретятся ректоры и преподаватели 7 университетов. Параллельно пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках культурной программы запланировано выступление Петербургской капеллы. Кроме того, для жителей организуют фестиваль культуры с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами. Лучший токарь области работает в Вологде. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства приняли участие 8 специалистов. Им предстояло решить тест и изготовить деталь по заданному чертежу. В итоге первое место занял токарь 6-го разряда Вячеслав Самарин. Победитель представит область на федеральном этапе и поборется за главный приз в 1 миллион рублей. Вологжанки могут выиграть титул «Краса Динамо». Конкурс пройдет для жительниц области в возрасте от 18 до 40 лет. Девушек ждут 3 этапа состязаний – заочный, очный и финальный. Подать заявку на участие можно до 19 июля на официальном сайте конкурса, сообщает спортивный медиа-офис области. 23-й международный фестиваль «Блюз на веранде» пройдет в Вологде на этой неделе. Концерты состоятся с 14 по 16 июля. В первый день на площади Дрыгина выступят музыканты из Архангельска, Вологды и Москвы. Концерт будет бесплатным. На следующий день фестиваль развернется на площадке кинотеатра «Линком». В программе авторский сплав русского фольклора, джаза, блюза и фанка. Подробную программу можно узнать на официальных ресурсах фестиваля. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Гостей ждут десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный. Короткометражные фильмы фестиваля «Арт-кино» покажут в Череповце. 5 картин молодых режиссеров представят в уличном кинотеатре в Милютинском парке. Миссия фестиваля – возрождение авторского кино, поддержка экспериментов в киноязыке и продвижение работ молодых и независимых авторов. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные ленты. Показы состоятся 17 июля в 18:00. После просмотра состоится зрительское голосование. Вход на все показы свободный. Телефон здоровья работает на этой неделе в области. В среду с 15 до 16:00 специалисты областного кожно-венерологического диспансера расскажут о профилактике и лечении заболеваний, передающихся половым путем. Также они дадут рекомендации по лечению заболеваний кожи, ногтей и волос. Звонки принимают по телефону 72-00-60. В четверг темой для консультации станет вирус папилломы человека, в чем опасность и как избежать негативных последствий. Задать вопросы специалиста можно по телефону в Череповце 55 18 47. Фестиваль «С верой в сердце» пройдет в Чагодощинском округе. Гостей ждут в поселке Первомайский 18 июля. В программе показ народных костюмов, выставка, дегустация национальных блюд и творческие номера. Театрализованное открытие состоится в полдень. После на дефиле свои работы представят участники конкурсов «Русский образ», «Косоворотка», «Традиции и современность» и «Венок традиций». Также будут работать интерактивная площадка «Русские забавы», фотоателье, аллея мастеров и фотозона. Первый трейловый забег прошел в Череповце. Более 200 человек вышли на гонку по пересеченной местности. Дистанции от 1 до 10 километров проходили по лесным тропинкам, крутым спускам и подъемам. Каждый финишер получил памятную медаль и приз. Спортсменка из Череповца завоевала бронзу на Всероссийской летней универсиаде по дзюдо. Соревнования проходят в Саранске. Как сообщили в группе Центра боевых искусств Череповца, турнир собрал сильнейших спортсменов из 9 регионов России, а также представителей Москвы и Санкт-Петербурга. Воспитанница центра Ксения Дворникова выиграла бронзовую медаль соревнований. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
0: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставь консультантов категории 0+.
2: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и будет расти. В Великом Устюге ночью плюс 16, днем плюс 21 градус. В Никольске ночью 16, днем 22 градуса тепла. В Тотьме ночью плюс 16, днем плюс 21. В Кириллове 16 градусов ночью и плюс 25 днем. В Вытегре ночью плюс 14, днем плюс 22. В Бабаеве плюс 14 ночью и плюс 26 днем. В Череповце ночью 16 градусов, днем плюс 21. В Вологде ночью плюс 16, днем плюс 24 градуса. Продолжение эфира слушайте в 18.10.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин сообщил о работе над защищенной системой доставки нефтепродуктов в Крым. Российские войска ударными беспилотниками поразили два сухогруза в порту Южной Одесской области. В Кремле ответили демарш стран Прибалтики из-за ситуации с дронами, а МИД вызвал посла Германии. И теперь подробнее. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом заявил президент Владимир Путин в Национальном центре России на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться, а это касается и Крыма. Ранее сообщалось, что в Крыму создан оперативный штаб, который объединяет более 500 туристических предприятий. Его основной задачей является оперативная передача информации об актуальных мерах господдержки турбизнеса на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях. Кроме того, этот штаб будет оказывать предприятиям отрасли юридическую и организационную помощь. Как стало известно ранее, по причине логистических проблем ограничения на продажу топлива были введены в Севастополе 22 мая, а 29 мая в Крыму. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом. Путин отметил роль Народного фронта, который напрямую работает с людьми. Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей.
2: Возьмем здравоохранение. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом. В области образования, потому что вы обращаете внимание на то, что важно вот в этой чрезвычайно важной, тоже прошу прощения за тавтологию, сферы деятельности. Ну, что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее его формирования, его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения, детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам? Уважение к тому, что они всей своей жизнью делали и для него, и для его будущих детей, для его внуков. Что может быть важнее всего этого для сохранения и приумножения, и укрепления государства российского? Ничего. А вы этим занимаетесь. Ну и, наконец, при проведении специальной военной операции напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого? Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет, а вы этим занимаетесь.
1: Путин подчеркнул, что Россия совершенствует свои вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Армия России ударными беспилотниками поразила два сухогруза в порту Южной Одесской области, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, военные в течение понедельника продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее в понедельник Минобороны сообщала о ночном групповом ударе по украинскому порту Черноморск. В военном ведомстве сегодня также заявили, что были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. В Москве хорошо известно, какие государства разрешают пролет украинских беспилотников в своих границах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Журналисты отметили, что в субботу страны Балтии выразили демарш МИД России в связи с тем, что ранее в МИД России сообщили, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики, задали вопрос представителю Кремля журналисты.
3: Наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
1: Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил ранее РИА Новостям замглавы МИД Михаил Галузин. Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пуска БПЛА по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки, независимо от юрисдикции, добавил дипломат. Но из последних минут Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камбаловым. Об этом сообщают РИА Новости. МИД России заявил послу Германии Александру Ламсдорфу об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Ранее в понедельник МИД заявил о вызове в министерство немецкого посла. Дипломату заявлено о недопустимости растущей поддержки киевского режима Берлином, в том числе заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений. Кроме того, МИД указал, что посол ФРГ по окончании командировки вернется на родину на автомобиле. Это дезавуирует заявление посольства о проблемах с топливом в Москве, добавили в МИДе. Президент России Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M бельгийцу Пьеру Леклерку. Следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости. Леклерк, согласно открытым источникам, 13 лет работал в BMW по 13-й год. Он отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого дизайнер продолжил карьеру в китайском автоконцерне Grey Wall Motors и в корейской компании Kia. На Варшавском шоссе в Москве из грузовика выпали трубы и раздавили такси. Авария произошла в районе дома номер 45. По данным СМИ, таксист выжил. После аварии были перекрыты несколько полос. Движение транспорта в сторону центра было затруднено почти на 2 километра.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3-3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3-3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 30-го года. Об этом он заявил в интервью ТАСС. «Я могу и готов вернуться для выступления на Олимпийских играх», сообщил 39-летний Уайлд, который в Сочи завоевал золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. Уайлд завершил карьеру в 22-м году. Футбол. Экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича, об уходе которого было объявлено в начале июля. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 6 по 12 год. Отмечу, что Билич сразу же заявил о том, что хочет, чтобы Лука Модрич продолжил выступление за национальную команду. Ранее сообщалось о том, что капитан сборной Хорватии Модрич может завершить карьеру после чемпионата мира. Хоккей. Президент клуба КХЛ «Шанхайский дракон» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. 33-летний нападающий провел 3 последних сезона в составе АК «Барса». Московский «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с 24-летним вратарем из Казахстана Максимом Павленко. Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выступлений и в КХЛ, и в ВХЛ. В прошлом сезоне Павленко выступал за клубы системы Питтсбурга. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 14 июля, в Казани ожидается 22-24 градуса, кратковременные дожди и гроза. В Самаре и Нижнем Новгороде от 23 до 25 тепла, кратковременные дожди. В Пензе и Ярославле 22-24 градуса, кратковременные дожди. Во Владимире и Туле 24-26 градусов, кратковременный дождь. В Воронеже небольшие дожди, 25-27 градусов. В Ростове-на-Дону и Волгограде от 30 до 32. Без осадков. В Краснодаре 31-33 градуса, будет сухо. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 19 градусов, ветер западный 1 метр в секунду.
0: В эфире радио России «Вологодская область».

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. Проблемы жизни обсуждаем вместе. В эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10 у микрофона Владимир Юдин. Фестиваль «Блюз на веранде» существует с 2003 года и за это время вырос из небольшого проекта в один из самых известных российских джазовых фестивалей. За эти годы здесь выступали Игорь Бутман, Марьям Мерабова, Сергей Манукян и многие другие. Отличительная особенность фестиваля – это сочетание джаза, блюза, этнической музыки и традиционных джем-сейшенов, где музыканты импровизируют вместе. И сегодня у нас в студии Катерина Колесова, не просто организатор, а человек, который более 20 лет формирует музыкальную жизнь Вологды. Екатерина Львовна, рад вас видеть.
3: Здравствуйте, Володя и все остальные.
2: Фестиваль уже давно стал визитной карточкой Вологды. Катерина, вы сами ощущаете, что это уже не просто серия концертов, а часть истории города?
3: Ну, во-первых, я никогда и не считала это серией концертов. И моя такая искренняя, глубокая позиция, что фестиваль, а изначально все это начиналось как фестиваль, сделать фестиваль, что это должна быть не серия концертов, не гастрольная история. Это тоже должно быть, имеет место быть. Приехали прекрасные музыканты, их с удовольствием послушали, похлопали, они получили гонорар и уехали. А вот фестиваль – это много чего, что происходит вокруг. Во-первых, музыканты должны быть подобраны, ваши же журналисты все время задавали вопрос, по какому принципу подбираются музыканты и составляется программа. Профессионализм, естественно, мастерство или попытки к этому. И насколько они вписываются там в данную программу в очередном году. И, конечно, кастинг с человеческим лицом, я бы это назвала так. То есть они должны быть очень нормальными, легкими, с чувством юмора, контактными, коммуникабельными людьми, которые готовы взаимодействовать с нашими местными музыкантами, играть вместе на джемах и создавать какую-то историю. Потому что вот когда на фестивале за кулисами вот это идет дружба фроншафт и совместное узнавание там проектов друг друга, игра вместе на джемах, то это все имеет продолжение. А самое главное, вот эта энергия, она льется со сцены. И концерт, на который пришли послушать и похлопать. А почему наш фестиваль отличается и в России? Это все отмечают, кто сюда приезжает. И начинающие звезды. Неповторимой атмосферой. У нас происходит такой замес музыкантов, что настолько за кулисами и в процессе подготовки саундчеков создается такая энергия фонтанирующая, радостная, что это вот переливаться через край в зал, а из зала на сцену, а со сцены в зал.

0: такой глубокой истории, какого-то сообщества, такого не было. На первом концерте было два слушателя. Это было трио Вика Андреева, Виктор Кулесов. И пригласили молодого перкуссиониста, акустический такой состав. Два слушателя приехали из Череповца. Отменять нельзя, люди приехали. Попросили актеров сесть в зал, создать публику. Сделали вот такой первый концерт. Но за месяц, буквально там на 45 посадочных местах, у нас сидело до 80 во всех проходах, камины, зал, в коридор стояли люди. За два года мы каждую среду и четверг, вот без пропусков, один концерт пропустили только, отменили. Собирался народ, больше, меньше, в основном много делали концерт. Когда поняли, что у нас уже публики достаточно, решили сделать во дворе Дома актера фестиваль. Вот это и было начало фестиваля. По своей некомпетентности, поскольку я не знала, как они делаются, какими они вообще должны быть, первый наш фестиваль шел 2,5 недели. Вторник, среда, четверг, пятница, потом выходные, перерыв, это лето, уезжают люди. Потом опять вторник, среда, четверг, пятница, без денег, без финансирования, с одной билетной кассы. Наприглашали музыкантов, обнаглели до того, что я сразу замахнулась на звезд. Сергей Манукян – это звезда джазовой сцены. Иван Смирнов – это гитарный бог просто. И Харпер Михаил Петрович Соколов. Ну и вокруг из Питера, из Москвы, там из Рыбинска, из Архангельска музыканты. И такие джемы были, и так играли. И в таком восторге был народ. Вот первые фестивали, они были такие длинные, от безумия, просто от некомпетентности. Ну и потом уже как-то выровнялись, он там приобрел свою структуру, свой режим, свой ритм, сроки и т.д.
1: Катерина Львовна, поговорим, что ждет зрителей в этом году. Чем нынешний фестиваль отличается от предыдущих и когда начало?
0: А можно я вас перебью?
1: Да.
0: Вот понимаете, я с таким упоением начинаю рассказывать про музыкантов, потому что мне и муж говорит, любишь музыкантов-то, любишь. А я их действительно люблю. Ага. Это очень преданные музыке люди. И забываю сказать главное. То, что надо говорить, если тебя приглашают на телевидение или на радио, или где-то публикуют. Дело в том, что джаз сейчас стал частью мировой музыкальной культуры. Это не какое-то андеграундное сбоку течение. И центр джазовой музыки, развития джазовой музыки, всем известно, корни это Штаты, США, он переместился в Россию.
1: Только сейчас, вы думаете?
0: Уже несколько лет. Именно вот центр развития джазовой музыки, джазовой культуры. Уже давно джазовая музыка – это достояние ЮНЕСКО. А в России у нас просто какой-то взлет интереса к этой музыке. Открываются джазовые академии, джазовые школы, издаются книги.
1: А как вы это объясняете, Екатерина Львовна? У нас ведь все, как говорится, сейчас все традиция русская, а тут вроде бы джаз. Сегодня ты, как говорится, танцуешь джаз, а завтра вспомним известную советскую фразу.
0: Это не советская, это Горький сказал. Ага. Это выхвачено из контекста. Я люблю читать, очень много читаю. Горького вдоль и поперек знаю, это вырвано из контекста. И вообще он человек неоднозначный. Так что то, что он брякнул про джаз, это брякнул и брякнул, и забыть. Джаз у нас, столетие российского джаза 2 года назад очень пышно с подачи Владимира Владимировича Путина и Любимовой отмечалось по всей России фестивалями, изданием книг, фильмов и всего. То есть интерес к этой музыке огромный. А почему сейчас вы говорите, что не было всегда? Я подзабыла вопрос.
1: Вопрос о том, что вы сказали, что сейчас такой очень большой интерес к джазу. Как вы это объясняете?
0: Понимаете, у всего есть начало, есть конец. Там, где зародилась традиция, был свой всплеск в Америке в 30-е годы, 40-е. Появились там разные от традиционного джаза ответвления. Там бибоп, кул, все эти Майлз Дэвис, Чарли Паркер, все эти знаменитые на весь мир имена. И всегда история достигает какого-то пика, а потом спад. Потом снова подъем, потом снова спад. И там идет спад. Плюс, что происходит с культурой и в США, и в Европе, мы все знаем. Я не буду сейчас в экскурсы углубляться. Что там происходит, это в основном интерес к попсе. Есть западноевропейская офигенная музыка, а есть попса. Вот самого низкого пошиба.

0: Там, конечно, высоко развита культура звукозаписи, продвижения, и артистов много. Но это немножечко уже спадает. Там все прекрасно, но для уже небольшого количества людей. А у нас очень много появилось молодых музыкантов, шикарных, которые играют суперпрофессионально, очень здорово. Самое главное, что они играют не просто ноты, играют быстро, но без смысла. А у них есть своя идея, им есть что сказать, им есть что высказать. Очень интересные проекты. Поэтому это вызывает интерес большой у молодежи. И эта музыка у молодежи. У нас, к сожалению, в Вологде пока это такая олдовая музыка. Молодежь приходит, слушает, но не в таких количествах, как нам хотелось бы. Я думаю, просто они еще не в курсе, что такой фестиваль есть, те, кто подросли.
1: Вы можете сказать, что музыка джаз – это элитарная музыка?
0: Нет, ни в коем случае. То, что, например, все наши известные популярные певцы, такие вот интересные, приличные, музыкальные, которых любят, там Агутин, например, или, ну, Гарик Сукачев, можно к нему по-разному относиться, и еще там целый ряд имен. Они работают не под фонограмму, они работают с живыми артистами. Это, как правило, все группы – это джазовые музыканты. Потому что они играют все, могут сыграть все. Как правило, кто-то из них делает аранжировки этим артистам еще. Они, как сказать, мы слышим эту джазовую музыку, мы не знаем, что она джазовая со всех сторон. Если вы зайдете в приличный бутик или какой-то хороший, респектабельный супермаркет, вы там не услышите Верку Сердючку или Гармошку. Ну, Верка уже, да, проехала. Там всегда звучит лаунжевый саундчек такой, джазовая импровизационная музыка или New Age импровизационная музыка современная. Он звучит везде. Просто очень многие даже не знают, что они слушают джаз. А уж традиционный джаз, вот это все, уж, не знаю, наверное, даже далекие от этого люди знают Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, когда «Святой маршрут», пусть не знают имен и не знают названий, но все эти мелодии висят, как говорят музыканты, на ухе. Вот поэтому это не элитарная музыка. Знаете, сбили с толку, с панталыку, наверное, народ и публику такие вещи.
1: Какие?
0: Допустим, джаз – это всегда, вот вы говорите, элитарным, как казалось, модным, приобщиться, стильно. И кто-то хотели не играть, а приобщиться, так сказать, сбоку постоять. И не владея инструментом исполнения джаза, то есть не зная гармонии, не зная там стандартов блюзовых, джазовых, не умея импровизировать, а владея чуть-чуть инструментом, просто гоняли всякую ересь. У нас в России это часто такая история. Есть авангард, настоящий авангард. А вот так замесить какую-то какофонию, назвать это джазом, напугать людей, они скажут, не-не-не, они хорошо играют, быстро, но это не мое, я ничего не понимаю. Джаз – это несколько другое. Поэтому это никак не элитная музыка.
1: Хорошо.
0: Говорят, чтобы джаз полюбить, надо один раз просто послушать хороший джаз.
1: А мы поговорим еще об этом. Вернемся к фестивалю. Есть ли исполнители, которых вы особенно советуете не пропустить в этом году?
0: Никого нельзя пропустить. Вы представляете, вот самая болезненная история в создании фестиваля – это программа. Можно сделать просто. Музыкантов море уже, и друзей, и знакомых, и связей. Накидал, позвонил, кто свободен, записал, кто дешевле, еще лучше. И вот тебе программа. Площадка под площадку. Кто подходит, хедлайнеров, потом под хедлайнеров выравнивают, чтобы были и джаз, и блюз, и провинция, и столица. И хорошо, если из Европы, США какие-то, или Австралии, там, или Индии, какие-то музыканты, которые расширяют пространство, как-то дают воздух, цивилизацию. Поэтому программа просто по каждому вот моменту вылизывается. Это организаторы фестивалей. Я думала, я одна такая ненормальная, что вот на этим так долго вешу вот до кровавого пота. Мне сказали, да-да-да, все вот так вот с ума сходят. Это, если хочешь, чтобы был красивый фестиваль, у тебя каждый музыкант, ты его любишь. Ты уже заранее любишь. И ты хочешь, чтобы все это услышали. Не только ты знал про него, чтобы все услышали.
1: Екатерина Львовна, вы можете сказать, кто приезжает в этом году? И как ведутся переговоры? Музыканты сами хотят попасть в Вологду?
0: Ну, по крайней мере, репутация у фестиваля уже такая, что сюда с желанием возвращаются. И потом у нас же такая поджатая бюджетная история. Можно сказать, что бюджета нет. Вот, и поэтому они очень-очень идут навстречу. Игорь Бутман к нам много лет ездил абсолютно на других условиях, чем с другими. Конечно, они любят и Вологду, и кто первый раз попадает, просто разбредаются. А мне так это приятно смотреть, потому что я очень люблю наш город. Я коренная вологжанка, поучилась в Питере, вернулась обратно. И когда особенно в Кремле проходили концерты, с саундчека или после концерта, и поплыли, и пошли. Мы их ловили, насильно запихивали. Потом, когда все закончится, погуляете. Они влюблялись в город, им нравятся приемы, нравятся наши грамотные звукопрокатчики, которые всегда прекрасный звук делают. Ну, красота вся эта, Кремль, залы, публика очень нравится. У нас публика, у нас уже кого попало не привезешь, публика воспитанная. Ей что попало не предложишь. Они понимают, уже разбираются. Джаз – это сейчас часть мировой музыкальной культуры. Так же, как мы слушаем Моцарта австрийца, Вагнера немца, Грига норвежца, мы слушаем это не Норвегию, не это, не то, это принадлежит всему миру. Также и джаз сейчас всем принадлежит. И у нас его исполняют очень классно.
1: Катерина Львовна, вы можете рассказать про программу, да, кто приедет?
0: С удовольствием.
1: Заинтересовать наших слушателей.
0: Да, с удовольствием.
1: Зрителей.
0: Первый день у нас, мы всегда что-то там придумывали. То у нас был джазовый пароход, то еще что-то. В этом году у нас будет 14 июля джазовый марафон на площади Дрыгина. При поддержке Министерства культуры и правительства Вологодской области вот в этом году с бесплатным входом. И там будут два состава. Может быть, некоторые будут удивлены, что классик модерн бенд Кочнева, который играет везде. И тут еще вдруг на такой концерт на сцену. Но они в такой прекрасной форме, и они так здорово исполняют джазовые стандарты и традиционный джаз, что тут просто мимо пройти нельзя. Второй состав – это легендарный Петрович Бенд, который до сих пор в строю, до сих пор ездит на гастроли. И всегда, не потому что мой муж, у нас там своя история, мне и ему во мне, и мне в нем много не нравится, но мимо не пройти, если уж есть музыкант, то и есть. И они с Петрович Бендом будут исполнять авторскую музыку и джазовые, блюзовые стандарты. Специальным гостем у них будет Анна Кулисова вокал и Александр Гуреев саксофон. Это мастер саксофон, объездил весь мир с гастролями, преподает в Гнесинке, вот у них, он с ними будет играть. Это вологодские. Мы хотели бы вологодских побольше пригласить, и молодых, и они есть, но середина июля каникулы, дети экзамены сдали, избушку на клюшку, все это, разъехались, разбежались. Вот есть еще пара составов, ну, раз они не будут, не буду про них говорить, которые просто должны были тут выступить, молодые. И из гостей будет архангельский состав, Архангельск, Тима Дорофеева. Они каждый год у нас приезжают на фестиваль, так же, как и Бутман. Они базовая группа на джем-сэшне. Тут они полным пышным составом приезжают. Ритм-секция, две бэк-вокалистки, вокалистка, вокалист, флейта и саксофон. В общем, там уже такой мини-оркестр. Там этно, фьюжн, джаз и авторская музыка. И последняя – Ксения Федулова. Мы таких музыкантов, вот гостей, пригласили, которых знаем, что любят. А тут есть возможность бесплатно прийти послушать. Ксения Федулова, мы привозили ее несколько раз и сюда, и в Череповец. Это гитаристка «Левша», виртуознейшая гитаристка, одна из лучших в России сейчас. Прекрасная вокалистка, и у нее авторский репертуар. Рок, блюз-рок на русском языке, ну и англоязычный есть. И она делает шоу, и она сейчас хедлайнер очень многих очень крупных и крутых фестивалей в России. То есть она закрывает фестивали, она хедлайнер. У нас вот будет хедлайнером этого дня. Это первый день. Основные концерты пройдут в кинотеатре «Ленком», поскольку наш любимый Кремль на реставрации, русский дом тоже. Ну, хотелось бы, чтобы было в центре. Зал поменьше, но зато с кондиционерами, не как в русском доме в прошлом году. Вот. 15 числа первый состав, он известный во всем мире. Это Сергей Клевенский, один из самых уважаемых авторитетных этномузыкантов в России. Это дудочки, волынки, какие-то свистульки, кларнеты, народные инструменты. У него там вот целый лежит тут парк вот этого всего, и он на всем этом играет. Потом лучший басист России и один из лучших в Европе Антон Горбунов. Я его как-то спровоцировала в Кремле играть сольный концерт. Ты что, бас-гитару не будут слушать? Он играл 40 минут, все слушали, затаив дыхание. Он играл концерт один на бас-гитаре. Шикарный музыкант. И Владимир Галаухов, вибрафон. Такой неожиданный инструмент. Вот вообще состав неожиданный. И они играют там этно, джаз. И очень красиво Галаухов обо всем этом еще рассказывает. Идет это все в виде сказки. Мы их привозили в пандемию, когда все было запрещено, в юго-западную башню Кремля на Рождество. До сих пор вот люди их вспоминают. А там можно было, помните, через два человека садить. То есть вместо 100, там 80-40 человек сидит, слушает. Прямо боль душевная, что такие музыканты приехали, 40 человек только могли пустить. Вот, а тут уже вот в таком варианте. Следующий состав – это бэкстейдж Юры Новгородского. Это тоже очень крутой гитарист. До пандемии, когда приезжали серьезные музыканты, очень известные из США, там Австралии, Америки, Европы, всегда приглашали Юрия на состав аккомпанировать, потому что там мастера, и он сам гитарист шикарный. И с ними будет специальным гостем выступать Анна Королева. Многие слышали, наверное, клуб Алексея Козлова, это в Москве. Он 2 или 3 года назад был признан лучшим клубом мира. Он существует в нескольких уровнях. Это легендарный музыкант Алексей Козлов, саксофонист, который играл в разных-разных стилях. Он уже сейчас в преклонных годах, и он назначил своим преемником вот эту Анну Королеву. Она сумасшедшая саксофонистка, она еще и вокалистка, она и пианистка, она и педагог. И она будет с бэкстейджем вот в таком замесе выступать. Я думаю, что это будет очень интересно. И последнее – это, так сказать, облегчить конец. Это музыка Карибского бассейна, кубинская, латино. 2 кубинца и 2 санкт-петербуржца будут исполнять вот эту вот заводную кубинскую музыку с бонгами, конгами, со всеми вот этими вот штуками. От носителей прямо вот кубинцы будут играть. А 16-е – такой уж весь день музыка, музыка и открытие-открытие. Если здесь все такие известные имена, то первое отделение будет такая певица – Ацхеба Нега. Она на вид негритянка. Но у нее мама русская, питерская художница, а папа из Конго. Часть жизни, там, детства она прожила в Конго и живут в Питере. Я за ней наблюдаю с 10 лет. Дело в том, что она училась в джем-скул, эту школу в Питере джазовую основала выходец из Устюга, Лена Яловая. И развела она там заниматься воспитанием джазовым детей и подростков. Я в Устюге услышала про эту девочку. Она на «Голосе» стала победительницей потом. И сейчас она закончила «Гнесинку». И 21 год. Она восходящая звезда. Скоро станет недоступна. Играет с шикарными взрослыми музыкантами. Традиционный джаз. Поет бесподобно. Потом Алексей Чижик. Это квартет Алексея Чижика. Они будут исполнять классику в джазовой обработке, в авторской. Чижик – это визитная карточка Санкт-Петербурга. Он играет в филармонии, там, в Мариинском театре, в Летнем саду. У него масса проектов, ездит по всему миру и по России, естественно. Вот они привезут вот такой проект. В прошлом году они у нас были с детскими программами, и до сих пор их помнят. И последняя – это Лера Гехнер. Это питерская тоже певица с квартетом. Ее называют «Джо Кокер в юбке».
1: Джо Кокер в юбке,
0: потому что там сумасшедший темперамент, очень яркая подача, Ну, вот очень такая темпераментная певица, стандарты, такой вот old school, такой мейнстрим, вот этим все закончится. Ну и джем-сейшны, конечно. Самая моя любимая часть фестиваля – это когда ты собираешь весь этот набор на концерт, а потом с каждого концерта все эти музыканты приходят в клуб и вместе играют. Mm. У них зачастую в Москве нет возможности встретиться с друг другом и вместе поиграть. А тут бабах, и такой шикарный момент. И такое происходит только раз в жизни, когда еще соберется вот такой состав музыкантов, и когда они еще будут импровизировать вместе. Никогда. Это вот только в моменте. Слоган нашего фестиваля – джаз по-русски. Дело не в том, что я перебила ваш вопрос, что вот популярно сейчас другое, а мы вот вылезаем вот с этим. Дело в том, что, на мой взгляд, я уж русская-русская, уж патриотка-патриотка. Люблю деревню, косить, печку русскую, траву собирать, с бабушками дружу. Люблю это все безумно. Я и город наш обожаю. И музыку люблю нашу, и русскую, и народную, и классическую нашу. То есть таких патриотов еще поискать. Но то, что у нас происходит, вот это музыкальное пространство заполонено то, что я называю люли-люли-карамели. Почему-то считается, что если вот такой а-ля рюс выставить в авангард, то это значит вот русское. А русское – это не только вот а-ля рюс, хороводы, кокушники, и вот это голосить там со сцены, и хорошо поют. Но все как-то одинаково, все как-то однобоко. Русская культура состоит из очень многих вещей, и в том числе и джаз. Дело в том, что мы этот слоган закинули вот не сейчас. Просто я хочу, чтобы он прилепился. Лет 5 назад мы первый раз сделали. Я думала даже в отдельный фестиваль вывести. Делали в Доме актера такой маленький летний в июне фестиваль. Джаз по-русски. Прямо вот не блюз на веранде, а джаз по-русски до блюза на веранде. И мы туда приглашали. Вика Андреева пела свою программу вот в этом стиле. И Сергей Манукян. У него как раз была готова вот такая программа в этом стиле, на русском языке, с джазовыми импровизациями. Шикарный был концерт, ну такой мини-фестиваль, еще кто-то у нас был там, я не помню. И почему-то сразу не получилось это подхватить, развить, но всегда проблема в деньгах. Для того, чтобы что-то сделать, надо деньги. Ты ходишь, ищешь на блюз на веранде, а тут еще на это искать. Но вот в прошлом году мы пытались это привить, и в этом году у нас везде-везде, на всех афишах, на всех флаерах. Джаз по-русски. Что такое по-русски? Это не обязательно на русском языке. Хотя очень много авторского репертуара. Это исполняется, эта музыка, рожденная на другом континенте, по-русски. С другой подачей, с другим темпераментом, с другими интонациями, с импровизациями, такими уже вот с национальным, скажем так, акцентом. То есть это не исключает того, что у нас на фестивале, ну, предполагали, должен был приехать из США чернокожий певец, участие таких вот музыкантов и кубинцев, и разных-разных там национальностей. Но вот основной это джаз по-русски. Вот хочется это продвигать и показать, как в исполнении русских музыкантов и местами на русском языке может звучать джаз. И это не снижает градус патриотизма, а наоборот, наверное, его даже поднимают. Потому что это, еще раз повторяю, это культура, это часть мировой культуры и современной музыкальной культуры.
1: Это правда, тут не поспоришь, это точно, Катерина Львовна. Вы знаете, про программу вы все очень хорошо рассказали. Мне бы хотелось с вами поговорить о джазе немножко. Вы эту музыку очень любите, я эту музыку еще стараюсь полюбить. Я хотел вас спросить о том, что музыка, джаз – это не для всех, но вы на этот вопрос ответили. Если человек никогда не слушал джаз, с чего ему начать?
0: Послушать хороший концерт джазовый. Вот просто прийти на хороший джазовый концерт. Потому что если ты попадешь не туда, я уже это говорила, ой, что-то это, да-да-да, но не для меня. Я не буду называть имя. Одно время нас начала поддерживать администрация города. И пришел заммэра на концерт. Мэр не мог, а пришел этот очень симпатичный, уважаемый мной человек. И он сказал, я в этой музыке ничего не понимаю. Я говорю, ну что, послушайте, представление будете иметь. И потом под конец он вот слушает вот так. Я подхожу по имени, отчеству называю, говорю, ну и как? Говорит, вы знаете, я ничего не понимаю, но мне так хорошо. Я говорю, так вот самое главное-то. Тут не надо понимать, главное, вот какие эмоции захватили, в каком настроении ты ушел, что в душе там шевельнулось. Как и от хорошей русской песни, от музыки, которую ты считаешь, что ты не понимаешь. Это же музыка, это же универсальный язык.
1: Что важнее для джазового музыканта, техника или свобода?
0: Ну, вы знаете, без техники, так, скажем так, и не туды, и не сюды. Но с одной техникой и без свободы, наверное, это будет неинтересно. Можно это ли, не будет джаз.
1: Можно ли научиться импровизации или это талант?
0: Учиться импровизации. Учатся, есть и учебники, есть и педагоги, и показывают основы. У нас дома есть эти книги «Основы джазовой импровизации». Какие-то наборы каких-то приемов. Но для этого тоже надо и хорошо слышать, и быть музыкально, ну уж не одаренным, но способным. И лучше, если у тебя какая-то база есть, когда ты знаешь, не только слышишь мелодию, а ты владеешь гармонией. Потому что импровизация – это надо знать какие-то основы гармонии. Кто-то и без образования это знает. Дано. И опыт. Опыт, опыт, опыт. А вообще учат джазовой импровизации. Но не так, как у нас. У нас в ОГДе, по-моему, никто не учит специально так, таким курсом. Потому что у нас такой подход. Прокачай вокал за 2 недели. Видели, наверное, объявление, да?
1: Есть такое, да?
0: Полно. 2 недели, месяц. Как можно за месяц научить петь? Вот. Везде надо учиться.
1: Тут, наверное, везде больше надо работать. Заработать.
0: Тут, да.
1: Екатерина Львовна, почему в джазе можно играть одну и ту же композицию десятки лет, и она никогда не звучит одинаково?
0: Вы просто немного не в теме, и так вопрос, наверное, неправильно поставлен. Вот смотрите, есть такое понятие «джазовый стандарт». Это обыкновенная мелодия. Ну, есть там типично какие-то, мы все время про джаз говорим, но это и джаз, и блюз. Это все вместе. Джаз из блюза вырос. Это все пересекается. Определенная последовательность аккордов, голубые ноты, там блюзовые, вот это вот все. Окраска есть какая-то особая. Тысячи этих стандартов. Вообще каждый джазовый или блюзовый музыкант, профессиональный, он должен знать хотя бы 500 или 1000. Почему они выходят на сцену, говорят, там, «I love me», там, играем, все. Все знают. Знают эту мелодию, знают эту гармонию, начинают импровизировать вместе. Они обязаны это знать. Есть самородки, которые сразу въедут. И эти мелодии, они безумно хороши. Они настолько красивы, что не попасть под их очарование просто, ну, невозможно не полюбить. А когда еще музыканты знают уже эту мелодию, они обязаны знать, если ты занимаешься такой музыкой. И каждый выход на сцену – это разное настроение. Импровизируют. Из чего состоит джазовое исполнение джазового стандарта? Сначала играют тему, а потом, сколько есть человек в группе, они на эту тему импровизируют по очереди. Играют там 1, 2, 3, 4 квадрата. И почему не бывают одинаковы? Потому что нельзя скопировать самого себя, когда ты вот сочиняешь на ходу. Ты ж не записывает никто. В чем суть этой музыки? Ты полетел, и все, вот ты вот играешь вот сейчас. Вот этот, следующий музыкант, он так. А еще один, вот так. А через неделю вы соберетесь, вы уже по-другому это сыграете. Или какой-то барабанщик заметится, или пианист будет другой. Это всегда все звучит по-разному. Ну и плюс погода, природа, температура, настроение. Что в мире происходит, что дома происходит. Мы же живые люди, это все отражается в музыке. Никогда не бывает одинаково. Чем эта музыка и хороша?
1: Вы согласны, что бразильский джаз, он более такой теплый, какой-то такой, знаете, летний, чем вот, например, наш джаз, нет, который здесь играет? У нас какой-то более резкий, или вам так не кажется?
0: Нет, не кажется. Ну, не то чтобы теплый. У нас русские вкладывают свои какие-то интонации там русской музыки, нашего фольклора, этно. Почему вот этно, много этно-джазовых таких проектов? Ведь мы слушаем Я сижу прямо как музыковед, литературовед, хотя я таким не являюсь, музыкальный критик. Вот смотрите, кантри американское, знаете, да? На гитарах играют там молодые, пожилые, очень ведь популярно. Популярнее, чем джаз в Америке.
1: Пит Сигар.
0: Ну, это один из таких уже. Там популярно, это такая народная, вроде простая, очень народная музыка. Послушайте нашего дедушку какого-нибудь в кепке без зубов на балалайке в деревне. Ну, вы знаете, это так все похоже. Что там, что здесь, только язык разный. Очень все похоже. Есть несколько там нюансов таких гармонических, мелодических. У них одни, у нас другие. И наши также импровизируют, и бабушки, и дедушки. И, естественно, и в Бразилии это море, расслабон, вот это все латиноамериканское, вот эта вот музыка, не джазовая, латиноамериканская. У них другое наполнение. Они это вносят в джаз. Почему это стало популярно? Потому что всегда... Все, мне кажется, не только русские, а все народы любят все эти барабаны, бонги, конги, ритмы, эти наши восточные там республики, Армения, там Грузия. Все вот это, ритмы любят, все. Сначала ритм, потом уже музыка появилась.
1: Три альбома, которые бы вы посоветовали человеку, который говорит: «Я не люблю джаз, блюз». Вот что вот вам нравится?
0: Не стану советовать альбом, надо пойти на концерт. Вот человек услышит вживую, ему понравится, и он будет и альбомы слушать, и искать, и читать об этом.
1: Екатерина Львовна, время подходит к нашей передаче к концу. Несколько вопросов, можно кратко, желательно кратко. Если бы можно было пригласить любого музыканта мира, живого или уже ушедшего, кто бы это был?
0: Почему-то первое всплыло. Я бы пригласила Грегори Портера.
1: Потому что?
0: Потому что это шикарный вокалист. Нам повезло. У нас, кстати, фестиваль такой мы пригласим, потом раз и взлет пошел у человека. Он приезжал у нас в клубе «Килт». Концерт мы ему делали. А на следующий год он получил Грэмми. Или через год, или через два. И теперь у него на несколько лет все расписано вперед за баснословные деньги. Но мы его в Вологде могли слышать.
1: Класс.
0: Это шикарный певец. Вот очень бы хотелось его привести. Потом я бы... Ну, это такой стык, не чистый джаз, а джаз-рок в том виде, в каком он был, группа «Чикаго». Мы фанаты, муж и я. Это шикарная группа. И сейчас у нас есть группа «Леонид and Friends» в Москве, которые создали кавер-группу. Да, с дудками, это там почти ансамбль. И они сейчас, даже в эти времена, они сейчас бесконечно гастролируют в Америке и собирают аншлаги. И про них в Америке пишет пресса, что тот редкий случай, когда копия лучше оригинала. Там музыка великолепная, музыканты великолепные. Вот мы привозили Леонид энд Фрэнс. У них два только в провинции было концерта. Все в Москве и туда. Вот хотелось бы Чикаго, вот оригинальный состав. И потом мне очень нравится Кит Джаред, пианист. Он недавно умер, но это шикарный пианист. Любимый пианист моего сына, он слушает его в машине всегда.
1: Каким вы хотите видеть фестиваль «Блюз на веранде» через 10 лет?
0: А давайте на следующий год, каким я его хочу видеть.
1: Давайте.
0: Это будет в этом году 23-й, а в следующем будет 25-й. Потому что мы первый год не засчитали. И решили вот засчитать. 25-й будет. И в следующем году юбилей города. Очень бы хотелось, чтобы все-таки Кремль открылся. Говорят, не откроется. Чтобы это, во-первых, прошло в Кремле. Потому что это так срослось и так совпало. Все эти купола, стрижи, колокольный звон и звук там совершенно другой. Место, конечно, уникальное. Потом дальше. Это же как ребенок у меня. Выращенный мною ребенок. Был маленький, подрастал, все больше и больше, хлопот, забот требует. И, слава богу, нам начали помогать. Последние 10 лет нам Сергей Александрович Воропанов помогал. В прошлом году нам дали грант Министерства культуры. Мы провели шикарную бесплатную программу образовательную. В этом году бесплатный концерт «Джазовый марафон» с помощью правительства Министерства культуры. Так вот, я хотела бы, чтобы в следующем году на полную катушку был фестиваль при полном участии и Министерства культуры, и администрации города, и мэра, и замгубернатора, и губернатора, чтобы у нас был шикарный, большой, объемный джазовый марафон с бесплатным входом. Не четыре команды, а вот прямо вот со звездами такими, очень доступны. Чтобы были просветительские программы, вот эти образовательные. 10 человек хорошо на программу, если идет мастер-класс или что-то такое. Мы думали, ну 10-20 там максимум. У нас по 100 человек собиралось, на детские программы до 200. Значит, это интересно. И концерты, конечно, привезти. Мы первый год в этом году пропустили Игоря Бутмана, «Зальчик маленький», и все такое, чтобы Игоря привезти уже не квартетом, а с оркестром и с Гуськовым, где у них есть шикарная программа «100 лет джаза». Рассказывает историю джаза, а Бутман импровизирует. И привезти еще несколько музыкантов, самых-самых-самых звезд, которых мы любим, и любят в Вологде, Мариан Мирабову, Тину Кузнецову, Свента Свентану, вот, ЛРК Трио. И я надеюсь, как-то обстановка будет несколько иная. Может, интересны какие-то составы из Европы, Китая, Индии. Там же очень любят джаз и умеют его играть.
1: Катерина Львовна, последний вопрос напоследок. Что для вас значит джаз и блюз? Одним предложением.
0: Это моя жизнь, это воздух, это радость, это энергия. Это помогает жить и радоваться.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня на мои вопросы отвечала организатор фестиваля «Блюз на веранде», человек, который очень любит джаз, музыку, музыкант.
0: И блюз.
1: И блюз, да. Катерина Львовна Колесова. Спасибо большое.
0: Вам спасибо, Володя.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: История – это не просто набор фактов, а людской опыт, предостерегающий нас от ошибок и объясняющий настоящее. Это программа «История в документах». С вами старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. Здравствуйте! Дорогие радиослушатели, сегодня мы продолжаем экскурс в историю нашего края. Каждому из нас не раз приходилось слышать о том, что древними жителями нашего края были некие финно-угорские племена. О том, что большинство рек и озер, по-научному гидронимов, финского происхождения, в том числе и само слово «Вологда», имеют также древние финно-угорские корни. На эту тему написано немало статей и выдвинуто множество гипотез. Однако мы будем руководствоваться письменными источниками. Сохранились ли какие-либо документальные подтверждения этому факту? Правда ли, что на территории области жили финно-угорские народности? Обратимся к этнографическим и статистическим данным. Местное аборигенное население, которое проживало здесь до славянской колонизации, называют по-разному – финно-угры, угро-финны, чудь или, как в древности, чудь белоглазая. По-видимому, прозвание «белоглазая» происходит от светло-серого цвета радужки глаз, который характерен для жителей Европейского Севера. В исторической науке принято считать, что местное финно-угорское население на территории нынешней области было очень давно ассимилировано, то есть поглощено славянскими переселенцами. Остались только небольшие территории на западе региона, в частности в Бабаевском районе, где проживают нынешние вепсы, потомки древнего летописного народа Весь. Давайте вместе с вами вернемся в прошлое лет на 150-200 и посмотрим, какой ситуация была тогда. Открываем опубликованное статистическое обозрение Вологодской губернии середины XIX века. Согласно этому обозрению, большинство жителей губернии числятся как великороссы, то есть русские. Однако, согласно данным Академии наук, в Никольском уезде нашей губернии в 1859 году насчитывалось 1630 крестьян, отнесенных к чуди или к финам обрусевшим. И указаны 20 деревень, которые в настоящее время входят в состав Кичгородецкого округа. Среди них Погудина, Курилова, Алферова гора, Лыченица, Митенева гора и другие. Представьте себе, что сравнительно не так давно были целые деревни, которые относили себя к древнему финно-угорскому народу. Возможно, среди радиослушателей найдутся уроженцы тех деревень. Что за потомки чуди жили в кичгородецких местностях, непонятно. И на каком финском наречии говорили жители этих 20 населенных пунктов, доподлинно тоже неизвестно. Но по имеющимся в нашем Вологодском музее и Вологодском архиве источникам можно увидеть бытующие в этих деревнях в первой половине XIX века фамилии. Жироховы, Черемисины, Томиловы, Петряшовы, Митеневы и другие. О проживании финно-угорского населения в центральных местностях нынешней области в XIX веке сведений нет. Вероятно, к этому времени чудские деревни на этой территории полностью растворились в русскоязычном пространстве. А вот про западные районы информация имеется. По опубликованным данным всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года в Белозерском уезде числилось 2582 человека, относящих себя к чуди. В Этигорском уезде на 1873 год, по данным статистики, указано финно-угров 6707 человек. Конечно же, в Белозере и в Этигорском крае под финно-угорским населением подразумеваются вепсы. Таким образом, отдельные островки этой загадочной этнической группы сохранились до середины XIX века. Приведенные нами данные подтверждаются собирателем фольклора Петром Ефименко, который в 1869 году писал, что на севере сохранилось немало народных преданий о древних племенах. В том числе в народной памяти закрепились сведения о трагических событиях древности, об отчаянной борьбе финно-угорского населения с пришлыми славянами новгородскими. Так, по народным преданиям, местные финно-угры на возвышенных местах строили крепости, которые защищали от пришедших с юга славян. Однако новгородцы были сильнее, и чудь вынуждена была уступать. При поражении кто-то из чуди бежали в леса, другие добровольно губили себя, заживо погребались в глубоких ямах. По народным воспоминаниям, они выкапывали рвы, ставили по углам подпорки, делали над ними крыши из камней и земли. Затем, спрятавшись в эти ямы с имуществом, они подрубали подпорки. Так и погибали. Отсюда появилась у северных крестьян поговорка, что чудь под землю ушла. Впоследствии эта тема стала известным фольклорным и мифологическим сюжетом о загадочном исчезновении древнего народа. Прошли столетия, мы продолжаем жить на европейском севере, на русском севере, который складывался как уникальный сплав. Славяне принесли язык и культуру, а финно-угорские племена стали субстратом, который наполнил эту общность местным колоритом и опытом жизни на этих землях. На сегодня это все. В следующих выпусках мы продолжим экскурс в историю Вологодского края. С вами был старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. До новых встреч!
6: завершении нашей вечерней программы информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и будет расти. В Великом Устюге ночью плюс 16, днем плюс 21. В Никольске ночью 16 градусов тепла, днем плюс 22. В Тотьме ночью плюс 16, днем до 21 градуса. В Кириллове ночью плюс 16, днем плюс 25. В Итигре 16 градусов ночью и плюс 22 днем. В Бабаеве ночью плюс 14, днем плюс 26. В Череповце плюс 16 ночью и плюс 21 днем. В Вологде ночью плюс 16, днем до плюс 24 градусов. На этом наша вечерняя программа завершена. Слушайте нас завтра в 7 часов 10 минут. Всего доброго, до свидания.
7: Вы слушали

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил Владимир Путин. Российские средства ПВО уничтожили 926 беспилотников ВСУ. Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камбуловым. Минпросвещение дистанцировалось от высказываний о вреде бежевых мам и мармелада в виде червячков. И теперь подробнее. Реакция Москвы на атаки всегда будет жесткой, симметричной и значительно превосходящей по силе исходную атаку противника. Об этом заявил Владимир Путин на выставке Народного фронта «Все для победы», где осмотрел макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Российский лидер отметил, что принцип зеркальности остается неизменным, но масштаб ответов будет нарастать кратно. Президент также дал понять, что противник уже начал ощущать последствия такого подхода и в дальнейшем интенсивно ударов будет только нарастать, создавая все более серьезное давление на силы, атакующие российские рубежи. Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, сказал Путин, отметив, что у России очень мощная базовая энергетическая инфраструктура. Владимир Путин также лично пообщался с волонтерами и военнослужащими, высоко оценив их вклад в общее дело. В своем выступлении он отметил, что сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей, которой занимается Общероссийский народный фронт.
2: Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого? Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет, а вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Путин также отметил, что Россия укрепляет свою финансовую систему, совершенствует вооруженные силы, добивается новых результатов в сфере УПК и продолжает движение вперед на линии боевого соприкосновения. Средствами ПВО России в течение суток сбито 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников ВСУ. Силами Черноморского флота также уничтожен безэкипажный катер противника, сообщили в Минобороны. Общие суточные потери Киева в зоне спецоперации составили более 1415 военнослужащих. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции. Противнику нанесено поражение в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ за сутки превысили там 220 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Днепр» противник потерял до 95 военных. Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камбуловым. Президент России пожелал ему успехов на выборах.
3: Конечно, мы понимаем, вопросов и проблем достаточно, но должен сказать, что и вы, и члены вашей семьи относитесь к республике как к своей малой родине и уверен, сделайте все, что от вас зависит для развития республики. А республика и народ Южной Осетии – это все-таки особый народ, это и воины, и ученые, и труженики. Мы со своей стороны, как уже сказал, будем делать все для того, чтобы вас поддержать. И сегодня у нас есть возможность поговорить о тех приоритетах в развитии Южной Осетии, которые являются очевидными, можно сказать. Ну и, может быть, совместно поискать пути решения стоящих перед республикой задач.
1: После отставки президента Южной Осетии Алана Гаглоева председатель правительства республики Марат Камбулов стал первым кандидатом на пост главы республики. В Минпросвещении назвали недостоверными публикации о ведомственных рекомендациях по питанию и внешнему виду детей. Вопросы здорового питания и бытовых аспектов относятся к компетенции профильных ведомств, а не министерства. Там отметили, что Минпросвещение не давало официальных заявлений по темам, активно обсуждаемым в информационном пространстве в последние дни. Ранее в СМИ со ссылкой на Министерство просвещения появилась информация, что там заявили, что желание детей есть мармелад в виде червячков неадекватно, и что якобы существуют риски для детей из-за так называемых бежевых мам, женщин, которые предпочитают пастельные цвета в одежде и интерьерах, что якобы препятствует развитию детей. Экстремальная жара вредит итальянской кухне. Производство сыров оказалось под угрозой. Фермеры вынуждены держать окна в коровниках открытыми круглосуточно, использовать вентиляторы и системы водяного тумана, чтобы спасти поголовье от перегрева. Из-за жары коровы больше лежат, меньше едят и дают на 10% меньше молока. А это один из трех ключевых ингредиентов сыра, наряду с солью и сычужным ферментом. Складские помещения в регионе Эмилия-Романия, где вызревают более полумиллиона головок сыра общей стоимостью свыше 300 миллионов евро, тоже страдают от жары. Потребление энергии на складах выросло на 30%. Все это может сказаться на качестве продукции и ценах.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация настольного тенниса утвердила полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях под свои гиды, начиная с 28 июля. Таким образом, российские теннисисты возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном. А исполнительный совет Международной федерации триатлона допустил российских спортсменов до участия в смешанных эстафетах в составе команды, однако в нейтральном статусе. Теперь новости футбола. Сегодня продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов российской премьер-лиги. «Зенит» сыграл в ничью с махачкалинским «Динамо» 1-1. А в первой лиге чемпионата России сегодня продолжилась программа первого тура. «Челябинск» дома обыграл «СК Хабаровск» 3-1. «Урал» уступил московскому «Торпедо» 0-1. Манчестер Юнайтед согласовал трансфер полузащитника Астон Виллы и одного из лидеров сборной Бельгии Юри Тилеманса. Стороны уже договорились о сделке. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось о том, что МЮ заплатит за Тилеманса около 41 миллиона евро. Президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев прокомментировал расставание Даниила Медведева с тренером Томасом Йоханссоном, с которым российский теннисист работал с прошлого сентября. «С тренером надо иметь определенный контакт, это не просто так. Ну и Дани не слишком простой человек, далеко не каждый сможет с ним работать. Но если он найдет специалиста, с которым появится контакт по психологии, все будет хорошо. А так можно и всю жизнь искать», — передает слова Торпищева ТАСС. Российская теннисистка Алина Чараева вышла во второй раунд турнира WTA-250 в городе Яссы. Чараева победила Викторию Косинцеву из Андорры 6-0, 6-1. И пока это все новости спорта.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Во вторник, 14 июля, в Казани ожидается 22-24 градуса. Кратковременные дожди и гроза. В Самаре и Нижнем Новгороде 23-25 градусов, кратковременные дожди. В Пензе и Ярославле 22-24 градуса, небольшие дожди. Во Владимире и Туле плюс 24, плюс 26, кратковременные дожди. В Воронеже небольшие дожди, 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас столица плюс 20 градусов и относительная влажность 82%.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
5: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
4: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
5: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. С вами сегодня Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, и как всегда мы напоминаем наши контакты в начале эфира. Наш номер эфирных мессенджеров 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь к беседе, пишите ваши мнения и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, там идет прямая трансляция, по которой точно так же можно оставить комментарий, мы его сразу же увидим. Ну и еще есть несколько возможностей, это в первую очередь наше приложение. Скачивайте его в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, устанавливайте на телефоне и слушайте прямой эфир, отправляйте сообщения, слушайте передачи, которые в прямом непосредственно эфире уже прошли. В общем, присоединяйтесь. И еще хочу сказать, что самые актуальные интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
6: Мы переходим к тем обсуждений и начнем с новостей из московского региона. Нынешний...
7: С Крыма давайте начнем.
6: Все-таки с Крыма.
7: Да.
6: Хорошо.
7: Дело в том, что только что президент России заявил о ситуации, которая сложилась, вернее, о ситуации, которую приходится решать. Вот прямо сейчас Владимир Путин сказал, что Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом он заявил на форуме Народного фронта «Все для победы», который в эти минуты проходит в Национальном центре «Россия». Сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, говорит президент, до которой противнику будет очень сложно добраться. Путин сказал, что ситуация с нефтепродуктами в целом в России будет постепенно выправляться. Ну, а я отмечу...

0: поддержки. И вот, в частности, правительство России такие меры предпринимает. Со всех сторон, в общем, поддерживают.
1: К нам присоединяется наш корреспондент в Крыму Ольга Кириллова. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги.
1: Ждем от вас самую последнюю информацию о том, как чувствует себя сейчас Крым, что у вас происходит с топливом, как это выглядит.
2: Ну, смотрите, если подхватить мысль о поддержке для турбизнеса, о федеральной поддержке, да, более 3,5 миллиардов, то сегодня был комментарий нашего профильного министра курортов и туризма Сергея Гандея о том, что сейчас Крым ждет конкретных четких механизмов и постановлений, то есть тех регламентов, которые позволят работать уже с этой субсидией. И насколько она будет максимально гибко прописана, от этого зависит, собственно, и количество тех субъектов, которые смогут получить ту или иную компенсацию для того, чтобы они соответствовали, да, тем критериям. По бензину и энергоснабжению сегодня было заявление главы региона Сергея Аксенова. В частности, если коротко сказать, то вот эта ситуация с продажей бензина, которая у нас бензин продается периодически, нельзя сказать, что он продается каждый день. Вот. От чего это зависит, сложно сказать. И, в общем-то, такую информацию не анализируют и наши чиновники в публичном пространстве. Поэтому было сказано, что гарантированно ежедневной продажи бензина и точных там графиков отпуска топлива не будет. Было такое, да, что иногда утром или накануне говорилось о том, что завтра будет реализация топлива, да, и тогда люди понимали, что завтра они могут попытаться заправиться. Сейчас такой ситуации нет, что мы можем это прогнозировать. Естественно, оно в какие-то дни будет появляться. Что касается электричества, то понятно, что здесь мы находимся в различных таких лимитах, и они объяснимы, конечно, технологическими причинами. У нас нет графика отключения электричества, ну, то есть это есть такая вариация. Нельзя сказать, что повторяется одно и то же время, когда свет появляется или когда свет отключают. Но это, естественно, связано с внешними воздействиями вот, беспилотников, которые в теме отца поражать вот именно такие цели для того, чтобы получить результат вот такой, такого коллапса, скажем так, энергетического. Сейчас рассматривается вариант поставок генераторов в те населенные пункты, которые вот очень долго находятся без света, да, он у них периодически появляется, а потом снова нет. Поэтому они будут питаться за счет генераторов. Вот, это первые такие графики уже есть, куда будет поставка этого оборудования. Вот, но, в общем-то, каждый день, да, в сводках у нас есть информация о том, что тот или иной район или снова обесточен, или обесточен по-прежнему. Но понятно, что энергетики работают круглосуточно, и режим ЧС, который был введен в республике, он технологически позволяет это делать, бригады работают постоянно. Вот. Что касается помощи туриндустрии, то самые первые меры предложила профильная ассоциация, это наш Российский союз туриндустрии, куда, безусловно, входит большинство предприятий крымских тоже. Они предложили такие дельные, конкретные, понятные, чувствительные пункты, которые они именно адресные для этого бизнеса. Вот, потому что первый вот такой момент, когда вот все это стало происходить, что сократился, в общем-то, существенно объем бронирований. По этому индексу сразу отслеживается ситуация, да, как откликаются люди на происходящее. И Союз предложил один из первых мораторий на банкротство, да, проверки, там налоговые санкции, тоже мораторий до 1 января 2028 года. Ну, разумеется, кредитные каникулы до 6 месяцев. Это уже как бы у нас уже работает эта мера, потому что позже ее подхватили крымские власти, и на это откликнулись банки. Вот, сохранение минимального размера оплаты труда на сотрудников, да, которые заняты в таких предприятиях для того, чтобы, ну, хотя бы можно было человека держать, чтобы он был на содержании, а не потерял эту работу, а бизнес, соответственно, потерял эти кадры. Вот. У нас сегодня было также сказано, что создан оперативный штаб для турбизнеса. Это предполагает такую активную консультацию, да, с деловым сообществом на тему, что нужно еще, чтобы понимать потребности. И на это можно было как таким образом адекватно отвечать. Вот это вот то, что касается основных моментов энергообеспечения.
0: Ольга, а скажите, пожалуйста, мы знаем, что Крым информационно противник очень сильно атакует, различные фейки распространяются. Насколько серьезно в этой части ситуация и как фильтруется информация?
2: Ну, что здесь можно сказать? Вы же понимаете, в эпоху такую цифровую мы можем получать информацию абсолютно из любого источника, и вопрос, конечно, каждого потребителя такой информации уметь разбираться в этом. Поэтому, конечно, он атакует, конечно,

0: конечно, это делается иногда слишком просто и примитивно, иногда там изысканно и ближе, так сказать, к профессиональному контенту, да. Но все по-разному происходит, но, конечно, этим пользуются, к сожалению, да. И в этом смысле, ну, естественно, власти просят в очередной раз, и это звучит мысль каждый день, чтобы люди внимательно относились и смотрели информацию, или даже если они смотрят всю, но сравнивали ее с официальными источниками там наших чиновников, которые ведут свои страницы, в том числе в Максе, и периодически выкладывают туда информацию. То есть, конечно, есть это, потому что есть интернет и есть, естественно, воздействие.
1: Спасибо большое. Наш корреспондент из Крыма Ольга Кириллова была с нами на связи.
2: Наше время.
1: Ну, а теперь, собственно, о ситуации в Подмосковье нынешней ночью. Ну, как известно, с половины девятого вечера в сторону столицы летело более 350 беспилотных летательных аппаратов. Ну и, как позднее сообщили, 81 беспилотник был перехвачен над Московской областью.
3: Остальные раньше.
1: 50 на подлете к Москве были уже перехвачены.
3: Результаты следующие. К сожалению, 3 человека погибли. Еще 5 получили ранения во время этой массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Воробьев. 81 беспилотник, по его словам, как уже Людмила сказала, над 14 городами Московской области был уничтожен. Погибшие это в поселке Пионерский в Истре. В результате падения беспилотника 3 человека погибли, 3 получили ранения. В 5 частных домах вспыхнул пожар. Всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.
1: Ну и такая обобщающая информация. У дрона были уничтожены над Одинцовым, Нарфоминском, Рузой, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховским районами, над Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. И, разумеется, столичные авиагавани работали в соответствии с распоряжениями Росавиации.
3: Что сейчас происходит в противостоянии России и Украины? Что на Украине происходит? Какие там затеяли власти военные реформы? И как это все скажется в ближайшее время на происходящем? Чем ответит Россия? Все эти вопросы сейчас зададим нашему эксперту. С нами на связи военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс Александр Степанов. Александр Юрьевич, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, приветствую уважаемую аудиторию.
1: Здравствуйте, Александр Юрьевич. Ну вот первое, с чего хочется начать, это реорганизации, которые сейчас происходят в военном руководстве Украины. Ну, в частности, вот Зеленский сообщил, что уже подписал указ о создании в составе вооруженных сил объединенных сил быстрого реагирования и специального командования, занимающегося дальнобойными ударами по России.
3: Вот как раз то, с чего мы начали, атака на московский регион, это и есть, собственно, дальнобойные удары. Так вот теперь это вроде как выделяется в отдельное командование. Объясните, пожалуйста, Александр Юрьевич, что все это значит?
4: Ну, по моим оценкам, это как раз-таки организационно-административная перестройка для создания необходимых условий перехода на следующий этап эскалации, который уже де-факто реализуется пока фрагментарно, пока не на всех ключевых направлениях. Но, тем не менее, мы видим, во-первых, де-факто преобразование подходов, это реализация концепции middle и deep strike'ов, так называемых, что предполагает нанесение ударов вглубь российской территории. Сейчас мы понимаем, что по отдельным объектам наносятся удары дальнобойными дронами самолетного типа и ракетным вооружением, в том числе, уже на практически 3000 километров в глубину. Это серьезные показатели. Опять же, есть однозначное понимание, что это прощупывание почвы на перспективу. Идет мониторинг приграничного пространства. В частности, в Прибалтике активно развивается сеть РЛС. И помимо того, что на Украине создаются вот эти новые организационные структуры, то и в других странах нашего приграничья идет реорганизация и де-факто создание префронтовых центров оперативного управления. Ну, в частности, недавно, допустим, в Эстонии был под эгидой ФРГ, Нидерландов соответствующий центр создан. А то, что сейчас формируется на территории Украины, это, опять же, отработка новой тактики, новых подходов, И мы видим, что тот экстерриториальный ВПК, который сейчас действует в Европе, вот не зря сегодня ФРГ заявили, вернее, с нашей стороны были предъявлены определенные претензии и обвинения, но де факто мы понимаем, что все основные европейские игроки активно включены в процесс милитаризации поставок, в том числе комплектующих для тех же самых ударных дронов, которые обеспечивают реализацию вот этой террористической системы постоянных перманентных атак.
3: Александр Ильич,
4: и гибнут мирные граждане.
3: Мирные граждане гибнут, к сожалению, в Подмосковье вот трое человек. Скажите, пожалуйста, российские военные отвечают, да, баллистика Киева накануне достигла, пожары, разрушения официально были признаны, групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве были только что, да, которые производили и хранили беспилотники. И еще очень важно, как я понимаю, я читаю экспертов, и очень многие отмечают, что Одесса, Черноморский, Измаил — это портовая инфраструктура, туда были удары, видимо, по местам доставки каких-то дронов или какой-то военной техники, горюче-смазочных материалов. То есть на все, что предпринимает Украина, есть ответ?
4: Безусловно, и не то, что ответ, это действительно очень системная, серьезная работа комбинированными средствами. Но дело все в том, мы это тоже неоднократно здесь обсуждали, что сворачивание проекта Украины, а он сворачивается в том числе за счет ликвидации практически физической возможности активных действий с этих позиций за счет тех ударов, как раз которые мы наносим. Де-факто мы видим, что система ПРО-ПВО, в том числе, которая по линии Запада выстраивалась все эти годы, она перестала функционировать. И наше ракетное вооружение практически уже не перехватывается. И прежде всего это связано, конечно, и с ракетным голодом, и с непропорциональностью по стоимости тех систем, которые поставляются, в частности и Патриот, и зенитная управляемая ракета под эти комплексы, и тех комбинированных процессов воздействия, в том числе с ударными дронами, которые де-факто перегружают их систему. Поэтому да, мы выполняем эту задачу, но чем дальше идет этот процесс, тем как раз ближе происходит трансформация самой эскалации. Как мы обсуждали, вот сейчас, по моим оценкам, мы наблюдаем переходный период, когда зоны, в том числе прямой конфронтации, возможные на треке НАТО-России, будут уже в большей степени проявляться, допустим, на Балтийском направлении, в Черноморской акватории, вполне вероятно. Ну и, как мы обсуждали, вот Финляндия, она уже не скрывает поддержки ударов вглубь, да, если даже анализировать заявление главы государства Александра Стубы, который недавно высказался в такой манере.
1: Но поддержка какого рода? Что имеется в виду, что они предоставляют свою территорию для того, чтобы с нее запускали беспилотники?
4: Они предоставляют воздушное пространство, а также есть двусторонний меморандум между Киевом и Финляндией о предоставлении ударных конкретно дронов в интересах ВСУ. То есть это прямая поддержка. Плюс в Финляндии действует довольно разветвленная система ВПК, действует компания «Патрия», которая обеспечивает поставки, в том числе комплектующих, под ударные дроны. И обеспечивает, самое главное, разведку и мониторинг приграничного пространства для того, чтобы формировать цели, списки соответствующих целей. Это вот я уже говорил про сеть развернутых РЛС с позиции тоже Прибалтики, которые работают на глубине 500 километров.
1: Прибалтика пока еще говорит, что мы не предоставляем никакое воздушное пространство, это не мы, это вообще похоже на нас, но, в общем, это не мы, конечно. Да,
4: Финляндия... они могут говорить-то все, что угодно, мы же работаем по факту, да, и мы видим, откуда, из каких направлений летит конкретная техника, и какие производственные площадки, допустим, приграничье на территории Латвии сейчас будут разворачиваться. Опять же, это все в публичном пространстве, это официально в Латвии будет открыт совместный индустриальный центр с киевским режимом, где будут производиться дроны. И уже де-факто с этой территории будут вполне возможно предприниматься попытки ударов. Я не исключаю этого абсолютно.
3: Александр Юрьевич, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс Александр Степанов был с нами на связи. Мы обсуждали происходящее в противостоянии России и Украины.
1: Что касается Финляндии, буквально сегодня появилась информация о том, что Финляндия активно отстраивает бункеры. Вот только в Хельсинки, например, их уже 5500, причем они комфортные, с саунами и бассейнами.

0: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
2: Шереметьев.
1: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
3: Исключено.
4: Дворянка по праву рождения.
1: Речь идет о чести моей семьи.
4: Служанка по воле случая.
1: Мы договорились с графом, я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
5: Неужто ты гордость семьи?
1: Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
4: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
6: Наше время.
7: Продолжаем, да, продолжаем наш эфир, наш разговор. Людмила Шаульна и Данил Гусельников с вами сегодня. Напомню, 8-925-222-99-92. Любые мессенджеры по этому номеру, пишите, пожалуйста, ваши сообщения. Мы все очень внимательно читаем.
8: Переходим к следующей теме. ФСБ сообщает о том, что продолжают раскрывать задумки Украины и проводить контрразведывательную операцию по срыву беспрецедентной попытки провести серию резонансных терактов и диверсий на территории России. Здесь целая подборка, на самом деле, случаев, когда Украина вербует наших сограждан и с помощью них хочет совершить некие налеты на аэродромы, в частности. Значит, что в этот раз, о чем ФСБ нам сообщает? Атака ударных дронов планировалась на предприятие ВПК, а также военный аэродром, причем который в глубине России находится, в Амурской области и в Челябинской. Должны были эти удары нанести завербованные украинской разведкой агенты. Запустить должны были рой дронов в непосредственной близости от аэродромов. В Центре общественных связей ФСБ рассказывают, что благодаря проведенным мероприятиям российские контрразведчики получили упреждающую информацию о заброске на территорию Брянской области, кстати, в контейнерах, на аэростатах беспилотников самолетного типа и FPV-дронов. То есть аэростатами контейнеры забрасывали, в которых были беспилотники и FPV-дроны. И агенты из Брянской области должны были по всей стране эти беспилотники подготовленные развести. Причем там такие подробности приводятся, что люди сверху мебель какую-то ставили, а вот во втором дне в прицепе у них эти беспилотники лежали. То есть вот настолько ФСБ ввело, что называется, этих людей, которые были завербованы, что знают вот такие даже небольшие детали.
7: Причем вели, что называется, очень серьезно, вплоть до того, что камерами слежения были оборудованы гаражи, в которых эти дроны собирались. И был записан разговор с украинским куратором. То есть, в принципе, вот подробно и все было зафиксировано. Действительно, была сорвана такая серьезная операция. И что там очень интересный момент. Телеграм-каналы об этом сообщают, конечно, и Макс-каналы, но я думаю, что эта информация достоверна. Разобрали один дрон, да, исследовали вот это программное обеспечение, как они были запрограммированы. Запрограммировано следующим образом. Цель военная. Но если вдруг в полете, там же искусственный интеллект подключается, если в полете садятся батарейки, и этот конкретный дрон до военной цели не дотягивает, то тогда он должен поразить ближайшую цель гражданской инфраструктуры, среди которых были указаны скорые помощи, пожарные машины, автобусы и, собственно, автомобили гражданских лиц.
8: Ну, то, что Украина бьет по мирным гражданам, по обычным домам, мы только что убедились на примере Московской области, ну и вот здесь и лишнее подтверждение. Подготовка со стороны Украины была серьезная, очень много денег, почти $2.5 миллиона было потрачено на организацию этой спецоперации, на организацию этой террористической атаки. Вся техническая часть была очень хорошо подготовлена. Там были и маячки, и антенны, и подробная инструкция, на каком расстоянии от аэродрома нужно собрать эти дроны. Плюс важная деталь, что вот при нанесении удара за штурвалом этих дронов удаленно должны были сидеть украинские операторы. Ну, то есть с завербованных людей требовалось только все это подготовить и расположить рядом с аэродромами. Это не единственная, скажем так, вот операция, которую ФСБ проводила
7: на прошлой неделе.
8: Накануне,
7: была,
8: да, два случая покушения на высокопоставленных, ну как сорванных, к счастью, покушений на высокопоставленных военных произошли. Одно нас поразило больше всего, значит, вербовщик украинский убедил нашу россиянку, что между ними романтические отношения, и таким образом заставил ее следить. Ну, не заставил, тут она сама согласилась следить за военным. Ну, благо, что, опять же, ФСБ вовремя среагировали на все сигналы, которые поступали по данной истории.
7: К нам присоединяется бывший глава Центра общественных связей ФСБ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Александр Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Рада вас приветствовать. Ну вот смотрите, несколько операций было сорвано, да, это вот мы только две рассказали, но за последние дни действительно постоянно идут отчеты о том, что срываются серьезные такие вот намерения,
8: планы противника,
7: да, планы противника по или уничтожению конкретных людей, или вот атаки на военные цели, на, в частности, аэродромы, да. О чем это говорит? Стало ли больше просто поступать информации, нам больше рассказывают про то, что происходит, или действительно таких атак и подготовка идет гораздо активнее, чем шла раньше?
2: Ну, во-первых, подготовка идет практически постоянно. И мы должны заметить, что каждый день это все что-то придумывается новое, различного рода фишки, которые позволяют противнику, ну и по их мнению, должно было позволить противнику нанести больший урон как среди оборонных объектов, так и по мирному населению. Но надо иметь в виду, что в принципе ведь не только они шевелят мозгами, у нас ребята тоже это все дело тщательно анализируют, они работают на упреждение, естественно, продумывают различного рода сценарии очередных атак. Все, что связано с тем, что с доставкой, ну, это никого ничего не удивляет. Я много служил и в ФСБ, и, так сказать, наркоконтроле. Я знаю, что всегда грузовики с двойным дном, различными рода использования технических полостей в грузовом или легковом транспорте очень активно используются. Поэтому тут все, в принципе, понятно. Вопрос только в одном. Дело в том, что мы действительно наблюдаем очень мощный, ну, как бы, мощный такой элемент предательства, потому что люди, которые идут на сотрудничество, они, наверное, плохо себе представляют, что их ждет. Ну, каждый, конечно, преступник всегда думает, что все попадутся, кроме него. Но, к сожалению, во всяком случае для них и, к счастью, для нас, вот эта вся история, она всегда бывает очень прозрачной. И надо заметить, что новые технические средства, которые у нас сегодня есть, а я имею в виду не только искусственный интеллект, но и, так сказать, иные какие-то средства, он дает возможность там просто просчитывать на несколько ходов вперед и те или иные акции, которые готовит противник. Вообще у нас ребята сейчас работают очень активно и достаточно эффективно. Я вот всегда, когда мне нужно что-то такое комментировать, я вроде как бы должен их хвалить, а по большому счету я прекрасно понимаю, что они уже встали вот как бы в лыжню, на лыжню, и уже катятся так, как положено, нормальные специальные службы.
7: Знаете,
2: несмотря на все ухищения. Да?
7: Что обращает на себя сейчас внимание, что действительно, во-первых, стали рассказывать о таких успешных наших операциях контртеррористических, да?
8: Не только рассказывать, но и показывать.
7: И
8: видео
7: показывать
8: уже,
7: видео, да,
8: были,
7: да,
8: опубликованы.
7: Да, да.
8: Показательные видео.
7: Людям рассказывают, что работа идет. Вот как-то раньше почему-то вот считалось, что об этом не надо говорить. Ну, вот это
2: ну,
7: вот
2: знаете, я не знаю, в какой период не надо было говорить. Во всяком случае...
7: Да совсем недавно.
2: Ну, вот я говорю, что во всяком случае, когда я руководил Центром общественных связей, у меня очень был боевой состав. Мы практически принимали участие, все мои сотрудники принимали участие в этих боевых операциях, документировали, естественно, рассказывали и очень активно рассказывали. Иногда нас даже одергивали, сказать, да хватит, ребята, ну что такое вы творите?
7: Нет, не хватит, и надо вот, больше надо.
2: Да, а я считаю, что вот это мне так. Мы действительно считали, что нужно как можно больше рассказывать. Потому что, в принципе, ведь Человек должен увидеть, что с ним будет или каким образом он попадется.
7: Это вот еще это вот и людям момент. Важно, понимаете? Людям конечно, важно. Во-первых, конечно. Их охраняют, они должны об этом знать. А во-вторых, да, знаете, ну справедливости да. все мы жаждем.
2: Да, вы знаете, дело в том, что когда создавался первый центр общественных связей, еще тогда КГБ, да, Крючков, вот Владимир Александрович очень четко сформулировал задачу перед центром общественных связей. Он сказал, гласность в системе органов безопасности – это форма гражданского контроля за его работой. И я считаю это правильно, потому что люди, которые сегодня платят налоги, они должны знать, на что эти налоги идут и как эффективно работает специальная служба.
8: Александр
2: это очень важный момент.
8: А позвольте вернуться к накануне произошедшим, ну, не как это правильно сказать, не инцидентам, да, ну, задержаниям, назовем это так, потому что теракты, к счастью, не состоялись. Ну, вот смотрите, россиянку убедили в том, что у нее романтические отношения с вербовщиком. Ну, слушайте, как это вообще возможно?
2: Ну, вы знаете, я всегда говорю, женщины доверчивые, чем люди. Поэтому все они на уши лапши навешали, и они, значит, прям считают, что вот он прям весь расплылся, весь себе такой итальянец Челентано, или кто там, я не знаю, там, Шварценеггер, или кто угодно. Ну, вы знаете, верят. Ну, что поделать, что мы же с вами прекрасно понимаем. С одной стороны, нас это как-то удивляет, а с другой стороны, мы понимаем, чем более романтичные женщины, тем лучше для России, да. Но в данной ситуации, конечно, они используют эти приемы, и мы уже не с первого раз сталкиваемся. Если вы обратите внимание, какое количество преступлений было совершено женщинами, да. Вот убийство, да, убийство Дарьи Дугиной, да, женщина с ребенком. Убийство Татарского, тоже женщина, да. А это Дарья, я не помню, как ее, которая, так сказать, пыталась уехать туда, в этот самый, на Ближний Восток, да, тоже по романтическим своим под представлением, что ждет ее жених, прям такой весь из себя шах-падишах, который с большим удовольствием его примет, и она будет с ним жить. Но для этого она должна была выполнить какие-то определенные задачи. Знаете, вот это конечно, очень, с точки зрения специальных служб, конечно, женщина вызывает меньше подозрений всегда. Да, и всегда можно списать, что она блондинка, можно списать еще на что-нибудь, да. Но, тем не менее, противник это активно использует. И, кстати говоря, так сказать, не только мужчины убеждают женщин, что у них романтические отношения. И вот некоторое время назад, где-то полгода, когда мальчишка тоже, так сказать, попался в лапы, тоже якобы какой-то там обольстительницы, да, которые прямо у них такие романтические отношения, и она попросила, чтобы он ей скинул геолокацию, ну и так далее, и так далее. Понимаете, это все совершенно, ну, такие довольно примитивные приемы, но дело в том, что их на них покупаются. И, конечно, когда мы вот действительно эти вещи рассказываем, а мы должны рассказывать не только о том, что разоблачили, но и технологию, потому что ведь без этого человек не сможет определить, так сказать, врага в своем ближайшем окружении, правильно? И то, что сегодня делает Центр общественных связей, что молодцы, ребята, я как бы только снимаю шляпу, потому что долго я этого ждал, и очень часто даже их критиковал за то, что молчат, как рыба об лёд.
7: Нельзя молчать.
2: Да,
7: вот совершенно
2: не
7: точно,
2: просто,
7: Александр Георгиевич.
2: Но это опять форма гражданского контроля, это форма профилактики первичной, предупредительная работа
7: по
2: обеспечению возможности исключить такие факты. Конечно, все, что сейчас
7: повышение доверия и снижение тревожности в обществе, это же тоже вот туда же. Александр Георгиевич, не могу не спросить еще один важный момент. Ну хорошо, когда мы говорим с вами о социальной инженерии, да, это воздействие на стариков через страх, на детей, там, через заработай 10 тысяч, на женщин романтических или романтических юношей, да, ну здесь это огромная действительно часть такая, но есть же и еще другие люди, которые по идейным соображениям это делают. Вот в Краснодаре 48-летний россиянин, он точно не за 10 тысяч и не потому, что влюбился.
2: Ну, есть такие. Мы же не можем сбрасывать вербовку на идейно-политической основе, когда человек по факту является носителем тех же самых идей, которые исповедуют его вот эти заказчики. Такие тоже есть, кстати говоря. К счастью, кстати, таких мало, потому что, в принципе, мы живем в меркантильный век, и вот эта романтика, которая периодически переходит в откровенный цинизм, она немножко, так сказать, притушевывается. Но за деньги... Даже, так сказать, за те деньги, которые, может быть, никогда не заплатят, но люди верят в это, верят.
8: Александр Георгиевич, Да. Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо
7: очень
8: вам большое за отличную,
7: да,
8: беседу.
7: Спасибо.
8: Да, спасибо, что рассказали подробности, которые, в общем, с одной стороны, дают нам спокойствие и уверенность в том, что специальные службы нас защищают и следят за врагами. Александр Михайлов, бывший глава Центра общественной связи ФСБ, был с нами на связи.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
9: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
9: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России». Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкали.
10: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
9: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
7: О буме популярности инженерных специальностей мы сейчас с вами поговорим. Действительно, в этом году инженерные факультеты впервые за несколько лет стали для российских абитуриентов привлекательнее IT-направлений. Представьте себе, ну как-то последние годы, вот это еще начиная с ковида, мне кажется, даже чуть пораньше, стало, ну не то чтобы модно, но реально вот... потянулись наши выпускники школ на IT-специальности, на программистов учиться. Это не просто, там нужно очень высокий уровень математики освоить, да, нужно очень хорошо сдать ЕГЭ по математике, нужно программирование, информатику сдать хорошо. Но вот все-таки на инженерные специальности как-то шли неохотно. Там помимо математики на некоторых направлениях нужно физику сдавать. Физика это очень тяжело.
8: Сложно.
7: Там сложно, да. И поэтому как-то вот эти специальности, они особого интереса не представляли для абитуриентов. В этом году все изменилось.
8: Мне больше нравится, как сейчас вот происходящее оценивают руководители высших учебных заведений, потому что с их слов всегда пишут следующие коллеги-журналисты. Неожиданно увеличился интерес, ну, например, к машиностроению.
7: Упс!
8: Опа! Вот так вот. Сидит ректор, такой думает, ну ничего себе. Ладно, шутки шутками. Действительно, сейчас ребят выбирают такие профессии, как инженер-энергетик, инженер-теплотехник, инженер-электрик, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также инженер-конструктор. Среди, значит, наиболее любопытных направлений машиностроения, энергетика, физика, материаловедения, а также специальности на стыке технологии и медицины.
7: И есть у меня подозрение... что руководствуются они, конечно же, будущими зарплатами.
8: Сейчас обо всем узнаем. Нам с нами на связи генеральный директор станкостроительной компании «Хохман» Александр Коваленко. Александр Андреевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Александр.
12: Добрый вечер.
7: Ну что, ждете подрастающее поколение в изобилии? Скоро решится, наверное, проблема с кадрами.
12: Ну, насчет изобилия, я думаю, это очень оптимистично, потому что работы там,
7: да,
12: довольно
7: слухи.
12: Много, да, и мы очень ждем, когда эти ценные кадры выйдут на рынок, но не все от нас зависит.
7: Ага, ну,
8: Александр Ильич, ну, смотрите, ну, вот... эти специальности, которые еще недавно не пользовались спросом, теперь вроде как вызывают какой-то ажиотаж среди ребят, а... работодатели готовы к тому, чтобы ребят обеспечить тем, что эти ребята ждут? Но ведь это поколение уже совсем других людей, которые, ну, наверное, на завод пойдут. Я не знаю вообще, как организован быт инженера-материаловеда? Это работа в офисе 5 через 2 на заводе с проходной и звонками. Готов ли к этому современный абитуриент пока что?
12: Однозначно, что современные абитуриенты готовы идти на завод. Но, как вы правильно сказали, что тут ключевой вопрос, а готов ли работодатель? Потому что нужно понимать, у современного поколения совсем другие ценности по сравнению, например, там, с более возрастными людьми, которым было важно стабильность, они готовы были проработать там всю жизнь на заводе, как вы описали, от звонка до звонка, с проходной. Современная молодежь, конечно, у них немножко другие представления, немножко другие требования, им гораздо важнее идейность, то есть им важно быть причастными к чему-то большему, им важно, как устроена корпоративная культура, отношения в коллективе. Конечно, да, это в первую очередь задача работодателя подстроиться под современные реалии, под современное поколение и дать им то, что они хотят.
7: Ну, давайте будем честны, хотят 200 на выходе, да, вот вышел из института, сразу 200 тысяч зарплата. Ну, это такие вот амбициозные планы. Ну, получают, наверное, все-таки в первые годы меньше. Но, тем не менее, вот когда все побежали учиться на программистов и айтишников, тогда действительно это были самые высокие зарплаты на рынке. Именно на этих направлениях. Для выпускников и для джуниоров. А инженерные специальности сейчас могут предложить достойные зарплаты?
8: Например, айтишникам.
12: Конечно, могут, но надо понимать, что стать, скажем так, высококвалифицированным инженером на производстве, это не полгода и не год. И нужно понимать, что дойти до такого результата займет несколько больше времени. Плюс очень высокая ответственность. Потому что в первую очередь работодатель, конечно, готов платить большие деньги, когда человек готов брать какие-то серьезные проекты, вести их и брать за них ответственность. А так, да, ничего невозможного и нереального нету, можно зарабатывать очень хорошие деньги.
8: Про ответственность, это вы хорошо, Александр Андреевич, сказали. Мне кажется, что ну вот у айтишника, ну, приложение не заработало, ну, компания деньги потеряла. Наверное, на этом...
7: Ну, ничего себе, серьезные деньги компания
8: хорошо,
7: потеряла.
8: Хорошо, а здесь, понимаешь, здесь такой уровень у материаловеда. Неправильно определил что-нибудь там, погибли люди, условно говоря, если делают какую-то продукцию, да? Здесь уже совсем другой уровень ответственности. Я не знаю, вот в целом, те, кто сейчас идут в вузы, они все это понимают, Александр Андреевич, что вот действительно уровень ответственности, он тут такой приличный.
12: Я думаю, что до конца этот момент как раз-таки не понимают. Это один из векторов, где стоит с людьми работать и доносить до них, с чем людям предстоит сталкиваться. И что на самом деле вы...
8: Количество отчислений тогда вырастет, Александр Андреевич.
7: Осторожно.
8: Нужно готовить их к этому уровню ответственности, чтобы они понимали, что и зарплата будет в скором времени соответствовать этому уровню ответственности. Наверное, так.
12: Да, конечно.
7: Но это мы с вами обсудили уже выпускников вузов. А есть еще, вы знаете, какой момент немаловажный? Это, на самом деле, даже ректоры признают. Даже самых топовых наших инженерных университетов. Очень серьезно отстает программа обучения от реалий. Ну, то есть то, что у нас сейчас скорость развития каких-то там, я не знаю,
8: инженерной мысли, она
7: уже в геометрической прогрессии просто растет как невероятно. То есть если то, что раньше менялось десятилетиями, сейчас меняется за полгода, да? А программы-то старые. И педагоги тоже, в общем, как бы они учат так, как они умели когда-то. И чтобы поменять программу, нужно, чтобы эту программу сначала ее разработали, потом она должна пройти медленно, проползти с первого этажа на верхний, там, в соответствующих ведомствах. Да, получить все эти заключения. 5 лет минимум прошло, все уже, соответственно, устарело давным-давно. Вот готовы ли работодатели включаться в этот процесс? Ну, например, создавать направление с дуальной системой, когда человек и учится, вот в колледжах это уже реализуется на самом деле, и учится, и работает одновременно, и получается, что он получает, ну, некие базовые знания, которые во все времена одинаковы, да, но, с другой стороны, и прикладные навыки он тоже обретает сразу.
12: Да, вы верно подметили, что сейчас жизнь очень ускорилась, и вообще эпоха цифровизации дает о себе знать, что появилось, и, во-первых, очень много информации, она регулярно обновляется, и сейчас, да, программы обучения очень быстро устаревают, потому что постоянно появляется какое-то новое высокотехнологичное оборудование. Именно поэтому работодатели в этот процесс также включаются, начиная там со стажировок студентов во время учебы, то есть прохождение практики, это возможность впервые пощупать оборудование, как оно работает, ну, как-то вживую увидеть не в теории, в учебниках, а именно на производстве, в реальных условиях, с чем придется столкнуться.
8: Александр Андреевич, конечно, ну вот пощупал он у вас на производстве, пощупал он у вас на производстве и сломал, ну ведь жалко. Как тут соблюсти баланс?
12: Есть наставники.
7: Наставники, да.
12: Конечно,
8: это вот на советском заводе сломать что-то очень сложно, потому что
7: руками не трогать.
8: Все сделано на века. А современные заводы, они, конечно, совершенно по-другому выглядят. Это, кстати, еще один, Александр Ильич, мой вопрос был. Современный завод, он уже не тот вот завод, который мы видели еще в недавнем прошлом. Он современный, действительно, там хочется работать вот с современному молодому человеку, уж простите за тавтологию.
12: Конечно же, хочется уже, знаете, продать эту идею, что современный завод – это не то, как себе представляют старый советский завод с темными помещениями, с
7: ржавые
12: непонятным
7: станки,
12: оборудованием.
7: Маслом,
12: да. Современный завод, как правило, это чистое, светлое, огромное помещение, очень много роботов, современное оборудование. И, конечно же, это тоже производит впечатление на молодых специалистов, которые приходят на практику.
8: Александр Ильич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое.
7: Спасибо.
8: Извините, что
7: огромное.
8: Не договорили. Ваша мысль понятна. Интересный разговор получился. Генеральный директор станкостроительной компании «Хохман» Александр Коваленко был с нами на связи. В общем, говорили о том, какие они современные заводы, и о том, как на них будут работать зумеры, которые сейчас активно поступают на материаловедение.
7: Ну, вообще, то, что возрождается школа русского инженера, мне кажется, это замечательно.
8: Это прекрасно.
9: Наше время. Театр «Радио России» представляет.
13: Трогай! Но пошли!
9: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
14: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
9: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
14: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
15: Понял.
9: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
15: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
9: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
16: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
17: Есть только миг между прошлым и будущим.
9: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
18: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
19: Количество товара ограничено. Подробности предоставка консультантов категории 0+.
20: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
21: Алло.
22: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
23: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. без разговоров.
0: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
23: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и несколько раз мощнее, заявил Владимир Путин. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника. Коалиция желающих договорилась о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами. У космонавтов нет инструкции на случай встречи с инопланетянами, заявили на Байконуре. И теперь подробнее. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом, заявил Владимир Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, сказал президент, отметив, что у России очень мощная базовая энергетическая инфраструктура. Также глава государства заявил, что в России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Выступая перед активистами ОНФ в Национальном центре России, Владимир Путин заявил, что сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем трудности и страхи. Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей, сообщил глава государства. По его словам, обратная связь с гражданами чрезвычайно важна для любого уровня власти в стране. Путин встретился с активистами ОНФ в 15-летний юбилей организации.
5: 15 лет оказать помощь конкретным людям, а это значит в конечном итоге всей стране, всему российскому государству. Вот эта обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Вот, насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. И это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения президента? Они же берутся после прямой линии с гражданами. Эти линии готовятся, ясно, что работают целые команды. Но все равно, как бы там ни было, это живая связь с людьми. И вот эти поручения, они же возникают не с потолка, не с неба. Они возникают от людей, от их проблем, от того, с чем они сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни. Вот эти поручения возникают отсюда. И вы, собственно говоря, над чем работаете? Вы работаете над тем, чтобы людям помочь напрямую. Потому что даже облекаемые их, так скажем, наказы, облекаемые в поручения главы государства, не так просто исполняются в рамках огромной административной машины. И здесь, вы знаете, это не беда России. Это просто проблемы любой государственной структуры на планете Земля. Везде одно и то же. Но нигде нет такой структуры, как ваша, как общероссийский народный фронт.
1: Путин на сцене зала пленарных заседаний Национального центра России вручил победителям специальной номинации «Все для победы» кубки Общероссийского народного фронта. Среди награжденных Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, охранники Старовельского педагогического колледжа, которые спасали студентов после атаки ВСУ на общежитие учебного заведения. Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области. По данным Минобороны, авиабомбой ФАБ-3000 поражен пункт временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Щурова в ДНР. А в Харьковской области под удар попали пункт управления БПЛА ВСУ в районе Устиновки и пункт временной дислокации украинской бригады в районе Благодатовки. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации не менее 1415 человек. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников противника. Коалиция желающих хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также обратил внимание, что эта группа стран тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России.
2: Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
1: Участники коалиции желающих в эти минуты собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Лидеры ряда стран ЕС, а также Норвегии, Великобритании и Украина договорились о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном Елисейским дворцом. Полиция Капитолия сообщила РИА Новости об аресте мужчины с огнестрельным оружием и временном закрытии одного из блокпостов у здания американского конгресса на время проведения расследования инцидента. Следователи работают над тем, чтобы узнать больше о личности подозреваемого, а также выяснить причины, по которым он на автомобиле и вооруженный направился к Капитолию США. У космонавтов нет инструкции на случай встречи с инопланетянами, поскольку такая опасность считается, такая вероятность считается очень низкой, рассказал российский космонавт Петр Дубров. В понедельник на Байконуре прошла предполетная пресс-конференция, в которой он принял участие. В то же время, по словам Дуброва, на любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен во взаимодействии со специалистами на Земле выработать дальнейшие действия. Старт ракеты «Союз» с кораблем «Союз МС-29» намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля, помимо Дуброва, входит Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3-3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3-3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Теперь новости футбола. Сегодня в первой лиге состоялись очередные матчи первого тура. Челябинск СКА Хабаровск 3-1, Урал Торпедо 0-1. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте. С пенальти забил мостовой. Хосеп Гвардиола является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источников, в шорт-листе Федерации футбола Италии значится три кандидата, помимо Гвардиолы, это Роберто Манчини и Антонио Конте. Тем временем экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 2006 по 2012 год. Формула-1 срочно работает над новым вариантом календаря текущего сезона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Как сообщает Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа, иначе команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров, а также будут нарушены телевизионные контракты. И пока это все новости спорта.
1: Во вторник, 14 июля, в Нальчике и Владикавказе ожидается 26-28 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Ставрополе 28-30 градусов, вечером дождь и гроза. В Сочи от 26 до 28 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Краснодаре без осадков 31-33 градуса выше нуля. В Ростове-на-Дону и Волгограде 30-32 градуса. В Воронеже от 25 до 27 градусов, небольшие дожди. Во Владимире и Туле 24-26, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице 20 градусов без осадков.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
1: Дионелло!
3: Дионелло!
1: Спой нам канцону!
4: Подоливай травкам!
1: Спой другую! Другую!
0: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы вернулись в студию, продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Спасибо всем, кто присоединился к беседе. Маруся, Дмитрий, благодарим вас за то, что уже написали. Дмитрий, очень хороший комментарий по поводу завода. Жалко, уже тему обсудили. Могли бы эксперту задать этот вопрос о том, как реально сейчас обстоят дела на заводе. Ну да ладно, будет еще когда-нибудь такая же тема. Вспомним ваш комментарий для этого и читаем их абсолютно все. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, под ней тоже можно оставить свой комментарий. Скачивайте приложение Радио России в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно, там все те же самые возможности и даже больше. Например, там есть архив наших передач, если что-то пропустили, можно заглянуть, ну а также видеотрансляции и возможность отправить сообщение. Присоединяйтесь, пользуйтесь.
8: Ну, теперь новости для всех жителей многоквартирных домов. Если вам вдруг захочется, у вас хватит сил, энергии и нервов, то, в принципе, теперь вы можете договориться со своими соседями и установить на крыше вашего дома, например, ветряной энергогенератор. Ну, такие, знаете, стоят такие.
9: Я думал, что ты выберешь из двух, которые теперь можно.
8: Но этот самый замечательный. Да. Нет, ну можно попроще, конечно. Можно просто солнечные батареи, но это поскушнее. А так, ну, представляешь, ветряк стоит на крыше, крутится.
9: Я представил себе хрущевку, пятиэтажку с ветряком на крыше.
8: Главное, чтобы она не взлетела. Ну, вот можно.
9: Без иронии, действительно, есть такое сейчас в законодательстве. Президент России подписал закон, который снимает ограничения на использование объектов так называемой микрогенерации в многоквартирных домах. О чем идет речь? О том, что сейчас солнечные батареи и ветрогенераторы можно ставить в многоквартирном доме. Есть там, значит, некоторые нюансы по поводу того, насколько это, эти объекты микрогенерации могут выдавать энергию в сеть дома. Ну, сейчас во всем разберемся с нашим экспертом, генеральный директор Solar Profit, член экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике Николай Дригас с нами на связи. Николай Федорович, здравствуйте.

0: летал в воздухе, и мы при комитете по энергетике на одном из совещаний членов экспертного совета еще полтора или два года тому назад обсуждали именно этот вопрос, и было получено положительное заключение комитета в этой части. Соответственно, я очень рад, что наконец президент подписал этот закон, но тут я бы сказал, что мы еще находимся на самом начале этого пути, потому что в многоквартирных домах есть естественные юридические проблемы. Много собственников, управляющие компании, некоторые дома с прямым управлением жильцов. Соответственно, закон реально начнет работать где-то в сентябре месяце, потому что прямо сейчас готовится проект постановления правительства, в котором будут конкретизированы условия использования объектов микрогенерации в многоквартирных домах. Здесь главные трудности, я вижу, именно юридические.
1: Ну, юридические и организационные, наверное, все-таки, да? Потому что, ну, должны же согласиться все жильцы. А поди найди их всех. Это же даже провести собрание собственников непросто.
0: Части не все, а две трети. Я надеюсь, что этот порог как-то будет понижен, потому что когда две трети собственников из 200 собственников квартир в большом доме попытаются там договориться, это будет очень долгий процесс. И я еще лет 8, наверное, тому назад с этой проблемой столкнулся. Тоже именно на многоквартирном доме.
2: Николай Федорович, а как это должно... Я прошу прощения, а как это должно выглядеть? Ну, то есть мы на фасад дома прикручиваем, я не знаю, как не приклеиваем солнечные батареи, а ветрогенератор где ставить? Вот физически это как должно выглядеть? Где должны... Там же какие-то мощности по накоплению этой энергии. Вот это все где должно стоять? Это помещение же какое-то нужно, да?
0: Ну, во-первых, в многоквартирном доме помещение есть для этого, в том числе и для общедомового имущества. Во-вторых, системы бывают солнечные, как с накопителями, так и без накопителей. Но с накопителями для многоквартирных домов, где множество жильцов преклонного возраста, я вижу преимущество и именно в том, чтобы ставить накопители для компенсации общедомовых нужд в данной системе, чтобы при аварийном отключении электричества пенсионеры и малоподвижные граждане могли подниматься там лифтом пассажирским на нужный им этаж. Потому что сейчас, если представить эту квартиру, эту картину, человек не сможет физически подняться там на 20-й этаж своими ногами в такой ситуации.
2: А получается, что касается... вот эта солнечная батарея, я прошу прощения, Николай Федорович, времени просто очень мало, а хочется задать такие простые, понятные вопросы для жильца многоквартирного дома. То есть солнечных батарей будет достаточно, чтобы лифт работал и при этом не платить за электроэнергию. Правильно я понимаю?
0: Можно обнулить все общедомовые нужды и даже вывести их в плюс путем использования солнечных панелей в той или иной системе, либо в составе фасадов дома. Сейчас есть в России производитель, достаточно известный, это группа компаний Хэва, которая производит солнечные фасады. То есть вместо вент-фасада можно использовать солнечные панели в составе системы. А если это будет аккумуляторная система, она может лежать вот такие задачи общедомовые, о которых я сказал.
2: То есть в квартире все равно вы будете тратить электричество и за него будете платить. А вот что касается общедомовых трат, ну там свет в коридоре, работа домофона, работа лифта, вот об этом сейчас идет речь, за это можно будет не платить, правильно?
0: В первую очередь об этом, но и не только, потому что проект постановления правительства, которое находится в работе, он будет конкретизировать условия использования микрогенерации в многоквартирных домах. Мы сейчас чуть-чуть забежали вперед, потому что там, я надеюсь, будет позволено и гражданам в отдельных квартирах каким-то образом тоже у себя ставить объекты микрогенерации, используя часть площади крыши, например, которая есть на многих многоэтажках, или там часть фасада. На каких условиях? Пока рано говорить. Этим занимается правительство. Я надеюсь принять участие в доработке этого постановления.
1: Ну, понятно, что говорить рано в том плане, что еще пока это не принято, да, не прописано на бумаге. Но порассуждать же мы с вами можем, правильно? Нам же никто не мешает.
0: Можем.
1: Вот в порядке рассуждения тогда выходит, что невыгодно, ну неинтересно, потому что за чей счет будут устанавливаться все эти панели? Кто заплатит за вот эти вот

0: агрегаты, которые должны быть установлены, накопители в том числе, да, кто заплатит за работу? Ну, не управляющая же компания. Ну, я очень в это не верю. Скорее всего, каким-то образом в долю войдут собственники, да, но при этом за то, что у них работают кондиционеры и холодильники, они все равно будут платить, честно. Неинтересно. Еще один момент очень важный. Такие вот солнечные батареи, ну, на юге, там, в Краснодарском крае, в Ростовской области, там, где большое количество солнечных часов, солнечных дней в году, ну, там понятно. А, допустим, в Санкт-Петербурге, где 30 солнечных дней в году в среднем, посчитаны синоптиками?
1: Ну, на самом деле, в Санкт-Петербурге производительность годовая по солнечным станциям, она не в разы ниже, чем в Краснодаре. Примерно в Краснодаре где-то 1250-1300 киловатт-часов энергии в год с 1 киловатта номинальной мощности солнечных панелей, а в Питере 900. Это не в два раза. Угу. При этом не забываем, что в Питере есть белые ночи, когда Краснодар спит, там солнце может почти не заходить, там несколько месяцев в году. Поэтому длинный световой день в Питере – это определенный плюс.
0: Но зато там и длинная световая ночь, хотел сказать, длинная ночь тоже зимой, там всего полтора часа светового дня.
2: А сколько, правда, Николай Федорович, это может стоить? Ну, давайте, я понимаю, что конкретных цифр, наверное, сложно сказать, но плюс-минус.
1: Ну, плюс-минус, допустим, сетевая солнечная электростанция мощностью 15 киловатт, она под ключ сейчас в среднем стоит 850 тысяч рублей.
0: Ого! Ну, то есть это потянут только жильцы 10-подъездного 28-этажного дома, я так думаю.
2: Говорим спасибо нашему эксперту, генеральному директору «Солар-Профи», члену экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике Николаю Дриге. Ну, в общем, тема-то интересная на самом деле.
0: Ну, да?
2: Обнулить платежку за ОДН – это уже хорошая история. У некоторых, особенно в старых, кстати, домах, ОДН довольно высокий получается. Но старые дома, опять же, и оснастить новыми системами, это не такая простая задача. Старая проводка, несогласие жильцов, устаревшие коммуникации, там негде разместить и очень-очень много всего.
0: Но если затраты это... окупаться будут долго.
2: Да, видишь, но если все это решить, то, возможно, это и будет эффективно работать. Посмотрим.
3: Наше время.
2: Поговорим сейчас о том, что будет представлять в ближайшем будущем премия «Мы вместе». Президентская известная премия, которая направлена в том числе на создание единства, сохранение исторического и культурного разнообразия народов России, поддержку специальной военной операции. С нами на связи руководитель департамента развития движения «Мы вместе» в добро.рф, координатор международной премии «Мы вместе» Мария Цуканова. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария.
4: Добрый день.
0: К нам в эфир выходили победители прошлых годов вот этой премии, рассказывали о своих проектах. Удивительные, конечно, проекты. В этом году, я думаю, проекты тоже яркие. Расскажите, пожалуйста, о развитии премии.
4: Да, на самом деле премия является главной в сфере социальных проектов, которые реализуются при поддержке президента Российской Федерации. И знаете, каждый год, когда мы начинаем новый сезон, в этом году это 6-й сезон премии, нам кажется, что ну куда еще больше проектов искать? Ну и так уже уникальные истории, и кажется, нечем удивлять. Но только сегодня мы подвели итоги в рамках пресс-конференции. У нас рекордное количество, более 60 тысяч заявок, и за каждой из них стоит реальная история, история доброго дела, знаете, настоящие герои нашего времени, которые в гражданской жизни ежедневно, для которых вообще в целом добро является нормой жизни. И мы каждый год дирекцией премии вместе с оргкомитетом и партнерами думаем о том, а как же еще мы можем увеличить меры поддержки для наших финалистов и для участников премии. Так как этот год у нас объявлен годом единства народов России, да, у нас есть специальная номинация, посвященная этой тематике, мы получили более 1000 заявок, конечно же, каждый проект показывает, знаете, уникальность деятельности, которая направлена на поддержание нашего вот многообразия, на культурного кода, на уникальность малых народов. Это, конечно, нововведение, одно из таких значимых этого года. Также, если говорить про нововведение, мы следуем технологиям, и, конечно же, в оценке, да, выявления, если у нас 60 тысяч проектов, нам помогает искусственный интеллект. Также с прошлого года, да, представляете, на самом деле такой мощный помощник, пока в тестовом варианте, да, но все мы живем в новом времени, и, конечно, то, что касается большого количества заявок, уникальных, сильных сторон, да, мы его пока в тестовом режиме внедрили как 4-го дополнительного эксперта, но на самом деле помогает нам, знаете, видеть, замечать перспективы развития, там, уникальные, сравнивать с международными практиками, и это, конечно же, на самом деле очень интересно. На что отдельно хотелось бы обратить внимание, что в премии с прошлого года есть номинация «Лидер НКО». И она выбрана, ну, как бы в целом введена не случайно, потому что мы в целом видим, что руководители НКО за последние там десятилетия, они очень, ну, портрет очень поменялся. Теперь это реальные, как бы, управленцы с проектным мышлением, готовы подставить плечо, да, нам, гражданскому обществу, стране в целом, которые реализуют уникальнейшие просто практики и являются, ну, знаете, вот ролевой моделью. Я, когда была маленькая, мечтала стать там политиком, да, кто-то хотел стать актрисой у меня в классе.
0: Ничего
4: и так
0: себе.
4: Далее.
0: Вы, да, но... прям с детства мечтали стать политиком?
4: Ну, нет, нет, на самом деле, то есть расскажу, но я, допустим, никогда маленькая не мечтала стать лидером НКО. Я никогда не хотела быть руководителем некоммерческой организации. Но сейчас, когда я вижу, да, вот у нас Алексей Заров, лауреат номинации «Лидер НКО», да, Вера Митина, руководитель фонда «Ника», и когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что это очень глубокие люди с ценностями, с ориентирами, при этом очень успешные и верные себе. И поэтому премия для нас в том числе является таким фактором профессионализации сектора, который показывает, что... добровольчество и развитие добровольчества – это на самом деле очень такая важная и необходимая в наше время сейчас профессия, как никогда. И, конечно, ключевой номинацией премии является номинация «Герой нашего времени», которая направлена на помощь специальной военной операции. Да, здесь и в целом гуманитарные миссии, и гуманитарная помощь на фронт, и социализация военнослужащих, и помощь семьям военнослужащих, и помощь вынужденным переселенцам. Да, и, конечно, это правда самая многочисленная номинация в категории НКО и проекты. И проекты абсолютно разные. От того, как люди, команды физических лиц объединяются вместе, да, в поселке и вяжут носки, там, шарфики и все, что необходимо, да, текстильное для военнослужащих. И при этом есть волонтерские, как бы, проекты, которые делают ложные цели. Это «Цех-52». У нас есть такой пример в Нижегородской области, который уже масштабировался благодаря премии и в другие регионы. Да, это, как бы, ребята, которые делают макеты там военных установок. Они стоят там по 2-3 тысячи рублей, они делаются из обычных там труб зеленого цвета, но при этом они отвлекают внимание беспилотников, там, ракет, дронов, да, и позволяют спасти главные жизни наших ребят на фронте и при этом сэкономить ресурсы, потому что каждый дрон, беспилотник, который уничтожил ложную цель, да, это спасенная, как бы, техника военная, которая, как бы, вот, то есть это просто надо понимать с точки зрения экономики. И проекты, конечно, очень разные. И наша задача премии — поддерживать, масштабировать, тиражировать, привлекать внимание общества и государства в том числе к этим проектам.
0: Совсем мало остается времени, Мария, буквально несколько секунд. Расскажите, как человеку, у которого есть идея, эту идею с помощью вашей премии реализовать? Куда писать, куда звонить, что делать?
4: Ну, смотрите, в премии реализуются не инициативы, а уже действующие проекты. Но можно, если у вас есть идея, вы не знаете, как ее перевести в действующий проект, можно обратиться в региональные клубы премии «Мы вместе». Там обязательно помогут идею оформить проект. Ну, а если вы все-таки понимаете, что у вас есть деятельность проекта с конкретными измеримыми результатами, то все очень просто. Премия.мувместе.рф, наш сайт. Подавайте заявку уже в 7-м сезоне. Набор будет весной следующего.
2: Спасибо большое. Мария Цуканова была с нами на связи.
3: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
5: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
6: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
5: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время.
0: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И у нас начинается сегмент спортивный.
2: Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, с нами уже в студии. Андрей, привет.
7: Здрасте.
2: Поговорить мы сегодня хотим, ну, по мотивам заявления министра спорта Михаила Дегтярева. Он сказал, что, значит, мы сейчас можем перейти, или уже будем, да, переходить, ты меня сейчас поправь, к определению предрасположенности ребенка к занятию определенным видом спорта. Мол, если раньше мы пальцем в небо тыкали, вот хотел я стать боксером, не стало, вот мой сын будет, веду его на бокс, то теперь... Куда я его должен привести, чтобы мне сказали, можно на бокс или нельзя на бокс?
7: На бокс можно.
2: На бокс можно?
7: Да, я даже...
2: Там боксер рядом такой стоит.
7: Даже без... Даже если ты за руку возьмешь, перейдешь. Нет, почему? На самом деле, даже с точки зрения просто человеческой, да, и родительской, ты приводишь ребенка в секцию, да, не обязательно, да, если ты хочешь, чтобы твой ребенок попал в спорт высших достижений. И спустя одно, два, три занятия ты смотришь на ребенка уже, нравится ему, не нравится, подходит, не подходит, да, вот с этой точки зрения. Дальше уже, конечно, немножко другая история, если какие-то есть предрасположенности, действительно, если хороший тренер, и тренер говорит, что можно действительно попробовать, то дальше вот уже стоит идти в спорт высших достижений. Ну, действительно, если мы опираемся на слова министра спорта Михаила Дегтярева, он действительно говорил, что в СССР выбор спортивной секции нередко основывался на амбициях родителей. Там, ну, на самом деле, даже сейчас так, да,
2: спорное утверждение.
7: Конечно. Ну, не спорное, ну, правильно, все там смотрят, смотрели там лет 12 на фигурное катание, на женское, да, как мы выигрывали Олимпиады там, не там, или в какой-то другой стране. Брали детей, брали девчонок и вели в секции фигурного катания. И когда попадали в этот мир, то вот дальше уже начинались вопросы, да, а сколько, а как, а нравится ребенку, а хочет ли он дальше это делать или не хочет, а сколько это стоит, да, где вообще искать нормальных преподавателей. Ну, действительно, современный подход может опираться на методы определения предрасположенности, и сейчас есть некий такой государственный проект «Сеть стать чемпионом» раннего физического развития.
2: То есть это уже работающий?
7: Да, да, да, созданный для как раз бесплатного тестирования детей и определения их предрасположенности к разным видам спорта. Это такая единая федеральная система тестирования, она находится в крупных многофункциональных спортивных комплексах. В час на это нужно времени. Специалисты оценивают больше 150 различных показателей ребенка. То есть физические, антропометрические, психофизиологические, функциональные, собственно говоря, способности. Основная программа рассчитана на возраст от 5 до 12 лет. И здесь уже, ну, это тест на тех детей, которые только вот пришли, да, в спорт и хотят выбрать какую-то секцию или, может быть, скорректировать определенные нагрузки. И в итоге родители и тренеры получают подробные итоговый отчет и научно обоснованные рекомендации, в каких, собственно говоря, дисциплинах их ребенок может добиться наилучших результатов без вреда и здоровья. Действительно, на бумаге это выглядит очень хорошо, но как это будет получаться на деле, давайте послушаем, или получается на деле. Мы сегодня поговорили с экспертами и с психологами. Слово Сергею Ладыгину, комментатору и учителю физкультуры школы номер 904. Он, собственно говоря, рассказывает про эту программу, про плюсы и минусы, как он это видит.
8: Если прям брать вот так вот конкретно вот эти все центры для выявления, нормативы, да, вот это куда ребенка отдать, мне кажется, родители так заранее понимают то, что ребенку надо куда-то отдавать, его надо куда-то пристраивать. Многие уже даже с детского садика отдают, да, когда ребенок ходит в детский садик, одновременно после садика они его дают в разные секции гимнастики, там, да, вот тот же волейбол, футбол, гандбол, хоккей, да, вот эти зачастую популярные виды спорта. Поэтому я не вижу смысла этих центров. Ну, может быть, где-то в регионах, может быть, они действительно и нужны, поскольку не всегда у родителей есть возможность отдать ребенку какую-то секцию, потому что они, как правило, начинаются с коммерции, с этой деньги, причем сейчас не маленькие деньги. А если эти центры будут бюджетные, где будут для детей что-то проводиться бюджетные, там же все это будет выявляться, то, конечно, да, оттуда уже ребенок мог бы попасть бы куда-нибудь в более, так сказать, масштабную организацию, где он смог бы развиваться и, возможно, в дальнейшем стать каким-нибудь классным профессиональным спортсменом, который будет представлять Россию на высших соревнованиях Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы и так далее.
7: Ну, я могу сказать, что этот проект, он был сначала реализован в качестве локального эксперимента, он успешно прошел вот этот локальный характер и теперь успешно масштабируется уже по России. И есть свои плюсы, соответственно, как в каждом проекте, и, соответственно, свои минусы. То есть плюсы какие? Это готовая инфраструктура, проект не нужно создавать с нуля, в стране уже 139 центров в 41 регионе, и методика, в принципе, откатана, вот, например, в Приморье, по-моему, с 2019 года. Все это существует, там прошли через тесты тысячи детей, все это проходит на отечественном оборудовании, на российском программном обеспечении. Профильные вузы страны в Санкт-Петербурге целенаправленно выпускают специалистов для работы на этой ХПК, и, соответственно, для родителей услуга полностью бесплатна, а отзывы о точности результатов и качестве работы персонала в регионах имеют стабильно высокий рейтинг. Несмотря на технологическую готовность в нашей стране, да, это достаточно амбициозно, в принципе, цель Министерства спорта. Протестировать 24 миллиона детей в Российской Федерации, конечно, очень сложно, потому что, ну, понятно, что всех ты не протестируешь, слишком низкая пропускная способность, можно там 25 детей в день протестировать, и, соответственно, там уже...
9: Нет, 25 не протестируешь, ну, знаешь почему, Андрей?
7: Потому что частный ребенка, да, да. Мне не хватит времени, ну, понятно, на бумаге это может быть красиво, да, ну давайте...
9: Слушай, подожди, да,
7: ну,
9: подожди.
7: 8 детей,
9: я
7: ладно,
9: зашел
7: 8.
9: На сайт, как я обычно это делаю, Андрей. Когда ты рассказываешь что-то, я всегда на сайт захожу.
7: Да.
0: Он
7: у тебя не открылся, вот, да?
9: Нет, открылся. Сайт открылся, стань чемпионом, он называется. Да, и я, естественно, думаю, ну, Москву надо посмотреть. Смотрю, в Москве всего одно место, где это можно было пройти. Это Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой на Автозаводской. Я думаю, ну ладно, один, захожу, нажимаю на эту точку, а там большими буквами написано «Временно не работает».
7: Ну, лето.
9: И в Москве, получается, сейчас негде
7: лето.
9: Пройти.
7: Все в отпусках.
0: Потом будет осень и дожди, будет зима и холодно, а потом весна не до того.
7: У людей отпуск, на самом деле, как и у нас у всех бывает отпуск, они временно... Нет, ну, может быть, что-то там действительно случилось. Нет, ну, послушайте, ну, вот это действительно проверил один московский вариант, да, он вот пока он не, как бы, функционирует. Вот сразу у тебя появляется вопрос. Действительно, на бумаге может это выглядеть хорошо, да, и, по словам министра спорта, это может выглядеть хорошо. А, ну, даже представим, что это все работает, да, но все равно, естественно, 25 детей в день ты не посмотришь. Нет, ну, посмотришь, конечно, потому что может быть не один кабинет, да, а три кабинета, да, три зала, да, и там по три специалиста, действительно, 25 детей, там, по 8 человек, ну, по часу, да. Но все равно там на шестом ребенке, ну, действительно, вот вздохнул, на шестом ребенке ты уже вскрываешься, да. Ну, нет, ну, при всей, как бы, при всей любви к детям и к педагогам.
0: В этой связи сразу вопрос. А для чего нужно составить какие-то отдельно выделенные центры с отдельно выделенными специалистами, с отдельно выделенными зарплатами, когда у нас в каждой школе есть физруки, которые, ну, как правило, в основной своей массе получают спортивное образование, педагогическое, и уж могут отличить ребенка, способного к спорту, там, да, ну, талантливого там, в каких-то направлениях, и нет.
7: Ну, в каждой школе, там, смотрите, на каждом уроке физкультуры, их урок физкультуры 7, в каждом школе, значит, ну, да, давайте, да, берем какие-то мегаполисы. В каждом классе в среднем 35 человек.
0: Да.
7: Ну, вот, надо, кроме того, чтобы рассматривать детей, если там, вот я сейчас, если кто не видит на видеотрансляции, если там какие-то способности, главное, чтобы у тебя на уроке никто не убился, понимаете? Потому что с тебя потом буду спрашивать. Ну, а таких 35 человек.
0: Ты забыл просто, наверное, как проводятся уроки в школе. Ну, я висела на канате на свою тройку.
7: Раскачивался.
0: Раскачивалась, да. Я не могла по нему подтянуться. Че меня еще проверять, о чем мы? Да, я не могла отжаться.
7: На одного человека меньше. На одного человека меньше.
0: Ну, значит, то есть со мной все понятно.
7: Нет, ну а там родители видят, они думают, что их ребенок настоящий спортсмен. Они вот берут его за руку, ведут в центр, а вот он закрыт.
9: Тут же как бы еще смысл в том, чтобы конкретный вид спорта ребенку подобрать. То есть он может быть хорошо физически развит.
7: Вот в этом на самом деле кроется небольшая проблема, потому что в раннем возрасте очень сложно подобрать нужный вид спорта. Давайте послушаем спортивного психолога Оксану Янковскую, которая психолог сборной России по плаванию, она очень грамотные и умные вещи говорит. То, что вот думает психология про предрасположенность к тому или иному виду спорта.
10: Сейчас спортивная психология рассматривает определение предрасположенности ребенку к спорту не как поиск одного идеального качества или типа личности. Современные научные подходы говорят о многофакторной модели развития спортивного таланта. Важны не только индивидуальные психологические особенности ребенка, но и среда, в которой он развивается, качество подготовки, отношения с тренером и поддержка непосредственно семьи. С помощью психологической диагностики мы действительно можем оценивать определенные характеристики, особенности темперамента и свойств нервной системы, мотивацию достижения, уровень саморегуляции, эмоциональную устойчивость, способность концентрироваться, переносить неудачи, работать в условиях конкуренции. И вот, например, в командных видах спорта большое значение имеет социальное качество, ну, способность взаимодействовать, принимать роль в коллективе, поддерживать партнеров, учитывать общую цель. Ребенку, которому важно общение, ему действительно подойдут командные виды спорта, и ему может быть комфортнее развиваться именно в этих дисциплинах. В индивидуальных видах спорта часто большую роль играет самостоятельность, внутренняя мотивация, способность длительно концентрироваться исключительно на своей задаче, брать ответственность за результат на себя, самостоятельно регулировать свое состояние.
7: Ну и Оксана Янковская, естественно, говорит, что нет какой-то одной характеристики для определенного вида спорта у ребенка. Но это просто невозможно там выявить, тем более в маленьком возрасте. Там, в 12 лет это одна история, там, в 5 лет это вообще другая история. В 18 лет, там, ну, смотрим на наших фигуристок, ну, они скажут: спасибо, я пошла жить. Давайте Оксану Янковскую послушаем еще.
10: Здесь очень важно подчеркнуть, что в спорте высших достижений мы не видим одного универсального психологического портрета чемпиона. За годы моего личного опыта работы со спортом высших достижений я могу сказать, что лидеры могут иметь совершенно разные характеры, темпераменты и способы поведения. Нельзя сказать, что определенный темперамент подходит только для конкретного вида спорта. Один спортсмен может быть более эмоциональным, экспрессивным, другой спокойным, рациональным. Но оба могут достигать высочайших результатов, причем в одном и том же виде спорта, если у них сформированы необходимые навыки саморегуляции и есть подходящие условия для развития. И как раз современные исследования также показывают, что большое значение имеет именно спортивная среда, атмосфера, в которой развивается спортсмен, качество коммуникации с тренером, психологическая безопасность и поддержка окружающих людей, которые окружают спортсмена. Именно эти факторы влияют на мотивацию, уверенность и долгосрочное развитие юных спортсменов. Поэтому при выборе спортивного пути важно учитывать не только особенности и способности его, да, не только способности ребенка, но и его собственный интерес, внутреннюю мотивацию, какую-то семейную ситуацию, насколько гармонично, да, человек он будет развиваться в этом виде спорта.
7: Ну, в общем, абсолютно логичные слова, потому что если мы говорим про развитие событий, да, чтобы человек там за компьютером или за телефоном не сидел, это одна совсем история, да, и, грубо говоря, идти в такие центры, да, там выпустил во двор, да, выходи во двор, поиграем, да, или оттуда действительно там в бассейн, или там на какую-нибудь, да, секцию восточных единоборств, в принципе, без проблем, если там хорошая тусовка, весело, да, там, грубо говоря, они также будут ходить и радоваться, да. Но если мы говорим, конечно, про спорт высших достижений, здесь столько превходящих факторов, да, чтобы взобраться на самую вершину, это на самом деле очень и очень, очень долгий и сложный путь.
9: В общем, будем надеяться, что центр тестирования в Москве откроется, и все желающие туда попадут. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов.
0: Спасибо, Андрей.
9: Спасибо тебе большое.

0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: На правах рекламы.
4: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
6: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
5: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
6: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
5: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
6: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
6: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок.
7: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
6: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
6: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
6: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
6: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
7: Все это масло таволги.
6: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
6: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительные уникальный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
6: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Советуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
12: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
13: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
14: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготная оборотные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил Владимир Путин. Российская авиация нанесла удары авиабомбы ФАБ-3000 по украинским позициям. Североатлантический совет утверждает, что кибернетическая активность России представляет угрозу безопасности НАТО. Правительство утвердило план развития здравоохранения до 2030 года. И теперь подробнее. Начнем с новости последних минут. Дежурные средства ПВО России за 12 часов с 8 утра до 20 часов перехватили 146 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. БПЛА уничтожены над территориями 11 регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом заявил президент Владимир Путин в Национальном центре России на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом.
2: Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удар на территории Российской Федерации. Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. И противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом.
1: Путин отметил роль Народного фронта, который напрямую работает с людьми. Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей.
3: Возьмем здравоохранение. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом. В области образования, потому что вы обращаете внимание на то, что важно вот в этой чрезвычайно важной, тоже прошу прощения за тавтологию, сферы деятельности. Что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее его формирования, его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения, детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам? Уважение к тому, что они всей своей жизнью делали и для него, и для его будущих детей, для его внуков. Что может быть важнее всего этого для сохранения и приумножения, и укрепления государства российского? Ничего. А вы этим занимаетесь. Ну и, наконец, при проведении специальной военной операции напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого? Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь.
1: Путин подчеркнул, что Россия совершенствует свои вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере ОПК. ВКС России поразили управляемые авиабомбой ФАБ-3000 пункт временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Щурова в ДНР, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО в течение суток сбиты 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер противника. Общие суточные потери ВСУ составили более 1415 военнослужащих, говорится в сводке. Североатлантический совет утверждает, что кибернетическая активность России представляет угрозу безопасности НАТО и заявляет о готовности ответить на нее, оставляя время и форму ответа на свое усмотрение. Об этом говорится в заявлении Совета НАТО, распространенном пресс-службой блока. В документе содержится поддержка односторонних ограничений, введенных Великобританией и ЕС против России, якобы за вредоносную кибернетическую деятельность. Правительство утвердило план развития здравоохранения до 2030 года. Главной целью этой стратегии названы сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Одно из основных нововведений – преобразование действующих центров здоровья в центры медицины долголетия. Этот процесс начнется в этом году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
4: В этом году мы приступили к формированию новой модели здравоохранения. Мы преобразуем существующие центры здоровья в центры медицины здорового долголетия. И в программе государственных гарантий на 2026 год и плановый период этот переход предусмотрен. 2026 год обозначен как переходный период. Поскольку сфера охраны здоровья выходит за рамки оказания только медицинской помощи, то, безусловно, наши усилия направлены и на такие важные мероприятия, как внедрение здорового и индивидуализированного питания, включая введение в маркировку продуктов информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот, развитие спортивной инфраструктуры, интеграция системы здравоохранения, культуры и искусства в целях поддержания когнитивного здоровья и другие мероприятия, охватывающие иные сферы.
1: По словам Голиковой, за первое полугодие этого года диспансеризацию и профилактические осмотры уже прошли 52 миллиона россиян. В Москве предстоящим выходным установится теплая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Во вторник влияние уходящего циклона будет ослабевать. В середине дня потеплеет до плюс 22-25. В среду показания барометров продолжат расти. Тучи будут истончаться. Длительность солнечного сияния возрастет. Дневная температура повысится до плюс 24-27. В четверг через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись мозаичным скоротечным дождем и холодным порывистым ветром, что освежит воздух до плюс 20-23. Ну и в последние три дня недели природа подарит нам миллион на миллион. Это когда облака отсутствуют, небо становится бездонно голубым, воздух чистым, а видимость стремится к бесконечности. В пятницу после полудня плюс 21-24, а в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу потеплеет до плюс 22-27, а в воскресенье, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25-30.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, с пенальти забил Мостовой. В первой лиге чемпионата России сегодня продолжилась программа первого тура. Челябинск с Кахабаровска 3-1, Урал Торпедо 0-1. Президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев прокомментировал расставание Даниила Медведева с тренером Томасом Йоханссоном, с которым российский теннисист работал с прошлого сентября. «С тренером надо иметь определенный контакт, это не так просто, но и Даня не слишком простой человек, далеко не каждый сможет с ним работать. Но если он найдет специалиста, с которым появится контакт по психологии, все будет хорошо, а так можно и всю жизнь искать», — передает слова Торпищева ТАСС. Российская теннисистка Алина Чараева пробилась во второй раунд турнира WTA-250 в городе Яссы. Чараева разгромила Викторию Косинцеву из Андорры 6-0-6-1. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и его команда проинформировали руководство UFC о травме спортсмена еще до боя против Макса Холлоуэя, сообщает инсайдер Джош Коэн. Однако, по информации источника, президент UFC Дейна Уайт сказал Макгрегору и его команде, что шоу должно продолжаться, и запретил сниматься с поединка. В итоге бой завершился техническим нокаутом Макгрегора через 65 секунд после старта. Операция, подготовка к восстановлению, возвращение к тренировкам, снова выйти в октагон и провести последний по контракту бой, написал Макгрегор сегодня в социальных сетях. Хоккей. Президент клуба КХЛ «Шанхайский дракон» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. Напомню, 33-летний нападающий провел три последних сезона в составе Акбарса. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 14 июля, в Перми ожидается 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Кирове 23-25, кратковременные дожди. В Уфе от 25 до 27 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Оренбурге 30-32 градуса без осадков. В Казани 22-24, кратковременные дожди и гроза. В Самаре и Нижнем Новгороде 23-25 градусов, кратковременные дожди. В Пензе и Ярославле 22-24. 4 кратковременные дожди. В Владимире и Туле 24-25 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, ночью 16-18 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 19 градусов.

0: передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на волнах Радио России, дорогая передача, и я ее ведущая Диана Гурцкая. Порадуемся, дорогие мои слушатели, ведь сегодня у меня в гостях выдающийся композитор, автор невероятного количества произведений, завоевавших поистине народную любовь, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. Максим Исаакович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо вам, что вы пришли к нам. Для меня лично это большая честь.
2: Да ну что, у меня лишний раз с вами пообщаться очень приятно, поэтому какие благодарности.
1: По традиции, в начале нашей программы наш продюсер Елена Вакумова коротко напомнит основные вехи творческого пути нашего гостя.
3: Сегодня в главной роли.
4: Максим Дунаевский родился в год Великой Победы, в 1945 году в Москве, в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Долгие годы в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк. Брак родителей не был зарегистрирован. И только в 16 лет Максим был признан законным сыном Исаака Дунаевского и смог взять фамилию отца. Окончил композиторское отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Писал симфонии. Среди его сочинений – концерт для оркестра, кантата для хора, сонаты, циклы романсов. Максим Дунаевский вполне мог стать автором классической музыки. Но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт Аксельрот. Он стал писать песни для эстрады, а позже и для кино. Песни Максима Дунаевского исполняют Михаил Боярский, Лариса Долина, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Жанна Рождественская, Дмитрий Харатьян, Зара и многие другие. Автор музыки к более чем 100 фильмам. Среди них «Д'Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс», «Ах, Водевиль, Водевиль», «В поисках капитана Гранта» и многие другие. В 90-е годы работал в Голливуде. Написал музыку к 25 мюзиклам. На телеканале «Культура» вел программу об оперете. Много внимания уделяет благотворительности. Президент благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского. С 2015 года художественный руководитель Московской областной филармонии. У Максима Дунаевского четверо детей. Увлекается теннисом. Максим человек открытый, благородный, очень мелодичен. И основная его сила в богатстве интонаций. Мало кто замечает эту удивительную емкость интонационную. И из-за этого его песни такие долгоживущие и такие энергетически сильные, сказал о Максиме Дунаевском композитор Владимир Дашкевич.
3: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: В детстве мы заслушивались песнями из мультфильма «Летучий корабль». Чуть позже «Вся страна» и мы напевали песни из «Трех мушкетеров». Чуть повзрослев, мы наслаждаемся песнями из кинофильма «Карнавал». Максим Исаакович, у вас огромное количество произведений, на которых выросло не одно поколение. Скажите, сколько у вас их всего? Сможете сосчитать?
2: Вы знаете, не так много на самом деле. Например, мой отец, Исаак Дунаевский, тоже не знал, какое количество у него песен. Хотя думаю, что оно какое-то невероятное. Но запоминается все равно же не все песни. То есть можно сказать, что там 100, 150, 200, но из них все равно знают какое-то определенное количество. Вот я думаю, что я так прикидывал, вот из них 40-50, которые знают. А остальное не имеет значения.
1: А вот я, например, очень люблю вашу песню «Леди совершенства». Я помню себя, когда я слушала эту песню, я представляла. Как-то абсолютно это некий иной мир, волшебство, сказка. В общем, я очень люблю эту песню. А вот у вас есть одна самая дорогая, самая любимая?
2: Ну, если говорить про «Мэри Поппинс», да, то есть. Может быть, даже не только из этого фильма. Это вообще песня так бы по жизни меня сопровождает. И ее исполняли масса певцов и певиц, и ансамблей, и рок-группы, и рок-исполнители. Это удивительно, что эта песня переживает самые разные жанры, самые разные стили. А вначале она совершенно не задумывалась как хит, и я не задумывался над тем, что она будет хит. Она просто была красивым финалом в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Это «Ветер перемен».
1: Может, тогда ее и послушаем сейчас?
2: Ну что ж, давайте.
5: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. ветра потерь, разлук, обиды, зла. Им нет числа. Им нет числа. Сквозь

0: Это была песня «Ветер перемен», песня Максима Исаковича Дунаевского. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, в эфире «Радио России» дорогая передача. И с нами вместе сегодня замечательный, потрясающий композитор Максим Исаакович Дунаевский, народный артист России. Мы сегодня планируем поговорить о творчестве, о музыке, но начать хочется с личного. Вы родились в творческой атмосфере, ваши родители были публичными людьми. Каким вы вспоминаете детство?
1: Как вам сказать? Да, мои родители были действительно публичными людьми, а потому я с ними очень мало общался. Они общались в основном на публике, будучи публичными людьми. Но это правда, это не шутка. Отец бесконечно был занят и сочинением музыки, и концертами, и общественной работой, и в союзе композиторов. Мама была балерина. Как вы знаете, балет, наверное, это самая времязатратная профессия. Маму я видел совсем мало. Утром репетиции, вечером спектакли, но тем не менее, конечно, родители уделяли мне внимание, и первые какие-то звуки музыки, на самом деле, я услышал из-под пальцев отца, от его рояля, и те пластинки, которые приносились домой и ставились. То есть, в общем, конечно, я был погружен в некотором роде, и у меня были учителя и по музыке очень рано, но музыки я очень не любил. Очень не любил заниматься музыкой. Но какие дети любят? Ну, любой ребенок в 5 лет, ну, наверное, за исключением Моцарта и же подобным Моцартом, могут только действительно полностью отдаться музыке. Нормальный ребенок вряд ли усидит по 6 часов за пианино.
0: А вот вы на самом деле не очень любили музыку, вы, как говорится, из-под палки занимались, отец не настаивал. Я знаю очень много известных примеров, когда заставляют детей заниматься музыкой. Я сама же такая. Вот как вы считаете правильным?
1: Если на моем примере, то не надо заставлять. Меня не заставляли. Папа очень любил спорт, очень. Занимался, ну, в юности и в теннис играл, и в волейбол. Ну, в пожилом возрасте уже ему было это трудно. Но вот я вот до сих пор вовсю играю в теннис, представьте себе.
0: Как здорово.
1: Так что папа очень правильно сделал, что направил меня на спортивный путь, на то, что я не очень хочу заниматься музыкой, махнул рукой. Но в 10 лет, когда папа умер, я немножко подождал, и, может быть, тишина в доме на меня подействовала, не знаю, но я сказал: мама, я хочу стать музыкантом. Вот это было сознательное решение. И с тех пор я действительно полностью отдался с утра до ночи, отдался музыке, а сейчас и ночами чаще всего тоже.
0: А отец каким остался в вашей памяти?
1: Он был необыкновенно энергетичным человеком. С положительной энергетикой. Наверное, мы с вами очень часто встречаем людей очень энергичных, очень таких заряженных.
0: Но это
1: бывает такая электрика, которая тебя электризует, и ты чувствуешь себя не очень хорошо в ауре этих людей. А вот у него была положительная... Он был, конечно, холериком, несомненно, но это была положительная какая-то очень энергетика или электричество положительное, потому что люди, которые с ним много общались, говорили, что это человек-праздник. То есть их не смущало эта наэлектризованность отца, который приходил в компании, тут же садился за рояль, что-то говорил, что-то играл, был очень остроумен, был как шампан.

0: говорили так про него. Ну, я, поскольку был маленький, я, может быть, всего этого и не знал, но, конечно, эта энергетичность отца, конечно, меня влияла, несомненно.
1: А какой вы вспоминаете маму?
0: Ну, я думаю, что без памяти о родителях вообще жить нельзя.
1: Невозможно.
0: Нет, конечно.
1: Невозможно.
0: Я не знаю, кем надо быть, какими родителями надо быть, чтобы их не вспоминали, и каким ребенком надо быть, чтобы не вспоминать родителей. Поэтому, конечно, мама очень дорогое существо, хотя очень непростая она была женщина, чрезвычайно. Она была очень красива, на это все обращали внимание. Ну, и прежде всего, отец мой обратил на это внимание, как я понимаю. И она была с очень таким своенравным характером. Я верю, честно говоря, в знаки, вот верю я в них, не знаю почему, но как совпадает,
1: верю.
0: Да, ну вот
1: и
0: как здорово.
1: Верю.
0: Она была, знак не очень хороший с точки зрения вот, ну, мое, потому что я не уживчив с этими знаками. Это ноябрьский знак.
1: Скорпион.
0: Скорпион, да, это скорпион. И хотя я со своей женой, со скорпионом прожил почти 20 лет, то есть это о чем-то говорит, но это, видимо, может быть, еще Эдипов комплекс говорил, да, надо попробовать обязательно пожить скорпионом. Но я давал себе слово, когда каждый раз мы с мамой сталкивались на чем-то, и я давал себе слово, что никогда не буду жить со скорпионом. Как говорил Оскар Уальд, никогда не давая обетов. Самый худший из обетов – это дать обет, понимаете?
1: Да.
0: Вот, не давая себе обетов. Я должен вам сказать, что мы с мамой не просто жили, но, конечно, она мне очень много дала. Именно благодаря своей личности какой-то. Папа не успел, к сожалению, вдохнуть. Хотя успел, конечно, до 10 лет все-таки это нормально, это достаточный срок. Но мама сопровождала меня всю жизнь как чрезвычайно строгая и очень требовательный критик мой во всех отношениях.
1: Вам наверняка много раз говорили, как замечательно быть сыном такого человека, как Исаак Дунаевский, а ведь иногда слава давлеет над детьми. Может быть, возможно, ощущение есть такого вот дискомфорта. А у вас как было? И вообще, как вы считаете, Максим Исаакович, носить известную фамилию – это минус или плюс?
0: Да, вот знаете, не могу сейчас не привести, не повеселить наших радиослушателей одной эпиграммой, которую к моему дню рождения написал и вывесил на стенке мой друг, артист театра Вахтангова, Алексей Кузнецов, потому что я, еще учась в консерватории, был дирижером, возглавил оркестр театра Вахтангова, тогда был там очень приличный, хороший оркестр, и с вахтанговцами очень дружил всегда, и сейчас дружу, угу. И вот он, Леша, написал мне вот такую эпиграмму: «В поле ветер, в попе дым, впереди карьера с блеском, хорошо быть молодым, еще лучше Дунаевским». И это долго висело и веселило всех вахтанговцев.
1: Максим Исаакович, а вот есть песня любимая, написанная вашим отцом для вас? Какая песня?
0: Я, ну, не знаю, есть, вообще есть, действительно. Это всегда очень трудно определить. Но вот как-то она жизнь так определила, что для меня вот какая-то особая совершенно такой мотив, особое отношение к песне. «Если все не так, если все иначе». Вот это для меня песня из кинофильма «Моя любовь». И вот почему-то эта песня меня каждый раз как-то, она меня заставляет так немножко, мурашки у меня по коже бегают. И я очень люблю ее в концертах тоже. И сам играть, не петь, конечно, исполнять вместе с певицами, аккомпанировать или дирижировать. Эта песня всегда включается мною в концерты, посвященные отцу.
1: А ну, тогда, если вы позволите, давайте сейчас ее и послушаем.
0: Давайте.

0: Итак, это была песня «Звать любовь не надо». Песня замечательная, замечательного композитора Исаака Дунаевского на волнах Радио России. В эфире дорогая передача, и я, Диана Курцкая. По рассказам современников, Иосиф Сталин любил кинофильмы «Волга-Волга», «Веселые ребята», музыку, к которым написал ваш отец. Как Сталин относился к вашему отцу? Они были знакомы?
1: Нет, они не были знакомы, и, в общем, я должен сказать, что многие в 90-е годы, когда у нас отменилась советская власть,
0: да,
1: и разрушился Советский Союз, многие стали писать, ну, все писали черти что и вообще во всех изданиях, и мутный поток везде полился. И почему-то стали все писать, что Исаак Дунаевский был придворным композитором. Может быть, за то, что он написал «Широка страна моя родная» или «Марш энтузиастов», не знаю уж, но это вообще на самом деле песни всенародные были, написаны абсолютно от души.
0: Абсолютно, да.
1: Но, тем не менее, вот такие появились статейки, разные домыслы по этому поводу и так далее. Не могу сказать, что он сильно пострадал от сталинизма, хотя в 1948 году печально знаменитое постановление ВКПБ о музыке нашей, Шостакович тогда пострадал, Прокофьев пострадал, и Дунаевского довольно сильно тоже задели, вот, за эпигонство, подражание Западу, и началась эпоха, как я называю, выпрямления саксофонов. В буквальном смысле я вам скажу, я, вот все произведения, ведь джаз 30-х годов, 20-х годов, которые Утесов, Дунаевский, в общем, можно сказать, создали в нашей стране, по образу и подобию американского, это действительно было так, и я, живя в Америке 9 лет в 90-е годы, я это абсолютно точно узнал, потому что, показывая музыку Исаака Дунаевского, все говорили, ну, это же совершенно американская музыка, мне говорили в Америке и режиссеры, и продюсеры, и музыканты, то есть удивлялись, как эта музыка вообще в наше время у нас существовала, на самом деле он пропустил американскую музыку аж через себя и сделал ее достоянием нашего народа, который приняли это за нашу советскую настоящую музыку и песни. Действительно, это только гениальный композитор может так преобразить какой-то жанр. Так вот, в 30-е годы это был джаз, и все его песни были написаны в манере джазовом, с партитурами для джаз-бенда, часто с симфоническим оркестром, часто без него. А вот после 1948 года, в 50-е годы, это стало все переинструментовываться исключительно на симфонические составы. То есть вот это действительно было выпрямление саксофонов. Их просто выбросили из партитуры, как музыку толстых, как говорил Максим Горький. Вот, поэтому его тоже это коснулось. Но, тем не менее, никаких репрессий он не испытывал. И даже Аркадий Исаакч Райкин, я очень дружил с этой семьей Аркадия Исаакча, и часто в Ленинграде у них останавливался в доме, в квартире. Он мне рассказывал, что якобы, ну я не знаю точно, якобы Дунаевский был внесен в список 60 деятелей искусства, Сталином был внесен в такой список, которых нельзя было трогать. Вот. Не знаю уж, правда, был ли такой список, не был, но вот такая вот легенда существует. Вот такой случай мне рассказали, выдавая его за правду, может, это правда, может, нет, но он довольно ловко придуман, если это неправда. Но, скорее всего, наверное, это правда. Сталин будто бы сказал своему секретарю по идеологии, которым был тогда товарищ Жданов, вот, сказал ему: товарищ Жданов, Дунаевский очень хороший композитор. Он говорит: конечно, Иосиф Сталинович, очень хороший. Он говорит: а почему до сих пор у товарища Дунаевского нет ни одной песни про Сталина? Жданов перепугался, тут же позвонил в Союз композиторов, немедленно позвонили Дунаевскому, чтобы срочно писал песню о Сталине. Она была написана в один день, был собран оркестр радиотелевидения, была сделана запись, артисты Большого театра и хор Большого театра исполнил эту песню, и тут же нарезали пластинку и доставили Сталину. Он послушал, сделал паузу, покрутил ус и сказал: а все-таки, несмотря ни на что, композитор Дунаевский хороший композитор.
0: Ну, ваш отец был невероятной личностью, и композитор номер один, всенародно обожаемый, автор музыки лучших песен своего времени. Сейчас мы поговорим про вас. Вы окончили композиторский факультет Московской консерватории, могли стать классическим композитором, но вас захватила песня, театр. Как это произошло?
1: На самом деле, когда ты поступаешь в консерваторию, ты же поступаешь с произведениями серьезного жанра,
0: да,
1: и тут выбора нет. ты с песнями не можешь поступить. И у меня их, собственно говоря, и не было, скажу вам честно. И когда я поступил в консерваторию, то, конечно, я писал именно академические произведения. Их было достаточно много, и учась в музыкальном училище тоже. И учился я у блистательных педагогов Кабалевского Дмитрия Борисовича, у Андрея Шпая, заканчивал у Хренникова. И скажу вам, что другого выхода не было. Тем не менее, я где-то уже на втором курсе консерватории познакомился с прекрасными людьми, которые сопровождают меня всю жизнь, с необыкновенно талантливыми, творческими, такими бузатерами, какими был, например, Марк Розовский, которым был Аркадий Арканов, которым был Илья Рудберг, Аксель Рот, который придумал КВН, Альберт Аксель Рот. Эти люди создавали театр, небольшой сначала, а потом это стал всесоюзного масштаба. Это был студенческий театр, назывался он «Эстрадная студия МГУ «Наш дом». Он меня потрясал, этот театр, как и многих других, когда я приходил туда своей смелостью, своей веселостью, бесшабашностью, открытостью. И тем не менее, это был очень профессиональный театр, откуда вышли такие люди, как Геннадий Хазанов, Александр Филипенко, Михаил Филиппов и многие другие, даже не буду перечислять, очень много оттуда вышло замечательных артистов, режиссеров и так далее. И в результате и этого был создан один из лучших театров Москвы, театр «Никитских ворот» под руководством Марка Розовского. И он тоже пользуется, так сказать, приемами этой студийности необыкновенной, которая присутствовала в этом театре. И туда я вот как попришел в этот театр, просто сначала как зритель, а потом был приглашен музыкальным руководителем. И стал писать свои первые произведения к спектаклям. И так появились первые песни и любовь к театру вообще. Дело дошло до того, что меня чуть не исключили из консерватории. Да, потому что я никому не рассказывал про то, что я работаю в таком, ну, как неловко, консерватории, я работаю в эстрадном театре. Какая-то в этом было несоответствие, потому что вообще-то на самом деле эстрадники, они были и консерваторией, и союзным композитором были как немножко гонимы были. И Кабалевский, идя по даче в Переделкино, встречает замечательного нашего поэта Семена Кирсанова, который, встречая Кабалевского, снимает шляпу и говорит: «Поздравляю вас с успехом вашего ученика». На что Кабалевский насторожился и говорит: «А что это за успех?» Он говорит: «Он написал замечательную музыку к спектаклю на мою поэму «Сказание про царя Макса Емельяна». Тогда Кабалев спросил: «А что там есть?» Он говорит: «Это блестящие эстрадные песни, такие, то есть публика...» Этого было достаточно. Дальше уже Кабалевский ничего не слушал.
2: А как потом, как вы объяснились, что вы сказали?
1: Я стоял как побитый пес, вот, и Кабалевский внушал мне с высоты своего двухметрового роста, что я не имею права, я должен сначала обучиться всему, всем премудростям музыки, грызть этот гранит до конца, а потом уже, закончив консерваторию, я имею право заниматься всем, чем хочу. Вот это был его кредо такое преподавательское, и, в общем, был поставлен вопрос о моем отчислении, представьте себе. И меня спасло только одно, что Кабалевский сам уходил в отпуск по болезни в этом году, и меня оставили. Кстати, фортепианный факультет тогда заявил, завкафедрой фортепианного факультета, или декан фортепианного факультета, сказал: «Ну, если композиторский факультет Дунаевского отчисляет, мы его возьмем к себе». Это, видимо, подействовало на кафедру, и меня оставили.
2: А свою самую первую мелодию вы помните, Максим Исакович? И кому вы ее посвятили?
1: Я никогда никому ничего не посвятил. А, нет, одно единственное, вы правы абсолютно. Вы правы. А откуда вы это знаете? Я вообще никогда ничего никому не посвящал. И вот только первое свое произведение, где написано «Опус 1», «Опус» для радиослушателей объясняю, это по-латински «Опус» – это сочинение.
2: Сочинение, да.
1: Да, вот так принято в музыке писать «Опус 1», «Опус 2», «Опус 3». Вот это был «Опус 1», две маленькие пьески для фортепиано. Я посвятил и написал: «Посвящаю своей дорогой мамочке в день ее рождения».
2: Я предлагаю ненадолго прерваться и послушать вашу музыку. Что это будет?
1: А знаете, вот у меня есть, например, любимое последнее произведение. Ну, не последнее, я уже много с тех пор написал чего. Но вот в последнее время занимаюсь мюзиклами в основном. Да, мюзиклы, потому что эстрадная песня, она разочаровывает. Вот, и не хочется уже особо в ней работать. А вот мюзикл дает мне и душе, и сердцу, и зрителям нравится. И они находят какое-то свое там отдохновение душе. И вот «Алые паруса» – это будет дуэт «А соль и такого сказочного персонажа в мюзикле «Алые паруса» Эгль. Дуэт «Ассоль» и «Эгля» из мюзикла «Алые паруса», стихи Михаила Бартенева и Андрея Усачева.

0: прозвучал дуэт Асуль и Эгля на волнах Радио России. Дорогие друзья, в эфире дорогая передача. И сегодня вместе с нами невероятный, замечательный, энергичный и просто потрясающий композитор, народный артист России Максим Тумнаевский. У каждого музыканта есть свой секрет написания музыки. Как вы пишете? Максим Исаакович.
1: И никто не знает. На это ответить очень трудно. Вы знаете, мама, раз мы ее сегодня вспоминали уже не раз, она продолжала быть строгим моим критиком и контролером, даже уже во вполне взрослом возрасте, казалось бы, независимым совершенно уже. Но мы, живя на даче летом, я на втором этаже, у меня рояль стоял, а мама на первом. И вот после какого-то определенного дня, там двух дней, трех, она мне строго говорила: «Сын, что-то я не слышу звуков рояля со второго этажа. Ты мало работаешь». Я говорю: «Мам, ну ты не волнуйся, ну я делаю то, что я хочу делать, как знаю, как делать, и не волнуйся, все будет нормально». Успокаивал я маму. Потом я приглашал маму на какую-то очередную премьеру в театр или в кино посмотреть, послушать. Она после премьеры удивленно на меня смотрела, говорила: «Когда ты успел это сделать? Я же не слышала звуков твоего рояля. Когда ты успел?» «Нет, ну ты мухлюешь». Я говорю: «Мам, ну просто я сочиняю без рояля. Ты знаешь, я сочиняю, потом я, может, подойду, что-то там поиграю, проверю, а вообще сочиняю без рояля». Вот это больше всего люди не понимают, как это возможно. Чайковский сочинял, не подходя к роялю, в основном так, кое-что наигрывая иногда. А Прокофьев, например, наоборот, только за роялем сочинял. То есть тут никаких рецептов нет на самом деле. Как оно лучше, почему? Что значит сочинять за роялем? Я уверен, что сочинять за роялем нельзя. Все равно это какие-то мысли, которые к тебе пришли уже. Ты можешь их изобразить на рояле. Но если они к тебе не пришли, это как ноты. Вот если поставил их, а здесь ноты у тебя в голове какие-то. Вот, они откуда-то тебе приходят.
0: А в чем сложность в работе композитора в кино?
1: Есть специфика. Ну, во-первых, нужно быть музыкальным драматургом. Нужно понимать, как тебе помогать того, что происходит на экране. Очень много способов этого есть. Можно быть в атмосфере этого фильма. Может быть, наоборот, третьим планом, не в атмосфере, а быть в противоположном изображении, в противоходе, в контраст идти изображению, которое существует на экране. Здесь очень много вещей, которые проговариваются с режиссером, который чувствует сам композитор или не чувствует композитор. Вот если он не чувствует, то он может написать гениальные мелодии, вообще музыку потрясающую, которая совершенно не подходит этому фильму. Это, конечно, сложный процесс. Наверное, он больше происходит от опыта и от любви вообще к драматургии, к актеру, к работе к этой, к режиссерской, в театре, в кино. Есть много общего, но есть и много различного. Я думаю, что это особая работа, но, однако же, все равно надо быть композитором для этого. Нет такого ремесла сочинитель музыки для кино.
0: Вашим основным направлением становятся мюзиклы, а хотя когда-то вы говорили, что в России этого направления нет. А сейчас как? Ой, скажите.
1: Понемножку оно появилось. И я вам скажу, что оно было всегда на самом деле. Просто оно было по-другому внедрено. Это не были бродвейские мюзиклы, которые играются в специальном театре, строятся площадки для этого или приспосабливаются для того или иного спектакля довольно долго. И в течение долгого времени, многих лет, этот мюзикл играется на одной и той же сцене. Ну и потом продаются лицензии в разные страны. У нас другая система. У нас все-таки репертуарный театр, мы дети Советского Союза, у нас репертуарный театр внедрен не только до сих пор в нашу жизнь, но и в сознание внедрен. Нам очень трудно понимать, что такое ежевечерний, каждый день показ мюзикла на одной и той же сцене. Поэтому мы до сих пор к этому не привыкли. Мюзиклы, которые вот так вот работаются, за небольшим исключением, проваливаются. И они вышли из репертуарного театра, и сейчас они обратно туда вошли. В репертуарный театр, и крепко там узаконились. Все театры, начиная от Московского театра оперетты, который по-новому подошел к этому и играет мюзиклы декадно, а не там 1-2 вечера, потому что все-таки это очень дорогое производство, мюзикл. Это, наверное, самое дорогое театральное производство. И поэтому играть его 1-2 раза в месяц нерентабельно. Играет его декадно, там по 8, по 10 спектаклей. И вот это, я думаю, самое правильное. И очень многие театры, театры других городов играют мюзиклы именно так. И мюзиклы пользуются большой популярностью именно в пределах репертуарного театра. Таков и Екатеринбургский замечательный театр мускомедии, он так и называется, как назывался раньше, Свердловская мускомедия. Это и Новосибирская, и многие-многие другие, которые культивируют этот жанр.
0: Как мы знаем, мюзикл «Алые паруса» собирает полные залы. Скажите, вот в чем успех постановки, на ваш взгляд?
1: Тут важно, ведь в мюзикле не только важно написать какую-то пронзительную мелодию, которую, как «Призрак в опере», знаменитый хит Эндрю Ллойд Уэббера, «па-пам, па-пам, па-бам, та-там, па-бам», который запел,
0: да,
1: весь мир.
0: Да, да.
1: Это, конечно, очень важно, чтобы был запоминающаяся мелодия, цепляющая.
0: Ключик.
1: Ключик, да.
0: Ключик.
1: Но очень важно попасть с темой. Тема, которая будет близка человеку. Вот, например, я, например, совершенно убежден, почему дважды попытка прокатить у нас мюзикл «Чикаго» прошла, первый раз совсем неудачно, второй раз, будем считать, полуудачно. Потому что не наша тема. Ну, совсем далекая, совсем какая-то... Ну, очень трудно нам понять, так же, как американцам, например, привести мюзикл про наш колхоз, там, не знаю, «Свадьба в Малиновке», к примеру. Ну, кто это поймет? Ну, кто это поймет? О чем там вообще речь-то идет у вас, ребята? Поэтому, конечно, очень важно попасть в душу нашего зрителя, нашего слушателя. Я думаю, что «Алые паруса» просто и угадана с темой.
0: Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, но я задам вам еще несколько вопросов. Когда вы чувствовали себя по-настоящему счастливым?
1: Чувство счастья, оно вообще одномоментное, оно не может быть долгим, поэтому это ощущение, оно мгновенное, оно быстро проходит. Наверное, когда ты влюблен, ты счастлив, когда успех, необыкновенное произведение, которое ты написал, когда результат есть твоей работы, которая действительно является результатом. Когда ты жутко устал, ну, страшно, вот последние месяцы ты просто уже просто изнемогаешь, и вдруг ты приехал в какое-то место, вышел на балкон, увидел море, солнце, и ты счастлив. Эти, вот эти моменты, они, их невозможно ухватить. Они мгновенные, но без этой эйфорического состояния, наверное, жить, наверное, невозможно. Я знаю людей, которые без этого живут. Мне их очень жалко.
0: Если бы не композитором, кем бы вы могли стать?
1: Спортсменом, однозначно. Я точно знаю, потому что во мне это есть. Почему вот пришла известность? Я думаю, не только потому, что там какой-то у меня генетические способности мне передались, там работоспособность и так далее, и так далее. Есть масса талантливых людей, которым не приходит известность, не приходит слава, увы. И я думаю, что это чемпионский характер, так называемый. Вот в спорте это очень ценится, чемпионский характер.
0: А что вы считаете самым главным достижением в жизни?
1: Ну, сказать «дети» – это было бы банально. Тем более, что дети пока рано сказать. Вот когда они действительно себя прославят, можно сказать, вот мое достижение, сидя в кресле для паралитиков, в таком крутя, значит, это самое, вот, можно сказать, вот у меня самое лучшее мое произведение. Пока не могу этого сказать, пока еще не сел в это кресло. Вот. Поэтому пока я еще считаю, что впереди что-то есть самое лучшее, ответить на этот вопрос нельзя.
0: А как вы думаете, отец гордился бы вами?
1: Он мне часто снится по ночам, и я ему пытаюсь рассказать, что-то показать. Вы знаете, так реально снится, как будто сидит на кухне у меня. И я к нему почему-то вот на кухне именно. Я пытаюсь ему все рассказать быстро, понимая, что сейчас он исчезнет. Хочу ему рассказать. Я думаю, что ему было бы приятно знать, что я пошел по его стопам и сделал это, в общем, достаточно удачно.
0: А Максим Исакович, к завершению, какую мы музыку послушаем сейчас?
1: Ну вот раз мы сегодня так долго говорили о мечте, о результатах этой мечты, об алых парусах, то, наверное, вот он очень оптимистичный. Угу. И вот многое, о чем мы с вами сегодня говорим, это есть в той песне, которая сейчас, я бы хотел, чтобы прозвучала. Это финал спектакля, мюзикла «Алые паруса».
2: В густой туман, в пустую тьму

0: Это была финальная песня из мюзикла «Алые паруса» для вас сегодня, дорогие радиослушатели. С вами я, Диана Гурцкая, и народный артист России Максим Исакович Дунаевский. Максим Исакович, спасибо вам огромное.
1: И вам спасибо
0: за
1: большое.
0: Вашу восхитительную музыку, за то, что вы сегодня уделили нам время. Приходите еще, мы будем очень
1: спасибо,
0: рады.
1: Спасибо,
0: до
1: непременно.
0: Свидания.
1: Всего доброго.
0: Пришло время и мне попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Всего доброго, всегда ваша Диана Гурцкая.
2: Дорогая передача. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
7: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
2: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
9: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал с паузы.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников. И лидеры некоторых стран ЕС будут работать над защитой от баллистических ракет. Теперь подробнее об этих и других событиях. «Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи», заявил Владимир Путин на встрече с оптимистами ОНФ в Национальном центре России, где проходит форум «Все для победы». «Народный фронт полностью себя оправдал за 15 лет существования», заявил президент. «Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей», сказал глава государства.
2: «Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого?» Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет, а вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. И идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации. И собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников над территориями 11 регионов, сообщили в Минобороны. Российская авиация за сутки нанесла удары авиабомбой ФАБ-3000. В результате поражен пункт временной дислокации отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Щурова в ДНР. В Харьковской области поражен пункт управления БПЛА в районе Устиновки. Лидеры некоторых стран ЕС, а также Норвегии, Великобритании, Украины, участвующие в Париже в очередном саммите так называемой «коалиции желающих», договорились о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами. Об этом говорится в их совместном заявлении. Александр Христенко продолжит тему.
3: Очередную воинственную речь Макрон произносил на фоне здания Минобороны.
4: Monsieur le président de la République.
3: Отель де Бриен, особняк 18 века, где во времена войны с Россией жила мать Наполеона, откуда в Первую мировую страной руководил премьер Климонсо, а во вторую находился штаб движения сопротивления де Голля. Но впервые за последнее время, сняв очки и дав возможность военным заглянуть ему в глаза, произносил Макрон вещи совсем в духе Оруэлла, что мир – это война, а раз так, то он не прочь и повоевать.
5: Послание, которое мы посылаем миру, просто: да, мир является нашей целью. Мы ценим свободу и право так, что готовы бороться за их защиту, даже ценой крови, если потребуется. Война на Украине четко показала, что сегодня стратегическую стабильность в Европе определяет уже не только запас, но поток. Не только имеющиеся арсеналы, а способность производить их.
3: В Парижском доме инвалидов сегодня собралась коалиция охочих. Так в официальных киевских документах называется коалиция желающих, которая грезит обеспечить долгосрочную гарантии безопасности Киеву через постоянные военные поставки. Союз из более чем 30 стран разросся, в числе только что присоединившихся Молдавия и Северная Македония. Кроме того, в составе коалиции политики исключительно разных взглядов. Например, премьер Чехии Бабиш, который не намерен тратить на Украину ни евро из национального бюджета, и канцлер Мерц, готовый ради оружия Киеву забрать последнее у немецких пенсионеров. Хотя его министр иностранных дел Вадефуль прозрачно намекает, что немцы не должны в одиночку тянуть финансовую лямку войны против России.
6: Ситуация, в которой этот конфликт
7: Теперь, на мой взгляд, настала очередь Европы сделать следующий шаг, а также ясно заявить, мы остаемся на стороне Украины. Поэтому я ожидаю, что уже на этой неделе мы согласуем 21-й пакет санкций, прежде всего потому, что нам необходимо установить потолок цен на российскую нефть.
3: Обсуждение в Брюсселе затянулось, ведь каждый новый принятый там антироссийский пакет душит европейцев все сильнее, признал глава МИДа Дании.
7: 15 июля – своего рода крайний срок. Конечно, остаются сложные вопросы, которые еще предстоит решить. Каждый новый пакет санкций принимать становится все труднее, потому что последствия санкций ощущаем и мы сами. Но Дания готова пойти на эти издержки.
3: Но идти на дальнейшие самоограничения многие оказались не готовы. В ходе санкционного обсуждения выяснилось, что без российской рыбы некоторые страны ЕС не протянут.
8: Португалия и Германия выразили серьезные опасения в связи с предложенным запретом на импорт российской трески и ментая, поскольку являются одними из крупнейших покупателей этих видов рыбы, а их национальные отрасли могут понести несоразмерный ущерб. Для Португалии этот вопрос особенно чувствителен, поскольку треска или бакальяу является национальным блюдом страны.
3: У главы евродипломатии Каллас очередное откровение.
9: Да, сперва о рыбе. Должна сказать, что до того, как я начала работать в этой должности, я не знала, что рыба играет такую важную роль в геополитике, что рыба действительно является фактором, который сдерживает все важные геополитические процессы.
3: В свою очередь, Франция и Испания, зарабатывающие на туристах, выступили против тотального запрета на выдачу виз всем российским военным, что лоббировали прибалтийские страны, которые теперь недовольны.
7: Страны все чаще ставят собственные экономические интересы выше общих решений. Это очень негативная тенденция.
3: Ну а Греция заинтересована в том, чтобы у нее по-прежнему было, если не все, то уж российские СПГ, точно. По закупкам российского СПГ Европа бьет рекорды. Страны ЕС заказали почти 10 миллионов тонн, что на 18% больше, чем в прошлом году. Но у Макрона своя повестка. Очередные объятия с Зеленским, который вручил ему одну из высших наград Украины – Орден Свободы. И это только начало в цепи церемониальных событий. Накануне дня взятия Бастилии. Теперь и главный национальный праздник Франции погрузили в украинский контекст. Кроме Зеленского в Париж приглашены военные ВСУ. Местная пресса публикует мнение, что все это как-то не вяжется с образом суверенной Франции.
9: Этот выбор не является нейтральным. Он означает включение страны, находящейся в состоянии войны с Россией, в самое сердце французского национального праздника, хотя Франция официально не является участником войны. Именно это шокирует часть военных кругов, особенно бывших офицеров, которые видят здесь опасное смешение национального праздника и геополитического расчета.
3: Но, похоже, именно на это и делает ставку Макрон, личный рейтинг которого находится на историческом минимуме. Александр Христенков, Вести.
10: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
11: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3-3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3-3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России сноубордист Вик Уайт Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. 39-летний Уайлд, напомню, в Сочи выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а в 2022 году объявил о завершении карьеры. Футбол. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, с пенальти забил мостовой. В понедельник продолжилась программа первого тура в чемпионате России по футболу в первой лиге. Челябинск обыграл СКА «Хабаровск» 3-1. Торпеда на выезде оказалась сильнее «Урала» 1-0. Экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 2006 по 2012 год. Хосеп Гвардиола является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Об этом информирует «Газета Делла Спорт». По информации источников, в шорт-листе Федерации футбола Италии значится три кандидата. Помимо Гвардиолы, в него входит Роберто Манчини и Антонио Конте. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 14 июля. В Челябинске и Сатке будет плюс 23 градуса, пройдут дожди. В Южно-Сахалинске плюс 22 без осадков. Во Владивостоке плюс 24, временами пройдут дожди. В Петербурге во вторник без осадков, ночью 16-18, тепло, днем плюс 25. В Москве завтра кратковременные дожди, ночью 16-18, тепло, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 740 миллиметров.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть восьмая.
1: Дед, зачем это крест стоит?
2: Крест-то? Микола, это бывает не то место, где косари купцов убили.
3: Оно самое.
2: Убили купцов-то. Вот как, значит.
3: Да. Убили. Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече, в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы известны, народ хвастливый, не дай бог. Не утерпит, чтобы не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.
2: Господи, владычица!
3: На другой день чуть свет купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе», — говорят. «Веселее, да и опаски меньше, потому здесь место глухое». Купцы, чтобы образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку. Да, все ничего было. А как только купцы доехали до этого места, косари давай чистить их. Косами. Сын молодец был. Выхватил у одного косу и тоже. Давай чистить. Ну, конечно, те одолели, потому их человек 8 было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось. Кончили свое дело и стащили с дороги обоих. Отца в одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть. Цел ли, не знаю. Отсюда не видать. Сказывают, денег потом нашли мало.
2: Мало? Рублей 100 всего?
3: Да. А трое из них потом померли. Потому купец их тоже больно косой порезал. Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты 4 без руки бежал, и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели, в нем души нет.
2: Помер. По кровяному следу его нашли.
4: Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно, из балочки донесся грустный крик птицы. Сплю, сплю. Сплю.
2: Злых людей много на свете. Много. Ох, много. Да.
4: Пантелей придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко.
2: Перевидал я их на своем веку, видимо-невидимо. Злых людей. Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть. Спаси и помилуй, Царица Небесная. Помню, раз годов 30 назад, а может и больше, вез я купца из Маршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах. Купец-то. Хороший человек, ничего. Вот, стал быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крыты на манер базов. Или, скажем, как клоуни в хороших экономиях. Только клоуни повыше будут. Ну, остановились мы и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я Богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, сгинь, видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я эдак немножко, вот как до вазов примерно. И вижу, огонь режется. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились. И кроме меня с купцом других постояльцев не было. Откуда огню быть? Пошел я поближе к огню. Господи помилуй, спаси, Царица Небесная. Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой. В доме-то. Лег я на землю и поглядел. Как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз.
4: Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал.
2: Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный. На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек 10 народу.

0: давай. А я тем временем, может, и придумаю что. Ладно, помолился я Богу, и наставил меня Бог на ум. Взлез я на свой тарантас и тихонько, чтобы никто не слыхал, стал обдирать солому в стрихе. Проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то. Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти. Может, верст 5 пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить Бога, вижу, стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить. Побудил всех. Собрались мужики, пошли со мной. Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами. Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал. А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть. Перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях 300 пожертвовал. А мне 5 лобанчиков дал и имя мое в поминание к себе записал. Сказывает, потом в подвале костей человечьих нашли, видимо-невидимо. Костей-то. Они, значит, грабили народ, а потом взрывали, чтоб следов не было. Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.
1: Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.
2: Сало-то готово. Погоди маленько. Сейчас.
1: Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к вазам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.
0: Ехал я в другой раз тоже с купцом. Звали его, как теперь помню, Петр Григорьевич. Хороший был человек. Купец-то. Остановились мы таким же манером на постоялом дворе. Он в комнатке, я при лошадях. Хозяева муж и жена. Народ как будто хороший, ласковый. Работники тоже. Словно бы ничего. А только, братцы, не могу спать. Чует мое сердце, чует, да и шабаш. И ворота отперты, и народу кругом много. А все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь. Скоро вставать надо. А я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкай. Словно сыч какой. Только, братцы, это самое. Слышу туп-туп-туп. Кто-то к кибитке крадется.

0: она вся трясется, это самое. Лица на ней нет. Вставай, говорит добрый человек. Беда. Хозяева лихо задумали. Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались. Но недаром сердце болело.
1: Да.
0: Кто ж ты? Сама спрашиваю. А я, говорит, ихняя стрепуха.
1: Стрепуха.
0: Ладно. Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю. Так и так, говорю, Петр Григорьевич, дело не совсем чисто. Успеешь, ваш

степенство выспаться. А теперь, пока есть время, одевайся, и говорю. Да по-добру, по-здорову, подальше от греха. Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте. Гляжу, мать-царица. Входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника. Значит, и работников подговорили. Денег у купца много, так вот, мол, поделим. У всех, у пятерых, в руках по ножику длинному. По ножику-то. Запер хозяин на замок двери и говорит: молитесь, проезжие, Богу. А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью. Где уж тут кричать? У нас от страху и глотки завалило. Не до крик тут. Купец заплакал и говорит: православные, вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть. Не я первый, не я последний. Много уж нашего брат-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что, говорит, брат православный, мы его извозчика убивать? Ха. Какая ему надобность за мои деньги муки принимать? Угу. И так это жалостно, говорит. А хозяин ему, ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ. Молитесь Богу, вот и все тут. А разговаривать нечего. Стали мы с купцом рядышком, на коленки, заплакали и давай Богу молить. Он деток своих вспоминает. Я в ту пору еще молодой был, жить хотел. Глядим на образа, молимся. Да так жалостны, что и теперь слеза бьет. А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: вы ж, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите Бога на нашу голову. К тому мы это от нужды. Молились мы, молились, плакали, плакали, а Бог-то нас и услышал. Жалился, значит. В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтобы, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то как стукнет со двора по окошку. Все мы так и присели.

0: Одинаково играли роль длинные ножики, и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом, и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого. Все может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову. Впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было. За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому... Какой страшный рассказ не расскажи на Руси, как не украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью. И разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, просторы, судьба людей, собравшихся у костра, все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Все ели из котла. Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике.
1: Зачем этот дед особо сидит?
2: Он того.
3: Ну, старой веры.
2: Вот-вот.
0: Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.
4: Что такое?
5: Человек какой-то идет.
4: Где ты его видишь?
5: Вон. Чуть-чуть белеется.
2: Да ничего там не видать. Темень одна. И шагов не слышно.
4: Да, не слыхать. По шляху он идет?
5: Не, полем. Сюда идет.
4: А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен?
6: Спаси и помилуй, царь небесный.
0: Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись. Стало стыдно за свой страх.
7: Зачем ему гулять? Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего. Купцы мученический венец приняли.
2: Ну, теперь слышите?
4: А, точно. Идет кто-то.
2: Что-то несет.
4: Ну,
2: точно говорю.
0: Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян. Но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи. Мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека. Огонь ли так мелькнул, или от того, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка. Одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомый

когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий. Вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги, и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное. Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру и улыбнулся еще светлее.

Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Пантелей, Юльен Балмусов, Степка, Прохор Чеховской, Дымов, Александр Груздев, Кирюха, Дмитрий Филимонов, Вася, Александр Вдовин, Емельян, Владимир Левашов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов. Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня сегодня в гостях потрясающие люди, удивительные люди. Я их давно хотел пригласить, все не получалось, наконец-то случилось. Прекрасный скульптор, архитектор, член Союза художников России Андрей Налич. И, как ни странно, его сын, певец, композитор, автор песен и, что для меня приятнее всего, архитектор Петя Налич. Здравствуйте, дорогие. Здравствуй, Андрей.
2: Здрасте,
1: здравствуй,
2: Николай.
1: Петя.
2: Здрасте.
1: Я на Радио Культура веду передачу, называется «Голос архитектуры». На эту передачу я мог бы благополучно и того, и другого пригласить, потому что у каждого есть архитектурное образование. Правда, никто из вас не занимается архитектурой. Так, иногда на даче в субботу-воскресенье пару линий буквально проводите, не более того. Но архитектурное образование есть. Это очень интересная ситуация. Андрей, у тебя же еще есть старший сын, да?
3: Есть старший сын.
1: Он не архитектор.
3: Да, но он где-то какое-то время походил в архитектурный институт, после которого походил уже в полиграфический институт.
2: Он быстрее нас понял просто все в архитектурном институте.
1: Самый тугой был, наверное, отец твой, да?
3: Петя даже аспирантуру прихватил.
1: Подожди, ты выучился в аспирантуре в МАРХИ?
2: Где-то полгода, да.
1: Полгода, да?
2: Да нет, на самом деле такая история. В моем случае я очень любил архитектуру, и сейчас я очень люблю. И, как вы справедливо заметили, если кто-то там на даче спрашивает, как лучше сделать планировку какого-нибудь сарая или бани, я сразу говорю, давай я все тебе сделаю, бесплатно. Планировочки, фасадики накидаю, потому что это очень приятное занятие. И Андрей Захидович тоже очень любит рисовать планчики. В общем, у нас хорошо быть архитекторами-дилетантами. Чувствуешь такую свободу какую-то и уверенность, которой иногда не хватает в профессиональном занятии.
1: Ну, причем твердо понимаешь, что ты на самом деле профессионал.
2: Тот, ну да.
1: Кто приходит, кто просит, а ты король.
2: Ну, в общем, в этом смысле да. И со мной случилось, что просто как-то я почувствовал действие непреодолимой силы, знаете, как в ГИБДД говорят, и
1: да.
2: Перешел в музыку.
1: Прекрасно. Скажи, пожалуйста, вот ты ушел в музыку, ты ушел, проучившись полгода в аспирантуре, и в это время, по-моему, участь в МАРХИ, у тебя уже была своя группа, да, свой ансамбль, как называется?
2: Не совсем
1: ансамбль
2: так. Петра... Не совсем такая была интересная структура. В 10 классе пришел в мой класс Сережа Соколов, с которым мы подружились, он был очень музыкальный, сейчас тоже очень музыкальный. У него была своя группа тогда, в 10-11 классе. Я тогда еще не сочинял ничего. Потом в архитектурном институте у нас была такая классная музыкальная творческая тусовка большая. То есть, ну, весь курс практически все чего-нибудь пели, танцевали, что-нибудь откаблучивали.
1: Ну, МАРХИ известно,
2: да.
1: Вот такими.
2: Наш общий друг, однокурсник Вася Полетов, он к Зое Харитоновой.
1: Зоя Харитонова, да. Прекрасно знал, да.
2: Да, и он очень талантливый человек, он всякие сочинял пьесы, тоже песни, мы там делали музыкальные постановки, то есть это было варево такое творческое. И потом где-то уже, наверное, на 4-м, на 5-м курсе только я начал что-то сам сочинять, но именно группа, которая бы играла, не было.
1: Музыкальные проекты делал и как-то демонстрировал их.
2: Тогда только, знаете, начинала интернетовская вся эта история раскручиваться, набирать силу, вес и значимость. Я сделал сайтик небольшой, на котором просто можно было скачать первые мои опусы, сделанные в домашней студии.
1: Удачные опусы, как ты сейчас их расцениваешь?
2: Ну, вполне. Ну, собственно, половина первого альбома, включая песню «Гитара» известную, там уже были. Это были удачные опусы, я их оцениваю довольно высоко сейчас.
1: Андрей, дорогой, а ты, что с тобой случилось? Ты закончил архитектурный институт. Почему вдруг пошел в скульптуру? Архитектором же ты поработал несколько лет.
3: Да, я закончил Московский орденно-трудовой архитектурный институт в 1972 году, после чего пошел работать в Моспроект один. Причем пошел работать не один, а со своим дружком закадычным, с которым мы делали, как ни странно, совместный диплом, что было большой редкостью и не поощрялось. Но получилось так, что нам достался Дворец культуры и спорта первого Московского часового завода.
1: ЖОС заканчивал, да?
3: Да, конечно, ЖУЗ, да. Первые группы у нас были Мовчан Геннадий Яковлевич, был Владимир Ильич Красильников, который до сих пор жив, Юрий Николаевич Соколов, который был ректором нашего института, и у нас был конструктор замечательный Сан Саныч Попов, который, к сожалению, разбился вместе с женой на самолете сочинском. Так что нам повезло во всех отношениях с преподавателями, потому что были представлены разные направления в архитектуре, потому что Мовчан был известный очень архитектор и исследователь аварского, по-моему, жилья, и великолепная у него книжка была, великолепно издана, ну, видимо, это была докторская диссертация Красильников, это был действующий архитектор гипротеатра, один из ведущих людей, который много чего построил в Москве. Ну, Соколов был ректор, а Попов – это был инженер, конструктор из архитекторов, что для нас, студентов, было чрезвычайно полезно и удобно, прям так скажем. Вот после института это был первый Моспроект, и поскольку на защиту этого диплома нам посоветовал председатель комиссии Рычагов Александр Григорьевич, проект был разделен четко на две части – культурная и спортивная. Ну, знающие меня люди не будут сомневаться, что я, конечно, занимался спортивной частью, а друг мой, Леня Шашенский, занимался культурной. Так мы вдвоем, как два смешных человека, защитили этот диплом. И нам Рычагов, он сказал, что надо поощрять совместную работу молодых людей. Очень хорошо. Мы к этому прицепились и пошли в Моспроект устраиваться именно вдвоем. Нас, конечно, разделили сразу по разным мастерским. Тут мы набрались наглости, пришли на какое-то совещание. Там какие-то крупные люди архитектурные были внизу на первом этаже Моспроекта. Проект один. И нахально заявили, мы хотим работать вот в 13-й мастерской. Более того, мы хотели в одну бригаду, чего же, конечно, не допустили. И по разным бригадам нас рассовали, и так мы оказались в Моспроекте. Причем Леня через 3 года уже убежал в художественный фонд. У него отец был крупный художник и оформитель, председатель секции декоративно-прикладной. А я 8 лет понадобилось для того, чтобы убедиться, что там, где нет современной строительной индустрии, не может быть современной архитектуры. Головы не хватило сразу это понять. И я ушел в оформителя туда же, где был мой друг. И там я начал заниматься сразу скульптурой. И первая продажа скульптурной у меня была в 90-м году. За большой выставки молодежной в Манеже. Купил Яковлев, хозяин издательского дома «Коммерсант», который тогда только-только возник.
1: В интернете какие-то такие слова звучали. А, Петр Налич попал на Евровидение. Да он блатной. У него папа скульптор, который в «Коммерсанте» ручку дверную сделал.
2: А это прямая дорога на Евровидение, как
1: поэтому, да. Поэтому его туда и взяли. Так
2: я, конечно,
1: было.
2: Блатной,
1: так
2: но взяли меня было. За талант, я так скажу, Николай Ильич.
1: Вот так?
2: Взяли меня за талант, но я блатной.
3: За да. талант и за ручку, скажем так. Ручку,
1: да. Ну, у тебя в «Коммерсанте», по-моему, внутри еще какая-то вещь.
3: Что вы про ручку говорите, когда у меня там была вещь как раз, которую купил Яковлев с этой выставки, это была скульптура небольшая, там, 35 сантиметров, которая называлась первоначально «Разрывающая грудь». Больше того, эту скульптуру пытались украсть с этой выставки.
2: А мне... это уже
3: это
2: успех.
3: Это уже успех, да, позвонили тетки, эти с охраны говорят, приезжайте, привинтите, парня поймали.
1: Мы знаем, как эти успехи делаются, как ты договорился украсть эту вещь.
3: Ну, конечно, не исключено, что кто-нибудь из моих родственников это сделал.
1: Петь, Евровидение помянули. Скажи, пожалуйста, ну как тебе, что тебя занесло? Ты же вот вроде бы...
2: Ты же нормальный человек.
1: Да, вроде бы нормальный человек, не женщина бородатая. Я не помню, были у тебя какие-то
2: порции на лице. Знаете, в те времена, кстати, все было гораздо более сдержано.
1: То есть это было до того, до бородатой
2: жизни? В 2010-м. Николай Иванович, году. Это было 16 лет назад. Как меня туда занесло? Одна тетенька написала вдруг, почему бы вам, вашему коллективу, не выступить на Евровидение? Мы с друзьями вообще не знали, что за Евровидение такое, никогда не смотрели и ничего про него не слышали.
1: А тетенька просто с улицы, да?
2: Ну, просто какая-то тетенька, которой нравилось то, что мы делаем.
1: Ага.
2: Поклонница, назовем.
1: Поклонница.
2: Она говорит, вы же эстрадный коллектив. Мы такие, мы эстрадный коллектив. Ну, давайте попробуем. Мы узнали, что как. Оказалось, что надо подать заявку. Обязательно с новой песней, которая еще нигде не была сыграна, заявлена. У нас в разработке было несколько эскизов. Конечно, все говорили, ну, и сами понимали, надо что-то веселое, такое заводное. Но как-то то, что было заводное, было совсем сырое. А в практически готовом состоянии была наша вот эта баллада-стилизация под балладу 60-х годов «Lost and Forgotten». Мы послали заявку на ВКТРК, и нам сказали «приходите», и мы пришли. А дальше вы знаете.
1: Давай вернемся к 2007 году, когда ты прозвучал на всю Россию, не просто на всю Россию, на весь мир со своей песней «Гитара». Я понимаю, что тебе тошно, тебе противно, ты будешь сопротивляться.
2: Не тошно, не противно,
1: но спой, пожалуйста.
2: Я с удовольствием спою, потом вам расскажу замечательную историю про комплекс музыкантов по поводу собственных хитов, которые, знаете...

0: Гениально, спасибо.
1: Спасибо, спасибо,
0: спасибо, Петь. Теперь каждый раз по-новому поет.
1: Каждый раз по-новому.
2: А в этом зависит от аранжировки сильно зависит.
1: И каждый раз лучше и лучше. Ты заметил, да? 2007 это еще слабовато.
2: Да, да, сейчас пошло просто уже уровень какой-то космический, это правда.
1: Да.
2: Про космический уровень и комплекс песни хита для любого музыканта. Естественно, многие годы, когда мне говорили, ну, знаешь, на гитар спой, там вот это, я так... Потом наступила пандемия, и я остался 20-й, без работы.
1: 20-й год.
2: Без работы вообще. Вам, архитекторам, не понять. Все клубы были закрыты, вплоть до клубов там совсем микроскопических.
1: Но у тебя была основная профессия, ты архитектор.
2: Ну, я вдруг понял в какой-то момент, что я готов петь песню гитар хоть 10 раз, только деньги платите. Какие вообще глупости. И меня это, как сказать, сняло рукой этот комплекс.
1: Я напоминаю вам, друзья мои, что у нас в студии скульптор-архитектор Андрей Налич и сын его, певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Налич. Скажи, пожалуйста, ты поешь же, ты в деда поешь. Насколько я знаю, у тебя дед был профессиональный певец.
2: Да, легендарная личность. Для меня особенно легендарная, потому что я его с толком не застал. Он в 84-м году уже умер. Мне было 3 года. И он научился, вырос в Боснии, в традиционной мусульманской семье, подавал надежды.
1: Налич — это боснийская фамилия.
2: Да, боснийская фамилия — это тюркский корень, что-то связано, типа Кузнецов, что-то такое. И там в него вкладывались денежками. Даже папа рассказывал, помнишь, что там была традиция, что можно держать за одежду человека, в образование которого ты вложился.
0: Да, ты мог подойти, потрогать за одежду, потому что ты дал динар свой
2: на его учебу,
0: на его учебу.
2: И он учился, закончил консерваторию, по-моему, в Загребскую.
0: Совершенно верно.
2: И он был настоящим романтическим коммунистом, как очень многие тогда, искренне верил во всю эту историю. Потом началась война, он был в подполье, довольно быстро их всех накрыли, поймали, и он отправился в концлагерь. Потом уже, кстати, после вот Евровидения мне стали писать родственники из разных уголков мира, по фамилии Налич. Восстановили, ну, отчасти связь с папиным кузеном, который, наверное, сейчас уже умер. Очень симпатичный человек, журналист, у него огромная семья. И стали приходить всякие апокрифические известия о Захиде Налича. В частности, из Голландии какой-то дяденька, тоже, получается, папин кузен, который там работает каким-то электриком. Он писал, что для его отца Эсада, младшего брата Захида, Захид был просто свет в оконце, и все, что он делал, было прекрасно и правильно. В частности, там были такие прекрасные истории, когда их по этапу, значит, немцы пригнали в концлагерь, там было какое-то паровое отопление. Это мне уже вот рассказывал этот родственник голландский. И спросили, кто разбирается. И Захид уверенно поднял руку и уверенно разломал это отопление. То ли это был демарш, то ли он не справился, этого мы не знаем. Но, возможно, за это, в общем, ему сломали гортань, зная, что он певец. То есть он был так, местечковую известность какую-то имел свою в Югославии. И потом уже он практически там умер от истощения, их поменяли на пленного немца, он попал в титовские артистические бригады, в титовские войска. Там прослужил какое-то время, провоевал, и потом я уже так и не понял, почему он попал в Советский Союз.
1: Как он попал в Советский Союз?
0: Значит, небольшое уточнение.
1: Ты-то как сын должен знать.
0: Да я, ну, больше знаю, чем Петя, но, с другой стороны, не знаю того,
1: но
0: что...
1: Но он красиво говорит, и голос талантливый.
0: Ну, у меня голос не хуже.
2: Вот именно.
0: Правда, Петя?
2: Правда.
0: Небольшое уточнение. Я его спрашивал, пап, почему ты, собственно, пошел в коммунисты? Он мне объяснил, потому что, когда пришли немцы, выяснилось, что единственная сила, которая ратует и объединяет людей по принципу борьбы с общим врагом, это были коммунисты, независимо от вероисповедания.
2: Папа был до этого коммунистом, до войны.
0: Возможно,
2: у нас фотография есть.
0: Это, я не об этом хочу сказать. Он был молодой человек, который очень веселый образ жизни вел, и он мне рассказывал, как он попал, например...
2: Еще отличную апокрифическую вещь потом расскажу про его веселую жизнь.
0: Да, ну это Петя расскажет. Короче, он сказал, что единственный, кто предложил общую интернациональную форму борьбы с немцами, с оккупантами, это были коммунисты. Остальные все были по своим национальным квартирам, как у нас раньше говорили, с уконным языком. Дело в том, что папа работал в театре в Сараево. У него был друг, еврей, которому отец, благодаря своей местной известности, выхлопотал пропуск в итальянскую зону оккупации, где еврей мог спастись. И этот друг, уезжая, оставил ему свои галстуки. Я еще тогда подумал, господи, как я провинция чудовищная, какие-то галстуки оставляют эти местные артисты. И отец с вызовом носил галстук красного цвета. А у них в театре, ну, русских вообще тогда очень много было, они сразу разделились на 2 лагеря. Одни были за победу Советского Союза над немцами, другие были за победу немцев над Советским Союзом и прочее. Короче, у них был там пронемецки настроен какой-то человек, который однажды схватил отца за этот галстук, сказал, когда ты снимешь эту тряпку. И отец дал ему по морде. Я его тогда спросил, папа, а ты не боялся, что он донесет на тебя? Ответ был совершенно гениальный, какой-то наш кавказский такой. Ну что ты, сынок? Его бы зарезали на следующий день. Этот ответ очень... Короче, отец ушел из театра тогда, и вот работал в библиотеке, он работал почтовым ящиком. Ему что-то приносили, их всех накрыли чуть ли не в одну ночь. Приехал, видно, опытный контрразведчик немецкий, все, накрыл, он оказался в концлагере. Ну, а дальше, вот Петя, как правильно сказал, его обменяли на какого-то немца. Есть великолепная фотография, полученная, кстати, на российском радио.
2: Благодаря тоже
0: Благодаря
2: моей эстрадной деятельности.
0: Да-да-да. Фотография, да, на которой среди партизан, чрезвычайно худой, ну, килограмм на 50, наверное, тянет. Рядом с ним какие-то мужики-автоматчики, а рядом девчонки сидят, агитбригада. Я говорил, пап, что ты делал у Тита в армии? Был смешной ответ. Что ты, сынок, как что? Самодеятельностью занимался. Но очень недолго, потому что уже в 44-м году какой-то самолет от нас прилетел, что-то привез. Ну, что они могли привезти? Не знаю, деньги, рации какие-нибудь. Не оружие же возить было самолетами. И этот же самолет забрал несколько человек на лечение. Поехал как бы поправить голос.
1: Попал на лечение и остался здесь.
0: И остался здесь, да, и сначала была здесь газета «За социалистическую Югославию» или что-то в этом роде. Потом, значит, поссорились Тита и Сталин, и югославам, а тогда они все были у нас югославы, было предложено выбрать между Тита и Сталином. Папа выбрал Сталина и остался здесь. Да, к этому моменту у него уже была семья, извиняюсь. Мама была моя, Татьяна Александровна Волкова. Уже брат родился в 47-м году, и я в 49-м. Вот, так что он остался здесь. Я не знаю, что было с югославами, которые выбрали Тита. Просто судьбы их не знаю. Не уверен, что она была благополучна в тех условиях. И потом уже он работал на пропаганду, пошел в радиокомитет работать.
1: Папа очутился в Советском Союзе, но профессионально уже не пел.
0: Не смог поправить.
1: Гортань была сломана, но пел дома, за столом как-то. Или ты не слышал?
2: Я не застал.
1: Тебе было всего 3 года, да, когда он ушел из
2: жизни?
1: Папа
2: тоже особенно не слышал, насколько
0: я
2: знаю.
0: Нет, я слышал несколько раз, когда его, особенно когда я попал в югославскую компанию какую-то, где, кстати, я видел... феноменального человека. Это был личный охранник Тита, Момо Джурич такой. Был совершенно из кино американского человек такой, плоский, крупный очень. Однажды он этого Тита привязал к себе, когда немцы их обложили. Не то вот забрался куда-то, как в «Спартаке», не то спустился вместе с этим Тита за спиной. Так вот, когда в 65-м году Тита объявил амнистию в честь 20-летия, кто хочет, могли вернуться. Но он сказал, ну вот Момо Джурич пускай извинится принародно передо мной. А Момо Джурич сказал, вот пускай Тита передо мной извинится принародно. И не поехал, он здесь остался. Папа поехал туда, его тут же арестовали, продержали какое-то время в Удбе, это КГБ их предупредили, вот вам 2 недели для свидания с родственниками, и дальше мы не гарантируем безопасность. И он уже больше не ездит. 2 недели побыл, уехал. В общем, такая вот судьба.
1: Друзья мои, рассказ наш, ваш, вернее, удивительный, только начался. Но время истекло. И этот разговор мы продолжим в одной из следующих программ. Напомню, у нас в студии были скульптор, архитектор Андрей Налич, певец и архитектор Петр Налич, сын Андрея Налича. Поэтому, друзья мои, до скорой встречи.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
6: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
5: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
7: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
8: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
9: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
10: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
9: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
10: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
9: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
10: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться, заявил Владимир Путин. И бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Теперь подробнее об этих и других событиях. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться. Это касается и Крыма. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
2: Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удары. Территории Российской Федерации, ну, включая зеркальные, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем, с нарастающим масштабом.
1: Целями нового массированного удара возмездия по тыловым районам Украины стали не только топливные объекты, работавшие в интересах ВСУ, но и морская инфраструктура. Наряду со складами горючего в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях в районе одесских портов поражены сразу несколько судов, которые Киев использовал для переброски вооружений. О результатах нового удара Евгений Решетнев.
3: Серия высокоточных ударов пришлась на этот раз не только по военным заводам и инфраструктуре на земле. Российские БПЛА и ракеты ударили по прибрежным базам и кораблям ВСУ в акватории под Одессой. Дронами в течение сегодняшнего дня поражены два сухогруза в порту Южный, которые возили армейские грузы. Потоплены два морских парома, доставлявших колесную технику ВСУ и контейнеровоз. Кроме того, удар пришелся по келекторному судну проекта 416 «Шостка». Вообще-то это еще советская разработка, что-то вроде морского плавучего крана. Его изначальные задачи – постановка боновых заграждений, тяжелых якорей и спасательные работы – были украинским командованием переосмыслены. Судно переделали под высадку боевого десанта и спуск на воду беспилотных катеров, в том числе западного производства. Экипаж «Шостки» был полностью военный.
4: Морські дрони камікадзе еволюціонували.
5: Погляньте ще раз на цей чорний катамаран.
3: Уничтожен под Одессой плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Один из таких под названием «Толока» недавно выставляли на Львовском футбольном стадионе. Это якобы чисто украинская разработка, но западные эксперты описывали устройство как гибрид гражданских технологий и импортной электроники. В условиях отсутствия перехватчиков для систем «Патриот» и полной беспомощности перед российскими ударами в ходе недавних атак на военные заводы в Киеве не было сбито ни одной баллистической ракеты. Все достигли целей. Украинцев кормят сказками, и многие это понимают. Удары по другим регионам преследовали цель выведения из строя топливной инфраструктуры, которая используется для заправки военной техники. Пылает нефтебаза в Кривом Роге, поражение АЗС в Волховом Яре Харьковской области и в Славянске ДНР, к которому подразделения российских войск продвигаются все ближе после зачистки масштабного укрепрайона в Константиновке.
6: Всю Константиновку мы контролируем по небу и все передвижения.
3: На Добропольском направлении ведутся интенсивные действия по изоляции населенного пункта. Подразделения группировки «Центр» и 51-й армии уже непосредственно на подступах к городу. Через Доброполье идет важнейшая автотрасса на Краматорск и Славянск. Взятие города позволит перерезать снабжение ВСУ и замкнуть оперативное кольцо вокруг последней неосвобожденной агломерации. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и отряда погранслужбы. Потери противника 200 военнослужащих, 4 бронированные машины, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Евгений Решетнев, «Вести».
1: Между тем, бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Репортаж Евгения Нипота.
7: Передай Сильвестру, голову пониже, работаем тяжелым.
8: Командиры предупреждают своих бойцов об артиллерийском ударе в квартале Константиновки. Штурмовики уходят в укрытие, готовясь к зачистке здания.
9: В данный момент в районе разведки была обнаружена посылка, сделанная с Бабы-Яги. Проводится подготовка к штурму. Наносится огневое поражение по предполагаемому местонахождению противника.
8: Параллельно с работой по позиции на командном пункте 2-го батальона территориальной обороны 4-й бригады Южной группировки следят за уничтожением другой Бабы-Яги. Один из эпизодов полномерной зачистки. Группа боевиков спешно меняла вскрытую русской разведкой позицию. Все они впятером забились в подвал трехэтажного здания. Вскоре к дому подошли воины батальона. Забросили противотанковую мину, мощный взрыв которой не оставил ни единого шанса ВСУшникам. Когда пыль осела, бойцы зашли внутрь, проконтролировать результаты своей работы.
9: Часто попадаются группы, у которых нет средств связи, то есть у них нет связи с своим командованием, они не понимают, куда идти, они не понимают, что происходит вокруг них. Вот они просто выходят на наши позиции, им предлагается сдаться. Кто сдается, ну, кто-то погибает.
8: Продуху обескровленным группам противника не дают ни днем, ни ночью, а потому боевики стараются носа не показывать из укрытий, а прятаться есть где.
9: Достаточно большое количество подвалов. Строилось это еще все во времена Советского Союза, и многие объекты там использовались по ГОЧС, соответственно, были оснащены там бункерами большим количеством. Некоторые подвалы многоэтажных домов между собой связаны переходами. Также противник использует коммуникации, канализации, теплотрассы для перемещения.
8: Затянуть новые силы в Константиновку командование врага уже давно не способно, а потому пытается поддерживать тех, кто еще сидит по своим норам.
9: Назвать это организованным сопротивлением, как бы язык не поворачивается. Во-первых, личный состав у них уже вымотан, по данным взятых с пленных. Они находятся там кто-то с ноября, кто-то с марта месяца.
8: А уводить изможденные мелкие группы из города украинская сторона даже не пытается.
9: Таких мы называем колокольчиками, они реально сидят как колокольчики, как маячки. То есть на них уже однозначно поставили крест, их никто не будет выводить. Они будут сидеть там до талого. Держат их там только с одной целью, потому что не могут уверенно наблюдать с БПЛА район, но, соответственно, не видят нашего продвижения с воздуха.
8: С каждым днем таких групп противника становится все меньше, и давление наступающих сил уже за Константиновкой лишь нарастает.
9: Наши взлетки перемещаются вперед, мы можем залетать глубже, видим больше, вычисляются места взлета, и туда наносится огневое поражение, то есть противник, как минимум, не может применять уже в таком же объеме, с такой же интенсивностью.
8: Воины батальона 4-й бригады не ослабляют своего натиска, ведь вместе с зачисткой города идет работа по освобождению всего Донбасса. Евгений Непт, Вести, Константиновское направление специальной военной операции.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация настольного тенниса утвердила полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях под свои эгиды, начиная с 28 июля. Таким образом, российские теннисисты возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном. Тем временем, исполнительный совет Международной федерации триатлона допустил российских спортсменов до участия в смешанных эстафетах в составе команды, однако в нейтральном статусе. Футбол. «Зенит» предложил бразильскому клубу «Ботафого» 40 миллионов евро за трансфер полузащитника Данила, сообщает канал «Де Манель». «Ботафого», настроенный на продажу футболиста в Европу, не дал ответа «Зениту» и ждет предложений от европейских команд. Хоккей. Президент клуба континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. Напомню, 33-летний Яшкин последние 3 сезона провел в составе «Акбарса». А московский «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с 24-летним вратарем из Казахстана Максимом Павленко. Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выступлений и в КХЛ, и в ВХЛ. В прошлом сезоне Павленко выступал за клубы системы Питтсбурга. Формула-1 срочно работает над новым вариантом календаря текущего сезона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Как сообщает Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа, иначе команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров, а также будут нарушены телевизионные контракты. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 14 июля. В Челябинске осадки будет плюс 23, пройдут дожди, в Хабаровске плюс 31 без существенных осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 23 градуса, пройдут небольшие дожди. В Петербурге во вторник без осадков, ночью 16-18, тепла, днем плюс 25. В Москве завтра кратковременные дожди, ночью 16-18, тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 740 миллиметров.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе чилист-электронщик Матиас Агуайо, новый проект ветеранов электропопа супергруппы Double Speak, совместная работа одного из основателей Animal Collective Ноа Ленокса, более известного как Panda Bear, и лидера Spaceman Free Питера Кембера по прозвищу Sonic Boom, а также британская певица, автор песен, гитаристка и актриса Бет Ортон. Открывает наш обзор на винограмзаписи композиция «Исследование паров» американского электронщика Эвана Бартоломью, более известного как Blue Tech.

Блютек Estadian Vapors из альбома Petit Constellations «Маленькие созвездия», выпущенного лейблом DIN UK. Эван Бартоломью, талантливый музыкант, композитор и продюсер из калифорнийского города Сан-Диего. Начал выступать и записываться в конце 90-х и довольно быстро получил признание. Будучи классически подготовленным пианистом, Эван еще в юности увлекся электроникой и передовыми технологиями создания музыки. Постоянные эксперименты со звуком, формой и структурой произведений привели его к созданию собственного уникального стиля на стыке эмбиента, психоделии, дроуна и intelligent dance music. Сам артист предпочитает описывать свою музыку терминами PsyDM и Space Hope. За более чем четвертьвековую карьеру Блютек превратился в выдающегося саунд-дизайнера, мага и волшебника студийных аудиоманипуляций и стал признанным экспертом в сфере аналоговых и модульных синтезаторов. В настоящий момент в его портфолио 2 десятка студийных альбомов, а также музыка для видеоигр, кино, телевидения и рекламы.

0: Это был американский электронщик Эван Бартоломью, выступающий под псевдонимом Blue Tech. Прозвучала композиция Dance of the Lumen, «Танец света» из нового альбома Petite Constellations.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди чилист-электронщик Матиас Агуайо с песней «Асука Рок-Ролл».

Матиас Агуайо, Асука Рок-Ролл, из альбома Аниноо, изданного лейблом Платун. Матиас Агуайо, хотя и появился на свет 53 года назад в Сантьяго-де-Чили, но большую часть жизни провел в Германии. В начале 90-х он переселился в Кёльн, где вместе с Михаэлем Майером запустил проект «Зинт», а также стал популярным диджеем, организатором вечеринок и одним из интереснейших музыкантов и продюсеров в обойме влиятельного лейбла «Компакт». Но рамки техноартиста оказались для него слишком тесными и ограничивающими свободу самовыражения. Матиас вместе с музыкантами из Европы и Латинской Америки создает собственную группу, не связанную с стилистическими и жанровыми границами. Так началось бесконечное путешествие Агуайо на неизведанную территорию, где кумби, тропикалия и меренге встречаются с техно, хаосом и фанком. Ха-ха-ха.

try to find me. I'm

Это был чилийский диджей, музыкант и продюсер Матиас Агуайо. Прозвучал трек «La Heredera» из нового альбома «Aninoa». А наш еженедельный обзор продолжает новый проект ветеранов электропоп-сцены, британская супергруппа «Double Speak» с новой версией песни «Fat Gadget. Возвращение к природе».

Double Speak, Back to Nature, из альбома, который так и называется Double Speak, выпущенного London Records. Double Speak – это трио, в составе которого участник Depeche Mode, Yazoo и Erasure, Винс Кларк, бессменный лидер Бламанш Нил Артур и композитор, электронный продюсер и коллекционер синтезаторов Бен Эдвардс по прозвищу Бенч. Дебютная работа проекта содержит 11 любимых песен последних 4 десятилетий, каждая из которых переосмыслена и обновлена во вневременном пространстве сверкающей аналоговой электроники.

Это был новый проект ветеранов электропопа, британское трио Double Speed. Прозвучала новая версия композиции Daybreaks Night Hills, написанная дуэтом Томас Лир и Роберт Рентл в 1979 году. А нашу программу продолжает один из основателей группы Animal Collective Panda Bear и его партнер Sonic Boom, в прошлом лидер легендарной британской группы Spaceman Free с песней Graveyard.

Panda Bear, Sonic Boom, Graveyard из альбома A of When, изданного лейблом Domino. Сотрудничество двух талантливых музыкантов, стартовавшее 4 года назад на альбоме Reset, получило достойное продолжение. Новая работа Питера и Ноа сохраняет атмосферу увлекательной музыкальной игры, вдохновленной общей любовью к ранней поп-психоделии 60-х и записями Beach Boys, Эдди Кокрана и Эверли Бразерс.

0: Это были Panda Beer и Sonic Boom. Прозвучала заглавная композиция из совместного второго альбома A of When.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».

И завершает наш еженедельный обзор британская певица, автор песен, гитаристка и актриса Бет Ортон с песней «Я буду скучать по тебе».

силы.

Бет Ортон, I'll Miss You из альбома The Ground Above, «Земля под нами», выпущенного Partizan Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома Бет Ортон «Земля над нами». Она называется «Celestial Light» – «Небесный свет». –

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников. И лидеры некоторых стран ЕС будут работать над защитой от баллистических ракет. Теперь подробнее об этих и других событиях. «Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи», заявил Владимир Путин на встрече с активистами ОНФ на форуме «Все для победы». «Народный фронт полностью себя оправдал за 15 лет существования», заявил президент. «Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей», сказал глава государства.
2: «Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого?» Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет, а вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. И идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников на территории МИ-11 регионов, сообщили в Минобороны. Российская авиация за сутки нанесла удары авиабомбой ФАБ-3000. В результате поражен пункт временной дислокации отдельные бригады ВСУ в районе поселка Щурова в ДНР. В Харьковской области поражен пункт управления БПЛА в районе Устиновки. Лидеры некоторых стран ЕС, а также Норвегии, Великобритании, Украины, участвующие в Париже в очередном саммите так называемой коалиции желающих, договорились о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами. Александр Христенко продолжит тему.
3: Очередную воинственную речь Макрон произносил на фоне здания Минобороны.
4: Monsieur le président de la République.
3: Отель де Бриен, особняк 18 века, где во времена войны с Россией жила мать Наполеона, откуда в Первую мировую страной руководил премьер Климонсо, а во вторую находился штаб движения сопротивления де Голля. Но впервые за последнее время, сняв очки и дав возможность военным заглянуть ему в глаза, произносил Макрон вещи совсем в духе Оруэлла, что мир – это война, а раз так, то он не прочь повоевать.
5: Послание, которое мы посылаем миру, просто: да, мир является нашей целью. Мы ценим свободу и право так, что готовы бороться за их защиту, даже ценой крови, если потребуется. Война на Украине четко показала, что сегодня стратегическую стабильность в Европе определяет уже не только запас, но поток. Не только имеющиеся арсеналы, а способность производить их.
3: В Парижском доме инвалидов сегодня собралась коалиция охочих. Так в официальных киевских документах называется коалиция желающих, которая грезит обеспечить долгосрочную гарантии безопасности Киеву через постоянные военные поставки. Союз из более чем 30 стран разросся, в числе только что присоединившихся Молдавия и Северная Македония. Кроме того, в составе коалиции политики исключительно разных взглядов. Например, премьер Чехии Бабиш, который не намерен тратить на Украину ни евро из национального бюджета, и канцлер Мерц, готовый ради оружия Киеву забрать последнее у немецких пенсионеров. Хотя его министр иностранных дел Вадефуль прозрачно намекает, что немцы не должны в одиночку тянуть финансовую лямку войны против России.
6: Теперь, на мой взгляд, настала очередь Европы сделать следующий шаг, а также ясно заявить, мы остаемся на стороне Украины. Поэтому я ожидаю, что уже на этой неделе мы согласуем 21-й пакет санкций, прежде всего потому, что нам необходимо установить потолок цен на российскую нефть.
3: Обсуждение в Брюсселе затянулось, ведь каждый новый принятый там антироссийский пакет душит европейцев все сильнее, признал глава МИДа Дании.
6: 15 июля своего рода крайний срок. Конечно, остаются сложные вопросы, которые еще предстоит решить. Каждый новый пакет санкций принимать становится все труднее, потому что последствия санкций ощущаем и мы сами. Но Дания готова пойти на эти издержки.
3: Но идти на дальнейшие самоограничения многие оказались не готовы. В ходе санкционного обсуждения выяснилось, что без российской рыбы некоторые страны ЕС не протянут.
7: Португалия и Германия выразили серьезные опасения в связи с предложенным запретом на импорт российской трески и ментая, поскольку являются одними из крупнейших покупателей этих видов рыбы, а их национальные отрасли могут понести несоразмерный ущерб. Для Португалии этот вопрос особенно чувствителен, поскольку треска или бакальяу является национальным блюдом страны.
3: У главы евродипломатии Каллас очередное откровение.
8: Да, сперва о рыбе. Должна сказать, что до того, как я начала работать в этой должности, я не знала, что рыба играет такую важную роль в геополитике, что рыба действительно является фактором, который сдерживает все важные геополитические процессы.
3: В свою очередь, Франция и Испания, зарабатывающие на туристах, выступили против тотального запрета на выдачу виз всем российским военным, что лоббировали прибалтийские страны, которые теперь недовольны.
6: Страны все чаще ставят собственные экономические интересы выше общих решений. Это очень негативная тенденция.
3: Ну а Греция заинтересована в том, чтобы у нее по-прежнему было, если не все, то уж российский СПГ, точно. По закупкам российского СПГ Европа бьет рекорды. Страны ЕС заказали почти 10 миллионов тонн, что на 18% больше, чем в прошлом году. Но у Макрона своя повестка. Очередные объятия с Зеленским, который вручил ему одну из высших наград Украины – Орден Свободы. И это только начало в цепи церемониальных событий. Накануне дня взятия Бастилии. Теперь и главный национальный праздник Франции погрузили в украинский контекст. Кроме Зеленского в Париж приглашены военные ВСУ. Местная пресса публикует мнение, что все это как-то не вяжется с образом суверенной Франции.
8: Этот выбор не является нейтральным. Он означает включение страны, находящейся в состоянии войны с Россией, в самое сердце французского национального праздника, хотя Франция официально не является участником войны. Именно это шокирует часть военных кругов, особенно бывших офицеров, которые видят здесь опасное смешение национального праздника и геополитического расчета.
3: Но, похоже, именно на это и делает ставку Макрон, личный рейтинг которого находится на историческом минимуме. Александр Христенков, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3-3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3-3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. 39-летний Уайлд, напомню, в Сочи выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а в 2022 году объявил о завершении карьеры. Футбол. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, с пенальти забил мостовой. В понедельник продолжилась программа первого тура в чемпионате России по футболу в первой лиге. Челябинск обыграл СКА «Хабаровск» 3-1. Торпеда на выезде оказалась сильнее «Урала» 1-0. Экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 2006 по 2012 год. Хосеп Гвардиола является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Об этом информирует «Газетта Делла Спорт». По информации источников, в шорт-листе Федерации футбола Италии значится три кандидата. Помимо Гвардиолы, в него входит Роберто Манчини и Антонио Конте. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 14 июля. В Челябинске осадки будет плюс 23, пройдут дожди, в Хабаровске плюс 31, без существенных осадков. В Петербурге во вторник без осадков, днем будет плюс 25 градусов. В Москве сегодня кратковременные дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
2: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу.
3: Не обижай.
2: Нет, я не обижаю. Я обожаю эту музыку и с нее вообще начинал.
4: Pardon me, boy. Is that the Chattanooga Choo-choo?
5: Yes, yes. Track 29.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся в Русь изначальную, накануне Орды, накануне этого нашествия, которое крайне негативно повлияло на нас, но и, возможно, создало в нас те особенности нашего и характера, и нашего самого существования, которое определяет нынешнюю современную Россию. Это наш специальный проект «Русь изначальная», и мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры истории Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, члена Императорского православного палестинского общества Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте, Сергей Викторович.
12: Здравствуйте.
11: Сергей Викторович, мы говорим очень подробно о Руси изначальной, о ее развитии, о культурном, о культуре Руси изначальной, о технологиях, о сравниваем с Западной Европой. Но когда упираемся в вот эту катастрофу прихода Орды, как-то вот этот момент школьник прежних времен ответит без запинки. Феодальная раздробленность привела к поражению, ну и так далее. С точки зрения современной науки, то, что мы знаем о той державе Рюриковичей, а какой она была, эта Русь изначально накануне Орды, и вообще она вот готовилась к этой погибели земли русской, понимали ли люди тогдашние, что их ожидает?
12: Ну, во-первых, и сегодняшний школьник будет совершенно прав, без употребления там терминов, модных только в одном из направлений науки, но если он скажет, что удельная раздробленность была одной из ключевых причин поражения Руси, краха домонгольской Руси, то, в общем, он будет совершенно прав. И это понималось и тогда, в общем-то, и... Если мы возьмем тот памятник, название которого вы процитировали, слово «Погибель русской земли», там автор его не упрекает князей грозных за междоусобицы, потому что, ну, в общем, писал тогда, когда их впору было уже и пожалеть, и сколько их полегло во время нашествия этих князей и так далее. Вот, но он начинает все-таки истоки погибели земли русской, он ведет от смерти Ярослава. От смерти Ярослава Мудрого, то есть с начала эпохи удельной раздробленности. Вот, это косвенное, но очень четкое указание на то, где люди того времени, по крайней мере, люди образованные, думающие, откликающиеся на народное самосознание, потому что слово «погибель земли русской», ну, это эпический памятник или, во всяком случае, элегический с элементами эпического стиля памятник. То есть его слагал человек, явно тесно общавшийся вот именно с русской культурой. Такие люди понимали, что, конечно, если не сама по себе удельная система, которую они могли считать неизбежной, ну, рожденный от князя должен быть князем, мы с вами уже говорили, то усобицы между князьями, то, на что, в общем, указывали как на постоянное зло еще летописцы XII века, и, конечно, автор слова «Полку Игоря», усобицы между князьями, несогласие между князьями, в том числе в противостоянии степи, в том числе прямо на поле брани, как вся Русь видела в 1223 году в первом бою с монголами на Калке, когда князья, не договорившись о тактике, разделили свои войска. Вот, конечно, это было причиной поражения. Другое дело, что не единственное, и, в общем, ну, тогдашнее средневековое сознание, ну, мы должны понимать, оно сознание религиозное, да, вот, людей не учили, как в современной школе, искать во всем материалистические причины, наоборот, их учили искать в первую очередь причины духовные. Поэтому, конечно, и в умственном, духовном, духовном разделении общества искали причину люди того времени, и недаром после монгольского нашествия мы видим, ну, фактически конец двоеверия на Руси. Вот. Оно, конечно, там преобразуется, уходит куда-то в народную культуру, сохраняется в виде пережитков, но как система, когда там одновременно молились Богу и Перун, оно исчезло. Человек, он, конечно, видел разные причины, в том числе те, которые там современное материалистическое сознание, возможно, не отслеживает. То, что нашествие было наказанием Божьим, но это, в общем, было общее мнение.
11: Сергей Викторович, как бы ни было тяжело говорить о вот этих годах накануне катастрофы, все-таки вот это уход двоеверия, ведь он какой-то с точки зрения опять того материалистического сознания, в котором мы сейчас живем, он довольно-таки странный. Но если такое сильное язычество было, оно, по идее, вот эту искусственную христианскую веру, оно должно было заменить, сдуть, вот ушло, вот насадили князья вот что-то такое заморское, насадили вот это все оттуда, еврейскую веру, и все. А мы возвращаемся назад к нашим перунам и дажбогам. Сколько сейчас по просторам интернета бегает людей, которые говорят, вот наша

0: что, наверное, самое важное, это то, что давало чувство превосходства над завоевателями, даже несчастье. Вот. И да, сплотились именно вокруг православия после нашествия. И в тех самых городах, в которых там прежде жители ходили к волхвам, ну, вы знаете, уже там в 70-х годах 13 века Серапиону Владимирскому приходилось удерживать своих прихожан от слишком ретивой и, честно говоря, преступной даже охоты на ведьм, когда языческие суеверия обращались против самих язычников.
1: И вот вы упомянули очень такое интересное слово «чувство превосходства даже над завоевателями». Но прежде чем завоеватели проявили свою силу, все вот эти накопленные на Востоке знания, навыки и умения, которые в том числе из покоренных держав монголы творчески преобразовали вот в эту военную машину похода, а было ли вот это чувство превосходства не только среди верующих, но и, так скажем, в военных кругах тогдашней Руси? Ну, уж у нас-то сила.
0: К сожалению, вот как раз, да, чувство материального, заведомого материального превосходства над любой угрозой из степи, оно было. В немалой степени оно, конечно, было навеяно тем, что крупных половецких нашествий на Русь после 80-х годов XII века не случалось. Те, кто помнил половцев как действительно грозную силу, которая самостоятельно может прийти и выжигать целые русские города, ну, в общем, тех уже живых к этому времени или не оставалось, или оставалось очень мало. Память о поражении князя Игоря на Каяле в 1185 году, когда беспрецедентно тяжелым для Руси поражение, когда там несколько князей попало в плен к врагу, и, видимо, не все пленники потом вернулись на родину. В общем, память о нем уже потускнела, хотя она, конечно, была для нас она запечатлена в слове о полку Игоря. Половецкие ханы, там, к этому времени сильнейшие ханы, уже покрестились и, в общем, приходили на Русь в основном, ну, опять же, разорять, но как союзники князей в их усобицах. Да, надо понимать, что на момент нашествия весь юг Руси был уже несколько десятилетий, ну, то есть, собственно, вот с рубежа 13 века был охвачен междоусобицей непрерывно. Сначала за Киев, потом еще и за Галич. И князья воевали постоянно. То есть это, ну, период такой вполне сопоставимый там, с тем временем, когда вот непосредственно разодралась вся русская земля, с тем периодом 12 века. Собственно, даже когда нашествие началось, оно не остановило борьбу за Киев. Так вот, оно, и более того, даже разорение Киева еще там несколько лет за его развалины конкурировало между собой. Вот. То есть, в общем... И когда в 1223 году монголы появляются в первый раз, ну, известно, что один из русских воевод пренебрежительно заметил, простые это люди, хуже половцы. Что в немалой степени, ну, вот, повлияло на действия князей тогда на Калке, поражение, которое стало уже, вот, превзошло, во много раз превзошло поражение на Каяле по своим последствиям.
1: А скажите, пожалуйста, Сергей Викторович, насколько русские князья, они чувствовали, и насколько они понимали, кто перед ним, насколько они изучали приближающуюся вот эту силу? Было ли понимание? Ну, вообще, да. В Европе тогдашние понимали, что на них движется?
0: В Европе вообще, в Западной Европе вообще не понимали. Как известно, когда так называемый старец горы, глава исмаилитов, чье государство располагалось на юге от Каспийского моря, тех, которые вошли, собственно, в историю как ассасины, лютые враги крестоносцев, вот когда глава исмаилитов послал к императору Священной Римской империи в начале 30-х годов посольство с предложением объединиться против монголов, как пишет французский один, ну, англо-французский, правильнее сказать, хронист, ему очень остроумно ответил один из присутствующих, это он остроумно так ответил, пусть эти собаки воюют друг с другом и истребят друг друга, а мы потом придем и завоюем их всех. Там была, понятно, очень ограничена, в принципе. Ну, что-то слышать.

0: или что вот какой-то народ там что-то делает. Но, в общем, пока они не появились в половецкой степи, не считали, что это нас как-то касается. А потом они ушли после Калки, собственно, разорив буквально 1-2 приграничных города, они ушли, просто поняв, что впереди большая городская страна, и что одним авангардом, вот этим Субеде и Джебе, к тому же уже потрепанным, все-таки они повоевали и в Иране, и на Кавказе, и с половцами, Русь не завоевать. И да, Субедей поворачивает степь, дальше у него Волжская Болгария на пути, которую он довольно легко сносит, но опять же не завоевывает еще. Но потом, собственно, когда Субедей повел, получив первое подкрепление, повел систематическую кампанию в Поволжье и Приуралье против Волжской Болгарии, собирали на Руси, по крайней мере во Владимире, собирали сведения об этом, это заметно. Его там захват им Саксина в устье Волги, бои его с волжскими болгарами еще до 1236 года, когда подошла вот эта основная рать из 10 царевичей с 10 туменами, в голове которой стоял Бату. Вот еще до этого, по крайней мере, владимирский летописец фиксирует успехи монголов, ну и понятно, что безрадостно фиксирует. Хотя, в общем, к Волжской Болгарии он тоже особых теплых чувств не испытывает, и там у него, конечно, особенно вот по монтажу известий между собой, сквозит идея, что вот там волжским болгарам есть за что отнести эту карту. Вот, от монголов. Но в целом, конечно, да, к нашествию, в принципе, готовились, масштабов его не могли представить. Цели его не могли представить. То есть, в общем, все-таки опыт 1223 года указывал, что монголы будут чем-то вроде половцев. Пришли-ушли. То, что они попытаются и, более того, преуспеют в завоевании именно Руси, судя по всему, этого не предполагали. То, что придет рать во много десятков тысяч воинов, ну, строго говоря, там, по формальной статистике, статичная. Она, конечно, уже сократилась, наверное, при подходе к границам Руси. Все-таки они в степи воевали, с Волжской Болгарией воевали основательно. Но, в общем, изначально 10 тумен. И, в принципе, конечно, вот не представляли ни масштабов, ни целей. Между тем, ну, да... Завоевательная программа, сформулированная еще Чингисханом, была действительно, как там все знают, благодаря советскому историческому романисту Яну, до последнего моря. То есть это собственно, буквальная цитата, да, дойти до ограничивающего землю по представлениям монголов океана. Вот всего этого на Руси не представляли. Если в первый момент и подумали, что это, ну, почти что Гог и Магог уже пришли, то потом это где-то потускнело. Решили, опять же, что, наверное, так к прямую не относится. Ну, и я говорю, там, если на северо-востоке, ну, действительно была сильная и достаточно консолидированная, хотя и в лице, там, нескольких братьев княжеская власть, но... Остальную Русь Юрий Всеволодович контролировать не мог. Южная Русь лежала в хаосе. За нее там постоянно воевали. В Западной Руси были свои проблемы, немцы и литовцы. Ну, а Рязани, как известно, Юрий Всеволодович, ввиду внезапности возникшей ситуации, помочь не успел. Ну, собственно, на самом деле при Коломне Владимирская подмога потерпела поражение. Поэтому, когда говорят, что не пришел на помощь Рязани, но это не так. Попытался. Вот. Но не успел и не сумел.
1: А если мы будем говорить, прежде чем вот эти боевые действия, это уже отдельная беседа,
0: да,
1: о монголах, об их тактике и стратегии все-таки. А монголы, они понимали, кто перед ними? Или так, всех снесем, потому что у нас суперсила?
0: Ну, они хорошо, конечно, знали ситуацию в Центральной Азии, когда начинали завоевания. Субедей за время своего пребывания в, ну, собственно, там, по Волжье и Приуралье, видимо, где он в основном вел военные действия, судя по перечислению народов, на помощи от которых, помощи завоеваний которых он просил в Кракоруме, достаточно изучил географию не только восточной, но и отчасти даже центральной Европы. То есть он знал, что там дальше где-то венгры, и так, поляки, немцы. Ну вот дальше немцев были уже смутные представления. Вот, то есть, в общем, но они узнавали. Конечно, когда они только перешли Кавказский хребет с юга, то они смутно представляли, что там лежит перед ними. Но вот кипчаки. Кипчаки – дело знакомое. Половцы. Вот. Старые враги, собственно, там с того момента, как они вошли в земли нынешнего Казахстана. То, что лежало за ними, ну, в общем, они смутно представляли. Ну, вот на Калке они провели успешную разведку боем. И дальше уже, ну, соответственно, и в войне, и в разведке изучали, что вокруг них такое лежит. То есть, в общем, конечно, к моменту, когда Бату вторгся в Рязанское княжество, ну, во-первых, у него наверняка были подневольные консультанты, так сказать, из Волжской Болгарии, той же, из соседних народов, завоеванных уже. Вот. Во-вторых, ну, в общем, к этому времени монголы уже, видимо, представляли географию Руси общую. Они знали там, что вот столичные города Владимир и Киев и так далее.
1: Если мы говорим о вот этих планах до последнего моря, завоевание, подчинение, изничтожение, вообще что такое было в планах, в стратегии?
0: Чингисхан изначально, как известно, просто хотел объединить монгольские племена, объединил, столкнулся с тем, что масса внешних угроз, и что у него достаточно силы, чтобы эти внешние угрозы аннигилировать. Чем он, собственно, в первую очередь и занялся. Потом пошла уже логическая цепочка событий, которая превратила его в покорителя мира. Целью и Чингисхана, и чингизидов было создание мировой империи, включение в ее состав непосредственно тех народов и областей, которые, ну, для этого подходят, прежде всего, с точки зрения, что монголы могут жить и частично селиться на данных территориях. Скажем, Центральная Азия и равнинные области Закавказья, и равнинные области Северного Кавказа вполне подходят. Вот, Русь с ее лесами, или, скажем, горные области Кавказа, ну вот они подходят хуже. Поэтому там эти территории нужно облагать данью с монгольской точки зрения. Ну и, собственно, да, дань – это то, чего они требовали. Иногда завышенные требования предъявлялись, возможно, с целью показать свою силу в войне. Кстати, в Рязани, по-видимому, именно это, с Рязанью именно это и произошло, как и ранее с Хорезмом. Вот. Где-то они предъявляли, когда особый, там, когда они видели, что совсем слабое государство, и, в общем, завоевывать его, конечно, можно, но они и так сдадутся, то они предъявляли требования вполне прагматические. Вот. И, соответственно, нашествия как такового не требовалось. Но Русь была большой землей с их точки зрения. Поэтому должна была быть с их точки зрения, конечно, завоевана. И именно поэтому вот, там, отразившиеся, может быть, несколько в преувеличенном виде в повести о разорении Рязани древнерусской, требования монголов были завышенные и оскорбительные для русских князей.
1: Прежде чем монголы появятся на горизонте, все-таки, вот говоря о вот этой непрерывной сваре, какова роль была тогдашней православной церкви? Пыталась ли она эту свару остановить? Пыталась ли вообще?
0: Конечно, пыталась. Конечно, пыталась. И, в общем, тогдашняя православная церковь на Руси, как правило, возглавлялась митрополитами греческого происхождения. Это надо помнить. Что, ну, с одной стороны, имело свои минусы, поэтому, в общем, и русские князья, и русское общество уже к началу 13 века, к десятилетию 13 века предпочитали русских политиков по происхождению. Но, с другой стороны, это имело несомненный плюс в том смысле, что они были независимыми последними. Ну и в целом, конечно, да, церковь считала, что если обнажать против кого-то оружие, то против врагов Христа или против врагов православия, что, кстати, угроза со стороны католического Запада, она стала реально актуальной в начале 13 века, когда с одной стороны крестоносцы появились в Прибалтике, а с другой стороны взяли Константинополь, и это Русь отлично знает. То есть, в общем, было достаточно причин, и крестоносцы, и Литва, и половцы, те же самые, идущие следом монголы, для того, чтобы русским князьям объединиться и действовать сообща. Там, где церковь могла князей поменять, там она мирила. Но чаще всего не могла, потому что, ну, в общем, князья привыкли вежливо выслушивать миротворческие усилия, даже целовать крест друг другу. Ну, а потом возникал какой-то повод обвинить другого в нарушении крестоцелования, нарушить самому и снова все по новому. Ну, вот Владимиро-Суздальская Русь в начале 13 века представлялась, ну, не, да, в начале 13 века представлялась Большое гнездо, и позднее, после единственной за 13 век, там, крупной, за начало 13 века, там, крупной междоусобицы Липецкой битвы, ну вот после этого Северо-Восточная Русь представляла собой такой островок стабильности. Ну, довольно большой даже остров стабильности. Но сил для того, чтобы исправить ситуацию в остальной Руси не было. Вот. А остальная Русь, ну да, либо уже вынуждена была отбиваться от угроз Запада, как там Полоцкое, Смоленское княжество, либо погрязла в том, кто на каком столе сидит, как, собственно, там, вся Южная Русь.
1: В вашем сериале «Русь изначально» вы все время подчеркиваете, что Русь – это коллективная вотчина Рюриковичей. И да, вот если мы чуть-чуть займемся нашим любимым таким сравнением с Западом, а вообще вот эти процессы для наших слушателей, они были естественные, они были каким-то, ну, как бы сказать, естественным образом предопределены самим ходом развития истории, развития материальных сил, вот этого всего, которое, ну, как развивалась цивилизация?
0: Они предопределены были скорее логикой и тенденциями. Вот. И тенденции эти, конечно, были общие. В Западной Европе, ну, там действительно феодализм мы видим. То есть, когда власть и собственность делегируется вассалом государя, короля. В Польше мы видим ту же ситуацию, что и у нас, вровень. Одно и то же. Вот. В Венгрии, ну, только малочисленность династии Арпадов вела к тому, что там не сложилось вот именно такой ситуации, как у нас и в Польше, но при этом все равно в Венгрии была раздробленность, там, вплоть до пережитков какой-то племенной раздробленности еще в 13 веке. То есть, в общем, там были в общем те же проблемы. Как и, в принципе, ну, на большей части пространств тогдашнего цивилизованного мира. В общем, ну, мы знаем, скажем, там, кто интересуется, знает историю Японии этого периода. Все эти войны между там отдельными, да, самурайскими кланами и так далее. Хотя, ну, конечно, тут вспоминается, что Япония выстояла все-таки против монголов, но это особые условия, прежде всего, географии, конечно. И то обстоятельство, что на том этапе, когда монголы пытались ее завоевать, Япония действительно была централизована все-таки под властью военных диктаторов Сикэнов, тогда не Сигунов, а Сикэнов. Вот. Вообще, кто выстоял против монголов, ну вот просто так полезно оценить. Китай, как мы знаем, не выстоял. Вот. И, в общем, вслед за Северным Китаем, который, где власть находилась так называемая варварская династия, собственно, и Южно-Китайская, собственно, Китайская империя была за несколько десятилетий монголами завоевана. Не без труда, да, но завоевана. Современные китайские историки, ну, собственно, даже традиция, скорее, китайской науки, указывают на то, что одной из главных причин была крайняя степень коррумпированности и морального разложения тогдашней чиновно-аристократической элиты. С другой стороны, против монголов выстояли, ну вот, из стран, которые непосредственно с ними сталкивались, а там не становились жертвой каких-то дальних экспедиций, небольших отрядов. Против монголов выстояли Вьетнам, против монголов выстояла Япония. В обоих случаях на конкретный момент вторжения, да, централизованное государство, При этом в очень выгодном географическом и климатическом состоянии, где ну, для монголов была совершенно непривычная для них ситуация. Опыта вот, в войне ни там, в заболоченных джунглях, ни на море монголы, ну, в общем, не имели. Египет выстоял, точнее, держава мамлюков, которая, в общем, такие обширные территории Ближнего Востока занимала. Тоже на момент прихода монголов крайне милитаризованная с вот этой мамлюкской элитой централизованная монархия, к тому же во главе которой самый видный, самый известный из победителей монголов половец по происхождению Бейбарс. Но уже его происхождение указывает на то, что к моменту своей победы над монголами в 1250 году он готовился к этому лет 30. Ну, собственно, там, с детских лет, наверное, вот как он там оказался в Египте. Вот, и влился вот в эту очень странную элиту, где рабы-гвардейцы фактически правили страну. Ну, в общем, он был готов, да, к приходу монголов и в каком-то смысле отомстил за свой народ. То есть это все особые ситуации. Это все особые ситуации, уникальные ситуации. Западная Европа, понятно, почему не была завоевана монголами, потому что Русь и отчасти балканские государства послужили буфером, ослабившим монгольский натиск. Вот, в этом смысле те, кто об этом писал, даже там из западных историков и мыслителей, явных неблагожелателей России, что вот там Русь так или иначе заслонила Западную Европу с собой, ну, в общем, они правы. В общем, правы. А другое дело, что Русь таких целей для себя не ставила, вот, но и что, в общем, это не помешало монголам вторгнуться в Западную Европу через территорию Руси. Но Русь ослабила, конечно, монгольский натиск, растратила монгольские силы, а позднее, ну, в общем, монголы могли воевать с Западом только через посредство Руси. Так что нельзя сказать, что Запад вот там оказался в такой же ситуации, как Русь, и выстоял. Нет.
1: Если мы говорим о вот Руси изначально накануне монгольского нашествия, все-таки вот знают или выделяют ли современные историки портрет этой земли? Да, мы говорим о раздробленности, да, мы говорим о постоянной грызне между князьями. Но вот когда мы говорим «погибли русской земли», понимали ли русские себя единой землей? Или это было такой... Ну, вот как, если можно, такой портрет развернуть, что это, какая цивилизация была накануне вот этого вторжения?
0: Первое, безусловно, они понимали себя единой землей, и, ну, собственно, и летописи, и особенно памятники вот этой дружинной поэзии, слово полку Игореве, слово погибели земли русской, однозначно свидетельствует нам, что Русь воспринималась как единая земля. В сознании ее жителей, объединенная и общим языком, и общим происхождением, вот это самое слово «русичи», да, которое встречает слово «полку Игореве» и подчеркивает общность происхождения. И, разумеется, для образованных людей, вообще для городского населения, в первую очередь общей верой, ну и да, общей властью династии княжеского рода. Как бы они между собой не боролись, они братья, они родня. И как раз именно поэтому особенно трагично то, что они борются между собой. То есть вот понимание единства Руси и стремление к единению Руси перед внешними угрозами, оно, безусловно, было. Просто не воплощалось в жизнь. Русь, безусловно, цивилизованная страна. Ну, собственно, более тысячи, там, по-моему, сейчас уже к 1500 приближается количество укрепленных поселений, среди которых, ну, как минимум, там, несколько десятков вполне полноценных городов, даже если там оставить вот основные княжеские столицы, которых было около 150-200. Развивается каменное зодчество, развивается литература, то есть, ну, в общем, вот мы можем видеть, скажем, рост грамотности по увеличению количества сохранившихся, конечно, до нас берестяных грамот и надписей. Поступательно возрастает с каждым столетием, при том, что раскопки археологов позволяют, в принципе, адекватно представить распространенность подобного рода фактов. Вот, в разные периоды. Ну, собственно, да, про литературу мы уже несколько раз упоминали, отдельные памятники, но надо понимать, что это то, что вот мы лучше всего знаем, это вершина. Так, в принципе, мы не... При том, что, конечно, очень многое не сохранилось. Конечно, ну, гибли города, гибли столицы, горели храмы, и, в общем, очень многое было утрачено, несомненно. Но даже то, что сохранилось до нас, ну, в общем, это многие десятки памятников и многие имена известны.
1: А давайте, Сергей Викторович, мы об этом, так скажем, портрете или образе той Руси изначальной домонгольской эпохи продолжим рассказ через несколько секунд. Я нашим радиослушателям напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Русь изначальная» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, YouTube канал Дмитрий Кононыхин. А мы будем говорить о Руси изначальной, Руси накануне монгольского нашествия, что это была за цивилизация, через несколько секунд. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Каланыхин. Это наш проект «Русь изначально», который ведет наш добрый друг, замечательный русский историк, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, член Императорского православно-палестинского общества Сергей Викторович Алексеев. Мы говорим о Руси изначально накануне нашествия Орды, накануне прихода монголов. И здесь, Сергей Алексеевич, один такой вопрос, возможно, дурацкий и немножко, может быть, наивный. Мы сейчас говорим о единстве народа в России, мы говорим о нашем многосоставном русском народе. Вы упомянули вот эту дружинную поэтику русичи, а с точки зрения вот пестроты или того национального состава, этнического состава, племенного, нового состава. Что из себя представляла Русь? Как люди-то себя определяли? Потому что очень много сейчас в наше время всяких мифов, спекуляций, непонимания того, что тогда происходило.
2: Ну, первое. Племенное деление уже давно ушло в прошлое. Ну, где-то совсем давно, где-то, как в земле Вятичей на Оке, не совсем давно. Но к началу 13 века его уже не было. По крайней мере, мы его вот, по имеющимся у нас данным никак не видим. Мы вот, да, так, вятические города дольше всего считались вятическими на Верхней Оке, но, в общем, в 13 веке уже нет. То есть, в общем, основная масса населения определяла, сознавала себя как Русь. Это было и название народа, даже в первую очередь название народа, название страны было, строго говоря, «Русская земля». Русь скорее использовалась как сокращенное название. Ну и Русь как этноним, да, как само название, единственное число Руси. Но это не значит, что была вот сплошь моноэтничность совершенно строгая. Конечно, были островки, особенно в северных областях, финно-угорского населения, причем некоторые финно-угорские народы, которые тогда существовали, они малые народы, они существуют малочисленные народы, они существуют до сих пор. Например, вот весь юго-западу, от юго-востока, точнее, от Ладожского озера, вепсы современные. Вот, вдоль Финского залива жили Воти, Жора, подчинялись новгородским князьям, управлялись, ну, своими старейшинами обычно. Ну и границы новгородской земли, они вообще распространялись, раздвигались понемногу на населенные финно-угорскими, финскими народами территории, в Карелию, в земли, как тогда говорили, Чуди-Заволоческой, то есть примерно современная Архангельщина. Но это все-таки были пока земли осваиваемые, это не была, собственно, основная территория Руси. На юге русским князьям, в том числе в их междоусобицах, служили так называемые черные клобуки, название которое сегодня, ну, собственно, сохраняется в названии живущего в совсем другом регионе каракалпакского народа. Это были тюрки на службе древнерусских князей, потом они были увлечены монголами обратно в степь, много перемещались, и, в принципе, ну, некоторые ученые считают, что, собственно, современные каракалпаки действительно их потом, хотя бы отчасти. Вот. Причем они, часть их была крещена, часть печенеги, например, старинные враги Руси, а тогда уже часть его населения, часть была мусульмане. И там в Киеве у них был молельный дом, в этом известно. То есть, в общем, конечно, какие-то вкрапления других этносов, они были. И вкрапления других религий, они были, там, вот, наряду с мусульманами в Киевской земле, печенегами, были еще и небольшие католические монастыри в Галицкой земле. Вот. Мы даже не вполне понимаем, в Туровской земле, мы не очень понимаем, в силу каких причин они возникали, но мы знаем, что они были. Вот. Естественно, там были в Новгороде, в Киеве свои церкви у заезжих купцов, которые могли жить там очень подолгу. Вот, в Новгороде была церковь Святого Олова, скандинавская. Ну, собственно, норвежская, но ставшая общескандинавская. То есть, в общем, были вкрапления других вер, были вкрапления других этносов, но, конечно, основное население Руси – это Русь.
1: И с этой точки зрения, если мы говорим вот о Руси, все-таки понимание, общий язык, общая вера и общая история, да? А вот,
2: Ну, общие династии даже
1: да,
2: конкретно.
1: конечно. А было ли, ну вот сейчас очень модно у политадминистраторов изобретать какие-то общие будущие или вот какие-то такие понимания, во имя чего жить вообще Русь тогда понимала, ну и, как сказали бы сейчас, программа развития, национальные проекты, вот это все, чем мы
2: Нет,
1: сейчас
2: вы
1: живем.
2: знаете, нет. Программа развития была каждому человеку и желательно как можно большему числу донести себя в святости до суда Господня. Вот это была программа. И она оставалась такой же, ну, как минимум до раннего нового времени. Ничуть не мешая там в последующие века Руси развиться в России. А скорее даже, наверное, и помогать.
1: Если мы говорим, вот все-таки, если мы говорим о вот этой, так скажем, триединстве понимания, все-таки меня в свое время изумила история о соборе 1274 года, когда епископы, казалось бы, вот Русь покорена, все прочее, ну, судили Ди и Ной, в конце концов. У них программа очищения церкви от продажи мест и священников. То есть, и церковь выступает в данном случае единым магнитом, который вот эти обломки Руси до Монгольской начинает сплачивать. Никуда не уходит церковь в данном случае. Что в данном случае сработало? Извините, административный механизм, вера, какое-то все-таки понимание единства, национального понимания, единства вероисповедального. Вот что это такое? Тот какой-то будущий магнит, поле, клей, как угодно можно называть, который начнет собирать Русь, казалось бы, после катастрофы.
2: Ну, понимаете, собственно, мы уже говорили об этом в начале. Не представляли, собственно, вот ну, те, кто реально мог влиять на общество, не представляли жизни без церкви. Да, какой административный ресурс? Несколько лет на Руси, скорее всего, патриарха не было. Вот, там галицкий князь Даниил послал приближенного своего, простите, митрополита не было, конечно, митрополит. Вот, послал своего приближенного ставиться в Константинополь, там с большим трудом, в общем, через там несколько лет после разорения Киева. Административный ресурс был только в том смысле, что действительно все, кто администрировал, были верующими людьми. И вера их только укрепилась под влиянием того, что вот послал Бог по грехам нашим. Вот, капища языческие в Карпатах были выжжены во время нашествия и не восстановились, а церкви в городах восстанавливались.
1: Это вот такой какой-то... Всегда то, что дает нам надежду, всегда то дает нам то, что... дает нам силы. Мы не много раз к этому подходили, и к устному творчеству, и к былинному творчеству, и к письменному творчеству. Обычно, если страна накануне распада или какого-то такого тяжелого застоя, вот, например, позднее советское время или позднее имперское, царское время, очень много вот всяких таких достаточно пессимистичных появляется произведений, какого-то отношения авторов, которые, ну так, сканируют и выдают такую общий настрой, ну, такой, накануне 17-го года, накануне там 91-го года, много чего мы такого находим. А удается ли историкам найти, ну, может быть, было какое-то уныние, непонимание, или никто
2: нет,
1: не ожидал такой катастрофы?
2: Нет, ну, печаль была, конечно. И, ну, собственно, и слово о полку Игореве, самый рубеж там 12-13 веков, скорее всего, это призыв к тому, чего на данный момент нет. Да, оно оканчивается оптимистически, оно и заканчивается таким призывом бороться за христиан на поганые полки. Вот, но, в общем, это и плач, и критика в адрес князей. Вот, и нет, ну, в общем-то, литература средневекового христианского общества, она в принципе критична по отношению к мирским обстоятельствам и к светской власти, кстати. И русская и древнерусская литература здесь не исключение. И уж, конечно, после нашествия вот это чувство осознания грехов наших, оно, конечно, присутствует. И печаль присутствует, которая выявилась вот в слово о погибели земли русской. Но наряду с произведениями, которые оплакивают поражение, оплакивают происшедшее, указывают на недостатки в обществе, как те же творения Серапиона Владимировского, это же поучение, обращенное к пастве, с тем, чтобы она исправлялась. Вот, есть и однозначно жизнеутверждающие, прославляющие произведения, ну, вот как там, допустим, «Житие Александра Невского». То есть, в общем, ну, это нормальная средневековая литература. В ней есть осознание того, что мир несовершенен, в ней есть осознание того, что грехи людей могут вести к катастрофическим последствиям и приводят непосредственно вот на глазах, но она указывает и путь преодоления этого через духовное совершенствование и дерзание во имя, да, в том числе и своей страны.
1: И, Сергей Викторович, наверное, в следующих беседах мы не будем разбирать ход собственно монгольского нашествия, который известен каждому школьнику, но сейчас очень активно говорят о цивилизационном выборе, который сделала Русь, Александр Невский, Святой Благоверный, между Западом и Востоком, что чуть ли Восток спас нас или, наоборот, цивилизовал. Как тогда, вот о чем будет следующая беседа?
2: Наверное, о том, что вот этого не было. Что не было цивилизационного выбора, конечно, по крайней мере так, как он понимается в тех теориях, которые вы приводите. Александр Невский, безусловно, делал свои выборы, делал не раз выборы политические, выборы религиозные. И, в общем, с этой точки зрения он, безусловно, предтеча своих потомков, создавших Россию. Но вот о том, какие это были выборы, мы поговорим на самом деле.
1: И отлично. И, уважаемые радиослушатели, мы обязательно продолжим наш цикл «Русь изначальная» и с точки зрения того, какой цивилизационный выбор, какой политический, какой религиозный выбор делал Александр Невский и его потомки, да все русские люди русской земли, коротко сокращенно называемая Русь. Сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры истории Национально-исследовательского ядерного университета МИФИ, члена Императорского православного палестинского общества Сергея Викторовича Алексеева. Сергей Викторович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться, заявил Владимир Путин. И бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Теперь подробнее об этих и других событиях. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться. Это касается и Крыма. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
2: Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удары. Территории Российской Федерации, ну, включая зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем, с нарастающим масштабом.
1: Целями нового массированного удара возмездия по тыловым районам Украины стали не только топливные объекты, работавшие в интересах ВСУ, но и морская инфраструктура. Наряду со складами горючего в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях в районе одесских портов поражены сразу несколько судов, которые Киев использовал для переброски вооружений. О результатах нового удара Евгений Решетнев.
3: Серия высокоточных ударов пришлась на этот раз не только по военным заводам и инфраструктуре на земле. Российские БПЛА и ракеты ударили по прибрежным базам и кораблям ВСУ в акватории под Одессой. Дронами в течение сегодняшнего дня поражены два сухогруза в порту Южный, которые возили армейские грузы. Потоплены два морских парома, доставлявших колесную технику ВСУ, и контейнеровоз. Кроме того, удар пришелся по коллекторному судну проекта 416 «Шостка». Вообще-то это еще советская разработка, что-то вроде морского плавучего крана. Его изначальные задачи – постановка боновых заграждений, тяжелых якорей и спасательные работы – были украинским командованием переосмыслены. Судно переделали под высадку боевого десанта и спуск на воду беспилотных катеров, в том числе западного производства. Экипаж «Шостки» был полностью военный.
4: Морські дрони камікадзе еволюціонували.
5: Погляньте ще раз на цей чорний катамаран.
3: Уничтожен под Одессой плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Один из таких под названием «Толока» недавно выставляли на Львовском футбольном стадионе. Это якобы чисто украинская разработка, но западные эксперты описывали устройство как гибрид гражданских технологий и импортной электроники. В условиях отсутствия перехватчиков для систем «Патриот» и полной беспомощности перед российскими ударами в ходе недавних атак на военные заводы в Киеве не было сбито ни одной баллистической ракеты. Все достигли целей. Украинцев кормят сказками, и многие это понимают. Удары по другим регионам преследовали цель выведения из строя топливной инфраструктуры, которая используется для заправки военной техники. Пылает нефтебаза в Кривом Роге, поражение АЗС в Волховом Яре Харьковской области и в Славянске ДНР, к которому подразделения российских войск продвигаются все ближе после зачистки масштабного укрепрайона в Константиновке.
6: Всю Константиновку мы контролируем по небу и все передвижения.
3: На Добропольском направлении ведутся интенсивные действия по изоляции населенного пункта. Подразделения группировки «Центр» и 51-й армии уже непосредственно на подступах к городу. Через Доброполье идет важнейшая автотрасса на Краматорск и Славянск. Взятие города позволит перерезать снабжение ВСУ и замкнуть оперативное кольцо вокруг последней неосвобожденной агломерации. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и отряда погранслужбы. Потери противника 200 военнослужащих, 4 бронированные машины, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Евгений Решетнев, Вести.
1: Между тем, бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Репортаж Евгения Непота.
7: Передай Сильвестру, голову пониже, работаем тяжелым.
8: Командиры предупреждают своих бойцов об артиллерийском ударе в квартале Константиновки. Штурмовики уходят в укрытие, готовясь к зачистке здания.
9: В данный момент В районе разведки была обнаружена посылка, сделанная с Бабы-Яги. Проводится подготовка к штурму. Наносится огневое поражение по предполагаемому местонахождению противника.
8: Параллельно с работой по позиции на командном пункте 2-го батальона территориальной обороны 4-й бригады Южной группировки следят за уничтожением другой Бабы-Яги. Один из эпизодов полномерной зачистки. Группа боевиков спешно меняла вскрытую русской разведкой позицию. Все они впятером забились в подвал трехэтажного здания. Вскоре к дому подошли воины батальона. Забросили противотанковую мину, мощный взрыв которой не оставил ни единого шанса ВСУшникам. Когда пыль осела, бойцы зашли внутрь проконтролировать результаты своей работы.
9: Часто попадаются группы, у которых нет средств связи, то есть у них нет связи с своим командованием, они не понимают, куда идти, они не понимают, что происходит вокруг них. Они просто выходят на наши позиции, им предлагается сдаться. Кто сдается, кто-то погибает.
8: Продуху обескровленным группам противника не дают ни днем, ни ночью, а потому боевики стараются носа не показывать из укрытий, а прятаться есть где.
9: Достаточно большое количество подвалов. Строилось это еще все во времена Советского Союза, и многие объекты там использовались по ГОЧС, соответственно, были оснащены там бункерами большим количеством. Некоторые подвалы многоэтажных домов между собой связаны переходами. Также противник использует коммуникации. Канализации, теплотрассы для перемещения.
8: Затянуть новые силы в Константиновку командование врага уже давно не способно, а потому пытается поддерживать тех, кто еще сидит по своим норам.
9: Назвать это организованным сопротивлением, язык не поворачивается. Во-первых, личный состав у них уже вымотан, по данным взятых с пленных. Они находятся там кто-то с ноября, кто-то с марта месяца.
8: А уводить изможденные мелкие группы из города украинская сторона даже не пытается.
9: Таких мы называем колокольчиками, они реально сидят как колокольчики, как маячки. То есть на них уже однозначно поставили крест, их никто не будет выводить. Они будут сидеть там до талого. Держат их там только с одной целью, потому что не могут уверенно наблюдать с БПЛА район, но, соответственно, не видят нашего продвижения с воздуха.
8: С каждым днем таких групп противника становится все меньше, и давление наступающих сил уже за Константиновкой лишь нарастает.
9: Наши взлетки перемещаются вперед, мы можем залетать глубже, видим больше, вычисляются места взлета, и туда наносится огневое поражение, то есть противник, как минимум, не может применять уже в таком же объеме, с такой же интенсивностью.
8: Воины батальона 4-й бригады не ослабляют своего натиска, ведь вместе с зачисткой города идет работа по освобождению всего Донбасса. Евгений Пт, Вести, Константиновское направление специальной военной операции.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
10: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация настольного тенниса утвердила полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях под своей эгидой, начиная с 28 июля. Таким образом, российские теннисисты возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном. Тем временем, исполнительный совет Международной федерации триатлона допустил российских спортсменов до участия в смешанных эстафетах в составе команды, однако в нейтральном статусе. Футбол. «Зенит» предложил бразильскому клубу «Ботафого» 40 миллионов евро за трансфер полузащитника Данила, сообщает канал «До Манель». «Ботафого», настроенный на продажу футболиста в Европу, не дал ответа «Зениту» и ждет предложений от европейских команд. Хоккей. Президент клуба континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. Напомню, 33-летний Яшкин последние три сезона провел в составе «Акбарса». А московский «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с 24-летним вратарем из Казахстана Максимом Павленко. Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выступлений и в КХЛ, и в ВХЛ. В прошлом сезоне Павленко выступал за клубы системы Питтсбурга. Формула-1 срочно работает над новым вариантом календаря текущего сезона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Как сообщает Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа, иначе команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров, а также будут нарушены телевизионные контракты. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 14 июля в Петербурге. Во вторник без осадков. Днем будет плюс 25 градусов. В Москве сегодня ожидаются кратковременные дожди. Днем около 26 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 17 градусов. Давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Болевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Сегодня я вам их напомню. И наша сегодняшняя гостья – военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова, позывной «Солнышко». Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Аня, я услышал ваши песни относительно недавно. Меня с ними познакомил наш с вами общий товарищ, режиссер Константин Зайцев, неоднократно бывавший у нас в гостях. И песни, честно говоря, меня поразили. Я думаю, сейчас тоже мы послушаем, вы поймете, дорогие радиослушатели, о чем идет речь. Я хотел в первую очередь узнать у вас, как вы оказались вовлечены во все процессы, не только написание песен, но и в то, что происходит сейчас. Вы активный волонтер, вы ездите на фронт, вы ездите по госпиталям. Как у вас все это началось? Насколько я знаю, все это произошло в 2022 году.
2: Да, сразу же в 2022 году, 24 февраля, меня как будто располовинило, я не могла спокойно жить. Мне хотелось чем-то помочь, чем я не знала. И у меня даже такие строки прямо вот в ночь 24 февраля возникли. Когда все просто и понятно, тогда спокойно дышишь, спишь. Когда же сложно и невнятно, то дырку сам себе свербишь. Я многого не понимала, не понимаю, не пойму. Но с детства небо умоляло, не дай мне Бог узреть войну. И вот война, не понаслышке. За столько лет скопился гной, и наши воины-мальчишки горячей кровью, как рекой, то пепелище заливает, сливаясь братскую другой, хотя мы все едины, крови и веры, и земли одной. Нас в страшную войну втянули брат против брата, мать на дочь, мы как враги в нее шагнули с одним желанием помочь. Идет война, восток и запад глядят на нас, разинув рты, им земли наши бы оттяпать, да с куполов снести кресты, и мы бьемся, в спину получая проклятие, ненависть, вранье, а в небо души улетают, а в небе кружит воронье. И вот я не знала, чем помочь, как вдруг поступило предложение пойти с концертами в госпиталь. И вооружившись гитарой, я пошла в госпиталь. И с этого момента начала, как могу, помогать ребятам. Возникли новые стихи, новые песни. А так пишу стихи с 7 лет.
1: У вас вообще насыщенная творческая биография, мы сейчас к ней вернемся. Но давайте вначале послушаем вашу песню, называется она «Мальчики мои». Расскажите буквально несколько слов про нее, как она возникла.
2: Возникла от знакомства с нашими мальчиками. Я увидела такие раны, и первые посещения госпиталя, вернувшись домой, я просто упала лицом в подушку, ревела. Там я им не показала виду. Наверное, поэтому потом возник этот позывной «Солнышко». И потом, вот сейчас прошло уже сколько лет, я вам скажу, что самое сложное для меня — это не на фронте петь под обстрелами, да, не в театре выступать под софитами, а петь в госпитале. Потому что ты не просто поешь, ты общаешься, пропускаешь каждого судьбу через себя и пытаешься чем-то помочь. Но я вам скажу, что не столько я им поднимала настроение своими песнями, сколько они мне своим жизнелюбием. Поэтому, когда там у меня опускаются руки, бывает такое, да, и у солнышка бывает такое, когда лучики вдруг...
1: Лучи.
2: Да, не светят. Да, я всегда вспоминаю про ребят. И я понимаю, что я не имею права.
1: Давайте послушаем песню в вашем исполнении. Анна Артамонова, песня «Мальчики мои».
3: Гулко в твердь земли

0: была песня «Мальчики мои» в исполнении гостей сегодняшней программы «Полевая почта Радио России» Анны Артамоновой. Ань, вот ваша биография. Нижегородское театральное училище, после него вы служили в местном театре, театр комедия, да? Потом был у вас в ГИК, мастерская Владимира Грамматикова. Потом театр под руководством Александра Калягина, etc. И потом режиссерское образование еще в ГИК, мастерская Хотиненко и Фенченко, и еще мастерская Михалкова. То есть у вас очень-очень большая творческая биография, которая, кстати, еще совершенно не завершилась. Параллельно она у вас развивается. А вот что касается гитары, вы с чего началось? Как вы начали играть?
1: Во дворе. Взяла гитару и начала АМДМ.
0: Как вы сказали, АМДМ, да, и
1: я. Да, я даже не помню, как я училась в школе. Я помню себя на сцене школьного театра с гитарой. И многие учителя, учитель по физике, она всегда говорила: «Аня, у тебя 4 по физике». Я тебя натянула. Простите, молодежь, если они меня там все слышат. Но вот я вот все время пела. Конечно, хотелось бы закончить школу музыкальную. Теперь я детей своих мучаю. У меня их 4. 2 мальчика, 2 девочки. Пока 4, я всем говорю.
0: Да.
1: Я бы еще сходила в поход за 5-м, 6-м, 7-м.

0: дороги. И мы даже спонтанно сняли клип за один день в Воронежской области. Такой самодельный клип, где надписи, города, которые мы берем, наши ребята берут, и Харьков, и Николаев освобождают. Финальная точка — дорога на запад. Uh-huh. Вот. И вот эта песенка коротенькая чем-то напоминает, мне кажется, Бумбараша.
1: А вообще, что касается, сейчас мы, конечно, к песне перейдем, но видео у вас очень важный момент в подаче ваших песен. То есть практически каждую песню вы стараетесь снять, ну, клипом я это не назову, но как-то это видео, определенное видео, да, должно быть подтверждено. Это вы с самого начала решили вот так вот сделать? Это какой-то, на ваш взгляд, придает вес, потому что песни-то сами за себя все говорят. Тем не менее, вот вы стараетесь именно видеоряд какой-то показать. Или просто вам важно еще показать этих людей, благодаря которым были инициированы на песню?
0: Ну, я же по профессии кинорежиссер. Основная моя профессия кинорежиссер. Поэтому, конечно, это вот я всегда... Недавно стала блогером. Мальчишки давно меня просили. Ну, когда, где твои песни можно услышать? Я... как сапожник без сапог, не занималась продвижением своего творчества. Только недавно, в этом году, я разместила свои песни «Победа», «Весна» и вот еще несколько песен свежесозданной музыкальной группы. Вот, поэтому впереди все еще буду заниматься продвижением, размещением. Но пока вот времени на что хватает, то и делаю.
1: Давайте послушаем песню. Называется она «Я тебя жду с войны» в исполнении гостей сегодняшней программы, сегодняшнего выпуска «Полевой почты Радио России» Анны Артамоновой.

0: назло всем врагам своим, чтоб вернулся живым, назло всем врагам своим.
1: Это была песня «Я тебя жду с войны» в исполнении Анны Артамоновой. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Ань, вы знаете, у меня такая ассоциация, когда я слышал ваши песни, узнал про них, всплыли у меня два имени, ну, не знаю, многие музыканты не любят проводить параллели какие-то, но тем не менее, в общем, так, вот у меня вот так. Мне показалось, что здесь есть некая связь, в первую очередь, с актерской песней, Елену Камбурову я бы здесь вспомнил, наверное, и в чем-то, наверное, Жанну Бичевскую. Ну, просто потому, по той насыщенности и образов, и подачи эмоциональной, что-то вот у меня какие-то ассоциации, собственно, вот вызвали эти две поющие женщины. А у вас, вот как поющий актер, или какие-то поющие люди, кто для вас является?
2: Ой, вы знаете, вы мне сейчас именем. Такие фамилии назвали, что в один список меня просто внесли. Я очень люблю и Елену Камбурову, и Жанну Бичевскую. Я вам скажу, что когда-то, давным-давно, когда я работала в Нижнем Новгороде в театре комедии, и меня взяли именно в этот театр с моими песнями. И тогда был конкурс Андрея Миронова «Поют актеры драматических театров». И я выступила с двумя своими песнями и попала в Москву на гала-концерт. Все почему-то думали, что я из Санкт-Петербурга, а не из Нижнего Новгорода. Угу. Тогда меня благословил Дашкевич.
1: Ну, это далеко.
2: Да. Рассказывали мне, что 5 минут о тебе Дашкевич в эфире говорил. И он сказал тогда такую фразу: «Я не люблю, когда меня учат жить, но пока у вас получается, дерзайте». Вот. И вот с того момента мне захотелось покорить Москву. Я ее, конечно, не покорила, Москва слезам не верит, но мне очень нравится Москва. Я благодарна судьбе за то, что я очень богата, богата людьми. Я училась у Грамматикова, он поверил в мой талант, взял меня. Дальше я вот так за ручки держалась с Алексеем Владимировичем Баталовым, и он вершил мою судьбу, отправлял на фестивали многочисленные.

0: всегда говорил: деточка моя, вот сейчас будет такой объем предложений, кино, но всегда будь разборчива, всегда думай о том, что ты будешь делать, где ты будешь сниматься, что ты будешь снимать. Вот. Я бросила актерский, поступила на кинорежиссуру, меня отговаривали, говорили, это адский труд. Но при этом параллельно показывалась театр, меня взял Сан Саныч Калягин, преподавал у Александра Яковлевича Михайлова, закончила Академию Никиты Сергеевича Михалкова. В общем, я так богата не только известными людьми. Вот сейчас, несмотря на все ужасы, да, нашего времени, сложности, у меня столько людей среди воинов, их родных и близких. И я знаю, сколько обо мне народу молится. И трижды я попадала под обстрел. Я знаю, что народная любовь, она вот передается. Солнышку.
1: Тем не менее, все-таки, знаете, ну, среди гостей в нашей программе, ну и вообще, с кем мне довелось и доводится общаться с людьми, которые бывают на фронте и выступают перед бойцами, или занимаются гуманитарной деятельностью и воюют, у всех разное восприятие. Вот считается так, ну, как-то изначально, что и актер, ну, особенно актриса, человек, в общем, повышенной эмоциональности, повышенного восприятия. Для вас вот этот перепад, этот контраст между мирной жизнью и появлением на фронте, насколько тяжело он дался и насколько тяжело вам дается возвращение, когда вы видите контраст, собственно, между тем, что происходит там, и привычной московской жизнью?
0: Честно, тяжело. Угу. Тяжело, потому что иногда кажется, что вот там оно настоящее. И вот мы только вернулись из-под Авдеевки. И у меня такое было ощущение, что я как будто ошпаренная кипятком, обожженная. Я не понимаю, когда здесь прожигают жизнь, когда вот она вот такая вялотекущая. А там мальчишки рискуют просто. Вот мы, герои моих стихов и моего будущего фильма «Воробей», мы утром его ждем, и я не знаю, он вернется с доставки или нет. Молодой мальчишка, который просто не спит, не дает себе отдыха, он пишет стихи, он поэт, он снимает коротенькие видео, тут же их монтирует, отправляет. Я говорю: воробей, ну дай себе выдох. Он сейчас поймал волну, на него смотрят люди. Я говорю: ну, людская молва как волна, понимаешь, она сегодня тебя поднимает, а потом забудет. Вот. Хотя он мне говорит: это ты мне говоришь? Это ты, которая тоже себя не бережет и не жалеет? Вот. Но очень-очень, конечно... И тяжело, и страшно, и больно, и ты иногда не понимаешь ответы на некоторые вопросы, не находишь их.
1: Расскажите, пожалуйста, про ваш проект, он называется «Твой позывной герой». Мы сейчас подходим к песне «Письмо солдату». Тоже очень интересно сделано здесь и видео, и перекличка поющего мальчика, и солдата. Все это подано очень как-то красиво, тонко и пронзительно. Что это за проект? И непосредственно про песню тоже, пожалуйста, расскажите.
0: В 25-м году, 10 мая, случилась премьера спектакля «Твой позывной герой» на сцене театра «Цитра» под руководством Александра Александровича Калягина. Это моноспектакль. Хотя во второй части спектакля вышел мой сынишка случайно на репетиции, и мне сказали закрепить. Поэтому Яшка тоже участвует. Он, кстати, со мной ходит по госпиталям. И дочка у меня, которая играет на фаготе, помогает, тоже ходит в госпиталь. Вот, детки вовлечены. И у нас дома такая перевалочная база. К нам ребята из отпуска на излечение приезжают, реабилитационный период, в выходные. Вот, и детки помогают, там заботятся о них. И родился вот этот спектакль. Он сейчас идет, а за ним следом, при поддержке президентского фонда культурных инициатив, возникла музыкальная группа «Твой позывной герой». Главные исполнители – боец 810-й морской пехоты с позывным «Маэстро» и мой младший сынишка Яшка с позывным «Барабашка». С «Маэстро» мы познакомились в 23-м. Я тогда первый раз попала под обстрел в Херсонской области, Радинск. Только ступила с машины на землю, и началось шторм-шэдоу, обстрел. Мальчишки меня сразу в блиндаж, в укрытие. А у меня такой был выброс адреналина, я вижу, как они волнуются, там бабахает, они в рацию что-то переговариваются. Я взяла гитару и начала петь. Мне кажется, я не пела, я просто орала под гитару, пытаясь перекричать все, что сверху, срывая струны и связки. Вот. А потом такое затишье, мальчишки смотрят на меня, выпучив глаза. Тебе, говорят, что, совсем не страшно? Я говорю: страшно. Страшно, хочется есть. Я вообще, когда нервничаю, есть хочу. Вот. И выяснилось, что они к моему приезду готовились, жарили мясо. И мальчишка, который жарил мясо, когда начался обстрел, он долго не знал, куда ему в укрытие или продолжать жарить. И он так остался... кашеварить. Мы когда вышли, лес в дыму, он как ежик в тумане стоит. Я говорю: ты чего? Он говорит: ну, приказа не было, я остался. Ну, в общем, я ему тогда сказала: мы бы сейчас твое жареное мясо ели. Ну, а потом я пустила гитару по кругу. Я люблю это делать. И на фронте очень много талантливых ребят. И выяснил, что у них есть свой талантище, позывной маэстро. И он как запел. Сначала я солдат, потом коня. И я говорю, откуда у тебя такой голос? Он говорит, 10 лет занимался вокалом. Ну и потом спел арию на французском. И все, и с того момента у меня возникло желание сделать группу. Я написала песню. И вот эту песню вы сейчас услышите. «Письмо солдату».
1: Анна Артамонова, «Письмо солдату».
2: Здравствуй, солдат. Меня зовут Ваня. Я в первом классе учусь. Я помогаю сестренкам и маме, но очень на фронт к тебе рвусь. Я занимаюсь в секции бокса, могу дать противнику в нос. Но мама меня не пускает все время, ждет, чтобы я подрос. Ты напиши, пожалуйста, маме, чтоб отпустила меня к тебе.

Здравствуй, Ванюшка. Пишу тебе с фронта. Письмо я твое получил. Классно, что ты занимаешься спортом. Я тоже на бокс ходил. Твой динозаврик меня защищает. С ним на задание хожу. Он мне, Ванюшка, во всем помогает. А маме письмо напишу. Я отправляю тебе в подарок этот красивый армейский шеврон. День был сегодняшний слишком.

глубоко полетят снаряды, но будет у них успех. Мы победим по-другому, не будет стань за Русь как один. Самый сильный

0: Это была песня «Письмо солдату» в исполнении гости сегодняшней программы «Полевая почта Радио России» Анны Артамоновой. Давайте вот вернемся к вашей работе, основной гражданской работе. Вы служите в театре. Хватает времени у вас на театр?
1: В этом году я получила премию «Актриса года 2026».
0: Вот так.
1: И Александр Александрович сказал, что ты заслужила, но тебя очень мало. Но, говорит, ты редко, но метко. Я ему сразу сказала, я говорю, Александр Александрович, незаслуженная награда. Вот. Но оспаривать не буду, как Теркин, да, сказал. Я согласен на медаль. Вот, я взяла премию, порадовалась. И я вообще, я долгих лет Александру Александровичу, потому что основное, конечно, мое место работы – это театр. 21 год я служу в этом театре. Это дом, это семья, это такое человечище. Он помогает всем. Всем и никогда не афиширует. Он помогает всем, кто служит в театре, всем родным и близким, ветеранам сцены. К нему из любого города могли обратиться люди, и он всегда оказывал поддержку. Детский дом при цирке Никулина и воинам нашим. Я всегда обращалась к нему за поддержку. Наш театр совершает концерты по госпиталям, отправляет гуманитарную помощь. И он всегда говорит, не надо нигде говорить о том, что я делаю. Но сейчас мне хочется вот просто признаваться в любви вслух и говорить, что это человечище. И дай Бог ему долгих лет жизни.
0: А что касается жизни, как говорится, на театре, скажите, вот по поводу постановок, да, ну, существует театр Российской армии, существует вообще огромное количество театров, где сейчас повестка специальной военной операции, общефронтовых действий должна быть поднята. Скажите, вам приходилось с этим сталкиваться? Есть ли какие-то пьесы, которые, ну, в разработке или, может быть, уже, собственно, и поставлены? Есть ли вообще драматурги, которые в состоянии что-либо сделать действительно качественно, а не просто это какой-то будет пафос и патетика? Есть ли такие постановки, и есть ли какие-то люди, кто действительно вот может создать новую театральную историю, даже можно так сказать, касающуюся нынешнего исторического момента?
1: О, наверное, в этом моменте я вам ничего не скажу. Немножко.
0: А вы сами?
1: По своему. Я сами с усами.
0: Так, ну нет, ну кроме видео, понятно. Вот кроме этого проекта, тем не менее, вы замахиваетесь на Вильяма нашего Шекспира, на театр.
1: Но...
0: сделать действительно. Ну, я думаю, что вы как режиссер и актриса профессиональная, уж, наверное, как сценарист тоже можете выступить в итоге. Или на всякий случай найти человека духовно вам близкого, тем более, что вы говорите, что талантливых людей, я думаю, что не только поющих на фронте немало. И так оно и есть, здесь многие тоже бывали в этой студии.
1: Ну вот, Александр Александрович Калягин, он занимался как раз раскрытием новых имен. И вот 11 лет он дал мне такую возможность поставить первую мою постановку. Это пьеса о Чехове, начиная с гимназических лет и заканчивая первой постановкой «Чайки». 11 лет идет этот спектакль. Вот. Год назад я поставила «Твой позывной герой» моноспектакль. И другие ребята тоже в нашем цеху, и актеры, и режиссеры имеют такую возможность показать как самостоятельную работу, а дальше, если это проходит, если это интересно, театр поддерживает, и мы ставим. Так что нет, тут я не жалуюсь, я очень даже горжусь и хвалюсь тем, что у меня есть такая возможность не просто как актриса работать, но еще и какие-то свои мысли, чувства передавать.
0: Потому что многие говорят из тех, ну, кто пишет хорошие песни, кто пишет прозу, современную, стихи, в любом случае человек должен быть в эту тему вовлечен индивидуально, то есть он должен быть там, ну, так же, как было во время Великой Отечественной войны, да, то есть практически все, кто написал выдающиеся произведения, они были либо фронтовиками, либо участниками фронтовых бригад. Ну, в любом случае, страна несоизмеримо больше жила темой Великой Отечественной войны, чем сейчас, как мне кажется.
1: Я вам даже скажу, что когда начались мои поездки и походы по госпиталям, у нас зав. Литературной частью Татьяна Грантовна подошла ко мне и говорит, Аня, пиши. Я же знаю, что ты пишущий человек. Я говорю, я не успеваю, Татьяна Грантовна. Ну, либо я сейчас сяду и буду писать, или... Вот на диктофон написала быстренько, поговорила. Она говорит, пиши, пиши, ставь что-нибудь. И вот они меня даже подгоняли в какой-то момент, когда случился 25-й год.
0: Да.
1: И все верили, что вот она, победа в юбилейный год, не за горами. И ко Дню Победы мне говорят, Аня, ну, давай что-нибудь. И я сказала, что у меня есть идея на троих актеров, а мне говорят, нет, Сан Саныч говорит, делай одна. Я говорю, почему одна? Зачем? Я не имею права выходить одна и полтора часа держать зрителя. Он говорит, делай одна. И вот он меня как-то благословил, и я попробовала. Мы думали, это разовое мероприятие будет к Дню Победы, а в итоге получился спектакль. И он идет. И я одна на сцене, ну, потом во второй части выходит, сынишка выбегает. Но я ощущаю, что за моими хрупкими плечами наши воины, у меня видеопроекция. И идет и прямая, иногда даже трансляции, и видео засняты, и песни звучат, и мы видим лица ребят, и я понимаю, что я не одна, что вот они со мной, те, кто не могут сейчас приехать и быть на сцене. Мальчики мои, очень нравятся ребятам в госпитале эта песня. Ну, на самом деле, мальчишки у нас невероятно сильные, сильные физически и духом. Еще в самом начале 22-го года я познакомилась с удивительным парнем. Зовут его Пашка. У него много татуировок. И хоть я не люблю татуировки, но у него они очень красивые. На правом плече мама-папа. И он маленький. Такая детская фотография. На левом Юрий Гагарин. Внизу, там, где левая нога, должна быть у него парная ампутация. Там кусочек синенького. И я когда увидела, я говорю: Паш, прости за нескромный вопрос, а там что было? Он говорит: буржуй, поэтому оторвало. Он всегда шутил. У нас скулы, животы болели от его юмора и смеха. И вообще, если где-то группировка в госпитале и гогот-хохот, значит, там Пашка. Ну и, в общем, у меня о нем сложились строчки. Я ему первому отправляю. Я говорю: Паш, проверь, все ли так. Если что не так, продезинфицируй, поправь. Он говорит: все круто, выкладывай, только дивиденды не забудь. Пашка родился в рубашке. В плотной, в бронежилетной. Смерть обманул вредный. К тому же еще балагур. Веселый такой паренек. Хабаровский КВНщик. Лишился обеих ног, а был футбольный болельщик. Манчестер на левой ноге. На правой был Дэвид Бекхэм. Как ранило на войне, рассказывал нам со смехом. Очнулся, говорит, сначала шок. Ощупал причинное место. Фу, цело. А вместо ног кровавое липкое тесто. Жаль Дэвида. Жаль Манчестер. Но все остальное на месте. Есть чем возвратиться к невесте. Веселый такой паренек. На правой руке у него семейное детское фото. На левой король полета Гагарин. А на спине майку задрал, показывает кадр из бойцовского клуба. Финальный на фоне окна. Мы хором сказали: Паш, круто, но ты же не видишь спина. А он отвечает: не вижу, но чувствую. И вновь смешок. Живет такой парень на свете. Веселый такой паренек. Когда наш обход по палатам закончился, мы вышли в парк, а там среди березок солдатам травил анекдоты чудак наш Пашка. Вокруг него столько таких же, как он, живых, в рубашках рожденных и только, красивых и молодых, кто на костылях, кто в карете, кто рук лишился, кто ног, курят, смеются, как дети, а ветер относит дымок, а в центре герой наш Пашка, а в сердце его юморок. Пашка, родная рубашка, веселый такой паренек.
0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Напоминаю, сегодняшние гости программы «Полевая почта» Радио России — военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова. Аня, и вот когда мы говорим о вовлеченности, у вас есть песня «Победители войны». На одном из ваших видео, которое снято не к «Победителям войны», к другой песне, вы ведете с телефоном, естественно, снимается с камеры телефона, и там все просите представиться, ребят, которые сидят в блиндаже. И видно, что это огромный охват территориальный, то есть там самые-самые разные города: Москва, Питер, Хабаровск, в общем, из очень многих регионов, городов и регионов. И вот в песне «Победители войны» вы как раз перечисляете, конечно, это одна, наверное, там десятая людей, с кем вы сталкивались, но тем не менее, вот что вы испытываете, когда вы видите людей из самых-самых разных частей нашей страны, и не только, кстати, нашей страны?
1: С разных уголков России, разных возрастов, разных вероисповеданий. То есть настолько все разные, и вот их объединяет одно. Это защита Родины. И конечно, я говорю, я настолько обогатилась людьми, то есть приезжая в любой город, у меня есть друзья, меня ждут, меня просто мальчишки говорят, вот наступит эта победа, и ты ко мне в гости приедешь, ты ко мне. Я говорю, ну, необъятное будет путешествие. Я сейчас приступаю к съемкам документального фильма «Твой позывной герой». Да, такое же название, как и у спектакля, как и у музыкальной группы «Твой позывной герой». И сразу же нон-стопом «Твой позывной герой. Отцы». Это первый проект о талантливых ребятах, и их таланты никак не связаны с СВО, с фронтом. Один поэт, другой оперный певец, третий блогер, четвертый писатель. А следующий проект «Твой позывной герой. Отцы» о многодетных отцах. Они как раз-таки все с разных уголков России. И вот эту песню, когда я написала, даже видео, которое есть, смонтировал. Получилось так, что я одного командира добровольческого отряда «Барс-11 Ямаху» смонтировал с другим командиром из 3-го резервного батальона. А они учились 100 лет назад вместе, были курсантами одного училища. Они говорят, Аня, как ты так сопоставила, что мы рядом два кадра в стык? То есть такие чудеса произошли. Я говорю, ну, бывает, бывает. И они порадовались, что они в одной песне, в одном клипе. Вот так, да, говорит, нас соединило. И он говорит, я связь потерял, дай его контакт. А другой мне пишет. И я говорю, Анька, ты помогла мне найти моего друга Серегу. Вот такие вот чудеса. И они все время случаются. Поэтому вот так вот. Это не я пишу песни. Это как-то, наверное, через меня такое, что-то такое тик и происходит.
0: Давайте послушаем эту песню. Называется она «Победителя войны» в исполнении Анны Артамоновой. Гости сегодняшней программы «Полевая почта» Радио России.
2: Мои друзья-мальчишки, герои классной книжки, под названием «Жизнь». Они не

0: Крыма, с Коми, Татарстана, с Сахалина, с Грузии, из Мордовии, Чувашии, Осетии, сыны, героические парни, победители войны.
1: Это была песня «Победители войны» в исполнении Анны Артамоновой. Сегодня она в гостях, военный волонтер, актриса, режиссер, исполнитель своих песен. Аня, вот про этот проект еще, твой позывной «Герой». Я так понимаю, что это все, старт этому был дан спектаклем, да? То есть потом это развилось именно уже в песенную такую структуру. И дальше, собственно, фильм, о котором вы говорите. А вот если вернуться к песням, что это будет такое? Кого они охватывают? Кто твой позывной «Герой»?
2: Твой позывной «Герой» — это как раз-таки настоящий герой нашего времени. Это и воины, которые там на фронте, и в госпиталях, и дети, молодое юное поколение, которое поддерживает, и это наше будущее. Вот эта вот неразрывная связь, почему мальчик и воин. Вот в этом задумка была. И мы создали три песни. Вот у нас сейчас в резерве три песни, но это только начало. Первая песня «Письмо солдату», вторая «Морская пехота». Она вышла 12 июня на День России, и сейчас на День военно-морского флота мы ее опять-таки анонсируем. И третья песня «Мама». Она вышла на День семьи, любви и верности 8 июля.
1: А кто вам помогает? Я вижу, что в некоторых песнях инструменталисты с вами задействованы. Скрипачка. И вообще, кто эти все замечательные музыканты?
2: Скрипачка Мария Андреева. Мы с ней пересеклись как раз в Харьковском направлении. Позывной «Енот». И фронтовых девчонок, сестренок у меня очень много. Олеся Шигина. Позывной «Мама». Основатель кинофестиваля «Кино на службе Отечеству». Инна, позывной «Рассвет». Мы с ней случайно познакомились в 24-м. Она подошла на одном из концертов и говорит: чем я могу помочь? А в этот момент я разбила машину. Я говорю: машина есть? Она говорит: есть. Я говорю: поехали. Она говорит: подождите, я не могу так сразу. Я говорю: поехали, поехали. И вот с того момента она мне помогает, моя правая рука. Галя, позывной «Гайка». Она потеряла своего любимого, своего супруга. 8 месяцев длилось счастье. И проклятый «Хаммерс» забрал его, превратил в небесного воина. Вот, так что есть и фронтовые сестренки, девчонки. А также с созданием музыкальной группы «Твой позывной герой» у меня всегда была мечта, вот с пеленок. Мамка подтвердит, у нас 3 сестры у мамы с папой. У старшей 3 детей, у меня 4, у младшей 6, 13 внуков и внучек. И вот из всех 3 девчонок мама говорит: ты всегда была актрисой. Я из платочков, из ничего какие-то сооружала всякие штучки, дрючки. Играла всегда, куда-то уносилась в каких-то мечтах. И вот мама всегда поддерживала меня в этих моих начинаниях. И вот у меня тогда с пеленок я всегда говорила маме: мам, я хочу петь. Она говорит: открывай форточку и пой. И она так делала в детстве. Мама у меня хорошо поет. И я всегда шла к этой мечте. Вот я не хотела, наверное, быть ни актрисой, ни режиссером. Ну, мамой даже одно время хотела, потом сказала: нет, я никогда не выйду замуж, у меня никогда не будет детей. Вот. Но, слава богу, есть детки. И я всегда хотела петь. И вот это желание создать свою музыкальную группу, вот я потихонечку сейчас к нему иду, я создала музыкальную группу, у нас есть виолончелист, у нас есть бас-гитара, аккордеонист, барабанщица замечательная. Я надеюсь, что мы не растеряемся, скрипачка, даже 2 у нас скрипачки, я надеюсь, что мы дальше будем идти и будем творить, и будем создавать и радовать людей.
1: Я вам искренне этого желаю, и чтобы все поездки ваши были продуктивными, то, чтобы ваш проект, твой позывной «Герой», тоже нашел отклик, и, естественно, чтобы вам хватало и силы, чего уж там говорить, и финансирования, и всего, чтобы то, что вы делаете так замечательно, искренне и талантливо, чтобы это находило своего слушателя. Ну и главное, конечно, вам сил, здоровья и вашему большому семейству, потому что это, конечно, удивительно, как вы умудряетесь это все совмещать. И говорит это только о вашей просто настоящести, и настоящей любви к родине и тому, что человек вы настоящий. Вот. А в завершении у нас прозвучит песня «Победа». Ну, наверное, даже не стоит говорить, как это, почему она была написана, но, тем не менее, все равно вдруг у вас связан с этим какой-то определенный момент или ну, какая-то история, почему она была написана, эта песня.
2: Эта песня родилась тоже в дороге. Вот у меня таких 3 песни и 2 стихотворения. И меня она буквально прям накрыла. И знаете, у меня бывает так, что сначала только стихи, потом музыка, либо наоборот мотив крутится, вертится, я его ля-ля-ля напеваю, а потом под него стихи. А здесь все сразу. И музыка, и стихи. И стихи я не правила вообще. ни строчки, ни точки. Вот прям вот как написалось, так и потом и записала. Поэтому эту песню я пою на фронте всегда. Ребятам говорю: ребят, там простой припев. Кто запомнил, тот завтра со мной в отпуск. Командир мне говорит: Анна Михайловна, не разлагайте обстановочку, все хотят домой в отпуск. И припев такой: эх, еду, еду, до тебя доеду, как ехали мои прадеды, деды. И встречу я тебя, моя победа, горячо.
1: Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам и до встречи.
1: Гостью сегодняшней программы был военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова, позывной «Солнышко». Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи! И в завершение прозвучит песня в исполнении Анны Артамоновой. Называется песня «Победа».
3: Как соловушки ждут лета, так мы ждем.

0: необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
4: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. На пути к усыновлению.
7: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в аптеку документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
0: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: У микрофона Кирилл Лушников
9: и Юлия Содикова.
8: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
10: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
8: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
11: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
9: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников. И лидеры некоторых стран ЕС будут работать над защитой от баллистических ракет. Теперь подробнее об этих и других событиях. «Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи», заявил Владимир Путин на встрече с активистами ОНФ на форуме «Все для победы». Народный фронт полностью себя оправдал за 15 лет существования, заявил президент. «Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей», сказал глава государства.
2: «Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого? Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет, а вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. И идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников над территориями 11 регионов, сообщили в Минобороны. Российская авиация за сутки нанесла удары авиабомбой ФАБ-3000. В результате поражен пункт временной дислокации бригады ВСУ в районе поселка Щурова в ДНР. В Харьковской области поражен пункт управления БПЛА в районе Устиновки. Лидеры некоторых стран ЕС, а также Норвегии, Великобритании и Украины, участвующие в Париже в очередном саммите так называемой коалиции желающих, договорились о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами. Александр Христенко продолжит тему.
3: Очередную воинственную речь Макрон произносил на фоне здания Минобороны.
4: Monsieur le président de la République.
3: Отель де Бриен, особняк 18 века, где во времена войны с Россией жила мать Наполеона, откуда в Первую мировую страной руководил премьер Климонсо, а во вторую находился штаб движения сопротивления де Голля. Но впервые за последнее время, сняв очки и дав возможность военным заглянуть ему в глаза, произносил Макрон вещи совсем в духе Оруэлла, что мир – это война, а раз так, то он не прочь повоевать.
5: Послание, которое мы посылаем миру, просто: да, мир является нашей целью. Мы ценим свободу и право так, что готовы бороться за их защиту, даже ценой крови, если потребуется. Война на Украине четко показала, что сегодня стратегическую стабильность в Европе определяет уже не только запас, но поток. Не только имеющиеся арсеналы, а способность производить их.
3: В Парижском доме инвалидов сегодня собралась коалиция охочих. Так в официальных киевских документах называется коалиция желающих, которая грезит обеспечить долгосрочную гарантии безопасности Киеву через постоянные военные поставки. Союз из более чем 30 стран разросся, в числе только что присоединившихся Молдавия и Северная Македония. Кроме того, в составе коалиции политики исключительно разных взглядов. Например, премьер Чехии Бабиш, который не намерен тратить на Украину ни евро из национального бюджета, и канцлер Мерц, готовый ради оружия Киеву забрать последнее у немецких пенсионеров. Хотя его министр иностранных дел Вадефуль прозрачно намекает, что немцы не должны в одиночку тянуть финансовую лямку войны против России.
6: Теперь, на мой взгляд, настала очередь Европы сделать следующий шаг, а также ясно заявить, мы остаемся на стороне Украины. Поэтому я ожидаю, что уже на этой неделе мы согласуем 21-й пакет санкций, прежде всего потому, что нам необходимо установить потолок цен на российскую нефть.
3: Обсуждение в Брюсселе затянулось, ведь каждый новый принятый там антироссийский пакет душит европейцев все сильнее. признал глава МИДа Дании.
6: 15 июля – своего рода крайний срок. Конечно, остаются сложные вопросы, которые еще предстоит решить. Каждый новый пакет санкций принимать становится все труднее, потому что последствия санкций ощущаем и мы сами. Но Дания готова пойти на эти издержки.
3: Но идти на дальнейшие самоограничения многие оказались не готовы. В ходе санкционного обсуждения выяснилось, что без российской рыбы некоторые страны ЕС не протянут.
7: Португалия и Германия выразили серьезные опасения в связи с предложенным запретом на импорт российской трески и ментая, поскольку являются одними из крупнейших покупателей этих видов рыбы, а их национальные отрасли могут понести несоразмерный ущерб. Для Португалии этот вопрос особенно чувствителен, поскольку треска или бакальяо является национальным блюдом страны.
3: У главы евродипломатии Калас очередное откровение.
8: Да, сперва о рыбе. Должна сказать, что до того, как я начала работать в этой должности, я не знала, что рыба играет такую важную роль в геополитике, что рыба действительно является фактором, который сдерживает все важные геополитические процессы.
3: В свою очередь, Франция и Испания, зарабатывающие на туристах, выступили против тотального запрета на выдачу виз всем российским военным, что лоббировали прибалтийские страны, которые теперь недовольны.
6: Страны все чаще ставят собственные экономические интересы выше общих решений. Это очень негативная тенденция.
3: Ну а Греция заинтересована в том, чтобы у нее по-прежнему было, если не все, то уж российские СПГ, точно. По закупкам российского СПГ Европа бьет рекорды. Страны ЕС заказали почти 10 миллионов тонн, что на 18% больше, чем в прошлом году. Но у Макрона своя повестка. Очередные объятия с Зеленским, который вручил ему одну из высших наград Украины – Орден Свободы. И это только начало в цепи церемониальных событий. Накануне дня взятия Бастилии. Теперь и главный национальный праздник Франции погрузили в украинский контекст. Кроме Зеленского в Париж приглашены военные ВСУ. Местная пресса публикует мнение, что все это как-то не вяжется с образом суверенной Франции.
8: Этот выбор не является нейтральным. Он означает включение страны, находящейся в состоянии войны с Россией, в самое сердце французского национального праздника, хотя Франция официально не является участником войны. Именно это шокирует часть военных кругов, особенно бывших офицеров, которые видят здесь опасное смешение национального праздника и геополитического расчета.
3: Но, похоже, именно на это и делает ставку Макрон, личный рейтинг которого находится на историческом минимуме. Александр Христенков, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
9: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3-3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3-3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. 39-летний Уайлд, напомню, в Сочи выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а в 2022 году объявил о завершении карьеры. Футбол. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, с пенальти забил мостовой. В понедельник продолжилась программа первого тура в чемпионате России по футболу в первой лиге. Челябинск обыграл СКА «Хабаровск» 3-1. Торпеда на выезде оказалась сильнее «Урала» 1-0. Экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 2006 по 2012 год. Хосеп Гвардиола является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Об этом информирует Газета Делла Спорт. По информации источников, в шорт-листе Федерации футбола Италии значится три кандидата. Помимо Гвардиолы, в него входит Роберто Манчини и Антонио Конте. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: прогнозе на 14 июля в Челябинске осадки будет плюс 23 градуса, пройдут дожди, в Хабаровске плюс 31 без существенных осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 23, пройдут дожди. В Петербурге во вторник без осадков, днем плюс 25 градусов. В Москве сегодня кратковременные дожди, днем около 26 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 740 миллиметров ртутного столба.
10: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть вторая.
11: Эпиграф. Соболезновать удрученным – человеческое свойство. И хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Сеньоры, перед вами книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней семью дамами и тремя молодыми людьми, покинувшими охваченную чумой Флоренцию, чтобы укрыться от боли, отчаяния и ужаса в загородном поместье. Там они предались безудержному веселью, дабы посмеяться в лицо самой смерти. Сегодня мы поведаем вам вторую историю. Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день, и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание.
12: Да чего же сладко ступать по росистой траве! Наплясались, довольно. Надобный дух перевести. Нефила, этот лавровый венок твой. Теперь твой черед рассказывать историю.
13: Нефила, попросим.
12: Попросим.
14: И все непременные любви.
12: Все непременные любви.
15: Да.
16: Ну что ж, уж я вас не разочарую. Эта новелла повествует о том, как султан Вавилонии отправляет свою дочь в замужествах королю Дель Гарбо. Но по вине бедствий и разных случайностей она в течение 4 лет попадает в руки к 9 мужчинам.
12: Что? К 9?
14: Ой, это прелюбопытно. Интересно.
16: Прелестные дамы и благородные сеньоры, нам трудно бывает знать, что нам истинно надобно. Многие полагали, что разбогатев, они будут жить без заботы и опасений, а потом находились люди, которые из желания столь богатого наследия убивали их. Иные, взойдя из низкого положения к высоте царственной власти, в которой полагали высшее счастье, познали ценой жизни, что за царским столом в золотом кубке пьется яд. Я утверждаю, что нет ни одного человеческого желания, которое люди могли бы с полным сознанием предпочесть, как застрахованное от случайностей судьбы. Люди разным образом грешат желанием, а мы, дамы, сильно грешим одним, а именно желанием быть красивыми. Настолько, что, недовольствуясь прелестями, данными нам природой, мы с изумительным искусством стараемся их умножить.
17: Хочу еще вот это коралловое ожерелье, и вот эти парчевые шальвар, и еще сурьму, и белило, и румян. Или я не дочь султана Вавилона?
16: Я хочу рассказать вам о роковой красоте одной сарацинки, которой по причине ее красоты пришлось в какие-нибудь 4 года сыграть свадьбу до 9 раз. Много прошло тому времени, как в Вавилонии жил-был султан по имени Биминидаб. Была у него в числе других детей одна дочка по имени Алатиэль, о которой все, кто ее видел, говорили, что она красивейшая женщина из всех, какие тогда были на свете.
17: И золотой браслет тоже хочу.
13: Ай-вай-вай-вай, и золотой браслет. Казна пустеет, дочка хорошей.
16: А так как в одной из побед над арабами король Дельгарбу оказал ему чудесную помощь, то султан и обещал Алатаэль ему в жены, о чем тот просил, как об особой милости.
13: Браслет золотой, шальвар парчовый, дочь Алатаэль младший, любимый, одна штука. Ой, отписано королю Дельгарба, ой, моя султанская подпись, а, и печать. Уф.
16: Посадив ее с почетной свитой и драгоценной богатой утварью на хорошо вооруженный и снаряженный корабль, он отправил ее к жениху, поручив ее Богу.
17: Отец! Отец!
13: Ну, будет плакать. А вы смотрите у меня, вручите точно в руки. Вах, вах, вах.
16: Корабельщики, улучив благоприятную погоду, поставили паруса по ветру, вышли из Александрийского порта и несколько дней плыли счастливо.

0: Они миновали уже Сардинию и, казалось, были близки к цели своего путешествия, когда однажды...
1: Ой, море гневается! Это все женщина, порождение шайтана! Она навлекла на нас бурю!
2: Вах, вах!
0: Когда настала третья ночь с начала бури, а она не прекращалась, а все росла, они почувствовали, что корабль дал трещину.
1: Спускайте лодку, иначе всем конец!
2: Первым спускается хозяин корабля!
1: Рой, а ну пусти скорее!
2: Рой!
1: А даже не хватит ответа!
2: Все жить хотят!
1: Пусти!
2: Пусти!
3: Добрые люди, а как же я? Ваша сусальная роза, ваша хрустальная чаша, ваш нежный бутон, оладей.
4: Храни тебя Аллах, девы небесной красоты.
2: Прости, но мы идем ко дну.
0: Лодка, не будучи в состоянии по причине бури выдержать столько народу, пошла ко дну, и все погибли. Что касается до корабля, гонимого стремительным ветром, хотя он раскололся и был почти полон воды, то на нем не осталось никого, кроме девушки и ее прислужниц, подавленных бурею и страхом.

0: Метель, дева печальная, о, ветка миндальная, Аладдель, кто же тебя приласкает теперь, Аладдель?
1: Уже был 9-й час, а она не видела на берегу никого, кому могла бы внушить жалость к себе. Около 9-го часа проезжал там, случайно возвращаясь из своего поместья, родовитый человек по имени Перекон де Висальго. Увидев корабль, он быстро сообразил, в чем дело, и велел одному из своих людей сейчас же доложить, что там такое.
2: Девы небесной красоты, ваше сиятельство, вся в слезах плачет не по-нашему.
3: Немедленно доставить в мой замок и деву, и все драгоценные камни, какие там найдете на корабле.
2: Слушаюсь.
1: Он догадался по богатой утвари, что найденная им женщина должна быть из очень родовитых. И хотя девушка очень спала с лица от морской невзгоды, тем не менее ее черты показались Перекону прелестными.
0: Ах, нет-нет-нет, король Дель Гарбо, понимаете? Я есть его невеста, я обручена, вах-вах, помоги мне, Аллах.
1: Она решительно отвергала его ухаживание.
0: Нет.
3: О, непокорная, тем более разгорается моя страсть.
0: Нет.
3: Ха-ха-ха, она целиком в моей власти, слуги... Заточите ее в лучшей комнате замка и кормите одними пирожными.
2: Слушаешь?
0: Нет, нет, нет.
1: Заметив не раз, что девушке нравилось вино...
3: Вино? Ну, конечно.
1: Которое она не привыкла пить вследствие запрета ее религии, он надумал взять ее вином, как первым служителем Венеры.
3: За небесную красоту!
1: Увлеченная прелестью напитка, дева выпила его более, чем приличествовало ее чести, вследствие чего она развеселилась и принялась плясать на Александрийской лавке. Наконец, когда ушли гости, Перекон один с девушкой вошел в комнату. Та, разгоряченная вином, точно Перекон был одной из ее прислужниц, без всякого удержу стыдливости разделась в его присутствии и легла на постель. Когда она ощутила его объятия, то раскаялась, что долго не склонялась к улещениям Перекона.
0: Кто слаще щербита, халвы, пахлавы?
3: Аладдель.
1: Но этому великому наслаждению поперечила другая, более жестокая любовь. Был у Перекона брат, лет 25, красивый и свежий, как роза, по имени Марато.
4: Эта дивная женщина принадлежит моему брату, но тем более разгорается моя страсть.
1: Случайно зашел в гавань города корабль, нагруженный товаром и направлявшийся в Кьяренцу в Романии. Хозяевами судна были двое молодых генуэзцев. С ними-то сговорился Марато, заказав, чтобы на следующую ночь они приняли его к себе вместе с женщиной. А когда приблизилась ночь, он тайно отправился в дом ничуть не остерегавшегося его Перекона вместе с несколькими вернейшими товарищами и спрятался там.
0: Кто слаще щербета, халвы, пахлавы?
3: Аладдель, Аладдель.
1: Враги отворили покой и убили спавшего Перекона.
2: Oh!

0: схватили даму, проснувшуюся и плакавшую.
1: В драгоценности.
0: А потом, никем не замеченные, быстро направились к берегу, где без замедления сели на корабль. Пользуясь хорошим крепким ветром, поставив паруса, Марато отправился в путь. Дама же горько сетовала как о своем первом несчастье, так и об этом втором.
2: Аладдин, дева печальная, ветка миндальная. Аладдин, что же тебя ожидает теперь?
0: Но Марато принялся утешать ее так, что она, привыкнув к нему, скоро забыла о переконе.
3: Кто для тебя слаще шербета, бриллиант очи мои?
1: Мой сладкий персик.
0: Уже ей представлялось, что все обстоит благополучно, когда судьба готовила дочери султана новое огорчение, будто недовольствуясь прошлыми. Ибо, так как она была большой красавицей, молодые хозяева корабля до того увлеклись ею, что, забыв все остальное, только о ней и помышляли. Когда один дознался о любви другого, они держали о том тайный совет и сговорились приобрести эту любовь сообща. Точная любовь может быть подвержена тому же, чему товар или барыш.
4: По рукам?
5: Согласен.
0: Когда корабль быстро шел на парусах, а Марато стоял на корме и смотрел в море, ничуть не остерегаясь, они подошли к нему и, быстро схватив его сзади, бросили в море.
3: Прощай, персик! Вай, вай!
0: Когда дама услышала о том и не видела способа, каким бы вернуть Марато, она принялась за новые сетования на корабле. Оба влюбленные тотчас же явились утешать ее и нежными словами, и большими обещаниями, а потом стали рассуждать промеж себя, кому из них первому повести ее к себе на ложе.
6: Вообще-то это я его пнул.
7: Да? А я-то все придумал.
6: Отправляйся ко всем чертям, вот что я скажу.
7: Ах так, а ножа ты вот не хочешь отведать?
6: Чего?
7: Ничего, на!
0: Они начали с крепких слов и крупного спора, который возбудил их к гневу. Выхватив ножи, они бешено бросились друг на друга, нанесли друг другу несколько ударов, от чего один тотчас же упал мертвым.
3: Вай!
0: Другой, раненый в разные части тела, остался жить. В Кьяренце она и раненый сошли на берег, и она поселилась с ним в гостинице. Молва же о ее великой красоте внезапно пронеслась по городу.
8: Дева печальная, Аладдель, ветка миндальная, Аладдель.
0: И дошла до марийского принца.
9: Прелестнейший розовый бутон. Розовый бутон.
10: Мой бутончик.
0: А потом до афинского герцога.
11: О!
0: До императора Константина.
11: О, в сердце так нечестно.
12: Честно. Такая краса достойна только императора.
0: До Азбека, короля турков.
13: Какой персик, вах.
0: До вельможи Антиоха из Каппадокии, до некоего кипрского купца.
3: Вай, вай, вай, хватит, хватит, не могу больше, чаша хрустальная. Ой, ха-ха.

0: эта наша история и подходит к концу. На Кипре несчастную заприметил родовитый человек Антигон.
1: Мадонна, мне кажется, я признаю вас, но только не могу припомнить, где я вас видел.
2: О, Боже, не вы ли Антигон из Фамагосты? Не вы ли некогда были на службе у моего отца? Не меня ли вы видали в Александрии?
0: Когда Антигон услышал этот вопрос, он тотчас же признал, что это Алатиэль, дочка султана, которую полагали погибшей в море.
1: Дитя мое, во всем Египте народ уверен, что ты несколько лет тому назад утонула в море. Хвала богам!
2: Я бы желала, чтобы стало скорее именно так, чем мне вести такую жизнь, какую я вела. Но если ты усмотришь какой-нибудь способ вернуть меня в прежнее положение, прошу тебя употребить его. Если же не усмотришь, умоляю тебя никому никогда не говорить, что ты меня видел. Лучше мне сгинуть.
1: Мадонна, богам было угодно посреди всех бедствий сохранить твое имя в тайне. И я без всякого сомнения верну тебя отцу еще более милый ему, а затем и королю Дель Гарбо его женою. Лишь отвечай на все вопросы согласно моим наставлениям.
2: Иншаллах.
3: Вай-вай-вай. Дочь моя, дочка Алатиэль, воскресла из мертвых. Ай-вай, и все так же хороша. Ай-вай, но как тебе это удалось?
2: Отец мой, наше судно, разбитое жестокой бурей, ударилось ночью о берег на западе по соседству с местом, называемым Аквамортом. Когда настал день, местные жители отвезли меня в обитель женщин, монахинь по их закону. Что они им говорили, не знаю, но меня там приняли дружелюбно и всегда почитали и оберегали мою честь.
3: А ты соблюдала обычаи иноверцев?
2: Лишь во имя спасения собственной жизни все это время я молилась на их лад.
3: Ай, кому же ты молилась? Какому святому или святой?
2: Ай, они называли ее Любовь.
1: О, сиятельный султан, те почтенные мужи и дамы, с которыми прибыла ваша дочь, сказывали о святой жизни, которую она вела с монахинями. Любой венценосный правитель по праву может гордиться такой дочерью.
3: Ваймэ! Ну так и возрадуемся же!
4: Алатиэль, прочь все печальное, время венчальное! Алатиэль, Алатиэль!
0: Король Дель Гарбо очень обрадовался обретенной невесте и, послав за нею с почетом, радостно ее принял, а она, познавшая, быть может, 10 000 раз 8 мужчин, возлегла рядом с ним, как девственница, и уверила его, что она таковая и есть.
2: Ну, и кто у нас слаще щербета, халвы, пахлавы?
5: Алатиэль.
2: Вай.
0: Став царицей, Алатиэль долгое время жила с ним в веселье. Вот почему стали говорить, уста от поцелуя не умаляются, а как месяц обновляются.
6: Браво, браво, ничего.
7: Вот это история.
6: Вот это новелла.
7: Вот это не
6: фила. Вот это новелла.
0: Итак, сеньоры, кто сможет меня превзойти в искусстве рассказчицы? Ну, это будет завтра, а сегодня веселимся!
8: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты: Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
9: Родная речь с Ксенией Липановой.
10: Приветствую вас, друзья, и продолжаю обсуждать звучащую речь с преподавателями русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Николаевной Васильковой и Надеждой Николаевной Вольской. Еще хотела задать вопрос. Не заметили ли вы, что в 90-е годы чуть ли не из каждых уст лилось «как бы»? Оно вставлялось куда ни попадя. У некоторых осталось «как бы да», вот все время. А сейчас я заметила другое. Все на самом деле. Причем в каких-то ситуациях это вполне нормально. Но когда это через слово идет на самом деле, это паразит получается.
11: А знаете, Ксения, почему вы не слышите теперь «как бы» или слышите меньше?
10: Почему?
11: Потому что пришел синоним. Типа. Вообще-то а некоторые говорят типо.
12: И тут мы переходим.
11: И еще вопрос, что лучше.
12: К паузам, хезитации тоже.
10: Да. Пожалуйста, не надо научных терминов.
12: Ну, это звуки паразит, слова паразиты. Каждый говорящий спонтанно человек использует эти паузы, хезитации.
11: Имеет свои,
12: к сожалению.
10: Понимаете, когда это вырывается эпизодически, это одно. Когда это идет через слово, это совсем другое. И ты начинаешь уже обалдевать, извините, от этого на самом деле.
12: Или типа.
11: А это проблемы субъект речи, который употребляет эти слова. Слова-паразиты. Они ведь не всегда были паразитами. Они имеют прямое значение. Но некоторым людям так нравится использовать их, или это вызвано какими-то другими причинами, неуверенность в себе или неподготовленность. Говорят, что когда люди используют эти слова, они в это время обдумывают что-то другое.
12: А есть еще это самое.
11: А такой, такая.
12: А я такая выхожу.
10: Особенно из уст молодежи.
11: Да,
10: я такая иду, я такой пришел. Это что? Паразиты?
12: Это разговорная речь, это слова-паразиты, конечно.
11: Они, в частности, применяются при передаче чужой речи.
12: А он такой чужой? Говорит.
10: А когда это говорит, я такая стою, какая же здесь чужая?
11: Она передает то, что она ощущает.
10: Себя в третьем
11: лице. Себя преподносит.
10: Мне кажется, что здесь вот прям можно перейти к вопросу, что такое государственный язык, что такое национальный язык, что с ним происходит и почему было предложено изучать студентам русский язык как государственный. Это мне не совсем понятно.
13: По сообщению РИА Новости от 4 февраля президент России Владимир Путин поручил представить предложение о введении в вузах дисциплины русский язык как государственный к 1 сентября 2026 года, а учебно-методический комплекс дисциплины к 1 марта 2027 года.
10: Что вы можете сказать по этому поводу?
11: Русский язык как государственный – это официальный язык, используемый на всей территории страны для ведения государственного делопроизводства, коммуникации органов власти и иных официальных целей. Статус русского языка как государственного закреплен в Конституции Российской Федерации в статье 68 в части 1.
13: Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в Многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
11: И вторая правовая основа – это федеральный закон от 1 июня 2005 года, который называется «О государственном языке Российской Федерации».
13: Разработка нового курса напрямую связана с реализацией норм обновленного законодательства о государственном языке. Владение русским как государственным подразумевает не только соблюдение правил орфографии, пунктуации и грамматики, но и отказ от использования иностранных заимствований при наличии русских аналогов.
10: А просто русский язык, на котором мы все говорим,
12: это общенародный язык. Но эксперты ЮНЕСКО еще в 1953 году предложили различать термины «государственный» или «национальный». Язык выполняет интеграционную функцию в рамках одного государства в политической, социальной и культурной сфере и выступает в качестве символа государства. Но есть еще и официальный с точки зрения экспертов ЮНЕСКО. Официальный язык используется в государственном управлении для общения государства с гражданами и государственных учреждений между собой. А в нашем понимании государственный и официальный получается, что слился воедино. И тут возникает вопрос, а что ж такое официальный и где-то даже официальный деловой стиль, которым пользуются граждане в общении с государством и государственные органы в общении друг с другом и с гражданами тоже. И если тут между этими понятиями разница. А она есть. И можно ли поставить знак равенства между государственным языком и литературным языком? И между государственным и общенародным языком? Равны ли они? А вот мы скажем, что нет. Литературный язык, очищенный от ненормативных элементов, исторически сложившийся. А ненормативные элементы – это диалекты, жаргон и просторечие.
11: И ненормативная лексика.
12: Грубая просторечие, то есть обсценная ненормативная лексика. И вот литературный язык от этих элементов очищен, а общенародный нет. Он принял все. Весь язык, на котором говорят люди от Калининграда до Владивостока, и даже русские эмигранты, уехавшие, скажем, во Францию или там в Англию, учат языку своих детей. Это будет своя, другая разновидность. Поэтому нужно разбираться, что такое государственный. У нас в России живет огромное количество этносов. Русский государственный будет их объединять. Он будет средством межнационального общения. И в этом тоже его специфика. И ограничения тоже. Потому что как средство межнационального общения, русский государственный, далеко не все элементы будут представлены в обучении этому языку.
13: Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на совершенствование системы преподавания и изучения русского языка в школах и вузах. Стоит отметить меры по повышению качества подготовки учителей начальных классов, в частности, увеличение учебных часов на изучение русского языка и методики его преподавания для студентов, чей профиль связан с начальным образованием. Это касается как программ среднего профессионального образования в колледжах, так и вузовской подготовки.
11: Я не совсем понимаю. Если мы говорим о языке для общения всех людей, живущих на территории Российской Федерации, если это общий язык, которому надо учить, не равно ли это литературному языку? Потому что если брать язык, которым общаются между собой государственные разные структуры, он более такой бюрократический. Что все-таки под термином «государственный язык» имеется в виду?
14: Конечно, русский государственный и русский литературный язык не одно и то же. Я бы сказала, что русский государственный – это более узкое понятие, чем русский общенациональный язык. Это первое. Второе. Сферы обязательного использования русского государственного – это деятельность федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, организации всех форм собственности, наименование госорганов и организаций, подготовка и проведение выборов и референдумов, судопроизводство, официальное опубликование международных договоров, законов и иных нормативных актов, официальная переписка организации с гражданами, продукция средств массовой информации, показы фильмов в кинозалах и государственных муниципальных информационных систем.
11: Вот все, что вы перечисляли до показа фильмов, я воспринимала как все-таки некий бюрократический язык.
12: Совершенно верно.
11: Официальный. Я не совсем понимаю, зачем ему обучать студентов, но то, что показывается в кинотеатрах, вы меня извините, там язык или литературный,
12: разный.
11: И разговорный, там может быть и диалектные слова, и что угодно. Как это можно все объединить в одно?
14: Тем не менее, объединяется, но сфера обязательного использования прежде всего официально деловая.
12: Государственный шире, чем официальный. И поэтому государственный...
14: И в то же время уже, чем общенациональный.
12: Я посмотрела материалы на грамоте РУН. Там есть ссылки на мнение филологов, которые указывают на то, что хорошо бы было бы, чтобы государственный язык был бы равен литературному. Но реально ли это? Да вот нет.
11: А почему?
12: А потому что мы с вами носители русского языка. А скажем, тувинцы, На Чукотке носители национальных языков. Мы не можем от них ждать, что они будут билингвами, ну, то есть двуязычными.
14: Или мигранты, которые приезжают большими семьями, становятся гражданами страны, у них рождаются дети. В семье идет общение на национальном языке, а дети должны идти в первый класс уже подготовленными к восприятию информации на русском языке. И это большая проблема.
15: Так, на русском каком? На котором мы просто все говорим?
14: Просто на русском.
15: Просто
14: на русском.
15: Да. А при чем тут государственные тогда?
8: И что с этим делать? Попробуем разобраться в следующий раз. До встречи, друзья.
9: Родная речь с Ксенией Липановой.
5: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
16: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
17: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
5: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
19: Словарь русских говоров Забайкалья.
18: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
20: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
21: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
20: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
21: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
20: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
21: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
21: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
21: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
21: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
21: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
21: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного 2203 и узнавайте, как это сделать.
20: И как же это средство изобрели?
21: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукаидан и аскофилан.
20: И как же работает Пилорис?
21: Два его основных целебных вещества – фукаидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 10 01 33 или с мобильного /2203 и узнайте, как это сделать.
20: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
21: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
20: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
21: Да. А уж любимая тема у наших людей – ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
20: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
21: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного /2203 и узнать, как это сделать.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
5: Радио России. Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер говорит с режиссером. Программа вторая.
2: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
5: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
4: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
5: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
22: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
5: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.